0: Я бы
1: да
0: хотел...
1: там даже скорее, на самом деле, обратная причина. Потому что женщина, способная испытывать оргазм с раннего возраста, она очень ценит это состояние. Она понимает, что секс – это именно он может быть сам по себе самооценен. А женщина, не испытывающая оргазм, она соглашается как бы на секс с тем, чтобы завести детей. То есть это уже...
2: Да, выполнить обычную функцию организма. Организма.
0: Как же вы вот легко перечеркнули чувство привязанности, чувство теплоты, чувство сопереживания милому, радости смотреть в его счастливые глаза, ощущать дрожь в его теле, чувствовать нежность и тепло его рук. Как вот вы огульно, оголтело умудряетесь просто вот закрыть глаза на все, чем живут 70-78% наших женщин. Как вот
2: так нет, простите,
0: нельзя,
2: вы не
0: нельзя все сводить
2: Юрий
0: к одной
2: Романович,
0: из вот этой приятной судороги.
2: Юрий Романович,
0: нельзя устраивать Юрий из Романович, всего спектра чувств вот эту выжимку.
2: Юрий
0: понимаете?
2: Романович, они живут не этим, они живут мечтами, как правило, об этом. Вот тут вы несколько не правы. Вот, а мечтой, понимаешь, сыт не будешь.
1: Потому что физиологические реакции, вы знаете, женщин устроены так, что она очень во многих случаях, чтобы испытать оргазм, она должна именно чувствовать привязанность, ласку, нежность. Иначе в противном случае, я говорю вам как раз о 70%, о 70-80%, мы не будем брать 20%, там разнообразные прочие, там есть кто-то там любит грубость, кто-то любит, допустим, напротив там какую-то униженность, кто-то, как это вот ни странно, есть и такие женщины, вообще стараются достигать секса с минимальным прикосновением.
0: Это такие длинные-длинные есть ночнушки.
1: Да-да-да-да.
0: «Туалет одиночества», кто читал, там есть у Маркеса все это вот с вышитыми краями на отверстие.
1: Испытывают жуткие аллергические реакции на чужую кожу.
2: Да, я помню.
0: Вообще,
2: да.
0: А вообще женский оргазм, это явно относится к прекрасному, потому что они так...
2: Ну как чихнул, мы же только что договорились, что как чихнула она, чего ж тут прекрасного?
0: Они так чудно поджимают вот пальчики ног и тут же их разжимают.
2: Это, Юрий Романович, это вообще
0: это
2: на самом деле
0: актинии,
2: поджим пальчиков ног это не столь распространенное явление, как
0: это
2: уже...
0: Это 100%.
2: Нет, вы несколько путаете. Есть еще понятие пальцевой расперды, которое уже давно присутствует, кстати, этот термин и в научном мире, и в частности здесь. То есть вы заметьте, кстати, вот Тамара Валерьевна, вот я уверен, что вы, например, сейчас снимете сапог, то вы сможете сделать пальцы расперду, пальцы веером на ноге. Вы, кстати, Юрий Романович, и я, мы с вами нет. Вот, вот Васек тоже не сможет. Он пробовал, и мы все пробовали, никто не может. Женщины могут.
1: Да, безусловно, могут.
2: А чем это объясняется? Это что, физиологическое строение? Ступня-то она одинакова, ну, то есть у мужчины только побольше. Почему?
1: Вы знаете, у женщины, на самом деле, я думаю, просто более как бы развит хватательный рефлекс, и мужчины, понимаете, они как бы с самого, как, ну, очень с давних времен они, в общем, ходили, и ступня у них, им вообще, в общем-то, не особенно нужны пальцы на ногах, они могли бы просто там... ходить.
2: Капуцы,
1: а женщина, а каждая домохозяйка, она целый день проводит, каждая домохозяйка еще в пещере, она проводила все время сидя на, даже не на камне.
0: Подобрать откатившийся фрукт.
1: Да, подобрать откатившийся фрукт.
2: Ногой, да?
1: Стукнуть ребенка.
0: Почесать ему за ухом, чтобы он не плакал.
1: Чтобы он не плакал, конечно.
0: Еще мне видится еще одна причина. Вот мужчина, он более свободен и развязен, ну, скажем честно, в своих жестах и поступках. И у мужчин есть такая манера, задумываясь, класть ногу на ногу и почесывать ступню. Это вызывает рефлекторное сжатие пальцев и скручивание. И где-то это вот от поколения к поколению закрепляется, что потом уже и захочешь пальцы растопырить, и уже не получается, конечно.
2: А вот скажите...
1: А у женщины, допустим, состояние интереса, состояние готовности, оно обычно связано с тем, что она даже может сложить руки на груди или зажаться, но пальцы ног у нее будут растопырены.
2: Да, совершенно
1: это
2: точно.
1: Это состояние готовности. Я готова схватить рукой и ногой все, что происходит.
2: А вот скажите, вот, Юрий Романович, вы сейчас начали говорить о том, сколь красива женщина в оргазме. Ну, то есть, вот, действительно, может быть, тут сложно не согласиться, но это с точки зрения человеческой особи, да. Вот, скажем, да и то не всей. Например, мне кажется, что с точки зрения какой-нибудь лесбиянки женский оргазм, получаемый от мужчины, отвратительный. С точки зрения лягушки или птицы, люди, занимающиеся половым актом, тоже представляют, если не смешно, это ужасное зрелище, понимаете?
1: Да, объективно говоря, просто безобразие. Конечно, да, конечно. Лицо покраснело, тело покрылось испариной.
2: Какие-то поры все раздулись, все льет оттуда.
1: Поры раздулись.
2: Пых стоит.
1: Лицо напряглось, дыхание прерывисто, физиологически все процессы в организме, в сердце стучит, руки сжимаются. Ну, это же безобразие.
2: Вы знаете, кстати, мы, чтобы вот как бы эту картинку довести до мысли людей...
1: Некоторые слюни пускают.
2: Вот. Мы специально изобрели с помощью компьютерной техники. Мы берем и лица людей весьма известных. Это и рок-звезды, и политические деятели, и компьютерным монтажом делаем это лицо, каким оно является в момент оргазма, путем исследования мышцы. Знаете, вот выставка тут внизу прям проходит, никого не узнали. Даже самого и то не узнали. Хотя он везде постоянно. Говорит, кто это за бабушка? Но там по секрету сказали, кто это, и все удивились. То есть практически, хочу сказать, что человек в момент вот, оргазма, он не принадлежит уже себе. Вот в чем проблема, Юрий Романович.
0: Настоящий,
2: вот оно где.
0: Настоящий человек в момент оргазма, он принадлежит партнеру себе. Что вот
2: правильно.
0: Это, вот ваш этот эгоцентризм, он меня настораживает, Александр.
2: Ну, я постараюсь исправиться. А я предлагаю, если вы не против, нашим радиослушателям, звоните нам по телефону 203-19-22, и вы можете принять, так сказать, участие в обсуждении вот этой сегодняшней темы. Ну, а сейчас немножечко прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант НИИ «Матери и Отца», активный деятель международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», который выходит в Польше и Чехии на русском языке, а также владелец сети частных женских консультаций в городах Кракове и Прага Тамара Валерьевна Покатуева. И по телефону на 203-19-22 вы можете принять участие в обсуждении нашей сегодняшней темы. Напомню, что тема — это красота. Достаточно ли внятно я сказал, Юрий Романович, эту фразу?
0: Вполне, вполне. Мы ждем ваших звонков.
2: И первый звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Я вас случайно не сплю сегодня, слушала вас, решила немножко поучаствовать.
2: Давайте.
3: Значит, вот в отношении гомосексуалистов и лесбиянок, вот вы затратили вопрос.
2: Было такое.
3: Мне кажется, что это вообще люди неполноценные. Это во-первых. А потом, мало того, что они ищут себе подобных, они просто пристают и развращают других, маленьких и взрослых, требуют, чтобы, так сказать, им отвечали, и все больше и больше в свой круг захватывает людей и портят людей. Мне кажется, это ужасное, в общем, положение в обществе. И с точки зрения христианской, и какой хотите, социалистической, и коммунистической морали, и демократической. То есть это страшно просто.
2: Понятно. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение.
3: Вы знаете, да. У меня... Я еще... Простите, я задержу вас. Угу. Мы ездили в Гагры, там прекрасно был пляж. Я ездила с дочкой и с зятем, и там разные пляжи. Это прекрасно было. Можно голенько было покупаться, и там все загорожено было. И зять ходил туда, мы с дочкой сюда. Так там невозможно было лежать мужчине. Эти гомосексуалисты приставали просто, ну, сил никаких нет. Что прямо он бедный там отбивался, и вообще потом перестал туда ходить.
2: А может, это просто были хулиганы?
3: Ну, какие хулиганы? Ну, что вы?
2: Понятно,
3: что
2: понятно.
3: Что же, дурак ему 30 лет, он не разберется, кто и что.
2: Понятно, спасибо, спасибо.
3: Да, пожалуйста,
2: спасибо.
3: Это ужасно.
2: Действительно, Юрий Романович, Тамара Валерьевна, тема достаточно серьезная. Я еще хочу сказать, что как бы сейчас обрушился огромный поток информации. Если верить этой информации, то, опять же, огромное количество тех людей, которые окружают нас, людей известных, в общем-то, достаточно и в мире искусства, понимаете ли, и в политике, оказываются, попросту говоря, вот именно представителями сексуальных меньшинств. Есть мнение определенное у определенной части населения, что это происходит.

0: следующие.
1: Я думаю, что вы немножечко путаете понятие транссексуализма и гомосексуализма. То, что вы так своеобразно сформулировали в конце, это транссексуалы. Сейчас они успешно хирургически просто меняют пол. А в лечении...
0: Ну, я сказал в образном смысле, если... То есть в лечении, да, к противоположному полу.
1: Да, в лечении к собственному полу, это... В моем понимании, по разработкам нашего института, это скорее такой отскок отражения социальной ситуации в стране. То есть, когда дозволено все, появляется мода на что-то. То, например, известно, такой странный параллель, что при тоталитаризме очень... Не будем о печальном, не будем.
0: Да, как-то я уже почувствовал, что у кого будет продолжение. А вот чтобы вы могли, да, Тамара Валерьевна, как бы могли прокомментировать этот звонок. И вообще печальная вот история получилась с 32-летним зятем. Ну, вообще, простите, я сейчас немножко еще, прежде чем вы скажете, хочу сказать, что в принципе существует масса средств для того, чтобы как-то отмазаться от приставаний голубых на нудистском пляже. Например, так называемые фальш-прыщи и фальш-сыпь, который, в общем-то, теперь продается практически на любом уважающем себя курорте. То есть достаточно прилепить на задницу мужчине такие вещи, и вряд ли к нему уже кто-то подойдет. Он может чувствовать себя в относительном спокойствии. Но, в общем-то...
2: Нет, вы знаете, прыщи на самом деле на заднем месте не являются отмазкой, потому что для некоторых они напротив служат, делают задницу мужчин еще более привлекательной.
0: Это вообще извращение уже.
2: Ну, вы знаете, ну, где там одно, там и второе, это с одной стороны. С другой стороны, я не считаю гомосексуализм каким-либо извращением и не считаю, что этих людей нужно лечить. Единственное, что, конечно, я считаю, точно так же, как и с сексуальным преследованием противоположного пола, надо как бы... Эта проблема совершенно такая же, абсолютно. То есть одно дело гомосексуализм как какое-то добровольное, допустим, предприятие этого, когда люди находят все партнеры, все бывает там... по любви, как говорится, а другое дело сексуальное преследование. Но в данном случае я думаю, что таким образом мужчина, в общем, взрослый мужчина, который мог вполне спокойно объяснить пристающим к нему людям.
0: Ну, если проверяются, вот они идут и идут.
1: В конце концов, можно выставить перед две таблички, да, совершенно верно, что
2: я, допустим,
1: ни капли в рот, ни миллиметр в попу, например, игривую такой вот.
2: Нет, ну это как бы, ну, можно было серьезно.
0: Да, ну что же.
2: Вот, я думаю, что таким образом он просто, так как он, может быть, не пользовался популярностью противоположного пола, я думаю, что таким образом он просто...
0: При бабе было при детях.
2: Ну, таким образом набивал себе цену.
0: А скажите, а вот...
2: Жена его знает, допустим, знает, что он там, может быть, не особенно привлекательный для женщин.
0: А скажите, а как вы считаете, вот это такой вопрос очень хитрый, достаточно к Тамаре Валерьевне покатую, поскольку она может проанализировать это, вот мужчина, к которому пристают, скажем так, гомосексуалисты, да, ну, где-то в общественном месте, вот там, или, например, ну, да где угодно это может случиться в наше бурное время, чувствует ли себя он польщенным?
2: Вы знаете, я считаю, все тоже зависит от зажатости. Вот, пользуясь общественным транспортом, я отношусь с большой симпатией к людям, которые начинают гладить меня по ногам, пристраиваются там сзади. Я считаю, что это только свидетельствует о моей привлекательности и о том, что еще можно разобрать, что я женщина.
0: Ну, а хорошо. А вот, например, если сейчас, я, конечно, не могу там, может быть, чтобы не обидеть вас, но вот если сейчас Юрий Романович начнет вас гладить, вы же ему влепите, как в прошлый раз, прям. И это же получится, что как бы какие-то у вас...
2: Пусть попробуют.
0: Да нет, лучше не надо, а то как бы я не выношу.
1: Я думаю, все зависит от первоначальных установок. Сейчас установки не дадены. Поэтому финал предсказуем.
0: Ну, вообще, я хочу сказать, что мы начали с красоты,
1: А красота – это очень, это очень,
2: очень
1: многогранная,
2: важная вещь при гомосексуализме.

0: Ну, вообще говорят, что великие композиторы классичные все этим делом баловались.
1: Безусловно, конечно.
0: Ну что же, я предлагаю следующий телефонный звонок принять. 203-19-22 наш номер. Звоните и обсуждайте, высказывайте свои мнения, впечатления. Вспоминайте, наконец. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Доброй ночи. Говорите, пожалуйста, громче.
2: Объясните, пожалуйста, да. Что такое эротический массаж?
0: Угу. Хороший вопрос, спасибо. Да, сейчас многие газеты пестрят объявлениями, эротический массаж. А вообще, человек, если возьмите, позвоните по объявлению, да спросите, что это такое. По-моему, хороший ответ, да? Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Это Дмитрий Вальдемарович Посвечник. Спасибо. Вот я просто хотел гражданке посоветовать. Вот, известно, что... Вот, который перед этим звонил, что тараканы, они же тоже являются педиками. Угу. Чтобы отбиваться, значит, от всяких там лиц таких, нужно просто взять всяких вафосом, побрызгать. Вот. Но перейду непосредственно к красоте. Значит, вот мы вот мне рассказали на днях такую историю. Значит, вот мальчик один, он занимался очень лепкой, скульптурной. И, значит, вот сидел он из фекалий, короче, делал все возможных там этих скульптурки членов правопорядка. И один раз такой член правопорядка подошел, влепил ему, говорит, больше этого, чтобы не видел. Вот. И, значит, на следующий день мальчик тоже уже из глины лепил. Он подходит, спрашивает, а что ты вот лепишь? Он говорит, пожарника. А туда, а почему из глины, а не из фекалий? А тогда вот этого житель правопорядка получится. Его тоже избили, посадили, значит. Вот. Значит, ну вот еще одно вот такое тоже вот. Гоги вот
0: наш. Нет, простите, уважаемый, вы рассказываете какие-то старые бородатые анекдоты. Просто ваша интерпретация не совсем удачна. Это не относится к нашей теме. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Да-да-да.
4: Я хотел спросить вопрос Дарье.
0: Так.
4: Как она относится к оральному сексу?
1: Я хорошо отношусь к оральному сексу, я очень люблю оральный секс.
0: Ну, это как бы, я так понял, когда мужчину вот...
1: Вы знаете, когда мужчина, я, мне на самом деле не особенно нравится. Моя физиология, я физиологически устроена так, что это не доставляет мне особенного удовольствия. Вот. А оральный секс мужчине мне очень нравится. Я очень люблю это все. Мне очень нравятся мужские половые органы. Иногда они бывают
0: это
1: очень
0: красиво,
1: красивые.
0: Это... А вот что скажет Юрий Романович?
5: О чем?
0: А, впрочем, действительно, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Александр и уважаемые гости.
0: Да.
6: Очень интересная у вас сегодня программа.
0: А, мы старались. Да. Вы давайте ближе к теме.
6: Да, да. Просто не удержался, вот и позвонил.
0: Угу.
6: Дело в том, что вот я как бы на своем опыте убеждался тут не раз, что многие девоньки... Они живут какими-то иллюзиями относительно оргазма. То есть вот она насмотрится там по телевизору на каких-нибудь там персонажей.
0: Начинает орать.
6: Которые там,
0: да.
6: Ну, знаете, вот там извиваются как-то, кричат там. Ну, и не только по телевизору там. Там каких-то кассет там насмотрятся.
5: Или на соседней койке в общежитии бывает, вот извивается.
0: Потому что та вот извивается, она тоже насмотрелась на кассет.
6: А ей тоже охота.
0: Да, да, да.
6: И вот как-то она этого не может достичь, но вот не дано ей.
0: Ага.
6: Вот, и как-то она облавывается и, в общем-то, не понимает, от чего это.
0: Да.
6: И начинается вот просмотр фильмов опять, там, закупание всякого оборудования сопутствующего, то есть там фаллических каких-то этих суррогатов. Ну, вы понимаете.
0: Да, конечно. Да.
6: И вот серьезные они эти комплексы вот из-за этого все получают.
0: Угу, угу.
6: Вот. Александр.
0: Да.
6: Можно еще вам вопросик? Вот?
0: Ну, только по нашей теме.
6: Да, естественно.
0: Да.
6: Ну, вот, как бы, вопрос-то вам лично. Вот почему вас стало так трудно воспринимать вот, под дождем серебряным в последнее время?
0: Потому что это там не я.
6: Ага.
0: Вот.
6: А вот
0: это я не могу на это ответить.
6: Ну, ладно.
0: Это вопрос совсем личный. Спасибо, спасибо.
6: Ну,
0: действительно, вот наш замечательный радиослушатель затронул тему весьма интересную. Это тема о том, насколько, в общем-то, не устоявшись. Ну, вообще не секрет, я не хочу обидеть Тамару Валерьевну ни в коей мере, но известно, что женщина, она практически любая женщина до конца своего века остается всегда грудничком, нежели мужчина. То есть большее количество женщин, все-таки мозг у них не совсем зрелый. Это объясняется тоже, в общем-то, определенным физиологическим строением, и на женскую психику оказывает сильное влияние.
5: А только такой мозг гибкий, незрелый, позволяет им выжить в весьма специфических условиях. Если бы он дозрел до конца, то получилась бы в мозгу трещина. Потому что женский мозг, он под влиянием внешних условий нового мужчины, новой одежды, новой подруги, новой работы, он постоянно подвергается необычайным деформациям. Если мужик, у него же стержень, у него струна, там все это, линия, красная линия, синяя линия.
0: Входит, открывая дверь ногой, так сказать.
5: Мужено, да, лбом можно делать, да? Вот. То женщина – существо струящееся такое.
1: Мутабельное.
0: А?
1: Мутабельное. Это называется мутабельное.
0: Правильно.
5: И только это и позволяет им быть именно теми женщинами, которые мы так любим.
0: Так, да, но, однако, этот гибкий мозг может неожиданно, так сказать, закостенеть в какой-то форме, приданной вот этой гибкой, так сказать, субстанции каким-то внедрением извне. Вот как сказал наш радиослушатель, внедрение извне, это, например, какие-то сериалы, где какой-то секс показан.
5: Он не костенеет, дело в том,
0: ну, я,
5: что
0: грубо
5: он
0: говоря, ну что же вы так все буквально-то понимаете?
5: Он разжижается от сериалов, он разжижается. И принимает быстренько форму того, что видел.
0: Нет, я хотел сказать о воздействии на женскую психику каких-то...
1: Какой-то кошмар, вы говорите. Кошмар. Я себе с трудом представляю эту женщину, которая перемежает просмотры кассет с развивающимися в оргазме дамами, с сериалами, где, в общем-то, секса, насколько мне известно, нет никакого.
0: Не, ну там это все сплошной секс. Вот если посмотреть другими...
5: Это все порнография?
0: Нет, нет, ну я не в том смысле, на самом деле...
5: Интеллектуальная порнография?
0: Нет, Юрий Романович, секс... Вот
5: я
0: именно...
5: смотрел сериал тут, наконец-то.
0: Один. Нет, ну это женский, как бы сказать, то есть вот вас же, например, не возбудит, так сказать, восковой фаллос, правильно? А некоторые покупают, прям сумками несут, ставят дома везде у них, как у оккультистов, везде, куда они сунутся, фаллосы восковые стоят. Также и сериалы, это своего рода подготовка к сексу. То есть она просмотрит сериал, потом доставит заветную видеокассетку, тырк ее туда. И вот тут мы наталкиваемся на главную проблему. А что, по вашему мнению, может быть или должно быть записано на этой кассете? Ведь,
1: Я думаю, пособие по мастурбации. Я бы, на самом деле, записывала специальные кассеты для юных девушек, пособие для мастурбации, чтобы она сумела себя подготовить к испытыванию оргазма, и у нее не было бы уже никаких проблем, которые потом очень становятся очень
5: сильными. Какой вот прагматизм, какой вот механистичный подход, вот такой дилетантский. Надо заводить на этих кассетах произведения классиков: Мцыри, «Кавказский пленник». Там вот через всю эту поэтику, через внутреннее напряжение гениального произведения, через определенный ритмический размер, через музыку стиха, через струящуюся фразу, вот эту в нормальную женщину, вот эта страсть.
1: Да, безусловно, она может получить сексуальное возбуждение. Но получит ли она сексуальное удовлетворение?
0: Это очень важно.
5: Проблема ее партнера, который должен посмотреть свою кассету, отличную от кассеты женщины.
0: Так нет, Юрий Романович, тут вы несколько неправы.
1: Вы знаете,
0: что
1: очень часто, да, женщине надо тоже подготовиться.
0: А вообще, как вы считаете, не стоит ли, так сказать, деятелям в виде индустрии, которые сейчас, насколько мы знаем, по письмам практически все ведущие, так сказать, генеральные директора всех видеофирм, видеокомпаний нас слушают и являются большими поклонниками нашей программы, они прислушиваются к нашему совету. Нельзя ли создать какой-то универсальный эротический цикл на видеокассетах, так сказать, для определенной возрастной категории людей, для людей с разным темпераментом? Например, она там, типа, такая грустная, он веселый, да, типа, ему 40, ей 20. Он приходит, типа, говорит, я вот такой. И ему сразу дают коробочку, там пяточек кассет, которые они совместно просматривают, и это хотя бы 50% успеха им, как бы, вот гарантируется.
1: Вы знаете, общество
5: я
1: у нас
5: думаю,
1: только...
5: что он такой косичный.
0: Что ж вы даму-то перебиваете секс, все время?
5: А меня осенила мысль.
0: А, тогда нормально.
5: Сексом должны заниматься дети на этой косите до сексуального созревания, когда у них еще не развились вторичные половые признаки. В этом случае это будет как бы стерильный секс. Секс ниоткуда в никуда. Это будет секс без относительно каких-то апелляций к личному опыту. Это не будет ассоциативный секс. Это будет...
0: Но мы же можем таким образом получить прирост как бы людей, которые в сокольниках ночью рвут там грудничкам, там, впрочем, прохожим всякие части. Вот в чем дело. Ведь эти же кассеты, они будут продаваться не только. Хотя, с другой стороны, если он приведет с собой подружку, и будет это делаться под контролем инспектора из магазина, вполне возможно, что в этом что-то есть.
5: Вы понимаете, уверен, что даже карандашом можно заколоть человека? То есть, в принципе...
0: Да запросто.
1: Вы знаете, я хочу вернуться все-таки к этой теме, потому что на самом деле на эту тему можно говорить бесконечно долго и придумывать новые идеи, как это все сделать получше, но когда мы реально попытались сделать нечто подобное, мы столкнулись с такой косностью и с таким пуританизмом, и, в общем-то, нам... Вы же знаете, что все как бы порнографические кассеты, так называемые, они все выпускаются подпольно. Когда мы попробовали сделать легально некий фильм, то мы столкнулись с такими ограничениями, что это выглядело бы, вы знаете, как 50 минут чихания. Нам сказали, сделайте так, но чтобы все было намеками, чтобы не было прямых объяснений, не было прямых видений. Вот. То же самое, что вы говорили об оргазме и оргазме.
0: А скажите, Тамара Валерьевна, вот по вашему мнению, интерьер комнаты, в котором должна состояться первая брачная ночь молодоженов, она, как это говорится, девочка еще, ну, как бы я другого не помню. Вот. А он, ну, как бы уже имеет опыт, но он, типа, тоже еще лох в этом деле. Вот, и у них там и страшно, ну, типа, да, там им все родители объяснили. Вот. И тем не менее, ну, скованно, да, там на свадьбе не треснешь, там, правильно, если это свадьба. Ну, неважно. Вот какова должна быть атмосфера в комнате? Может быть, картинку надо повесить или кактус поставить где-нибудь около нее.
1: Ничего, там. Спартанская простота, чтобы ничто не отвлекало внимание.
0: Только женское это что же, это внимание... можно чуть ли не в трамвае, что ли?
1: В трамвае все отвлекает внимание. Женское, вы знаете, психика устроена так, что она, ей только дайте за что-либо зацепиться. Она будет смотреть на эту картинку, переживать, что он, там ноги у нее не такие, если это там эротическая картинка. Или же она настолько погрузится в розовые шелка и розовые мечтания, что, в общем-то, она не сможет даже никак ответить на ласки партнера. Она будет думать о том, что вот лежу я на роскошной кровати.
0: И в такой некрасивой
1: вот сейчас,
0: позе,
1: да,
0: например.
1: Да, все сейчас должно быть так красиво,
0: скажите,
1: романтично.
0: Буквально недавно проходил фильм по телевизору, по аудиопроектору, старика Феллини, я не помню, он как назывался, имя бабы сперва, а потом то ли ее демона, то ли ангела. Но там проскочил сюжет такой.
1: Джульетта и духи.
0: Во-во-во, точно, духи, да. Джульетта, точно, я вспомнил теперь тоже. Вот там была такая у них фишка, зеркальный потолок. Вот как бы ей нравилось, значит, заниматься сексом со своими мужиками, именно чтобы потолок был зеркальный, все видеть. Вот мне кажется, что зеркальный потолок вот этот, он, это же вообще символ всего фильма. Он делит всех женщин четко пополам. На тех, кто может раскрепоститься под зеркальным потолком, кто приколется к нему, и на тех, кто как бы наоборот будет скован. Чего?
5: Вы ничего не поняли.
0: Простите, это я не к вам, это я оператор, а то подумают, что я вам там чего, дескать. Да.
5: В этой символике женщина, пользующаяся, не мужчина, а женщина, пользующаяся зеркальным потолком, это глубоко травмированная натура. Эта женщина всегда видит себя спрятанной за мужчиной.
0: А если она... А, да, если она сверху, она ничего не видит.
1: Она может голову поднять.
0: А макушка-то? Как же она поднимет? Что же она? Айс, что ли? Как она вот поднимет-то?
1: Изогнется и поднимет. На самом деле, я могу вам сказать, что вы говорите, что же, значит, зеркальный потолок делит женщин на тех, кто как бы скован, на тех, кто может раскрепоститься. На самом деле раскрепоститься могут, я думаю, 90% женщин, там, а 10% это женщины, которые как по каким-то либо чисто там физиологическим причинам не могут раскрепоститься, ну, там, болезни, там.
0: То есть, как бы вы хотите сказать, что вот этот зеркальный потолок просто ничего?
1: Все должно начинаться со спартанской обстановки, а дальше последовательно можно прийти к зеркальному потолку. Можно, но сначала все должно быть осторожно. То есть первую брачную ночь совместить с зеркальным потолком, я считаю, это значит на всю жизнь, как, ну не на всю жизнь, на несколько там, месяцев, а то и лет, заработать большой комплекс.
0: Ну что же, я предлагаю немножко отвлечься на музыкальную, так сказать, композицию. А после музыкальной композиции мы продолжим общение с нашими радиослушателями по телефону 203-19-22. Звоните. Еще раз напомню, что в гостях у нас Юрий Романович Сук и Тамара Валерьевна Покатуева.
7: No more men.
8: What's up, girls?
9: Let me guess.
8: Tyrone!
7: Ooh, girls, listen up. Girl, you better watch yourself and see what's going on.
0: Напоминаю вам, что у нас в гостях Юрий Романович Сук и Тамара Валерьевна Покатуева. Если вы позволите, я уже ваши должности не буду называть, потому что, в общем-то, для тех, кто только что подключился, я скажу в конце, кто вы. Но речь сегодня в нашей программе идет о красоте и о всем, что связано с ней. По телефону 203-19-22 вы можете принять участие в обсуждаемой теме, высказать ваши соображения, мысли и, может быть, задать вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
10: Вот, уважаемый, вы знаете, вроде тема такая красота, а вы что-то все свели опять к органам.
0: Так это не мы, это с того конца провода, извините. Да, так что как бы вот у вас есть возможность исправить эту оплошность со стороны ваших, так сказать, друзей, да.
10: Ну, вы знаете, я, наверное, вопросов что-то не буду задавать никаких. Уже спать хочется, в принципе. Просто сегодня событие такое, вот 27 октября у Николы Паганини день рождения. Правда, это было 214 лет назад. Вот, ну вот, в принципе, я хотел всех поздравить с этой датой.
0: И, кстати, вот вы так...
10: Сказать, что гениальный человек был.
0: Да, и очень страшный с точки зрения всех вот окружающих его людей.
10: Ну, просто его не поняли.
0: Да, да.
10: Кстати, он вот послужил прообразом для многих современных музыкантов. Вот, в том числе для Блэкмора, например.
0: Я так не думаю.
10: Нет, ну,
0: я думаю, что
10: его
0: скорее...
10: поведение на сцене как раз...
5: Нет, Блэкмор — это как раз такая парфюмерная фигура, абсолютно искусственная. А Паганини — творец. Паганини — это же один из немногих композиторов, кто являлся гениальным исполнителем.
0: Кстати, скорее это уж можно так уж сравнить Паганини с кем-то, так это спокойным Фрэнком Заппой, но никак не с ресторанными музыкантами. Вот. Ну, спасибо вам за вашу информацию. Ну, поздравляем, конечно, Паганини и всех, кто его любит и уважает. Ну, в смысле, в хорошем. Вы на меня так смотрите, по
5: мере романа. В общечеловеческом,
0: да,
5: я вас прекрасно понимаю.
0: Вот. Ну что же, и следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Меня зовут Рустам.
0: Здравствуйте.
11: Я сам из Баку.
0: Здравствуйте.
11: Вот, у меня просто вот, значит, вот такой вопрос, да, в принципе, к вам. Вот вы рассуждаете о всевозможных там гомосексуализме, там, и о сексе там и так далее.
0: Потолки. Простите, Рустам, вы нас несколько неверно поняли. А мы отвечаем на ваши вопросы. Вот если нам задают вопрос о сексе и гомосексуализме, мы, как люди вежливые, обязаны поддержать беседу. Но мы об этом не рассуждаем. Мы, если вы слышали с самого начала, рассуждали о красоте, о розах, о пельменях.
11: О розах вы точно не рассуждали, я потому что слушаю вас внимательно.
0: Вот как. Ну, я думаю, что сейчас вот кто будет звонить следующий, они будут как бы опровергать вас.
11: Да,
0: то есть, видимо,
11: я так и думаю тоже. Да. Просто вот у меня такой вопрос к вам. В принципе, секс — это тоже красота с какой-то точки зрения, правильно? То есть и должен быть красивый секс, он должен быть прекрасный, прежде всего.
0: Так.
11: Вот. И даже те же самые розы должны участвовать там, и всевозможные такие элементы. Вот. И вопрос к вам, что вы, как вы думаете, что такое и есть красивый секс, красивые отношения, Вот. И в чем заключается тут красота?
0: Угу. Спасибо. Спасибо. Ну, я вот прежде всего все-таки хочу еще что-то как несправедливо. Про морозах мы тут говорили со страшной силой. Вот я вот даже вот прям вообще обижен несколько. Ну, это ладно.
1: Ну,
0: что,
1: красивый
0: как?
1: Секс, красивые отношения. Это именно все то, что должно быть в дембельском альбоме.
5: Я думаю, что...
0: Да, продолжайте, Игорь Романович.
5: Красивый секс умирает именно тогда, когда в голову приходит мысль о том, чтобы секс был красивым. Что секс, он или есть, или его нету, или это просто какая-то показуха. Что если что-то делается с полной самоотдачей, то оно и получается хорошо и красиво.
0: Ну, как, например, вот я, может быть, несколько тема такая странная покажется, но вот взять, да, сейчас так распространенные повсюду вот сотовые телефоны. Вот, например, сразу можно определить, нужен ли этому человеку, конкретному индивидууму этот сотовый телефон, то есть по делу он у него, или это именно вот так называемый понт. Также и здесь, понимаете ли, вот сразу можно определить, красивый ли это секс. Это не обязательно акробатические трюки, которые вот тут недавно в коридоре, ну, это по-другому, в общем-то. Или это как бы какой-то чистой воды вот блеф. Блеф, вы понимаете, что я имею тут в виду, что я хотел сказать. Вот, поэтому секс — это тот же сотовый телефон.
5: И выясняется, что мужчина вообще десятилетиями имитировал оргазм, в конце концов. Хотя изображал из себя просто.
0: Да, вполне возможно. Вполне возможно.
1: Да, вы знаете, мы сталкивались с таким случаем. Это, кстати, когда женщина разоблачает мужчину, это наносит непоправимые вообще удары ее психике и самооценке.
5: И союзу в целом.
1: Да, союз обычно распадается.
5: Да.
1: Мужчина, кстати, переносит женскую симуляцию гораздо легче.
0: Скажите, я вот хотел какую немножко тему затронуть, потому что как бы вот у меня такое ощущение, что, например, вот варят курицу, да, там сейчас там, значит, кто-то чаек, там, да, кто-то в душе моет пятки, там, потому что как бы именно перед сном это необходимо делать, и как бы что-то там, ну, разговаривают люди о розах, а я пока пятки помою. И вдруг слышишь, оба гомосексуалисты, там, и так. И он сразу бросает пятки мыть, прям не вытерв, бежит к приемнику, начинает звонить и говорить, вы там о розах ни слова, вот о гомосексуализме. То есть вот какая-то такая вспышка произошла, непонятно. Я думаю, сейчас все, кого интересуют вот эти темы, по которым нам звонили, они все сидят у приемников, теперь можно поговорить о главном. Как вы считаете, Тамара Валерьевна, вот с точки зрения красоты, да, женщина за рулем автомобиля красивая это или это так же, как, например, мартышка в балете? Ну, вот, может быть, вас обидело, но давайте какую-нибудь другую аллегорию, как сотовый телефон у мартышки. Нет, опять не то.
1: Вы знаете, мне сложно об этом сказать, об этом говорить. Знаете, я как к этому не отношусь, как к какому-то там явлению. То есть, я, может быть, вот здесь женщина за рулем автомобиля, она это как бы... Ну, что-то такое, да, даже не то, что особенное, а это тоже показатель какого-то благополучия. Вот у меня есть сотовый телефон, и баба моя за рулем сидит.
0: Кстати, работает он у вас сейчас вот здесь? Потому что у многих не принимается.
1: Работает.
0: Угу. Uh-huh. То есть, в принципе, вы считаете, что это типа только средство передвижения? Я просто почему это? Мы начали нашу сегодняшнюю встречу с разговора о подарках. Ну, вот, дескать, что дарить розы достаточно глупо, что лучше подарить вырезку или пельмешей, упаковку. Как бы я целиком тут разделил и принял точку зрения Юрия Романовича, что подарок должен быть прикладным. Вот. Но в самом худшем случае это должна быть подделка, сделанная своими руками. Вот я, например, передал в подарок мэру на день рождения, так сказать, модель Кремля, сделанную из еловых шишек собственноручно. Не знаю, дошла она туда или не дошла, но я очень старался, клеил там, все ядра выковырнул, чтобы не было, значит, осеменения в округе потом, потому что прорастет что-нибудь. Вот. А я вот к чему хотел, ведь... Есть еще такой сейчас широко распространенный подарок. Мужчина дарит женщине автомобиль. Я не говорю о другом. Часто бывает, что женщина дарит мужчине автомобиль. Вот этот подарок к категории красивого жеста он относится, на ваш взгляд? Или,
1: да? Он, безусловно, относится к категории красивого жеста, но это, опять-таки, как подаренные цветы, такой же красивый жест не в пустоту даже, а красивый жест, ведущий к пропасти, потому что все отношения, начатые или там продолженные подарками именно автомобилей, домов, не знаю, яхт, они, мы, как мы выяснили, в общем-то, они не являются достаточно гармоничными.
5: А вот подарок...
1: Женщина должна сама покупать себе машину. Может быть, на деньги мужчины, но сама.
5: Бензиновые зажигалки Зипа, он аналогичен подарки автомобиля? Как-то есть какая-то связь вот эта? Культ вот этой зажигалки Зипа, это не есть ли для автомобилей для малоимущих?
1: Безусловно, конечно. Да, конечно, безусловно. Нет, мужчина должен, то есть, начиная с ней какие-то отношения, то есть, должен дарить женщине именно еду.
0: Еду.
1: Причем именно любимую ей еду.
0: А скажите, вот еще такой момент, как бы я знавал многих дам, которые как бы считали, что вот если мужчина дарит женщине какой-то дорогой подарок, там брюлик там какой-то, да, там или там вот автомобиль, там или том какой-то, то прежде всего в данном случае он не старается сделать свою женщину более красивой, а он думает, какой красивый я, вот я красивый. То есть это как бы он делает на самом деле подарок себе в оборотном смысле, так мне сказала моя знакомая.
1: Это одна сторона. А другая сторона состоит в том, что, опять-таки, как при это автомобиль, это воспринимается точно так же, как цветы, только еще больше. Понимаете? Женщина перестает оценивать объективно свое отношение к этому мужчине. Понимаете, она уже, получив дорогой подарок, она начинает думать о том, что она ему чем-то обязана, и то, что она обязана как-то продолжать эти отношения. Потом, если ты хочешь честно узнать чувства женщины к тебе, то не надо давить на ее человеческие слабости, на жадность, на какую-то там амбициозность. Иначе ничего хорошего не получится.
0: Скажите, а вот еще такая тема. Сейчас проходит огромное количество рекламы, в которой участвуют дети. Тема очень болезненная. И как бы разделились мнения всех гостей нашего эфира. Также вот на площадях мы проводили опросы на два. Одно говорит, что да, это прекрасно. Вид грудничка там в слюнтях, там в этих тампаксах, в памперсах. Он очень радует. Он как бы дает веру в новую жизнь. Другие сошлись на том, что это серьезно травмирующее зрелище, поскольку, в принципе, вот этот, так сказать, кожаный мешок, он еще неосмысленно тот же самый дебил, собственно говоря. И вот такая культивация дебила, причем в рекламных целях, она травмирует психику взрослых людей.
5: Совершенно верно. Дело в том, что именно зрелище, особенно кинематографическое, вот видео зрелище ребенка, это есть не что иное, как эмоциональный наркотик. Это мощный эмоциональный заряд, вызывающий просто механистически, вызывающий такое упрощенное умиление. Это такая химически чистая сентиментальность. Вот матроны сразу могут слезку пустить, там кто-то поежится, кто-то скажет тю-тю-тю-тю-тю-тю.
0: Да-да-да.
5: Это просто вот такой видеонаркотик.
0: Я вот, кстати, прошу прощения, что я про себя вдруг начал говорить, когда, например, я включаю там диапроектор и вижу, что вот начинается там, типа, кинокомпания, там, такой-то пикчерс там представляет фильм такой-то, и, типа, начинается кино, и я через 5 секунд прорубаю, что в этом кино одну из главных ролей играет какой-нибудь пупсик, то я их сразу выключаю, потому что не бывает хороших фильмов с участием грудничков, на мой взгляд, я могу ошибаться.
1: На самом деле, это все такая целенаправленная программа правительства, направленная на повышение рождаемости.
0: То есть это как бы силос?
1: Да, в какой-то мере.
5: Глядя на эти дебильные рожицы, как раз вот воспроизводить именно такую, которая вот, очень кстати, не очень-то...
0: Там,
5: да.
0: Когда она показывает подгузок...
1: Она не предназначена для мужчин. Она предназначена скорее для женщин. Женщина умиляет пухлость младенца, и ей непрерывно объясняют по телевизору, что ей будет очень легко его воспитывать.
0: Угу. Да. Ну что же, я предлагаю вернуться к телефонным звонкам. Телефон 203-19-22. Вы можете задавать вопросы нашим гостям и, так сказать, высказывать свои соображения на проблемы, затронутые нами сегодня. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Алло.
0: Да-да-да.
9: Это «Эхо Москвы»?
0: Да-да-да.
9: Вот такой вопрос. Вот насчет подарков.
0: Так.
9: Вот, там крупцы вот о цветах, о автомобилях, о домах. А вот коробка конфет — это самый приятный подарок для женщины.
0: Но вы еще скажете книжку.
9: А?
0: Вы еще скажете книжка — лучший подарок.
9: Ну, это книжка само собой. Это детям в основном дарят.
0: Угу. Ну, спасибо.
5: Коробка
0: спасибо.
5: Конфет, безусловно, очень хороший подарок, потому что она объединяет, как и любимое большинство женщин, яство шоколад, так и обычно достаточно привлекательную упаковку, и удобную, и которую легко потом найти применение. Туда можно сложить
0: бигуди, например,
5: пряжу, там, нитки. Я считаю, что коробка конфет — это именно вот такой подарок с острой женской направленностью.
0: А я считаю, что не так. Это мое мнение.
1: Нет, на самом деле, как бы тут есть только одно в этом во всем. Надо выяснить, любит ли женщина конфеты.
0: Во, правильно,
1: как,
0: правильно.
1: Каково
0: да.
1: состояние ее зубов. Потому что съев конфету и испытав зубную боль, она может как бы перенести
0: на вас эту
1: боль,
0: злость,
1: да.
0: даже связанную с болью, неосознанно. То есть скажешь, этот дурак тут мне конфеты подарил, и вроде не есть неудобно. Конечно, нет, конфеты не тот вариант съестного. Да, кстати, там
5: хорошо,
0: пришли...
5: вот интересно, а спиртное, вот как вот рассчитывать?
0: Так я подумал о мясе, что если мы дарим даме вырезку, она встретить. Вегетарианка. Нет, почему? Это вообще известно, ты же первый попавшийся не подарил. Даришь вырезку, правильно? Если ты даришь вырезку, то значит, уже близкому родному человеку.
1: А если женщина любит шоколадные конфеты, то коробка конфет, конечно, будет для нее тоже очень
0: хорошо. Все равно в комплекте с каким-нибудь более серьезной едой, потому что просто одна коробка, это как, может... Она что скажет? Она скажет, тебе что, самому подарили? Не скажет, подумать, самому, что ли, подарили ее вот так? Потому что обычно вот мне, например, дарят пачками. А я потом всем раздариваю, но не женщинам. Ну, женщинам тоже, но посторонним. На улицах стою, раздаю часто. Вот.
5: То есть мы сегодня домой поедем с коробочкой?
0: Вы нет, они все кончились. Ну что же, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
12: Я могу вашим экспертам, специалистам вопрос задать?
0: Конечно.
12: Как они относятся к столь распространенному в последнее время сексу между инопланетянами и земными женщинами? И не считают ли они, что вот эта любимая вами болезнь Цыпкина — это уже генетическая болезнь вот этого секса? И в этой связи я считаю, что не нужно младенцев убивать, зараженных цыпкинской болезнью, а наоборот, их надо внедрять, продавать их в бездетные пары за границу, в наши страны наших потенциальных противников, в Америку.
0: То есть такое биологическое оружие.
12: Совершенно точно, генетическое оружие. Тогда нам не надо будет тратиться на вооружение. Ваше мнение.
0: Спасибо. Кстати, действительно, о вопросе, ведь заяву-то не кинешь на инопланетянина.
5: Мне
0: что он,
5: кажется,
0: дескать, изнасилует.
5: Вот обратная сторона еще более ужасная. Женщина, да. которая дала марсианину, она...
0: Когда он ее спрашивал, что ли, ты что? Ты бы, я думаю, кто, извини. Юрий Иванович, извините, что я так перешел. Просто, я думаю, вы бы тоже дали, если бы вы увидели, о ком вы делитесь.

0: Извините, тут техническая небольшая пауза. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
1: Ой, вернее, да, Надь. Да. У меня два вопроса. Как ваши гости относятся вот к такому понятию мужской красоты, что мужчина должен быть немножко симпатичнее, чем обезьяна?
0: И второй вопрос сразу.
1: Второй вопрос. Собственно говоря, по большому счету, мужчина и женщина ложатся в постель, чтобы произвести ребенка.
0: Нет, у нас чтобы согреться просто.
1: Иногда. Ну, так, по уму получается, ну, так. Да, но да, постоянно, да, этого не происходит. Как вы думаете, что-нибудь в организме, в психике, под сознанием ломается из-за этого?
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Вот, кстати, второй вопрос действительно интересен, поскольку саити, акт саити, он природой как бы предусмотрен как акт деторождаемости. Если как бы выстрел-то в холостую, то это не может не отразиться на психике населения.
2: Как известно, что чтобы попадать, пусть редко-редко, в реальную цель, нужно постоянно тренироваться, нужно проводить дни и ночи в тире. Понимаете, это если про выстрел.
0: Ага. А вы что думаете?
3: Знаете, я думаю, что это оказывало и оказывает, безусловно, воздействие на психику. Посмотрите сейчас на современную жизнь. Это же сплошная шизофрения. И все это началось уже давно. Я думаю, будет оказывать на психику.
0: Ну и вот, я думаю...
2: Вообще, да, вот такая вот пасконно-домотканная вообще вот крестьянская позиция, чтобы вот забраться в постель с такой корыстной целью, чтобы произвести наследника своему комоду, это ужасно. Должен быть какой-то вот зуд естествоиспытателя, задор молодого племени, любопытного, незнакомого, то есть вот как-то, а у тебя как? Вот у меня вот так, а вот, а ты как? Или вот Светка вот так, а ты, милая? То есть должна быть какая-то вот такая вот живинка, да?
0: Ну, понятно. Но
2: беспокойство
0: в
2: душе.
3: И вы говорите, как очень одинокий человек. Для вас секс является неким общением. Вот. Для некоторых, ну, вообще, на самом деле, секс, он сублимирует очень многие вещи. Сублимирует развлечения, сублимирует наркотики, сублимирует творчество. Ну, вот, а вы вот человек, для которого... Это такая
0: собеседник, некая... прежде всего. Ну что ж, тоже неплохо. Тоже
3: а
0: неплохо.
3: Насчет мужчин, я хочу сказать, мужчина может быть любым.
0: То есть любым. Красота — это как бы дело индивидуальное вообще. Ну, вообще настолько, что вот... Я, например, простите, что я так немножко... Я знал женщину одну, она была наша пациентка. Она серьезно, она влюбилась... Ну, простите, не думайте, что я шучу или как-то пытаюсь спохабить. Она влюбилась, да, она влюбилась в унитаз свой. Она шила ему специальные костюмы, покупала цепочки, обматывала вокруг ножки. Постоянно с ним беседовала. Вот. И когда пришли строители делать капремонт, меняли вот этот унитаз, в общем, в результате она как раз, у нее было клиническое обострение, она уехала под часы, легла там в койку, вернулась, а всю сантехнику поменяли. Вот, и, в общем, произошел печальный случай суицида в связи с потерей любимого. Так что вот это я к образу, ну, как бы...
2: То есть он неразлучница.
0: Неразлучница, как лебедь. Ну, птица. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, я, конечно, понимаю, что я уже всем надоел, но последний вопрос, Александр. Вот сейчас смотрю 8-й телеканал, там просто вот идет картинка какая-то порнографическая, вас не видно. Вот мне мастера сейчас вызывать или нет?
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
5: Саша, мы с вами разговаривали это года 4 тому назад. Я Илья Сенск. Я тот, который еще на старой студии разворачивал полынку.
0: А, да, вспоминаю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Еще с Катей Половинкой.
0: Да-да-да, припоминаю.
5: Да, я приехал в Россию и решил поселиться здесь навечно.
0: Это правильное решение.
5: И недавно из своей последней полярной экспедиции. Это весьма забавно. И, господи, я только что включил радио, и совсем недавно из Канады. Вот, и могу сказать только одно. Тут промелькнула вещь о зажигалке Zippo.
0: Да.
5: Я считаю, что это дурной тон. Мы должны быть все-таки европейцами и европейскими шовинистами.
0: А вы знаете...
5: По крайней мере, носить зажигалку Luftwaffe, а никак не Zippo.
0: Вы знаете, кстати, вот еще у Zippo, по-моему, да, ведь там они как перед друг другом, типа, у кого звонче щелкает, по-моему, там у них такой есть попс.
5: Ну, этот клик, он запатентован, как известно.
0: Вот.
5: Но Luftwaffe, по крайней мере, на 20-30 лет старше Zippo.
0: Ну что ж, видите, американцы со своими окорочками, они пролезли всюду.
5: И еще что я хотел порекомендовать. Вчера как раз у меня была большая тусовка американцев. Вот, мы развлекались всю ночь тем, что я купил недавно отличный микроскоп.
0: Угу.
5: Категорически рекомендую. Окромя волынки. Мы развлекались всю ночь тем, что пили пиво и рассматривали волосы разных биологических существ.
0: Uh-huh.
5: А вообще, когда я хочу делать женщине комплимент, я говорю ей, черт возьми, ты отличный углеводородный объект. Вот так.
0: Спасибо, вот. Спасибо, Илья.
5: И волосы в микроскопе, господи, они похожи на сосны.
0: Да, да, совершенно четко. Я тоже баловался разглядыванием волос и прочих предметов в микроскоп. Это действительно интереснейшее, кстати, зрелище. И вот она. Спасибо вам за звонок. Вот где она, истинная красота.
2: Главное, чтобы по этим соснам не прыгали белочки.
0: И вы знаете, уважаемая Тамара Валерьевна, уважаемый Юрий Романович, я думаю, что именно на этой замечательной, светлой, оптимистичной ноте мы, наверное, и закончим нашу сегодняшнюю программу. Мы выяснили, что такое естественная красота. Действительно, это волосы под микроскопом. Это действительно... Больше никакого не дашь определения. Так оно и есть. Я благодарю вас за то, что вы посетили нас сегодня. И благодарю тех радиослушателей, которые, письма которых, просьбы, вот выкрики в мегафон под окном ваших имен, в общем-то, заставили меня пригласить вас сюда еще раз. Ну, вы заставили в хорошем смысле, сами меня понимаете. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас сегодня были главный консультант НИИ матери и отца, активист международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше и Чехии на русском языке, владелец сети женских консультаций в городах Краков и Прага Тамара Валерьевна Покатуева. До свидания.
2: До свидания.
3: До свидания.
0: И до новых встреч.

0: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси!
1: Отлезь, гнида!

0: Я рад представить гостей в нашей студии. Сегодня это музыканты. Я, кстати, неоднократно говорил, что, в общем-то, реально политику делают не думские фракции, не президенты даже, а люди при прайсе, то есть, но при прайсе, ну, скромные, то есть, которые, так сказать, перемещаются на максимум корейских автомобилях с водителем неброским, вот. И музыканты тоже делают политику. Почему? Потому что происходит серьезное воздействие на мировоззрение, так сказать, особей того и другого пола, которые, так сказать, не способны владеть музыкальными инструментами. И в дальнейшем данные особи, так сказать, воплощая все свои таланты на поприще там, политическом или торговом, ли, несут в себе вот то, что, чем зарядила их музыка, которую они слушали в детстве. Вот, например, я такой хороший, по вашим словам, по той причине, что вот никогда на дух не переносил Битлз, но очень любил Роллинг Стоунс и так далее. Тысячи примеров, когда музыка калечила людей, и когда музыка, наоборот, поднимала людей. Чем больше будет, например, в правительстве нашей страны людей, любящих и слушающих, скажем, музыку регги, музыку фанки, к примеру, тем будет гораздо благопристойнее, вежливее атмосфера в нашей стране. Да, сегодня у нас в гостях группа «Белый Острог». Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Добрый ночи.
2: Добрый вечер.
0: Я представлю вас, собственно, Артем Якушенко. Это скрипка. И Юрий Матвеев, гитара. Это дуэт инструментальный. Сегодня мы вживую будем слушать музыку группы «Белый Острог», соответственно, также общаться по телефону, номер которого периодически будем вам напоминать. Ну, а я хотел просто спросить, согласны ли вы у коллеги, в общем-то, с телегой, которую я прогнал вот до того?
1: Согласны.
3: Абсолютно.
0: Мало того, я, например, считаю, что нужно конкретно нахлобучивать производителей некрасивой краски, которые красят подъезды и вот, скажем так, фасады некоторых домов. Почему? Потому что вот родился грудничина, везет его мама, в общем-то, в коляске, а его еще не окрепшие склянки в такой же неокрепший, в принципе, но уже разъеденный базитизмом мозг, кстати, из которого выбили уже, если верить реинкарнации, память о прошлом, то есть он уже не могучий и, скажем так, не Господь по сравнению со своими родителями, а как раз вот тот дебильный, в общем, губка, да, и вот он впитывает эту жуткую краску ядовитую, в дальнейшем возникают все менее и менее неприятные моменты при ловле дежавю. Отсюда маниаки, отсюда, в общем-то, и всякие неприятности, и дикое количество дебилов, сильно пьющих людей, людей, которые пляшут под безделоком, дрестящих. То есть все это, конечно, каким-то образом мы должны с этим бороться. То есть борьба должна происходить, серьезная борьба за против антиэстетичного того, что нас окружает повсюду. Вот мне кажется, что вы как раз достойный представитель, так сказать, маленький дивизиончик такой в наших рядах борцов. По крайней мере, я не наблюдаю у вас в группе барабанов, что уже хорошо. Да, вот. И не наблюдаю у вас в группе вокалиста, что вообще прекрасно, потому что... Да, еще лучше вокалистки, потому что я... Мое мнение, оно может быть ошибочным, не считаю, что любая девушка, обладающая прекрасным голосом, да, как-то имеет право быть на сцене, пока в мире есть, скажем, Шаде. Просто она будет выглядеть глупо, блекло. И, ну, не говоря, конечно, о каких-то жанровых различиях, потому что, к примеру, вот «Тюменская урна», она имеет право петь свои тюменские напевы и так далее. Вот я имею в виду в своем жанре. А есть ли у вас что добавить? Или, к примеру, может быть, вы прям сразу хотите попробовать пострелять из сайги по проезжающим по Новому Арбату автомобилям? Все это в ваших, так сказать, силах говорить? Или все-таки мы сейчас сразу музыкой займемся? Или хотите, вот у нас в соседней комнате пара заложников приезжих. Они, в общем, должны денег. Можете скинуть их в окно. Все равно это придется делать под утро мне. Или все-таки по музыке.
1: Ну, вообще, даже я не ожидал такого вот начала, потому что столько выборов.
0: Я щедр.
1: Только даже так приятно оказаться в такой ситуации. И, может быть, мы даже не очень уместную музыку с собой принесли. Такую радостную, жизнерадостную, бодрую, бодрящую, которая нас утро встречает прохлады.
0: Ну это же хорошо. Да, то есть нас... это марш. Вот ты сказал, это нас утро встречает прохлады. Это марш, кстати, который в дальнейшем переделали в рэп. Вот.
1: Да.
0: Рэп же он тоже говорит: вставай, иди. Иди на работу, черный. Вставай, зарабатывай бабки для белого. Говорит рэп. Нет у вас ощущения, кстати, что музыку рэп на самом деле реально придумали белые, а?
2: Мне кажется, наоборот, реально придумали черные, но не для белых.
0: Не, ну вот представь себе, да, вот лаборатория какая-то, да, там white power, там, и все такое, думают, давай для негров музыку сочиним. Они будут под нее переться и энергию вырабатывать.
1: Это где-то на небесах уже лаборатория, потому что мы насмотрелись на негров вот в Нью-Йорке и в других странах.
0: Вот это интересно.
1: Ну, потому что это у них уже в крови, и если белые начинают петь рэп, то это менее естественно, чем у негров, потому что негр, он просто разговаривает, когда в электричке даже едет и начинает уже разговаривать, то это уже рэп получается. И он штаны носит широкие не потому, что он такой модный, а потому, что у него других нет штанов. И поэтому, когда весь мир начинает носить такие штаны, потому что у негра нет других штанов, а весь мир считает, что это модно, то в этом и начинается, может быть... И поэтому я не знаю, кто изобрел рэп, для чего вообще рэп изобретен, но факт, что он есть, существует, и у негров он получается лучший.
0: Я целиком с тобой согласен. Более того, я считаю, что, например, исполнение белыми, особенно грудничками, там, сыновьями владельцев телеканалов, там, вот, то есть, папа какой-то полный даун. Папа, если ты слышишь меня, ну не мой папа, а папа вот этого грудничка, о котором речь идет, да, ну чего ж ты так со своим сыном обошелся? Ну что ты его заставляешь это срамиться через на всю рашку-то, а? Забери ты его оттуда. Все знают, что по блату твой сын поет, что никому это не интересно. Папа, очнись. Папа, не убивай грудника. А, да, это так же нелепо смотрится, как дреды на белом человеке. Да. Что, идиотизм какой-то полный. Или как негр с выпрямленными волосами. Ну что-то сегодня меня понесло, так сказать, на визажистские штучки. Да. Я вижу, что уже не терпится вам, так сказать, приступить.
1: Сыграть, хорошо.
0: Сыграть. Вы по ходу дела объявляете композиции. Mm-hmm. Можете спеть, или давайте я спою. Вот.
1: Нет, мы можем не спеть, хотите, но надо же хотите. Выпить хорошо. Это надо столы было накрывать, мы бы сели здесь, бы спели. Но пока мы не в недостаточной кондиции для вокала, мы просто сыграем наши радостные, задорные, веселые композиции, которые мы сами сочинили, сами же исполняем, авторы, исполнители, так сказать. И мы вообще с берегов озера Байкал, легендарного такого, с Сибири, с сибирских берегов. И вот эту первую композицию, которую мы хотим сегодня сыграть, сегодняшней ночью, здесь, в высоте над Арбатом, и мы так и назвали ее «Байкал». Thank you.

0: Группа «Белый острог» сегодня в нашей программе. Да, узнавались. Я все-таки, вот, несмотря на то, что после того случая сам не свой, все-таки узнал некоторые музыкальные, так сказать, цитаты из вот, «Славное море», «Священный Байкал». Но вынужден признать, что и там некие проблемы возникли с экологией. Унт «Славное море», так сказать, в какой-то степени уже максимально стараются загадить всякого рода пришельцы, которые дико пожирают, в общем-то, консервированную треску в этих самых, или не треску, как она, но, в общем, консервы, и кидают банки в Байкал. Давно ли последний раз вы были на родине у себя, на озере?
1: Ну, я понимаю, что речь зашла о Байкальском целлюлозном заводе.
0: Да.
1: Я сам с Байкальска, поэтому...
2: Заводик-то твой, наверное?
1: В курсе этой проблемы. Но дело в том, что тут во многом это иллюзия. Во многом это более политический наезд на Байкальский целлюлозный завод, потому что на этом заводе все-таки как-никак лучшие в мире очистные сооружения. И вся грязь в Байкал идет с другого места. Это с реки Селенги, с монгольских перерабатывающих комбинатов и с такого же целлюлозного завода на Селенге, который не имеет очистных сооружений. Поэтому это эксперты многие в этом. Но политика, вот все начинают наезжать на Байкальский завод.
0: Ну, правильно делают все равно. Пойми правильно, что есть определенные какие-то вещи, да, то есть ты же домой не принесешь себе в открытой емкости серной кислоты и не будешь ее хранить.
1: Я не против того, что наезжают на Байкальский завод, но дело в том, что они не наезжают на более крупное загрязнение.
0: Нет, вот ну, понимаешь, если ты имеешь в виду объявление войны Монголии и полное истребление всех монголов, то я готов заняться этим вопросом. Хотя ничего плохого они мне не сделали, но ради спасения, так
1: Байкала,
0: сказать, Байкала,
1: Байкала можно,
0: я готов пожертвовать целой монгольской нацией. Следующая пьеса будем слушать. Как вы готовы? Ну тогда вот я хотел... Тогда вот хотел вот еще о чем узнать. Чем... Я понимаю, что вы сейчас там в отрыве уже от родины, как говорится, и мало вас интересует наша тут жизнь.
2: От родины оторваться невозможно.
0: Да ладно, это общие слова. Вас вообще не интересует, к примеру, что Саня ест, на чем ездит, как живет. Это я про себя, да? Вот. И чем тут люди живут и так далее. Ну все-таки, давайте попробуем, так сказать, включить фантазию. Вот байкальские девки, сокращенно БД. Да. Чем они сейчас занимаются? Ну, вот представьте, давайте представим себе, да, что мы с вами, в общем-то, не особи мужского пола, которые уже определились по жизни, зарабатываем бешеный прайс, все в наколках и в голде. А вот это, в общем-то, три таких очаровательных сиськастых существа, где-то так лет по 18 нам, и живем, в общем-то, мы на Байкале. На целлюлозный завод, естественно, работать дико не в кайф. Сразу отметается. В Монголию бечь тоже неохота. Что бы мы с вами делали, подружки?
1: Кстати,
0: да.
1: К слову говоря, у нас на Байкале, в Сибири, девушки самые распрекраснейшие во всем мире. Не то, что во всей стране, а во всем мире. Может быть, потому что довольно климат такой, они там лучше сохраняются. Если не верите, можно приехать...
2: Да, под атмосферой байкальского завода.
1: Кстати,
2: приезжайте
1: у нас...
2: к нам на Байкал.
0: Ну так все-таки, что делать-то? Заниматься чем?
2: На Байкале?
0: Откуда прайс будем брать? Ну, то есть, вот на жизнь. А чем будем зарабатывать на Байкале?
1: Это зависит от, как бы, требований к жизни, потому что кто-то ловит рыбу, счастлив.
0: И девчонки ловят рыбу.
1: Да. Кто-то картошку садит и тоже счастлив. Кто-то более требователен к жизни и не знает, что он себе может делать. Если требователен к жизни, что ты можешь сделать на Байкале? И рыбу ловить, и картошку садить можно.
2: Очистить
1: его. И вот следующая композиция, она, кстати, у нас имеет к этому тоже отношение. Мы ее так и назвали «Тоска по родине».
0: Вот, это правильно. Сокращенно ТПР.
1: Да, ТПР.

0: Ну, те, кто вот, разбирается вообще в музыке, люди, которые разбираются в музыке, а таких немало, они наверняка нашли массу интересного вот, в только что прозвучавшей композиции. Не, ну, ритмически она интересна. Очень много всяческих фенечек, вот, которые издаются, я бы даже сказал, элементы есть такой слэповой игры, и даже вот, барабанов тут, кстати, вообще не нужно. То есть,
1: они есть, они просто не видны.
0: Вот я, да, согласен. Просто для тех наших уважаемых, кто вот сейчас слушает нас и как-то, ну, немножечко не догоняет, то есть в том смысле, что, ну, думает, что, дескать, там какой-то вот такой немножко бардак творится в музыке. Ну, это не в обиду, но есть разные люди. Да,
1: бардака, не
0: да, постарайтесь просто представить себе, да, что вот сидят два человека, вот, гитара и скрипка, да. И постарайтесь слушать это не как музыкальное произведение, ну, не для того, чтобы там, скажем, потом где-то за столом это же попробовать повторить, сыграть или спеть, а послушайте вот именно звучание инструментов, послушайте звукоизвлечение музыкантов, попробуйте, к примеру, да, вот сделать такой тренинг, разделите, скажем, послушайте отдельно партию скрипки, отдельно от гитары. Вот,
2: может, нам попробовать тоже как-то?
0: Это я просто, на самом деле, я вот, поскольку занимаюсь музыкой так плотно достаточно, я понял, что я в плане восприятия музыки немножко себя покалечил. То есть я не могу слушать какую-то музыку целиком, ну, как единое произведение. Там, даже вот та же Шаде, о которой мы говорили, я воле-поневоле начинаю слушать, как там прописаны барабаны. Почему же не просто барабаны, как прописан там хэт, как записана бочка, да, на какую долю, где сыграл бас. То есть, как хирург на человека смотрит. Но это, я считаю, ненормально, поскольку если бы любой хирург видел в своем собеседнике тушку разделочную...
1: Музыка рентгеноскопия.
0: Вот да, это не очень хорошо, я считаю. Вот. Но, с другой стороны, многим, вот, кто воспринимает музыку чересчур целостно и так блекло, вот этот прием может помочь. Я вот поэтому и хочу, так сказать, на вашем примере, если позволите, немножко в этом плане взбодрить.
2: Это не новая проблема. Это примерно что-то подобное было, что-то подобное. Это Моцарт, Сальери, когда алгебры, гармонию, там что-то такое случилось. Но вечно древо жизни.
0: Древо.
2: Сухая гармония, но древо вечное жизни. Вот. Но нам, я не знаю, с одной стороны...
1: Я вот вообще не задумываюсь.
2: Да, тоже был период, когда вот я тоже слышал. Но дело в том, что чем меньше жизни в голове, мозгов, тем легче как бы жизнь, и все естественнее, натуральнее воспроизводится. Поэтому главное для нас было это освободиться от лишних
1: нет,
2: мыслей.
1: Ну, как бы мозги с ними.
0: Ну, правильно, правильно ты сказал. То есть, кстати,
1: вот освободиться — это уже другая история. Это очень сложно.
0: Это говорит о большом количестве мозгов. То есть, если можно, так сказать, контролировать поток своих мыслей, да, то это как раз все нормально.
2: Причем это иллюзия, что мысли как бы свои, потому что мысли, они откуда-то приходят,
1: даже
2: и куда-то уходят.
1: Что ты их контролируешь. Тоже же иллюзия.
0: Ну, особенно это бывает, к примеру, в какие-то моменты переобщения, к примеру, когда вот в какой-то шумной компании идет общение, и вот потом после этого какие-то вот отрывки разговоров, как правило, дебильных, постоянно в голове гуляют. Вот
1: в ужасе просыпаешься ночью.
0: В поту. Именно поэтому придумали там определенный круг людей, придумал такой термин, как шторки. Вот очень удобно. Навесил шторки, вроде так все слушаешь, а с другой стороны...
2: Как у лошадей шторки тоже.
0: Ну да, аналог.
2: По сторонам они не смотрели.
0: Аналог напрямую. Вы знаете, я предлагаю, если вы, конечно, не против, послушать все-таки телефонный звонок в конце концов.
2: Если есть, то пожалуйста.
0: Ну что же, не быть-то. Я же их заранее записываю.
3: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И мы поднимаем дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. О, это я проверял микрофон. Сейчас на другой я промотаю чуть-чуть. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: О, здравствуйте, Саша.
0: Аналогично.
4: Я очень рад вас слышать.
0: Нет, простите, Саша, это я.
4: Ну да, вас рад слышать. Я хотел бы вас узнать. Я видел прекрасную коллекцию ваших акварелей на сайте.
0: Да.
4: Будет ли выпущен отдельный альбом?
0: Сложный вопрос. Понимаете, дело в том, что мне пришлось сейчас продать типографию и вложить деньги вот в несколько другую область. Вы, наверное, слышали, да, вот о инциденте у офиса BBC. Да, вот. Поэтому в ближайшее время, наверное, альбома не будет, к сожалению. Но вы можете и на сайте это посмотреть. А есть ли у вас какие-нибудь соображения по поводу вот тех тем, которые мы обсуждали с музыкантами группы «Белый остров»?
4: Вы знаете,
0: да.
4: Я тоже против того, чтобы отмечать День Святого Патрика, но какие-то ирландские мотивы слышны в музыке.
0: Нет, но дело в том, что музыка не имеет национальности, а когда там в России отмечают вот этот Хэллоуин, то, естественно, всех отмечающих нужно потом отлавливать около кабаков, где происходит вот отмечание, и нахлобучивать из крупнокалиберных пулеметов, потому что это уже люди, отравленные англосаксонской пропагандой, уже не русские, то есть попросту говоря, ЛБНы, а стало быть, они опасны.
4: Ну или давить танками.
0: Нет! Вы что? Да, ну, потому что надо экономить топливо, ресурсы техники, вот, и, наконец, самое главное, потом трудно убирать.
4: Ну да, в принципе, здесь есть даже не зерно, а целая тыква здравого смысла.
0: Я знаю. То есть я бы сказал так, это тыква, выросшая из зерна, в общем-то.
4: Да, ну а ребятам спасибо, очень задорная действительно музыка, веселая.
0: Ну нет, надо говорить не пожалуйста, а забудьте. Спасибо за звонок.
1: Ну, это еще только начало, сейчас мы не очень задорно.
2: Ну вот мне вот интересно, конечно, эта идея, что тех людей, которые в нашей стране празднуют другие праздники, ну это правильно, но дело в том, что тут надо быть очень осторожно, очень выборочно, потому что...
0: Могут разбежаться, естественно.
2: Нет, в нашей стране же люди постоянно что-то празднуют, и могут попасть люди, которые совершенно ни при чем, но они в этот день просто случайно тоже что-то празднуют.
0: А ты знаешь, к примеру, вот как было у меня, вот лично со мной, то есть я прихожу в один кабак, не буду называть его имени, там, в общем-то, с товарищами, и вижу, что-то не то творится, какая-то похабщина вокруг, какую-то паутину навешивают, прочую собачатину. Я так, значит, девчоночку-то подзываю, говорю: уважаемая, а что это, дескать, за паутина? Она, дескать, раздражает глаз мой глаз русского человека, собственно. Она говорит: так сегодня же праздник Хэллоуина. Я говорю: чё, говорю, а это не понял, а можно по-русски? Ну, типа, День всех святых. Я так про себя думаю, какое-то идолопоклонничество. Потом мне объяснили, что это такое. Вот сразу после такого предупреждения мы просто поднялись и вышли, и не остались в этом кабаке. Ну, конечно, по выходе там по четырем углам, спичечка, дверку, соответственно, колышком подперли. Вот, но себя сберегли. Поэтому, если уж человек случайно попадает на какой-то расклад, это его личная проблема. Да, вот.
2: Ну, то есть надо не щелкать клювом, если что надо не попасть на неправильный праздник.
0: Конечно. Это очень важно. Ну, согласитесь.
2: Да.
0: А
2: правильно.
0: То так мы в конце концов можем сказать. А случайно...
1: Если празднуешь, главное не попасть.
0: Ну, а то попадешь на праздновать дня рождения, там, не дай бог, какого-нибудь Гитлера. И вот, нас... пожалуйста, ты тоже. А я не случайно, я не знал. Все,
2: мы
0: ничего
2: даже вот не праздновали ничего, но вот за последние два дня нас два раза чуть не арестовали, проверяли наши документы и спрашивали, почему мы не зарегистрировали.
1: А вы, говорит, празднуете Хэллоуин?
2: Мы как можем объяснить, почему мы не зарегистрированы?
1: По стране свободно.
0: Нет, ну регистрация в данный момент это все-таки необходимая вещь.
2: У нас ориентация с Артемом такая, что не надо регистрироваться.
1: Я бы с регистрацией не согласился.
0: Ну, я думаю, что это временная мера.
2: Пресечение?
0: Свобода
2: граждан?
0: Да, просто, ну...
2: Свобода передвижения?
0: Да, слишком много, так сказать, у граждан свободы у некоторых. Я не имею в виду вас, которые приезжают сюда не музыку играть, а, так сказать, гоп-стопить. Я-то, конечно, предложил там с группой товарищей в Думе даже мы законопроект выдвигали о том, чтобы подобных, в общем-то, пойманных на криминале сдавать в лабораторию для того, чтобы потом изымать у них органы и трансплантировать, так сказать, людям, на чьей территории вот они были пойманы. Ну, почему-то законопроект не прошел. Мне
1: жестоко.
0: Ну что, почему жестоко? Мы же не звали их сюда. Там, пожалуйста, пусть у себя там в Молдавии хулиганят, на Украине, там, в Чечне пусть хулиганят. Ради бога. А здесь не надо. Нет, здесь чужая территория. И даже ногу на ногу.
1: Чужая, причем для своих.
0: Ногу на ногу даже нельзя в метро класть. Это невежно.
1: Это опасно.
0: Нет, почему в Москву? Например, я приезжаю в Екатеринбург, я там чувствую себя своим, да. Вот, но если я приеду, к примеру, в Тбилиси, я буду...
1: Там не надо отметку ставить.
0: Ну, не знаю.
1: Вообще надо везти, мне кажется, в каждом городе, потому что, в принципе, почему-то...
2: Да, мы же тоже те же граждане России.
1: Те же молдаване, они там же находятся, у нас тоже везде. Поэтому, я думаю, надо, кстати, это тоже в проект продвинуть каким-то образом.
0: Везде, да.
1: Чтобы каждая губерния, каждый город, каждая деревня...
0: Знаешь, что надо? То есть, ну, бывает, что вот у человека, например, у человека, который проверяет там это ксиву, да, и вот эту прописку, регистрацию, как она называется, чтобы он спрашивал, там, даже если есть регистрация, такой вопрос: так, ну, хорошо, у вас есть регистрация, а почему не на исторической родине? Вот, и если там, ну, в течение там быстрого какого-то времени, минуты, скажем, человек не находится, что, в общем-то, сказать, то его дико нахлобучивают, отбирают весь наличный прайс, причем все это идет в пользу сотрудника вот милиции, который производит проверку. Вот так надо.
2: Ну, там
0: хорошая
2: идея. И так все идет в пользу сотрудника. Там прикажи, остановки все в пользу сотрудника. Может, лучше в пользу голодающих каких-нибудь?
0: Так часть, они...
2: хотя бы разделить, хотя бы половину в пользу каких-нибудь голодающих?
0: Нет, а в пользу голодающих, в пользу голодающих надо отбирать у диаспор.
2: А, у диаспор.
0: У диаспор, да. Ну что, вернемся от добрых разговоров к жестокой музыке.
2: Хорошо, следующая песня будет про диаспору. Опять же, это очень удачное совпадение у нас. Разговор все время заканчивается песней. Это называется «На Восточная, 29-я улица». Именно на этой улице мы проживаем в городе Бруклине. Нет, в районе, в городе Нью-Йорка, в Бруклине. Прямо, кстати, в одном и том же месте с Юрием Наумовым, который здесь тоже был. И мы так назвали эту композицию «Восточная, 29-я улица».

0: чувствуется по пьесе, что красивые улицы, и люди живут там неплохие. Ну, учитывая, что Шумов там живет, и вы, опять же, вы знаете, мне нравится такой способ захвата чужих территорий, каким пользуетесь вы. Вот, то есть, создавая там тоже этот контингент, ну, мирный. А как относятся там к вам вообще местные жители?
1: Ну, нас предупреждали быть очень осторожными в Нью-Йорке, что это, говорят, опасные районы, что в Бронксе пули свистят, в Гарлеме вообще лучше не заезжать, по ночам не ходить. Но мы из Сибири приехали, и наша родина вообще очень довольно опасная для жизни, поэтому Нью-Йорк кажется тихим.
2: В Москву-то не попасть.
1: Да. Тихим и спокойным. Один раз, кстати, случай такой был. Мы шли ночью, возвращались откуда-то, и Артем хотел попросить предельно вежливо кого-то дать огонька к спирите. Он сказал: «Excuse me, сэр», так как можно вежливее.
0: Да.
1: Сэр как побежал, залез в машину, включил двигатель и сидел в машине, пока мы не ушли
0: достаточно далеко. У меня такая же ситуация была в городе Лондоне, когда я, значит, шел с женой, там это все такое, ночью уже, причем по сити. А выходной день, ночь, там вообще мертвый город, считай. Кабаки закрыты, никого нет. И сзади каким-то образом три афроамериканца затесались. Идут, и чувствую, я как-то в спину дышат нехорошо. И что? А у меня в руке камера. Я ее тоже до этого, за два дня до этого, у какого-то там лоха отобрал. Вот. Думаю, сейчас начнут нахлобучивать. И что я тогда сделал? Я остановился. Извиняюсь, конечно, за подробности такие. Сделал. И дико-дико совершенно харкнул. Вот прям на асфальт. Вот они очень быстро обошли нас и чуть ли не бегом прям вот скрылись в ближайшие подворотни. Больше не появлялись, в общем-то. Да, странные люди эти иностранцы. Ну что, может быть, сразу еще одну композицию. Почему? Потому что тут...
2: Звонки?
0: Нет, не звонки. Записанные звонки. Нам потом придется ненадолго прерваться. Давайте сейчас...
2: Мы, кстати, не договаривались.
1: Не, надо медленно, надо решить или быструю композицию сейчас играть, потому что у нас следующая довольно медленно. Вообще, наверное, медленно.
0: Давай, красивую, медленно.
1: А мы назвали ее два...
0: Песни. Просто.
1: Два короля, это такая...
2: Ты как-то меня отключился, он...
1: Я тебя отключил.
2: Я не могу играть.
0: Да ничего.
2: Вот видите, что
1: там щелкает, все, теперь включил.
2: Это... Урок без лажи?
1: Не бывает. Это такая красивая композиция, посвящение двум великим музыкантам, Стефану Граппелли и Джанго Рейнхарду. Мы назвали ее «Два короля», пока Артем переключает свои там процедуры. Это вот свои процессоры.
2: Ты решил мне это, ничего не сказал.
1: Ну, потому что...
2: Ну, знаешь, почему.
0: Торг здесь неуместен.
1: Значит, «Два короля». Следующая композиция сейчас.

0: И для тех, кто только что к нам подключился, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня музыканты группы «Белый острог». Это Артем Якушенко и Юрий Матвеев. Артем Якушенко играет на скрипке, Юрий на гитаре. Мы слушаем их композиции в прямом эфире. Это концерт, так сказать, восстанавливает традиции, которые были нами почему-то забыты одно время. Ну, когда музыканты приходили и играли вживую. Вот, надеюсь, сейчас снова это у нас пойдет. И общаемся с вами по телефону. Номер я вот вам сейчас на всякий случай напомню.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И мы тут посовещались и решили, ну а что, откладывать, сразу принять ваш телефонный звонок. Если у вас есть вопросы к музыкантам, они с радостью на эти вопросы ответят. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Вас очень плохо слышно. А не могли бы вы, уважаемый, пожалуйста, в следующий раз, когда будете звонить, вот автору звонка данного адресуется, говорите помедленнее, ничего ни разу не слышно. Если даже вы хотите сказать там, ну, какие-то привольности или глупости, или остроты с вашей точки зрения, все равно сделайте, пожалуйста, это разборчивее. Тогда мы пустим это в эфир. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр. Это опять Карина.
0: Да, привет. Да. Нас тогда прервали, прошу прощения. Это было связано с техникой. Но я, казалось, все объяснил. Если как-то вот вопрос, может быть, музыкант вот ответит на него подробнее.
2: Да нет, ну, загружать такими вопросами...
0: Нет, ну почему? Сейчас спросим. У Yamaha 400 где регулируется темп?
2: Да?
3: Темп?
0: Ну да, темп и автоаккомпанемент.
2: У меня там просто колесико.
0: Ну там где он сенсорный или механический? Я просто не знаю инструмент.
3: Это клавиша имеется?
0: Клавиша, ну да.
3: Не знаю.
2: Вот я тоже не знаю.
3: Там должно быть...
0: Ну там, в общем, надо поискать.
3: Да.
2: Ну я постараюсь. Там есть, в общем-то, аннотация на 4 языках, кроме русского. Надо можно какую-нибудь спросить. Вот, Александр, спасибо за гостей.
0: Да забудьте.
2: Нет, не забуду.
3: Гостей.
2: Никогда. Простите, господа, я, честно говоря, у вас такие красивые имена, я забыла, как вас зовут.
0: Артем и Юрий.
2: Очень приятно, Артем и Юрий. Вы знаете, вот вообще, конечно, с профессиональной точки зрения, это очень хорошо. И вот я слушаю, и, честно говоря, даже вот так вот, ну, внимательно-внимательно. Я хотела у вас вот что спросить, Артем и Юрий. Я так поняла, что, ну, у вас побольше, чем двое, да, в группе?
0: Их именно двое, это я отвечу. То есть все эти звуки, которые тут издаются, они издаются двумя людьми. Кстати, помните, это я вот ко всем обращаюсь, группа Motorhead замечательная. Вот у меня корешок, который один сказал сакраментальную фразу, говорит, вот представляете, три человека, а сколько шума издают. Но реально Motorhead считались такой очень мощной группой, шумной. Но это я ни в коем случае не к вам, хотя вопрос лестный, согласитесь.
3: Ну да, мы тоже шуму за несколько человек издали.
2: А простите, а женским голосом тоже вы пели, да?
3: Женским?
0: Да.
2: Или это...
3: Имеется в виду другая композиция.
0: Да, это просто, это шла композиция с диска, соответственно, не имеющего отношения.
2: Ну вот я тоже сижу и думаю, что такое вообще. Вот еще, Артем Юрий, хотел спросить, я так поняла, вы, ну, в Штатах живете, да?
3: Ну, мы вообще из Сибири, из берегов Байкала.
2: Не, ну я поняла, ну, периодически, да?
3: Мы периодически в Штатах работаем, да, живем.
2: А как вот вообще там, интересна ваша музыка, вот, потому что она действительно, ну, что это, в общем-то, это не так часто встречается, чтобы вот такой дуэт вот был.
0: Вот, Карин, вы сейчас заставляете музыкантов либо хвалиться, либо принижать себя.
3: Женский голос там особенно был интересен. Вот.
0: Нет, на самом деле они же не могут сами про себя ответить. Ну да? Вот, да, вы понимаете. Вот, ну я, например, насколько знаю, вот что да, любят америкашки такую музыку, но музыка же действительно хорошая.
2: А потому что это оригинально, да, действительно вот оригинально.
0: А у нас, кстати, вот немного народу прикалывается к этому, это тоже, я думаю, для вас не секрет, да?
2: Ну, вы знаете, знаете, я, честно говоря, если хожу, я хожу вот на концерты либо вот в в консерваторию, либо вот если на какие-то эстрадные, то я, конечно, выбираю так, что-нибудь на такое пойти, чтобы потом вспоминать очень долго.
0: Вот, например, я недавно посетил шоу Филиппа Киркорова. Вот, получил несказанное удовольствие, хлопал и даже, в общем-то, поднес ему веник. За что получил, в общем-то, поцелуй. Да нет, да, конечно, я шучу, я никогда до этого не опущусь. Ну, понятно, спасибо.
2: Спасибо вам большое.
0: Да забудьте, Карин.
2: Да нет, не забуду.
0: А еще, может быть, звонок, как вы на это смотрите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы так полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Привет.
4: Здравствуйте. Это вот Василий Солнцевский.
0: А ты же вроде звонил уже сегодня.
4: Да, ну вот я еще раз решил.
0: Ну, придется прайс присылать. Ну, шучу я. Шучу.
4: Да, я думаю, правда.
0: Не, придет. Рассказывай.
4: Да, вот, во-первых, я хотел бы поздравить тебя с музыкантом Дня Святого Патрика, как бы.
3: А нас-то за что?
4: Да, просто, как бы. Вот, и у меня вопрос, вот, даже не вопрос, а вот, что вы бы посоветовали, как бы, да, начинающим группам, как, пару напутственных слов каких-то.
0: Фу, вот это вот хороший вопрос. Спасибо. Спасибо.
3: Ну, это нам легко посоветовать. Мы сами постоянно начинающая группа. Потому что только что-то достигнешь, как уже оказывается, что ты только начал. Ну, главное...
5: Главное – работать.
3: Работать.
5: Работать и работать.
3: Гамма, опять же, слова хорошие.
5: Делать то, что нравится.
3: И не отступать,
5: не отступать от этого.
0: И я еще думаю, что вот это вам, наверное, тоже свойственно, я так чувствую, да, это поменьше как раз говорить о своих там достижениях, успехах, так сказать. А, действительно, да. Музыкант – это прежде всего ремесленник. Вот человек, который скромно сидит изо дня в день, как говорится, и вот занимается.
3: Ну, мы вначале, по-моему, говорили уже об этом, да, что надо вот двойственность сохранять. Или мы в другой передаче об этом говорили, я уже запутался.
0: А я тоже не помню.
3: Да, потому что, мне кажется, ремесло – это естественно, потому что я музыкант, то, значит, надо ремеслом владеть. Это значит гамма-арпеджио. А если... потеряешь вот такое ощущение природы радостное, когда вот идешь и не реагируешь за этим ремеслом уже на то, что вокруг происходит. Там
5: это тоже плохо.
3: Солнышко, там цветочки какие-то, девушки. Лужа, снег растаял, девушки где-то промелькнули. Ну, это тоже уже как бы крайность наступает. Поэтому вот самое-то главное, чтобы и там вроде оставить
5: чувство меры.
3: Чувство, да.
5: Чувство меры, да.
3: И в то же время, чтобы и гаммы тоже играть, и упражнения, если музыкантом стал уж.
0: Хотя вот есть так и другое мнение, что, к примеру, постоянные упражнения на инструменте, они приводятся рано или поздно к такому, к слишком заформализированному с ним обращению. То есть теряется ощущение новизны. Вот, к примеру, мне тут недавно довелось на одном концерте поиграть на чужой гитаре одного очень известного московского музыканта. То есть совсем непривычная гитарка. Так и звуки на ней у меня получались такие, ну, прям свежие. И вот как-то мы с ней изучали друг друга. А уже когда знаешь свой инструмент, конечно, это хорошо, но нет чувства новизны. Вот, то есть, может быть, не имеет смысла хорошему музыканту постоянно упражняться, а то будешь как Ингвем Мальмстен. Это печальная судьба.
5: Да не, в такой ситуации тогда просто надо разные инструменты иметь.
0: Или много инструментов.
5: Хороший музыкант имеет вообще по-настоящему много разных инструментов. Может, из-за этого, кстати.
3: Да, вот, это тоже все очень индивидуально, потому что, тут же опять чувство меры. Не перезаниматься и не перерасслабляться.
0: Ну, в принципе, да, потому что... Я еще помню такие печальные истории, как, в общем-то, там переигранная рука.
3: Да, или
5: нога.
3: Или переослабленный образ жизни.
0: Да, кстати, что многим музыкантам. Ну, кстати, тут ведь как происходит? Это не потому, что там тяга постоянная к каким-то там... Вот, а, к сожалению, чувство моды. Типа, я там рокер бубенный, и поэтому я должен дико нахлобучить водки или там героину, там, и, в общем-то, оттягиваться с девками. То есть, как же, аж рок-н-ролл, образ жизни. Вот. Это, конечно, надо менять, мне кажется, как-то коренным образом.
5: Надо менять рок-н-ролл или образ жизни?
0: Образ жизни, безусловно.
5: А, вместе с рок-н-роллом.
0: Безусловно,
5: да. Если будет меняться образ жизни, значит...
0: А я думаю, ничего не будет. Вот посмотри, к примеру, да, давай возьмем пример, да, старикашка Боуи продолжает делать классные вещи. То есть, ну, по крайней мере, значительно лучше, чем современные группы брит-попа. То есть, ну, просто он делает искусство. Они тоже там...
3: Самые Rolling Stones, можно сказать.
0: Rolling Stones, да, конечно. Все они когда-то именно вот... Угу. Сейчас ведут... такой здоровый образ жизни. А ведь дело-то не в том, насколько это, где там это самое, чем ты стимулируешь себя. Главное, если в мозгу есть стимулятор, который можно включить, вот та по кайфу.
3: Вот тут цепочка и сна, потому что мозг управляет организмом, то есть пальцами всякими, а уже мозгом...
6: Пальцами всякими.
3: Да. Человеческий. Поэтому на первом месте дух человеческий, а потом мозг, а потом уже организм идет вместе с пальцами.
0: Я целиком согласен. Ну что, может быть, теперь к музыке или еще звонок попробуем?
3: Давайте звоночек, а потом к музычке.
0: Пьесу. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
7: Добрый вечер, Александр. Меня Бениамин зовут.
0: Здравствуйте.
7: У меня к вам вопросик такой и вашим гостям. А скажите, вот чему, собственно, не нравится в творчеству Киркорова, хотя я его не фанат, в общем-то, и почему вообще как бы сейчас процветает вот это вот вся музыка, как такая вот попсятина, вообще как конкретная причем.
0: Понятно, Вениамин, спасибо за звонок. Дело в том, что никто из нас не сказал, что нам не нравится творчество Филиппа Киркорова. Мы просто считаем, что искусство такого великого музыканта, как Киркоров, нельзя слушать на концертах. Его надо слушать только вот в студийной записи, на качественной аппаратуре. Вот. Потому что, конечно, вживую там вообще беда. Вот. А что касается, откуда развилась попса, так это от вас же, Венечка, от вас. От вас, от ваших соседей. От ваших соседок, от девочек, которые вот летом сидят, непонятно с какой целью, на автобусных остановках или, хуже того, ездят вместе с водителями автобусов уже после окончания смены, да. От канала MTV в его русской редакции в большей степени тоже большое количество людей было хороших и светлых убито, еще будет убито вот всем этим безобразием. Вот оттуда и берется.
3: Я бы еще добавил, от тех людей, которые готовы платить деньги, чтобы послушать плохую фонограмму в концертном зале, вместо того, чтобы удобно в дома посидеть, и то же самое песни в таком же самом варианте, в той же самой версии.
0: Целиком.
3: Может, даже лучше послушать дома.
0: Целиком согласен. И еще это берется, кстати, издавна повелось, то есть, когда по кухонному брехунцу, где там 4 килогерца, ни выше, ни ниже ничего нет, транслировалось концерты органной музыки Баха. И от корейских магнитол, которые устанавливают в автомобиле, где слушают вот эти глупые ФМ-овские радиостанции, эквалайзер галочкой. То есть все это идет от повального, просто на самом деле, повальной неграмотности в области потребления звука. Вот, речь даже не идет о музыке, о музыкальных фразах. Сперва нужно научиться понимать звук. Да, вот. И, кстати, на этом поприще какие-то шаги там они предпринимают. А шаги какого плана? Вот там у нас там самый глухой бас во всем клубе. Даже здесь обосрались. Поэтому ситуация очень печальная. Я считаю, что если вы видите где-то там юношу или девушку с плеером, да, перемещающегося там по улице, вы просто должны подойти, отнять этот прибор, там, разбить его, или, конечно, лучше забрать себе там в коллекцию. Если вы слышите из машины, из какой-то буц-буц-буц, это не значит, что там хорошая техника. То есть техника может быть хорошей, но сидит в ней дебил, потому что перегрузка по низам это, в общем-то, не признак хорошего тона. Значит, вы можете остановить и выломать вот эту всю байду.
3: Я бы тут встрял, конечно, немножко.
0: Конечно.
3: Хотел бы встрять. Тут, опять же, главное не дойти дойти до крайности, потому что все имеет право на существование. И музыка нужна для танцев, и для отрыва, для баскетбола нужен, допустим, рэп или еще что-то. Но опять же нужно, допустим, люди, которые любят классику, чтобы они могли послушать классику не только в дни, когда умирает лидер страны, а могли выбрать эфир, там, канал, чтобы послушать классическую музыку, вот как сейчас звучит, очень приятно, да, вот.
0: Да, это музыканты или... мои приглашенные, да. За окном они всегда.
3: Или те, кто любит, допустим, музыку джаза, они тоже могли бы как-то послушать музыку джаза, и чтобы это было так же равноправно, как и с поп-музыкой, потому что это тоже имеет право на существование, и даже очень, и с любой другой музыкой. В принципе, на Западе как-то нашли баланс между этим. И самое приятное, что поп-музыканты на всех концертах в Америке играют живьем.
0: Юр, подожди. Ты извини, говоришь там про Америку, да, то есть, ну, люди там, они с ума посходили от этих жутких вымен, как это Spice Girls, это перчинки, у нас даже это началось. Ну, о чем ты говоришь? Какой там вкус? Там только вы и есть нормальные люди, а остальные скотобараны обычные, то есть, и все.
3: Ну, там поэтому и пришел ящер.
0: Вот. То есть, это все, конечно, откуда? И меня, да, кстати, вот еще на вопрос Вениамина. Вениамин, еще происходит это от того, что тратятся бабки на то, чтобы такую рекламу положить на телевидении нашим дебильным, как-то, в общем-то, какой-то бабий бунт с участием перчинки какой-то. Вот, это слабоумие. То есть, да стыдно просто человеку было бы работать над этим. Да даже не то, что работать, а придумать себе такую чушь стыдно, понимаете? Вот. И я считаю, что это из разряда телепузиков, что это, в общем-то, конкретная агрессия культурологическая против России со стороны очень хорошо подготовленных и умных, главное, людей.
3: У нас, кстати, следующая композиция очень хорошо подходит к этой теме. Печальная. Мы ее назвали «Печальное сердце».
0: Давай.

0: Продолжаем общение с группой «Белый острог». Это Артем Якушенко и Юрий Медведев, соответственно, скрипка и гитара. По телефону, номер которого сейчас прозвучит.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Вы можете задавать вопросы музыкантам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, там какие-то у вас гудки на заднем плане. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Возьмите у меня в рот, пожалуйста. То есть у нас...
0: Не могли бы вы сказать, по членораздельной, потому что вас не очень хорошо слышно, уважаемый. Ну, давайте договоримся. Вот даже если вы хотите, еще раз, такая просьба, все равно неразборчиво. Вот ваши слова, они неразборчивы, понимаете? Если вы хотите, ну, сказать что-то там матерное, похабное, я уважаю это, я выведу это в эфир, говорите, ради бога, только чтобы это было качественно, ладно? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
3: Алло.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да.
4: Алло, здравствуйте.
0: Молодец.
4: Я вот просто в шоке от передачи. Молодцы вы, ребят. Первый раз вообще звоню на радио. Я уже засыпал, лежал. Но захлебнулся просто от искренности ведущего. Потому что я просто офигеваю от пошлости, которая валится на меня со всех средств массовой информации. И я просто в восторге, жутком, просто удовольствие вас слушать, я аж проснулся даже. У меня вопрос вообще к музыкантам такой. Что, так сказать, вы считаете вот достижением своих на сегодняшний момент? Только пусть не отмазывается, как вот все говорят обычно в шоу-бизнесе, достижения у нас впереди и так далее. А вот все-таки чего они считают наиболее успехом своим на данный момент в музыке, в творчестве?
0: Спасибо.
5: Мне кажется, наше самое большое достижение – то, что мы играем, то, что нам нравится, свою музыку, мы ее сами сочиняем, играем и на это и живем. Собственно, наверное, самое большое достижение.
6: И то, что мы до сих пор, да, держимся.
5: До сих пор еще.
6: Несмотря на все, что творится вокруг.
0: А что вокруг творится? Я что-то ничего не вижу такого уж совсем плохого.
6: Ну, все говорят, вот сейчас позвонил человек, говорит, вот все вокруг.
0: А, он демонизм сплошной. Ну, да, да, но мы-то как бы вроде стараемся быть гиркой на другой чаше весов.
6: На маленькой.
0: К сожалению, это маленькая чашка и пока что не перевешивает, но...
6: Маленькая, но удаленькая.
0: Да, я надеюсь, что со временем, может быть, окснятся как-то люди, хотя вряд ли, да. Еще звонок, если вы не против.
6: Да. Мы только за.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Саша, ты снова Вениамин, извините, что...
0: Да, ничего.
7: Повезло, дозвонился.
0: Да.
7: Вот, и еще один такой маленький вопрос. Я хотел вот у ребят спросить, у ваших гостей, какие у них вот дальнейшие планы? Ну,
0: творческие планы, короче.
7: Ну, не то чтобы даже творческие.
0: Да ладно, говори, как есть. Творческие планы. Хотел спросить. Шаблонный вопрос о творческих планах.
7: Нет, я имел в виду, что, конечно, жалко вот в связи с тем, что творится действительно демонизм какой-то, что ребятам не пробиться с этой шелоны вот этих бабок там, я не знаю, там и прочих этих всевозможных ребят с деньгами. Но все-таки как, они, может быть, альбом будут выпускать. Вообще, какие у них претензии вообще вот на будущее, так скажем?
0: Понятно.
5: Претензии мы должны получить Грэмми, но я не...
0: Да зачем оно тебе нужно, эта вражеская премия? Гораздо лучше, знаешь, гораздо лучше, это чтобы... Да и не овация. Лучше овация, это когда ваши записи крутятся на тысячах магнитофонов. Это когда неофициальное признание, любовь народная. Вот это лучшее, что может быть.
6: Всенародное.
0: Даже всенародное. А что касается всех этих оваций, это как-то... Ну, в общем, это печально, когда наконец-то мы встанем у кормила, мы закроем все подобные мероприятия.
5: Но, тем не менее, мы хотим от лица отчизны получить Грэмми, быть одними из первых, кто это добился этого в нашем жанре музыки. И это наши такие дальнейшие планы. Но у нас в России вышло 3 компакт-диска в Екатеринбурге несколько лет назад. Я не знаю их судьбу, это не были небольшие тиражи.
6: Сейчас разошелся там.
5: Сейчас мы записываем тоже компакт-диск, здесь, чтобы в России вышел. И в апреле выходит в Соединенных Штатах Америки наш компакт-диск, первый там в Америке, который... И вот, собственно, вот все.
0: Ну, понятно.

0: И продолжаем беседу с участниками группы «Белый острог» Артемом Якушенко и Юрием Медведевым. Соответственно, также слушаем музыку в прямом эфире. Исполняют ее тут музыканты, собственно говоря. Ну и вы можете тоже, так сказать, задавать ваши вопросы. Я предлагаю сразу поднять телефонную дуду. Вот.
1: Да, конечно.
0: И наконец-то услышать что-нибудь там.
1: Друг подняли.
0: Здравствуйте. Друг подняли. Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
2: Хуйня, блядь, ты нормально, нас не мытаем, парло. Что ты эту гитару еще в жопу засунул?
0: Вы знаете, я могу вас порадовать. Слово «жопа» мы расслышали. Вот, но это мы. Поймите правильно, вот, молодые люди, ситуация в следующем, что в студии мы как-то частично

0: слова разбираем. Но на эфире стоит мощный компрессор, который вот эти вот плохо сделанный голос просто глушит. Люди все равно ничего не слышат вас. Ну, пожалуйста, если хотите там сказать в эфире «жопа», да, запишите это слово качественно. Я же обещаю, что я выпущу в эфир. Просто вот сделайте это умело. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Вот, это другое дело. Вот это, я понимаю, понятно, разборчивый, да, разборчивый нормальный звук. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
1: Скажите, пожалуйста, я вот недавно вас включил. Вы где выступаете? И второй вопрос к вам, Александр. Да. Какие у вас будут ближайшие гости в программу вашу?
0: Спасибо. Спасибо. Насчет вступления группы в конце нашей встречи осталось не так много. У нас 20 минут еще. Придет девушка, он объявит. Вот. Насчет гостей дальнейших программ я бы не хотел говорить в присутствии, так сказать, ныне присутствующих гостей. Это было бы просто некрасиво, по меньшей мере. Еще звоночек все-таки надо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря.
2: Добрый вечер.
0: Аналогично.
2: Я хотел бы немножко поменять ракурс, как бы, темы разговора. Как вы относитесь к фильму «Сибирский цирюльник», поскольку ребята из Сибири, по-моему, это антинародный какой-то вообще-то фильм, честно говоря. Тем более 40 миллионов потратили, а Сибири ни слова тем более. Спасибо.
0: Понятно.
3: А «Цирюльники» тоже там? Я не смотрел.
0: Я тоже, кстати, не смотрел.
3: Я смотрел, но не до конца. Мне понравилось начало, вроде захватило. И потом расхватило. И как-то вот. И вот все на этом закончилось.
0: То есть тебя даже не удержал, там, что лимон гринца вложили на люди.
3: Ну да.
0: Понятно.
3: Лучше. Почему Шварценеггер лучше удерживает за такие же деньги?
0: Ну, это и в этом и есть беда. Вот человек, который немножечко, так сказать, лишился объективности самооценки. Это непростительно когда-то великому мастеру. Еще звонок или пьеса? Как
3: звонок?
0: Звоночек, да? Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире, рассказывайте, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Да, говорите, пожалуйста, погромче.
4: Здравствуйте.
0: Да, вот, отлично.
4: Добрый день.
0: Да.
4: Это Василий звонит.
0: Да, привет,
4: Александр,
0: Василий.
4: Александр, вы какой-то сегодня грустный, какой-то вот озлобленный какой-то.
0: Я? Да нет, я сегодня такой, как всегда.
4: Да, ну хорошо, вот у меня вопрос тогда к гостям. А вот в каких штатах вы выступали, и вот как там американский люд?
0: Да. Обширный вопрос у тебя. Ну ладно, спасибо.
3: Лют, он не отличается от российского. Или отличается только тем, что больше гамбургеров есть и меньше говорит по-русски, в основном по-английски, это в Америке. Да. Во Франции они больше по-французски говорят, там в Испании по-испански, в Норвегии говорят, кстати, больше по-английски говорят и по-норвежски тоже, чем в других странах. А в остальном то же самое, те же самые проблемы житейские, те же самые, все то же самое, в принципе. И также люди и бывают и добрые, и злые, и красивые, и страшные.
0: А вот говорят, девки там очень страшные в Соединенных Штатах. Правда ли это большинство? Ну, то есть там речь идет, в общем-то, о целлюлите, о вот этих вот женских прибамбасах. Ну, в силу того, что они как-то вот мало занимаются спортом, много как раз пожирают вот этой вот высококалорийной пищи.
3: Спортом тоже занимаются, но это не помогает.
0: Почему? Да.
3: В общем-то, хотя массовое занятие спортом, они явно видны везде, все бегают. Причем все те же вот самые, которые они и бегают.
0: Это, конечно, бежит, это такая пища для синичек.
3: Да, вот России, мне кажется, в этом смысле все-таки повезло, как мы уже сказали в начале, что почему-то все самые прекраснейшие дамы, они здесь, в России, остались, сохранились.
0: Да.
3: И кстати, вот недавно было 8 марта, мы играли 2 концерта на 8 марта, и нам в голову пришло, может быть, потому что только вот в России есть международный праздник женский. только в России, в других странах нет, может, поэтому наши женщины такие самые?
0: Да нет, я не думаю. Я думаю, что это прежде всего генетика, а во-вторых, вот некоторые сложности, так сказать, бытовые и так далее. Вот самое обидное, что вот красивых, в общем-то, девок тоже отсюда всячески обманным путем вывозят. Они глупые, там, ведутся на все эти дела, там, из серии, там, модельное агентство набирает. Это тоже, кстати, вот мощнейшая диверсионная деятельность всех этих дико блестящих программ, которые на самом деле реально несут разрушительные свойства. То есть желание подражать, неокрепший девичий мозг хочет тоже, в общем-то, короткую юбку und подиум любой ценой. И все это приводит, конечно,
3: гамбургером.
0: Культурологическая бомба, заложенная англосаксами очень давно, в 60-х годах, вместе с Битлз, все-таки сработало. Вот сейчас осколки, так сказать, все еще разлетаются. Ну что, еще звонок? Или, может быть, уже...
3: Звонок?
0: Звонок. Понравилось звонок? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
5: Здравствуйте. Доброй ночи.
0: Аналогично.
5: Меня зовут тоже Саша.
0: Приятно, Саша.
5: Знаете, я бы хотел поблагодарить вас. Извините, я так нервничаю.
0: Да я сам волнуюсь.
5: Но вы-то вам тоже не, так сказать, не привыкать, а мне вот так.
0: А я по другому поводу волнуюсь.
5: А, ну... Ну да. Вот, я бы хотел что сказать. Действительно, вы знаете, вот я слушаю вас, и просто душа замирает, потому что сейчас просто очень часто крутят всякие, вот Александр, в принципе, знает вот этот Безделки, вот это все.
0: Кого-кого?
5: Ну, вот всякие такие коллективы, как Блестящие.
0: Да, Блестящие. Да,
5: это, в принципе, ваша любимая группа, насколько я знаю.
0: Да, я понял, да.
5: А вот. И,
0: кстати, это тоже, извините, что вас перебиваю, ведь согласитесь, жалко девчат-то, вот они же тоже жертвы.
5: Ну, в принципе, да, они жертвы, но я что хочу сказать, что живая музыка, она всегда берет верх.
0: А дело не в живой музыке, понимаете? Дело не в живой музыке. К примеру, ну, кто там у нас из этих там, какой-нибудь Fatboy Slim, там, да, он же не играет живую музыку, но при этом он остается здравомыслящим достаточно парнем, да. Демаса, там, группа Telex французская старая, они не играли живую музыку, но это все равно произведение искусства. Они не поясничали, в общем-то.
5: Да, да, в общем-то, не трясли своими задницами перед телевизором.
0: Да! Извините, я волнуюсь.
5: Да ничего, вы знаете, у меня вопросик коротенький будет.
0: Давайте,
5: да. Музыкантам. Вот как профессионалы, скажите, пожалуйста, как вы считаете, реально ли написать хит, вот, ну я имею в виду такое новомодное слово, вот, какую-то песню, которая бы запомнилась людям не на год, на два, а на 10-15 лет.
0: Вы имеете в виду, извините, я хотел так поправку внести, то есть написать вот сейчас, в нынешнее время.
5: Да,
0: и...
5: да, вот. Да,
0: потому
5: вот
0: что такие ведь существуют, на самом деле. Ну, хиты, вот, они существуют реально. То есть я не буду их даже называть, потому что все их и так знают.
3: Ну, мне кажется, в этом смысле, конечно, можно написать хит. И можно написать и на год, и на 5 лет, и на 10-15. Можно тут сложно распределить срочно, на сколько времени это будет.
6: Каждый хит. Год по,
3: да,
6: можно, по хиту.
3: Ну, допустим, вот «Очи черные» знает весь мир. Это хит всего мира, и уже много лет. И, кстати, наша следующая композиция, вот, которую мы хотим сыграть, она... Вот
0: мне нравится, как ты ловко переходишь к музыке. Нет, действительно. Да, я тогда...
3: Как-то тема, она нас сама подводит. Нет, отдала. Это мы хотим сыграть о печальной женской судьбе, кстати, вот мы же только
0: вот, давай, они это любят, может быть, да. Наконец-то нам дадут.
3: Мы хотим сыграть, мы один раз сочинили крупную форму, нет, мы не несколько раз сочинили крупную форму, несколько сюит сочинили, и один раз сочинили музыку для балета, кстати,
6: они
3: в прошлом году.
6: Крупно сочинили.
3: Она номинировалась на «Золотую маску», маску мы не получили, но номинация, сам этот факт, нам очень приятен был. И вот мы хотим сыграть тему самой молодой, красивой героини из этого балета, ее звали Аделла, и в конце концов она повесилась. Вот такая печальная судьба женская.
0: Не дадут.
3: Но поэтому мы хотим сыграть тему Аделлы.

0: Я предлагаю вот в силу того, что времени у нас остается весьма и весьма немного, все-таки отдать сейчас слово музыке. Ну, потому что пусть лучше, наверное, послушают люди композицию. Нет, если вы как-то считаете, что лучше там послушать голоса, вот, нежели музыку, я-то как скажете, но...
1: Те голоса, которые плохо слышно.
0: Да.
2: Слово хорошо было.
0: Конкретный брак, то есть у людей даже хулиганить разучились. Ну,
2: стесняются, видимо.
0: Ну, может быть, да.
2: Ну, хорошо, может, сыграем еще одну такую повеселее, поярче. Да? Песня называется «За окном», потому что за окном у нас сейчас...
0: Гадость полнейшая. А, кстати, заодно, пока будет звучать пьеса, после данной пьесы, если нас слышит вот Лена, которая с вами пришла, Лена, пожалуйста, уже в студию надо будет тебе подойти, да, вот тут, произвести уборку после нас и все там.
2: Помыть посуду.
0: Да.
2: Значит, «За окном».

Ну вот на этом моменте и пришло нам время расставаться с группой «Белый острог». Напоминаю вам, что на скрипке сегодня выступал, ну это так, чтобы почтение было, Артем Якушенко, а на гитаре выступал Юрий Матвеев. Соответственно, большое вам спасибо за то, что вы нашли время, посетили данную программу. Желаю искренне абсолютно вам вот побольше новых, так сказать, работ, да. И, соответственно, как снова будете на исторической родине, милости просим, всегда рады. Так что... Заходите. Спасибо.

0: остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы? Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку? Неизвестные нам жидкости и выделения организма? Как легко и просто выйти замуж и наоборот? Как с трудом развестись? Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще? В ком находится стрелец и близнецы? И многое другое в программе «Поршень».
1: Эхо Москвы.
2: И 22 минуты в нашем дивном городе. Я с радостью представляю вам сегодняшнего гостя нашей программы. Это писатель Эдуард Лимонов. А также рядом с ним по правую руку восседает Лилия Вьюгина, которой мы обязаны приходом в нашу студию этого замечательного человека. И, конечно же, Юрий Трофимов, уже вам, в общем-то, не безызвестный, которого вы очень любите. Вот, и даже некоторые поклонницы уже подстерегают его по утрам возле выхода нашей радиостанции. Я рад приветствовать вас всех здесь. Вы очень хорошо все смотритесь.
3: А девушку писателя забыли? Вот Лиза, девушка, сидит рядом.
2: А девушка да. Тоже пишет?
3: Ну, какая разница?
2: Ну что же, я так слышал, что вы что-то говорили о ботинках. Дело в том, что вот скажите, Эдуард, как вы вообще считаете, вот как писатель, вот слово «ботинок», оно же вот некрасивое. Ну вот, вот давайте вдумаемся. Вот
3: сапог, если... сапог намного лучше, конечно.
4: Или башмак.
2: Мне кажется, что сапог, оно более такое все-таки ремесленнического какого-то плана. А вот ботинок, вот если взять, знаете, ботинок, ботвинник, не хочу обидеть его. Но тем не менее, вот произнести слово «ботинок» 100 раз, и вот сразу можно понять абсурдность этого слова. Вам никогда не приходило в голову проверять слова на абсурдность путем длительного такого долговременного произношения одного и того же слова?
3: Я настаиваю все-таки на сапоге. Вот наша страна достигла самых высот могущества при Сталине. Что он носил? В ботинке, что ли? Сапоги.
5: А вот
6: он носил сапожки.
4: А вот на вас, казаки, сапоги. Золотыми шпорами, почему вы пришли в таком виде на эфир?
3: Какие казаки? Ничего подобного.
4: На вас, казаки,
3: ничего
4: золотые...
3: подобного. Ничего
4: вы,
3: подобного.
4: Вы зря стесняетесь
3: это,
4: перед слушателями.
3: Туфельки с двумя пряжками. Никакие не казаки. Ничего подобного.
2: А, кстати,
3: это
2: вот по воспоминаниям одного из шоферов Сталина, вот он в машине всегда ездил, опустив даже вот ноги в тазик с водой, снимал эти сапоги. То есть смысл в том, что как бы по словам очевидцев, вот сапоги это скорее был такой антураж, это такая близость. Ну вот как Ленин иногда. Ленин же он вообще любил переезжать из больших помещений в более мелкие. И так оказался один раз вообще в клозете. Буквально у него кабинет оказался в клозете.
3: Вот, не, ну это бред в отношении товарища Сталина. Как можно передвигаться в тазик, с тазиком? Куда? Представляете, на какой скорости несли все эти зилы? И...
2: Ну, Эдуард, он же был старенький
3: да
2: уже человек.
3: Нет, символ нашей страны это сапоги. Вот сейчас опять выдвигается лебедь, кстати, это вот сапог. Типичный вообще. Иосиф Виссарионович хотя бы был сапог такой, все-таки такой зловещий, нормальный. Там нас любили, уважали, обожали. Там трубка, отец народов. Великолепный такой выходил, все молчали. Рузвельт затыкался там. Кто еще там сидел?
2: Не, а может быть, Рузвельт просто боялся вот как-то горных людей. Он же все-таки, насколько я знаю, был несколько такой человек ближе к цивилизации. Уже тогда там была жвачка, у них джаз-бенды. И вдруг такой человек с гор спустился с трубкой в кирзачах. И Рузвельт не от того затыкался, что боялся, а типа опасался, как, например, в присутствии, может быть, вот если вот мы с вами ехали в лифте, и вдруг неожиданно войдет большая собака. А вот мы же все тоже притихнем. Только самый смелый из нас бы сказал: «Ой, ты песик», и стал бы он, например, гладить или как-то фамильярничать. Может быть, такие чувства Рузвельт испытывал?
3: Нет. Просто был загадочный 1,64 м, Сталин был, 1,64 м. Плюс в сапогах, наверное, без каблуков, как я полагаю. И, серьезно говоря, очень, очень такой серьезный мужчина. И все, нас боялись тогда. Сейчас нас никто не боится, мы носим свои ботинки какие-то.
4: Кстати говоря, когда Сталина хоронили, оказалось, что у него лишь одна пара изношенных туфель, и в гроб пришлось класть именно в них и закрывать ноги. Ваша информация ошибочна. Он ходил отнюдь не в сапогах.
2: Не, ну, во-первых, еще тут давайте я как великий специалист.
3: Он сидел, вернее, я просто вот знаю свидетельства очевидцев, его нашли на этой самой знаменитой даче, ближней даче, и он лежал в изношенном солдатском белье на продавленном диване, что делает ему честь. Так цезари умирали красиво, императоры умирали. Это, по-моему, один, кто там, Александр... Николай I умер также на железной солдатской койке. То есть, шутки в сторону, но тип знал, я имею в виду Сталин, он знал подсознательно, как умереть. Вот умереть надо так. И великолепно. Цезарь. Смерть Цезаря.
2: А насчет роста,
3: на продавленном диване.
2: Насчет роста, Юр, я еще хочу сказать тоже такую вещь. Вот, когда вы сейчас входили, вы видели, внизу вот у нас новый диагностический центр открылся при программе Монмаранси. Там и давление измеряют, и ультразвуки делают. Ну, чего угодно, даже аппендицит могут вырезать. И там у нас рост сейчас измеряется без учета пяточных мозолей, поскольку это искусственный нарост. Собственно, это тоже, можно, конечно, смеяться над этим, но если человек очень много ходит, по идее, то вот эта мозоль, нарастая, увеличивает рост. Поэтому это берется у нас как бы вот, как это называется, припуск такой. Ну, скажите, вот вы сейчас сказали, что нас перестали бояться. Такая фраза у вас проскочила. А мне кажется, что ситуация коренным образом меняется. Вот не так давно мне довелось побывать, все та же история, в стране Египет. Вот. Так я вам скажу, что там вообще при виде... ну, наших соотечественников, вот смуглые лица арабских граждан конкретно бледнели. Они прям очень как-то себя чувствовали неуютно и очень с почтением они относились. То есть, если они, например, к итальянцам, так типа макароны их звали, вот, то конкретно русских они немножко боялись. Вам не кажется, что если раньше вот именно Сталин... так сказать, утверждал такой, ну, миф о могуществе России, то сейчас вот некоторые персонажи, знаете, с этим, с гимнастом на крестах, там, болты, все дела.
3: Ну,
2: вот,
3: то есть наши бандиты.
2: Да, такое.
3: Не, ну, я приветствую победу наших бандитов и вообще всецело за то, чтобы нация свои любыми путями там я выдвигала и демонстрировала свою мощь и показывала. И у наших бандитов и лица энергичнее, чем у нормальных обывателей, это ясно. Это лучшая игра. Граждане, сомнений нет. Но раньше нас как бы боялись глобально и не на уровне там Филаха несчастного, там, что у него отымут там что-то, а боялись, что там отымут там континент, там отберут что-то еще, куда более крупное. Я за крупные дела. Каждый мечтает сделать крупное дело. Вот я считаю, что Россия раньше делала крупные дела. Вот в контексте любой передачи, вот даже нашей сегодняшней ночной, я так представляю, что нас слушают, наверное, половина чайников, там, недосыпающих людей таких каких-то, или, я не знаю, хороших людей, которым некуда деваться, да. Сидят дома там, куда деваться, некуда.
2: Нет, ну как, нас вот слушают очень-очень...
3: Так вот, даже в контексте вот этого всего, вот все-таки Сталин предпочтительный. Один, который шороху навел на всю планету и держал всех в неусыпном страхе. И в Кремле светилось окошко там до 3 утра.
2: Ну,
3: за это, что чем больше людей нервничает, тем лучше нам.
2: Скажите, вот вам как бы довелось долгое время жить вне пределов могучей, великой все-таки.
3: Довелось.
2: Вот. И, собственно, как мне кажется, одним из основных, одной, вернее, из основных причин, может быть, того, что называют в средствах массовой информации вот, развалом России, является активная интервенция всяческих буржуйских штучек. Всякие, начиная от памперсов вот этих реклам, то есть реклама серьезно повлияла, кончая, может быть, куриными окорочками. Вот благодаря нашей программе в большей степени все-таки куриные окорочка каким-то образом поприжали. Вот. Но скажите, почему?
3: Я вот это не знаю, почему вдруг?
4: Ну, у нас был цикл передач, вскрывающий происхождение куриных окорочков. Да, серьезный, на научной базе. И мы открыли глаза обществу потребителей, гражданам нашим. Вы знали, потом был скандал, отказ от... На правительственном уровне ездила делегация.
2: Ну, кстати, сейчас опять некоторые пираты, я вижу, валяются какие-то синие огузки. Но мы с этим...
4: Лоббирование очень сильно оказалось в нашей стране американской.
2: Я все-таки продолжу свой вопрос. То есть, скажите...
4: А памперсы, дело в том, что остались, понимаете? Вот с окорочками мы, в общем-то, сладили хоть как-то.
2: Не, но памперсы остались, я объясню почему. Потому что известно, что лучший памперс — это подорожник. Но вот выращивать подорожники, эти плантации, ни одна мать не согласится нигде. Она лучше лучок посадит, картошку на приусадебном участке. Поэтому дешевле пошел, купил паклю буржуйскую, заткнул там все дыры, и нормально. Так я вот о чем хочу спросить. Наверняка вам, я вот помню, вот в книге «Это я, Эдичка», да, там, по-моему, описывал что-то связанное с курями, такое вот именно с пищей. Почему вот у них вот это дело, оно как-то не может поколебать их буржуйский устой, а у нас вот это внедрение резко лишило все население своего лица?
4: Там же культа гамбургера нету,
3: ну, явно. Дошло, наконец до меня дошло, все ясно.
2: Да, я после того случая очень путанно
3: выражаюсь. Да, я вот тоже сижу и думаю... Нет, ну, нам бы нужны свои окорочка, зачем нам чужие, американские какие-то. Нам нужно свое. Ни один идиот нигде, ни в Японии, не станет покупать чужое, если есть свое. Или там станет покупать только как сноб, как я не знаю, там в исключительном случае. У нас же, вы знаете, сколько лет уже это все продолжается, постоянно такое вот... как это называется, идолопоклонство. Это нормально, там продукты люкса, там что-то, духи какие-то, это нормально купить иностранное. Но вот мы тут переходим на серьезные ноты. Мы выступали, вот Национал-большевистская партия выступала с 93-го года за запрет ввоза иностранных товаров, за то, чтобы это бойкотировать. Теперь, слава богу, это все наконец дошло до всех слоев общества. Начинают это все понимать, отказываться, но тем не менее у нас повсюду там турецкие рабочие, окорочка из Соединенных Штатов.
2: Простите, я позволю тут немножко не согласиться насчет рабочих. По-моему, при привлечении, так сказать, в своей промышленности дешевой, может быть, рабочей силы, это признак, так сказать, экономической твердости страны.
3: Да ничего подобного.
4: В Германии просто... турки работают.
3: Это признак дебильный. У нас мы не Германия, и у нас нет таких капиталов. У нас как раз противоположный феномен. У нас кто-то кладет большое количество денег в карман за то, чтобы приехали эти турецкие рабочие. Кто-то, какой-то чиновник, в каком-то министерстве. И то же самое, я не знаю, там покупают немецкие вагоны для железной дороги. Вдруг Министерство путей сообщения заказывает немецкие вагоны, хотя есть там вагоны, Тверской завод вагоностроительный. У нас идет неконтролируемое вот это вот бордель такой.
2: Скажите,
3: покупают где хотят, невзирая на национальные интересы.
4: Но беда-то в том, что наши курицы умерли своей смертью, поэтому их покупать никто особенно и не хочет.
3: Нет, мы должны покупать все наше, даже насильно. В 60-е годы в Америке был лозунг «Покупайте только американские продукты». У них не было ни кризиса, ничего в 60-е годы.
4: Но как бы Кадиллак 60-го года, он не хуже, чем Кадиллак
3: 90-го. Это не важно, надо запретить гражданам это делать, потому что иначе сознательно они не могут себя вести. Это нигде, ни в Америке, ни в Австралии никто себя не ведет сознательно. Поэтому какие-то есть законы. Нельзя или импортировать не надо, или запретить просто совершенно нормальным образом. Есть запрет. Нельзя покупать иностранные.
4: Но если носить очки в российской оправе, что станет тут с лицом? Вот,
3: просто... Да ничего страшного. Они дешевле. Там венгерские оправы.
4: У них огромные ямы на носу остаются.
1: Венгерские все равно не российские.
3: Так от всех остается. Это не доказательство, например.
2: Нет, простите.
3: От окорочков они говорят, там в темноте даже светится.
2: Конечно. Мало того, они воняют черт знает чем при жарке.
3: Они говорят радиоактивные. Вот тут я сообщу самое интересное слушателям «Эхо Москвы», что на самом деле действительно, вот говорят, что если их поместить в пакет кости так и в темноте так оставить где-то в пластиковый пакет вечером, вот посмотрите, возьмите остатки.
2: Фосфор выделяется.
3: Остатки фосфор, да, это радиоактивно.
4: А их рыбами кормят просто, они же рыбы воняют.
3: Ну, какую-то гадость во всяком
2: случае. Простите, я хочу вот такой задать вопрос. У меня...
3: Так что не жри, извините, не жрите эту гадость вообще.
2: Да, я, кстати, целиком...
3: Только в крайнем случае.
2: Я вот о чем хотел сказать. Я в свое время совершенно был повернут, как и все люди, более-менее причастные к музыке, на музыкальной технике. И я помню как-то в голос. У меня прям вот на шее надулись канаты, бельма выпучились. Я прям чуть ли не на балконе орал. Да сколько ж можно терпеть это говно. Вот почему выпускают такое количество всяких сонат, электроник сраных, всяких каких-то маяков, тратят столько железа.
3: Бесцветные, безвкусные.
2: Да, да, вместо того, чтобы лучше это сырье отдавать буржуям, которые бы делали нам вот хорошие магнитофоны. А вот если как бы верить вашим словам, это не имеет смысла делать, потому что нужно как бы пользоваться отечественной в данном случае продукцией. Но я считаю, что очень большое количество вот сейчас всяких там, ну, даже можно называть имена, там, это, пожалуйста, Вики Цыганова, Маша Распутина, все вот эти гремлины, они появляются именно из-за того, что в их детстве у них не было хороших магнитофонов. Они начинали воспитываться либо на кухонных брехунцах, по которым им заводили классическую музыку, либо на электронике, на которой звучал Абба ансамбль. А что такое стереосистема, никто из них и не знал.
3: Я понял это как бы вопрос, но ответ на него может быть только один. Это и что мы предпочитаем? Или мы предпочитаем там хорошее звучание, там, или, скажем, коньяк там Мартель или какой-то, который мы покупаем, который все равно подделывают там у нас, все это есть. Или же мы предпочитаем зависимость, в конце концов, которая через десятки лет или там, я не знаю, через 10 лет сознается всеми.
4: Но почему?
3: Мы зависимое государство. Уже даже в области вот этой легкой промышленности совершенно. У нас поставляют, у нас выделяют Москве, например, в долларах, вы знаете это все, и это не секрет ни для кого, а цифры приводятся, на закупку продовольствия. И закупка продовольствия из-за границы, в большей части. Ну, куда это годится? Мы что, великая держава или мы просто какая-то паскудная, мелкая такая вот государственное образование.
2: Нет, ну, в принципе, вот здесь как бы тоже трудно с вами, видимо, не согласиться, но, однако, скажем, если взять чисто технику музыкальную, Япония завалила весь мир, и вряд ли там как бы даже где-то в Германии будет котироваться какая-то германская техника, да? Вот скажите, если бы, например, вам бы довелось заняться вот распределением вот импорта сюда в страну, вот чтобы как бы вы разделили это, то есть, ну, например, что вот вы можете из отечественных товаров назвать, что действительно является реально хорошим и за что не стыдно, вот просто не стыдно, что не стыдно одеть или не стыдно скушать. Я вот из того, что не стыдно скушать, могу назвать бабаевский шоколад, да, он котируется, древесина, да. Вот. Ну, скажем, мы можем осилить какой-то там компьютерный, исключительно мозги, не экономическую базу, а интеллектуальную, да, поставлять дерево и делать шоколад. Но все остальное это, откуда мы возьмем хороший автомобиль? Вот как бы вы, вот Эдуард Лимонов, вы из этой ситуации бы вышли? Что бы вы начали делать?
3: Вот Петр Первый вышел из этой ситуации, он заставил делать так, как делали на Западе. Побеждать армии, не было флота, не было. Делали ботики там поначалу. Не импортировали же, не везли. В крайнем случае взяли, закупили эту рабсилу там, завербовали сюда иностранцев, которые работали на благо России. Все,
2: а турки
3: все
2: же сделали. У нас же сейчас есть, они же
3: турки,
2: работают.
3: Да, турки же что нам приносят? Ни хрена, наши рабочие то же самое могут. Камень на камень класть. Что это? Вы знаете, сколько нам обошлись эти все турки? И восстановление там Белого дома, и даже Госдуму турки делали. Их возили, они жили в гостиницах Украины и России. Вы знаете, как это так? Их возили на автобусах каждый день к месту работы. В 6 часов утра можно было наблюдать на Манежной площади выход шумный турок, и никого не было вообще. Я возвращался с каких-то электричек, я помню, и одни турки на площади.
2: А может быть, это специально, чтобы они не успели взять? Наши бы взять успели.
1: Город. Они в 6 часов приступали к работе и трезвые.
2: Да. А наши это уже бы
3: натеряли? Да, ну, не нужно, не утрируйте.
4: Можно турки было... за 2 недели вычистили весь Белый дом и сделали опять товарный вид.
3: Турок преимущество, когда они вычищали Белый дом, что они держат эти самые язык за зубами и никому ничего не сказали. Сколько там они трупов нашли, сколько они чего нашли, и все было тихо и шито-крыто.
2: Ну, так может вот быть, это заботится о, так сказать, о мозгах населения, чтобы не травмировать лишний
3: раз. Не надо о наших мозгах заботиться, мы сами как-нибудь население позаботимся и решим, что мы взрослые, что нам нужно, что не нужно. А то будут о наших мозгах.
4: Но если взрослого продержать в темном чулане месяца три, то у него как бы крыша на месте не останется. Средства массовой...
3: Извините, я за то, чтобы действительно контролировать разумно, разумными людьми контролировать деятельность государства. И деятельность государства, вот и его эта самая сила, и кулак его и заключается в том, чтобы, несмотря на то, что граждане хотят лакать там мартель, надо пить русскую водку, потому что иначе мы угробим все там. Несмотря на то, что граждане хотят покупать картошку из Франции, надо покупать свою картошку, иначе у нас ничего не останется, понимаете? Несмотря на то, что граждане хотят делать 4 миллиона абортов в год, надо запретить им делать 4 миллиона абортов в год, иначе у нас не останется население, понимаете? Граждане распущенные, сволочи, гады, падлы, извините. Их надо просто носом каждый раз бить. И когда они говорят, что население России там вымирает, и в этом виноваты жиды, масоны и иностранцы, на самом деле вы сами виноваты, идиоты. Зачем же вы выжигаете, там сидит баба одной бабе и рассказывает о том, как у меня там 28 абортов там, а у меня 32, говорит другая.
2: А потом начинают обсуждать Эммануэлу серию какую-нибудь.
3: А потом виноваты эти самые сионские мудрецы и кто там еще что.
1: Эдуард, извините, а как вот вы говорите, запретить, не делать, значит, больше 4 миллионов абортов в год, да? Это значит, это вот согласно... кто успел до 4 миллионов, это уже еще извините, можно, да? Нет. А кто вот 4 миллиона первый, уже нельзя.
3: Нет, тут не в этом дело. Это сведения Каирской вот этой конференции по демографии последней, которая проходила, что в России делается ежегодно 4 миллиона абортов. И когда нам наши вот там православные патриоты скорбя там крестясь сообщают, что вот это иностранцы виноваты, там иностранная культура, там Запад, который хочет русский народ прежде всего должен дисциплинироваться сам и осознать всю серьезность проблемы. Действительно, население уменьшается катастрофически.
4: Но вы посмотрите, сколько детей по улицам уже ходит бесхозных, а куда они все денутся?
3: Это все дети в основном приезжих, там, казахов, каких-то, бог знает кого. Я тут, меня уже все равно по 74-й статье собираются судить, так что мне терять нечего. Я хочу сказать, что это бесхозные дети из СНГ в основном.
2: Скажите, Эдуард, вот мы тут при нашей программе «Монморанси», ну, как бы все же на самоокупаемости, мы в том числе. Вот у нас возникла такая идея. Ну, вот все мы знаем, что сейчас очень модно создавать в совке, в бывшем, там какой-то гайд-парк, да, там, типа такой микро, чтобы там
3: отечественный... Бицепский парк, например, да, чтобы не гайд-парк.
2: Чтобы детишки ходили, там занялись. Вот мы хотим создать где-нибудь в какой-нибудь такой тихой и хорошей мажорной стране, может быть, в Дании, в какой-нибудь парк Горького. В микромодели, значит, там будут продаваться пережаренные шашлыки, даже будут гопники бить друг другу морды. Ну, и не друг друга, а всем желающим. То есть сделать такую микромодель настоящего парка Горького. Будут ходить, значит, дебильные металлисты, молодые, дебильные значит, металлисты молодые в дермантиновых таких куртках, в таких сраных самодельных, вот из гвоздей сделанных браслетах, и на плохих магнитофонах слушать AC/DC, например, да? Вот, действительно, милиционеры будут стать именно русские, которые будут происходить тщательный отбор здесь, это же командировка служебная. Вот, причем вход туда будет только за рубли. Это, во-первых, еще и способ, так сказать, как бы поднять наш рубль. Вот скажите, как вы считаете, сможет ли наша программа по бабкам чисто подняться на этом мероприятии? Пойдут ли тамошние люди вот на такой для них экзотический отдых?
3: Ну, пойдут, я думаю.
2: Мороженое будет советское.
3: Надо только добавить эту самую ментовку, там поставить такую с этими самыми, куда бросают, там нормально там посидишь, там двое суток.
2: Да, только все
3: одновременно будет небольшой дубликат такого, как он, колымского лагеря, где бизнесмены за большие деньги будут оттягиваться, там им там баланда, там, давай. Да. Это, кстати, не моя выдумка, я тут не хочу на себя это брать. Это существовало. Впервые это в Англии в 80-м году сделали копию нацистского концентрационного лагеря, и, значит, вот первый сезон там как бы отдыхало, первый там на уикенд, там было 44 человека, и интересен социальный состав этого всего. Это было сделано по типу там Треблинки или что-то, там рвы, там колючая проволока, все такое, рацион.
1: Ежедневно. А да. Может, это был способ похудеть?
3: Я даже помню, нет, я помню, значит, имя этого очень предприимчивого молодого человека, который открыл такой, Боб Акерман открыл этот лагерь.
2: Хорошая
3: он фамилия. Там, да, он там стоял с девушкой, с такой рыжей, я помню, на фотографии, по-моему, в Herald Tribune, в такой эсэсовской шинели, там такая шмара рядом с ним. И кто же были вот эти вот люди, которые туда на уикенд приезжали? Причем это серьезно, нет, там никаких смешков, там тебя загоняют, там ты жрешь баланду. Значит, практически 80% бизнесмены. Вот у нас кто впереди. Они и наркоту больше всех потребляют. Они впереди планеты всей, так сказать.
2: Как форма на Западе у нас.
3: Да, да. Вот. И вот если мы такое сделаем вот о том, о чем вы говорите, это может превратиться в очень доходное предприятие. То есть там небольшой такой маленький ГУЛАГ.
2: Да, да, совершенно.
3: Да.
2: Причем действительно все должно быть по-настоящему.
3: Конечно.
2: А он, например, ему там гопники по морде дали, он приходит к врачу, а врач уже датый. И такой там вместо там спирта, чтобы промыть ноздри, там какой-нибудь йод прям раз.
4: И ну, под 206 его на 3 года раз.
2: То есть все, все должно быть по-настоящему.
3: Да, а то вдруг попадет серьезнее на хорошего человека и влюбится. Да, навеки и уйдет.
2: Вполне, ведь бывают и хорошие
3: и уйдет,
2: люди.
3: И уйдет в снега в эти наши вот, за 60-ю параллель далеко.
4: Вот скажите, что более остро воспринимается? Пройти в белых итальянских сапогах по окраине Нью-Йорка, как описано вами, в Эдичке, по-моему,
3: да.
4: Или пройти здесь просто в любых сапогах по Бирюлёву часа в 3 утра. Как вообще это?
3: А я думаю...
4: Я могу подвезти сейчас Бирюлёву, у меня Бирюлёв. Машина еще теплая.
2: Погулять там?
4: Да, потом, потом вернемся.
3: Да нормально, я ходил-то везде, так что ты...
4: И что
3: я,
4: вот?
3: Я не знаю насчет Бирюлёва, у меня с Бирюлёвым опыта нет. Но Нью-Йорк тоже не слабо. Очень, так сказать.
2: То есть могут порепить.
3: Я думаю, Бирюлёв еще не доехал даже до Нью-Йорка, честно говоря.
2: А скажите, вот как бы насколько это прогрессирует, я имею в виду, вот такая дебильная уличная агрессия. Вот там, не здесь, а там. Вот, ну, скажем, в 80-м году, и вот сейчас, если попасть на одно и то же место в одно и то же время, больше шансов получить по репе, когда, в 80-м или сейчас?
3: Я не знаю, есть статистика, вот, например, где-то, я последний раз был в Штатах в 90-м году, вот статистика была, у них 1387 убийств, таких умышленных, в год было, и это пятое место. По штатам в Нью-Йорке.
4: После Подольска.
3: За 90-й год. У нас, по-моему, до сих пор еще меньше, на самом деле. Хотя у нас там...
4: У нас скрытая статистика, об этом же много да? говорили, что у нас не попадают очень многие случаи в сводки.
3: Ну, честно говоря, то есть вот такая вот уличная преступность, ну что, она, по-моему, еще где-то или почти достигла, или еще не достигла.
4: Нет, вот именно гопники. Я не организованные банды, а просто случай, что какой-то псих подойдет к тебе и скажет вообще.
3: Не, ну там то же самое. Организованная преступность вообще касается только... Она беспокоит людей богатых, она беспокоит бизнесменов, она беспокоит какие-то там сферы в бизнесе, там кто-то задержится. Вообще организованная преступность, это меньше всего на самом деле волнует граждан. Когда говорят, что мы там разрушим, мы сделаем то-то, приходит генерал, говорит, мы разрушим организованную преступность. Обывателю надо вообще положить. Ему главное добраться до своей двери сухим, теплым и нормальным, и вот что его заботит. А то, что там стреляют каждый день генеральных директоров, ему должно быть положить. И мне тоже, честно говоря, я абсолютно не жалею ни генеральных директоров. Я знаю, думаю, что они там разберутся сами. Организованная преступность как раз это последнее дело. Надо в основном просто грести, чтобы обывателю было хорошо. Если кто-то хочет добиться на этом деле и, так сказать, искоренить преступность, он должен, прежде всего, обывателю.
4: То есть, если на каждом перекрестке поставить солдата с хорошим автоматом...
3: Не, да, это не есть... поможет. Надо возродить институт участковых или то есть, или внедрить институт шерифства. Когда блок, то же самое было в Германии, тут греха таить нечего, и это эффективно. После 1933 года был надзирающий над блоком, и он знал все, что там происходит. То, что там появление любых людей, сразу же чужих, немедленно сигнализируется. Таким образом можно контролировать всю страну.
4: Это то, что мы в Рэмбо видели, да, вот начало? Вот, то есть он
3: ну,
4: приходит,
3: в Рэмбо мы видели, да. Но на самом деле вот это институт такого околоточного надзирателя, это это институт участкового, и это шериф.
4: И вы за вот это?
3: Я за, абсолютно. Если угождать обывателю, то да.
4: Но это же тот же самый структурированный человек, который в убийстве часового. Как это, как у вас назван? Человек из санатории, да?
3: Дисциплинарный санаторий книга называется, да.
2: Вы знаете, я предлагаю отвлечься на музыку, просто параллельно тут происходит съемка на фотоаппарат, у него пленка кончается, он руками отбивки машет флажками. Мы сейчас прервемся на музыку, а после музыки, может быть, даже после новостей продолжим наш разговор. Напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов. И напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов. И сразу такой вопрос. Вот как-то мы начали говорить в прошлую получасовку о там каких-то неприятных уличных инцидентах, обо всей этой байде. А вот я как-то поймал себя на мысли, что, будучи, находясь не у нас в стране, этого почему-то опасаешься меньше. Видимо, потому что как-то, ну, не верится, что на тебя, вот на такого русского парня, вот особенно каковым являюсь я, таким пухленьким, милым здоровячком, понимаешь, наедет какая-то там забугорная нечисть. Что, я только скажу им, я русский. Вообще, как, даже не то, что я им скажу, это опрос, не может быть, это люди какого-то параллельного мира. Вот в связи с этим у меня такой вопрос, может быть, несколько странным он покажется. Как вы считаете, вот как в глазах друг друга выглядят, например, разные породы птиц? Ну, например, птица тукан и птица голубь. Вот являются ли они в понятии и в понимании друг друга существами, так сказать, стоящими на одной ступеньке? Могут ли как-то общаться? Или это совершенно как-то инопланетные создания?
3: Ну, еще может быть, что тукан вроде коршуна, который жрет голубей, там вот вроде этих мелких пород, там ястребов, коршунов. Я не очень так разбираюсь в биологии, но, по-моему, у него огромный клюв этого тукана, да?
2: Это дятлообразная птица.
3: Ну да, но очень может быть, что он и жрет голубей. Это как рыбы, знаете, щука лопает всех остальных. То есть тут не исключена возможность, что именно так относится тукан к голубям, как к жратве теплой.
2: Ну, а вот вы себя ловили на такой мысли, вот будучи, опять же, находясь там, что как бы вот вокруг вас параллельный какой-то мир, что вот эти люди, они как бы, ну, не то, что мыслят как-то по-другому, а вообще они с точки зрения вашей не мыслят, и вы с точки зрения их тоже никак не мыслите. То есть просто вот какая-то совсем другая, даже не цивилизация, а вообще непостижимое уму друг друга такое странное соприкосновение.
3: Не, никогда такого в голову не приходило. Все, это просто та же особь человеческого рода и подчиняющаяся немножко, чуть-чуть немножко другим общественным, социальным законом, а природа у людей везде одна и та же, это ясно. Все боятся, есть страх, есть там голод, есть любовь, есть там нормальные все там 3-4 категории вот таких вот таких основных инстинктов. И все. А что в иностранце удивительного? Ни хрена. Только он говорит на... И если знать языки, вот я, например, с Божьей помощью 2 выучил, и понимаю, насколько банальны они все. Вот там идешь, сядешь рядом с туристами и слышишь, что они говорят. Ага, вот там нет автобуса, а сейчас придет, да. А вообще это там, ну, такая, на самом деле, чепуха примитивнейшая. То же самое и даже и с большими людьми, там, бизнеса, где они все такие же, как мы, или чуть-чуть такие же, или не совсем. Это одно и то же. Даже скучно, на самом деле, потому что ни австралийцы ничего от нас не отличают. Теперь уже и негры ничего от нас, кроме вот этого его шкуры такой, не отличают, к сожалению. Раньше хоть были негры такие какие-то живописные, там ходили в каких-то соломенных юбках, жрали там людей. А теперь все одинаковые. Куда ни приедешь, в Амстердам приезжаешь, тот же вокзал, бордель, те же вывески этих самых фирм там, и в Москву приезжаешь, то же самое, очень скучно. Вот Дэвид Боуи, о котором мы, кстати, вот сейчас в перерыве тут говорили о концерте Дэвида Боуи, как он может людей поднять и прочее. Он ведь ездил, например, в Восточную Германию оттянуться, жил в Берлине, в Западном, и ездил на метро в Восточный Берлин, один из первых, еще в 1977 году, и ловил кайф. потому что он человек такой продвинутый, он понимает, что это такое. То есть он ездил и говорил, вот великолепно, туда едешь, как в 50 там какой-то год. Там до сих пор такие фройлен в накрахмаленных передничках.
2: Изобрел себе как машину времени.
3: Да, и вот вопрос, кому мешала эта Восточная Германия? Зачем они, это я уже от себя говорю, разрушили? Потом вот у таких, у самых продвинутых рок-звезд время от времени бывают такие озарения. Вот Нина Хаген тоже говорила. Она говорит, зачем трогали Восточную Германию? Надо было оставить ее заповедником. Пусть бы все люди ушли там на Запад, а тут бы была бы вот такой заповедник. 50-е годы. 50-е годы было очень здорово и мило.
2: А вы были на концерте Боуи, да?
3: Я вот не был, но вот мы сейчас разговаривали. И
2: просто я туда интересно...
3: Пусть кто был, тот и расскажет. Вот расскажите.
2: Я просто туда очень интересно пролез. Меня никак не хотели пускать. Дело в том, что именно меня почему-то очень не любят организаторы крупных концертов. И отовсюду выводят за ухо, иногда за губу.
3: Как это за ухо?
2: Ну, прям за ухо берут и выводят. Вот, а здесь как-то я все-таки договорился, упросил и даже сослужил пользу Дэвиду Боу. Вот все, кто был на концерте, наверняка видели, там висел такой человек запеленутый. Вот, вот это был я, исполнял эту роль. Вот я висел над сценой, исполняя роль декорации. Так слушал весь концерт, меня там здорово просквозило, но это было единственное условие.
3: Это правда?
2: Такая совершенная правда. Вот,
3: меня, конечно, можно так, это же, поймать, я там не был, но с другой стороны, как висел.
2: Вот, провисел, видно было хорошо и слышно зато. Вот. Юра, ты, по-моему, что-то...
3: Вот Юра был.
4: Я хотел сказать, что там из-под одной фигуры капало к концу концерта. И был Александр как раз.
2: Нет, а я висел наверху. Капало это из-под нашей девушки Прохора, которая вот на...

0: Исследует какая-то загадка такая. То есть Богу 49 лет, для меня 49-летний мужчина, это что-то сидящее во дворе, хлопающее домино, портвейн, то есть нормальный такой отец семейства за двойку по уху. Вот. А Богу это живчик, очень активный, человек, который знает, что делает, человек, двигающий, в общем, поп-музыку вперед. Ну, это подросток по яркости восприятия жизни и очень активный мужчина, и творческий, и в 93-м году он женился на топ-модели. То есть, с одной стороны, всегда считалось, что именно в наших андеграундных таких подвальных условиях и рождается настоящее искусство. А с другой стороны, глядя на вот таких персонажей, как Боуи, смотря такие фильмы, как «Форрест Гамп», понимаешь, что там вот эта самая живость. И я уже просто не знаю, то ли в андеграунде надо искать какие-то искорки, то ли сын хозяина клуба Дэвид Боуи, которому вышибли глаз в том же клубе, который всегда женат на красивых женщинах, строит из себя гомосексуалиста. То есть, ну, изгой как бы для нашей культуры.
1: Что ты имеешь в виду, Боуи?
0: Да, вот то есть где та самая живость и где та самая, в общем, передний край, на ваш взгляд?
2: Это кого, меня, что ли, спрашиваешь?
0: Да, конечно.
2: Ну, я, что я могу сказать, я как бы в том же самом положении, там, даже старше Дэвида Боуи, потом я тут ничего, у меня нет на это объяснений. Ну, он что, Мик Джаггер тоже, ему уже вообще, по-моему, 50 с лишним, да, 50.
1: Да, такой.
2: Он 42-го, по-моему, да, значит, где-то 54.
0: Это я не про то, то есть где вот как бы глубина сознания, глубина культуры, то ли в нашем андеграунде, откуда мы все вышли.
2: Ну, там нельзя назвать прямо Дэвида Боуи корифеем культуры. Он, конечно, не Моцарт и не кто-то.
0: Даже не Сальери.
2: Да, и это все-таки массовая культура. И до сих пор это существует, различие там между массовой культурой и культурой как бы чуть выше, там, серьезной, какой угодно. Ну, конечно, здорово, вот такой мальчик, как он говорит, из Брайтона. Он, правда, врет очень много. Вы знаете, например, он не в Брайтоне жил. Он был из более такой буржуазной семьи и жил где-то там два квартала от Брайтона. Но сейчас он говорит, а я там в Брайтоне родился, я там... Потому что это здорово, пролетарская такая, как бы... давно стало модным пролетарским таким быть. А вот у нас, например, у нас отсталось. Вот Шемякин утверждает, что он из каких-то там князей черкесских, черкасских. Это у нас до сих пор такая старая, затхлая, вонючая такая дворянская традиция. Там надо быть Михалковым или каким-то. А вот у них более продвинутая, но все равно ложь и провокация.
1: Простите, а я вот замечал несколько другое, что меня всегда удивляло. Вот и Юрий мне не даст соврать, как эксперт по андеграунду. Вот, например, стоит, например, какому-то представителю так называемого... Я вообще андеграунд ненавижу, честно говоря, потому что это жопа полная. Вот из нее надо вылезать.
2: Это
1: серьезно.
2: Правильно, да, я тоже согласен.
1: Вот есть индепендент, да? То есть, может быть, искусство независимое. Андеграунд — это то, что, как правило, никому не надо. Вот давай как-то назовем то, что никому не надо, явлением искусства на букву А, и будем там этим гордиться. Вот. Ну, и даже в индепенденте это есть. Когда кто-то, например, покупает себе там хорошую гитару, да, или, не дай бог, автомобиль, то как бы вот коллеги по искусству начинают, типа, первая фраза, ты что там зажрался, хрюкают, мажоришь. Вот смысл в том, что как-то, мне кажется, тут вы не правы, сказав, что здесь как-то людей наоборот тянет вот каким-то мажорным делам, наоборот, здесь до сих пор очень стыдно быть богатым. Я объясняю
2: ну,
1: это
2: не,
1: тем...
2: Ну, не, я не соглашусь с этим. Нет, нет, нет. Напротив, масса людей именно и гордится. Все бывшие советские люди заражены абсолютным таким снобизмом. Они в первую очередь приезжают, там, вот я когда жил еще в Париже, они жил здесь, то все приезжают, там говорят, что твоя квартира там. Я говорю, да, а что такая маленькая? Я говорю, ну, в центре, там, на крыше, там, вообще, традиция, там, мансарда. Я говорю, а что, другой нет, да? А то ты разводился, может, жене оставил? Я говорю, да нет. То есть ценится вот то, что как бы есть стандарт, там, квартира, там, дача. Ну, нет дачи, нет квартиры, но человек, может быть, действительно очень известен, но нет этого. или там принципиально не хочет, или как угодно, там, через голову, предпочитает жить там в лифте, там, ну как в конце концов, черт возьми, почему это? Ну, все равно такая обывательский стандарт есть у всех. И здесь тоже. Почему? Вот Барри Алибасов там, я пришел к нему домой, значит, первый раз там, и мне сделали вид, что его там, его нет там, секретарша или кто-то стоит. Нет, он

0: Он вышел там куда-то на 5 минут. Давайте я вам пока квартиру покажу. О. Там показывают. Вот тут вот ванна, тут полы, тут такое. Я все посмотрел, потом говорит, ну вот и Барри вот тут он вошел, так сказать. Ну что, я посмотрел на квартиру. Ну, ты понимаешь, для меня квартира, ну, господи, я их видел миллионы. Я работал там у мультимиллионера слугой, да, там, хаускипером, мажордомом, там, в доме, в котором 14 спален одних было только. Видел этих богатых людей, извините, столько, и в разных видах. И что такое? В Америке только 500 тысяч миллионеров, да? Ну, ну и чего? И все, можно какие угодно ванны сделать, или какой угодно паркет.
1: Кого-то, я в данном случае согласен.
2: Просто любая наша домохозяйка скажет, если ты такой умный, почему же ты такой бедный? И любому человеку, у которого нет 14 спален.
0: Да-да.
2: Поэтому здесь это очень серьезно все.
1: Нет, я согласен с вами насчет того, что как бы определенный слой людей, который и ставил своей целью как бы добиться изначально там норковой шапки, да, и там автомобиля «Волги». Для этого там становились директорами завода. Ведь сейчас есть распоряжение. Нет, ну,
0: советский,
1: да?
0: Человек, вот извини, я перебью, просто не могу слушать. Потому что я вижу, это изначально, это кто угодно, это там моя мама, кто угодно. Они все дикие обыватели были и остались. Обыватель, он прежде всего, конечно, в советском понятии, что такое богатство? Это квартира, в первую очередь. Единственное, что советский человек имел, это квартира там, или комната, там что-то. Все, и как это обставлено. А вот я, проживший вот столько везде и слепившийся эстетику из других вещей, я, наоборот, всегда гордился, там, покидая квартиры, бросая все, книги там бросая, уезжая там с двумя чемоданами, я себе, всегда себе говорил, там, через много стран и три континента, что вот эта доблесть, бросил и пошел там. Вот, на самом деле ничего не надо иметь. Надо иметь славу так, что тебе всегда бы открыли, каждый алкаш тебе на улице нальет, и каждая девка тебе даст. Вот в буквальном смысле слова. Вот это надо, вот Лиза меня там это дала мне под ребра. Но тем не менее, вот на мой взгляд, идеал такой. Вот вышел ты в мир голый, и идешь по нему, и все знают, кто ты такой, или тебе в морду дадут, или наоборот там приветят.
1: Есть такая теория, действительно, что вот какая-то зацепка за какое-то конкретное гнездо, она убивает и дает только прилежь.
0: Абсолютно. Конкретно. Надо выбрасывать вещи, освобождаться от них. И у меня ничего не осталось. Вот я когда-то уезжал из России, ничего, ни колечка, ни одной фотографии, ни хрена от того, что у меня было.
1: Это, по-моему, очень хорошо Рэй Брэдбери вот, в «Вино из одуванчиков» у него есть рассказ. Там вот под это так, очень такая детская теория подгоняется для детишек, но очень, на самом деле, умный. Я помню, когда прочитал, был очень удивлен насчет вот, скопления разного хлама как раз. А под хламом там, видимо, что-то другое у него подразумевалось. Более обширный. Вот Лили что-то тут хочет...
3: Да, я хочу вклиниться, спросить. Причем сразу два вопроса тогда задам. А то уж как-то совсем не вклиниться. Значит, вот по поводу вашего отношения к вещам мы сейчас услышали. А у вас есть какой-нибудь лозунг по жизни? Вот, например, какая-нибудь такая выжимка, такая вот коротенькая, такое резюме. Вот, например, я люблю такую фразу повторять, что лучше сделать и пожалеть, что сделал, чем не сделать и пожалеть, что не сделал. Вот это первое. А второе, как вы думаете, почему раньше как-то о вас говорили об общественной вашей жизни, а сейчас больше говорят о личной? Как так получилось?
0: Ну, на второй вопрос трудно, наверное. Не, я думаю, не трудно ответить. Это как бы общественная жизнь вроде табу, там вроде фашист, кто там еще, я не знаю, кто я для публики. А о личной жизни говорить можно. А личность все-таки интересует всех, поэтому вот почти безопасно говорить о личной жизни. Там одна жена, там вторая, там кто-то что-то еще. Об одежде. Вот меня недавно, по-моему, Стас, кажется, журнал просил. Вот напишите, давайте нам об одежде наговорите. Там. А политику нет, мы политику. Вот об одежде годится. Там.
3: Ну, может быть, просто потому, что политика надоела всем.
0: Да это неправда. Почему политика надоела всем? Политика – великолепное искусство, как балет такое комплексное, интересное. Нет. А вот кредо, как вы говорите, у меня нет. На самом деле, никогда не задумался. Теперь, наверное, надо придумать, создать, как бы. Ну, да, вот типа «Живи у подножия вулкана», вот я почти уже высказал. Я считаю, что не надо скоплять, конечно, материальные ценности. Меня в детстве всегда удручало вот это вот. Спать надо было в 9 часов, и потом вот среди всех этих шкафов, там пахнущие нафталином какие-то вещи, надо было ходить бесконечно. Я думал, неужели я так всю жизнь и проживу? Там один и тот же пейзаж из окна. И потом это отвращение осталось. Я не могу так вот. Я думаю, Россию сгубила дача. Что еще? Дача. Вот.
1: И участок.
0: Дача, участок, да, участок.
2: А вот жить с одной женщиной, это тоже один и тот же пейзаж из окна? Вот это... Женщина — это та же вещь, к которой нельзя привыкать? Или все-таки это какая-то другая категория?
0: А вот вопрос на засыпку, буквально такой, на вшивость, наверное, получается. Ну, я никогда не собирался, я всегда влюблялся так очень круто в женщин, да? И пытался честно прожить всю жизнь, умереть в один день. Но не получалось.
2: А процесс расставания с женщиной — это потеря или это просто там ступенька на другой какой-то уровень там?
0: Ну, то если ее ценишь, то это потеря, конечно. Это большая, да, большая потеря, безусловно. И потом это как бы крушение там философских каких-то основ там мира, там что-то еще. Это точно. Даже тогда, когда по моей инициативе это происходило, все равно, в общем, такая предмет для размышления. Как смерть в миниатюре, на самом деле. Потому что, вы понимаете, вы живете с человеком, это ваша... Это как бы ваша пещера, там одна и та же охота, одни и те же инстинкты, одни и те же враги, и вдруг вот все меняется, и надо по-другому. То, да, менять врагов, менять друзей, менять все. Это смерть, да, такая.
1: Ну, как с другой стороны, змея, она меняет часто шкурку свою. Может быть, как бы смерть — это не сильно сказано, потому что если уж меняешь, то, значит, к этому готов.
2: С другой стороны. Образ мужчины-завоевателя, мужчина...
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой- я не культивировал. Вот я тут сразу могу. Образ мой, может быть, и такой, но я так поднимаю руки вверх и прошу внимания, что я никогда не культивировал. Если прочесть внимательно мои книги, то у него там у моих героев постоянно неудачи, там какие-то, там, какой-то вон в Эдичке, там встал, не встал, там все эти проблемы, как у всех. Вовсе нет, вовсе нет. Просто я, другое дело, я как человек, там, я не знаю, завоеватель или нет, черт, кто знает, это не мне судить, наверное. Я не от Аркушинашвили, который...
1: Скажите, вот насчет все-таки литературы я немножко хочу вернуться. В свое время все такие литературные устои, они были разбиты просто вот этим романом «Эдичка». Ну, практически это так, вот весь, так сказать, общебазитический литературный уклад это разорвало. Вот. И как мне показалось, затем в эту, так сказать, вот этот разрыв, который образовался, полезло огромное количество уже различных писателей, которые, ну, не то, что они там под Лимонова работали, а пытались элементарно, может быть, эпатировать публику. У вас этого не было, по идее, в этом романе. Это действительно была бомба. Вот. Но сейчас, как мне кажется, появляются, опять же, очень такие небезынтересные люди новые, которые, в свою очередь, разрывают еще одну бомбу. Вот как вы относитесь в данном случае к Владимиру Сорокину?
0: Ну, Сорокин — это не совсем то, что я. Это скорее вот... Вы говорили об этом андеграунде. Вот он как раз скорее такой нарочито и специально такой авангардист. И мне это было неинтересно. Вот я тут начинал как авангардист в поэзии, потом дорос до определенного там уровня и подумал, что это я могу потом до скончания жизни своей крутиться в этих московских кругах, писать все те же какие-то вот такие концептуальные, пышно говоря, или там постмодернистские, или как их ни назови, там и вещи, и чего, и что дальше. Это было страшно, скучно и неинтересно. Я не захотел вот со своей стороны быть Владимиром Сорокиным, а Владимир Сорокин, наверное, хочет быть Владимиром Сорокиным, потому что желает, потому что определенную какую-то нишу там-то ему, он вылез в это и сидит там тихо. Я думаю, это же очень скучно. Все-таки авангардизм — это как, знаете, вот быть специалистом по лепке там рельефа на балконе, да? А здание все ты построить не можешь. Вот хочется все-таки построить все здание, как бы. А рельеф, ну хорошо, там пусть он будет чуть хуже, чем у Владимира Сорокина, там, но зато все здание будет завал, там, как сталинские эти на Смоленской площади там стоит и стоит, и издалека видать, и здорово, и красиво. То есть вот я рассуждал почти так же сознательно, когда я вот ушел в... стал писать прозу и романы, почти так же я и думал. Я, правда, не ориентировался на Сорокина, но на других авторов.
1: Скажите, вот такой вопрос немножечко общий и, в общем-то, вообще, может быть, из другой области. Существует масса способов объединить людей, объединить базетически. Ну, там, как пример, там можно устроить распродажу колбасных изделий, все базетки там в бегудях с мушками на губе ринуться, прям покупать с тележками. Вот, можно сделать нападение на какой-нибудь идиотский Белый дом, никому, по-моему, нормальным людям, просто нахрен не нужный. Опять же, все побегут, один, значит, базетовый побегут такие с выпученными бельмами и с надутыми веревками на шее защищать, другие нападать. Ну, масса, да, там, выставку какую-то сделать. То есть тоже люди пойдут. А вот есть ли, на ваш взгляд, какое-то средство людей, наоборот, разобщить? Потому что я вот считаю, что разобщение — это единственное благо и единственный выход из каких-то дебильных катаклизмов, как-то политических, так и экономических. Если каждый будет не стремиться к объединению, а заниматься исключительно своим делом, которое ему нравится. Вот меня удивили во время всех этих пучей и всего этого скотобазы, все это меня удивили и порадовали водители автобусов, которые ездили по Отрадному, по своим маршрутам. Это были самые уважаемые люди. Они не бежали защищать, но делали свое дело люди. Вот, вот какой-то рецепт. Как разобщить людей?
0: Не, ну тут я нахожусь как раз вот на стороне всех этих базедовых, как вы говорите, которые бежали к Белому дому. Я туда прибежал как раз в ночь до 20... Когда был декрет Ельцина, 1400 объявлен, 22-го, по-моему, да? Ну вот этой ночью уже сразу, в 9 часов. В 8 часов он был объявлен, в 9 я уже туда подъехал и был в первом листе добровольцев. Нас было, по-моему, 11 человек, и был откомандирован, значит, к подъезду номер 1, который на набережную выходит. Там, кроме меня, еще был один парень такой немножко хромой, и 2 мента было, и на всех был один пистолет. Вот мы должны были защищать это дело. Генералов зато у нас было много, там генерал разводящий, генерал там принимающий и так далее. То есть я считаю, что в эпоху, когда вот все эти катаклизмы происходят, надо забыть о своей индивидуальности, исключительности, и все-таки как бы благороднее переть с массами, забыв обо всем, и пусть это тупо, пусть это глупо. Я не разделял ни Рудского, я всегда считал, что он серый человек, и писал об этом и до этого. Есть статьи, опубликованные до 93-го года. И Верховный Совет я не любил. И выступал в свое время на первом съезде ФНС в октябре 92 года против сотрудничества с Верховным Советом. Но я пошел туда, потому что надо было выбирать.
1: Кому?
0: Где...
1: Кому?
0: Это не так важно.
1: И зачем? Вот зачем?
0: Нет, потому что быть над схваткой очень легко. Быть вот таким вот с чисто умытым...
1: И почему над схваткой? Вне схватки?
0: Вне схватки ты быть над схваткой. С чисто умытыми когтями и потом там сидеть и... Нет, важнее было быть в грязи. Даже, я думаю, на другой стороне было быть благороднее как бы. Надо участвовать. Вот я так считаю.
1: Простите, вот такой вопрос. Вот вы как писатель, да?
0: Даже
1: вот,
0: в кровище, во всем в этом, в гадости. Это наша эпоха, это наш мир. И я считаю, что нам не простят, если мы не будем участвовать.
1: Огромное количество писателей советской эпохи писали про колоски, там, про вымя коровья. И вот эти книжки, они как бы должны были объединять людей на труд. И понятное дело, что никто особо не трудился. Вы вот, опять же, в вашем романе «Яичко», там главный герой чешет яйца прямо вот на мостовой, ему все равно, что о нем думают. Он целиком индивидуально, он чешет яйца, а кругом ходят люди. Это замечательная акция, да?
0: Трактовка несколько вольная, но так...
1: Ну, тем не менее, вот...
0: Согласимся.
1: Вот человек, который читает вашу книгу, как мне кажется, в нем как раз и должно воспитываться вот это чувство индивидуальности.
2: Он как раз не пойдет к Белому дому в 8 утра.
0: Пойдет.
1: Нет, я не пошел. Может быть, кстати, эта книга повлияла.
2: Вот мы, воспитанные на вашей книге, да, не пошли.
1: Я в это время, например, записывал композицию. Записывал композицию.
0: Я чего-то не успел.
1: Нет, нет.
0: Не успел вживить и промыть мозги.
1: Просто как бы вы не согласны с тем, что если каждый... Вот в чем стабильность? Почему, например, в таких странах, как, я не знаю, там какая-нибудь Швеция, да, весьма-весьма мало каких-то вот таких раскладов. Там люди работают, там пусть там они, да, немножко...
0: А зачем
1: там...
0: нам стабильность? Вот меня удивляет. Вы вот как бы... Ведущий такой программы, вы говорите о стабильности. Что вы будете со стабильностью?
1: Нет, я говорю не о том. Я говорю о буйстве идиотов, которые выражаются в массовых явлениях.
0: Это неправда. Это неправда. Даже заблуждение. Толпы, они интересны. Ну потому не...
2: В Африку ездить и смотреть, как интересно
0: вот
2: заблуждение
0: идиотов,
2: толпы. А когда
0: буйство идиотов вот сейчас. Вот буйство идиотов, когда безопасно можно пойти и проголосовать за одного или за другого. И тот, и другой кандидат абсолютно серые, неинтересные, это одинаковые, из одного подъезда люди. Действительно, из одного подъезда на это... Александра Невского, ну, дом номер один, и Зюганов, и Ельцин. Вот это и есть буйство идиотов, когда безопасно можно. А вот когда вы идете и свою шкуру подставляете вот в этом самом разгроме, вот это вовсе не буйство идиотов. Там было немало невинных, сумасшедших людей, но было и масса, например, масса молодежи абсолютно неполитической, которая доставляла удовольствие там поджигать эти бутылки, бросать, падать под пулями, которые прикрывались алюминиевыми щитами, идиоты. Это весь наш народ в этом, во всей его красе, невинности, сумасшествии и великолепном открылся.
1: А вам не кажется, что вот как раз цель именно писателя, цель музыканта, цель художника как бы воспитывать в людях, так сказать, полное отвращение к подобному роду безумных действий.
0: А почему художник должен быть примирителем? Не вовсе
1: нет,
0: неверно.
1: Не обязательно, не обязательно
0: он может быть возбудителем беспорядков, беспокойства.
2: А вы у себя в квартире хотели бы вы жить в коммуналке, например, с психом, который хватает сковородку и каждый вечер за вами бегает? То, о чем вы говорите, это интересная экскурсия в какой-то катаклизм. Потом вы свернулись, вернулись в свою квартиру и начинаете это описывать. Если это будет ваш сосед, например, постоянный...
0: Это в данном случае не годится вот это вот сравнение, поскольку...
2: Нет, ну как, мы живем в стране в какой-то, достаточно тесной, да, для всех нас.
0: Нет.
2: Если здесь будут интересные катаклизмы, то жизни здесь просто как бы и не останется.
0: Я с вами совершенно не согласен. Нельзя применять вот такие вот там сосед, там по квартире.
2: Вот Москва — это наш город,
0: нет,
2: да?
0: Нет, ну речь
2: конечно,
0: идет...
2: Для всего,
0: речь идет о социальных, о каких-то взрывах, об определенной позиции, там, за, против, там. Сосед тут никакого отношения не имеет. Ну и что сосед? И что?
1: А можно,
0: соседу,
1: извините,
0: соседу
1: спрашиваю,
0: надо тоже дать по голове.
1: Спрошу по-другому. Вот шлепнули бы Эдуарда Лимонова около Белого дома, ситуация бы не изменилась. А ну, может быть, вы еще напишете хорошую книгу. Какое право вы имеете право, вот какое право вы имеете, собственно, выходить туда, вот куда-то лезть?
0: Имею такое же право, как господин Пушкин там на Черную речку поехал и положил на всех. Мнение его не интересовало. Теперь говорят, о, может быть, он написал. А, скорее всего, ничего бы не написал. И, слава богу, что перестал писать, а иначе бы написал всякую чепуху, как Евтушенко.
1: Ну, давайте...
0: Был бы автором 37 поэтических книг, а так оказался автором сегодня там...
1: Послушаем композицию одного очень почтенного человека, Челентано, который записал...
0: Адриано!
1: Записал альбом «Чумовой». Кстати, у него вышел новый, еще один альбом в 96-м году. Но мы слушаем альбом, который записан в 1994-м.
0: А почему же мы такие обделены судьбой?
1: А потому что я не хочу давать людям то, что слушаю сам. Я жаден.

0: Напоминаю вам, что в гостях в нашей программе писатель Эдуард Лимонов. И вот речь у нас шла, так сказать, в момент звучания мелодии о том, что есть на самом деле история. Вот я как бы утверждал, что история — это вот альбом Челентано, да? Это как бы может быть картина какого-то великого художника. Это может быть вот произведение самого Эдуарда, которая называется «Это я, Эдичка». Вот. Но ни в коем случае не какое-то кровавое месиво демонов, сошедших с ума от плохой экологии и вышедших нападать и защищать, выпущив Бельма. И также я выразил свое мнение, сказав, что как бы человек, который способен командовать полками, не должен идти в разведку. Но это я так красиво, витиевато выразился, что вот шлепнули бы Эдуарда Лимонова там, и не написал бы он следующей хорошей книги. Но он со мной ни в коей мере не согласился. И я вот как бы предлагаю вам высказать теперь вашу точку зрения.
1: Да, ну, проще говоря, мы ругались тут в перерыве, кричали там.
0: Мебель перевернули.
1: Не, ну, моя основная вот позиция такова, что надо быть там, где люди, и в один прекрасный день забыть свой индивидуализм и все на свете, и быть на той, я подчеркиваю, на той или на другой стороне, но участвовать в этом кровавом месиве, в этом прекрасном и яростном мире, там, перефразируя Платонова или кого угодно. То есть вот мне не стыдно перед читателями, я не знаю, перед историей, мне не стыдно. Я был в Белом доме, я был там у Останкина, лежал под теми же пулями и видел вот то, что видели миллионы обывателей по телевизору, как этот грузовик разгоняется там, и как потом стреляют из гранатомета, и потом шквал огня нам по головам. Я это на себе испытал, я знаю, отползал я оттуда, все это, я это пережил, и надо было пережить. И мне теперь можно, так сказать, спокойной совестью сказать, что я участвовал в этой трагедии, трагической истории моей страны. И мне противно, когда какой-нибудь Ростропович появляется там в последний момент у Берлинской стены, которую только что разрушили, и играет на своей виолончели. Там этот могильщик, некрофил такой. Понимаете?
0: Скажите,
1: или Солженицын приезжает, стерва, извините, через много времени после всего этого, не участвуя ни в чем здесь, и потом начинает людей учить. Я теперь вот могу преспокойно учить, потому что при всех событиях, которые здесь происходили, я был здесь всегда. Никто не может сказать обратно.
0: Солженицын, он же мудрый старец.
2: Он Сим Симыч Карнавалов.
0: Да. А вы знаете, вот а как вы относитесь к таким вещам, которые реально имели место, вот со мной, опять же, да? Вот, скажем, один человек, вроде очень умный, мне звонит, говорит, пойдем там к Белому дому, там наших полно, уже защищать, я говорю, наших, там, говорю, нет, забудь это слово. Второй звонит, говорит, там был огромный праздник, там, типа, я свою фирму назову КРС, типа, вот, под цвет, дескать, российского флага. Сейчас ему, конечно, стыдно за это очень, вот. Но из всего этого я понял, что людям для праздника нужна беда. Нужно, чтобы кого-то из их близких переехало танком, убило. Как ни странно, вот тогда у них будет истинно праздничное настроение. Что вот это как бы на уровне, может быть, психотропного серьезного оружия. Вот их объединило горе, которое через 5 минут стало великой радостью. И вот все-таки, как бы, если смотреть на это сейчас со стороны, родина-то в опасности не была ни одного момента. То есть это все равно, что, например, сейчас все население дружно выйдет по большой нужде на улицу. И обвинить людей, которые к этому не присоединятся, в том, что они не присоединились, будет очень глупо, на мой взгляд.
1: Ну, а я думаю, что в такие дни просто любой художник, там, человек, я не знаю, там, артист, как говорят на Западе, да, он должен забыть свое «я» к такой-то матери и просто банально и просто присоединиться к поножовщине. Ну, а и если это куда, извините, это куда благороднее, чем сидеть и изображать из себя вот обывателя там, или честно исповедовать вот эти вот обывательские цели. По-моему, куда благороднее. Это нормальный, единственный выход.
0: А если это не изображается, если реально просто, ну не то, что не хочется, а просто реально противно, даже не страшно, а просто противно. Вот можете себе так представить? Вот это не есть какая-то позиция, что вот все вышли, а я вот такой крутой не выйду. Просто противно, до омерзения смотреть на эти пляски.
1: Я тут, я же не доктор, я не могу вам ничего сказать, что с вами, что с вами не то. Это, ей-богу, это, ну как можно? Вот, а, такое происходит, и вы сидите дома, да?
0: А что происходит?
3: Вот смотрите, вот вы стоите как на улице, да, ждете автобуса, чего угодно, кого-то, и вдруг три гопника начинают четвертого лупить, подбегают еще пять и начинают этих четверых товарить. Это как? Вот настоящий мужчина, человек с активной жизненной позицией, художник с большой буквы, он должен разбежаться и кому-нибудь тоже пнуть тут же, потому что происходит же что-то, люди вдруг выясняют отношения, да, себя проявляют. Или...
1: Ну, это обывательская позиция, вот нормальная, ни, никуда не лезть, там закрыть окна и двери.
3: Почему закрыто?
1: Ну, я сколько вот... себя помню, я жил, это был 82-й год в Париже, и у нас, я жил в квартале, где было террористическое покушение буквально в 50 метрах. И было слышно, я сразу услышал стрельбу, я только пришел домой, окна были открыты, лето, август, значит, на знаменитый ресторан «Гольденберг». Это довольно известное покушение. И я выскочил сразу туда. Я не знаю, люди закрыли окна, а я выскочил и побежал. Еще таких были, было, как я, ну, человек 10 первых. Мы первыми прибежали туда. И я не знаю, почему. Опасность для жизни, конечно, все. Но одновременно желание участвовать, быть, смотреть, видеть, реагировать. Это не... Тут никакие аналогии там, с гопниками никуда
3: нет,
1: не
3: годятся. То есть участвовать в катаклизмах.
1: В катаклизмах, правильно. А как можно не участвовать? Ну как?
2: Нет, вы знаете, я думаю, что это совершенно не зависит от активной или пассивной жизненной позиции, или там обыватель ты, или еще кто-то. Это просто зависит от характера, потому что есть сангвиники, есть флегматики. Например, сангвиник побежит тут же лаяться с кем-то, да, вот, или участвовать. Вот, а флегматик сидит себе спокойно. Вот и все. То есть
1: вот
2: это не разные...
1: Ваш адрес, да, выдвинуто обвинение в флегматизме.
0: Нет, ну а вот не было ли у вас как бы опасения такого все-таки, что... То есть я так понял еще одно, что как наблюдение за всем этим и непосредственное, может быть, участие вполне возможно стимулирует вас серьезно к написанию каких-то новых там произведений, да?
1: Да не, ничего я после «Белого дома» не написал.
0: Но тем не менее, все-таки это откладывается у вас где-то глубоко, может быть, в мозгу, и рано или поздно это внесет свою коррекцию. А уверены ли вы, что это будет полезная коррекция? Ну, что она вообще вам нужна?
1: Абсолютно уверен, абсолютно уверен. Не я первый, не я последний. И Джордж Оруэлл ездил на испанскую войну. В Англии не было войны, он поехал в Испанию. Все участвовали. Данунцо участвовал в войне, Маринетти, ну, наш Константин Леонтьев, Лев Толстой, в конце концов, кто угодно. Пушкин ездил и рвался вовсю на все войны, и казалось бы, что ему и чего. Понимаете, я думаю, все-таки художник обязан быть в этой, я повторяю, в этой крови, грязи мира, и не должен особенно раздумывать, какую ему принять позицию. А главное быть там, видеть это все, участвовать со всеми, разделять опасность на равных. Это благородно.
3: Ну,
1: Отсидеться дома неблагородно.
3: Айвазовский, кстати, писал все свои морские пейзажи великолепно в темной комнате с занавешенными окнами, и от этого они не менее живы и великолепны. А почему художник должен искать именно грязь, именно конфликт, именно ужас?
1: Ну, Айвазовский дохлый такой, это только российский художник, который никому не известен. Поляк, наверное, какой-то, или кто там...
3: То есть надо обязательно найти Мочилова, вот бросить все, то есть и там искать правду жизни. Из всех проявлений сегодняшней жизни надо найти там, где кровь, где грязь, и уж по уши в нее.
1: Ну, если хотите, пусть будет так вот резко и круто, да, так.
0: Подождите, я все-таки зайду немножко с другой стороны. Вот все мы помним времена, ну, по крайней мере, молодежь, может, уже не помнит, там, груднички, которым лет по 15, хотя, может быть, тоже еще помнят что-то по рассказам, по крайней мере. Но мы-то все здесь присутствующие помним это. Когда вот в магазинах, в обычных, в совковых, да...
1: Колбасы не было, честно.
0: Нет, она была в том-то и дело, но ее заворачивали каждому в отдельную бумажку. Вот вы приходите...
1: Что но экологически было верно, потому что сегодняшние пластиковые пакеты портят. Да.
0: А вот сегодня, сегодня вы приходите в супермаркет, это похоже на... Там все красиво, я не спорю. И сложно сказать, что лучше, там старая упаковка или там вот новая. Да. Просто речь о том, что вот современные магазины обслуживания похожи на какую-то такую конвейер для питания стада. Вот все упаковано, все обезличено. Это те же самые куклы Барби, те же самые окорочка. А вот вы говорите, быть с массами в момент, когда масса буйствует. Вот у меня такое ощущение, что как бы несколько у вас противоречия.
1: Никакого. Никакого.
0: Ну как?
1: Абсолютно. Ну вот когда массы становятся неинтересными и пожирают свои окорочка и стоят в конвейере, тут вот дело человека просто покинуть их, плюнуть на них, наоборот,
0: так ведь
1: ходить,
0: вот это...
1: пинать их с задницы.
0: Вот этот
1: говорить,
0: бунт, вот этот бунт, это же...
1: на бунт.
0: Вот этот бунт и вот этот путь, это же есть пожирание окорочков.
3: Но и вдруг этот бунт кого-то близкому вам и унесет.
1: Смурное, извините, это смурное такое вот занятие, там вялое и никуда не ориентированное. А вот бунт хорошо, бунт вообще прекрасен сам по себе. Он сдвигает с места там миры, там, я не знаю, заставляет общество вздрагивать.
0: А скажите, вот как вы считаете, вот возрастная категория людей, так сказать, способных активно участвовать в каких-то таких вот катаклизмах, какова? Ну, там понятно, что вот груднички там 15-20-летние, вот, которые бутылки кидают, им все равно, куда их кидать в большинстве случаев, да? Старички тоже не пойдут. Вот,
1: так пойдут старички. Вот как раз молодежь и старики. Люди среднего возраста ни к черту не годятся абсолютно. Они такие у нас абсолютно неподъемные. Вот из опыта всех демонстраций и любых, что демократических, что патриотических, можно сказать, что у нас самые мобилизованные кадры в России – это или молодежь, или же пожилые люди.
0: А это ведь одно и то же получается.
1: Значит, одно и то же. Ну и прекрасно. Значит, этих людей жизнь колышет или бьет сильнее, чем других. И в любом случае, вот констатирую факт, что это вот революционные в известном смысле.
0: А как вы относитесь к такому мнению? Вот немножко такой базитической темы выборов я коснусь, да? Вот я считаю, что, например, людям, которым за 60 лет уже нужно выдать колбасы по водке и признать недееспособными на выборах.
1: Тут я с вами согласен, и даже национал-большевистская партия выдвигала такое предложение, чтобы сместить, потом Жириновский нас украл чуть-чуть его и, перефразировав, сдал то же самое. Мы сказали, что надо с 14 там, до 60 действительно признать возраст, вот этот ценз установить, избирательный ценз, с 14 до 60. Потому что люди сейчас взрослеют быстрее, и одновременно нельзя позволять, это не направлено против старых людей, а это направлено просто, так сказать, это обеспечивает то, что за будущее не будут голосовать люди, обращенные в прошлое. Вот и все.
0: Но здесь тогда опять же получается только, что вы не думаете, что я вас ловлю как-то на словах?
1: А ловите, я готов.
0: Вы сказали, что вот участие как раз вот в бунте, вот в каких-то бунтах вот этих пожилых людей говорит о том, что это наиболее активная часть
1: правильно,
0: населения.
1: Это ничего одно другому не противоречит.
0: Так вовсе. Нельзя же тогда присоединяться
1: нет,
0: к ним.
1: Нет, ну тогда пойдем дальше и еще сказать, а еще лучше, еще один шаг вперед, это вообще выборов отменить любые. Да,
0: так, конечно, потому тогда что, надо было не бухать водку с Клинтоном, а назначить президентское правление побольше, чтобы они физически вымерли.
1: Дело в том, что большинство вообще ничего не решает. Никогда. Это вот, естественно, от большинства ничего не зависит.
3: Еще Морис Дрюон сказал.
1: Если большинство вмешивается в дела, то результаты чудовищные повсюду. Совершенно верно. Меньшинство, на самом деле, решает все. Меньшинство всегда двигало историю, и часто даже отдельные личности. А большинство, ну что, как выборы там слепых, там, да, слепым доверить выборы королевы красоты. Что они знают, что они понимают?
3: На ощупь очень даже можно.
0: По температуре тушки. Но я предлагаю отвлечься на музыку. И напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов, композиция.

0: Эдуард, когда играл за рок-н-ролл, вы заметно ожили и даже начали притопывать ногой. Насколько это совместимо с русофобскими такими вот настроениями, теориями, с отрицанием сникерсов?
1: А почему русофобскими? Нет, вы оговорились. То есть
0: я извиняюсь.
1: Ну как, нормально? Что я все-таки так свою вторую юность или какую там третью по счету пережил в Нью-Йорке. Это был 75-й год, и как раз зарождалось панк-движение в Америке и в Англии, одновременно в Соединенных Штатах. И у меня вот денег не было, я ходил туда на Бликер-стрит и на пересечении с Бауэри. Там была такая черная дыра, CBGB называлась. Я просто вот слушал первые нью-йоркские панк-группы. Блонди, кто там был, Патти Смит, этот Ричард Хелл тогда был очень такой самый хит такой нью-йоркский. И Plastmatics, и вообще все, так сказать, была какая-то целая культура такая, субконтркультура определенная. Видео первые такие панк появились, выходил панк-магазин знаменитый. И я потом со многими поддерживал довольно близкие отношения, так, в общем, даже с Рамонс, вот с этой известной группой, у меня был приятель там оттуда. То есть многих очень неплохо так знал.
0: Ну а как же, переведя население с хот-догов на микояновские сосиски, нужно запретить слушать враждебный танец рок-н-ролл?
1: А почему? Нет, рок, он не без знака минуса или плюса, и он принадлежит всем на самом деле. Вот если обратиться даже к воинам, там, в той же Сербии, в Приднестровье, там, едешь, шофер военный...
0: Так опять военный, это все не Россия.
1: Врубает, неважно, на какой стороне, вот врубает, я был на стороне Приднестровья, он тебе вставил кассету и пошел. И это Клэш, это Томми Ган, там, та-та-та, в 10-й такой совершенно переработки. И с другой стороны, люди слушают то же самое, там какие-нибудь хорваты против сербов воюющие. Да? Рок не имеет знака. Это
0: я тогда
1: там
0: ничего
1: говорит,
0: не могу понять. Вот смотрите, против... ведь Кадиллак, он тоже не имеет знака. Вы, хотя вы сказали в начале передачи, что всех надо обязательно ездить на «Жигулях». Вот «Жигули» надо раз в месяц обязательно чинить. Это я говорю как владелец.
1: Свою индустрию так надо поддерживать.
0: Хорошо.
1: Американцы делают то же самое.
0: Что касается культуры.
1: Японцы делают то же самое. Но есть вещи, мы же не говорим о том, что надо запретить там читать книги западных там авторов или что-то. Пусть, ради бога, мы переводим.
0: То есть вы хотите сказать, что быт, он намного более... вреден, чем
1: современность не принадлежит никому. Рок – это часть современности. Современность не принадлежит ни демократам, ни коммунистам, ни Западу, ни Востоку. Она – завоевание всех. Современность – это все. Там, вертолеты, самолеты.
0: Компьютер – это тоже завоевание
1: компьютеры,
0: всех, правильно?
1: Это и наше
0: если
1: завоевание.
0: Если на дурака Россия посадить, то вы ничего не сделаете.
1: Нет, Россия вложила во все это дофига силы, умения, там, во все. Вертолеты, в Сикорского, который от нас вышел, там, я не знаю, там, в космос, куда угодно, в том числе и в компьютеры, и даже в самые новейшие, там, это, как она называется, виртуальную действительность, она, то, реальность действительности.
0: Но виртуальная реальность тоже на наших компьютерах невоспроизводима.
1: Ну, это разрабатывалось на наших, кстати, технологии разрабатывалось. Я об этом слышал от людей из нашего военно-промышленного комплекса в 91-м году, о том, что это у нас это существует, они были на подходе. То есть я хочу сказать, что современность никому не принадлежит, и современная музыка – это часть, это глобальное, как бы, наше, все наше.
2: То есть музыка – это гражданство.
1: И Дэвид Боуи наш, и кто угодно.
0: Я думаю, он бы не обрадовался.
1: Как это не обрадовался? Я думаю, что ничего подобного. У нас
0: нет. Вы понимаете, вы сами себе противоречите.
1: Ничего, никакого противоречия.
0: Любой ксерокс, я вот просто недавно видел, там каждый пасек сделан в своей стране.
1: Не, я ни себе не противоречу. Я,
0: зачем запрещать тогда?
1: Мое отношение к России, как у Петра Первого, железное. Вот он поехал в Голландию, взял самые новые технологии, да, по тому времени, построил свои корабли, вооружил свою армию, всех одел там как надо, все. Дисциплину ввел этих стрельцов, прежних казаков. Дал им по мордам, там, кому голову отрубил, кому что, и сделал современную армию, победил шведов и вот пригласил их за стол.
0: Но тем, пока своего современного нет, зачем за заставлять пользоваться своим наколки.
1: Вот надо взять все оттуда и сделать Россию абсолютно независимой, современной, великолепной страной, и чтобы все к нам, пусть идут кто угодно, пусть оставляют свою прибыль
2: так,
1: здесь.
2: Вмешаюсь немножко в ваш разговор, мне кажется, вы, вот оно, что касается рок-музыки, ну, одновременно оба и правы, и неправы. Вот действительно, музыка — это, видимо, единственное, что по-настоящему людей разных там вероисповеданий, тем не менее, сближает. Вот. Но с другой стороны, вот, согласитесь, да, парадокс, да? То есть, например, никогда не сядут рядом, как говорится, человек, который любит хорошую рок-музыку, даже вот тоже Sex Pistols, да, предположим, и поклонник группы Нана. То есть своего
3: или
2: рода
3: Битлз.
2: Все-таки... Да, или Битлз тот же. Понимаете, смысл в том, что как бы музыка, которую человек любит, так или иначе определяет какой-то его внутренний мир. Естественно, внутренний мир поклонника Нана или там прочего такой какой-то непонятной скотобазы, он существенно отличается.
1: Кич. Нана — это кич.
2: Да,
1: это...
2: но у него огромное такой... количество поклонников, на самом деле, как ни странно. Вот даже была, знаете, такая теория у одного моего знакомого, который сказал, что нужно устроить концерт группы Нана в Горбушке, а вечером, когда вот все будут возвращаться, расстрелять их с крупнокалиберных пулеметов, такая чистка общества. Ну, он, конечно, перегнул немножко, но согласитесь, в этом что-то, может быть, есть.
1: Ну, я не думаю. Я не поклонник группы Нана.
0: Сколько классных девчонок полегло бы, это просто сердце разрывает.
2: Юра, а в старости они станут знатными базетками?
1: Нет, ну тут я не буду это доходить до той степени такой, что буду влезать между группой Нана там и всеми остальными. Я просто... Мне вот действительно ближе всего были ранние Sex Pistols, ранние Clash, там это все. Мне лично по темпераменту...
0: Нина Хаген, наверное, да?
1: Нина Хаген, да-да-да. По темпераменту, вот по каким-то... И Дэвид Боуи до того, как он стал там вот таким манерным и прочее-прочее. Но это вопрос в другом, в темпераменте, там, в отношении.
2: А вот ваш темперамент, он у вас достаточно высок все-таки. Вот не было ли, так сказать, вам немножко душно только вот в этой литературной нише, так ее назовем? Может быть, кстати, поэтому, что вам она стала мала, вас вот так и тянет на какие-то такие развлечения, типа защищать или нападать на Белый дом. Вот. Не пытались ли вы как-то реализовывать себя, ну, например, в музыке? Ведь взять гитару, научиться играть, написать какую-то песню. Представьте себе, да, вот Эдуард Лимонов выпустил компакт-диск. Мне кажется, его очень хорошо бы купили. Тут вопрос за материалом уже. А вы, как человек весьма умный, образованный, я думаю, не стали бы там делать что-то на
3: волнах. Может, нанять кого-нибудь?
1: Нет, так как я умный человек, то я как бы воздержусь от этого слишком радикального опыта для меня. Я думаю, что я родился в другое время и пришел в себя тоже в другое время, и были определенные тогда моды, и лучшие силы все-таки шли в литературу, там, в стихи куда-то. Если бы я родился лет на 20 позже, я, безусловно, пошел бы, наверное, в масс-культуру, и именно, наверное, вот туда бы, в рок-н-ролл, скорее всего, я так полагаю. Но сейчас, я думаю, это глупо будет выглядеть, что же, зачем такие радикальные опыты.
0: А в каком возрасте вы почувствовали себя вот сложившейся личностью взрослым?
1: Ну, я уже отсчитываю свой литературный такой стаж с 21 года. Я уже точно знал, что я буду этим только заниматься. И начинал... Вот, то есть писать я начал еще раньше намного, но это не так важно. Важно, что я знал свое признание уже в призвании в 21 год. Что, в общем, достаточно быстро, и я не тратил время, получается. Быстро осознал, что я буду делать.
3: Эдуард, а вы считались таким крупным московским модником? И я помню ваше описание ботинок на платформе. Опять вот от чего начали, к тому и пришли. Вот. И белые и розовые костюмы, которые вы тоже описывали, там с гипюрными какими-то рукавчиками, которые вылезали из-под пиджаков. Вот как у вас сейчас отношение с модой? Вы вообще считаете, что одежда человека характеризует? И вот иногда, кстати, бывают такие странные вещи. Вот человек вроде интеллигентный и интересный, а одет просто как чучело, и непонятно, вот почему он так себе
2: позволяет... А почему ты
3: позволяет...
2: на меня смотришь?
3: Нет, ну просто я тебе в глазки просто посмотрел, встретились мы взглядом.
1: Не, насчет этих розовых пиджаков и там розовых рубашек, это уже Нью-Йорк был. А живя в Москве, я жил достаточно скромно и был очень...
3: Ну, вы сами себе штанишки
1: очень
3: шили.
1: Бедным молодым человеком, да. И, но брюки я начал шить просто потому, что как бы это была возможность заработать на этом деньги. Никогда какого-то призвания у меня особенного не было. Каким-то супер Славой Зайцевым я не был и не стал, и не хотел. Я там шил свои какое-то количество брюк, которое мне хватало на пропитание. Но шил неплохо, нормально какое-то время. Потому что это позволяло не ходить ежедневно на службу там, и как бы иметь свой бизнес, получалось, по тем временам. А ну, потом я вот, когда женился на Щаповой, то она меня заставляла там какие-то там одевать там туфли на платформе. Ей высылали там, я из любви к своей вот этой женщине, я терпел эту моду там какое-то время, но потом, когда мы с ней расстались в Нью-Йорке, она радостно скинул все это и оделся в то, что мне нравилось.
3: А вот как насчет того, что одежда красит человека там, или не красит? Вы считаете, что одежда для человека – это какая-то принадлежность какой-то определенной тусовки, например?
1: Нормально.
3: Что она выражает?
1: Да, пока человек не нашел своего четкого определения, то в основном вот большинство населения все равно, конечно, надо одеть какую-нибудь тишотку тут, да, там, или нет, или долой, там, или, там, я знаю, я не танцую, там, или я убью.
0: Нужно настолько идти навстречу женщине, что даже вот...
3: А как же?
1: Ну, может, не надо было идти, вот теперь же никто не знает, но потом... Ну как, хочешь же женщину, вот и подпускаешься на различные ухищрения. То кулаком, то там одеваешь, чего хотят.
3: Эдуард, а можно интимный вопрос задать? Какой ваш самый любимый наркотик?
1: Наркотик? Героин. Тут я вас... Не, ну на самом деле это просто... Вот то, что наших детей учат, то их отучают неправильно. Им говорят, это плохо, там это ты, там это... На самом деле самое страшное, что это хорошо, и в этом
3: и это
1: ужасно.
3: Самое страшное. Ой,
1: это самое класс. Страшное, но, конечно, человек превращается рано или поздно, в общем, в овощ такой. Великолепного в этом ничего нет. Овощ такая, растешь себе, слезы текут, умиление, там все прекрасно, там дождичек на тебя льется сверху. Вот я бы воспитывал такое антинаркотическое, это самое вот именно этим, таким испугом, что ты превращаешься рано или поздно в овощ.
3: Но вы же сами сказали сейчас ощущение овощи, что дождичек идет. Так наоборот, классно. Это полное счастье до конца жизни.
1: Классно.
3: Ну, пока вернее, ну да, до конца.
1: Классно, но мы же не можем обществу вот предлагать эти такие вот развлечения. То есть нас обвинят там в пропаганде наркотиков.
0: Только избранно.
1: А мы говорим, вот сейчас 2:30 ночи, мы говорим, что я вот, меня спрашивают, какой наркотик любимый. Я говорю, да, героин, вот. И если тяжело там ширяться противно, кровь там...
3: А можно, вот я как раз хотела спросить, можно, из-за легкости употребления,
1: да,
3: или из-за...
1: Можно кайфа? Там нюхать там и так далее. Но вообще это, конечно, превращает человека в овощи рано или поздно.
2: Ну что же, давайте послушаем композицию одного героя.
3: Овощи.
2: Ну, наверное. Я, честно говоря, не знаю, кто это.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов и, собственно, Юрий и Лилия. Ну, а также Лиза, спутница Эдуарда, тоже писательница, тоже, так сказать, иногда что-то она пописывает. Ну, как и все мы иногда тоже вот бывало, что нет-нет, да что-нибудь такое напишешь. Скажите, пожалуйста, Эдуард, ваше отношение, так сказать, к микроживотным. Сразу поясню, что я имею в виду.
3: Блохи, комары там еще.
2: Нет, я имею в виду другую, так сказать, живность. Это собачки, балонки, это какие-то карликовые кошечки. Не, то есть все то, что никаких, не существует нет. в природе, но то все то, что, как мне кажется, люди заводят для того, чтобы, так сказать, опекать. А опекать значит и насиловать. Ну, не в половом смысле, а в смысле бытовом. То есть ведь опека, она под собой подразумевает и какой-то элемент насилия. Силе. Вот там чепчик связать этому бедному животному курточку.
4: Накормить насильно.
2: Накормить насильно. Вот как вы считаете, откуда это в людях берется? Вместо того, чтобы как бы завести красивое животное или уж вообще ничего не заводить? Вот заводят какую-то...
4: А красивое, извини, Саш, красивое это что?
2: Жену.
3: Да. Ну вот, да, есть лошади карликовые, вы видели, да?
2: Да.
3: Такие совсем миниатюрные, там где-то полметра там, на метр.
2: С мелкого дога.
3: Потом есть, да, потом есть из таких экзотических животных, есть собака-кошки. Никогда не видели?
2: Нет.
3: Отвратительное зрелище такое без... Действительно, с большими ушами.
2: А, лысые?
3: Точно, да, лысые.
2: Это собака-кошка?
3: С безумными совершенно глазами, как у приемника. Вы помните, были эти старые приемники такие?
4: Ламповые.
3: Да, зеленый такой глаз, который расширяется.
2: В зависимости от звука, да.
3: Абсолютно. Вот такие вот. Я видел двух экземпляров вот такого животного, жуткого совершенно. Какая-то у него кожа морщинистая такая, бесшерстная.
4: Это называются кошки с Киева. А глаза у них, да? Знаете, почему такие? Потому что они грустные, они понимают, что они не такие, как
3: это
4: все.
3: Это собака-кошки, абсолютно. Это скрещено, да. Это одно с другим. Ну, мое отношение, ну, что я могу сказать, издевательство. Так можно и карликов, и людей там выводить, там, 20 сантиметров.
2: И держать.
3: Такой,
2: да.
3: Маленький, да, сунул в пакет. И пошел.
2: А ведь вот для собачек левреток, знаете, таких, да, в принципе, достаточно древняя собака, левретка.
3: Да.
2: Вот, а для них специально, вот представьте себе, выводили при дворах карликовых зайцев, чтобы не подавлять вот в них охотничий инстинкт. То есть серьезно, это совершенно четко говорю, вот они охотились за зайцами. И те, и другие были, конечно, ну, как, знаете, как игра в солдатики. Вот люди играют в солдатики, да, то же самое, но только это двигается.
3: Ну, это похоже на наших избирателей. Сейчас их вывели. Это абсолютно точно. Вывели, натаскали там на Зюганова, на это. Вот это сообщение по радио, которое было предварительно о том, что работники, там, сотрудники коммерческих охранники структур будут кого-то за КПРФ там мочить, это просто, извините, описаться, отлить, хочется побежать. Я не очень прям поклонник Зюганова, он меня несколько раз кинул лично, я там выступал против него, но это бред сивой кобылы. И то, что сейчас происходит повсюду за три дня до выборов, просто позор, позорище. Надо бы потише как-то там, я не знаю. КПРФ свои есть достоинства, недостатки, но избиратель у нас вот такой карликовый заяц, выведенный как раз специально для левреток, да, чтобы бегали.
2: А скажите, вот...
3: А лебедь какой ужасный. А, кстати, о животных. Ну что, ну куда такое вывели такого генералищу, какого-то позорища?
2: А как вы считаете?
3: В других странах лидеры как лидеры. А у нас наследник престола, бэйби такой, маленький ребеночек, лебедь такой. Мундире, да, угрожающий голос, все время угрожающие вещи, говорит, злобные совершенно такие.
2: А как вы считаете, насколько,
3: знаете,
2: вот
3: он
2: его образ жизни?
3: Если им нужно подсушить сапоги, он говорит, то ты же не спрашиваешь у сапожника, какие у него там убеждения. Он говорит...
4: А он уже невнятно говорит, кстати, да. У него такая болезнь невнятности.
3: Каждый человек начинается. Рождается, чтобы жить. Он говорит, лет до 70. Мерно.
2: Правда?
3: Абсолютно, это цитаты такие из его Ну как так можно? Люди, вы что, слепые идиоты? Кто 15% голосовавшие за такого человека? Вы что?
2: Кстати, вы знаете, насколько...
3: Это вот самая вы... наша большая проблема будет завтра, вот после выборов.
2: Это, видимо, можно объяснить это все-таки экологией, я считаю, плохой. Вот то, что люди как-то неадекватно себя ведут. Ну а как иначе? Все вроде взрослые, да? Вот просто у кого-то иммунитет лучше, он лучше сохранился, и как бы если проголосовал, то за относительно нормального персонажа.
3: Я предпочитаю Коржакова. Я вообще считаю, что Коржакова зря убрали. Он был тихий, нормальный дядька. Всем давал жить. И это самое... Борис Николаевич, если вы сегодня не спите и слушаете, то, пожалуйста, верните нам Коржакова.
2: А скажите...
3: Нет, серьезно, абсолютно. Зачем? Коржаков был... Он уважал что-то, он что-то знал. Лебедь ничто не уважает, никого не уважает. Говорит глупости. Посадил нас в лужу перед мировым сообществом, вот недавно, например.
2: Так они же должны бояться
3: его. Мормоны там, мразь там, Аум Сенрикё там и мормоны. Сегодня в Лионе

0: что вот сапоги, вот, дескать, Сталин, вот, пожалуйста, вот, может быть, как бы тоже такой товарищ, как вот в программе «Кукла», там, типа, упал, в
1: «Терминатор».
0: смысле, отжался, или там, да,
2: ну,
0: тяжело
2: да,
0: плавать.
2: Иосиф Виссарионович был, извините, он там, я не знаю, позвонил там Борису Пастернаку, там, сходил на дни Турбиных, представляете, не так просто, что называется, задумывался над судьбой там того-то и того-то, рукописи правил временами надстроил над Министерством иностранных дел эту башенку, которую постоянно там убирали, архитекторы убрали и забыли построить. Он опять пририсовал, принесли, говорят, вот, построили. Он взял, пририсовал. У него, так сказать, чувство, я серьезно говорю.
1: Не, но дело в том, что после того, как он, извините, ходил на дни Турбиных, кого-нибудь из актеров там, помреже, например, для того же Булгакова ударчики хватали. Ну, после того, как...
2: Я предпочитаю, пусть бы Борис Николаевич не на выборы там где-то общался с людьми, а хотя бы интересовался, что там происходит. А тут дают, как при Брежневе, каким-то придуркам абсолютно. Сейчас недавно раздали премии. Кому дали премии? Я никогда об этих писателях не слышал. Никогда не знаю, что это за композиторы. Кому-то там дают государственные премии.
0: А скажите, вот такой интересный...
2: Пусть будет у нас диктатор, но образованный.
0: Интересный вопрос. Вопрос интересный. Ну, насчет вот премии, насчет вот взаимоотношений в писательской среде. То есть как-то вот в последнее время в нашей программе гости все больше люди известны, и относящиеся непосредственно к определенной, так сказать, творческой категории. Вот там писатель, художник, да, там, или там, скажем, какой-то известный журналист или врач. И я заметил удивительную закономерность, что, наверное, вот в творческой прослойке населения, пожалуй, кроме только музыкантов, все остальные относятся друг к другу крайне плохо. Что ученые, что вот вы писатели, что художники. Вот мы, например, музыканты,
2: а
0: друг другу помогаем.
2: Кто сказал, что я писатель? Я был писатель, больше нет.
0: Но все равно, даже когда были писателем, вы как-то поддерживали искренние дружеские отношения с кем-то еще?
2: Поддерживал.
0: Ну и как, на чем это основывалось?
2: Ну, там, я не знаю, с Сашей Соколовым поддерживал отношения хорошие. Ну, на личной дружбе, на такой там. Он там подымал штангу.
0: О!
2: А я тоже там что-то, так сказать, очень любил тоже штангу поднять, если есть.
0: А вот скажите, как вам такая идея? Я как бы вообще люблю экспериментировать и с музыкой. То есть музыканты уже эту фишку давно сделали. То есть когда, например, в студию приходит сперва один музыкант, записывает партию своего инструмента, потом приходит совершенно другой музыкант из другого коллектива, записывает партию другого, так коллективный в результате точно. Каждый привносит свою туда энергию. А вот если сделать так же вот, сказать, в области литературы, например, один писатель пишет одну главу, другой другую, третий, потом по кругам.
1: Так уже пробовали
0: письмо
1: же, помнишь?
0: Да письмо
1: это
0: же не
1: печки,
0: то.
1: Это почтальон Печкин.
2: Ильф Петров. А писателей нет. Какие писатели сейчас вообще?
0: А вот вы, кстати, интересный вопрос. Кого бы вы назвали вот сейчас из современных ныне живущих? Или вот вы сами, какую сейчас вы книжку читаете?
2: Какую я читаю?
0: Да.
2: А я вот перечитываю «Степпенвулф» Германа Гессе. Это «Степной волк», эта книга.
0: Да.
2: Чё?
0: Ничего нового нету.
2: Да, ничего нового, но мне просто это успокаивает. У меня те же самые проблемы иногда.
3: А Чехов вам нравится? Это интересно. Многие для
2: успокаивания. Я ненавижу Чехова. Ой, как у меня просто отвращение.
1: А Петрушевскую?
2: Отвращение. Ну, тем более...
3: Перескочили.
2: Петрушевская, она все о каких-то лысых мутантах там
1: пишет.
2: Нет,
1: у нее дикие животные сказки.
2: На меня депрессия нападает. Я не люблю это... Ёрничество, там, пародию, гротеск ненавижу. Я люблю нормальные, там, живые книги, там, Джек Лондон.
0: Скажите,
3: Достоевский как-то интересно.
2: Тоже пародия и гротеск. Сплошное.
0: Ваше отношение, я просто сегодня так перед тем, как поехать на радиостанцию, пощелкал диапроектором, ну, это телевизор, я так называю. Вот. И обнаружил, значит, по одной программе какие-то базетки пляшут, по другой какой-то дебил выступает, по третьей какие-то португальцы там решают свои проблемы, да? А по четвертой идет фильм «Семь дней с русской красавицей». Сразу вызвал блевотное ощущение, такое десятиричное, даже не вторичное Чарли Чаплинство, идиотское совершенно, которое шумное, какое-то натянутое веселье.
2: А это чей фильм?
0: Совковый фильм с участием маски-шоу, как ни странно. Вот ваше мнение о современном совковом кинематографе, он же как делится, вот там типа вертушки, да, там это афганская вот эта часть, базитическое, а потом вот это перестроечный дебильный фильм.
1: А еще есть кино не для всех.
0: Ну, да, это отдельная

0: вот, ну, вот как вы, вот, если ориентируетесь в этой области, ваше отношение ко всем этим вот направлениям?
1: Не, ну я, у меня вкусы старомодные, мне там нравится, я не знаю, там Александр Невский, там «Броненосец Потёмкин» и все такое. «Броненосец Потёмкин» — великолепный фильм.
2: А тогда Эдуард...
1: Фильм, нравившийся там Гиммлеру, Гитлеру, там кому, Герингу, там кому еще. Всем нравится. Я советские фильмы не очень прямо любил. Вот поздние эти 80-х годов, там 70-х, дерьмо полное. А сейчас вообще нечего смотреть. Для меня вот фильмы это что? Это там «Ночной портье», «Последнее танго в Париже», это «100 дней Содома» или «Сало». Вот это вот фильмы. Живые и единственные. А все остальное это такая более или менее... Мне даже Тарковский никогда не нравился.
0: А как вы относитесь вот в этом контексте к гринвейвским всем делам?
1: Ну, такие забавно. Там смерть в этом самом, в английском, там «Death in English Garden». Ну, это так смотрится забавно, красиво, иллюстрация. Один фильм посмотришь, второй уже как нарочит. Это барокко такое, разнузданное.
0: Вот картина.
3: А «Калигула» вам нравится?
1: «Калигула», да.
0: Мне как, вот «Баба» его нравилась.
1: Ну, это немного топорно. Актер великолепный, конечно. Отлично. Ну, и фильм, в общем-то, можно было бы сделать круче. А то получилось такое софт-порно такое.
2: Не то, не сё.
1: Идея сама по себе великолепная. Там это жестокость власти и жестокость. Там, и, можно такой же фильм снять о Чингисхане. Вот наши режиссеры были бы умные, сейчас сняли какой-нибудь
2: чудовищный. О Чингисхане два фильма такой. Снималось, денег не хватило. Снимали, да.
1: Ну, вот так.
0: Казахи?
2: Казахи снимали, ну, да.
1: Казахи, наверное, что-нибудь такое священное.
0: Продымили, и, наверное,
1: да. А вот хорошо было бы снять такой более или менее... нового реализма в стиле жестоком таком.
0: А скажите, пожалуйста, вот какими качествами и какими, скажем, финансовыми возможностями и какими, так сказать, вообще физическими, может быть, качествами должен, на ваш взгляд, обладать человек, который пришел к вам и сказал: «Эдуард, я буду снимать вот фильм по Эдичке». Вот что вообще для этого нужно? И, по-моему, хороший кино.
1: Я бы сказал, нефиг, не надо ничего снимать, потому что это нанесет ущерб моей политической карьере. Я бы сразу сказал, нифига, права не получишь, фильма не будет.
2: Так, а почему политическая карьера, если книга?
1: Не, ну потому что там же история, там как бы там есть несколько гомосексуальных сцен, там начнется сразу по всем экранам мира пройдет.
0: Да,
1: там,
0: на горбушке сейчас полно кассет со всем этим.
1: Не, ну это другое дело совсем, да. А мне это совершенно ни к чему. Я и так пострадал невинно.
0: То есть вы как бы вы хотите сказать другими словами, что вы...
3: на пороге отречения от своей книги.
0: Да,
1: вот. Я не отречение от своей книги, а просто говорю, что она мне принесла вред, как политику достаточно.
3: А без нее бы не было звезды, может быть, такой величины Эдуарда Лимона.
1: Может быть, и это тоже верно.
3: Она же привлекла к вам. Это невозможно 30.
1: Это тоже верно, все верно, но тем не менее, вот сейчас она стала как бы грузом таким определенным. Я бы с удовольствием ее запретил бы.
2: Эдуард, а вот возвращаясь к разговору, вот была очень хорошая передача «Абзац», где сначала Сукачев представлял свой, то есть сначала вы представляли свой любимый фильм, это как раз «Ночной портье», а потом Сукачев свой любимый, это был фильм «Летят журавли». И, в принципе, вот так вот при сопоставлении душевности такой, я всегда смотрю «Летят журавли» и плачу. Вот действительно, раз 50 смотрела, все время плачу. Вот, так это все душевно. И если все-таки, вот вам сказали на выбор, вот выберите все-таки, что вам больше нравится, «Ночной портье» или «Летят журавли», вы что вы выбрали?
1: Не, ну на «Ночной портье» без проблем даже думать не надо. Тут не в том дело, что я там меньше русский, чем Сукачев, или меньше русский, чем «Летят журавли», просто разные... Разные, наверное, эти два фильма принадлежат к разным ментальностям и к разным, наверное, даже к совершенно разному чувствованию там мира и все такое. Но я считаю, что вот мое чувствование как-то оно современнее, оно более сегодняшнего дня такого. А «Летят журавли» — это как-то наши папы, мамы там. Отлично тоже, хорошо, такая великолепная сентиментальность, продолжение там Тургенева, Аси, чего угодно, всех великолепных романов. Я это тоже чувствую часто, но вот другое во мне сильнее. Я написал тоже, вот, но я не написал там не «Летят журавли», но у меня есть книга, там у нас была «Великая эпоха», там есть великолепные такие же нормальные, нежные, там, русские какие-то чувства к земле, к народу, ко всему другому. Но одновременно и вот мне близко и другое. И другое мне ближе.
0: Скажите, вот в последнее время, лично я, если это кому-то, конечно, интересно, здесь присутствующих.
1: Ну, конечно, нам абсолютно интересно.
0: Испытывают дикую скуку при просмотре практически любых видеофильмов. Вот ощущение такое, что видео конкретно ворует биологическое время. Вот ставишь эту кассету, и прям вот ну не в моготу тошно, вот прям... Какой бы он ни был интересный. Вот как у вас с этим обстоят дела?
1: Практически то же самое. Вот я вообще, ну, скажем, о кассетах, это хотя бы можно вырубить так. И, но ящик вообще невозможно смотреть. Все время это, наверное, болезнь времени. Мы все переключаем каналы, пытаясь понять, что-то уловить существенное и вытащить оттуда.
0: А даже называется как-то болезнь. Так вот Синецкий мне рассказывал. Да. Как-то есть болезнь, вот это серьезная психическая болезнь.
1: Запинг, это по-английски, по-моему, запинг называется.
0: Вот да, что-то вот такое.
1: Заперы такие вот.
3: Да-да. Почему вы теперь политик? То есть вы считаете, как писатель, что вы все сказали, что хотели, что вас не услышали, или что смысла нет говорить, или та энергия, то внимание, которое получает писатель, недостаточно для вас? Вот почему вдруг очень яркий, хороший писатель Лимонов умер, и появился политик Лимонов, которого мы просто пока не можем оценивать, потому что это процесс происходящий?
1: Ну, потому что мне так захотелось. Такая у меня...
3: А вы сейчас сказали, например, что писателя вообще Лимонова больше нету?
1: Ну, я...
3: Вот сказали сейчас...
1: Я начну сразу по порядку, так, сначала, да? Я никогда не любил это звание, там, писатель. Я, наверное, мог бы сделаться кем угодно, там, в другое время, там, комиссаром, там, еще кем-то, там. Но не было возможности. Вот в России конца 60-х, начала 70-х можно было стать только, там, поэтом и последовательно, там, писателем и так далее. Но писатель у нас как бы здесь в СССР, и помните, это было что-то такое, это как бы служащий там государство. Я всегда отрицал этого с самого начала, чем горжусь, печататься не стремился. И у меня были другие цели, это, как сказать, скорее, прежде всего, самовыражение там каких-то своих собственных движений души, там, эмоций, все через это, через искусство. Но вообще я считаю, что эта профессия старенькая такая, дохленькая, неинтересная и абсолютно не в ранг со временем идущая. Я всегда старался перескочить за эти рамки писателя. И рад, наконец, оказался вот и счастлив, когда мне удалось выпрыгнуть из этого. И думаю, что я занимался этим... Ну, это уж люди считают, что я там что-то сделал, написал и достиг, но самого меня это никогда не удовлетворяло. Я доволен, что сейчас политика – это как бы нерв мира, здесь сосредоточено все, и политика – это как такое комплексное искусство, я его рассматриваю. Это не политика, это не Государственная Дума. Например, радикальная политика – это великолепная такая романтическая сага, там, героизм, что угодно.
3: Ну, среди писателей вы были явно ярчайший, да, писатель современной русской прозы.
1: Я тут скромно так заканчиваюсь.
3: Политиков вы только что сами пародировали, то есть вы получаете совершенно в другой, как бы, среде.
1: Ну, я молоденький еще политик, ребенок такой.
0: А, кстати, вот здесь такое немножко противоречие. Например, для писателя, если писатель как-то биологически уже в возрасте, он, наоборот, как-то у людей все-таки вызывает доверие. Типа, вот там парень, дескать, много прожил, много повидал. А в политике, наоборот, возраст играет против, так сказать, индивидуума.
1: Да нет правил, на самом деле. Все правила надо, так сказать, топором и молотком разбивать вдребезги. Можешь доказать все, что угодно.
0: А какие вот у вас шансы, как у политика? Вот как вы сами их оцениваете?
1: Ну, я думаю, что шансов много. Просто у нас сейчас еще нет политики, у нас есть тусовка вот этих вот номенклатуры бывшей партийной, а появится действительно политика, думаю, неизбежно, потому что иначе стране будет просто капут, если не сказать более круто. Просто невозможно бесконечно этих вынимать откуда-то из шкафа там Зюгановых, там Лебедей, какие-то. Ну что это личные, индивидуальные какие-то там, я не знаю, люди, которые ничто не могут сделать. Политика – это совсем другое. Это борьба идеологий, идей. Я думаю, мое время нормально и спокойно приближается. Я привык к тому, что меня вначале везде не хотят, там надо какое-то количество лет, чтобы пробить эту стену, потом захотят.
0: Ну что же, после небольшой паузы мы продолжим общение с Эдуардом Лимоновым, а я предлагаю вам, так сказать, начать формулировать ваши мысли, ваши вопросы к нашему гостю. Звоните по телефону 203-19-22 и, так сказать, полный вперед спрашивайте. Я думаю, что Эдуард вам ответит. Ну а сейчас перерывчик.

0: Я напоминаю, телефон нашей студии 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы Эдуарду Лимону, который сегодня гость нашей программы. И я, так сказать, позволю себе поднять первую телефонную трубочку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Саша, Лиля, Юра и... Естественно, Эдуард и девочка, которая что-то там пишет. Вот, Эдуард, я хотел бы вам задать такой вопрос. Вот, ну вот, если представить такую, ну, достаточно бредово, что в данной политической ситуации вы, допустим, 3 числа, то есть не Ельцин с Зюгановым, а вы, именно вы, приходите к власти. Как бы вы вели свою политику в отношении Чечни? То есть меня интересует, вы бы силовым путем расправились с ними или все-таки постарались бы как-нибудь договориться?
2: Спасибо.
3: Да, вот вопрос интересный. В 4 часу ночи такой самый серьезный и респектабельный. Ну, все вот грозятся. Явлинский говорит тоже, я там с Ельциным помирюсь, если он прекратит войну в Чечне. На самом деле, что значит прекратит войну в Чечне? Что, уйдет, что ли? Если мы забудем про Чечню и оставим ее, то Чечня не оставит нас. У нас это совершенно точно и определенно. То есть, например, цель Дудаева, это было доказано, значит, создание государства на Северном Кавказе. И туда немедленно, если мы оставим покой Чечню, через год они перевооружатся и войдут на территорию Дагестана наверняка. И, в общем, будет создано Северокавказское государство. А потом, более того, весь наверное, Кавказ будет вот объединен. Это, тому есть прецеденты. Во время Великой Отечественной войны была эта партия знаменитая «Кавказских братьев», известная, куда под началом, кстати, Чечни должны были войти там и Грузия, и кто угодно. И немцы поощряли этот проект в свое время. То есть будет все это сделано. Надо, безусловно, победить в войне в Чечне в начале, потом отдать все это за Кудавгаеву, и пусть они там сами решают дальше свои проблемы. Но прежде всего ничего другого не остается, как победить в войне. А для этого не надо мешать в армии воевать, не надо ее постоянно останавливать, не надо подставлять наших солдат. И это непростая задача. Тут нельзя просто вот так вот, типа того же Явлинского, вот, знаете, прекратим войну в Чечне. Да как, мать-перемать, извини, Гриша, подвинься. Как ты ее прекратишь? Так, надо победить вначале. И давно бы могли это все сделать, если бы множество раз с весны 95-го года не останавливали бы армию.
0: Скажите, вот мне сейчас такая мысль пришла в голову, на мой взгляд, может быть, далекая от этой темы, но как-то напрямую связана. Я вот сейчас почему-то подумал о том, что миру, и в том числе бывшему СНГ и бывшему СССР, неизвестно о существовании ни одной чеченской рок-группы. Вот обратите внимание, да, я, может быть, как-то это ошеломляет, но тем не менее, мне кажется, что как бы культурная жизнь определенного общества, она, в том числе, это и рок-музыка, сильно влияет на настроение этого общества. Вот заметьте, например, в Азербайджане было весьма мало рок-музыкантов, просто я это знаю, потому что вот у меня музыкант как раз из Баку играет на гитаре, он мне все подробно рассказал. То есть процент рок-музыкантов там на все население был гораздо меньше, чем в Москве. Вот как вы считаете, действительно ли благополучие вот этих регионов может определяться наличием там какой-то рок-н-ролльной жизни?
3: Честно говоря, я поставлен в тупик. Я не вот представляю. Тоже. То есть, я, например, не знаю, были ли рок-группы в Приднестровье там или...
0: По-моему, вот тоже
3: Сербии,
0: не было.
3: Вот в Сербии я знаю, что были, да, есть и будут. Но вот я думаю, тут никакой на самом деле зависимости нет, скорее всего. Вряд ли какая-либо.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. 203-19-22 и ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Спасибо вам за вашу программу и за гостя. У меня к Эдуарду такой вопрос. Хочу напомнить, что в начале 95-го года должен был состояться концерт группы Joy Division в клубе BB King. Там была какая-то праздничная вечеринка ваших ребят, и вы там присутствовали, и с вашего одобрения и согласия были избиты эти ребята, африканцы и не африканцы. И вот в связи с этим вопросом, с этим делом, у меня к вам вопрос. Знали ли вы действительно лично Линтона Квази Джонсон и в каких вы с ним отношениях?
0: Спасибо, спасибо. Линтон Квази Джонсон, ну, такой регги-дяденька.
3: Да, я знаю. Я познакомился с ним действительно в 80-м году осенью на такой этой самой тусовке, которая называлась Poetry Olympics в Вестминстерском аббатстве. Она происходила, там выступали поэты, приглашенные там изо всех стран мира. И, значит, мы ходили по этим плитам над прахом якобы известных английских поэтов, в том числе и Шекспир там под ногами был, конечно, он захоронен не там, ну, и так далее. И Линдон Квази Джонсон читал такие милые стишки, там «England is a bitch», с таким припевом, прихлопом «England is a bitch», что значит «Англия сука», что, в общем, конечно, несколько со стороны этого великолепного во всех отношениях молодого человека как бы странно было, вот если бы он в России бы тоже такие стишки прочитал, как-то было бы не по себе. Но что касается вот упомянутого этого вечера с битьем там Joy Division, битье действительно состоялось, но били третьи лица, скорее, а вовсе не там мои ребята. На самом деле кто-то пригласил на... Это был вечер экстремистского как бы искусства, и явно Joy Division там были ни к чему. То есть на какой-нибудь регги-фестивале это было бы нормально. Я увидел это все уже, когда все это состоялось. То есть я ни в коем случае, если бы я дал в морду, я бы сказал, или мне дали бы, я тоже сказал бы. Тут речь не об этом. Мы сидели, кстати, был паук из «Коррозии металла», там еще было куча людей, масса свидетелей. И мы сидели на первом этаже, пили, вдруг прибежали и сказали, вы знаете, там драка, значит, и прочее, прочее. И вся эта история закончилась прибытием ОМОНа, там, вооруженными такими людьми, автоматами. Да, мне пришлось все это останавливать в качестве довода. Я вывел вот командира ОМОНа на сцену и сказал, вот видите, это довод, надо прекратить все это. И так далее. После этого меня в каких-то там рок-журналах обвиняли, там, в расизме или в чем угодно. Я считаю, что просто есть места, где какие-то люди определенные... Я, например, не пойду на митинг там демократов, где там Валерия Новодворская и кто-то еще, и мне там нечего делать. И что Joy Division пришли на такую тусовку, где были там скины, и все такие нормальные, серьезные противоположного лагеря люди. Какого хрена идти туда?
0: Дело, видимо, объясняется это тем, что, по идее, вот регги-музыка там.
3: Регги, вообще, африканские ритмы нам осточертели. Мы повсюду, по-моему, в Европе все время это тупорыло, это бесконечно, это музыка, и зачем же? Зачем?
0: Нет, я просто хотел о другом сказать, не о музыке самой.
3: Рейв осточертел всем уже лет 15, он над миром крутится. Я первый раз попал на рейв в 82-м году в Нью-Йорке, меня пригласил мой издатель. И в этом огромном таком ангаре, там на берегу Хадсон, были всякие люди, там кто во фраках, там какие черные в трусах там крутились, такая. Это все хорошо, но все-таки должны быть какие-то разграничения.
0: Просто я хотел сказать, что растафари, на самом деле, тамошние, они, в общем-то, весьма немиролюбивые, на самом деле, люди. Относятся тоже, как ни странно, к экстремистам достаточно часто. То есть в их песенках не так много любви и добра, как вот принято считать. Может быть, поэтому Joy Division как-то вот решил в данном случае уподобиться вот своим истокам. Что, Юрий, скажешь?
2: Я подумал, сколько можно говорить про всякие...
0: роки, молодежи.
2: Да, роки, экстремизме. Вот интересно просто, как мужчина, может быть, как общественный деятель, как вы считаете, идеальное устройство семейной жизни? Это мормонская семья, это гарем, это моногамный брак. Вот в идеале, если бы, например, социальные институты не давлели над человеком, и там какое-то мнение родителей, соседей, палящие на клетки, то как для человеческой особи оптимальное сожительство с противоположным полом? В каком качестве, в каком количестве?
3: Ну, я думаю, тут даже для одного человека трудно установить какие-то рамки определенные. Может, в какой-то части жизни надо жить с одной женщиной, а в какой-то части, может быть, если сразу и ну, так, в полигамическом общежитии. Я, честно говоря, тут не советчик. Я тут ничего не могу сказать. Я свою личную жизнь не считаю особенно удачной, хотя многим это кажется очень красиво и интересно. Но тут я думаю, что наша мораль бабушек, дедушек и родителей, в общем, в известном смысле права там. Я за такую женщину, которая там... Муж попал в тюрягу, вот, она там взяла вертолет, пролетела над тюрягой. Это была настоящая история была во Франции. Парня взяли налетчика. Его девушка выучилась водить вертолет, значит, и потом однажды взяла его опять в один из... Она много раз его брала в рент, да, и потом она, значит, пролетела над тюрьмой и устроила ему побег, он свалил. Свалил прекрасно. Через где-то год их или полтора поймали при ограблении банка, но ей дали очень мало, потому что это как-то совсем уж на всю страну прогремело. Такая
0: героический
3: великолепная история. Вот это женщина, вот такой женщина.
2: Вы принесли через жизнь идеалистический такой вот.
3: Я считаю, что да. Вот я считаю, что тут важно и как бы это друг там, я не знаю, самоотверженный там человек такой. То есть у меня до сих пор осталось это я романтическое отношение.
0: А скажите, вот у вас ни разу вас не прибивало так, ну, в смысле пробивало, измены такой не было в отношении между людьми, особенно в отношениях между вами и женщиной? Вот затмение, знаете, ведь, в принципе, женщина – это вообще, по идее, ну, как бы не человек. Мужчина, с точки зрения ее, тоже не человек, потому что там совершенно другое устройство, это совершенно другое, по-моему, даже количество там генов и хромосом. Вообще все другое.
3: Ну, думали, что так и есть. Ну,
0: да, так вот, например, что вдруг она вас просто элементарно покусает. Это живое существо, которое подвержено всем там экологическим проблемам. Да чему угодно. Съест несвежую пищу и вцепится зубами, например. Потому что это вот другое существо. Ну, как вот собака или хищная
3: правильно,
0: птица.
3: Ну,
0: неожиданность,
3: понимаете? Точно, я вот этого всегда и жду.
0: То есть тоже пробивает.
3: Ночами.
2: Ну, вот жутко они посуду бить, когда начинают. Тут уже появляется ужас, что сейчас совершится что-то типа укуса или
0: раздира.
2: Как только чашка в стенку полетела, я считаю, это вот уже абсолютно...
3: Ну, это еще так, легкая форма, там, посуду бить...
0: Ну что же, перейдем опять к звонкам наших геройских орлов. 203-19-22 номер телефона, по которому вы можете позвонить и задать ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи. Здравствуйте. Доброй ночи, уважаемые гости. Доброй ночи, уважаемый Эдуард.
0: Говорите только погромче, уважаемый.
5: Да. У меня вопрос к Эдуарду. Эдуард, вот понимаете, все-таки обращаясь к прежнему вопросу, вот так, скажем, национальных меньшинств. Вот сербы, это такие же наши братья православные, как и мы с вами, правильно?
3: Правильно, совершенно.
5: И все-таки царь Николай II, невинно убиенный коммунистами, все-таки за них заступался. Ну, а все-таки стоит ли нам сейчас, нашему президенту нынешнему, заступаться за наших братьев-сербов? Вот такой вопрос у меня к вам. И почему, опять-таки, наш нынешний президент не вступает за наших братьев-сербов?
3: Понятно. Я сам вот и думаю, чего же он не... Более того, вот сейчас это гаагская вся эта сволота такая, вот я даже
5: вот
3: не...
5: Вот очень правильно.
3: Я не побоюсь, да, не побоюсь назвать их так, потому что и ООН превратилась в орудие такого организованного бандитизма такого, и особенно вот это вот и по каким-то правилам якобы международному трибуналу придают героев героев национально-освободительных войн. Вот того же сейчас Радована Караджича и того же Ратка Младича. Я вот обоих знаю лично и безо всякой предвзятости. Не то, что я там на их стороне. Там я... Война была гражданская, кровавая, там война между... Какая угодно, межэтническая, что угодно. Много было допущено там было и крови, и резни. Но Радован Караджич чистый человек, абсолютный. Абсолютно. Вот любой другой просто сын своего народа делал бы то же самое, может быть, менее эффективно. И предавать его сегодня суду и требовать того, чтобы его народ от него отказался, это просто подлейшее из подлых деяний вот таких вот. Но это новые элементы международной политики, которые, конечно, чудовищные проявления. Вот так же, как война против Ирака 27 государств. Ну, до этого он в свое время выступал в Корее, тоже обрушившись всей своей массой на Северную Корею. Там неважно, кто прав, кто виноват, но когда несколько миллионов жителей погибло и Южной, и Северной Кореи вслед за этой войной, то все это чудовищно. Я считаю, что эти все вещи очень неприятные проявления вот последние годы.
0: Спасибо вам за звонок. Скажите, пожалуйста, Эдуард, вот у нас в гостях в нашей программе неоднократно был такой человек, как первый в мире грузинский космонавт Туичи Мамукевич Пёр, который...
3: Это утка, я думаю, сразу.
0: Он реально существующий человек, но он утверждает вполне обоснованно, и как бы не только он, а сейчас все чаще в средствах массовой информации появляется такая информация, что полеты в космос — это чистая фикция, что это способ отнять бабки у налогоплательщиков. Ну вот сами подумайте, как может человек летать в космос. То есть Туичи Мамукевич один раз слетал. Что для этого нужно было? Его побрили совершенно налысо, посадили в предмет, в котором нет совершенно никаких приборов. Вот. И у него было практически 3 шланга. Один для приема пищи и 2 для отвода, соответственно, жидких фекальных масс и твердых фекальных масс. Все. Вот, то есть все вот эти вот огромные космические корабли, все эти люди плавающие, да, это все снимается в огромных, там у нас на Мосфильме, у них там вот в резиденции этой организации НАСА. Вот не могли бы вы как-то высказать свое мнение на тему космоса?
3: На тему... Ну, есть, существует из той же области, существует теория, что американцы якобы никогда не были на Луне.
0: И там, да, да, да.
3: Там демонстрируются фотографии, где там что-то... Один из космонавтов там отбрасывает тень, а все остальные там что-то вот... Я не помню, в чем там все это именно дело, но кто-то там не отбрасывает того, чего надо, да?
0: Да, да, да.
3: И отсюда, значит, что вроде они не были. Я думаю, что американцы вполне могут такую гадость устроить, а с грузинами дело обстоит почти точно так же, наверное. Но почему? Вот надо было послать Шеварнадзе туда. Он столько наделал.
2: На Луну или куда?
3: Он загубил мир в Анголе в свое время. Там он вообще сделал все, что можно, чтобы Россия распалась вместе с его подельником господином Горбачевым. Вот в космос надо отправлять именно таких. Вот, например, Михаила Сергеевича, там, Эдуарда Амвросича.
0: Туда, ну, у всех туда, у них туда, есть школьные друзья, вот туда, как Туичи Мамукевич.
3: И будут там вертеться бесконечно и до потери сознания.
2: По поводу Америки. Вот я от Александра слышал, и у меня была мысль в детстве, что Америки на самом деле нету. Что, в общем-то, это какие-то зловредные... Да, да, совершенно честно,
3: ну,
2: я
3: вот
2: ходил...
3: Я был, я там 6 лет оттянул, вот, и поэтому я вам говорю, что есть Америка.
0: Так, может быть, вас чем-то там укололи и пустили в декорацию. Может, тут у нас за дверью сейчас Америку состряпать. Вы знаете программу «Дорожный патруль»?
3: Верьте мне все. Смотрите на меня и верьте мне.
0: Эдуард, вы знаете такую программу «Дорожный патруль»? Вот по ТВ-6 она...
3: Да, я смотрю с удовольствием.
0: Так вот, ее же всю снимают у нас тут в коридоре, они арендуют. Вот вы вошли там, перешагивали через актеров забытых, это все, вот все эти там трупы, это все актеры, часть из них вот сотрудники нашей радиостанции, автомобили, все снимается
3: тут
0: здесь.
3: Тут как раз под ногами какой-то, я думаю, что это ноги, обо что, сейчас, секунду.
2: Ногам тепло, Прохор, ногам
0: это
2: тепло.
0: Это Прохор, да, это Прохор, подошло, Прохор, да? Она иногда греет ноги гостей, обвивает их своей тушкой, то есть вы, главное, ее не шевелите, то покусать может. Ну что же, следующий, наверное, телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи. ночи.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вот накануне подсчетов голосов, это 17 июня, на «Эхо Москвы» очень был прямо буквально американский шабаш. Так вот, я задала одному американцу вопрос. Я сказала ему, не кажется ли вам, если бы вы меньше сюда шастали, то мы, может быть, даже бы и за коммунистов не голосовали, потому что вы настолько надоели. Так мне американец ответил, я считаю, что нас слишком мало в Москве шастает для того, чтобы воспрепятствовать Зюганову прийти к власти. Вот я хочу в связи с этим задать вопрос. Как вы относитесь к тому, что Россия буквально американизируется?
0: Спасибо, спасибо. Это, кстати, к вопросу о сникерсах, куриных окорочках, кукла Барби и Бон Джови ансамбль.
3: Не, ну, конечно, к чертовой матери, зачем нам здесь американцы? У нас, то есть посольство, ну и хватит. А у нас тут масса, наверное, каких-то бизнесменов, о которых в самой Америке никто не слышал. Они, конечно, здесь делают деньги. У меня, например, был в Париже в свое время знакомый американец, такой наркоман, алкаш. Это не из анекдота, это правда совершеннейшая. И вот он, я помню, когда началась перестройка, вдруг он куда-то пропал. Я говорю, где же там такой-то и такой-то, не станем называть фамилию. Оказывается, он уже в Питере, и там вот острова какие-то, на которых помещались военные казармы и прочее, они решили превратить в казино, там купили что-то. В общем, кто летит сюда? Летят самые низкопробные, на самом деле, бизнесмены, самые или какие-то фиктивные компании. И это чудовищно, потому что денег здесь никто не оставляет. Вот все эти знаменитые инвестиции, о которых так долго говорится.
0: Так сейчас опять же говорят, что они будут.
3: Вот. Если бы это действительно были бы честные инвестиции, то есть они приносят деньги, помогают нам поднять что-то.
2: Ну а Хаммер сколько сделал, вспомните.
3: Хаммер, да, вот именно подсказывают, вывез куда больше. Но, по сути говоря, я, например, не против вливания денег там чего-то, но чтобы за это, чтобы это было на прибыльных для нас условиях, а зачем нам люди, которые нас грабят под теми или иными поводами, покупают наши там заводы, какие-то супертехнологии наши за копейки. У нас, на самом деле, может быть, не так много, кроме сырья, там, что можно украсть, но технологии у нас есть до сих пор великолепные в военно-промышленном комплексе. И их отдают и продают. Вот на основе всяких таких вот якобы договоров о сотрудничестве в космосе и тому подобное. Вот сотрудничество это и уводит у нас то, что диких денег стоит. Мы просто олухи, мы ведем себя так, и поэтому что тут жаловаться, если это на падаль слетается вот куча этой саранчи. Мое бы было бы немедленное вот первое действие, если бы вдруг мне дали бы заниматься хотя бы там этой сферой. Я немедленно бы перепроверил всех иностранцев, чем они тут занимаются, и кто они, что они. И наверняка из них я не хочу там на честных людей там набраться, но я думаю, что процентов 80 жуликов, потому что сейчас просто климат такой великолепный для жуликов, иностранцев.
0: А скажите, вот не нужно ли начать, так сказать, немножко с другого? Я вот опять же обратил внимание, что по диапроектору очень часто, уже даже чаще, чем это можно терпеть, мелькают какие-то совершенно неприятного вида люди, американские, загорелые, которые то втюхивают какой-то там American Star, какой-то тренажер за $500, то какую-то сраную, простите за выражение, терку. И это все идет с таким, вот, ну, то есть как клизма какая-то, от нее никуда не деться. Вот.
7: А ты забыл еще проповедников, извини.
0: Это отдельная история,
7: так, кстати. Так они толкают, между прочим, свою идеологию, как терки, то же самое.
3: По проповедникам это лебедь специалист, он у нас там сразу всех.
0: Нет, может быть, имеет смысл просто запретить, как бы давать эфирное время под рекламу вот конкретно таких совершенно...
3: Вот вы, я понимаю, что все-таки вы как-то немножко с иронией относитесь, вот, например, к деятельности там, моей политической там, или партии подобного рода, но вот мы предлагали это в 93-м году, мы выпустили листовку тогда еще, там, бойкотируйте иностранные товары, запретите рекламу на телевидении иностранных товаров. Сегодня об этом начинают все больше и больше говорить уже такие, как бы, политики якобы с большой буквы. На самом деле, это никак никакие не политики с большой буквы, это люди, которые, до которых доходит слишком поздно. Если бы слушали вот то, что вовремя, сейчас бы у нас состояние экономики было бы куда лучше. Действительно, надо запретить рекламу иностранных товаров и хотя бы запретить рекламу. Если нельзя запретить деятельность там, компании в ущерб нашему производству, то запретить рекламу. Никто этого до сих пор не сделал. Посмотрите на телевидение. У кого деньги
0: это
3: есть?
0: Это практически удар, деньги, тоже эстетический.
3: Деньги есть
0: такой.
3: У иностранцев. Практически очень редко вы увидите по ящику рекламу российских продуктов.
0: И то, если это реклама от какого-то мясокомбината, я помню, такое страшное вымя, простите, залезает в холодильник. Это я так, чисто свои эмоции сказал. С такой харей, что я это есть не смогу. А ты, Юрий?
2: Не, ну дело в том, что вот...
3: Я вот сразу могу сказать, что покупайте изделия там бусиновского мясокомбината, отличные изделия.
2: Концептуализм.
0: Денег даже не хватает им, чтобы заснять в рекламном ролике нормальную девку-то. Вот в чем беда.
2: Это просто, это скорее всего, какая-нибудь жена директора этого комбината.
3: 15% Москвы, по-моему, снабжают, так что слава тебе, Господи.
2: Нет, ну вы понимаете, тут что нельзя же быть концептуалистом в таком вопросе, потому что вот те же памперсы намного приятнее использовать, чем стирать пеленки. Я стирал пеленки, знаю, что это такое. Если можно оттуда взять что-то хорошее, нельзя же оголтело запрещать все. Сникерс хуже шоколада Аленка.
3: Мне речь не идет о том, что запрещать все, но на определенные меры на какое-то время протекционизма надо ввести. Нельзя запрещать вещи, которые, например, у нас, скажем, жизненно важные для наших, там, для существования страны, скажем так. Их вообще, их надо импортировать, безусловно. И даже платить за это деньги, там, валюту, все.
0: А вот Американстар надо вообще...
3: Но когда Министерство путей сообщения покупает там вагоны в Германии, несмотря на то, что наши вагоны у нас есть, может быть, они чуть-чуть хуже. Но вот тут вот это практически преступление, потому что такие вещи, пусть они будут чуть-чуть хуже, мы обязаны покупать наши. И это огромные заказы.
0: А это знаете, как делается? Деньги. Просто к нему приходит дяденька, говорит, на тебе двухкассетник, видеодвойку и ключи от Мерседеса,
3: да нет,
0: купи
3: там,
0: вагон.
3: Там не отделаешься, там куда большие деньги идут. Потому что там речь шла об увольнении многих тысяч рабочих. Там приехали, в конце концов, заткнули глотку на Тверской вагоностроительный завод, заткнули и дали рабочим даже не поленились дать в марках, выплатили, заткнули всех на время.
0: Ну что же, сделаем небольшую музыкальную паузу, после этого продолжим общение. Номер телефона в нашей студии 203-19-22. Звоните и задавайте ваши вопросы Эдуарду Лимону. Композиция.

0: И в гостях у нас Эдуард Лимонов. Чуть было не сказал писатель, но, так сказать, как вы сами сказали, что уже вы и не писатель, я так... это...
1: Осёкся.
0: Да, я немножко осёкся.
2: Правильно.
0: И звоните 203-19-22, ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
4: Здравствуйте.
3: Всей компании. Это Ирина.
4: Здравствуйте, Ирина.
3: Хотелось бы, конечно, обратиться к Эдичке.
2: Эдуард Вениаминович.
3: И выразить... Хочу надеяться, что ваш пассаж по поводу собственной книги был все-таки кокетством, потому что мало есть на свете книг, которые становятся потрясением для читателя. И нет, не потому, что там напечатаны непечатные слова, как раз наоборот. И я воспринимаю вас именно как автора этой вещи, и на ее фоне могу простить любое политическое трюкачество и все эти игры, ради бога. А хотелось спросить вот о чем. Мы с вами, по-моему, земляки. Как давно вы были на вашей родине?
2: А то есть, что считать родиной? Я, например, родился я в городе Дзержинске, Горьковской
3: области. Именно это я и имею в виду.
2: Ну, я был проездом буквально. Я вот, меня оттуда увезли, по-моему, в возрасте 6 месяцев. А где-то я ездил в Вятку, по-моему, году в 95-м. И вот по дороге вышел на станции, вот и все пребывание. Там у меня дело в том, что там ни родственников, ничего не осталось, уж родители сразу уехали. Так что вот, говорят студенты там местного университета, вот говорят, наш город молодой, это правда, он ведь после, где-то, по-моему, в 44-м году только, раньше это была деревня, и у нас, говорит, никаких знаменитостей нет, вот разве что Лимонов родился, говорят, в университете, с удивлением. Вот, может быть, в следующий раз, если будут выборы, я поеду и постараюсь представлять, если в этом Дзержинском округе выставиться. Может быть, земляки проголосуют, вы думаете?
3: Ну, вы так вообще преемником должны были. Там же Леонид Ильич Брежнев.
2: А там Брежнев родился?
3: Да.
2: Нет,
3: вы путаете. Я не знаю, где он родился, но действовал он там очень усиленно.
2: Да, удействовал?
3: Он начинал, да.
2: Ну, вот, Леонид Ильич был в молодости красивый.
5: А город Лимонск, между прочим, тоже ничего.
2: Я тоже ничего.
3: Вы внутри красивые, это важнее.
2: Ну и внешне тоже ничего.
3: И внешне, да.
2: Я так считаю. Спасибо за доброе слово. Даже я все время ожидаю каких-нибудь от людей, так сказать...
3: Нет, есть еще люди на свете, которые воспринимают правильно ваши вещи.
2: Спасибо, я постараюсь быть достойным.
3: Умение так вывернуться наизнанку, такая щемящая искренность, и умение так любить... А это ханжество в людях, в которых понаписано бог знает чего еще похуже. Но если он это скроет и думает, что он прям такой хороший, это просто противно. Так что крепитесь.
2: О,
3: не увлекайтесь,
2: спасибо,
3: этими политическими штучками.
2: Нет, штучки важны.
3: Много, а
2: штучки важны. Ну, кем бы я был, если бы я сидел бы? Надо ударить по памятнику самому себе молотком отбойным.
0: Спасибо вам, Ирина, спасибо. Вот такие славные радиослушательницы звонят нам в такое позднее время.
2: Вот я хочу просто добавить, что если бы, например, Есенин видел свой собственный памятник, который ему сделали, он бы, наверное, пришел ночью и просто разбил бы его ломом.
0: Вы имеете в Рязани, да?
2: Нет, здесь вот даже на Тверском.
0: А в Рязани тоже смешно, он так держит руку, ему все время там пузырь ставит.
2: Не нужно это никому.
6: А Высоцкому какой памятник у Мати? Это ужас вообще, кошмар.
2: И Жукову, бедняги, сделали эту кобылу, этот патриот наш, как его, Клыков, то есть я его знаю хорошо, как Клыков, ну зачем ты это сделал, вопрос. Был маршал у народа, а теперь вот поставили там у стены, приземлили, кобыла хвост поднимает. Ни к чему это.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здрасте. Меня вот Саш.
0: А?
7: Я вот понять не могу, вы уже сидите с этим мудозвоном, извините меня.
2: Эй, потише.
7: А ничего, он употребляет ненормативную лексику.
2: А как вам 4 часа утра матом?
7: Вот, и вы сидите с ним с половины первой, я не понимаю, мне, во-первых, жалко девушку Прохора. Очень жалко. Да почему он должен лежать?
2: Да вы сколько приняли там тоже мне?
7: Да ничего.
2: Чистая, святая там.
0: Нет, понимаете, я объясню.
2: Сколько на грудь приняли? 800?
7: Саш, Саш.
0: Да-да-да.
7: Я очень люблю вас. Знаете, я слушаю...
2: А меня вот не любят. Саша любит.
7: Да, я-то вообще.
0: Алло.
7: Да, про тебя даже говорить просто.
2: А, конечно, что бы мне говорили.
7: Я очень люблю.
2: А вот Саши не будет. Вот все, выключим тебя. Не будет Саши.
0: Да-да-да.
7: Я слушаю.
2: Саша был и нет, вышел Саша, ушел, гулять пошел.
0: Сейчас пусть девушка все-таки скажет. Да, да.
2: А если она будет опять ругаться?
0: Не будет, вы, пожалуйста, не ругайтесь.
7: Нет, я больше ругаться.
0: Да,
7: да. А вот, во-первых, мне жалко Прохорова. Что с ним?
0: Прохор на то она и Прохор. Она же все делает добровольно.
7: А, добровольно, да?
0: Исключительно. Ну как, а как вы могли?
7: Может, она тогда расскажет, во что обут и одет товарищ. Савенко.
2: Товарищ Савенко.
0: Вы знаете,
7: он, наверное, с фабрики большевичка одевается. А, кстати, его кости не светится. Он там в Америке, наверное, много куриных окорочков пожрал.
2: Знаете, внимательно прослушай. Я знал, что семя упадет в хорошо удобренную почву. Завтра вся Москва будет говорить о том, что Костик Окорочков и покупательная способность сразу же упадет. И будут меньше покупать.
0: А в принципе, мне кажется, вот вообще вас часто должны как бы немножко укорять за то, что вот вы были там, а вернулись сюда как бы вот в самый разгар, когда образовался некий такой
2: политический... А они были здесь, и что же они тут делали, вот эти, которые были здесь? Что, полбанку раздавливали или чего? На кухне сидели языки это самое. Что они тут делали? Вот укоряют, вот интересно, и что?
0: А как вы думаете, вот у меня такая мысль мелькнула, вот звонила перед вот этой радиослушательницей, звонила Ирина, вот могла бы Ирина подружиться вот с этой радиослушательницей, там, ну, вместе ходить в кино, быть просто хорошими подругами?
2: А я не считаю, что это же вот та, которая матом ругалась, что она прям уж такая хорошая женщина, нормальная. Она просто вот, как это называется, она же знать меня не знает. Читает, наверное, «Московский комсомолец», там написано «черт знает что». Или смотрит по радио, там показывают, вернее, не по радио, по ящику, извините. По радио все хорошо.
0: По проектору.
2: Показывают по ящику, там тут Лимонов сказал, что я сам себя не узнаю, когда я это вижу.
0: То есть все-таки серьезная коррекция.
2: Ну, абсолютный бред на самом деле. Вот мы сейчас хотя бы там сидим, разговорная такая, как это, вербальная передача, да?
0: Но понимаете, я что хочу сказать, что, как мне показалось, если вот у Ирины была такая прям искренняя любовь, действительно, это чувствовалось по голосу, то вот у второй радиослушательницы, не побоюсь, может, этого слова, ненависть. Была... Да, вот как бы способность вызывать и те, и другие чувства, она, в общем-то, не может так или иначе быть у человека посредственного. Поэтому я думаю, что оба этих звонка, они должны быть для вас весьма все-таки лестными.
2: Лучше бы деньгами.
0: Да, деньги — это вещь хорошая. Ну что, следующий, наверное, телефонный звоночек. Рискнем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте. Уже новый день начался. У меня такой вопрос к Эдуарду. Скажите, пожалуйста, если придет Ельцин, так сказать, к своей победе, какой прогноз его, так сказать, политики?
2: Спать уйдет. Уйдет в лёжку месяцев на 6, по меньшей мере. Лебедь будет везде шустрить, там бегать. Потом лебедя надоест, всем уберут. Лебедя Ельцин уберет, скажет, хватит, побегал тут, это покричал. Патриотов согнал. Или куда там кого. И уберут, конечно, тоже и лебедя. А скучно будет.
1: Хорошо,
2: и так
1: что
2: и
1: будет
2: будем
1: с Россией за 4 года?
2: А вы знаете, вот на эти процессы, тут мы уже серьезно, я так... собравшись, хочу вам сказать, что на эти процессы не в силах повлиять, я думаю, ни Ельцин, ни Зюганов, если бы он пришел к власти. России нужна на самом деле смена класса правящего целиком. А пока вот вся эта одна и та же, собственно говоря, один и тот же общак бывший.
0: А простите, я вот хочу так...
2: КПСС общак такой, вот пока они на сцене, на политической, толку никакого не будет, они просто не способны, даже если бы могли бы и хотели. У них нет энергии, у них нет знаний необходимых для того, чтобы управлять сегодня страной. Это люди прошлого, что Ельцин, что Зюганов, что Лебедь. Лебедь вообще какой-то из Салтыкова-Щедрина, персонаж, половина Ламброза, половина Салтыков-Щедрина. Хочется спросить наших граждан, вы чего, совсем ополоумели люди? Что, не нашлось более человека более нормального, а?
1: Ну, люди ополоумели, может быть, не по той причине.
0: От экологии.
2: Тут уж никакого извинения вы извините. Явно человек оппортунист, никаких убеждений, ничего. Пришел, то поорал. У него, знаете, как у фотомодели. Вот все его преимущества — это такой вид красивый и такой голос, так, и вид, и все, и больше ничего. А все остальное можно вложить. Завтра сколько вложит в него кто-то еще, там, в копилку.
0: Ну, так знаете, и должны же над его имиджем работать.
1: Меня, пожалуйста. Ну, пожалуйста. У меня больше, так сказать, идет разговор о Ельцине, нежели о Лебеде.
2: А как же, вот зачем же Ельцин Лебедя? Зачем же? Это что, Лебедь, его наследник, принц Лебедь, какой-то, нет, маленький мальчик, так на ручках покачали, и, пожалуйста, маленький лебедь.
1: То есть, Лебедем мне все понятно.
2: Ну, так Ельцин, не, вот мне, для меня, например, большая загадка, кроме какой-то выгоды для второго тура выборов, я вижу только сплошной конфуз и скандал с появлением Лебедя. Везде, всем это не нравится. К чего ради вдруг?
1: Да.
2: Вот.
1: Ну, ваш прогноз его политики.
2: Ельцина? Да. Выгонит Лебедя, наконец, выгонит. И, видите, даже уважаемого Коржакова выгнали, Барсукова выгнали, Ерина выгнали. Скольких выгнали? Всех выгнали.
0: Даже дяденьку Грачева.
2: И Лебедя, да.
0: Попросили
2: и Грачева, да, и Грачева.
0: Вывели за губу.
2: И всех, кто служил верой и правдой. У нас же самодержавие. У нас царь чего хочет, завтра будет коммунистом. Я думаю, что Ельцину надо взять партбилет, вы знаете, чтобы победить Зюганова, Ельцину надо взять партбилет. И кстати, завтра наши все проголосуют. Он сказал, я положил его, я его взял сегодня.
0: Ведь ходят слухи, что, кстати, этот партбилет, позволение сказать, так с тех пор никто и не трогал, он так там и лежит.
2: Ну, так это тогда еще проще. Взял там ручку в ящик письменного стола, вынул и пошел. Я ничему не удивлюсь. У нас настолько беспринципно это все. Вот тут уж я серьезен. И настолько все оппортунистично, что не удивлюсь. Я завтра 2 июля объявит. Ельцин решил взять партбилет обратно.
0: Спасибо.
2: Пожалуйста, я думаю, своими сатирическими этими заметками я помог.
0: Следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Да-да-да.
4: Добрый вечер всем, Александр.
0: Здравствуйте. Говорите только погромче, вас
4: алло.
0: Плохо слышно. Да-да-да,
4: алло.
0: Да, вот так вот.
4: Ага.
0: Да.
4: Эдуард Вениаминович.
2: Да-да.
4: И это звонит вот Земляникин некоторый из Мытищ. Музыкант и так далее. Я о чем речь-то вести хотел. В середине 80-х по русской службе BBC крутили вашу вещь «Подросток Савенко». Вот. Считал Александр Арбат. Вот. И хочу сказать, что за это все спасибо вам.
2: Ага.
4: Вот. Потому что она какая-то, в общем-то, ну, не знаю, за шиворот вытаскивала потихонечку вместе вот с этим Эдди Бэйби. Вот, и помогла как-то вот так вот жить и выжить, и остаться кем-то. Хотя там вот конец не очень, конечно, веселый.
0: Алло, вы знаете, у вас крайне плохо слышно.
2: Не, ну мы нормально услышали. Я просто хочу сказать, что эта книга в свое время имела успех. Вот меня все время чуть ли не называли там автором там, одной книги, какая-то, такие вещи высказывались. Но, например, на Западе вот эта книга «Подросток Савенко» была более популярна и чем Эдичка, и, в общем, вызвала массу рецензий и прочее. То есть это действительно такая необычная картина такой нормальной, жестокой и одновременно нормальной рабочей жизни там на окраине большого города Харькова в данном случае. И это было впервые. Ну, вот свежая книга получилась, слава тебе Господу.
4: За это спасибо вам, и почаще бы вам литературы бы
2: занимались. Вот, все мне советуют, а я упрямо лезу не туда.
0: Спасибо вам за звонок, господин Земляникин. А у меня встречный такой вопрос. Вот, судя по всему, как бы в этой книге, к сожалению, я не читал ее. Я честно скажу сразу, что я как бы смог только прочитать

0: со всей ее одновременно чуждой европейцу такой ритмикой и напористостью, с другой стороны, с совершенно дикой и очень искренней такой энергией. Там же есть такие монстры, там ICT, потом вот этот Lil Cool G, такой дяденька.
1: Ну, это, прежде всего, раздражает, конечно, такая... это все лживо. Это, знаете, как там миллиардер Боб Марли в свое время, это относится к другой музыке, естественно, к регге, но миллиардер Боб Марли распевал там «Revolution, Revolution». Вообще это такая на сцене. И рейв тоже такой протест городской молодежи, там черной, лишенной там жизни. Прекрасно, на самом деле, делаются на этом большие деньги. Во всяком случае, первые, кто пришел в рейв, они сделали много денег. И это раздражает страшно. Костюмированные такие зловещего вида черные там танцуют, делают всякие бедрами движения. А мы там крутые, зеленые, какие угодно. Это дико раздражает. И вообще то, что рейвом этим кормят. И я вот прошел, как бы, я его захватил в 82-м рождении его в Нью-Йорке, да, я уже жил в Париже, но потом туда ездил. Потом я видел, как он пришел во Францию, да, позднее намного. И теперь я живу в России, и опять я вижу этот рейв, который с таким запозданием, там, через 14 лет пришел сюда, и здесь тоже какие-то есть... подламывающиеся под это все какие-то группы, люди вокруг этого. Довольно глуповато это выглядит.
0: Но, с другой стороны, на самом деле, по-моему, это очень удачный способ донести какую-то...
1: Ну, это скороговорка надоедает. Да. Вот этот речитатив, это достаточно однообразно. Это даже, в общем, не движение такое в музыке, а какая-то уже эксплуатация определенной ритмики даже. Это монотонно. А вот о содержании я уже сказал, я считаю, что это такая, подламываются такие уже немножко ожиревшие черные, подламываются под больших бунтарей.
0: Да, они за золото любят очень, у них там такие.
1: Ну, они всегда правда, цирк, правда. У черных всегда цирк, там много ярких этих фиговин на них. Я вот достаточно хорошо знаю, потому что я жил с черными в одном отеле, 8 месяцев я прожил, я был там единственный белый.
0: Я так жизнь, это было, наверное, ужасно.
1: Изучил. Не, это интересно было. Никто там не ложился спать раньше там 8 утра. Там все такое была жизнь на всю катушку. Ну, интересно, это было 77-й год.
0: Ну что ж, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Говорите только громче, алло.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Хорошо меня?
0: Да, да, да.
2: Вот я хочу спросить Эдуарда Вениамина, все правильно называю?
0: Да,
1: правильно.
2: Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, я пришел с работы, вас услышал, и мне вот интересно узнать, как совмещаются такие вот понятия, скажем, прописка, закон о частной собственности, закон в частности на землю, и демократия, то есть это право человека жить в стране, передвигаться, работать, получать зарплату, ну и все льготы, там, учеба и так далее, получить пенсию, получить, значит, бесплатную, так скажем, или государственную там, помощь медицинскую и так далее. Вот как эти понятия совместимы? Ведь прописка, это же ведь не только, скажем, права, но ведь это же, скажем, власть на землю. Вот как можно развивать частный сектор, говорить о демократии, говорить о хозрасчетных каких-то там или рыночных отношениях, когда везде вот эта прописка просто давит. Куда ни приедешь, везде налоги, везде тебе заставляют доказывать, что ты русский или не русский. Вот как вы сможете объяснить вот эту ситуацию?
0: Спасибо, спасибо.
1: Ну, мне так, у меня у самого даже прописки нет, так что я как бы в этом смысле... такой вот бомж, живущий без... У Есенина, по-моему, только единственное было, у кого вот такая же история, когда у него была какая-то временная однажды в Москве прописка. У меня тоже вот перед, так сказать, тем, как я выбыл на Запад, то у меня была временная прописка. Я был прописан у тогдашней жены, у ее мамы в квартире. Когда я вернулся, то мне уже нечего было здесь, естественно, возвращать, когда мне вернули гражданство. И мои родители оказались в Харькове, то есть в другом государстве. Короче, у меня нет прописки. Так вот я и живу без.
0: Вроде что-то говорили, что скоро отменят.
1: Я вас понимаю. Может... Не, она отменена как таковая. Можно судиться, если, и даже можно судиться в случае регистрации. И, конечно, можно выиграть.

0: такие случаи, то есть сплошь и рядом выигрывают, потому что на самом деле она как бы отменена действительно, но де-факто она существует фактически повсюду, в больших городах и вообще практически на всей территории России. Это объясняет теперь другими причинами, но это есть. Ну, какая тут демократия? Ну, демократии, вы знаете, нет и в странах демократии, вот грубо говоря. Там тоже единственное, что если у тебя есть гражданство, то ты живешь, но как-то фиксироваться тоже надо. Ты должен пойти в полицию, там тебя поставят, так сказать, печать, если у тебя есть договор там, на квартиру или что-то. В общем, по сравнению с XIX веком, когда, кажется, даже паспортов еще не очень-то было, то человечество деградировало. Оно от демократии на самом деле отказалось и продолжает неуклонно отказываться ежедневно, повсюду. На Западе еще больше, чем здесь. Кстати, в этом
1: такая болезнь
0: шаги,
1: бухгалтерии.
0: Шаги
1: немножко
0: сделаны. Не, ну это не только поэтому. Потом, вот, скажем, ужесточился каждый раз по разным причинам. Там вот после 60-х годов, когда была волна терроризма, особенно арабского, там сразу ужесточили там, все эти правила въезда в разные страны. Ну, причины не важны. Важно, что все идет во всем мире к ужесточению всех этих режимов, переездов границ. И мы тут не исключение, Россия. А что касается частной собственности, ну, вы знаете, у нас пока такая карикатура на... Прежний режим был куда упорядоченнее. Вот даже если поговорить с судьями, то они говорят, да, вот сейчас больше самостоятельности, но тогда, во всяком случае, было больше порядка, все знали, как судить, там, что делать, и правосудие, на самом деле, торжествовало больше, чем сейчас. Сейчас деградация демократии, вот если говорить честно о демократии, то с ней все хуже и хуже.
1: Я предлагаю принять последний, видимо, на сегодня телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Еще раз доброй ночи, Саша, доброй ночи, уважаемый Эдик. Я вам звоню сегодня во второй раз.
0: Эдик, это мило.
2: Да. У меня вопрос к Саше. Сашенька, скажите, пожалуйста, когда намечается ваша ближайшая акция?
1: Спасибо за вопрос.
2: Клубе, как не бей копы, там.
1: Спасибо за вопрос.
2: Хотелось бы сводить туда свою любимую племянницу.
1: Понял, спасибо за вопрос, но я на него отвечу вам несколько позже. Вот, увы, у нас подошло время новостей. Я даже как и не знаю. Видимо, наверное, мы уже попрощаемся.
3: Последнее слово, может быть, наш да, гость
0: еще
3: сказать.
0: Да, вот... Последнее слово это подсудимому дают. Что мне последнее? Меня еще только собирается вот судить это, и поэтому еще не объявили, что уголовное дело открыто, но вот скоро откроет прокуратура московская по поводу статей. Помните, у меня была эта история с судебной палатой, меня по доносу некоего Симончука, по-моему, такого из Союза журналистов, против меня возбудило дело по статье за там антихорватские, античеченские статьи и прочее. Так что вот сейчас якобы решили возбудить уголовное дело. Так что подождем. Последнее слово подсудимого будет.
1: Ну, тогда, может быть, стоит сказать какую-то фразу, в которой вы хотели бы донести до, так сказать, нашего населения какую-то, ну, может быть, мысль, вот, которая жжет вам сейчас изнутри черепную коробку. Это же бывает так.
0: Да, население, уважайте разум населению, прислушивайтесь, умный ли человек, бойтесь большого кулака, бойтесь этих фигур. Вон выбрали Ельцина за большую фигуру, как машинистка из этого самого, из Нижнего Новгорода писала, почему. Потому что он статный, там, рядом с Бушем он там стоит, хорошо смотрится. Получили Буша по рогам, вот сидите 4 или сколько там лет, вот, и сейчас лебедя выберете, и потом из грязи, из этой, мы вас будем вытаскивать, опять говорите вам. Поэтому думайте много раз. Умный человек нужен. Не Зюганов, не там никакой это самый умный. Правда, выбора нет на самом деле. Вот 3 июля. Бог вам судья и Бог вам помощь.
1: Спасибо Эдуарду Лимонову за то, что он нашел время и посетил нашу программу. Спасибо также Лиле Вьюгиной за то, что как бы она и привела сюда Эдуарда. И спасибо Юрию за участие в сегодняшней программе. Спасибо Лизе, молодой писательнице, творческих ей успехов. И спасибо всем, кто нас слушал. До следующих встреч. До свидания.
4: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще вдох, ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
5: Как-то гуляя по парку со своей любимой девушкой, мы просто проходили мимо памятников, скамеек с влюбленными. И пробегала мимо группы оперуполномоченных и явно перепутала нас с какими-то опасными преступниками. Видно, очень были похожи. И забрали нас вот в свою машину, в которой вот этот вот УАЗик милицейский, желтый с полосой. Вот. И мы остались с ней там вдвоем, именно вот в этом кузовке. А вся бригада сидела на первом сиденье. Вот, вот это был секс. Вот эти вот решетки, вот это вот ощущение камеры. Мы знали, что нас посадят по разным одиночным камерам. И, может быть, это, что ни на есть, самая последняя близость в нашей жизни. И мы, как говорится, вот такое ощущение, что вот Адам с Евой ходили вокруг да около вот этого вот дерева с яблоком. И потом взяли и вместе его и откусили, и съели в один укус. То есть это вот, ну вот так можно охарактеризовать то слияние наших тел. Вот. И мы даже не заметили того, что уже открылась машина, что уже она давно остановилась, что все вот эти милиционеры, или как там их опера называют, они стояли как заколдованные. Они сказали, что, говорят, даже дорожный патруль приезжал и снял это на камеру. И как бы... Говорят даже, что это отправили в Швецию, и этот кусок будет принимать участие в каком-то порнографическом сериале.
6: А падшие женщины раскрываются как-нибудь особенно? Вот падшие. Много скандалов из прессы, знаем, что известные артисты, политики именно с проститутками имели контакт в автомобиле. Вот это как-то что-то, налет какой-то. Вот у вас что-нибудь с женщинами легкого поведения в автомобиле было?
5: Сейчас я попробую вспомнить что-нибудь интересное. Знаете, меня в основном возбуждает... Следующее. Часто возвращаясь домой, я вообще не люблю иметь контакт с проститутками и часто этим пользуюсь, так как это накладно. Может быть, это, конечно, хорошо, но дорого. Вот. Я себя возбуждаю и тешу следующей мыслью. Я еду по Тверской, а вы знаете, что там очень много девушек стоит. И, как говорится, их и пощупать можно, и поглядеть на них. Вот. И проезжая по Тверской, я останавливаюсь около каждой сутенерши или проститутки и требую выставить мне всех, огляжу их всех. То есть я в каком-то смысле себя подготавливаю к тому, что я еду домой к любимой. Вот. И я прохожу вот этот весь предварительный половой акт. И когда я приезжаю домой, я каждый день занимаюсь любовью с разной женщиной. То есть у меня происходят такие ощущения, что я сейчас дома у себя с проституткой. А вы представляете, если вы женатый человек и привозите домой проститутку, и в любой момент может из ванной комнаты выйти жена. Вот, так что вот я рекомендовал бы многим это попробовать, особенно кто умеет ездить на машине.
6: Да, вот, кстати, интересно, секс в машине – это именно секс владельца машины, или можно у друга попросить стоящего во дворе на приколе, это будет секс в машине, или это уже будет секс в сарайчике?
5: Да, я думаю, что нужно ощущать себя хозяином своего автомобиля.
1: А вот,
5: это тебя перед женщиной ставят в роли хозяина, главаря.
1: хотелось бы так узнать ваше мнение на такую тему. Известно, что, собственно, автомобиль — это как бы существо все-таки живое. Ну, не в буквальном смысле, а одухотворенное. Оно там чувствует настроение своего хозяина. Это действительно факт. Как бы оно там, если его обругать, оно глохнет. Ну и так далее. Все это знают. Вот как, на ваш взгляд, вы затащили в автомобиль какое-то, значит, существо противоположного пола? И вот... чувствует ли это существо, женщина, то есть, да, грубо говоря, ну, в данном случае, на себе антипатию или симпатию со стороны вашего автомобиля? То есть, может ли каким-то образом атмосфера, я бы сказал, автомобиля повлиять на вот ваши интимные отношения внутри? Или прям, может быть, она типа скажет, не могу я тут прям вот, мне прям вот... Понимаете, о чем я говорю?
5: Ну, некоторых женщин не устраивает класс автомобиля.
1: Но нет, это... я имею в виду не класс, я имею в виду только ауру.
5: Это еще сложнее. Дело в том, что я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Это все сложно. Аура, опять же. Вот,
1: не, ну что... вот, например, по воспоминаниям одного высокопоставленного чиновника, который тоже любил, так сказать, побаловаться этим в автомобиле, в служебном, у него, ну, в то время, в постсоветское, считалось престижным быть скромным. То есть иметь, скажем, служебный автомобиль достаточно шикарный, какой-то хороший, ну, и сейчас есть. А в личном пользовании какую-нибудь там копеечку желтого цвета.
5: Угу.
1: Вот. И как бы вот по его воспоминаниям в мемуарах он пишет: «Эльза ненавидела мою служебную чайку. Она говорила, пойдем в нашу старую добрую копейку желтого цвета». Вот поскольку чайка отвергала эту Эльзу в плане... Хотя чайка, согласитесь, гораздо более комфортный все-таки автомобиль.
5: Но он и в то же время более чувствителен к тонкости души человека. Он чувствует, что это за человек.
1: Вы имеете видно в этой...
5: Нет, я имею в виду чайку. А. Видно, в Эльзе было что-то не то.
1: Что чайки не
5: то. И точный механизм чайки, он не любил это дело. И он начинал выкидывать такие кренделя, типа того, что когда планировал хозяин, а все-таки вот эти всякие энергетические связи между владельцем автомобиля и автомобилем есть какие-то, он начинал ломаться. И даже у меня были лично такие истории, когда я спешил навстречу к своей любовнице, у меня ломались автомобили.
1: То есть как бы автомобиль не нравилось просто.
5: Да, просто вот, даже вот такое бывает в жизни. То есть как бы автомобиль чувствует. И даже можно сказать... Следующее, что когда самому автомобилю нравится то, что, ну, сама женщина, которую вы привели к автомобилю, то есть в автомобиль, автомобиль становится как-то просторнее в каком-то смысле. То есть он раздвигает самого себя, но это, конечно, все достаточно так пространственно, но в то же время это действительно есть такие ощущения. То есть я такие ощущения ощущал.
1: Вот еще хотел бы затронуть. Как вы считаете, какими качествами, ну, физическими, моральными, должен обладать человек, достигший половозрелости, который был зачат вот в автомобиле именно?
5: Ну, ой, вот. Можно еще раз?
1: Ну, если, например, предположим, вы с вашей дамой зачали ребенка в автомобиле вашего. Вот как вы думаете, этот ребенок, он будет по достижении совершеннолетия отличаться от своих сверстников чем-то?
5: Вы знаете, это очень сложно сказать, потому что много его сверстников будут такими же, как и он.
6: Вот так, как... Скажите, вот, например, к нижнему белью как это вот секс автомобильный какие-то требования особые предъявляет?
5: Скорее всего, к верхнему.
6: К верхнему белью, да?
5: Да, верхнее белье, оно должно быть очень удобным для секса. И в то же время быстро раздеваемо и одеваемо. Кстати, вы в лесу, вы полностью раздеты. И ваша дама... пришла в платье 15 века. И вы завидели подъезжающую машину госавтоинспекции. То есть в таком платье она оденется и приедет еще три наряда милиции. Вот она только оденется. Надо...
1: А госавтоинспекция не имеет права вмешиваться. То есть то, что находится внутри автомобиля, это личное владение. И я там могу внутри своего автомобиля на стоянке заниматься вообще чем угодно, можете, кроме курения наркотиков.
5: Но не в лесу. Так далее.
1: В лесу имею тоже полное право. Если,
5: нет, вы не имеете права заезжать в лес.
1: Если есть специальные вот такие углубления асфальтированные для стоянки большегрузных автомобилей.
5: Если нету.
1: Нет, ну хорошо, я могу этим заниматься на проселочной дороге.
5: Можете. Да, но все равно инспектор ГАИ может к вам подойти и просто спросить документы.
6: А вот рекомендации, как обязательно ли вот прерывать процесс? Можно как-то пытаться завуалировать шуткой как-то это дело?
1: Или сказать, присоединяйся, браток.
5: Ну, вообще, многие женщины любят присутствие, так сказать...
6: Мужчин в форме.
5: Ну, да, это принимает некоторую официальность. Полового акта. А вы же знаете, что женщины...
6: Жезл,
5: очень...
6: жезл, кстати, давний фаллический символ, общепризнанный. Так что вот милицейский жезл — это фаллос, символ фаллоса по Фрейду.
5: Да, у вас даже такие фантазии возникают.
6: Нет, это известный факт.
1: Вот я помню, раньше, как только госавтоинспекция образовалась, эти жезлы делались в форме Кремля. Ну, типа Кремль там.
5: Ну, понятно, да.
6: Или одной башни какой-то.
1: Ну, но башня, как раз, центральная. Не всего же здания, конечно.
6: Я тоже так.
5: Что, эти да. журналисты.
1: Да, да. Ну что, следующий вопрос, Юрий.
6: Все-таки хотел... Я понимаю, что это как-то... Вы подняли хорошие, большие темы, интересные, сложные. А практически вот секс в автомобиле, что это? Это поза или это антураж, или это вот замкнутое пространство... Как вот изнутри, глядя изнутри?
5: Это объем.
6: Большой или маленький? Хорошо. Ну вот он же накладывает какой-то. Вот представим, вот вы, женщина, и автомобиль. И что дальше? Вот?
5: И дальше это все зависит от характера. Это может быть вертеп.
6: Так.
5: Это может быть штиль. Это может быть гроза. Это может быть пахарь. То есть это можно все сделать.
6: Ухарь.
5: Ухарь это когда мужчина и мужчина, а вот здесь уже это неприменимо.
6: А кстати, вот будем ли мы однополого секса касаться в автомобиле, насколько?
5: Я думаю, нет, это по моим, я же не могу вам на своей практике это сказать.
6: Ну хорошо, тогда вот может быть коснемся как-нибудь вот. Кольт, чтобы не оскорбить ничего слуха, все-таки поз. Какие общеупотребимые? То есть, насколько вот привычки человека сексуальные, какие-то наработанные установки, общеупотребимы вообще именно в среднем легковом автомобиле? Насколько можно это? Или это заново все приходится открывать?
5: Не, конечно, можно применить старые, давно изученные способы, но с этим вы теряете качество новизны. То есть все то же самое, опять же, получится. Нужно как можно больше усложнить секс, разнообразить его, потому что автомобиль стоит дорого.
1: Нет, мне кажется, у вас какие-то прям отчетные какие-то вот слова. То есть вы как-то кого-то прям по инструкции или по книжке. Вот лично вы, вот как бы, знаешь, разнообразить. Это и Прохор может сказать эти слова. Вот,
5: вас... Но мне эти слова достаточно тяжело говорить.
1: Вас на интервью позвали не за тем, чтобы слышать какие-то выражения общепринятые, а мы хотим узнать, Юрий хочет узнать, Юрий, положите на место эту вещь, он хочет узнать именно ваши специфические особенности этого дела. Юрий не требует от вас анализа вообще этого явления с точки зрения социума. Да, именно вас, то есть вы же весьма нестандартная личность, а так это нам мог бы господин Буйнов рассказать. Метов и другие, например.
5: Но для меня секс в машине — это мельница. Это плохая погода осенью. Это что-то при малых габаритах моего автомобиля. Это, как говорится, каждый квадратный сантиметр изучен глазами моими и глазами моей партнерши. Вот, и, ну, правда, у меня под эти дела. Специально оборудован автомобиль. У меня зеркальный потолок. Вот, очень интересно. Я думаю, никто еще не применял в своих автомобилях такого новшества. Он дополняет. Один раз мне приходилось заниматься любовью, когда мой автомобиль, ну, я не справился с управлением, была плохая погода, и автомобиль перевернулся, и по кювету его бросил вниз, и он кубарем покатился. Я тут же сориентировался, схватил свою партнершу, и это было, ну, не то, что незабываемо, это было просто неповторимо. Второй раз я не рискнул сделать это, потому что серьезнейший травматизм произошел. Я сломал себе 3 ребра, ногу. Был перелом черепа, ну, партнерша
1: вот это вот,
5: тоже...
1: Вот это не называть. Очень... Это,
5: не, ну я хочу это назвать для того, чтобы люди не старались повторить.
1: Все догадались, что еще вы сломали. Я вот о чем хотел спросить. Скажите, а вот такое явление, как автомобильный фетишизм, ну, к примеру, например, если мужчина занимается с женщиной сексом в автомобиле достаточно часто, и, ну, к примеру, в автомобиле есть какой-то свой запах определенный, да, и висит, например, ну, если это автомобиль, скажем, BMW, да, там определенные формы зеркальца или бардачка. И она очень часто смотрит, например, на это зеркальце или бардачок, неважно, да, и вдыхает этот запах. То постепенно, как бы где-то на улице, увидев, скажем, такой же бардачок, валяющийся на дороге после там аварии, может ли она как-то возбудиться активно или учуяв этот запах, понимаете? То есть случалось ли в вашей практике именно вот такое привыкание к атрибутам автомобиля?
5: Да. Да, был один раз такой случай. Ну, всем известно, что в основном все автомобили оснащены рукояткой коробки передач. Вот. И однажды, проходя мимо стройки, а вы знаете, что, ну, как бы, даже сама ручка коробки передач, она может принимать участие в сексе очень легко.
1: А вот нельзя ли поподробнее, если можно, об этом? Ну, так впало, чтобы это было в культурных выражениях. Каким образом? Да. Ведь это же опасное место, можно снять ее случайно, если автомобиль выключен.
5: Ну, вот, допустим, когда автомобиль стоит на нейтральной скорости, вот, и, как замечал коллега, вот, журналист, происходит вибрация от того, что двигатель плохо отстроен. Вот, и это получается очень неплохой вибратор. И даже можно применять женщину как...
1: Газовать можно еще.
5: Нет, можно женщину применять в виде вот такой насадки на ручку рукоятки. И ехать, и переключать скорость. Вот, но это, конечно, рекомендуется делать тогда, когда женщина достаточно маленькая такая вся, аккуратненькая. Потому что... Если вы посадите туда пышечку в 100 килограмм, то...
6: То заднюю скорость не включишь.
5: Да и видно ничего не будет, самое важное. Да и дело в том, что и не включится вообще никакая скорость, потому что она всеми своими габаритами будет упираться.
1: Так, вот. Ну, я... дальше вот про...
5: А, да, и вот мы проходили. Дело в том, что так как я в силу своей концепции стараюсь в сексе применить как можно больше посторонних предметов, окружающих меня. Мы вот однажды проходили мимо стройки, и моя женщина произвела такой нахальный акт с этим, с асфальтозакатчиком. Ну, не с тем, кто руководит этим трактором, а именно вот с ним.
6: А у него много ручек с эбонитовыми шариками.
5: Вот
6: такими.
5: Этим было вообще красота всего.
6: Завершенность. У него асфальтовый укладчик очень основательный, завершенный вид. Это состоявшееся такое устройство, понимаете? То есть, если мы возьмем, например, тачку одноколесную или даже двухколесную тележку, то явно есть некая инвалидность. Вот эта подпорочка, ручки в раскорячку, такая беспомощность. Да? А асфальтоукладчик, он фундаментально состоявшийся. Он тяжел, он крепко стоит на своих вот этих катках.
1: То есть все-таки самец.
6: Самец, да.
5: Женщины их уважают, я бы сказал. Считаются.
1: Вы неоднократно, что ли, наблюдали это на стройке?
5: Не, ну потом мы стали достаточно часто ходить мимо этой стройки, потому что, ну, мы в постоянном поиске.
6: По-моему, на Яузе укладывали как раз на этом автоукладчике дорогу, потому что ездить невозможно. Она вся страсть.
5: Ну, наверное,
6: дорога,
5: да,
6: страсти, я бы сказал, такая.
5: Может быть, да.
6: А вот, ну вот, она... Все-таки хочется, мне даже как мужчине стало интересно, вот именно секс в машине. Ну, секс на диване, я понимаю, то есть может отвалиться валик дивана, может диван разложиться или сложиться. То есть вот опасности какие-то, или может кто-то войти. Так? А секс на машине практически, что такое для человека это?
5: Ну, для кого-то это постижение нового.
1: Опять старая песня.
6: Газетный передовицы как-то вот...
1: Свистишь лажово.
5: Но если взять, допустим, кабриолет,
1: да,
5: и заниматься не в самой машине, а вот когда кабриолет сложен...
6: Пополам.
1: Как
5: нет,
1: это, ну, простите?
5: Убрана крыша.
6: Там, а, да, хорошо.
5: А и вы занимаетесь...
6: кабриолет.
5: Ну, вы еще сядете. Вот. И заниматься любовью именно вот на сложенной этой части. И тут может выработаться боязнь
6: эффект
5: того, что...
6: Эффект раскладушки,
5: он,
6: да, что она разложится. Точно, да, точно.
5: И вас выбросит в салон.
1: А хорошо ли это?
6: Это плохо. Это ведет к импотенции, слабости.
1: Постоянное напряжение, ожидание опасности.
5: Страх вообще, он очень плохо влияет. Поэтому есть некоторая вредность занятия сексом в машине.
6: Может быть, вот радиослушатель как-то сумеет точными какими-то штрихами.
1: Ну, может быть. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем ваши штрихи.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
7: Это опять же Фредон.
1: Здравствуйте.
7: Дело в том, что при занятии сексом в авто при определенной частоте колебаний происходит детонация горючей смеси в двигателе. И ваша ложа самопроизвольно начинает двигаться. При некотором препятствии один вид секса внезапно переходит в другой. Как можно это объяснить, и если партнерша вдруг предъявляет какие-то претензии? Притом иногда происходит и ущемление вашего прибора, так сказать. Спасибо.
1: Спасибо. Ну,
6: дело в том, что просто обычно в паспорте любой машины сказано, что если нужно ездить на 92-м, то не надо заливать 76-й. Детонация, стук пальцев, это как раз...
1: Нет, вы несколько неправильно
6: нет,
1: поняли.
6: А если надо ездить на 95-м, да, не лей экстру, будь
1: Юрий,
6: проще.
1: Юрий, мне кажется, наш радиослушатель имел в виду несколько другое.
6: Детонация, она... каждый шофер знает, что детонация из-за того, что заливает...
5: Видишь, вот человек очень далек от секса. Но близок, скорее всего, это серьезный журнал технический какой-нибудь. Потому что технический человек подкован, но с сексом у него плохо.
1: Это, вот, по-моему, Юра, в твой огород камень.
5: Да, в его. Дело в том, что детонация... Я иногда искусственно снимал провод с одной свечи, и происходили вот эти колебания. И так как моя любимая женщина очень опытный партнер, мы в половом акте учитывали эти колебания и создавали себе дополнительные ощущения. И вот еще специальная сигнализация есть такие, которые глушат двигатель. Мы производили резкий скачок в плане того, что мы глушили двигатель, происходил сбой.
1: Смена динамики, это называется.
5: Да. И вот этим
1: это
5: тоже.
1: И то, что говорил, о чем сказал наш, да, радиослушатель,
6: вот
1: что происходила полная смена.
6: У нас, да, почему так срабатывает сигнализация, в соседнем дворе срабатывает сигнализация. Я теперь понимаю,
5: в
6: чем
5: дело.
6: В
5: том,
6: я...
5: что кошки тоже любят автомобильный секс, так что...
1: А вот нельзя ли поподробнее об этом?
5: Очень...
1: Ваше наблюдение, я знаю, вот даже есть целый ряд фотоснимков, вот именно...
5: Кошки очень любят свежеподъехавший автомобиль. На самом деле это не смешно.
1: Нет, это просто свое выражение в рамках. Это хлеб свежевыпеченный, автомобиль свежеподъехавший. Доброе очень выражение. Вы же прям жнец, прям, ну, в хорошем смысле.
5: Дело в том, что когда автомобиль только что подъехал, у него очень горячий капот. А в зимнее время кошки, дотрагиваясь лапками до снега, а это им приходится делать всего того, что они ходят лапами, вот, они залазят на капот и греются. Вот, и, соответственно, зимой, как говорится, ну, на снегу особо ты не позанимаешься сексом. Хотя для романтики можно попробовать, а про кошек. Вот, а это чревато, можно придатки там застудить. Или еще какую-нибудь женскую болезнь или мужскую заработать. Вот. А тут на капот они забираются. И я очень часто наблюдаю, снимаю на камеру, даже посылал некоторые снимки. Ну, некоторые сюжеты в сам себе режиссер, но почему-то их ни разу не показали. Хотя мне это всегда казалось забавным.
6: Ну, дело в том, что сам ему режиссер, программа специфическая, и она такая именно будуарного характера. Там очень часто места общего поля не изображаются, спальни. То есть я понимаю.
1: Ну, что... да, как это у них. Ну, а вот скажите, все-таки, например, кабриолет, все понятно. А вот что касается открытых джипов с жесткой очень подвеской?
5: Типа, ну вот в таких джипах для людей очень темпераментных лучше всего заниматься сексом в движении, чтобы один из трех партнеров вел автомобиль, а двое из этих, так сказать, занимались бы любовью. Потому что движение по пересеченной местности добавляет много нового. Вот. Дело в том, что не знаешь, какое следующее движение будет твое, а какое твое партнерши. И за счет этого получаются вот эти новые ощущения. Вообще стоит попробовать. Это то же самое почти, что в танке.
1: Ну хорошо, вот одна, я не буду просто в целях рекламы называть, одна крупная достаточно автомобильная западная фирма наладила выпуск специальных таких домашних, как бы, ну, тренажеров, то есть имитаторов автомобиля, которые устанавливаются в спальню вместо вот огромной, так сказать, ипподрома супружеского ложа, ставится вот этот, как бы, макет автомобиля. То есть объясните мне, пожалуйста, значит, все-таки это... Получается, целое, ну не то, что каста, а целое огромное поколение.
6: Дело в том, что мы же видели, часто показывают, как снимают фильмы или клипы. Часто как бы камера отъезжает, и мы видим перед автомобилем закрепленную на качающуюся раму, и как там артисты вот мотают головами.
1: И руль крутится.
6: Отвратительное ощущение, такой, да. Да, сзади бежит это вот.
1: Пленочка,
6: и каждая женщина, мужчинам-то это абсолютно до балды, желая почувствовать себя кинозвездой, она устанавливает такую качалку у себя дома, скромождается на нее и думает, что она из Бриджит Бардо, где как Бабетта идет на войну там на джипе.
5: Видишь, как далек человек от секса. Он видит в первичном смысле не секс, а какие-то другие мотивы. Дело в том, что сейчас многие люди не могут себе позволить иметь автомобиль не из-за финансовых
6: проблем. Такая качалка стоит, как полноценный автомобиль.
5: Да, я говорю вам, вы слушаете...
1: Плюс монтаж ее.
6: Да, конечно.
5: Вы слушаете
1: там
5: меня?
1: Там даже дворники
5: я же говорю...
1: Подожди, да, я расскажу. Там даже есть дворники и брызговики на стекло.
6: Есть, да.
1: Все, то есть полный...
6: Мне интересно, вот по частоте нажатия на брызговик по углу наклона можно как-то о сексуальности владельца? Вот у некоторых они почти на крышу льют, у некоторых переливают через крышу и льют на заднее стекло, на задние машины. И иногда пристраиваешься...
1: Чтобы тебе помочь. Да-да-да.
6: Да, и на тебя капает. Как
1: Кстати, бы... вот хочу узнать об этом. Как вы думаете? Действительно.
6: Мне кажется, стремление окропить чужой автомобиль, это как бы стремление произвести над ним сексуальный акт. Когда люди вот так вот... Раз, на тебя брызг.
1: Ты... А если прям в упор и вниз, это как бы свидетельство импотенции, как правило, за рулем такого
6: или
1: автомобиля человек с усами и в петушке.
5: Нет, а вот я могу это опровергнуть. Да, дело в том, что когда струя направлена вниз, то напор или давление на стекло ее увеличивается.
1: Чего? Ладно, сейчас давайте послушаем музыку, пока подумайте, что вы сказали, да.
6: А я вот вспомнил из времен своей давней юности, что, занимаясь сексом в автомобиле, как-то совершенно неожиданно под руками оказываются совсем непривычные части тела партнерши. Как-то дотягиваешься до того, до чего обычно не дотянешь, то увидишь то, мимо чего так взгляд проскользнет, как-то все по-новому, по-интересному, как-то здорово все вот было.
5: Да, мне приходилось дотягиваться до кончика носа.
6: Обычно же это огромная проблема, найти кончик носа женщины.
5: Да, потому что руки все время где-то теряются. Да. Вот. А тут вот все-таки тут появляется как гимнастика. Гибкость какая-то образовывается, вот некоторая. Вот особенно когда спина к спине.
6: Спины не увидать точно. Большой видится на расстоянии. Ну, вот как-то вы все-таки, что-то, видимо, у вас наслоилось из личного. Как-то вы уходите от этой темы, уходите от практики. Ведь, наверное, в памяти мужчины-то что-то теплится такое.
5: Ну, конечно, бывают некоторые фрагменты, но...
6: У вас, я знаю, было не один десяток автомобилей. Вы меняли универсалы на хэтчбеки.
5: Минивэны.
6: Минивэны, да. Где минивэн, мы поняли, что это большой автомобиль, это не сексуальная да. принадлежность. А как другие вот, автомобили?
5: Что, я не понял?
6: Как другие авто... Как перемена автомобиля меняет как-то сексуальность человека?
5: Ну да, но это как бы освоение нового, белое пятно в сексе, скажем так. И его приходится осваивать, на это уходит месяц-другой. Это достаточно трудная работа. И, то есть это новый полет к совершенству. То есть каждый новый автомобиль, ну, в смысле модификации или марки автомобиля, это новый путь к совершенству. И когда достигается вот это совершенство, стоит продать этот автомобиль и взяться за другой.
6: Угу. Вот я сейчас вспомнил, что основа многих эротических рассказов эмоциональных, это любовные приключения, произошедшие в купе. То есть вот стук поезда.
5: Да, это ритм какой-то задает.
6: Да, вот. То есть автомобиль, душный. Это, в отличие от поезда, признак свободы. Известно, что почему кабан вкуснее свиньи, потому что свинья ест только то, что дадут, а кабан то, все, что захочется, да, что он сам выберет. Вот, несмотря на заданность условий поезда, скорость, перестук колес, как-то купе – это явно такое алькованное место, место полное любви и всяких приключений. Автомобили, в нашем понимании, это долго были шаровые, распредвал и так далее.
5: Но только с недавнего времени у молодежи стали появляться автомобили, а секс-моды это вообще молодежное течение. Как бы люди уже зрелого возраста, они пытаются отойти от этого, ну, так как уже не то это.
6: А как вы думаете, если вот в Союзе совсем уже чувства угасают, может быть, стоит после какого-то легкого полдника вывести подругу за руку, посадить в автомобиль, отъехать к ближайшему?
5: Ну, это как бы может дать хорошие результаты, а может произвести точно такой же эффект, как то, что муж побывал на родах у жены. То есть вот могут возникнуть...
6: Излишняя раскрытость вот такая.
5: Да. Могут возникнуть какие-то отрицательные ассоциации.
6: Ясно, что сейчас диапазон приемлемости расширился, но вот если выяснится, что вот женщина, как говорят в народе, не дала в машине, это с какой стороны? С плохой ее характеризует?
5: Ну почему? Если это первое случайное знакомство, я думаю, это... Нет, вообще при современном... так сказать, развитие эволюции, этого скажут они плохо. Что, значит, она что-то утаивает.
6: Это критерий, да, вот ее закрытости.
5: Да, она что-то утаивает. В чем-то она не права, что-то она совершила какую-то ошибку в жизни, в чем-то она виновата. Ну, понимаешь, дело в том, что когда все это в автомобиле происходит, замкнутость пространства в каком-то смысле она давит на женщину, Вот. И под этим давлением ее заставляют силы раскрепоститься. Вот. А если женщина не раскрепощается, значит, у нее изнутри идет какой-то гнет, который не дает позволить ей раскрепоститься. А гнет — это уже отрицательно. Вот исходя из этого, вот существует вот эта теория.
6: Ну, здесь есть мнение, что для женщины как раз удовлетворение – это усилие. Часто это сопряжено с каким-то физическим воздействием.
5: Женщины, я говорю, нравится, не про физическое, так сказать, а чисто про духовную часть.
6: Морально, да. Ну, то есть мы можем как-то, подводя итог, сказать, что это дело это позитивное, видимо, да, все-таки секс в автомобиле, что многие пары могут раскрасить сексуальную сторону отношений новыми красками, что нужно автомобиль использовать по прямому назначению, не только как средство передвижения, да?
5: Но его нужно использовать максимально.
6: На все 100, да.
5: Ну, то есть, если вы купили автомобиль, если вы в него вложили 8 тысяч долларов, то вы должны окупить эти 8 тысяч и даже перевалить за них. То есть, автомобиль должен работать, неважно в какой сфере.
6: А можно ли использовать автомобиль как средство постижения любви для первых контактов? Вот у родителей выпросить ключи или там взять из кармана? Или это совсем уже экстремизм, опасно все это?
5: Но дело в том, что потом уже, когда человек устанет от постели, он не пойдет в автомобиль, потому что вот этот первый сексуальный опыт, он в основном неудачен. И лучше его не связывать с автомобилем, потому что как бы и так все сложно. А еще секс в автомобиле — это просто усложнение секса обычного. И поэтому нежелательно, я бы не советовал. Просто не мой опыт, а опыт моих знакомых показывает, что идет негативная потом информация вот в мозг непосредственно.
6: А вот подушка безопасности — это эротический аксессуар или это исключительно вот слово это... «подушка» не отсылает к постели, к каким-то постельным делам?
5: Дело в том, что
6: это видел, даже
5: достаточно опасно, потому что...
6: Отшибить может что-то.
5: Да, там люди носы ломают, ожоги сильные лица. Она же... Дело в том, что... Вот...
6: Нельзя ли использовать ее как-то вот, синициировать ее выскакивание, использовать ее в интимных целях, для подложить куда-то там?
5: Ну, это, во-первых, очень дорого. Если она выскочит, ее потом заправлять надо. А заправить ее могут специальные станции.
6: Ага.
5: Вот. А потом она вылетает со скоростью 300 км в час. Вот это уже дело опасное. А вот. И еще я вам скажу то... Вот я забыл уже, что хотел сказать. Ушло. Мысль ушла.
6: Ну, судя по всему, все-таки... в жизни мужчины в этом это какая-то потаённая отношения, потому что вы так ни разу и не привели пример из личной жизни какой-то яркий, кроме вот чужого автомобиля милицейского УАЗика. Вы то ли память о женщинах, то ли память о ваших автомобилях не позволяет вам раскрыться.
5: Дело в том, что моя жена сейчас слушает радио, именно эту радиостанцию, и как бы по моим словам она может расшифровать что-либо мое личное, которое было без нее. И мне бы не хотелось вот так напрямую засветиться.
6: Хорошо, ну может быть мы тогда постепенно перейдем просто к межличностным отношениям. И вот как вы считаете, какая может быть степень доверительности между мужчиной и женщиной, мужем и женой? До какой степени можно раскрываться?
5: В автомобиле именно?
6: Вообще уже,
5: да? Вообще. Раскрываться.
6: Вот, например, мужская заначка, это насколько это вообще? Это хорошо, это плохо?
5: Не, у каждого должны быть какие-то тайны, секреты. И вообще нужно припасать какие-то секреты сексуального мастерства для своего партнера. Это нужно, это
6: чтобы
5: обязательно.
6: Чтобы выложить потом козырь в какой-то
5: момент. Вот, допустим, вы работаете сегодня, и вы всю свою работу выдумываете что-то новое, а потом приезжаете домой и так из-под тишка вы даете это на гора. И получается, что у вас счастливая семья.
6: Не озадачит ли это ваш партнер, что где-то ходил-ходил, никогда не показывал?
5: А это уже будет... Если, допустим, вашу партнершу это озадачит, то вы можете с полной уверенностью думать о том, что она именно это и делает, когда вас нет.
6: О, то есть она подумает, что она раскрыта. Понятно. Может быть, Александр что-то добавит на эту тему?
1: Ну, собственно, вообще гораздо лучше, когда вот затонированные стекла. Ну, вот я так считаю, потому что...
5: Это разукрашивает мир.
6: Лучше, чем занавеска, да, все-таки?
1: Нет, вообще тонированные стекла, для, по-моему, и были изобретены для того, чтобы заниматься там сексом.
6: А потому занавесочки что, вот такие, ну, занавесочки... вот райкомовские, раз?
1: Нет, это...
6: Бежевые всегда были.
1: Это, скорее всего, пошло от такого, как бы... постулата слияния крестьянства с пролетариатом.
6: Города с деревней, конечно.
1: Да, исключительно. Да. На самом деле, тонированные стекла, поскольку...
6: А почему, интересно, ставни не делают вот на автомобилях? Я не понимаю, очень
1: удобно. Кстати, ты вот таким образом подошел к одной теме. Я недавно видел рекламное объявление в газете, что, дескать, продается багажник на автомобиль, совершенно правда, вот, который раскладывается и прикрывает все стекла и до половины дверей с такой специальной...
6: На Итартас была фотография этого автомобиля.
1: Видел ты, да?
6: Фото, да.
1: Ну, это те же самые, собственно говоря, да. те же.
5: Нет, я сейчас видел, что делают жалюзи.
6: Снаружи или
1: как
5: внутри? Офисные, да.
1: Офисные, да? Ну, это гораздо, кстати, лучше тоже. Потому что при определенном угле зрения сквозь эти жалюзи можно видеть вполне там в зеркале, что там сзади творится. Вот. А тебя, поскольку автомобиль меньше объем, света там меньше, так или иначе не видно.
5: Только меня. Пыль с них тяжело стирать.
1: Пыль тяжело. Ну, для этого и должна партнерша быть.
5: Да.
1: То есть ты ее зовешь как бы стереть пыль и показать новые жалюзи, а потом...
5: И в момент вытирания все происходит.
6: Милые, дотянись там вот до жалюзей.
1: Да, вот немножечко, да, до жалюзей, кстати. А она уже принимает эту игру. Ну, принимает или нет, в зависимости от того, насколько она, в общем-то, любит этот персонажа.
5: В этом смысле хорошо, когда жена уборщица.
6: Я
1: думаю, вряд ли. Потому что как бы у нее вот это движение протяни, оно никак не ассоциируется с приятным сюрпризом.
6: Ну, кстати, многие женщины официальные такие вот, они не смогут этим, у них высокие пучки, и, знаете, бывают такие женщины в кремленовых платьях.
1: С пучками.
6: С пучками и туфли с пряжками.
1: И, как правило, очень большие икры.
6: Да все, там не маленькое, так все это... Так что накладывает, кстати, определенные ограничения.
8: Это Кабелино.
1: Ну, а вот на этот раз звуки, издаваемые руками мужчин и женщин, которые, в общем-то, держат в себе палки с натянутым конским волосом, водят ими по жилам убиенных животных, действительно означают, что у нас в студии появился гость. И гость этот Сергей Жариков, лидер группы ДК. Кстати, хочу сказать, что сразу тебе, Сергей, что вот сколько существует наша программа, по-моему, один раз ты только в ней был, очень давно, периодически и достаточно часто, кстати, вот с частой периодичностью, я бы так сказал, приходят от людей письма и просьбы, дескать, когда же снова появится Жариков у нас в эфире. Вот, собственно, он и здесь. Здравствуй.
9: Доброй ночи.
1: Да, соответственно, ты понимаешь, не хотелось бы говорить в такую прекрасную ночь 9 апреля. Ты помнишь, что произошло 50 лет назад в Звенигороде. Это было замечательно. Фейерверк, я бы сказал, феерический. И говорить даже о такой прекрасной музыке, которую играла и будет еще играть группа ДК, все равно не хотелось, потому что в сравнении с теми событиями все меркнет, попросту говоря, да? Хотелось бы поговорить вот о терминологии мне с тобой. Вот ты знаешь, о чем я в последнее время часто думаю? Вот, во-первых, если ты заметил, в средствах массовой информации появилось огромное количество шаблонов. Один из этих шаблонов дословно звучит так. Даже старожилы уверяют, что они не помнят. Дальше следует, в общем, то, чего они не помнят. Вот. И второй шаблон – это из области философских рассуждений, когда собираются молодые люди, причисляющие себя, так скажем, к художественной элите или там, ну, в общем, к думающим людям, вот тусовка собирается. А у них есть такое выражение, которое называется «место художника в обществе» или «роль художника в обществе». Вот понятно, что это явление одного уровня, и то, в общем-то, базитизма, проявление слабоумия. А вот, но давай все-таки начнем с вот этого клише «старожила такого не помнит». Ты же прекрасный аналитик. Может быть, мы, подобно врачу, который вводит катетер, так сказать, вводит катетер, вот внедримся туда, так сказать, назад, назад в прошлое, и проследим, кто же был тот первый демон, который использовал это выражение, которым сейчас бездумно пользуются вообще все, абы что сказать.
8: Ну, я думаю, вообще вся эта терминология, она идет как бы от осознавания себя как бы таким корнем, корнем на земле. То есть человек, который себя считает корнем, он как бы говорит, вот я старожилы помню, то есть он себя считает старожилом. А человек, который не считает себя корнем, то есть как бы считает себя отщепенцем в каком-то смысле, или, как говорят по науке, номадом, то есть кочевником, тот и говорит, как бы, что ой, я это увидел или услышал в первый раз. Поэтому вот эти клише, это как бы как две партии. Две партии. Есть партия корней и партия как бы вершков и корешков.
1: Извини, что перебиваю. Я иногда буду это делать просто. Ну. Мне сразу пришла в голову мысль о том, что тут еще вероятность существует и следующей коррекции, что вот, значит, приезжают ну, скажем, какие-то одни корешки в местность, где, в общем-то, правят другие корешки. И чтобы, значит, не получить по щам, они так вот в разговоре между собой начинают говорить, а давайте поговорим с местными старожилами. Ну, попросту говоря, вот, то есть вполне возможно, что они сами себе и дали это определение с тем, чтобы на них ссылались, и, может быть, даже с кого-то берут дикий прайс за право называться старожилом, потому что вот те люди, извините, я болею, которых показывают на телеэкране в момент, когда идет вот на озвучке реплика «даже старожил, он не помнит такого», лица у них, как правило, очень довольны и сытые. То есть, очевидно, они заплатили прайс за то, чтобы считаться старожилами и служить фоном для вот подобного рода озвучки. Ну, извини, если я перебил твою мысль.
8: Нет, нет, я бы как раз... Ты хорошо меня навел. Это, знаешь, архетип дембеля, который приходит на танцплощадку в какой-то деревне. Да, вот дембель приходит, а его старожилу как бы мочит фейс, что называется. Но причем это настолько типично, и как бы... То есть этот архетип работает везде, не только в деревне, но и в городе, и в средствах массовой информации. То есть как бы старожилы мочат фейс новичкам, и наоборот, как бы бывает, приходят новички и мочат фейс старожилам. Поэтому это все очень четко как бы устоявшийся архетип, и как бы он настолько абсолютен, как бы, как вот 2×2=4. То есть это, опять же, парадигма двух яблок плюс две груши. Вот всегда люди, интеллектуалы, собираются и говорят, ну сколько будет два яблока и две груши? И говорят, некоторые считают, что будет четыре фрукта. И вот начинается дискуссия. Да.
1: А вот тут, кстати, так очень плавно. Слушай, если ты не против, я выключу мясорубку сейчас.
10: Где от нее пульт-то?
1: Вот пульт. Просто дело в том, я сразу поясню для наших уважаемых, что мы сейчас тут все на хозрасчете. И, соответственно, для столовой, которая открывается в 7 часов, недорого, кстати. Вот тут периодически ночных ведущих заставляют крутить там мясо из черти чего. Сейчас я решил сделать перерыв, потому что, ну, воняет очень. Вот тут мы незаметно подошли к теме, касающейся как раз вот творческой молодежи. Вот ты знаешь, помню, однажды делал я полиграфию для какой-то пластинки собственного производства. И человек, который, ну, должен был там вот мне вот там помогать, потому что я-то глупый сам и вот очень слабо соображаю. Ну, вообще, по мне это очевидно. Ну, то есть сразу можно сказать. Вот на пейджер мне пишут «дебил», «дебил». Ни одного ласкового слова не прислали. Да. Вот. Он как-то раз и, ну, что называется, задинамил в какой-то момент. Я, значит, звоню нам... Подходит его босс, я говорю, босс, дескать, где там такой-то, и вот у нас вроде работа стоит. А там дословно телега следующая. Ну ты же, Саша, знаешь Женю. Он же человек творческий, ему на мозоль не наступишь. Вот парадокс этого выражения меня убил. Потому что, вообще творческий человек – это шизофреник. Значит, творчество может проявляться, ну, в чем угодно. Например, даже в трении ладони об ладонь до того момента, пока оттуда дым не пойдет или там кости не появятся, да. Но это уже мозоль. То есть...

0: против, я включу мясорубку, а то что-то.
1: Давай, давай.
0: Да.
1: Ну, опять же, продолжаю, так сказать, вот эту концепцию вершков и корешков, я бы просто вот что сказал на этот счет. Дело в том, что всегда как бы общество, социум делится всегда на две партии, поэтому. Или как в армии, опять же, так сказать, дембеля, да, молодые. Поэтому здесь есть носители клише партии, и есть партия как бы разрушающих эти клише.
0: Извини, вот я просто сразу хочу. Вот цель разрушения клише – это создание каких-то альтернатив или просто, так сказать, вот жажду вот так разрушить, как бы, потому что надоело?
1: Нет, здесь как бы две стратегии. Значит, одна из них – это разрушение клише ради создания новых клише. А вторая стратегия – это как бы попасть в междуклишовое пространство, так скажем. Вот, грубо говоря, сейчас уже новое понимание искусства, как бы музыки, да, текста – это как бы эрозия клише, как бы вообще эрозия всех клише. То есть музыка начинается там, скажем, искусство начинается там, поэзия начинается там, где клише, как бы, так сказать, ну, загнивает. Вот это междуклишовое пространство и называется…
0: Межрамье искусство. Даже вот можно да, назвать. Да. Межклишовое рамье.
1: Да, вот здесь, как бы, так сказать, и находится как бы настоящее искусство. Это то, что сейчас называется постмодернизмом.
0: Слушай, а не выдашь ли ты это, тем самым фишку бездарем? Потому что ведь огромное количество бездарей, обладающих огромным количеством также времени свободного, они просто ищут фишку. То есть дай им вот нишу, так они бессовестно в нее влезут. Ведь сейчас, я думаю, что ты тоже отслеживаешь эти тенденции. То есть ты человек, как говорится, старый в хорошем смысле. То есть человек старой закалки, прошел через очень многие, так скажем, достаточно говенные рубежи, как и все мы. Я-то в меньшей степени, поскольку все-таки помоложе тебя, да? И ты не мог наверняка не заметить на, так сказать, появление новой генерации людей, которые, как говорится, без мыла влезают куда ни попадя, лишь бы где бы как бы засветиться, стреляют своим дарцем куда попало на авось, вдруг попадут. И вдруг вот им говоришь о такой нише. Завтра хлоп, и уже там все занято.
1: Ну, я как бы хоть бы и старый, но я такой же глупый, как бы...
0: Как и я, да.
1: Поэтому здесь я могу посоветовать чисто относительно. Тут будут думать, что мы здесь какие-то истины вещаем. Конечно, мы никаких истин не вещаем.
0: Естественно, мы их держим при себе, потому что и продаем. Если, например, нам принесут дикое количество американских долларов, то мы можем часть истины рассказать, и то только часть, чтобы заставить мозг покупать немножко как бы работать, а иначе он не сможет воспользоваться истиной. Кстати, продажа какой-то идеи под ключ – это преступление. То есть, потому что человек не сможет, в конце концов, ее грамотно реализовать. И придет к тебе же с претензией. Как часто со мной было. Сколько идей я уже, так сказать, по глупости своей распродал за большой прайс. Потом возвращаются и говорят, мы вот сделали. То есть я-то им одну идею, так сказать, одно ноу-хау, они мне приносят какую-то там, не знаю, козяву совершенно другую. Я говорю, что у вас получилось, идиоты? Вот поэтому все нужно давать продукт чуть-чуть недоделанный. Вот.
1: Я бы даже больше сказал, надо кодировать эти идеи, ну, как во всем мире. Или иногда даже, может быть, некие смыслы даже, может быть, и переворачивать. Ну, то, что когда-то называлось пародией, сейчас это, опять же, называется, так сказать, какой-то такой эстетикой, или смеховой культурой, как Бахтин говорил, что-то карнавальное. Карнавальной культуры, как раньше говорили еще даже в советские времена.
0: Мне кажется, это карнавальная, она сейчас не покатит все-таки уже.
1: А карнавал...
0: Дискредитировали немножко ее. Вот демона уже дискредитировали.
1: Я думаю, здесь работает закон двойного отрицания. Карнавал на карнавал. Вот мы сейчас в туалете сидели, вернее, стояли.
0: Нет, ну там и сидели, и стояли. Там...
1: Ну кто как, да, да, кто по-маленькому, кто по-большому.
0: Причем я хочу сказать, что вот это нововведение мне очень понравилось в нашей редакции. Наконец убрать все перегородки и поставить все четыре, так сказать,
1: очка.
0: Вот, очка, собственно говоря, в круг, чтобы сотрудники могли сидеть или там, в общем, ну, смотреть друг другу в глаза. Видел большой плакат у нас на двери? Смотри в глаза. Знаешь, чьи глаза на плакате?
1: Нет.
0: Ну, догадайся.
1: А я как это даже не...
0: Ну, очки вот эти приспущены вот вниз чуть-чуть.
1: Селёв?
0: А, написано «Смотри в глаза», да.
1: Угадал,
0: мне эта идея,
1: да?
0: Угадал. Мне эта идея очень понравилась, потому что это как в армейском туалете. Помнишь, у Эрих Марии Рюмак, где они в кабинках, ну, да, их, да, сдвигали, да, и играли в картишки. Извини, что я перебил тебя, да.

0: О чем там у нас мысль?
1: А, про кодировку, да.
0: Про кодировку.
1: Про кодировку, да. Идей, да. Ну, опять же, вот мы сидели и стояли, и вспоминали, как бы, вот эти все вещи. По поводу, скажем, альтернативы. Тут недавно был разговор по поводу, что считать альтернативой. Может быть, вот какой-то аутентичный блатняк считать альтернативой. Или, например, матом не ругаться считать альтернативой. То есть двойная альтернатива, как бы, по закону двойного, как бы, действия. Поэтому я считаю, что то, что, может быть, сейчас очень серьезно, оно и является, собственно, карнавальной культурой. Ну, грубо говоря, включаешь телевизор, да, или радио, и там кто-то, некто, большой человек начинает серьезную речь толкать. Все тупо начинают смеяться. Понимаешь, вот это карнавальная культура.
0: А вот как ты считаешь? Ну, просто я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, но в данном случае, скорее всего, вот эта серьезная фигура, которая, в общем, толкает речь, она все-таки является результатом длительной работы там имиджмейкеров каких-то. То есть очевидно, что за этим человеком кто-то стоит. Вот, и очевидно, что эти кто-то преследует свою какую-то цель. Вполне возможно, ну, я, вернее, в программе тут мы неоднократно высказывали такую мысль, что просто проводится гигантский эксперимент по, скажем так, оценке уровня слабоумия у граждан. Ну, значит, то есть начинали с религиозных сект, значит, и, к примеру, если вот сейчас мы скажем, ну вот видишь, колонка JBL висит, да, мы сделаем из нее, скажем так, башка, скажем, будет секта колонки JBL, которая вот тут справа висела, в нее, если запишется 5 человек, то эти 5 человек мы сможем легко контролировать, сказав, мы сейчас эту колонку разобьем, или вы пойдете и взорвете всех талибов, или как их там, вот к примеру. То есть, ну, понятно, да, да. Кто же вот эти люди все, которые занимаются...
1: А я думаю, здесь проще, то есть, может быть, имиджмейкеры, они и пытаются это сделать, но те люди, которые играют, как бы, то есть те, кто, как бы, репрезентирует себя, они, может быть, сами не понимают, что им говорят имиджмейкеры. Опять же, работает закон двойного отрицания. То есть, грубо говоря, у нас, кстати, ну, я уже такой немножко, в одном альбоме старом, «Лирика», который назывался, там как раз сюжет был о том, как там, значит, это самое, какой-то некий человек, но это было давно еще, при 82-й год, когда там выступает какой-то коммунист очень важный, и в нужный момент сидят люди, которые должны быть хлопать в определенный момент. Ну, а в некоторых моментах надо было смеяться. Но он как бы шутил.
0: Типа, надо.
1: Да. Ну, и там перепутали, в общем, где надо смеялись, где шутить. В общем, вот на этом, как бы, вот этой путанице как раз весь юмор был построен. Это вот как раз пример из того, что, как бы, люди... Вот эта цепочка от тех, кто эту идею изобрел, от очень, может быть, крутой имиджмейкер, какой-нибудь там, ну, не Глеб Павловский, ну, типа того, как
0: ну,
1: бы...
0: Ну, тоже Глеб.
1: Ну, такой, да, скажем, такой химерический Павловский с маленькой буквы.
0: Потом... Нет, в принципе, вообще имиджмейкеров, то есть ты просто, может быть, не знаешь, вот имиджмейкеров, ну, в определенной среде называют Глеб, типа, я себе такого Глеба там сейчас...
1: Не...
0: То есть это у них так серьезно, там, в политике, в бизнесе, там, Глеб, значит, собрать Глеба, да я просто отберу сейчас твоего Глеба, и все. Вот так.
1: Я думаю, что даже, опять же, не он же, собственно, пишет, а у него какие-то ребятишки есть, которые все это придумают.
0: Конечно,
1: да, от одного, так сказать, парнишки переходит до его руководства, как бы, начальника, от начальника Глебушки, а Глебушку уже накачивает, допустим, своего хозяина. И получается, так сказать, испорченный телефон. Ну и когда, так сказать, человек выходит с какой-то, как мулькой, что называется, все тупо вот начинают смеяться. Потому что мы вот тут недавно включили какой-то канал, да, буквально вчера или сегодня, на полном серьезе, это как бы не шутка. И Катя, жена, вот она сидит и говорит: а он что, всерьез? По российскому каналу, да. Он всерьез гонит? Кучер, да, вот программа какая-то была. Что-то про то, как, значит, вот как бы выступил президент, как бы фокус показал, и все изменилось. Все вот сейчас. Вот он выступил, сказал, и все в стране поменялось. Все раз, раз, раз. Есть вот...
0: Представляешь, если бы это в 83-м году такую телегу.
1: Ну да, и как бы мы думаем, что это прикол. Может, это какой-то, знаешь, концептуализм такой. Может быть, такой, знаешь, такая, как сказать, экзистенциальная перцепция, то есть воздействие. Ну, знаешь, как научно.
0: А я сейчас, знаешь, кого вспомнил? Вот этого перца, которого уволили. То есть у нас же есть категория уволенных, вот которая Доренко. Вот это вот гнал человек конкретно. даже вот я анекдоты дико не люблю, но вот этот тот анекдот, типа, там, 1000 лет назад упал Тунгусский метеорит, казалось бы, причем здесь Лужков, да? Тупейший анекдот, но очень такой он в тему и жилистый. Действительно, много гонщиков появляется вот на телевидении, ты знаешь, меня терзают смутные сомнения, что в этом, в общем-то, виноват ты. А, немножко и я, понимаешь? Ведь все эти люди, они... ну, приблизительно одного с нами возраста. И, может быть, наверняка большая часть из них слушала группу ДК, взяла оттуда какие-то вот основы и, так сказать, получив беспредельную совершенно свободу слова, не понимаю, зачем за нее, еще раз могу сказать, не понимаю, зачем за нее надо бороться, ее здесь беспредельно много. Вот, а вот на этой ниве пытаются, так сказать, самостоятельно развивать, вот, вернее, взрастить ту кукурузу, семя, кой накидал ты там повсюду. Но у них-то вот получается в такой форме. То есть, может быть, хорошо, может, плохо происходит синтез вот их идей, их кукурузы, так сказать, с потоком современного сознания, к примеру.
1: Нет, а это может быть и так, потому что, скажем, ну, такой живой пример по поводу масонской мульки, что вот там масоны, власть захватили, мировое правительство, и идет негр, скажем, ну, надпись «Масонский храм номер 666», да, заходит, ну, там стоит, значит, security, говорит, ну, давайте бабки там 50 тысяч баксов, там, ну, будете все. Он платит бабки, ему фартук, молоток выдают, знаешь, там, как вот именные часы, там, типа, он снимается, ну, все, и уходит. Ну, вот как бы так это все и подается. И как бы все смотрят, вот оно, как бы, мировое правительство. То есть, я думаю, что и Доренко, и все остальные, как бы, они примерно это люди такого же плана. Они, им не хватает немножко вкуса. Ну, то, что у нас называется провинциалами. То есть, да, вот, да, вот провинциализм, они немножко попадают в город, в Москву, где как бы все амбивалентно, все двусмысленно, все как бы, так сказать, имеет как бы, как вот язык сейчас современной молодежи, как бы, типа того.
0: Почему? Это же, по идее, это же запрещено, это такие выражения, это же не просто считается, что слова все, что паразиты сказал до этого, нет, это очень серьезное заявление. Если я вот после длинной телеги говорю как бы, это означает, что все, что я говорил до этого, я врал. То есть я отнимаю у человека время, и я должен ему прайс. То есть реально, если, к примеру, кто-то тебе после длинной телеги, которую ты внимательно выслушал, говорит, как бы, ты можешь ему сказать, давай там, ну, сколько там, столенчик гринца, к примеру. Тут, а что такое? А что ты мне мозг полоскал до этого?
1: Да, есть, но с другой стороны, да, юридически, когда я говорю якобы и как бы, это не является...
0: Нет, якобы — это другое, а как бы — это даже не слово, ну, паразит.
1: Якобы — это же на самом деле перевод, если перевести со старославянского, получается как бы.
0: Ну, в принципе, да, но якобы это можно иметь в виду как дополнение, как приложение.
1: А, то есть,
0: как сравнительное, а как бы оно все-таки уже конкретное.
1: Другое понятие.
0: Другое понятие совершенно. Так же, как еще там ряд есть вот выражений, которые... Вот,
1: ну, я хотел другое, да, извините, сказать. Да. Я хотел другое сказать. Я хотел сказать, что вот эта эпоха барокко или необарокко, ну, то, что называют совком, когда четко красивая фраза, все, так сказать, истина, она ушла. Она ушла, и когда люди занимаются так называемым пиаром или черным пиаром, пытаются там вдолбать какую-то, значит, идею на полном серьезе, то, конечно, люди, кто поумнее, они, конечно, гогочат. Конечно, это уже смешно. Потому что здесь нет вот этой, так сказать, как бы, как, якобы этого смысла, понимаешь? Я думаю, сейчас бабки там, на бабки нас там
0: разведут. То есть сразу так шуршать. Просто держи их в руках всегда, я буду вынимать нужное количество, да? Вот. Слушай, подожди, извини, пожалуйста, тут хотелось бы зацепиться вот за пиар. То есть, например, сегодня я тоже включаю первый раз диапроектор, телевизор, смотрю, что-то там, ну, происходит интересное, ну, какие-то действия, там, демонизм, короче. Дай, думаю, включу звук. Уже забыл, как это делается, тут включаю. А там, короче, новая девка появилась у англосакса, содомийного принца Чарльза. Вот, и к ней, короче, под видом каких-то арабских там шейхов проникли...
1: Слышал, да, телегу, да, это? Да, да, да.
0: Вот, и, ну, и дико ее там осрамили, вот, опозорили, и началась вся эта история с того, то есть, ну, рассказ там, вот она такая-то, она такая-то, она там, значит, бизнес у нее, она там свою фирму, которая занимается пиаром, связями по общественности. Я еще не знаю, в чем дело, понял, что дело пахнет дерьмецом, что просто так вот, потому что, на мой взгляд, вот это понятие, как пиар, связь с общественностью, это что-то идет от лукавого, простите за шаблон, но люди, которые серьезно считают, считают, что они серьезно этим занимаются, заранее обречены на провал. Это неудачники, они всегда будут жертвы. Даже если у них будет много прайса, а прайса у них немерено. И действительно, смотрю там в конце, то есть девку так это...
1: А я думаю, это она сама все придумала.
0: Да нет, почему? У них же это самое... А ты понял, какая садомия на острове? Я там, нет, вот, то есть там
1: нет,
0: же...
1: Нет, я думаю, это...
0: Извини просто, этот перец ее, который корешок по этому попиару предложил нам... Ну, типа, дескать, вступить в гомосексуальные связи. То есть, все-таки как были англосаксы уродами, так они и остались. Надеюсь, в английском посольстве меня не услышат, потому что мне скоро со спецзаданием в туристическую поездку туда ехать.
1: Ну, я думаю, все-таки со мной я настаиваю, что это ее инициатива, и это все мульки, которые она создала.
0: А ради чего?
1: Есть теория информации, есть приемы. Вот приемы, как бы, по информационной войне или информационной защите. Это, кстати, вот проблема НТВ. Это та же самая история. Если ты помнишь, при Совке была радиостанция «Свобода», да?
0: Да, она еще существует.
1: Да. Все думали, что, говорят, вот ЦРУ там, да, и прочее, прочее. Конечно, это наша была радиостанция, но в идеологии, в пропаганде есть две стратегии. Одна такое пролонгированная пропаганда, это вот все официоз. И есть как бы вот этот черный пиар, то есть как бы их называют козлиным телеграфом на жаргоне. То есть нужно вбросить какую-то мульку, которая быстро должна сработать. И быстро, и как бы всегда, как ты помнишь, радиостанцию «Свобода» всегда глушили, но где-то в одном месте ее можно было поймать.
0: Причем очень хорошо.
1: Конечно.
0: Слушай, я честно тебе скажу, вот искренне, да, то есть что то, что для меня сейчас сказал, ну прям как-то глаза открыл, то есть я... Просто даже не так, ну, мне в голову не приходило то, что можно прогнать такую телегу. И я, кстати, только сейчас начинаю понимать, вот сейчас, мне нужно, конечно, время, но я начинаю осознавать некоторые вещи.
1: Я могу добавить.
0: С глушилками, да. То есть это же вся байда. И почему, к примеру, давай-ка так, почему, ну, например, даже сейчас остатки «Свободы» находятся там не где-то там, а в некогда дружеской Праге.
1: Да.
0: И, кстати, почему так дружелюбно вот сидящий вот на твоем месте однажды Марио Корти вот у нас был, так со мной беседовал обо всем этом. Слушай, наш человек.
1: Нет, ну, во-первых, у меня на полном серьезе у меня был документ, кстати, 48-го года, когда, я многим, правда, это рассказывал, я думаю, это не секрет, про то, как, скажем, значит, англичане написали телегу в ЦРУ, что мы больше не можем финансировать это, типа, эту радиостанцию, потому что там 80% агентов НКВД. Пусть этим занимаются американцы. Американцы взяли на свой баланс и ничего. То есть не обязательно агентура, это как бы то, что называется двойными тройными агентами. То есть люди такие, ну вот такие вот особого типа, скажем, особой психики, особого, скажем, которые быстро делают нужное дело. И я, кстати, начал, почему я про «Свободу» вспомнил, то когда наступил 91-й год, умные люди, я думаю, там наверху поняли, а зачем нам «Свободу» иметь вообще за границей? Нам такую радиостанцию надо иметь здесь. И вообще телевидение такое надо иметь здесь. И я думаю, что вот образовался НТВ, как ты помнишь.
0: Да, практически.
1: Да. Это очень, скажем, телевидение специфического формата, более свободное, оно действительно более профессиональное, но оно нужно было властям, чтобы создавать имидж демократии, да? Там Ельцин демократ, все, да, демократ, да, демократия, да, процветает, или там Ельцин засранец, он такой сякой.
0: Слушай, кстати, ведь вот это вот, извини, что я тебя перебил, это испортило коллектив, то есть вот, как я называю, взорвавшиеся дикторишки. То есть они должны были прекрасно осознавать, в общем-то, происходящее. Они сделали сами себе культ личности и сейчас получают по щам вполне справедливо.
1: Конечно. Они не почувствовали этого формата.
0: Да.
1: Конечно, никто бы их и не тронул. Смысл такой, что пришел, крыша сменилась, грубо говоря. Пришла крыша, а борьба идет не за официоз. Не за вот эту, так сказать, пропаганду пролонгированную. Идет за козлиный телеграф борьба.
0: Конечно.
1: Там именно за возможность черного пиара. Это то же самое, что вот эти газеты, там, типа, ну, патриотические газеты, «Русская правда», знаешь, вот эти все газеты, где там ужуды там захватили мир, там, или там как его, Лужков-Кац, там, они существуют для чего? Ну, нужно было Лужкова как-то обосрать, да?
0: Да.
1: То, ну, естественно, он Кац. Причем, ну, понятно, здесь смысл.
0: А люди, естественно, за это цепляются. То есть это очень серьезная такая идеологическая, в общем-то, подготовка.
1: Я могу такое сказать. Вот здесь, ну, у нас недалеко, да, у музея, когда патриоты, когда продавали газеты, я говорю, ребят, давайте вот неделю не походим. Они говорят, вот, менты нас гоняют. Давайте неделю, вот никто не придет. Как это? Вот, представляете, не придет. Вам будут звонить домой, чтобы пришли.
0: Случилось?
1: Ну, нет, ну, конечно, мне никто не поверил в это. Там же, ну, такие бабки.
0: Так бы именно и было.
1: Это пиарное место, где нужно вбросить какой-то вот, так сказать, это так и называется, кстати, информационный вброс.
0: Или я бы сказал по-другому, что это надключичный катетер.
1: Да, может быть так.
0: Слушай, а вот хотелось бы немножко вернуться все-таки опять вот к этому раскладу со свободой. Вот я просто не помню точно по времени, но в чем уж тогда причина, что американский конгресс в какой-то момент дико урезал их бюджет? Это было реально...
1: Ну, я думаю, здесь опять такая интересная игра. Дело в том, что есть как бы внутренний круг интересующихся, есть внешний круг. Ну, даже по истории с телевидением, с радио, это видно, что совершенно есть разные как бы, ну, люди, посвященные в проект. И я думаю, что Конгресс тоже урезает какие-то вещи. Это вот такая наша... У них ведь тоже такая же шара, как у нас. Ну, то есть, грубо говоря...
0: Чтобы показать, что мы типа работаем.
1: Мы работаем, в то же время хорошо бы, если бы они бы сами бы на себя все это повесили. Ну, вроде идет все спокойно, идет нормально, идет вброс, там, так сказать, демократии и так далее. Она же демократия, вот, Саш, она же всегда должна восторжествовать. Обратил внимание? И она всегда торжествует. Вот за что бы ты ни взялся, любой факт в истории, в политике, вот проанализируй. Посмотри, демократия всегда, в конце концов, торжествует.
0: Всегда.
1: Всегда. Вот причем... какой-то раз она не восторжествовала.
0: Причем...
1: Что бы ни произошло, кстати.
0: Да, что бы ни произошло, и каким бы образом бы вот это торжество бы не достигалось.
1: Правильно. Поэтому держат людей, которые это объяснят людям. Ну, что-нибудь такое произошло? Дом взорвали в Москве. Демократия восторжествовала.
0: Восторжествовала, да. Послушай, а как вот, ну, как все-таки... Вот я, меня действительно это мучает. Мне страшно стало, искренне тебе скажу. Вот вчера, буквально вчера, двух вещей, они меня дико испугали. Я был в шоке, говорю искренне. Первое, это вот, как я уже говорил, это до твоего прихода. Это когда вся вот эта публика, вот эти гримлины, значит, стояли на сцене, так держась за руки на этом митинге и под песню «Чайф» что-то подпевали. Жуткое зрелище совершенно. Я был конкретно испуган, причем толпа собралась. То есть я... Вот, и уже вечером меня окончательно добило, значит, это я зашел в магазин купить, в общем, беленькой. Нет, ну шучу, на самом деле просто еды для птиц. Вот, и увидел телепузика. В общем, я нажал на пузо, он стал, ну, действительно ужасное создание, то есть совершенно для меня четко ассоциирующееся вот с этими демонами, которые стояли, в общем-то, вот там и в толпе. То есть эти телепузики какие-то ужасные. Вот. Но одни из них все-таки являются инициаторами вот этого, а другие жертвами. Вот сейчас вот у тебя есть... Меня не слушают, меня вот оскорбляют. Да. Может быть, у тебя есть возможность как-то тактично объяснить людям, что они жертвы, что нельзя бороться за чужой интерес, что надо себя уважать, что в конце концов после работы надо отдыхать, а не собираться на тупые митинги, чтобы на следующий день снова выйти на работу. Нет, расскажи им уже, потому что я начинаю нервничать.
1: Я понял, да. Я сейчас попытаюсь в двух словах объяснить. Во-первых, первое, что люди не учитывают формат. Это политика, но не в том плане, как это подается. И это не собственность. Понятно, что «Газпром» — это государство.
0: Конечно.
1: Понятно, что сначала Мосбанк разорили, потом Гусинского ввели в долги, а потом его отстранили. Это все было сделано умышленно.
0: И очень грамотно.
1: Ну,
0: а если какой-то человек умнее, то нужно это предугадать, понимать, и нужно относиться к нему с уважением.
1: Конечно.
0: Да, не сидеть, как вот эта свора овечек, и лаять на несчастного Коху. Не знаю, хороший он человек или плохой, но вот в сравнении со всей этой тусовкой он просто умнейший дядька. Он вызвал лично у меня симпатии.
1: Ну, да. Он действительно, это единственный человек, который говорил по понятиям.
0: Да, и причем очень грамотно.
1: Грамотно. Да. Разводил, что называется.
0: Со страшной силой все это.
1: Это была распальцовка на 5 с плюсом.
0: Красавец.
1: Красиво, да. Но если бы, мне кажется, журналисты, кстати, действительно талантливые, хорошие ребята, но если бы они понимали формат...
0: Я ничего не понимал. Особенно беленькая с короткой стрижкой, дурень такой вообще. Вот это, кстати, вот это вот войду, надо бы было записать. Можно прям тиражировать.
1: Саш,
0: вот,
1: а спектакль. Ты обрати внимание, ведь что Горбачев говорил? Что Путин на вашей стороне. А почему он говорил? Потому что Горбачева, когда снимали, ты помнишь, ведь его ошибка, у него не было ни одного средства массовой информации своего. Ни газеты, ни радио. Я всем говорю, что такое НТВ? Вот что сейчас история с НТВ? Это великолепный пиар канала, но какая цель? Это будет абсолютно оппозиционный канал, лично путинский. Лично путинский, оппозиционный. Но оппозиционный. Это та же радиостанция «Свобода», которой пользовался Андропов в борьбе с брежневской номенклатурой. Это та же, тот же самый механизм. Это грамотно. Это, ну, с точки зрения, если я бы, скажем, оценивал власти, это грамотно,
0: так
1: правильно.
0: Так должно быть.
1: Да, так должно быть.
0: И непонятно, почему вот эти не могут этого понять. И тем более, зачем будоражить народ. Вот это для... Это вообще, по-моему, им должно, ну, лет через пять быть дико стыдно.
1: А я думаю, а почему канал не отключают? И, кстати, и Кох же сказал, слава богу, что они имеют возможность, ну, потому что все это работает.
0: А нет, извини, а ты заметил, то есть он же вот им дает действительно грамотно как бы выпутаться из этой ситуации. Типа, ребята, ну вы вот какашки из штанцов незаметно выложите, оденьте их снова и работайте, все нормально. Ну, то есть, а они ничего не понимают, тупые, как вообще конченые какие-то.
1: Ну, это как бы есть как бы в темную, как бы, ну, играют в темную, понятно. Кто-то, может быть, знает. Но, с другой стороны, как бы здесь, я думаю, ну, в принципе, вот ты пойми, ну, кто проиграл в этой ситуации?
0: Ну, кто проиграл? Только люди, которые мерзли, как дауны вот около Останкина.
1: Нет, ну, люди, подожди. Ну, люди, они как бы... А почему мерзли?
0: А, ну, им весело вообще было.
1: А
0: да,
1: ты знаешь...
0: То, значит,
1: нет,
0: никто не проиграл.
1: Пришел
0: тогда
1: человек вечером и говорит: Мань, а у я, вон зонтом стоял.
0: А, вот так.
1: Во! А вот я здесь батлу видал из кармана, достал, ухлебаю, а? А холодно было. Ну... пол-литра там,
0: ну
1: там...
0: Нет, ну некоторые это заметил, когда там интервью были, некоторые базитические тетки, эндогенно пропотевая, чуть ли не на истерические рыдания срывали, что у них отбирают, да у нас отбирают, как будто кошку у них любимую, понимаешь?
1: Ну, а представь ситуацию, берут. В Мухосранске все это транслируют, сидит человек, о, что там делается? Понимаешь, да? Свобода, правда. Вот сейчас, вот увидишь, через месяц, ну, через два по этому каналу будут гнать всякую мульку, просто лапшу вешать.
0: О Путине.
1: Ну, вообще, все что... Вот ты представляешь, любое. Ну, вообще, что земля плоская. Слыхал, по НТВ сказали, что земля плоская. Значит, плоская.
0: Значит, плоская.
1: Понимаешь? Все плоское, и все. Вот для чего все это. А Путин скажет, нет, вот там, знаете, там, типа, я не согласен. Как он будет это делать, Дерево? И вот тут НТВ говорит, что земля плоская. Все тупо включают НТВ.
0: Короче, знаешь, это типа будет что? Типа газета «Московский демократ». Ну, давай сейчас буквально на секунду прорвемся, хорошо?
1: Да, хлебнем тут водички.
0: Мне нужно просто выйти, проверить там пару торговых точек. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Жариков, лидер группы ДК. И поскольку речь у нас зашла вот о ситуации с телепузированием мощнейшим, я уже опять же упоминал в самом начале программы о достойном, на мой взгляд, поступке господина Парфенова, который всегда мне нравился и выделялся вот как-то на фоне всех этих телепузиков в положительную, в общем-то, сторону. Но есть одно «но», которое многие... И, кстати, вот эти самые телепузики НТВшные привели в довод вот газпромовцам, что, дескать, ваш же корешок уволился в знак протеста, что, дескать, он знает внутреннюю кухню, и вот вы, дескать, действовали нечестно. Господа, никому из вас не приходила в голову мысль, что человек, который уволился из «Газпрома», вот на тот момент, на момент своего увольнения, уже был в Мишраме, и уже был, так сказать, на игле у своего шефа за какие-то проступки. Может, проворовался, может... И решил, попросту говоря, так сказать, уходя, создать себе еще такой ореол героя. Это одна версия. Если это не так, то он просто попутался, молодой и глупый еще.
1: Ну, я бы еще добавил.
0: Да.
1: Во-первых, вот о проектах. Ну, во-первых, заставочка мне очень твоя понравилась, да, прикольная. Ну, это так, к слову. В этих проектах всегда есть еще такой, есть оперативный аспект. Вот если кто нас слушает, пусть какие-то опера, там, ментовские или там ГБшные, очень важно, я думаю, они подтвердят. И, вот эта спецоперация, которая ведется, или как бы спецмероприятие, то, что называется там активной разработкой, всегда в этих вещах используют люди определенной психики, определенных как бы таких вот антропологических качеств, определенных вот как бы даже, скажем, в какой-то степени сексуальной ориентации. И это очень специфическая публика. Руководят этими проектами, скажем, посредники, всегда люди с большой папкой компроматов. Где-то действительно проворовался кто-то, кто-то где-то... кстати, я не знаю насчет бывшего руководства НТВ, но почему вот, скажем, новое руководство типа Иордана? Ну, то есть понятно, что за люди и как, откуда берутся, но именно их и ставят. Кстати, как «Радио Свобода». «Радио Свобода». У меня приятель один был, знакомый дедушка, он был ветеран ЦРУ. Вот он рассказывал, как на радиостанции «Свобода», значит, в женском туалете, значит, у них были камеры специальные, они там подсматривали лесбиянок всяких. Говорит, такой альбомчик был, будь здоров.
0: А это, извини, что я перебиваю, еще и у Гитлера присутствовал.
1: Совершенно верно.
0: Но
1: да.
0: Там один певец, он отмазался так, говорит, чем я буду, так сказать, заниматься сексом с неполноценными, с представительницами неполноценной расы, а в бункере это, в общем-то, как бы только пленницы были там всякие. Вот, я, говорит, лучше буду вот со своими товарищами по работе.
1: Да-да-да.
0: С истинными арийцами, дескать.
1: Правильно. Поэтому я думаю, что здесь как раз и вот эти, так сказать, почему их, кстати, называют такие вещи козлиным телеграфом? Потому что именно как бы другие люди как бы не будут этим заниматься. А отсюда как бы и идет проект. И обрати внимание, что это везде, это не только у нас. Это не наша как бы проблема. Это возьми любую страну, кстати, даже Америку, возьми Англию, Германию. Всегда есть какие-нибудь, так сказать, вот эти точки, где... который даже журнал, вот, ну, например, вот, я уж не помню название как бы издания, но помнишь, где-то в одном итальянском, в итальянском журнале где-то была, так сказать, какая-то статья про каких-то коррупционеров, один и тот же обычно «Фокус», как-то он там назывался, итальянский журнал, или еще как-то. В Германии то же самое. Какие-то есть журналы, которые как бы желтые-нежелтые, так сказать, не пойми что, но там всегда, всегда вбрасывают вот эту информацию. Или там какой-нибудь канал какой-то. Это везде работает одна и та же система.
0: Причем сразу надо сказать, что в этой системе существуют свои, так сказать, авторитеты, признанные.
1: Да.
0: То есть такой-то, такой-то, там Рональд Фридман, например, сказал, что вот и все типа таким, раз сам Фридман сказал, так это бубен, не шутка.
1: Вопрос только, скажем, даже международный или междугородний звонок, да, или как бы внутренний, да, так сказать, да. Оплаты. Конечно, удобно, если это было под боком, что можно позвонить, рядышком, да, позвонить и что-то
0: сказать. Из любой будки, так сказать.
1: Вот, да. Поэтому здесь как бы вот ничего в этом как бы странного нет. Мне непонятно, что вот люди на НТВ, ведь действительно канал был талантливый и журналисты талантливые.
0: Но кстати,
1: мне...
0: еще, извини, что я перебиваю, то есть, ну, все-таки не все же их сливать. Надо отдать должное, ну, я так сказать, подхожу с художественной стороны к цветовым параметрам. Вот, не знаю, как это называется. То есть там очень хорошие, приятные для глаза цвета подобраны. Вот. Это немаловажно, потому что, простят меня, вот люди, работающие на СТС, там включаешь, ну, может быть, тоже такая стилистика под старое телевидение, да? Но как-то вот эти блеклые цвета все они...
1: Ну, я думаю, там такой изумрудный цвет, да? Цвет, вообще, так сказать, у них архетип воды. Воды, вот символика воды... Все время идеи, кстати говоря, дистиллятора.
0: Сад,
1: это
0: да.
1: В алхимии дистиллятор. Кстати говоря, они изначально заявили о себе. Вот, кстати, тоже любопытно. Ведь НТВ заявил себя даже логотипом, как канал, как бы, ну, в алхимии, помнишь, так сказать, там, сера, ртуть, там, и прочее. Вот. И я думаю, что здесь канал сам себя заявил, как бы, такой канал дистиллятор. То есть, канал, водяной канал. То есть, это противостояние огня и воды, то есть то, что растворяет, как бы очищает и как бы, ну, знаешь, как в химии, да?
0: Ну, здесь тут нужно сразу, видимо, сказать, что он заявил себя так с точки зрения, опять же, пиара для привлечения внимания,
1: конечно,
0: людей, но ни в коем случае не функционировал в этой области, а скорее наоборот.
1: И что меня поразило, и что вот, меня, кстати, обидно за за них. То, что они оказались все-таки такими глупыми. То есть вот этот миф НТВ. Ведь что такое журналист, да? Человек, которого, в принципе, как бы не видят. И вдруг люди начинают себя показывать. И то же самое, что начинают показывать оператора.
0: Или диджея.
1: Да, или показывать, да, или показывать вообще студию, да. А вот наши лампы, а вот у нас какие лампы, какие у нас микрофоны.
0: А я всегда говорил, что там вот их главный вот этот дяденька, он не лишен такого нарциссизма нездорового. Да.
1: Ну, какой он хороший, какая да, поп круглый.
0: Не, ну он же дико себя любит. И все они себя любят. Ну вот, вот если разобрать, мне просто принесли запись вот этой вот как раз стрелки с Кохом. Вот, где вот этот господин Кричевский. То есть,
1: да.
0: С молодым человеком вы погорячились. То есть, ну, сидит пацан. То есть, это то же самое, что, к примеру, вот мы с тобой сейчас, да, пойдем и купим очередной ларек. Вот. И женщина, которая будет там убираться, будет сидеть и что-то с нами вступать там так. То есть, ну, просто пацан.
1: Ну, это говорит...
0: И тот ему сказал, извини, даже Кох ему сказал, типа, дружище, ну, ты веди себя для начала как мужчина. Это, в принципе, было предложение заткнуться. Я тут даже этого не понял. То есть наглухо кончитос.
1: Ну, здесь, говорит, Кох, действительно, он приехал и начал, так сказать, такой заниматься распальцовкой. Он ведь правильно сделал, по большому счету.
0: Иначе с ними нельзя.
1: Разговор по понятиям. Как бы бабки. Другое дело там, как все это было, что там за, как бы... Но вместо того... Чтобы формат выставить, я бы что бы сделал на месте Киселева или вообще этих ребят, выставил формат. Формат. Ребята, да, давали деньги, да, звонили, значит, Ельцин звонил, значит, Гусинскому и просил, чтобы...
0: Прайс.
1: Да, и Газпром выдавал. Ведь Кох сказал, вот, нас тут тоже заставляли. Надо было что сказать. А для чего канал создавали, ребята? Для чего вы создавали канал? И сейчас, для чего вы его хотите себе взять? Ведь явно не бизнес, да? Вы хотите радиостанцию «Свободу» под боком, чтобы мы вам квакали, вы вам разжевали кое-какие вещи другим языком. Понимаете, да? Ну, раз так, так и бабки на стол. Вот что должен стать Киселев и вот эти ребята. И еще давайте. Не мы вам должны, а вы нам еще.
0: Давайте прайса.
1: Да.
0: Но тут есть, знаешь, какой момент, что, во-первых, конечно, они еще груднички, то есть, очевидно, по этим всем вот раскладам. Это сразу было видно. И второй момент, что, может быть, мы-то знаем с тобой, что так оно и есть, поскольку обладаем соответствующими, так сказать, документами реальными, но... Может быть, они попали в руки кому-нибудь из, так сказать, телепузиков. Дело в том, что, вероятно, у Koch & Company уже заготовлено, ну, как они их так называют, штрейкбрехеры, ничего подобного. Просто не менее достойные журналисты, которые смогут попросту выполнять те же абсолютно функции, только без такого понта и вот этого вот всего ужасного.
1: Я думаю, здесь как раз это и не нужно. Если человек все время говорил, что говно это конфетка, вот, и хорошо бы, чтобы он со мной работал и дальше продолжал это говорить. Ведь канал для этого держит. Что такое вот НТВ?
0: Ну, он же не мог, понимаешь, тут есть еще момент. Если бы они были совсем пацанами, он бы прям взял там бы, из-за стола бы встал и пристрелил. А поскольку все-таки они, ну, уже взрослые люди, то есть, ну, определенный, ну, скажем так, они легализовались. И уже в легальном разговоре нельзя человеку дать понять, что ты нам, собственно, не нужен. Хотя по логике там это прозвучало со стороны вот...
1: Смотри, Кох все-таки к ним приехал.
0: Ну, а что же не приехал?
1: Значит, они ему нужны. Объясняй, почему.
0: Жалость.
1: Нет. Вот, вот давай моделируем ситуацию.
0: Давай.
1: Вот у нас война с Чечней, так? Так сказать, наши войска там, ну, берут, зачистку делают, там, все такое прочее, там, кого-то, может, ну, по случаю, там, ну, случайно, там, не того, в общем, что называется.
0: Да, да.
1: В общем-то, не того.
0: Да.
1: Взяли, да. Чеченцы обижаются, там, возмущаются, имперская политика, Москва. Что мы с тобой делаем? Мы подключаем НТВ, передачу про гордый чеченский народ. Понимаешь, вот для чего эти каналы, вот. То есть, как бы, от обратного, понимаешь? И что делает, что я делаю? Допустим, я президент или я Касьянов. Ох, это опять это НТВ. Ну, опять. То есть я не выключаю ни передатчик, ни рот не затыкаю. Вот гады, а. Это что ж такое? У нас политика, у нас русских ребят, да, убивают, а они... они, бандитов. И что мы делаем? Звоним, да, Киселеву, говорит, ну давай еще передачу. И он говорит, бандиты, они ведь не бандиты. Они такие вот, на самом деле, мягкие, и детей любят, и они такие хорошие.
0: И даже дают потрогать себя за бороду.
1: За бороду, да. Понимаешь?
0: Да.
1: А потом, так сказать, они расслабляются, мы прямой наводкой с авиацией их мочим. И все тупо молчат.
0: Да, да.
1: Понимаешь?
0: Да.
1: И говорят, права человека, вы же видели, мы этому НТВ даже не можем рот заткнуть. Они сволочи, что, никакого патриотизма, этот самый, как его, сионизм, правильно? Этот вот, как космополитизм.
0: Кстати, здесь нужно еще сказать, что вот те товарищи, которые тоже, ну, такие присутствуют, это заметь, которые, типа, купим всему коллективу, значит, телепузиков, билеты до Израиля, это, в общем, другая сторона медали, не менее глупая, чем та, которая, давайте сохраним телепузиков. То есть и те тупые, попросту говоря, и те вредят.
1: Да.
0: Это тебя забирать пришли, сотрудники. Нет. Давай сейчас снова прервемся, потому что сейчас тут мне нужно срочно выйти. Ко мне там это приехали из Саранска, деньги привезли. Хорошо?
1: Хорошо, да.
0: Давай. И для тех, кто только что подключился к нашей волне, как я красиво иногда говорю, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» Сергей Жариков, лидер группы ДК. Речь у нас зашла волей-поневоле о телепузионных раскладах. Мы, конечно, сегодня поговорим о других вещах, о разных, но, тем не менее, раз зашла, мы эту тему и продолжим. Вот тут на пейджер для всех пришло следующее сообщение. Кстати, Сереж, тебя тоже попрошу его прокомментировать, ты же знаешь истинное положение вещей, то есть вот как я тут сижу, хотя на самом деле я на стуле не сижу, наверное, твоя супруга не знает, и Саня тоже не знает, я на стуле стою сейчас.
1: Ну да.
0: Да. Вот. Александр, вы мне не ответили, кстати, вы у меня не спрашивали. Ладно, да, это с пейджера сообщение. Александр, вы мне не ответили, значит, за свою карьеру вы не боитесь. Быть может, Венедиктов, поясняю, это главный редактор нашей станции, вас специально придумал таким, чтобы не казаться сахарно правильным. Очень прошу вас ответить, а то буду думать, что вы подобны НТВ и в вашем изложении. Ну, то есть, да. Может, зашутишь?
1: Ну, что я могу сказать? Я думаю, не совсем так. Дело вот в чем. Ну, для меня это как бы очевидно. Я сейчас попытаюсь подобрать, на самом деле, слова.
0: Да.
1: Дело вот в чем, что проблема с НТВ, вот здесь и Кох прав, она, на самом деле, виртуальная проблема, как бы ее и нет. Дело в том, что это проблема понимания. Кто-то понимает побольше, кто-то понимает поменьше. А есть такой закон, что тот, кто понимает больше, управляет теми, кто понимает меньше. И использует тех, кто понимает меньше. Здесь, вот, кстати, пример того же самого. Дело не в свободе, слова, и дело не в каких-то, так сказать, пиаровских вещах, а дело в очевидном. Есть некие рамки, некий формат как бы действий, который предопределен как бы изначально самой, скажем, постановкой вопроса. Вот я еще раз хочу повторить, что НТВ было создано как вот, ну, может быть, это тавтология, но именно как зеленый шарик системы, как дистиллятор. И поэтому, когда люди начинают охать и ахать и устраивать вот эти, скажем, митинги или воспринимать все эти действия как некую, так сказать, некую истину или, наоборот, некий спектакль по там... То есть знак можно ставить любой, как плюс, так и минус. Как бы сумма от этого не меняется. Все именно, так сказать, упирается в саму как бы задачу, постановленную задачу. И дело не в том, что здесь кто-то что-то пытается кого-то поставить, чтобы как-то здесь чего-то по мелочам что-то говорить. Здесь сама, так сказать, постановка. Раз, так сказать, канал предназначен для того, чтобы как бы, так сказать, отражать. Вот, кстати, помнишь, передача «Новоженов сидит» и с кем-то разговаривает, да? Слушай, старый телевизор.
0: Вот, вот это, прости, пожалуйста, но это вот еще... Когда я... Извини, я очень волнуюсь. Я очень четко заметил период, не знаю, как ты оценил вот тот порог, да, за которым Лев Гурич Новоженов, если я не ошибаюсь, резко стал казаться интеллектуалом по сравнению с остальными не только телепузиками с НТВ, но и вообще вот со всех этих самых. Хотя до того выглядело очевидно, вся эта любовь к ласкательному, это, в принципе, признак слабоумия. И очевидно, что человек не в себе, то есть, ну, конкретно фрик-культура прет со страшной силой. Но наступил какой-то момент, когда хлынула на телевидение волна совсем уже конченных даунов, и на их фоне вот упомянутый тобой господин стал, ну, просто каким-то Ницше, что ли.
1: Ну, я хочу еще продолжить мысль. Да.
0: Конечно, извини, что я перебиваю, просто я очень волнуюсь.
1: Ну, конечно, стоя вести передачу.
0: Да, всю ночь стоя, причем на стуле, он еще, видишь, крутится.
1: Да люди не верят, я могу вот подтвердить просто 100%.
0: Я тебе скажу, знаешь, как плохо быть такого роста.
1: Ну, ужасно, да. А Михалков, наверное, про тебя написал, да, стихотворение «Дядя Степа», помнишь, там такое?
0: Да.
1: Ну, наверное,
0: все,
1: да.
0: Вы все кажетесь мне дядями Степами.
1: Да, теперь дядя Саша. Ну, вот я продолжу. Новоженов ведь сидит на Луне. Вот этот старый телевизор, вы обратите внимание. Вот, кстати, слушайте.
0: Извини, я чихнул, болею.
1: Он конкретно сидит на Луне. Если будет повторение, посмотрите. То есть здесь четко, так сказать, сам дизайн подтверждает. То есть изначальная установка. Лунный канал, так сказать. Канал отражения. Канал-дистиллятор. Он должен быть таким. Ребята, если кто это не понимает, я не виноват. Люди должны выходить, устраивать митинги, орать, что президент нас подставил, там тра-та-та. То есть, с одной стороны, президент плохой, и мы тут же пишем письмо, чтобы он нас защитил. Это одно другому не мешает. Да, это установка такая.
0: Слушай, а вот я просто еще так немножко безотносительно от нашей темы, но тем не менее скажу. То есть, в свое время, когда наша радиостанция располагалась еще на улице Никольской, как раз
1: я
0: вот
1: помню,
0: где-то был. И как раз начиналась вся вот эта разборка и туся, извини за выражение, с Эльцином Унтер-компанией. И звонила нам то дикое количество, в общем, базитирующих теток женщин среднего возраста, которых так и прозвали все журналисты в своей среде. Я-то не журналист, поэтому, кстати, отвечаю вот все-таки на вопросы насчет карьеры. Мне абсолютно наплевать на журналистскую карьеру, и то, что я тут делаю, это мое хобби, как для некоторых журналистов стихи. У кого-то они лучше выходят, у кого-то хуже, да, вот это мое стихотворение, то, что я делаю на «Эхо Москвы». Так вот, их прозвали, этих вот тетенек всех, теток, эльцинистками, да, они дико бились за него, то есть это была какая-то волна паранойи, то есть, которая меня тоже сильно испугала. А спустя какое-то время, то есть, когда вот Борис Николаевич, так сказать, привык к своему положению, те же самые тетки, те же самые голоса с той же яростью говорили абсолютно обратное.
1: Ну, это либидозные тетки, это совершенно ясно. Тем более, это базедовые люди.
0: Базедовые,
1: конкретно. Твой термин,
0: да? Да, это не мой, это термин Андрея Орлова, базитолога. То есть, да, все происходит от недостатка йода. Невозможность генерировать мысли, невозможность генерировать идеи, доводить их до совершенства.
1: Ну, это либидозные, конечно, либидозные тетки, это совершенно ясно.
0: А вот эти, кто сейчас на митинге, они что, тоже либидозные? Там же молодые ребята, девки красивые. Нет, чтобы шли потомство делать новых воинов для России. Что они там толкутся? Там что, концерт? Там что приехало, я не понимаю, Дэвид Боуи или Шаде? Если бы Шаде приехало, они бы там толпились. Я бы тоже, может, пришел там посмотреть. Что такое? Что с вами, люди? Вы чего, с коня упали?
1: Нет, я думаю, большинство пришло просто себя посмотреть.
0: Ага.
1: Тем более,
0: это сказать, просто добрый, ты заступаешься.
1: Да нет, ну почему? Ну а что? Ну почему так не
0: понимаю? А вон свое сообщение, знаешь, какое прислали? Мудрое. Ты, знаешь, был такой тупой, но очень смешной фильм с пистолетом наголо.
1: Да-да-да.
0: Вот там вот такого плана, то есть вот такая тема идет, и вдруг неожиданно кого-нибудь из героев говорит телегу из серии. Вот как нам сейчас нельзя варить козленка в молоке матери его, Лидия Александровна телегу. Если можно, побольше таких. Ну, вот прям, знаешь, так вот.
1: Козленка разве нельзя варить? Ой, Саня, а мы тут недавно, знаешь, что, хотели купить баранину на праздник, да, и ага. нам козла подсунули. Хуя. Да, ужасно.
0: А вы потом не поехали нахлобучить?
1: Нет, нет, ничего, съели нормально, молоки сварили. Вы.
0: Не, ну, в принципе, а как еще?
1: И говорят, вот со сладким соусом как-то едят, очень, говорит, хорошая еда. Ну, типа сопли, представляешь, вот сопли, да?
0: Ну, такие, да, да, да.
1: Сваренные с медузой, и вот, значит, там вот все. Ну, ничего, съели нормально.
0: А что сделаешь?
1: Да,
0: не
1: да,
0: пропадать
1: да,
0: же да. все-таки животные. Это не...
1: Ну, потом что... может свобода слова пострадать из-за этого.
0: Да, да, да, да.
1: Кстати говоря.
0: И к тому же, опять же, скоро предстоит весна, посевные
1: зяпь,
0: работы.
1: Зяпь. Поднимать зяпь надо,
0: зяпь
1: кстати.
0: Поднимать. Яровые, опять же, начнут мычать.
1: Хлеба налево, хлеба направо.
0: Ну, так а вот все-таки, да, вернемся. Вот сейчас вот тут парень приходил и такую новость принес, что, в общем-то, усы, ум-то, очки, то есть человек с половым органом под носом, обозвал, в общем-то, господина Парфенова предателем. Представляешь, до чего докатились?
1: Ну, я думаю... Прокомментируй, пожалуйста. Я думаю, здесь как раз... Непонятно, что он предал кого. То есть, в каком смысле предатель?
0: Ну, дескать, вот коллектив предал. Они там, дескать, бьются, как рыба об лёд наглухо, а он, типа, во всем идиотизме.
1: А, то есть, пиарят, пиарят дальше?
0: Они пиарят, а он, типа, сказал, да что, да не хочу я.
1: То есть, я просто... уже пропиарил, да, сам
0: да.
1: себе.
0: И еще вот эта вот женщина, как ее фамилия с ней?
1: Как...
0: Тоже...
1: Такая с короткой стрижкой, да?
0: Тоже ушла с ней.
1: А, как ее... Меткова.
0: Тоже да. достойная. Уважение женщин.
1: Ну да, да, да. Да я думаю,
0: остальные
1: что это...
0: телепузят все.
1: Нет, а потом это же, знаешь, это как вот фанаты. Помнишь, драка вот недавно была, там, Спартак, ЦСКА, да? Тут то же самое, передрались. Ну, то есть, кто кого предал, кто с кем. Кто вообще, что за партия? Кто с кем вообще воюет?
0: Вот, кстати, это и есть еще. Вот, они же сейчас, это заметь, призывают сами к тому, чтобы к ним вызвали чебурашек. И дико нахлобучили. Вот за этим, в принципе, да, мы да, не да. постоим. Если просите, пришлем. Но дело в том, что чебурашек насылают на, скажем так, преступников или людей социально опасных, или на террористов. Если вообще речь об этом у телепузиков уже зашла, то есть если они готовы признать себя, причислить себя к таким категориям, то есть это уже ну, не просто как, какая-то оппозиция, а это как дети, которые стреляют по кремлевской звезде из рогатки, что ли. Ну, то есть для меня вообще даже определения нет. Что это такое? Это вообще, это что это, взрослые люди или где они? Мама, это мама телепузиков, это вот мама вот этих, кто остался. Надерите им задницу, скажите, что дитя, хорош уже, работай, хватит это митингов. Мама... Нет. Мама.
1: Я думаю, нет. Я думаю, как раз пусть еще немножко поговорить, потому что...
0: Ну, весело. Понимаешь, если перестанут говорить, скучно будет.
1: Горбачев сказал, что президент Путин не избавился от своего окружения. Значит, президенту нужен свой канал. Для того, чтобы... Но канал должен быть раскрученный. Вот что, чем занимается Киселев и вот эта компания как бы революционеров? Они раскручивают канал для президента.
0: Вот сейчас.
1: Конечно, в чистом виде. Может быть, как раз в этом смысле Парфенов кого предал? Президента предал. Вот что имел в виду Киселев. Он предал
0: интересы,
1: Путина.
0: Интересы с тем самым типа... российского пиара в дальнейшем.
1: Да, да, да.
0: Слушай, так а получается, что вот сейчас в данном случае мы заглянули с другого бока самовара, и мы тоже, так сказать, не совсем справедливо оценивали до того ситуацию.
1: Конечно.
0: Тогда по-другому резко менять, господа. Что это происходит? Люди создали прекрасное телевидение, прекрасно с ним управлялись, дикий большой рейтинг. Вдруг приходит какая-то лохня со стороны, все это забирает. Достойных журналистов у нас на глазах попросту унижают и обижают. И еще некоторые нахалы имеют наглость, попросту говоря, чрезмерную, предательски покидать в самое трудное для коллектива время этот самый коллектив. Да биться надо, да мы все за НТВ, да что вы.
1: А я объясню, почему.
0: Не, ну сейчас нормально. Ну,
1: но
0: мало ли, потому
1: класс.
0: Что там они как будут монтировать, чтобы можно было как-то...
1: Да.
0: Ну, а вот... А ты тоже что-нибудь, чтобы... Ну, надо же, ну... А то против президента стрёмно пока.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, я вот как сказал. Да. Значит, был у нас 3 общенациональных канала. Московский не считаем, да?
0: Да.
1: Да. Чем они отличались друг от друга? Вот вопрос, да? Ну, так вот, если честно. Ну, один должен какой-то быть, который бы за правду. А то у нас получается три канала, и никто не за правду. Ну, давай сделаем один, который будет за правду. Ну, дадим ему в репу, да? И будем водить его по улице. Смотри, ему в репу дали.
0: По щам.
1: Да, а он будет орать. А-а-а, меня в репу! Там свободу, там, ну, понимаешь, да? И сразу, так сказать, возникает у нас некий, так сказать, продалец, некий канал, который выступает за свободу. А так у нас до этого не было ничего за свободу.
0: Ничего не было.
1: Да, все смотрят. Америка, а, кстати, смотрит, Конгресс США смотрит.
0: Слушай, а вот еще такой вопрос. Вот меня всегда удивляло понятие, типа, пришло время тебе, сынок, родину защищать, ну, в армию идти. Кто на нее нападает, от кого защищать? Так же и здесь. А за какую, опять же, со свободу и какую правду? Вот что надо-то вот им? Ну, вот хорошо, вот возьмем сейчас среднестатистического человека, вот меня, да, вот. Мне, например, я прекрасно, честно, искренне тебе говорю, да, прекрасно живу без телевидения. Самым великим праздником вот за прошедшее время для меня, это вот когда вот эта вот байда вся загорелась. Если бы не погибли люди, к сожалению, да, то я бы, наверное, отмечал бы каждый год этот праздник, как там три дня без телевидения, к примеру, да. И живу прекрасно. Мне не нужно, правда, никакой от этих людей. Я сам вижу, что делается.
1: А помнишь, была передача, кстати, во всем мире считалась лучшая совковая российская передача «Знак качества». Первый вариант.
0: Тоже прикрыли.
1: Вот, ее-то и прикрыли. Вот удивительно, да? А что такое телевидение, да? Это коммуникация, вот как мы с тобой разговариваем, между собой. То есть общение одних с другими. Что мы имеем на так называемом авторском телевидении, на НТВ? Мы все время видим толмача. Мы не общаемся друг с другом, а нам человек показывает, человек начинает нам рассказывать. Это надо понимать так, это надо понимать. Вот Киселев.
0: То есть втюхивает нам дело.
1: Да.
0: То есть...
1: А разве это телевидение? Это не телевидение.
0: Это называется, попросту говоря... Ну, а вот там, помнишь, еще была такая программа, вот это «Нас по запаху все находят, корабли в нашу гавань заходят».
1: А, там,
0: да,
1: Блатый,
0: это черт такой вер, да. Вот, который годами пишет одну детскую книжку. Прекрасная передача. Да, какие да. люди, с каким юмором. Особенно вот там один пел песню, я чуть штаны все не описывал. Такой тонкий юмор про то, как он женился на девке. У него была нога деревянная, он решил ее отпилить, а отпилил ей нормально. Я так смеялся.
1: А все плакали. Страна плакала, а ты смеялся.
0: Нет, вся страна тоже смеялась. Это прекрасная была программа. Мне больше всего из-за нее и жалко. Если
1: может, они, наверное, все плакали. Ты молодец, вспомнил, да, чумовая передача.
0: Да.
1: Уважаемые люди, авторитетные. Да.
0: Я предлагаю обратиться к звонкам наших уважаемых, если у вас появились какие-то комментарии по поводу всего нами тут высказанного мысли, пожалуйста, звоните. Номер сейчас я вам напомню.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И, соответственно, еще раз напоминаю, что в гостях у нас сегодня Сергей Жариков, поэтому все-таки хотелось бы, чтобы основные вопросы были адресованы к нему, поскольку я тут пока всегда сижу. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
3: Здравствуйте, доброй ночи, Сергей. Это мама Грудничка?
0: Да, не могли бы вы, простите, не могли бы вы погромче говорить?
3: Я говорю, это мама Грудничка.
0: Да, вот, да, да.
3: Вот, я слушаю вас 8 лет. Вот, у меня какие-то есть основания считать, что я не божетка, да? Вот. А вопрос у меня, ну, у вас чистая душа, вот, поэтому какие-то вещи... Ну, в общем, вопрос у меня будет к Сергею, потому что он, в общем, точный человек такой, аналитик. Ну, в общем, вот что я хочу сказать, что Кох, вот вы похвалили Коха, да? Ну, я говорю, что я не божетка, надеюсь. Вот, но я записала даже 2 года назад Теха, его выступление в Америке, беседу. Но там жуткие антирусские вещи.
1: А я знаю, да, в «Новой газете».
3: Я сейчас вам скажу, значит, Россия обанкротившая страна. Люди все в 70 лет, которые умеют думать, они копать, уедут. Если нам, это вот к Сергею вопрос, если нам не простят долги, то России конец. Вот, и идиотизм возиться с Югославией, Сербии. То есть, как бы, вот, этот человек, бог с ним, с НТВ. НТВ уже не будет, но и манипулировать никогда. Но вот Кох придет и будет определять политику. Ну, здесь я серьезно сразу же
0: понятно,
3: говорю.
0: Понятно. Давайте вот сейчас позволим Сергею...
3: А вопрос еще можно?
0: Да, конечно.
3: Вот. Телепузики еще одни. Я чуть со стула не упала на днях. Значит, эти телепузики. Радио, которое ведут журналисты «Перспективы», газеты «Завтра». Вот. А у них вообще... Ну, тоже они мне там показались очень такими...
0: Кстати, я хочу сделать... Извините.
3: Вот такое вот.
0: Извините.
3: Правительство, так?
0: Извините, пожалуйста. Вы... Алло. Такой небольшой просто анонс. Мы планируем в одном из ближайших эфиров вот здесь в гостях увидеть главного редактора газеты «Завтра», господина Проханова. Давайте вот эти вот все вот темы по поводу вот... его газета, все-таки ему будем адресовать. А сейчас вот Сергей ответит на ваш первый вопрос. Спасибо за звонок. Да.
1: По поводу, я читал интервью с Кохом, да, в «Новой газете» печатали, был большой шум. То есть я в курсе, как бы.
0: Я тоже.
1: Я считаю, что, вот скажем, Кох, кстати говоря, вчера мне он понравился.
0: Именно, мне тоже именно понравился, тем, красавец.
1: Как, именно тем, что он сегодня сказал, и что он, кстати, написал в газете. На самом деле, есть вещи, которые, скажем, не все проговаривают, но все это прекрасно понимают. Если вы смотрите, скажем, ТВЦ, буквально 2-3 дня назад Млечин говорил то же самое, просто другими словами. Не так резко, может быть, не так жестко, как Кох. То, что у нас из 100 новорожденных 2 нормальных, что практически треть населения фактически сумасшедшие, если не больше, и так далее, что вымирает, это все уже, и Путин об этом говорил в послании.
0: Да, говорил, я тоже слышал.
1: И, собственно, мужество Коха и как бы

0: звонке, вот, который только что прозвучал, ты заметил так, антироссийское типа выступление Кохана. Почему, если человек констатирует факты, да, к примеру, я могу сказать, что идя сюда, я видел двух дебилов конкретно. Вот двух дебилов я видел, но встретил на пути. И они живут с нами в одной стране.
1: Я думаю,
0: и это... что это антироссийское выступление? Мне больно от того, что они тут живут.
1: Я бы вот этой, кстати, даме вопрос бы задал. Ну, так сказать, она поймет меня.
0: Да.
1: По поводу того, скажем, вот как она считает, какая у нас в России самая конвертируемая валюта? Вот есть три, скажем, да, ответа. Скажем, доллар, да? Mm. Второй ответ. Свобода. И третий ответ – интеллект. Вот все страны в мире, они делятся на три категории. Скажем, на три сорта. Вот самые низкие страны, самые неразвитые страны – это те, у которых валюта является свобода. То есть рынок свобод. У нас на самом деле не рынок, не тот рынок, о котором говорит Чубайс, который все боятся. У нас никакого рынка нет. У нас есть рынок свобод. Сначала, так сказать, конвертируется свобода, а потом свобода зарабатывает деньги. В странах первого сорта валютой является интеллект. Там деньги вторичны. Даже в той же Америке, которую там патриоты не любят, вы можете спокойно получить просто 50 тысяч баксов на какой-то музыкальный проект или, скажем, художественный проект. С одной единственной просьбой, там, чтобы фамилия, скажем, того человека, который дал эти деньги, была озвучена. Понимаете, да. В России это невозможно. Там, да, там интеллект дороже доллара. Поэтому Кох, на самом деле, сказал о том, что если у нас страна так и будет торговать свободой или, так сказать, конвертировать рубли в валюту и обратно, то действительно у нас перспективы у страны нет. И все умные люди уедут, останутся одни дураки.
0: Ничего антироссийского, еще раз повторю, в этом заявлении не было.
1: Абсолютно.
0: Давай сейчас снова прервемся на пару минут, потому что приехали Норильские, надо мне отнести им подарок. Рога просто я...
1: Да-да, да-да, вот они уже, да.
0: Да-да, сейчас отнесу. Продолжаем беседу с Сергеем Жариковым. Дело в том, что ведь многие от нас ждут не просто каких-то сентенций, и даже вот, может быть, людям и неинтересно знать наше мнение о происходящем. Вот, им скорее знать нужно, извините, я очень волнуюсь, о дальнейшем развитии событий. А это знаем, в принципе, только мы. Вот, причем по нашей традиции, как бы, всегда не договаривать немножко, чтобы не давать людям полностью халяву, не подстелить им перину чересчур мягкую, что вызовет в дальнейшем геморроидальные проблемы, мы должны, я так думаю, дать несколько направлений, вот, перспектив развития данной ситуации. Естественно, одна из них так или иначе сработает, но чтобы люди немножко вот этими вот думали... Я предлагаю, может быть, тебе сразу и начать вот с самой первой версии. Да, кстати, хочу предупредить, что во всех версиях, каждая из предложенных нами версий содержит в себе не меньше 20% истины.
1: Да. Ну, я как бы уже озвучил ее, так сказать, частично по поводу этого. Дело в том, что когда я крутился в Госдуме в свое время, в Комитете по геополитике, так там у меня были действительно на руках материалы, это может быть 98-го года, такая аналитика по поводу НТВ, ОРТ, проблемы Гусинского-Березовского, о котором сейчас говорит Павловский. Но я просто не ожидал, правда, что все это как бы вылезет именно сейчас, и, скажем, вся эта группа аналитическая станет, так сказать, помогать как бы власти, в общем-то, станет основной. Поэтому я думаю, что все было как бы заранее ясно, и надо здесь понимать всегда прекрасно одну вещь, что как бы ничего, в принципе, по большому счету, количественно в системе никогда не меняется. Может быть, качественно что-то поменяется местами, что-то как бы будет по-другому называться, но как бы элементы системы, они всегда остаются теми же. И вот в этой истории, скажем, вы заметили, что история с НТВ – это вторая часть. Первая была история с ОРТ, она очень быстро, так сказать, очень тихо была разрешена. Ведь Березовский сейчас держит ТВ-6.
0: К ним же даже приходили телевизор отбирать.
1: Да, уже поэтому там, он быстро, так сказать, всех своих, так сказать, всю эту как бы компанию, вы знаете, так сказать, там, все он забрал к себе на ТВ-6. И

0: Канал стал хуже намного, но зато стал, так сказать, типично, как был раньше у РТ. То есть проблема Березовского была очень тихо решена. Но я, может быть, немножко резко скажу, но, как знаете, есть в блатной среде, есть, скажем, петухи, а есть козлы. Вот, скажем, вы видите, проблема с петухами была решена очень быстро. Не зря, скажем, там Борис Моисеев почти каждый день, почти, так сказать, вся эта вот публика, она на этом канале как бы присутствует по полной программе. Ну, а проблема с козлами, конечно, естественно, решается проще, потому что, как бы, как всем известно, это немножко другой тип, как бы, уголовника.
1: Психотип.
0: Психотип, да. Ну, и немножко посложнее он и решился. А вообще любая, так сказать, все эти оперативные, так сказать, мероприятия, они проводятся именно, как правило, с людьми вот этих двух типов. Ну, что могу сказать, что вы увидите, опять же, так сказать, тоже свой любимый канал. Я думаю, там те же самые будут люди, может быть, так сказать, процентов на 80, они будут вещать сплошную правду, опять, как вам кажется. Потому что понятно, что если вы себя поставите на место того же главного редактора какого-нибудь телеканала, то вещать истину или, скажем, вещать ту правду по полной программе просто не сможете. У вас даже не будет ни денег, ни, скажем, корреспондентов, которые могут быстро и моментально осветить те или иные события, которые произошли в России. Поэтому имидж, скажем, правдивого канала, имидж оппозиционного канала, понятно, что этот имидж можно только закавычить. Но это надо, так сказать, отдать должное, так сказать, пиарщикам, которые все это устроили. То есть тем же самым, скажем, Киселеву, и как бы, что они очень грамотно, так сказать, в общем-то, ну, подыгрывают власти, я бы так сказал. И здесь надо честно признаться, что, может быть, вся эта история с Парфеновым и с вот с этой, как, с Гулькиной, как ее?
1: Ну,
0: с Митковой, да, да, да, да. Вот, что, может быть, это вообще как бы часть пиара, потому что, как бы, ну, результат очевиден, результат мы как бы вот-вот уже, так сказать, получим. И я думаю, что, может быть, вот эта апатия, которая недавно была, так сказать, в стране, вот эта апатия, неинтерес к политике вообще, так сказать, никому ничего не надо, всем до лампы, немножко канал подогрел. А для чего нужны экстремисты? Для чего нужны, скажем, крайние маргиналы? Они должны так будоражить, так сказать. Ведь что такое маргинал? Это иголка в задницу, правильно?
1: Да.
0: Кольнули, так сказать, кто-то там учит, где-то что-то.
1: А не то все будет похоже на такое летнее солнечное поле, и только шмели жужжат.
0: Конечно, конечно.
1: Вроде и лето, а спать хочется, называется.
0: Поэтому, я думаю, мы все, так сказать, получим, что хотели. Я думаю, может быть, и как бы... Я просто здесь не вижу, как бы, людей, которые проиграют от этого. Просто, как бы, проблема, да. Мы, как бы, о ней сейчас говорим, ну, так, так сказать, с юмором, потому что здесь проблемы нет.
1: Даже самое главное, извини, что перебиваю, выиграю я немножко, поскольку те ларьки, которые находятся вот в районе Останкино и принадлежащие мне, в общем-то, имеют сейчас сверхприбыль в эти дни. То есть.
0: Ну да, да, да, да.
1: Ну, ты знаешь,
0: ну,
1: об этом.
0: Да. Ну, кстати, правильно, сейчас же не может журналист существовать только как бы на одну передачу.
1: А вот ты знаешь, ты меня журналистом назвал?
0: Извини, Саш.
1: Ладно, да, тебе простите. Вот слушай, смотри, тут можно еще как бы, извини за слово, как бы, ход... Ход событий вот этих до их окончания проследить. Есть вероятность такая, потому что ведь некоторые демоны призывают к тому, что давайте скинемся и отдадим там долги НТВ, да, то есть такие безумные совершенно утопические идеи со стороны граждан, то есть, ну, как бы сыграть там в рулетку с новым Мавроди, да, то есть похвально. Кстати, я бы на месте вот телепузиков этих вот дико бы сейчас обосновал бы фонд, набрал бы прайсы, и тогда бы уже смылся. Это было бы по-взрослому. Но они даже на это не годны. А смысл в другом, что они могут в ответку предпринять такое действие, что мы, вот честные телепузики НТВ, распродаем сейчас свое имущество, автомобили, квартиры, купленные под кредит, с тем, чтобы отдать Коху хотя бы часть вот этих долгов. То есть попытаться сыграть на такой благородной вот струне и вызвать к себе такую вот жалость. И, а затем отсюда и в дальнейшем может действительно быть образован какой-то счет в каком-то банке. Туда граждане все скинут. Значит, телепузы это все дело поделят. Снова купят все тачки, мдхаты и тихо, мирно свалят.
0: Ну а кто сказал, что они кому-то должны? Это, кстати, чепуха. Это ерунда. Я думаю, они никому не должны.
1: И нет, изначально да, но для продолжения игры в пиар.
0: Ну вот представь, ну представь себе, какой-нибудь Uncle Ben's. Вот есть какой-то противный Uncle Ben's, который ты не любишь. И тебе говорят: Саша, давай, вот, так сказать, каждую неделю говори, что Uncle Ben's — это святая святых, это наше все. Понимаешь, да? Это стоит денег, как ты считаешь?
1: Конечно, стоит.
0: Ну, кто сказал, что они кому-то должны? Я думаю, им должны еще. Им должны. Вот мне этот разговор непонятен. Кох говорит: вы нам должны. Они говорят: да, мы вам должны, но... Да не должны они ему ничего. Не должны. Они же продали, как бы, так сказать, что называется...
1: Ну, только дело в том, что... Подожди, я с тобой согласен. Я тебя понимаю. Они изначально вот на этой стрелке,
0: конечно,
1: провели,
0: да, да,
1: неправильный,
0: да,
1: базар.
0: Вот.
1: Но смысл совершенно в том, что слово было сказано. Слово не воробей.
0: Да,
1: теперь,
0: да,
1: исходя из этого, им нужно крутиться, так сказать, вот от той позиции, на которую они сами себя опустили. Они признали. Они сказали, что да, мы должны прайс. Все. При многочисленных свидетелях. И там неважно уже, там должны они или нет. Теперь все их следующие действия должны идти вот от этой фразы. Все, что было до того, это уже не существует. По всем понятиям. Извините.
0: Ну, значит, эти бабки, так сказать, базедовые бабки придут, скинутся, или, скажем, мужики базедовые. Ну, базедовые,
1: вот,
0: да,
1: вот я
0: партия думал... базедов. Вот,
1: да,
0: она придет и...
1: Отдаст денежек.
0: Да, которые они не отдадут Коху, а просто по карману положат.
1: Я вот об этом тебе
0: так
1: и говорю.
0: Но... класс.
1: Так я к тому и говорю, что надо ожидать появления такого счета в ближайшее время.
0: Я думаю, он уже есть.
1: Ну, пока нет. Он официально не объявлен, но я думаю, что еще пара-тройка дней, и вот там начнется вот этот фонд помощи телепузи.
0: И вот тогда они все и перессорятся из этих бабок.
1: Вот. Вот это будет вторая их ошибка.
0: Вторая,
1: а
0: да.
1: Даже уже не вторая, а там... Ой, какая уж даже их считать сложно. Вообще, по идее, конечно, надо было бы помочь ребятам, но уж больно они... Уж больно они зазнались, взорвались. Давай послушаем телефонные звонки еще.
0: Давай.
1: Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» Сергей Жариков. И ваши вопросы к нему, какие-то комментарии, если они, конечно, есть. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ну вот, уж извините, но вопросы не к Жарикову, а вот лично к вам.
1: Ну, давай.
2: Лаевскому.
1: Давайте, давайте.
2: Ну... Я уж изо всех сил стараюсь, чтобы вопросы были все-таки... Ну, ночь там, да, я понимаю, все равно, чтобы было прилично.
1: Угу.
2: Вот, ну, собственно говоря...
1: Да вы так не волнуйтесь, говорите, а то время-то идет.
2: Ну,
1: да.
2: Ну, я волнуюсь, понятно, что волнуюсь.
1: Нет, но может тогда вы перезвоните попозже, а то, понимаете, как было, нет, один человек волновался, а потом, типа, с ним было плохо. И нам...
2: Вы уже отвечаете.
1: Да, давайте.
2: А при чем здесь вообще компания НТВ?
1: Угу.
2: И при чем здесь вообще Киселев этот? Он... Нет, с моей точки зрения, просто он здесь совершенно ни при чем. Вопрос состоит совсем не в этом.
1: Я с вами целиком согласен. Спасибо за звонок. Дело в том, что позвонивший только что имел в виду ремонт теплоцентрали в Северно-Восточном округе. Действительно, ни при чем, я не понимаю, что вы хотите от меня. Если бы я не взялся ремонтировать этот теплоцентраль, еще через год половина жителей Отрадного осталась без горячей воды.
0: Но вообще отопление отключить должны где-то, наверное...
1: Но я ремонтирую, там сейчас трубы кладу. А-а-а. И непонятно, человек теперь ругает, что видите ли, у него гараж там снесли, я узнал.
0: Это пробка, наверное, скорее всего, пробка какая-то попала в трубу.
1: Нет, нормальный человек, почему ты пробкой его обзываешь? Просто, ну, гараж, твой бы гараж снесли, ты мне бы тоже возмущался. Вот.
0: Да нет, я имел в виду пробку.
1: А, пробку, ну да.
0: Да, в трубе. Воздушная пробка в трубе.
1: Но я в этом не разбираюсь, я сказал это рабочему, говорю: друзья, снимайте все, ставьте, делайте уже. Ну, потому что надо, надо. Какой вообще вот вопрос, да, человек сформулировал, ну, да, а при чем здесь, да, при чем здесь? Действительно, ни при чем. Но мы сейчас снова ненадолго прервемся, потому что мне надо пойти позвонить в Нью-Йорк это. И мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Жариковым, лидером группы ДК. Соответственно, у нас остается совсем немного времени. Так уж получилось, что сегодняшняя наша встреча практически целиком была вот... разговор, вернее, был посвящен теме телевизионной, то есть поддались таки мы все-таки на общую газетическую тему, хотя начали хорошо, начали вроде бы с роли художника в обществе, вообще о творческих людях. Вот, к примеру, для меня до сих пор загадка — это женщина-художник, да, и почему, например, женщина-певица, женщина-художница, и вдруг женщина-врач, женщина-секретарь, вот этих вещей я никогда не понимал. Если у тебя сейчас как-то есть желание их обсуждать, давай. А если нет, то мы можем послушать телефонные звонки. То есть ты, так сказать, сам можешь выбрать, что мы сейчас будем делать.
0: Давай лучше звонки.
1: А с женщинами типа?
0: Ну, тут все понятно.
1: Да. Хорошо, тогда я сейчас напомню телефонный номер.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Начинаем?
0: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
4: Алло.
1: Здравствуйте.
4: Доброй ночи, Саша. И молодой человек, который присутствует с вами.
1: Да.
4: Вот я, конечно, извиняюсь, но я, может быть, опять возвращаюсь к тому, о чем мы говорили.
1: Ничего страшного.
4: Ну, хорошо. Я думаю, мне простительно, я пожилой человек. Сашенька, вот такой вопрос. Ну, НТВ там защищают себя, может быть, Киселев недоволен, что ему не досталось там в Испании дачи, еще не успел сколотить. Это их дела. Но я удивляюсь за народ. Так дружно вышли защищать. И все время правительство твердит, долги надо платить. Долги платить Франции, там всем государствам, кому Россия должна или не должна, я уже запуталась в этих делах. Но кто же будет платить нам, простым смертным, когда вот в 92-м году нас обобрали и про наши долги замолчали. А народ-то дружно не пошел вот так требовать свое. Понимаете, это маразм. Народный маразм.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Просто сразу хотелось бы ответить. Вот все-таки давайте опять же откровенно скажем, да, что вот эта игра в пиар, вот, она тоже ведется не совсем профессионально. Хотя бы потому, что даже вот события вокруг НТВ освещаются действительно однобоко. Я, например, заметил вот это, естественно, это чья-то там из этих грудничков идиотская была затея, это посылать сообщение вот на экран с электронной почты. Я откровенно заявляю, что выплывали, то ли начинали показываться на экране сообщения, так сказать, очевидно, негативного характера, то есть, что, дескать, мы, да, опускающие, скажем так, престиж телепузиков, которые, в общем-то, быстренько исчезали, то есть очень активно их резали. Также я уверен, что далеко не все люди, которые вот там были, все-таки собрались именно в поддержку. И это, кстати, опять же, ошибочное, вот, ошибочное ведение этой пиаровской компании. Если хочешь разжечь костер, то нужно его разжигать посредством трения, подлива бензина. Для этого нужно показывать все точки зрения. Даже здесь они оказались глупые.
0: Лучше бы они, кстати, наоборот, давали, скажем, на экран отрицательное мнение о себе.
1: Конечно.
0: Провоцировали бы защиту, да.
1: А у них получается, что какие мы хорошие, нас обижают. Вот, так что в данный момент, вероятно, есть единственный такой хороший совет, как избавиться от данного зомбирования, это просто стараться вот не смотреть именно сейчас хотя бы НТВ, видимо.
0: Ну да, но с другой стороны, понимаешь, ведь люди сходили к твоим киоскам все-таки за товарами.
1: Забрались, да, забрали, да. И заметь, кстати, ни одной драки не было там.
0: Да,
1: культурные
0: да,
1: покупатели.
0: Да.
1: Ну что, следующий звонок.
0: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, Василий Солнцев.
1: Здравствуйте, Василий.
5: Да, вы правы, Александр, действительно полный маразм, что было вот вчера и сегодня. Да, хотелось бы сказать, что вчера, помимо вот этой акции, Останкина показывали противоположное мнение, где-то там на Тверской, которые против НТВ были, и показывали в таком наилучшем виде, они там дрались, ругались матом.
1: Нет, ну дрались, это я не люблю. Одно дело пострелять, там, а драка, это какой-то нецивилизованный уже способ решения проблем.
5: Да, ну, по крайней мере, матом ругались, это уже...
1: Ну, они разговаривали и ругались, это разные, это уже вещи, поймите меня
5: вот
1: правильно.
5: По-моему, ругались.
1: Угу. Тогда это им простительно.
5: Да, вот, и вот Александр, к вам вам вопрос вот, посредством НТВ. Вот как вы относитесь вот, к Деброву, который вот, яростно отстаивает права НТВ, говорит, что это все ну, безобразие там, и так далее?
1: Вот. Понятно, Василий, спасибо за вопрос. Ну, мне не хотелось бы так вот, как говорится, за спиной говорить про человека, но с другой стороны, если мне когда-нибудь он сам спросит, то я это же ему тоже скажу. Мне совершенно не нравится Дмитрий Дебров ни как ведущий программы. И также он по одной причине, которая для меня веская, но я, так сказать, из чувства такта не буду ее сообщать в эфире, потому что это не придаст популярности данному персонажу. То есть он во мне вызывает даже, попросту говоря, с некоторого момента отвращение. Вот все, что я могу сказать. По крайней мере, я искренне. Сергей, ты будешь как-то комментировать или воздержишься?
0: Ну, я не знаю, что сказать. Вот. Я могу только процитировать Деброва. Типа «Тю!» Знаменитый его «Тю!»
1: Да, это тоже многое говорит. Следующий звонок, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Приветствую вас, Александр.
1: И вас также, мы тут все.
6: Что-то вы мне поздно звоните.
1: Извините, но я послал ребят, чтобы они привезли. Они еще не подъезжали?
6: Да нет, пока нет.
1: Но я звоню сказать, что вот-вот подъедут и все внесут тогда. То есть хорошо. Подождите еще минут 15, они. Да, спасибо.
6: Конечно. Да. Что я хотел спросить?
1: Кстати. Да, конечно, да.
6: Вы мне, да, насчет Сергея, правильно все, по-моему, рассказал. Я так считаю, что это, в общем-то, пиар-акция, направленная как бы на активизацию нашего общества.
1: На что?
6: На активизацию.
1: Ну, ага, понятно.
6: Мое мнение вообще такое, что, в общем-то, в последнее время происходит большая такая кампания, начиная с Второй Чеченской войны. И вот заканчиваю вот это вот.
1: Ну, понятно, да. Нет, ну, то же самое, что говорил Сергей Жариков, вы сказали, вы с ним согласны, да.
6: Нет, мне кажется, что даже вот Киселев и его компания, они просто не понимают, что они попали на пиар.
1: Алло. Ну, это вот...
6: Они искренне защищают.
1: Давайте сейчас дадим слово вот Сергею Жарикову.
6: Давайте.
1: Спасибо за звонок.
0: Ну, это очевидно, конечно. Ну, собственно, эти каналы для этого и создаются. Я же не зря там пошутил насчет там козлов и прочее. Это действительно так. Это люди как бы специально берут людей, которых легко использовать, легко шантажировать, легко чем-то, так сказать, вывести из состояния равновесия, ну и так далее. Это, ну, для спецслужб это лучшее, как бы, так сказать, тесто для вообще работы.
1: Так ты считаешь все-таки, что они не понимают, или они, наоборот, профессионально, так сказать, вот...
0: Актер играет тогда, честно, и тогда ему веришь, как тоже был разговор насчет этого, насчет актерства, тогда, когда у него есть собственный интерес. Угу. Я думаю, лучше, так сказать, недаром, кстати, приглашают современные дирижеры, вот, непрофессиональных музыкантов, или работают с детскими хорами. Угу. Дети, они стараются, у детей получается, да, честно. Профессионал всегда сфальшивит. Вот профессионал, он как бы попсовик. Ну, Саш, не мне тебе объяснять, ты знаешь, чем отличается попс от, так сказать, от просто, так сказать, андерграундной рок-музыки. Именно
1: я
0: этим...
1: согласен.
0: Да, не веришь. Ну, это может быть приятно слушается, это может быть как-то нравится, но никогда этому не поверишь до конца.
1: Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
7: Доброй ночи. Ребята.
1: Аналогично и вам.
7: У меня вопрос к вашему гостю хотелось.
1: Говорите, пожалуйста.
7: Вот почему не выходит на кассетах другие альбомы вашей группы?
1: Спасибо.
0: Ну, на кассетах «Колокол» издает эти кассеты. По-моему, там выходило штук 10. Но на компактах вот уже, наверное, сейчас 17 альбомов вышло. Вот сейчас, может быть, еще, дай бог, деньги появятся, выйдет. Может быть, летом мы вообще запишем новый альбом, как бы со старой со старым составом. Но это опять в проектах. Что касается кассет, я думаю, что это носитель не очень удобный, потому что когда делают, скажем, кассеты, часто скорости не совпадают и прочее, прочее.
1: И нельзя подобрать песни под гитару, потому что там плывет все.
0: Все плывет, да, и просто не хочется как бы. Но я считаю, что это уже ушло. Сейчас, кстати говоря, обычный CD-аудио, вот уже как бы вчерашний день, сейчас уже работает 96 кГц, 24 бита и прочее. То есть как бы обычный вот этот диск, которых уже заводов настроили, там у нас в Москве десяток.
1: В ближайшее время все могут дико пролететь. Вот с...
0: Да-да-да-да. Поэтому кассеты, это уже 19 век. Я думаю, вообще надо как-то забыть про эти кассеты.
1: Ну, ты знаешь, я хочу предложить, опять же, если ты не против, чуть-чуть прерваться и послушать одну замечательную тут композицию. И продолжаем беседу с Сергеем Жариковым, лидером группы ДК. Соответственно, мы тут посовещались и решили дать все-таки вам возможность побольше высказать ваше мнение. Уважаемые, звоните. Телефон вы помните. Хотя сейчас на всякий случай все равно я его еще разок напомню.
8: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы, просто говоря, переполнены вниманием к вам.
9: Алло. Здравствуйте, Лаэртский. Здравствуйте, Жариков.
10: Здравствуйте.
9: Вот интересно было бы спросить у Жарикова, будет ли группа ДК выпускать альбомы в том же формате, что «Пожар в Мавзолее», вот такого плана, той же тематики. Вы понимаете меня, да?
1: Понятно. Это все вопросы?
9: Да.
1: Спасибо.
0: Дело вот в чем. У нас есть на дате два таких такого типа альбома, но мне кажется, их, с ними надо немножко подождать.
1: А вот что ждать-то? Извини, конечно, что я...
0: Во-первых, эти альбомы, они 35-минутные. Я вот сейчас думаю, то ли их на один загнать, то ли все-таки по отдельности. Тоже, кстати, вопрос серьезный.
1: Я считаю, что нужно по отдельности, потому что получишь больше денег, в общем.
0: Ну, я согласен, да. Ну, с другой стороны, их коммерческими не назовешь, так уж откровенно.
1: Второе... Тогда можно сделать двойной сборник. Это тоже все практикуется.
0: А они такого плана, вот он специально, вот, товарищ сказал, это действительно радиотеатр. И...
1: А, я понял, о чем
0: да,
1: речь.
0: И я пока еще не понял, как их надо все-таки мастерировать. То есть понятно, что просто аналог в цифру перевести, это не так, не совсем однозначно.
1: Ну да, да.
0: И что с ними делать, пока я не знаю. Вот, я думаю, здесь вот... Ну, я думаю, они выйдут, в конце концов, как бы. Есть еще два альбома, да. Один на музыку Прокофьева, кстати говоря. Назывался он «Зеркало-души». То есть это как бы душишь зеркало.
1: Зеркало, да.
0: Да, души свое отражение. Угу. Ну, выйдет, не выйдет. Но пока, в ближайшее время мы пока, так сказать, не планируем. Может быть, на кассете только.
1: Ну, кстати, вот литературные такие приложения, то есть текстовую информацию на кассетах вполне реально тиражировать, потому что особых претензий к качеству ни у кого не будет, видимо.
0: Ну, они качественно записаны, но вот пока, так сказать, я думаю, сейчас не совсем актуально это все.
1: И еще тут видишь, как сейчас такой поток пошел разных, правда, не знаю, может, он как пошел, так и схлынул, всяческих вот этих вот там частушечников, стихи на кассетах, то есть все, кто не попадет, сейчас с ним начали заниматься. Причем получается это у них, честно тебе скажу, крайне бездарно, на мой взгляд, у большинства, по крайней мере. И вот в этой общей волне как бы люди тоже ведь понимают, что это все лажа полная, да, и вдруг ты выпускаешь свои вот эти вещи, и под эту, скажем так, раздачу негативную можешь конкретно попасть тоже.
0: Ну да, с другой стороны, их не так много сейчас выпущено. В общем, ладно, пусть пока эти. Надо что-то еще оставить. Под запас. В архив, что называется.
1: Следующий звонок нам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы просто полны внимания к вам.
11: Здравствуйте.
12: Саша, да?
11: Да.
12: Молодец, умница. А вот это Сережа.
1: А вы, какое у вас интересное имя?
12: А?
1: Какое у вас...
12: Алексей Алексей.
1: А, нет, вы сказали молодец, нет, а умница, это я думал фамилию.
12: Я вас похвалил, да.
1: А, спасибо, спасибо, Леш, спасибо.
12: Вот,
1: как я люблю, когда хвалят меня.
12: Вот этот вопрос, Сережа, да?
1: Давайте, конечно.
12: Понимаете, вот раньше, в смысле, ну, до этого времени, даже в Ирина Герц, ну, очень понятно, определенной личности, национальности в правительстве. Ну, большей части они остались. А сейчас тенденция, так говорится, немцы, так, вверх берутся. Ну, Греф, там, Фох, ну, вот сейчас генеральный директор НТВ, ну, в общем, понятно, да? И, как говорится, у меня такое мнение сложилось, что, как говорится, революция продолжается 17-го года, чтобы постоянно настроение было нестроение, буза, а при этом народ нищел, страна рассыпалась. А те, как говорится, у власти при бабках, ну, и, понятно, корреспондентов на варе всегда остаются. А народ так смотрит на это свистопляска, ну, еще возмущается, ох, и тахует. В общем, какая-то ерунда идет.
1: Понятно. Спасибо вам за звонок. Сейчас Сергей, наверное, ответит. Хотя я с вами абсолютно согласен. Да.
0: Ну, я здесь что бы сказал на этот счет. Не надо забывать, что президент Путин, он не просто из Питера, он же из Германии. Вы знаете, что в нашей системе полуфеодальной существует тейповая система, то есть семьи. Не просто семья, а большая семья. Скажем, Днепропетровская группа, скажем, Московско-Орловская группа, Уральская группа. И, скажем, Путин представляет собой не питерскую группу, а именно ее называют германской. Кстати, куда входил министр Грачев? Они все из Германии и связаны, может быть, в какой-то степени, ну, скажем, наводящие, так сказать, наводящие информации. Вы знаете, что фактически вся Европа пропитана агентами Штази. Это агенты
1: бывшей Восточной Германии.
0: Восточной Германии, да. Одна из самых профессиональных разведок.
1: И... Кстати, вот, извини, что перебиваю, как-то у нас отношение было к восточным немцам такое тоже немножко пренебрежительное, вроде как бы.
0: А зря.
1: А совершенно зря. У них была самая сильная вот разведка. При этом хочу еще сказать, что, как ни странно, очень серьезно работают вот и чешские их коллеги сейчас. Да, на самом деле.
0: И я думаю...
1: Не знаю, к чему я это, правда, извините.
0: А это к деньгам партии есть.
1: Да, вот я что-то думаю, что-то... Я же никогда не говорю так, просто что-то случайно.
0: Конечно,
1: если в слабом мозгу что-то всплывает, то это не просто так, какие-то ассоциации.
0: Ну, понятно, что деньги партии, так сказать, скрывались через Штази.
1: Да.
0: Но они сейчас потихонечку возвращаются, как бы, понятно, что преемственность власти сохраняется. Поэтому ничего здесь такого фантастического не бывает. На самом деле, вот эта конспирология, потому что вот куча там инородцев, там немцев, я считаю, это не совсем как бы, ну, адекватное, так сказать, восприятие. Немножко пассивное, я бы так сказал. В принципе, народ, ну, сам народ как бы имеет то правительство, как, на которое он рассчитывает. Когда люди бегали за Ельциным и орали, что это наш Боренька, а потом его же обвиняли в том, что нас там, типа, предал, и вот гад, типа, настроил всяких дач. Ну, кто заставлял людей, вот этих бабок базедовых, так сказать. Это и так было ясно, когда гарантом демократии и свободы у нас оказался там кандидат в члены политбюро. Совершенно было ясно, что это за человек. И, кстати, тот же Лигачев, которого все ненавидели, собственно, об этом и говорил, и прямо об этом говорил, что это человек, который недостоин. Ну, вот и получили, что, собственно, и... Кстати, недавно Коротич, выступая, кстати, на том же НТВ, признал, да, что, дескать, Лигачев был очень порядочный и хороший человек, и, видите, он оказался прав. Помните, Борис, ты не прав, который сказал Лигачев? Ну, вот оказался Лигачев действительно прав. Я думаю, может быть, Проханов к вам придет тут, расскажет более подробно. Это его, как бы, кореша.
1: Да, я думаю, что к тому времени, когда он появится здесь, а мы планировали там на следующей неделе, если все будет нормально, уже вся эта свистопляска и клоунада уляжется, и мы сможем, так сказать, ее, ну, разглядеть уже по делу. То есть сейчас мы смотрим на то, как лепится кувшин. А вот через неделю мы будем разглядывать готовый кувшин. Понимаешь?
0: И, да, наполненный. Так,
1: наполненный, я... даже. Давай сейчас снова.
0: Следующий.
1: Нет, прервемся на секундочку. Мне тут надо. Там девчонки пришли, деньги принесли. Ну, выручка. И потихонечку подходит к концу наша беседа с лидером группы ДК Сергеем Жариковым. Оставшееся время мы хотим все-таки посвятить вам и ответам на ваши телефонные звонки. И посему я поднимаю трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
10: Алло. Доброй ночи.
1: И вам аналогично.
10: Вот я хотел спросить, а вот Венедиктов вообще как-то курирует ночной эфир? Как-то прослушать то, что вы говорите.
1: Ну,
13: знаете, я таким вопросом не задавался, скажу вам честно.
14: Ну просто интересно, потому что Венедиктов ведет одну политику, вы в эфире совершенно другую политику.
13: Я, простите, не веду никакой политики, я высказываю свое...
14: Нет, ну вы скажете мнение, но все равно главный редактор, как вот все говорят, все равно он как бы редакция под его функцию, работает под его как бы...
13: Я могу сказать одно, да, вот я могу сказать одно, что за все время существования программы «Монморанси», а это порядка 9 или там 8 лет она существует, ни разу не было никаких, скажем так, эксцессов по этому поводу. Каждый волен высказывать свое мнение здесь. А я тем более, потому что еще раз поясняю, что для меня это просто место встречи с приятными людьми. Это в первую очередь.
14: Понятно.
13: У вас есть какие-то вопросы к нашему гостю?
14: Что?
13: К нашему гостю какие-то вопросы есть такое у вас?
14: Ну, в принципе, есть вообще.
13: Он у вас внимательно слушает.
14: Есть вопросы, но в каком плане? Мне бы хотелось, чтобы так вот о люди говорили, там, базету и так далее. Я врач-психиатр, понимаете? И не хотелось бы вот этих выражений. Это больные люди, понимаете?
13: Значит, давайте, извините, сделаем сразу так, договоримся. То есть, конечно, со стороны это может показаться несколько грубо, да, вот то, что, ну, так, такие выражения, да, но для того, чтобы они не казались вам столь колючими, нужно эту программу было слушать, ну, хотя бы лет 5, поймите правильно. Вот тогда вы поймете, что речь идет не о... Ну, в общем, речь идет совершенно не о том, что вы, так сказать, себе представляете. Спасибо за звонок. До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
15: Доброе утро.
13: Аналогично.
15: Меня как бы Вася зовут.
13: Здравствуйте, как
15: я
13: бы Вася.
15: Я не пойму, Москва вся в говне, в собачьем.
13: Есть
15: такое. Народ прет слушать эту лохудру из 600 секунд. Фантастика какая-то.
13: Кстати, я могу вам сказать, что Париж тоже завален собачьим дерьмом, по самой не балуйся.
15: А потом вот Венедиктов, вот из того фонда, который вы предлагали создать, может ему выделить, чтобы он зубы поправил?
13: Мы уже предлагали.
15: А когда он говорит, брыжет слюной очень.
13: Ну вот вы опять переходите на личности. Давайте все-таки я заступлюсь за милого моему сердцу главного редактора. Это не подхалимство, да? Вот. А все-таки я, например, считаю, что, ну, не хочу вас обидеть, как бы, Вася, да, но тем не менее, вот, выполнять функции Венедиктова для того, чтобы их выполнять, нужно обладать определенными способностями, которые есть далеко не у каждого человека.
15: Не, ну он безобразно выглядел, надо сознаться.
13: Ну, знаете, на вкус и цвет. Я вообще люблю лысых людей. Спасибо вам за звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
16: Алло, здравствуйте, Саша.
13: Здравствуйте.
16: Здравствуйте, Сергей.
17: Здравствуйте.
16: Я хотел бы задать вопрос, соответственно, Сергею. Ну вот, пишете ли вы по-прежнему стихи ваши замечательные?
13: Да, кстати, может, какой-нибудь стишок, Сереж, это зачтешь?
16: Вот, потому что, ну, вообще фантастические стихи, конечно. Дело в том, что я давно знаком с творчеством.
17: Типа, накладываю грим, там, глаза привязываю к ушам. Но чтобы как-то быть своим среди этих простых, добродушных, скажем так, тракторов рисовых полей. И чтобы ничего не берут, понимаешь? И тут звонит мне приятель один, ну так, спокойствие, что касаемо спокойствия. Я ему, дескать, сразу плакаться в панике, бьюсь, что твоя муха о стекло. Говорю, слушай, ну что делать, ничего не продается. Какая перспектива, говорю, как мы будем жить дальше? Чем мы будем, так сказать, кормить наши модные джипы? Где я буду покупать зимнюю резину и новые браслеты золотые? Что делать? А он говорит, а самое, говорит, лучшее время вот в момент там такого кризиса, говорит, Сашок, это творить. Вот что может музыкант, ну и вообще художник, творить? Он должен творить в любое время. Помнишь, вот Аделаиду жиличку прапорщика с подводной лодки, которую вот как подняли, то и ее холсты, в общем-то, ну, холстов не было, а все стены внутри подводной лодки были исписаны, в общем-то, ее вот масляными красками. Это была первая женщина-граффити, пока все остальные матросы бегали, стукались там об свои кумбрики, чтобы как-то вылезти и, в общем-то, внедриться снова на волю, на воздух. Она в спокойствии сидела и рисовала. Нет, не так. так она писала, писала и писала. Слава, конечно, этой Аделаиде.
18: Сашенька, я с удовольствием тебя слушаю. Это такой...
17: Нет, это же вопрос был.
18: А ты понимаешь...
17: Это же я тебе вопрос задавал.
18: Ты понимаешь, я как бы фишку-то просявкал слегка.
17: А, то есть... Ну ладно.
18: Я так загрузил.
17: Тогда следующий вопрос. Такой же? Ну, я по-другому не могу формулировать.
1: Хорошо, я записываю.
17: Давай, ты... Можешь, кстати, еще фотографировать легко. Да, вот, Юр, смотри, какая ситуация печальная. Ведь кризис, ну вот вообще кризис, он не только там настал в деньгах, не только информационный кризис, у женщин кризис, ну повсюду там. У меня кризис, у всех. Но и настал предел.

0: удел в, скажем так, развитии уровня музыкальных инструментов. То есть фирма Akai уже выпустила огромное количество вот этой своей библиотеки. То есть это библиотека, ну, что твой Лев Толстой уже, понимаешь, все, дальше некуда. Все мудные звуки перепробованы, да, все музыкальные инструменты, то есть стратокастер уже, ну, даже слов нет, да. Никакого развития нет. Давай хотя бы, вот, может быть, тут найдем какой-то позитивный момент, вот, с чем мы перешагнем в 21 век. Ведь гитара, она как была вечна, она так и осталась. Но когда-то она появилась.
1: Из лютни, да.
0: Вот, она сделала же прорыв мощный. Лютню забыли. Вот ты сейчас спроси вот у него. Вот, иди сюда. Спрятался, ушел. Вот что такое лютня? Он же не знает, что такое лютня. А что такое гитара знает? Какой инструмент будет? Что нам делать? Нам нужно изобретать новый инструмент. Это спасет мир.
1: Может быть, спасет. Может быть, не мир. Может быть, пару человек это спасет. Я не знаю. Дело в том, что я, в общем, как бы не шибкий пессимист, поэтому... То есть идет как бы набор там скелетно-мышечной массы, то есть вот были набраны эти самплы, там какие-то десятки тысяч. Но, в принципе, допустим, есть язык, возникают какие-то феномены, появляются какие-то новые термины, это расширяется. Вот писатель смотрит, что вот класс, вот я могу сейчас на предпосылках, допустим, словаря в 40 тысяч слов сочинить там ломовой роман века. Понимаешь? А потом, допустим, писатель... Вот Солженицын, например, убивался тем, что происходит сокращение. Сокращение слов, что язык не столь богат, как он, допустим, был в пушкинские времена. Что происходит момент усыхания, ужимания, утрясания до какой-то ходовой терминологии, которая, в общем, в 2-3 тысячи слов современный человек вполне может обойтись в современной жизни. И литература классно, это при этом не исчезла. Ее динамика, формат поменялись. То есть, как бы сейчас писать роман о 4 томах там, на 5000 страниц по раскладу 20 века немыслимо. И поэтому появляются новые художники. То есть, допустим, появился такой Ерофеев, который написал вот такую гусенькую «Москва петушки». И для его поколения людей это, в принципе, стало некой классикой. То есть там был такой некий класс, некий срез языковой, культурный, социальный, который для многих мыслящих людей, допустим, 70-х годов, он стал как бы квинтэссенцией времени. А язык при этом, может быть, словарный сократился. Но некий нерв, он... То есть люди привыкли видеть какое-то там изобилие, благоухание в каком-то месте, но при даже достаточно аскетичном раскладе. Я не знаю, но люди поиграли в какие-то бирюльки. То есть ты можешь, в принципе, посмотреть, как звук двигался. Электрическую гитару смастерили где-то в районе 1933-1934 года. И она ждала целое поколение вот этого взрыва. В 1954 году вылез Билл Хейли, там сыграл там Rock Around the Clock и понеслась. И там рок-н-ролл ходил, там детские ясли, там лет 7-8, потом Битлз взяли его сами, как бы, прихрамывая. И где-то к середине, скажем, к концу 60-х они это подняли, в принципе, на уровень шедевра. Уже стартовые группы, там, конца 60-х, там, хард-рок, арт-рок, там, ребята типа Zeppelin, там, Floyd, Deep Purple, они уже очень быстро выскакивали на некий уровень, который, в принципе, с точки зрения музыкантского мастерства не особенно двинулся. То есть ни металлюги 80-х, ни какие-то ребята, типа тех, кто рубится сейчас, там гранж-рок или кто-то, они с точки зрения мастерства и какой-то фантазии не продвинули. Но это двинулось в какие-то другие сферы. То есть ребята пели о том, что как бы классно там вообще загулять там с девкой. В 70-х годах там тоже Ковердейл там, или кто-нибудь. А ребята из Гардема, какие-то рэперы, они стали петь о своих там трущобах. Yo, man, come on, motherfucker, let me tell you, man. I'm telling you, man. Понимаешь? И в итоге, что на какой-то примитивный ритм, там, 100, там, 20 или 110 или 88 ударов в минуту, люди просто стали свою уличную... вербализовать свой этот уличный опыт. И это оказалось вот такой сырой нефтью, которая прилилась. И какая-нибудь старая рок-н-ролльная аристократия, может, там схватилась в ужасе за головы. Потому что не предполагалось, что с такого странного источника вот поступит вот этот свежак, этот новый октан, понимаешь? И ты понимаешь, и рэперы, наверное, думали, что все, рок-н-ролл, в общем-то, в говнище, его надо вынимать и спасать.
0: Рэперу вряд ли. Ты знаешь, я извиняюсь, что перебиваю. Рэпера, если верить моей любимой группе Скули Ди, они всегда ненавидели рок-н-ролл. И правильно. Я, честно говоря, тоже очень не люблю рок-н-ролл.

0: по крайней мере, ты можешь просто сидеть на радиостанции, отвязываться, но если тебе нужно смастерить как бы свой альбомчик 80-х годов, и, может быть, там что-то в него еще такое втюхать, то ты сам будешь баловаться этими самплерами. Потому...
1: Безусловно, да.
0: И согласен. Как бы и честь и хвала этим волчкам, которые провели сотни часов в своих там цифровых лабораториях, там отшлифовывая эти странные звуки и прося там Ростроповича, чтобы он, допустим, смычком по явлению провел в 1896 раз, потому что как бы нужно уловить вот эту самую вещь, чтобы 300 миллионов волчков на Земле смогли вот повторить вот этот смычок Ростроповича, понимаешь? И он там сидел, не покладая, там жена там била его скалкой там по голове за то,
1: термос что... носила еще, говорила, ну ты немножко хоть из термоса ты хлебни, а ему даже не досуг, он даже вышел оттуда, я знаю, вот в такой позе вот. Ну не думай, что это я так изображаю, что вот он такой вышел. Ты знаешь, мне бы хотелось вернуться все-таки к литературе. Вот очень интересный момент. То есть ты назвал Ерофеева. Вот сейчас новое поколение. Ну, как я-то не могу их назвать новым поколением, потому что я же в писателях ничего не понимаю. Будьте здоровы. А вот, собственно, есть Владимир Сорокин. Читал ты?
0: Немножко, да, читал.
1: Тоже, согласись, уникальный.
0: Искрометный, да, совершенно человек, да.
1: Вот. Но, тем не менее, вот те... многочисленные слова, которые с течением времени исчезли из русского языка, ты совершенно правильно сказал, я с тобой согласен. Это, в принципе, какие-то, с точки зрения современного циничного человека, высокопарные выражения, типа «эх, дубину в кухне», ну, утрированно, или там «ой, люли-люли», то есть то, что воспринимается как уже такое, ну, как лубок, попросту говоря, дурной вкус. Но появилось же огромное количество, скажем, технологических каких-то неологизмов, там, связанных с изобретениями какими-то. Вот эта смена этих слов должна была как-то пополнить словарный запас. То есть и в конце концов слова — это как те же сэмплы. Почему люди, вот, кстати, тот же Сорокин, он очень умело пользуется, ну, если перевести вот музыку в литературу, он очень умело пользуется сэмплами Чехова, к примеру, если ты заметил. То есть он просто берет сэмпл Чехова, вставляет, читает, например, вот в его романе, который так называется «Роман». Там Чеховым прям конкретно все. Потом под конец, видать, сэмплы кончились, пошел Сорокин. Вот, а как спасти-то этот нам язык-то? Вот, может быть, снова начать людей как-то... Или да, о, я придумал, как это сделаем. Например, есть писатель, пишет книжку, да? Ты, дескать, браток, пиши. Но на каждую написанную одной, ну, тобой книжку одну с твоим языком, ты обязан написать также книгу или роман, в котором будет определенное количество выражений, ныне в литературе неприменяемых.
0: Я не знаю. В принципе, ну, эту идею можно поддержать, а можно к ней отнестись так. Знаешь?
1: Не, ну, было же раньше, помнишь, типа, нужно было сыграть там какую-то песню какого-нибудь композитора там из Союза композиторов.
0: А ты, кстати, знаешь, ты знаешь эту замечательную фишку? Я только в конце 80-х узнал этот удивительный проект, когда... филармонические музыканты обязаны были играть 80% репертуара членов Союза композиторов и только 20 своих, что, в принципе, свело нормальный репертуар филармонической рок-команды только к тому, что из 10 песен исполняется практически 2, а на самом деле и 1. И вот протащили Никиту Богословский и Пахмутова. Это было... Они лоббировали этот закон. Забавная такая штука.
1: Вот ладно, с этими со всеми делами, то есть мы же не законопроект тут делаем, да, я думаю, что...
0: Ты понимаешь, ты говоришь просто о спасении языка, вот момент спасения, то есть он идет на... И он исходит из допущения того, что язык терпит бедствие. Значит, нужно просто выбрать критерии, по которым сей диагноз, он неоспорим. Понимаешь, на каких предпосылках мы приходим к выводу, что язык терпит бедствие? По критериям того, как люди выражали 150, 200 или 400 лет назад. Ты понимаешь, вот этот момент как критерий здоровья языка.
1: Вот да, тоже непонятно. Но есть критерий, скажем так, потери иммунитета языка. Вот он все-таки есть.
0: Я не знаю.
1: Ну, вот то, что я же не зря сказал, вот эти неологизмы. Но есть же совершенно мерзкие какие-то слова и выражения, даже тоже вот выражение «микс». Ну вот нету в русском языке аналога. Ну вот как вот сказать «микс», да? Вот, или «ремейк».
0: Вот смотри.

0: Пересведенка, ты же не скажешь, или, ну как вот, как сказать?
1: Сведение.
0: Сведение, ну, развод еще, да?
2: Ты знаешь, я недавно трепался с одной исключительно умной девчонкой, она математик профессиональная.
0: Круто.
2: И, в принципе, речь как бы зашла о вообще российской математической школе, и фишка такая, что школа-то исключительно качественная, то есть ее стандарт в мире высок, то есть люди, которые пытаются найти рабочие места как бы в пространстве, допустим, западных стран, там, на каких-то крутых фирмах, там, в Силиконовой долине, там, и в престижных университетах, они обычно на хорошем счету, школа мощная. И при этом я как-то... Мне приходилось сталкиваться, допустим, с переводными сказками, там, китайскими, английскими, голландскими, немецкими. Потом английские сказки я почитал в оригинале. И по степени образности все-таки получается, что русские сказки, наверное, будут покруче. То есть язык богаче, описательные возможности языка более широкие.
0: А и может, это генетическое восприятие?
2: Послушай, мысль немного не о том. Мысль о том, что смотри, российская математическая школа может быть одной из сильнейших в мире, при том, что она оперирует на заемные терминологии. Все эти интегралы, все эти лимиты, все эти... ну, пополни мой язык, потому что я в математике всегда был двоечником.
1: Синус и косинус.
2: Иными словами...
0: Треугольник.
2: То есть, понимаешь, большей частью люди добиваются колоссального успеха, но как бы этот успех зиждется на терминологии заемной. Понимаешь, это не то, что там неологизм, там микс, там, допустим, ты имеешь дело с неким феноменом технологическим, который, допустим, не родился в стране, а там пионерами его выступили, допустим, другие люди. И ты имеешь с этим дело, ты начинаешь флиртовать с этим пластом языка. Но прикольно вот что, что для описания рациональных ситуаций россиянин может быть успешен на при работе с заемной терминологией, но когда он обращается к своей, он великолепно может описать ситуацию иррациональную. То есть сказку.
0: Согласен.
2: То есть получается,
0: согласен,
2: что русский язык обладает невероятными, может быть, несравнимыми ни с каким другим в мире языком для описания и реального, и рационального мира. Он, и, соответственно, люди, говорящие на этом языке, могут исключительно успешно, даже обращаясь к заемной терминологии для описания прагматических, прагматичных рациональных процессов. Но для описания иррационального свой язык, он не сравним ни с каким другим. Такая, ну, такая плюшка. Ее можно оспорить, но она мне пришла в голову так.
0: Это совершенно верно, но это свойственно людям с сильным иммунитетом. Сильным иммунитетом. Ну, представь себе, вот, что творится сейчас, вот, что сейчас вокруг творится, когда, ну, к примеру, ты вот с ней там, ну, она тебе вдруг неожиданно в самый разгар и говорит: «О, май дарлинг». То есть есть же такое определенное понятие, на каком языке человек думает. Понимаешь, вот мы с тобой сейчас сидим, рассуждаем, да, а ты пойми, что большинство людей вот за окнами нашего автомобиля, в котором мы сейчас перемещаемся, да, они думают на языке достаточно скудном. То есть там битбургер, там дарлинг, шузы, это жвачка, вот еще слово, понимаешь, о чем речь. И тут речь-то идет о понижении количества людей с мощным иммунитетом, то есть людей, которые могут оперировать вот этими техническими неологизмами, но думать на своем языке, вот где опасность. А эти же придут нам на смену. Мы с тобой, глядишь, лет через пять кинемся. Будем тухнуть, вонять и разлагаться. А что останется-то?
2: Ты понимаешь, но мне кажется, что эти вещи — это циклический момент. То есть ты, язык, просто понимаешь, как некая лакуна. У него бывает... То есть момент, когда огромная страна вступает в активный период взаимодействия с каким-то... То есть ведь то, что происходит сейчас... Это некий момент такого взрывного, очень плотного, интенсивного взаимодействия после 40 лет или 45 лет железного занавеса. Таким образом, этот процесс никогда не был естественным и сбалансированным. Это было просто 40 лет ничего, и потом прорвало. И сейчас, наблюдая вот это десятилетие, после 40 лет неактивности, ты видишь момент какой-то странной, какой-то болезненной патологической гипертрофии и перекосов. Но дело в том, что если ты даешь какой-то более долгий срок, возникает момент выравнивания. То есть, иными словами, под нож этой странной терминологии, вот этих понтов языковых или понтов поведенческих, ложится то первое поколение, по которому это шарахнуло. Но на уже, скажем, уже дети, уже, скажем, младшие братья вот этих людей, которые были на передовой линии фронта, когда случился этот языковой прорыв, и стартовал, допустим, этот флирт России с англо-американской цивилизацией в начале 90-х. Люди, которым сейчас, скажем, 11-12, с этой точки зрения, будут гораздо более сбалансированы, выровнены и, может быть, в языковом смысле рафинированы, чем поколение людей, которым сейчас 22-27. Это вполне может случиться.
0: Безусловно.
2: Поэтому момент того, что ты говоришь, то есть язык в опасности, это просто так...
0: Да нет, даже не язык в опасности, люди в опасности. Вот ты знаешь, что вообще язык, да, вот то, чем мы сейчас занимаемся, вот мы издаем звуки, да, вибрируем воздух. На самом деле это самое примитивное, что есть. Это самая примитивная форма общения. Вот люди в далеком прошлом, да, они вообще не общались словами. Например, как сейчас выходят две хозяйки, одна на одном конце села, другая на другом. Они глазами перемигнулись, сразу поняли, что у Варюхи муж напился там, а у Клавы типа вот в поле. То есть им не нужны слова, чтобы понимать друг друга. Также люди общались с Богом. А затем кто-то лишил их этого дара интуитивного восприятия мыслей друг друга, да? И был выдуман, то есть это то же самое, что язык глухонемых, все эти слова. Ну вот ведь со стороны человеческая речь очень некрасива. Любая речь, английская, русская, испанская, любой голос человека. Вот, когда люди говорят, какой красивый голос, это же полный бред, это адаптированное к человеческому же слуху звукоизвлечение. Оно не может быть красивым.
2: По критериям какой красоты оно не может быть красиво?
0: А вообще, потому что это искусственное, это как левретка.
2: А, скажи, ну искусственное, оно же быть от слова искусство.
0: Нет, это именно я говорю, не от слова. В принципе, может быть, знаешь, в какой степени, с точки зрения селекции, вот как та же левретка ее сделали, то есть это тоже, ну, можно назвать произведением искусства, это дело чьих-то рук, да? Может быть, с этой точки зрения, да, но, тем не менее, например, шум там, ветра в Египте, вот,
2: это экологически чистый продукт.
0: Экологически чистый, естественный продукт. Мы можем тут говорить, нравится он нам, не нравится, красиво это или нет, да, но когда люди говорят о себе, о звуках ими издаваемых, как это прекрасно. Вот здесь я, например, вижу какой-то абсурд. Будь это классическая музыка, понимаешь? Вот чьи-то руки из дерева, из живого слепили эту шарманку, другие руки по ней елозят. Значит, третьи там уши развешали, всю эту байду слушают и восхищаются. А по логике, это же все и есть вот, результат технократизации, понимаешь, настоящего искусства. Почему людей неосознанно тянет к прослушиванию звуков природы. Вот там целые серии выходят компакт-дисков. Там пение птиц. Ну тоже, пение птиц. Откуда они взяли пение птиц? Ну, ветер у них внутри свистит. Понимаешь, у них же кишка одна прямая. Тоже везде. Ну там шум океана. То есть, вот, кстати, почему? Зов предков. Которые не знали, что такое слово вообще. Поэтому это полная лажа, как говорят в начале, появилось слово. Ну, а мы будем сегодня слушать песни-то твои?
2: Давай.
0: То есть пластиночки, да?
2: Давай.
0: Ну, я хочу сразу сказать, что Юрий Наумов принес сегодня и гитару, и мы будем продолжать и далее традиции в эти воскресные ночи таких, как это называлось-то, флотовиков, да, только в прямом эфире на всю Москву. Представляешь, вот сколько людей сейчас сидят, погасив все, и слушают нас.
2: И колдобятся.

хотел. Господи, если б я знал, что ты.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Юрий Наумов. Мы уже обсудили проблему апокалипсиса и массу других проблем. И вот пытались как-то найти прорыв в области, ну не то что новых, каких-то свежих музыкальных инструментов. И тут вот был вопрос, касаемый принадлежащей тебе девятиструнной гитары. Я так догадываюсь, ты просто с 12-струнной 3 струны снял, или это что-то другое?
1: Поначалу, когда у меня была старая 12-струнная, да, случилось так, что снял 3 струны. Вот. И очень мне понравилось. А потом я просто заказал замечательному мастеру Сергею Ноздрину, которому вообще было очень не в кайф делать гитары, потому что он был прекрасный виолончельно-скрипичный мастер. И для серьезного скрипичного мастера это сделать гитару — это работа как бы калибром ниже, целым уровнем ниже. И, то есть, в общем, профанация профессии как бы. Но музыка моя ему пришлась по душе, он сказал, ладно, тебе сделаю. И сделал мне гитару. Это было, в общем, ровно 9 лет назад. Как бы 9 лет и один день. Он закончил 30 апреля 90-го года. И он ее делал изначально как 9 струны, потому что я уже знал, что я хочу. И я на ней вот играю. Я как раз на ней буду играть вот в предстоящие выходные.
0: Скажи, кстати, вот если бы тебе, например, сейчас пришел дядька такой, да, ну, неважно, как он был бы одет. Ну,
1: человек просто в черном.
0: Да, такой. И сказал бы: Юрий, вот что ты хочешь? Вот именно лично для себя. Я говорю, дядька, все тебе сделаю, все исполню.
1: А любой пацан-то в чем?
0: Нет, ну просто вот, а вот ты не можешь сразу ответить. Вот скажи, ну хорошо. Вот первая мысль, что ты хочешь?
1: Осуществить себя.
0: Нет, скажет дядька.
1: Скажет, тогда ничего.
0: Ха! Правильно. Нет, я просто к чему говорю, что, знаешь, многие музыканты, извини, что я так бурно себя веду, просто я болею, да, вот, они всю жизнь стремились сколотить собственную студию, купить себе хороший инструмент. И все время к этому шли, шли, шли, шли. А как только пришли к этому, поняли, что это не главное. А что такое главное, они не знают. Понимаешь?
1: Понимаю.
0: Во как. И их развитие на этом-то и остановилось. Полностью и целиком. Понимаешь, какая ситуация? Поэтому я что призываю? Я так понял из внеэфирных разговоров, что у тебя тоже есть, в общем-то, студия своя, да?
1: Ну, она вот как раз... Я вот движусь вот к этому апокалиптическому моменту, что она, да, скоро будет, наверное, в стадии такого завершения. То есть как бы накопление первичного капитала. Вот, в виде там каких-то микрофончиков, там каких-то записывающих приборов. Но я, в общем, фишку-то секу. То есть, как бы то, ради чего все это, я, в общем, из поля зрения не выпускаю.
0: Вот я так же считал, пока у меня не появилось это. Понимаешь, как появилось? Страшно. Юрий, я тебе вот что скажу. Ты это копи все, закупай. А потом мы устроим показательное сжигание этих студий. Дескать, мы, музыканты, которые всю жизнь положили на создание собственных студий, как только их скопили, разрушили. Почему? Спросят у нас молодые музыканты. Да потому, ответим мы, что не в этих железках счастье. Вот, скажем мы. Вот, к примеру, отключат сейчас на всей земле электричество, да? Что будет делать вот Иван Грувий? Что будет делать этот пукц-пукц, все вот эти? Что они будут делать? Метро мыть будут. А мы с тобой сможем и на гуслях сыграть. Понимаешь, и сплясать сможем. Да даже если ничего не будет, спеть сможем красиво. Помни. Рассказать сможем красиво, понимаешь?
1: Помнишь этот милый анекдот про Садко?
0: Расскажи.
1: Вот как раз вот где-то здесь, на Новоарбатской, в ресторане для новых русских, на гуслях играет Садко. Играет час, другой рубится вообще по полной. То есть он весь в поту, знаешь, кланяется дорогой публике, стряхивает, значит, капли пота со лба. Подходят к нему ребята со стола. Из-за стола выходят ребята конкретные в малиновых пиджаках, хлопают ему прямо в лицо. Один из них, такой старший, отделяется и говорит: «Хороший ты парень, Садко, ну вот эти твои панты».
0: Это про арфиста. Про арфу. Гусли так лежат.
1: Ну да.
0: А арфа вот так стоит. Скажи, а ты вот не было ли у тебя идеи прорыва, знаешь? ну, как люди вдруг неожиданно ударяются там в религию, да, вот ни с того ни с сего был нормальный человек, раз завтра уже смотришь, все там у него все в иконах. Или кто-то... Или начинает вдруг, знаешь, заниматься это изучением новомодных языков, там, ну, каких-то вот ходит там весь увешанный в
1: слова. Типа C++?
0: Ну, как, да, да, да. Вот. А вот я, например, вот изучаю сейчас вот... игру на мандолине. Очень сложно, кстати, ты знаешь. Ну, просто для себя вот меня пробило. Не было ли у тебя какой-нибудь раз такого резкого желания взять и освоить, например, на флейте игру? Или на каком-то... Ну, причем не просто так там бренчать, а совершенно серьезно заняться каким-то инструментом, который до всего момента для тебя вообще кажется очень далеким.
1: Нет, не было. Нет, как бы... Интерес как был, так и остался в гитаре. Другое дело, что принципы звукоизвлечения последние, наверное, год-полтора сильно поменялись. То есть просто я стал по-другому видеть. То есть, как бы, скажем так, я не меняю инструмент, я разворачиваю сознание. Инструмент в руках остается тем же. Это более прикольная фишка. То есть, как бы, смена угла, то есть смена, как бы, вот этой призмы внутри. Понимаешь? Это как бы такая вещь. То есть в тебе есть некая идея развития. Ты можешь стартовать с некой сырой точки, довести себя до какого-то уровня владения, потом до какого-то уровня совершенства и выкинуть инструмент. Таким образом. Но ты повторяешь один и тот же паттерн, когда ты идешь таким экспансивным путем. То есть я освоил баян, я освоил флейту, я освоил губную гармошку, там, гитару и клавесин. А понимаешь, а ты можешь, в принципе, как бы не выпуская гитары из рук, там, или того же клавесин или губной гармошки... То есть игрушка становится твоя голова, а не то, что у тебя в руках. Это, я не знаю, но я иду таким путем, я прикалываюсь.
0: Насколько мы тут знаем все, ты занимаешься еще и преподавательской деятельностью.
1: Нет.
0: То есть ты не даешь уроки игры на гитаре?
1: Было у меня как бы несколько случаев. Ученики довольны. Я как бы этим опытом оказался не очарован.
0: То есть ты разочарован был в этих учениках?
1: Не, ну, ни в коем случае. Я просто... Это не мое. Я не вижу в этом смысла. Я за это взялся, когда совсем припекло с деньгами, понимаешь?
0: А вот сейчас же снова поднимается вот такое понятие, как мастер-классы. То есть именитые музыканты дают мастер-классы. Режиссер вот у нас один вот снял про старую, про Сивильскую Цирюльника трагедию, тоже давал мастер-класс. Ну, вот...
1: Понимаешь, людям, наверное, просто импонирует. Либо им нравится преподавать, либо им нравится видеть в горящих глазенках учеников некое свое продолжение. То есть это такое, скажем так, духовное семенение, что вот на месте, где пророс я, где пророс один там Рафаэль или Боттичелли, прорастет 20 новых Рафаэлей, 100 новых Рафаэлей. Я не вижу смысла как бы вот в этой пролиферации.
0: А может, они боятся, знаешь, что вот, то, о чем ты говоришь, я прекрасно понимаю и тоже, в принципе, целиком, наверное, твою точку зрения разделяю, но все-таки вот еще одну хочу высказать. Может, они боятся, что вот их искусство умрет вместе с ними.
1: Так и бог с ним.
0: Вот до чего вот умный человек передо мной сидит. Вот сказал, как обрезал. Совершенно верно. Сейчас послушаем новости, а затем продолжим нашу беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Юрий Наумов. И вот, судя по вашим письмам, по вашим тут, в общем-то, сообщениям, вы несколько... Ну, вот, к примеру, такой: Юрий, мне кажется, что стилистика вашей группы немного изменилась, пишет Сильвер, тем самым показывая, что он несколько даже не в курсе, в общем-то, событий. Я хочу сказать, что Юрий Наумов, без всяких преувеличений, очень хороший музыкант, если не сказать, что музыкант экстра-класс. И вы сейчас в этом сами убедитесь. Он пришел с гитарой, как я говорил, и мы предоставляем, видимо, слово инструменту, да, Юр?
1: Давай попробуем.

Бери, бери легче, бейб, бери веселей. Они калечат, бейб, нам, похоже, не уцелеть. Никто не вечен, бейб, хотя они жмут на все тормоза. Вот будет встреча, бейб, когда мы все возвратимся назад. Но таковы нравы, бейб, таковы времена. Мы будем правы, бейб, но нас все равно позабудет страна. Но наше право, бейб, самим выбирать имена. В игре без правил, бейб, где ни покрышки, ни дна. Освил, бейб, рок-н-ролл, мировая война. На-на-на-на-на, бейб, я, кажется, злюсь. Наверное, нерв, бейб, и это никак не похоже на блюз. Но, если честно, бейб, идти против шерсти во все времена. Немалая честь, бейб, за нее мы заплатим сполна. Бери легче, бейб, бери веселей. Взвали на плечи, бейб, если нам суждено уцелеть, то нам споют осанну, нам пропоют на все голоса. И по дороге с Анной мы воротимся назад. Мы все возвратимся.

тяжелей. Они нас лечат, бейб, так почему же мне еще тяжелей? Мы будем вечны, бейб, когда пройдем наш путь в небеса. Вот будет встреча, бейб, когда никто не вернется назад.

Ты вечно, Бэйб, когда пройдут свой путь в небеса. До скорой встречи, Бэйб, никто из нас не вернется назад.

0: Это был Юрий Наумов в прямом эфире, вот прямо здесь, в нашей студии. Вы слышали полностью, скажем так, музыку. То есть тут все, и перкуссия, и бас, и даже где-то я слышал струнные и духовые, без преувеличения. Одно могу сказать, вот видно, что человека прет по-хорошему. У меня есть такое выражение, прет или не прет, для определения, понимаешь, музыкантов. Кстати, нужно тебя еще видеть. Вот одно дело слышать, другое дело видеть. Я прям любовался, скажу честно. Скажи, пожалуйста, еще такой момент. Как ты оцениваешь свои первые произведения? Вот не было ли тебе, скажем так, неудобно за то, что написал какую-то песню? Потому что у музыкантов принято говорить, ну это же тоже часть моего жизненного пути.
1: А слушай, ты знаешь, это на самом деле достойный ответ. Ну, понимаешь, можно, в принципе, хорошему 30-летнему дядьке принести такие, как бы, замоченные подгузники, сказать, не стыдно тебе, сукин ты сын, что ж ты творил 4 месяца? Понимаешь, ну, это часть моего, так сказать, пути.
0: А не было ли у тебя идей в свете вот твоих таких новых возможностей в плане игры на инструменте, вот по новой переиграть вот те хиты старых лет проходного двора?
1: Ты знаешь, я, возможно, это, возможно, здравая идея, но к ней нужно возвращаться после того, как некий новый пласт уже отдан. И понимаешь, тут есть какая... Вот в чем риск. Допустим, ты движешься как-то вперед, как художник, ты находишь какие-то вещи. И у тебя, с другой стороны, есть соблазн, что во вчера было сделано определенное количество качественного материала, который, в общем, не стоит полностью утрачивать. И здесь просто момент приоритета. Что ты будешь делать в первую очередь? Все-таки отдашь новое? Или все-таки как бы напомнишь людям новые версии старых вещей? Если ты приоритет отдашь все-таки старым номерам, ты как бы их скидываешь в ностальгию, ты как бы скидываешь их в собственные вчера. Пусть видоизмененные. И получается, что ты в этом вчера просто полностью увязаешь. Когда этот приоритет выдержан, что ты сегодня говоришь на языке себя сегодняшнего, и потом... Когда ты этот пласт отдал, и у тебя еще осталась идея, допустим, докинуть туда до кучи какие-то версии своих старых вещей, переосмысленные по-новому, мне такая очередность, она просто больше импонирует, она класснее. То есть есть что-то, что я хотел бы отдать в первую очередь, а потом уже вернуться к вариациям на тему.
0: Представь на секунду себя, да, вот, ну, на лесной поляне, окруженным демонами, называющими себя движением КСП. Вот, ну, знаешь, там, да, такая вот есть байда.
1: Вот, какая это, Грушинский фестиваль, в смысле?
0: Ну, я даже не знаю, как они называются. Ну, да, есть, я слышал, есть Грушинский, я запомнил тоже, ну, по имени там деревьев каких-то. В общем, они там собираются, сидят у костров и поют вот песни. Ну, зачастую, видимо, душевные песни. Хотя вот ощущение такое, что каждый ожидает сейчас этот допоет, я быстрее возьму и спою сам, да, вот быстрее бы он закончил. Вот как бы ты себя чувствовал среди этих людей? Ну, вот... Ну, все равно, что, например, Брюс Ли среди подростковой секции в школе номер 29 железнодорожного района города Свердловска. Или все-таки ты нашел бы вот у них что-то такое свое, как вот именно исполнитель на твоем инструменте?
1: Так ты понимаешь, какая вещь? Если бы я на этой поляне оказался в качестве слушателя, и вокруг меня сидел бы такой вот хор, как бы исполнитель, да, самодеятельной, да, песни, но я бы отслушал бы эти песни. То есть я бы сам бы-то не стал играть на поляне, понимаешь? Я предпочитаю закрытое помещение. Тут просто фишка в том, что я как бы ищу звук, и для меня это есть... ключевая и фундаментальная суть, почему я взял в руки гитару. Но ведь, в принципе, там просто акцент нужно расставить по-другому. Люди взяли в руки гитару, это просто некий ритуальный атрибут. На самом деле, это желание совместности, желание того, что вот жестокий, как бы коварный, продажный мир, как бы не понимая тонких устремлений души, и вот это и избранный. В общем, это на каких-то таких духовно-элитарных предпосылках работает. А гитара просто, ну, это портативный атрибут, рояль с собой в лес не взять. взять.
0: Баян можно взять.
1: Ты понимаешь, я понимаю так, что, в принципе, чтобы сыграть на баяне, нужно обладать в общем, мощной грудной клеткой, бицепсами. Понимаешь? То есть гитара с точки зрения овладения и затраты чисто калорий, это один из самых милосердных инструментов, понимаешь?
0: А как ты относишься вот к женщине с гитарой? Вот. И еще такой момент, вот знаешь, я, например, вот... Ты, видимо, первый человек, который вот так вот играл на гитаре, я не чувствовал себя неловко, потому что обычно, ну, знаешь, как часто приходят, там люди говорят, вот там, в компании, да, где-то, типа, Саня, давай я тебе спою. Во-первых, сам посыл такой, ты уже чувствуешь себя так уже стрёмно, да? Затем он садится и начинает тебе петь, и смотрит тебе так в глаза. А ты вот такой сидишь, думаешь, куда смотреть? То ли на гриф, то ли ему там это, в глаза смотреть, то ли вообще отвернуться неудобно. То есть прям чувство неудобства адское такое, да? У тебя наверняка было, как тебе приходили тетки в шароварах таких до колен там.
1: Да нет, ну я-то ходоков не принимал по жизни, ты понимаешь, что мне не случилось.
0: Ну ты не был ни в каких таких компаниях, где к тебе говорили, Юрек, я тебе сейчас спою, к примеру. Да наверняка было, ну вспомни.
1: Ты знаешь, может быть, да, несколько раз было. Я не знаю, ты понимаешь? Ну, то есть это не есть некие вот такие вот свежие воспоминания, что я вчера вот вышел из тусовки, там вот, и вот сложился момент такой неловкости. Ну, нормально, ну, понимаешь, все равно в людях есть вот этот первобытный творческий импульс, понимаешь? Ну, представь себе, пришел бы такой честный человек, который расписывал там оленей на как бы поверхности там некой пещеры. Вот приходит к нему такой циничный, там, злобный дядька Боттичелли и говорит ему, что, чувак, конечно, твои олени, в общем, это для первобытного искусства это гениальный прорыв, но, парень, ты понимаешь, я, дескать, покруче буду. А критерии крутизны, понимаешь? Дело в том, что я когда был помоложе, я был в этом смысле, наверное, поамбициознее. То есть так, девушка, сказать, вот, там, я там на гитаре там круто поливаю, а вы там... Я не знаю, там иные просто предпосылки. И понимаешь, то же самое, как вот, в принципе, человек сочинил классную песню, которую можно, конечно, раздраконить. То есть можно там вообще там спороть и там, как бы, там кишки там пустить, там все там на этом препаратном столе, и там извлечь из нее языковую составляющую и сказать, что языковая составляющая этой песни не есть стихи. Чистая правда. Потому что это не стихи, это песни. И момент взаимодействия элементов здесь идет по совсем иному принципу, чем если это было чистое языковое произведение как вещь в себе. Соответственно, когда ты берешь человека с гитарой, ты его пытаешься оценить с точки зрения неких музыкальных критериев, владения с гитарой. А на самом деле он, в принципе, как бы некая общественная фигура, некий как бы нерв, выражающий просто коллективный импульс. Желание какой-то такой, ну, скажем, такой лесной поляной соборности, понимаешь? Неких каких-то спонтанных вещей, которые мы просто пытаемся приложить некую сетку критериев, которые едва ли применимы. Или применимы однобоко. И я просто стал понимать, что... судить, допустим, самодеятельную песню с точки зрения владения на гитаре было бы чистым снобизмом, потому что критерий этот, он, наверное, есть для оценки хорошей самодеятельной песни там, или авторской песни, но он пролегает не в том участке, не в том пласте, в котором мне хотелось бы, допустим, увидеть. Понимаешь, что тут вот еще есть какой подсад. Допустим, сказать с точки зрения человека, владеющего гитарой, плохо, человек, который поет задушевные песни, гитарой владеть не очень, это как бы скрытым образом похвалить себя. То есть, типа, я-то круче, я-то поливаю. То есть, понимаешь, что... То есть,
0: так типа... у них-то это принято. Вот я же начал с этого, что у них это принято. Вот ты говоришь элитность, да? Вот определенно я согласен. То же самое, что героин. Понимаешь? Тоже элитарен, потому что дорог. Вот, но здесь другое. То есть каждый из них считает, что он круче остальных. То есть там братства-то нет этого реально.
1: Ну, Саш, послушай, что значит каждый? Мне кажется, что в многострадальной стране ребятишек, которые щиплют струну у костра, ну, их счет-то пойдет, наверное, на несколько десятков, может, до пары сотен тысяч.
0: Ну, ребятишки, ладно. Ну, там же такие монстры бывало при отетке ихние.
1: Ну, какие ребята? Это мне чем-то напоминает, типа, дедушка, забери меня, мальчик. Я их борчонка в люльке качаю. Они мне селедкой вообще по голове.
0: Да, они селедкой. Селедкой бьют, есть такое. На деревню этому дедушке. Юр, ну как, мы еще послушаем, может быть, какую-то песню в заключении, как ты сам себя ощущаешь.
1: Хорошо. Я спою такую коротенькую балладу, которая называется «Звездная ночь».

Звездная ночь — это мать твоих снов, примет она лишь одна. Пусть холодна день недостойный, отец, от неправды бегущих сынов, в жизни стоящей вверх дном. Попытайся добраться.

0: Это был Юрий Наумов. Такой маленький концерт в прямом эфире «Эхо Москвы». Юр, ну, что я могу сказать? Все, что обычно говорят все эти базедовые слова. Вообще, конечно, береги себя. Это прежде всего. Соответственно, всегда рады видеть тебя здесь и в студии в этой. Ждем постоянно удачных концертов. Приезжай еще. Ну, соответственно, после небольшой паузы импресарио скажет еще пару слов, да?
1: Саша, спасибо тебе и удачи.
0: Спасибо.
2: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: И я рад приветствовать сегодняшних гостей в нашей студии. Это Ксения Соколова, заместитель главного редактора журнала «Вояж».
1: Добрый вечер.
0: Водитель, личный водитель, шофер Ксении Соколовой, Алексей Шведов.
2: Добрый вечер.
0: И курьер при заместителе главного редактора Юрий.
3: Вот. Здравствуйте.
0: Вы, наверное, все удивитесь, почему, дескать, такой странный коллектив. Однако я, будучи пройдя психологически, не только всякие разные, повсюду мы проходили дипломы и печати. Лежат, имеются, вы видите, вот я разложил все, правда, часть потоптали. Но Юрий вообще суетлив в силу профессиональной, скажем так, своей грамотности. Он всегда и следы. Вот, я знаю, что столь разные вроде по своим профессиям люди, однако представляют собой единый, это, скажем так, три лапки, вернее, три коготка одной лапки, три пальца одного кулака, который называется «Мощный двигатель прогресса», сокращенно МДП. Вот, и, наверное, прежде всего я хотел бы задать вопрос Ксении Соколовой, которая тоже печать у нее, тоже психологически все прошли. Ксения, вот я знаю, что вы сами отбирали и кандидатуру вашего водителя, и курьера. Вот я вижу, что, во-первых, они весьма похожи друг на друга. Как вы, не путаете ли вы их вот внешне? Не бывает ли так, что вы обращаетесь, например, к Алексею, как к Юрию, а к Юрию, как к Алексею? Вот. И каковы, на ваш взгляд, должны быть личные качества вот людей из вашего ближайшего окружения? То есть, по-моему, вот Юрий и Алексей, они взаимовидзаменяемые. Я видел, например, что Юрий сегодня вот ездил на нашем электромобильчике по коридорам, очень ловко, никого не сбил. Вот, а Алексей вот факс отбил и принял сразу.
1: Видите ли, Александр, когда я набирала сотрудников, мой первый и, в общем-то, единственный критерий отбора звучал следующим образом. Мой сотрудник должен быть способен на все. И Юрий, и Алексей, они в полной мере отвечают этому единственному требованию. Как вы видели, и факс, и электромобильчик вполне освоены этими двумя замечательными людьми. И их подготовка профессиональная меня вполне устраивает. Что касается того, путаю я их или нет, конечно, путаю, конечно. Но на то у них вот и абсолютно адекватные возможности, чтобы при вот этом попутывании моем, а дело в том, что вы понимаете, что склероз – это болезнь акселераток, то, конечно, конечно, путаю. Но они настолько просто на каждый вопрос отвечают «да», что мне абсолютно все равно, к кому обращаться. Я всегда же услышу нужный мне ответ, совет, и люди, ребята сделают то, что я попрошу.
0: А вот вы же достаточно смелая все-таки женщина. То есть вы, наверное, первый человек на этой планете, который вот свой диагноз, склероз, опубликовал в своих водительских правах. То есть, ну, во-первых, вы вроде автомобиль не умеете водить, насколько я знаю. Вот я видел, как вы тоже пытались на электромобиле и сразу сшибли его, вот и везли. Человеку пришлось всю бороду сбрить, увезти с переломанной ногой сразу. Непонятно, как выйдет, как мы вообще без него. Вот. А как вот, с какой целью? Права вы часто не предъявляете, вот, вроде бы, потому что вас не спрашивают. Ну, не потому что как бы видно, что склероз, а просто уже не ездите.
1: Ну, во-первых, иногда спрашивают, а во-вторых, видно.
0: А.
1: Да, да. Видно, да. Видно. Вот. И вот Алексей и Юрий, они как раз помогают мне. То, что я не могу объяснить, они показывают товарищи милиционеры в нашем электромобильчике, в котором уже и фары, в общем-то, разбиты. И,
0: да.
1: В общем, да. И у нас там три руля к тому же. Вот,
0: я
1: и
0: видел.
1: Когда отказывает мой, то Алексей и Юрий берут процесс в свои руки, и мы вот так вот шпарим все втроем отлично. То есть, в общем, они вдвоем практически без меня, и, в общем, прогрессирующий мой склероз с ними мне не страшно.
0: А я сейчас хотел обратиться к Юрию. Дело в том, что я обнаружил пикантную подробность из его личной жизни. Юра у нас выпускник литературного института и пишет рассказ «Как я стал курьером».
3: Дело в том, что мы курьеры, потомники Гермеса и Прометея, люди с крылатыми сандалиями и с пылающим сердцем. Я считаю, что мы находимся на острие знания, на пике прогресса, что мы сосредоточие мысли, новости и разума. Мы видим очень много людей, мы с ними встречаемся, мы с ними общаемся. И вы думаете, что раз мы курьеры, люди в незаметных зеленых куртках? Нет, это не так. Мы все видим, все слышим и все мотаем на нашу курьерскую
1: ось.
3: Да. Спасибо, Ксения.
0: Ну, по-моему, то, что вот вы сейчас прочли, Юрий, это называется рэп.
3: Насколько дело в том, что факультативно я еще выпускник консерватории. Я, правда, это не афиширую, потому что сразу возрастают при одинаковом окладе жалования требования со стороны руководства. Но я думаю, что Ксения не будет злоупотреблять. Но я хотел сказать, что мы курьеры, мы люди ищущие. Мы всегда хотим знаний, ищем их и находим. И поэтому нам всегда есть что людям рассказать. Поэтому не случайно, если вы зайдете в курьерскую, вы услышите всегда мудрый разговор, какие-то звонкие шутки и вообще...
0: Веселый женский смех.
3: Да, да, Александр.
0: И, видимо, пришло время Алексею Шведову что-то рассказать тоже о себе. Алексей, вот вы относитесь к разряду тех водителей и шоферов, которые в момент, когда босс, скажем, отошел купить авоську, другую пивка или рыбешку. Кстати, сейчас правильно говорить не рыбешку, а рыбешку. И ше нужно говорить так. Вот так. Рыбешку. Не получилось у меня, ну ничего, да. Я наблюдал, часть из них, например, сидит из водителей и просто смотрит таким отсутствующим достаточно взглядом на птиц, на природу, ну куда-то в одну точку. Кто-то вяжет, я наблюдал, сидит и вяжет, там носок или еще что-то, а кто-то читает какую-то газету. Вот я, вы же профессионал, и как вы считаете, есть ли еще какая-то группа водителей, охарактеризовать вот эти три, потому что мы все часто наблюдаем вот таких людей, которые кого-то ждут в автомобиле, занимаясь вот каким-то из этих вот видов деятельности, о которой я только что сказал.
2: Ну, мне трудно что-нибудь сказать, потому что я, в общем, на работе обычно занят своими непосредственными обязанностями. То есть вот настройка трех рулей, это же очень необычно. И дело в том, что когда Юрий берет, скажем, например, управление на себя, а мы же тренируемся, когда босс откроет вот за это рыбешка, нет, рыбешка, то Юра как бы тренируется на своем руле, я на своем, и потом мы подменяем друг друга, потому что, знаете, ведь так мы уже настолько сработались, что порой мы сами путаем друг друга, кто из нас Юрий, а кто из нас Алексей. И поэтому, знаете, приходит факс, и я не знаю, что вот как-то мне отпускать руль или принимать факс. И я не могу ответить на ваш вопрос, потому что у нас просто нет времени подсматривать за другими водителями. То есть я ничего не могу сказать об этом. Очень напряженная работа.
0: А скажите, вот такая целостность, вот ваше единство такое, оно каким-то образом положительно или отрицательно вообще влияет ли на работу вот печатного издания в целом? Потому что, к примеру, ведь если, например, один коготок отвалится, а вот я знаю, что Юрий, он сейчас будет экзамены сдавать, потом там начнется, естественно, пьянки, девочки, ну как все поэты, это все пойдет, и, глядишь, отвалится. И вот при такой тесной спайке отвал одного из контактов вредит всему агрегату. Это я, кстати, вычитал в книжке по уходу за комбайном.
1: Нет, ну у нас отвала одного из контактов быть вообще не может в принципе, потому что у нас и девочки, и стихи, у нас это все без отрыва от производства, и, безусловно, журнал «Вояж», он должен выходить в любых условиях, несмотря на экзамены Юрия или запой Шведова, или курьерской... на мои какие-то вот новые идеи, которые я иногда уезжаю разрабатывать, и практически вот один мой маленький самый руль, он остается свободным, и ребята как раз тренируются как-то вот без меня даже проводить процесс, но я руковожу, слежу.
0: А вот и хотелось бы еще узнать насчет, ну, на ваш взгляд, фотоноваций в прессе. Ведь дело в том, что, скажем, журналист,

0: одном книге, очень веснушки. А сейчас в этом году очень натурализм дошел до предела. Очень модно на модели варикозное расширение вен. Очень модно атеросклерозные бляшки, такие вот под плавающим ребром нижним. Очень модно. Если вы приглядитесь, вот высокое разрешение, пленка высокого разрешения и натуральная цветопередача позволяет передать склерозную бляшку просто вот один в один. Дерматологи в восторге. Понимаете, они используют постеры модных журналов на своих лекциях. Понимаете, вот этот натурализм, если есть вот педикюр, к примеру, педикюр, да, и чуть-чуть вот ноготь пошел, грибком. Раньше бы элементарно Photoshop, Adobe Photoshop 4.0, бац, вычистили. Сейчас по рукам верстальщика тоже снимают верстальщика. Почему ты убрал дефектный ноготь? Это жизнь, понимаете? Раньше модели понимали, что не может быть идеальной женщины. Не может. Женщина, да? Женщина, вот обязательно так, складочка должна быть, как-то морщиночка, да? Женщина ожила сразу. Они даже вот раньше раз так, опа, на плечики, бац, так татуировочка, бум, вроде женщина с порченкой, яблочко такое. Через порченьки, бац, потом пирсинг пошел. Тетка раз такая, тетка товарная, а ее бац, все прокололи, и вроде немножечко вот с черевоточинкой. Народ заводится. А сейчас все пошло за естественность. И потом, если фото посмотрите, постер, журналы Ель, у нас в курьерской много лежит подшивок, обязательно на каждой женщине должен быть дефектик. За дефектик глаз цепляется, и дальше ты в нее вглядываешься. Поэтому вот с изображением вы очень, очень верно заметили.
1: А вот тут нужно проследить, почему это происходит. Как вот вы считаете, это происходит в связи с гуманизацией общества или в связи с...
0: Скажем... Просто люди на финале второго тысячелетия решили смотреть правде в глаза и любить себя таких, какие они есть. Ведь хватит заниматься ретушью, хватит бояться своего отражения в зеркале. Надо глянуть, надо любить себя, понимаете, такой, как есть. Это же, ну вот, Александр, ну глянешь на вас, да? Ну плакать хочется.
1: О, потом, да.
0: Ну ничего же, человек нормальный, столько в нем проявлений, вот такая вот, доброта, вот эти бровки, взлетевший лобик наморщился, вот этот тюбчик.
1: Это не наморщился, он сполз просто на глаза. Сейчас я поправлю, сейчас.
0: Лифтинг.
1: Вот так, веснушки, да.
0: Вы веснушки, понимаете? Да. Ну и что ж с грибком? Ну, все равно же, Александр,
1: у
0: вас...
1: Ну, грибок, извините, да. я копал землю, сейчас вот опята выросли.
0: Вот, понимаете?
2: Это грибки, не опята.
0: Да. Это грибок со старушечьих ног, тает во рту, как мята.
1: А дальше.
2: А дальше нет, это такое народное творчество.
0: И поэтому сейчас люди набрались смелости, люди взглянули на свою историю без ретуши, сжились с ней, свыклись. Теперь люди могут людям смотреть в глаза открытым глазом, пусть с катарактой, но открытым, понимаете? И любить людей таких, какие они. У нас курьерский, причем, раньше было вот, вы знаете, вот в любом гараже, Алексей не даст соврать, была эта иерархия. Кто вот директорский, да, он даже в домино может сидеть вот во главе стола, да, у него самая большая кружка. Ему чай вот там без чаинок наливают, да. Там шофер, кто возит зама, да, он почти такой же, но чуть попроще. А на новенького там и машина разбитая, там, понимаешь, шаровы не меняют годами, все это резина старая, шкоторазвал не делает, ну, известно.
1: А руль не крутится.
3: Да нет, ну какой, а руль, ему вообще не дают.
0: Вообще там с педалями, ну, как в самолете
3: приходится. Нет, чефирь там старшим подносить, да. Ну, в гараже обычно.
0: А сейчас, все, да? Сейчас абсолютно у каждого одинаковая кружка. Ксения, спасибо, я прям внимательно проследила. Стол для домино сделан круглый, чтобы при всей возможности невозможно было посадить кого-то во главе стола, понимаете? Резина у всех вот не меняет, извините, но резина у всех одинаковая.
2: Ну а как иначе? Ребята-то ведь поругаться могут не на шутку, не по-детски.
1: Так а с другой стороны, такое вот крушение тоталитаризма вот в отношениях между коллегами, оно же может привести к матью к анархии попросту, вот, понимаете?
2: Нет, вы понимаете, у нас введен новый строй, это... демократическая деспотия. Вот. Поэтому у нас, в общем, все с этим в порядке, потому что и ребята довольны. Ребята, вы довольны?
1: Да.
2: Ну и мне отлично.
1: А вот, Ксения, вот такой вопрос. Вот у нас, например, на радиостанции наказывают за опоздание или за какую-то провинность определенным количеством общественных работ. Там окно помыть, там сортир, там почистить обувь другим сотрудникам, например, которые отлично себя зарекомендовали. А вот у вас внутри вашей организации...
2: А у нас, знаете, вот общественными работами не наказывают. У нас общественными работами поощряют.
3: Ну, мы практически, мы же не сказали об этом, но мы практически живем, вот, курьерское, это никто же не уходит, потому что люди горят на работе, и Юра как-то, вот он же скромный человек, он же не сказал, что вот этот

0: стиль, это же его продукт на самом деле. Вот это новая фотография. Когда-то, когда он учился в медицинском институте, вот я думаю, что это его увлечение вот патоанатомией и всем остальным, вот такая точность, вот документальность, это его идея, это его прорыв. И как, когда люди горят, то никто не уходит с работы. И домино это тоже часть образа, как бы. Это для генерирования идей. То есть курьерская это больше, чем курьерская.
1: Но у нас, в общем, и раньше-то ребята на работе засиживались. Но раньше почему это происходило? Потому что вот там девушки-модели, допустим, фотографию, там делали мы постер для колготок. Вот, и делаем постер, модель сфотографировали, и ноги у девушки. В общем, все с ногами у девушки хорошо, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что ноги у девушки, пардон, не побриты. И весь техцентр сидит просто буквально всю ночь и чистит на компьютере в программе Photoshop 4.0 все, каждый волосочек.
2: А так это же противоречит вообще идее Юрия о натурализме.
1: Абсолютно. Вот пришли ко мне Юрий и Алексей и говорят, доколе?
2: Доколе?
1: Доколе будем мы сидеть как идиоты и чистить модели ноги? Мы все будем делать наоборот. Мы будем это время использовать для того, чтобы идеи какие-то новые генерировать.
2: Вообще дело в том, что любая растительность, так же как любые пупырышки, мурашки и же с ними, они портят эластичную поверхность вот того самого предмета, вот, который они надевают на это. Может быть, связано с заказчиком данной рекламы. То есть он сказал, что, дескать, сколько мы можем. Ведь обычно вещи, которые модели показывают, потом продаются даже практически с аукциона. Почему Наоми Кэмпбелл никто не покупает? Вещь потеет, она всем известна, мощная, и никто не берет. Так же здесь, если, например, с вами волосами там или мурашками исколятся эти колготки, да? Ну, какая у них будет носкость?
1: Вот, например, практически нулевая, да. Даже нулевая. Минус один. Но потом, знаете, да. Вообще вот в свете последних модных веяний вся растительность нами не приветствуется.
2: Вот, вы имеете в виду вот вообще всю? То
1: есть, да, вся растительность это вообще уже отдельная тема, что такое растительность. Но вот последний даже анекдот я вам расскажу. Спрашивают у человека-вегетарианца, спрашивают, почему вы вегетарианец? Вы что, не любите животных? Он говорит, нет, я люблю животных, но я ненавижу растения. Вот так вот мы все ненавидим практически у нас в журнале растения. И всякую растительность, в том числе вот даже волосы.
2: Ну, это вполне, в общем-то, справедливо. Кстати, обратите внимание, вот, даже цветовая гамма того, что не человек, она чужда человеческому глазу. Вот, даже расовые какие-то, скажем так, признаки, как другой цвет кожи, и то заставляет как-то насторожиться непроизвольно. То есть все, вот, скажем, антирасовые теории, они сокрушаются просто при столкновении с визуальным контактом. Все равно человек насторожно себя ведет, попадая, скажем, в какой-то там негритянский квартал где-то, да? Или там, если попадает, скажем, темнокожий житель куда-нибудь, ну, скажем, в английский паб, где пьют рыжие ирландцы пиво, к примеру, тоже он будет себя чувствовать. А что касается растений и других, в общем-то, производных природ, там, птиц разных, канареек, там, это гусениц, то вообще это же действительно ужасно другая форма жизни. Вот, кстати, мне кажется, что, может быть, вы просто боитесь этого. То есть не то, что не любите, а боитесь, что оно все придет, нажмет и вытеснит.
3: Подсознательно, вы правильно заметили, символ ужаса. Что такое в рекламе символ ужаса? Это когда кто-то мазнулся по траве. Вот что всеми чистящими средствами выводится? Ребенок вжиг по траве.
2: Да,
3: дембель пришел, вжиг там по трактору опять.
2: Понимаете? А на тракторе это тоже глина, это же составляющая.
3: Глина с травой, да. Опять, понимаете? Это очень все... Это очень глубинное, все очень глубинное. Мы вот этим занимаемся, когда нам... У нас есть какая-то передышка. Мы с Алексеем тут же пытаемся заглянуть в глубину, в суть бытия, в суть, в корень. И иногда находят очень интересные вещи. Я вот Алексей, знаю, он хотел вот сегодня обобщить, она очень обобщить интересно.
0: Вот мы сейчас работаем как раз над проблемой вот этой разделения человеческого и нечеловеческого, потому что, конечно, идем от цвета в первую очередь, потому что мы все-таки не забываем, конечно, домино, там, круглый стол и демократическая деспотия, но мы все-таки как бы работаем на заместителя главного редактора, и вот очень часто происходит путаница, потому что ж берешь что-то, смотришь, да, и кажется, что оно человеческое, да, но здесь вот хорошо, что рядом всегда вот есть Юрий, он как-то отдергивает меня, показывает, и совершенно нечеловеческие вещи порой происходят, и мы их выявляем, конечно, отделяем, но мы, конечно, стремимся к человеческому, это наше главное, это понятно, вот и растительность тоже, это все очень важно, как и ее отсутствие, кстати сказать.
2: А вот скажите, все-таки вот такая, ну, скажем так, глубокая психологическая подготовка вот данного вида рекламы, о которой сейчас Юрий сказал, и вы тоже, вот, она объясняется чем? Тем, что человечество просто помудрело каким-то образом, или оно просто само себя уже насилует? Вот ведь раньше же такие проблемы не вставали. То есть там же Пимак соль какую-то рекламировали. Помните, в советское время, когда хозяйка чистила здоровую кастрюлю Пимак солью такой сеткой? Вот. И не было именно вот того, что вот вы сейчас... Мне очень понравилось, Юрий, ваш вот рассказ о символе ужаса. Вот. Но он же недавно появился, вот это воздействие на сознание именно такими символы, чем оно вызвано? Ведь человек же наоборот сейчас, дескать, там, ля-ля-тополя, растить деревья, там, не убивать козу. Ну, уже знаете, вы же сами в майке, я вижу, у вас на майке написано «коза», проткнутая косой, перечеркнутая символической линией.
3: Дело же в том, что раньше просто подмена символов была такой, понимаете, уводили в сторону людей. Раньше как это, китайский какой-то державный империализм, да, жупелы, какие были. Вот этот демон какой-то буржуазный с винтовкой все время лез на молодое тело Советской Республики, да? И все это как-то завуалировано, все затушевано было. А сейчас, когда сдулось, Америка там, Клинтон блудит, да? Ясно, что до экспансии им совершенно не до того, да? И вылезли глубинные вот эти наши страхи. Выйти, вымазать светлую майку в травке, мама же такого вломит там авоськой по ногам. Помните, авоськи такие с узелками были?
1: Бутылками пустыми из-под кефира.
3: Самое ужасное, когда бутылку выложили, у ребенка ноги голые, шорты, по ногам бац, узелки, сопротивление CX лобовое маленькое, по ноге бум тут же, очень больно, знаете. И просто вот эти все страхи, да, они все вылезли. Потому что что нам теперь бояться Америку? Ну, блин, ну, сами, давай.
2: То есть вы считаете, что вот ужас какой-то больший отступил?
3: Ну, все было наносное, да. А теперь вот это все, понимаете, вот что такое... Раньше, вот что такое вот это вот слово менструация, было же ругань, да?
2: Да,
3: а теперь все знают, синим налили в тряпку, все теперь знают, как это выглядит.
2: И какой цвет.
3: Да, синим налили в тряпку, все, ну, по телевизору. Все, по-моему, фигня какая-то, цвет синий, ничего страшного.
2: Так вы знаете, ведь самое страшное, что у нас сейчас вот некоторые женщины, извините за такой, может быть, вульгарный рассказ, они же пробуют, они специально встают и бьются об стенки, чтобы вот как в рекламе это делается. Только, ну, не каждый же подставит свою попочку, чтобы об него она билась. Вот они об стенки бьются, проверяют прочность этого дела. Вы, наверное, видели, вот штукатурка отсыпана.
1: Конечно, травматизм возрос.
4: Да, и судебные процессы, мы знаем, у нас идет материал, готовятся иски вот компаниям к этим, потому что мощные, конечно, удары об стену и вот штукатурка, которая летит.
3: Чернила переводят в жутко, потом да, они же все сначала есть... нальют, потом бум, нальют, бум. А у меня такой вопрос. У нас в Курьевской все время играет музыка. Вот не могли бы завести какую-нибудь композицию? Очень тяжело, когда чай просто бывает и музыка. Вот чай...
2: Хорошо. А это не чай, вы это пьете, это тазик, чтобы ножки ставить. Ой, Юра, я вас забыл предупредить. Ну ничего, там чисто, а там только один человек сидел, вот информационник. Ничего страшного. Он у нас чистюля.

0: Лена просила вам передать, что мы с вами очень трогательно отбиваем пятками в такт музыки во время танцевальных пауз. Вот, я могу сказать, что это Юрий делал, безусловно, потому что, ну, то есть он несколько рассердился из-за тазика, вот. И я бы не сказал, Лена, что это было трогательным зрелищем. Скорее, это напоминало пляски Святого Вита. Кстати, Юрий, у вас хорошая пластика, и я знаю, что один из известных столичных скульпторов хотел с вас слепить произведение «Танцующая грация» в нескольких позах, и по его замыслу люди с детьми, собаками, домашними животными должны были обходить эту скульптурную группу по кругу с определенной скоростью, повернув голову вот на эти фигуры, расставленные одну за другой, и тем самым при движении с этой скоростью у них возникал эффект мультипликации. Вот, но вроде бы вы отказались. На мой взгляд, достаточно замечательное предложение. Во-первых, вы бы себя увековечили. Вот, но вы стали требовать, чтобы их ставили в центр, а скульптуры вокруг них крутились, и вроде по деньгам не уложилось. Чем объясняется такая меркантильность ваша?
1: Не, Александр, вы ошибаетесь. Александр, вы ошибаетесь. Вы умный человек, вы ошибаетесь. Вы сказали, что я рассердился. Это у нас выезжает абсолютно изжитое чувство, абсолютно. Понимаете, вот вы как-то странно, у вас какой-то... Вы в каких войсках служили?
0: Ну, не обижайтесь.
1: В каких войсках?
0: Я на подводной лодке.
1: А понимаете, видимо, дедовщина была развита, как-то не установлено отношение, даже как это рассердился. Вот наказание чисткой туалета. Как-то... У нас, например, делать педикюр заместителю главного редактора, это просто это поощрение. Понимаете, люди отказываются от премии, чтобы вот отполировать вот этот самый ноготь среднего пальчика. Это не каждому, не то что дано, не каждому позволено. Вы как-то рассердился.
2: И тазик с водой всегда потом выносится в курьерскую, то есть это,
1: конечно,
2: как бы это традиция.
1: Как-то у вас вот это вот, понимаете, все очень консервативно, понимаете. Тут абсолютно
0: вы, правда, не обижаетесь.
1: Другие категорийность человеческих взаимоотношений, абсолютно. У нас в ВИЖ вообще все очень прогрессивно, понимаете. Вот вы входите в подвал, в подъезд, извините, смотрите в глаза охраннику, и такую глубину мысли у него там тут же видите. Тут же так, как у охранника завязан галстук. Вы понимаете, это у примера так галстук не бывает завязан, как у охранника выезжает. Вы поднимаетесь на лифте, и все чувствуете уже, вы поднимаетесь не только на 6,5 метров над поверхностью моря, мертвого моря, а вы поднимаетесь выше суеты все это, понимаете, светлые лица, понимаете, человеческие взаимоотношения, видите, никакого тебе вуалирования. Ты можешь прийти, какой есть, ты не выспался. И скажет, Юрасик, ты не выспался. Ты говоришь, ребята, спасибо. И все тут нормально. Зашел в шоферскую у нас приказ висеть нельзя. В шоферскую зашел. Там открытые человеческие лица, понимаете, там ни грязных ногтей, ни этой ветоши, там... Все хорошо. Вот спасибо, Ксения. У нас все нормально, Александр, что вы?
0: Ну, понятно.
1: Как
0: ну,
1: я мог
0: ну,
1: кому-то отказаться? Мне сказали, Юра, давай мы тебя слепим. Да, пожалуйста, лепите, ребята, лепите. И слепят, что вы думаете? Подходите вот на Советскую площадь, там... Юрий, один сейчас второго
0: ну, там,
1: ставят.
0: Там несколько некрасиво,
1: второго
0: то есть
1: ставят,
0: вот там в форме рельсов, которые бьют на случай сбора народа массового.
1: Александр, что бьют? Ну что ты...
0: Ну как, ну...
1: Перед новой эпохой стоим, что вы облеченный микрофоном человек. Все нормально, все. Веснушки уже не прячем, а вы свои какие-то детские страхи сублимируете. Нельзя так, Александр.
0: Уважаемые гости, спрашивает вас Боцин, каким образом генерируются идеи, сидя на тренажерах? Есть ли в вашем журнале вкусовые вкладыши?
3: Безусловно, мы работаем над этим.
0: А почему вот тренажеры?
3: Я не знаю, кому в больную голову пришли эти тренажеры. У нас, конечно, в подвале тренажеры есть.
0: Я вот наблюдал.
3: Но не каждый.
0: Я правда думал, что это пытательная комната. Они у вас какие-то прям тренажеры, по-моему, в два раза больше обычных, вот которые я наблюдал в нашем тут гимнастическом зале.
3: Не, ну мы там снимаем просто наши фотографии к нашему приложению.
0: Ага.
3: Наш журнал «Адская клубника» называется. Вот там мы снимаем... фото в тренажерном зале. Поэтому в тренажерный зал у нас, в общем-то, просто так, в общем, человека не загнать. Особенно шоферы, особенно из уютной шоферской, и курьеры из уютной курьерской. Их, в общем, не очень они туда хотят. Вот. А идеи генерируются, собственно, ну, на тренажере, вы сами понимаете, что они очень быстро генерируются. Просто вот как задано, так вот через секунду сгенерировалась идея. Но обычно мы не подвергаем сотрудников таким стрессам. Поэтому идея генерируется непосредственно за тремя нашими рулями. Или просто вот во время чистки ног манекенщиц от волосков. Но в последнее время, поскольку вот этот процесс как-то у нас прекратился, вот, то идеи мы стараемся генерировать другим образом. Это пока наше ноу-хау. Вот, может быть, мы чуть позже об этом расскажем.
0: А вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вы разрабатывали такую вот технологию сортировки отгенерированных уже идей и собирали статистику, скажем, в каком месте, в какое время, да, за какой срок определенная идея была, скажем так, сгенерирована и даже воплощена, собственно говоря. Вот. И, исходя из этого, я знаю, что вы даже практиковали такую методику работы, скажем, со статьями, с журналистами, что, дескать, ну, к примеру, вам нужна статья, ну, я сейчас говорю чисто вообще образно отвлечен, да, скажем, ну, о трубочистах. Вы посылали, к примеру, человека в бассейн в хороший, где вот он должен был часа три плавать, и вы знали, что при его, скажем, определенной писательской стилистике вот это трехчасовое плавание, бульканье в бассейне поможет ему сгенерировать замечательные идеи именно вот о трубочистах, ну, неважно, о велосипедистах, вот, и так далее. Вот как сейчас у вас обстоит дело с этой методикой? Потому что я знаю, что резкое сокращение вот этих мест генерации идей почему-то произошло. То есть все они, как правило, сейчас вы их посылаете за грибами, я слышал. Они ходят, даже как грибов нет, ищут и листву пинают повсюду.
2: Ну, это было только самое начало нашей работы, когда мы вынуждены были посылать авторов куда-то. Сейчас для этой цели мы используем как раз наш вот тренажерный цех, потому что сейчас есть мартеновский вот зал, где вот плавка идет, вот иска, там широкий комплекс. Ну, температурные, вы сами понимаете, действительно неожиданные, порой у них возникают идеи, вот грибная поляна, вот сбор грибов, и некоторые их едят тоже, эти грибы, и продуцируют, вы знаете, генерируют самые неожиданные идеи. Вот как-то вот это и есть вот наш вот стиль, вот, вот вояж, тренажер стиль. То есть все происходит, мы стараемся, чтобы все происходило внутри здания. Вот у нас так.
0: Ну, я вот наблюдал за вашим мартеновским цехом вот этим, и там вот как раз я обратил внимание, что, как правило, работают все-таки люди, которым уже за 20. А вот сейчас очень много в журналистику идут молодых людей, их вряд ли как-то заставишь генерировать что-то вот там у мартеновской печи. Они, насколько я понял, питают свое вдохновение, пребывая в каких-то мощных клубах. Вот Юрий кивает головой. Нет,
1: вы не прав, поняли, нет. Александр, вы не поняли. Я уже далеки от творческой кухни, от цеха творческой, от работы нашей. И не поняли. Знаете, вот механизм действия кофе. Кофе. Кофе, он же, это продукт Бразилии. Бразилии. И кофе настраивает человека. Александр, сделайте мне микрофон громче. Очень голос садится. Сможете мне? Yeah. Вот так вот. Кофе настраивает организм человека на сильный нагрев. Нагрев. Вот. Спасибо, Александр. Сильный нагрев. Понимаете? И то же самое мартен. Мартен, да, он же очень-очень нагревает. Он нагревает металл, нагревает воздух, нагревает человека в этом воздухе, понимаете? Это очень стимулирует. Вы же видели, да? Любые вот люди, вот композитора, редактора, да, они все время пьют кофе. Даже такой есть фраза такая в кино, да? А вы поставите мне автомат кофе? Или кофейный автомат, да? Поставите? Типа поставим. Опа, так конференция случилась. И даже если человек, вот, к мартену, да, молодой журналист, еще не обстрелянный, да, и его раз, и он, смена у мартена, он разогревается, постоянно другая среда, понимаете, молодой журналист поет кофе нельзя, здесь социальный статус не позволяет, ну как это, кофейная чашечка, это ритуал, он еще мал, зазнается. Человек ставится к мартену, видите, разогрев, человек попадает в нормальную ситуацию, нормальная ситуация творческой кухни, вот этого цеха, понимаете. И потом, знаете, вот у нас еще поставили так вот. Александр, что вы делаете?
0: Это я почесался, и побежали они. Ну у что, я в лесу был, и что, разбежались? Ничего, не только, акцентировать на этом не внимание. Только, мы, впрочем, не одни, тут Ксения присутствует. Нет, знаете, потоптали бы их молча, нет, и все. Чего вы прям.
1: Ксения, это редактор.
0: А то у вас такого не было никогда.
3: Александр, мы группу Animals любим слушать, в общем, даже у нас в редакции.
1: Но вот по поводу Animals, да-да-да, точно, Animals. У нас же не только грибная поляна, у нас еще Зоурум такая теперь, зоурум.
2: А, я наблюдал.
1: И там завели медведей. О, вы себе представляете, вот Алексей, он как-то курирует это дело почему-то. Он с медведями на «ты». И обнаружились очень интересные моменты. Вы смотрели «Медведев класс» когда-нибудь, нет? Смотрели?
2: Кого?
3: Юра, ну тут пусть Алексей расскажет про «Медведев». Это его исключительная специфика. Он про «Медведев» знает всю, даже мне кое-что рассказывал.
0: Я просто, если позволите, хочу сразу зачесть вот смешное письмо, которое Максим нам прислал, вернее вам. «Даже при коммунистах подчиненный не полировал ногти своему начальнику. У вас там какой-то колхоз садомазохистов». Кстати, я хочу сказать, что ведь колхозы изначально они организовывались как рабовладельческие организации.
3: Ну да, еще
2: по садомазохистам.
3: Да. Еще в Шумерокарде.
0: В Шумерокарде я не был.
3: В Шумерокарде я тоже не была.
0: А, нет, вот,
3: в общем, опыт у нас оттуда еще идет. Вот, тут колхоз, организованный по типу зиккурата. Вот, это, мы, в общем, оттуда все брали. Но нельзя сказать, что мы вот по типу совершенно вот такого обычного колхоза работаем. Там же и медведей, в общем, не заводят, а мы завели.
0: Я наблюдал. Кстати, я просто еще хочу сказать, что именно вот ведь из колхоза, вот мы сейчас историю появления в московских секс-шопах поросячьих хвостов вот и провели исследование, откуда это пошло, корни и так далее. Именно это пошло из колхозов. То есть там вот в садомазохистских целях они использовали в общении с подчиненными, особенно с доярками, поросячьи хвосты. Вот, и вот эта патриархальная традиция сейчас вновь возобновляется. Мы скоро заполоним, я думаю, этими хвостами весь мир. Кстати, вот, Юрий, возьмите маленький хвостик себе. Вот.
3: Нет,
0: вот сюда повесьте.
3: Я хочу сразу сказать, что мы открещиваемся от всякого садомазохизма.
0: Юрий уже с хвостом, с хвостиком.
3: Ну, Юрий-то может и с хвостиком, а садомазохизма в редакции нет. И, в общем, никогда не было.
0: А ведь не обязательно это физическое явление, Ксения. Это может быть, скажем, садомазохизм творческий. Ну, к примеру, вот, скажем так, самонасилование творческое. Вот, например, вы как заместитель главного редактора сидите. Вот вам что-то, например, в статье вот вроде и понравилось, через полчаса вы попили и так раз уже вам не нравится. А с другой стороны, вы понимаете своим мозгом, что статья-то хорошая, что Юрий, выпускник, он не мог написать плохой статьи. Но вы ему говорите, перепиши не потому... Вы вот не мучаете, ему-то писать только как рыбе вода. Он же с ручкой спит и с компьютером.
2: Александр, да. Ну, мне кажется, что вы пошли вот на поводу у автора этого письма, потому что он как бы бросил нам упрек вот в этом вот
0: садомазохизме. Мне кажется, он наоборот как-то даже при коммунизме, по-моему, это восхищение.
2: Или восхищение.
0: Даже при коммунизме.
2: Или восхищение. То есть как-то он придал этому какую-то эмоциональную оценку такую. Мы в редакции как-то проще к этому ко всему относимся, потому что в целом, об этом, конечно, никто не сказал, но это важно, у нас все-таки коммерческое издание, так или иначе. То есть мы же работаем не для чистого искусства, и вы понимаете, что содержание мартеновского цеха и медведи, они же едят, и икра, вот все многое, то, что нам приходится. Это требует денег, и больших денег, и опять же, вот тоже Юрий молчал об этом, потому что на самом деле статуя, которую ему заказали, это должны были быть городские часы на лобном месте, они должны были стоять, и там был очень серьезный контракт с Паток Филипп, и вот это вот смещение фигур в центр как раз, вот это фирма же на самом деле.
0: Завихрение.
2: Вот завихрение, потому что фигура Юрия, грация вот в центре, это как раз им очень понравилось, мы получили контракт, а вот то, что настаивал вот этот известный, ну не будем называть фамилию, известный скульптор, да, это вот сломало контракт, но мы сейчас отыгрываем эти деньги. У нас договор с факультетом журналистики, и со следующего года вот все уже студенты, первокурсники будут у нашего Мартена, и образование сейчас платное, и мы рассчитываем на очень хорошие доходы, так что и медведи, опять же, тоже, это же тоже не бесприбыльно.
0: А вот, да.
3: Да, а потом вот, понимаете, почему мы вынуждены были отказаться от этого контракта, потому что мы-то мифологию знаем, мы знаем, что грация это не одна, а три. И, собственно говоря, что надо было поставить три грации. Вот, зачем мы и завели, собственно, медведей. Но в результате, благодаря происку, не будем называть фамилию кого, скульптора какого, вот, как наши медведи не пошли и хотели как-то на Манежную площадь в воду, а что это за медведь там в речке Неглинной, там полоскаться ему совсем не годится.
0: Никуда.
3: Никуда, нет. Да. И в результате вот пришлось отказаться от такого вот выгодного контракта.
0: А вот вы же каким-то образом, я знаю, не нанимали специалистов по уходу уходу за этими животными? То есть вы как на собственном опыте обучались вот, там, скажем, потакать их привычкам? Ведь поди там медведю в его привычке в какой-то там не потакай. Он же, в общем-то, может каким-то образом пометом закидать. Я знаю, что они, если не дотягивают когтей, то они пометом дотягиваются.
3: Но вы знаете, мы, когда завели медведей, это вообще отдельная история. Мы сделали очень много самых интересных выводов. Во-первых, самый интересный вывод, что за медведем не надо ухаживать. Практически он сам достаточен, самоокупаем. И вообще, вот Алексей у нас специалист по медведям, он вам сейчас все расскажет про медведя. Алексей, вот, пожалуйста, скажи.
0: Алексей, извините, давайте сейчас вот буквально на пару минут, просто фура пришла, надо разгрузить. Сейчас разгрузим. Я вас не буду заставлять никого грузить.
2: Переодеваться?
0: Нет, ничего там. Можно ничего. Прям так. Но если вам не будет холодно.
2: Босиком
0: все нормально. Босиком, да. Вот единственное, можно накинуть футболки, потому что сейчас, наверное, прохладно. И Ксения, вы тоже накидывайте.
3: Да я ничего накину сейчас.

0: Я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» заместитель главного редактора журнала «Вояж» Ксения Соколова, ее личный водитель Алексей Шведов и курьер Ксения Юрий. Вот, кстати, интересные приходят письма нам. Я теперь письма это называть буду. Вот, например, Олег спрашивает, почему на передачу не пришли журналисты?
1: Как не пришли? Они именно и пришли. Вы что думаете, что курьер, шофер и заместитель главного редактора – это не журналисты? Это именно они и есть. Это те, кто создают печатное издание, полностью определяют его профиль и специфику. Вот Юрий у нас не дурак пописать, да и Алексей, в общем-то, воспаривает практически первенство у нас «Золотого пера». Вот ребята могут рассказать об этом.
2: Ну, мы как-то у себя в редакции вот не придерживаемся такой странной вот иерархии, вот журналист или не журналист.
1: Да, журналистов просто у нас нет никаких.
2: И потом у нас же, понимаете, у нас все-таки «Вояж» — это первое галактическое издание, как-то мы забыли об этом сказать, и у нас есть уже несколько миллионов подписчиков в других галактиках, и неплохое распространение, и просто вот так расходится, как бы. Хотя есть финансовые проблемы вот с конвертацией валют, которые мы получаем из других галактик. И вот с медведями как раз, это же вот продолжение того, той же самой нашей вот планетарной работы. И опять же Юрий, вот говорит, журналист, не журналист. Это открытие Юрия, это вот его концепт, он развивает эту тему. Вот я смотрю, он молчит, а как однажды мы сидели в курьерской, и вот Юра сказал, что здесь же нельзя жить, сказал, здесь нельзя жить зимой.
1: Здесь это нельзя дышать.
2: Здесь нельзя дышать, да. И мы стали думать о том, ну а кто же, собственно, может жить, вот, кто вот хорошо приспособлен к жизни, вот, к зимней. И мы поняли, что вот адекватен, как бы, вот, в зиме, адекватен только медведь, и никто другой, да, и никакое иное существо, вот, привычное для нас, оно, вот, оно же не может летом хорошо, зимой плохо. И вот через них, через медведи именно, мы как раз и вот установили контакт вот с галактическим разумом, и они были нашими первыми подписчиками. И вот дальше Юра уже подробнее, наверное, расскажет, как
3: развивается. Я хотел сказать, что не кажется, это заполонение рынка вот этого печатной продукции ужасно все. И поэтому нельзя вдуматься. Понимаете, если, я понимаю, так, вот, была такая вот идея, она, по-моему, растоптана завистниками. Вот, надо было сделать музей одной картины. Понимаете, музей одной картины. Уже вешаешь картину, входишь, платишь деньги за билет, отрываешь контроль. И подходишь к картине, и ты в нее даже созерцание. Это ваше погружение, такое созерцание. Один на один, ты картина, картина, и ты, понимаете. Взял девчонку с собой, картину. Это как-то возвышает все, да? И вот журнал «Вояж» у нас в «Вояже», да? Журнал «Вояж». Это же журнал активной жизненной позиции. Помните, было при тех же коммунистах, вот по пейджеру передавали, кстати. Вот «Жить отвечаю за все», да? Это же хороший лозунг, просто он был растоптан немножко. И вот... Что такое вот журнал «Вояж»? Это вот в этимологию слова заглянем. Это «Вояж». Это человек, который активно смотрит, который чувствует себя в мире, который видит мир вокруг себя. Понимаете? Который увидел же что-то. Это восклицание «Вояж». Я и мир. Понимаете, да, Александр? Вы поняли? Я вот по глазам вижу, поняли. Дело в том, что вот про медведей. Медведь – это же... Сначала думали, что медведь – это некоторая модель человека, что вот он играет на поломанном дереве, дрынь-дрынь-дрынь-дрынь. Медведь любит мед, сладкий любит, да? Любит побегать за молоденькими барышнями, которые ягоды собирают по лесу, да, любит? Ничего подобного. Это просто некое такое вот... Медведь таким способом пытался войти во внутренний мир человека. Он его так переосмысливал и понимал. Он смотрит на нас, жалких, и думает, интересно, что они там бренькают. Находит какой-то, вот, бум-бум попробовал, ничего хорошего. Побегал за грибницами тоже, ну, фактически, сами понимаете. И поэтому вот с подачи Алексея было «Зоорум» открыто, и мы решили посмотреть на медведей открытым взглядом. И обнаружили, что медведь медведю...
2: Волк.
3: Товарищ и брат, да.
1: Оказалось, что с помощью медведей мы вышли на Вселенскую кармическую комиссию. Потому что, когда мы решили завести нашу зоорум и поселить туда медведей, то нам пришел совершенно недвусмысленный факс от Вселенской кармической комиссии, в котором было сказано, что с 17-го года медведь не подлежит истреблению. И мы первые, кто покусились на то, чтобы держать медведя в неволе и изучать его, что нам делать категорически запретили. Но несмотря на межгалактический запрет, мы все-таки решили провести этот эксперимент, результаты которого потрясли совершенно всех нас. Сейчас я не могу документально подтвердить свои слова, но думаю, что через пару месяцев я уже смогу принести некоторые существенные подтверждения тому, что я говорю. Но выяснилась очень страшная вещь, что наша окружающая действительность, действительность нашей страны – это бред спящего медведя, буквально. Вот. И вот Алексей сейчас вам расскажет, наверное, об этом подробнее, потому что именно он автор эксперимента, и он проводил эксперимент.
2: Ну, говорить об этом, конечно, страшно, потому что когда впервые удалось заглянуть вот в грезы одного медведя, вы понимаете, всего одного, то Юра, вот он спокойный же человек, да, и он просто бросил руль. Это, я первый раз его видел таким, он бросил руль, и Ксения только удержалась вот за руль, и я сам просто с трудом как-то двигался, и когда вот дальше уже с помощью этого медведя мы уже соединились, вот окунулись в грезы других медведей и взглянули на все это вот их глазами, да, конечно, это вот первый это был шок, просто вот эмоциональный шок, культурный шок, вот болевой шок, то есть вот эти искры от Мартена, которые летели, это феерическое было совершенно зрелище и ощущение просто немыслимое. Вот этого соединения с галактическим разумом, который грезит как бы об окружающем нас. И вот и когда мы поняли, что окружающее нас – это и есть его греза, и вот тут вот наступил момент истины. И вот эту истину мы сейчас и пытаемся нести и туда равно, как бы так, и сюда. Вот это то, как раз главное, с чем мы сейчас работаем.
0: А вот пришло сразу письмо вдогонку вашей теории. Медведь неадекватен зиме, он бежит от нее в берлогу и после зимы еле живой. И далее спрашивается, почему у вас иностранное название и какие отношения между вами и журналом «Отдых». Я не знаю, что за такое за журнал «Отдых». Простите, я вообще не могу читать его. У меня в последнее время развивается импульсивное движение зрачков, как клапан один, то другой, то один. То есть, ну, переменная близорукость и дальнозоркость по глазам. Понимаете? Нет, ну ладно, не ну, берите, понятно, я говорю, что я
1: понимаем,
0: себя.
1: Конечно,
0: ладно, ну,
1: читая журнал «Отдых», разовьется вот этот вот самый импульс.
0: Нет, у меня это потому, что я все время в скважину подглядывал, есть ли там что-нибудь. Это когда был дефицит с водой у нас, да, меня оставили смотрящим за скважиной. Сокращенно ССС.
1: Ну, Москва.
2: Категория вот отдыха, это понятно, кто прислал это письмо, потому что Юра же сказал, что вот вояж, вот жж, вот жужжание, вот этот напор, а отдых, это же другое совсем.
0: Это понятно. Речь идет о конкурентах.
2: Это другой взгляд, видимо. Это другая греза. Это греза другого медведя, это как мне кажется. Но это, об этом мы будем говорить позже, потому что как бы люди являются продуктом грез разных медведей, безусловно. И вот человек ясно, что он не понимает, о чем он говорит, что медведь бежит в берлогу. Это человек мечется по заснеженным снегам, вот пишет стихи какие-то, песни, да, и мерзнет постоянно, да, мерзнет и грезит о том, как он вот залезет в кровать в теплую, да, и будет там грезить. То есть вот такой многоэтапный процесс. А медведь идет прямо. Он прямо идет в берлогу и там грезит об окружающем.
0: Вот вы знаете, Алексей, ведь существует теория у известного ученого Кремезнова, Добрыня Никитич Кремезной. Он считает, что, например, хомячки, обычные, да, хомячки, это, в принципе, те же медведи, только несколько неудавшиеся. Я немножко его понимаю вот в этом смысле. То есть мы сравнивали поведение и тех, вот, заводили прям рядом. И, вы знаете, если увеличить, вот, скажем, этого хомячка, да, до размера медведя посредством специального такого увеличительного стекла, через который вот люди заходят и смотрят, да, то практически повадки становятся, ну, вообще в ноль, если его еще так подкрасить. Вот как вы считаете, ведь вот эти грезы медведей, да, вот, я имею в виду больших настоящих медведей, они все-таки подвергаются какой-то коррекции со стороны, вот, скажем так, бракованных медведей, как-то, в общем-то, вот, хомячков, МСов, это я имею в виду морских свинок, и же с ними, потому что вся эта братва, она тоже ведь грезит мощно достаточно.
2: Но вот мы
0: они же численность берут.
2: Ну, мы у себя, например, скажем, в Зоорум, мы не нашли следов этой коррекции, а вот я знаю, чья это школа, это университет города Каинска, и вот они постоянно, как бы, и вот Кривомазов, их как профессор, эта идея у вас с хомяками, как псевдомедведями, которые могут как-то влиять на что-то. Много мы читали об этом. Они к нам заходят, между прочим. Мы спорим, вот, курьерской, честно спорим. Были дуэли даже, вот. Юра несколько раз принимал участие в дуэли.
0: Я видел его после этой дуэли, очень сильно был побит человек, конечно.
1: Да, он нас защищал. Я вообще, знаете, я не понимаю вот этих вот псевдонаучных концепций. Я совершенно не понимаю, как можно говорить о хомячках, вот всю теорию Кремезнова, по-моему, просто отодвигают на второй план тот факт, что еще пока не решена проблема белых медведей. Понимаете, сначала нужно, вот, господин Кремезной, вы бы объяснили нам, вот, что такое белый медведь. Почему, когда грезит белый медведь не спит? Вот чем это объясняется?
2: И главное, что мы знаем ответ.
1: А мы знаем, мы это знаем, выяснили ответ в нашей Зоорум.
0: Ну вот, по теории, кстати, Урмы, это финская ученая, вы знаете ее, она считает, что белый медведь произошел от рыбы. Вот. И поскольку там постоянный холод, то он вынужден просто пребывать в постоянном движении. Рыба, чтобы не утонуть, он, чтобы просто не замерзнуть. Ну, это понятно, сводится к древнему скандинавскому эпосу, дескать, любое животное произошло от рыбы. У них же есть такие теории, что они сами, вот финны все, они тоже произошли от рыбы. Поэтому сейчас у них модно наращивать жабры. Вот я тут был недавно в Хельсинки и наблюдал людей с жабрами. Они прям ходят по улице и хлопают ими, ловят мух и друг друга даже иногда защемляют. Я был удивлен, оказывается, все это от эпоса происходит.
1: Но вот вы знаете, опять же, господин Кремезной выдвинул интересную, на мой взгляд, теорию, хотя, в общем, она пока ничем не подтверждается, что финны — это народ-пришелец, вообще говоря.
0: Да.
1: Вот. И то, что они провозглашают себя произошедшими от рыбы, и вот вся эта история с белым медведем, в принципе, это косвенно доказывает правоту господина Кремезнова в данном вопросе.
0: То есть они пытаются
1: вопросе
0: таким образом защитить себя и показать, что, дескать, мы тоже имеем какие-то корни вот и в животном мире. То есть, хотя они не понимают, что сейчас приверженность к идеям дарвинизма в плане собственного происхождения только унижает. Вот.
2: Я хотел бы еще сказать пару слов, что, конечно, вот у нас очень жесткие дискуссии с Кремезным, а что же касается Урмы, то мы уважаем ее опыт. Это традиционная скандинавская школа, и она применила вот этот этнографический скандинавский метод. Она прожила 4 года с белым медведем в берлоге, да, и там был даже вариант такой, что, возможно, было и потомство, но не поняли, как, у кого, но книга написана, и фильм вот особенно снятый, он, конечно, мы не согласны с ее выводами, но материалы, которые ей удалось добыть, они, безусловно, бесценны, и сами медведи тоже приняли ее как бы в свои, и вот зачастую мы слышим через их грезы, мы слышим, я вот с Урмой так и общаюсь, вот захожу в Зоорум и вот через медведя транслирую, я мне, она ей, вот я дупли 6 говорю, она там рыба как-то, ну вот играем тоже. Нормально, то есть коммуникация идет, и с ней надо считаться.
0: Какое все-таки общение происходит, конечно.
2: Конечно.
0: Я вот
2: конечно
0: немножечко, прошу прощения, отвлекусь от темы. Прапоров прислал письмо, спрашивает, куда выслать дембельские рисунки. Просто мы объявляли конкурс дембельских поделок и рисунков, и я вот объявлю адрес 121-800-3, улица Новый Арбат, дом 11, 14 этаж, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монмаранси». Единственная просьба, пожалуйста, не приносите куски казармы и стены, потому что нам доставляли вот стены, и надо даже целые казармы, исписанные граффити дембельскими.
3: Да.
0: Мы, конечно, все это строим здесь, пытаемся установить, но проезжает муниципальная милиция и пожарники, и требуют деньги. Говорят, дали денег, говорят, все, до февраля мы не появимся. Потом приехали другие, тоже говорят, до февраля. Вот, слышите, вот это их проблесковый маячок, едут за деньгами. Вы, Юрий, пока расскажите что-нибудь, я сейчас рассчитаюсь.
3: По поводу журнала «Вояж» мы неоднократно организовывали конкурс дембельского рисунка, конкурс на лучший дембельский альбом и на лучший дембельский брикит. Серьезнейшие были дискуссии, что лучше стоечки «Кембрик», для того, чтобы подшивка была такой вот ровной, или необходимо подшивку изготавливать из многократно скрученной ткани, а что лучше использовать на каблуки для дембельских сапог, то ли это. Ну, то есть, читайте, вот, когда призов осенний, читайте, видимо, октябрьский выход «Вояжа», будут результаты конкурса с фотографиями, с рекомендациями для дембелей. Осень 98. Я думаю, что любой дембель сможет подчеркнуть со страниц нашего журнала исчерпывающую информацию, как ему выйти за ворота части родной, чтобы ему было не стыдно за свои войска, за свою часть, чтобы его девчонка, которая его ждет на гражданке, которая, пока он там в сапогах здесь пирожки хавала, чтобы она его встретила счастливой слезой и могла с ним нормально пройти по улице под руку, чтобы все понять, как загладить шинель, что-то отбивать ее каской уже не модно, понять, ее надо там отпаривать на вот там есть такие комнаты отдыха, ну, хорошо, это читайте «Осенний вояж». У нас в ВИЖе, в общем, разные стороны жизни освещаются. По поводу хомячков меня очень-очень...
2: Да, я прошу прощения, хотел сказать, что внимательно читайте, потому что у нас будут выкройки сапог обязательно, и вот технология...
1: Стелек выкройки,
2: да, стельки
1: будут.
2: То есть будет весь и материал, возможно, вот спрашивали про ароматические вкладки, возможно, мы будут колодки дембельские настоящие, но мы работаем сейчас над этим номером, но много будет интересного и практичного, главное.
0: Вот вы знаете, я со своей стороны, может быть, это несколько вас обидит и будет не тактично покажется, но я вынужден сделать, упрекну вас в некотором, скажем так, ну что ли, отставании от мира моды. Дело в том, что высокий модельер, модельер высокой моды, вам наверняка известно это имя, Татьяна Щиколотка, она сейчас, в общем-то, ввела в армейский обиход снова обмотки, так называемые. И обмотки, они все больше и больше вытесняют сейчас сапоги. Я часто наблюдаю сейчас воинов, прогуливающихся уже в обмотках, и все на дембель выходят сейчас только в обмотках. Вот. То есть, мне кажется, вот выкройки сапог, они несколько запоздали. Вы бы вот выкройки беретов или козырьков сделали. Я знаю, что... Юрий, куда вы смотрите? Отвернитесь. Дело это же сварка. Вы смотрите, уставился на сварку, схватит зайчика, потом врежется. Это сварка, да, у нас варят постоянно. Ну что же, человек должен делать работу. Видите, прохудился бак. Воду надо набирать. Вот вы думаете, откуда вода у вас? Из бака из этого женщины нанесли, и протекает, и сварка. Вы смотрите так, да.
3: По поводу хомячков очень меня раздражает. Вы вглядывались, сказали, хомяк же, он ест за щеку. Он сначала, понимаете, хомяк откусывает, потом этот комок пищи за щеку, да, и оттуда шук-шук-шук-шук. Очень артисты вот воспроизводят иногда натурально. Видимо, что-то общее между хомяками и артистами есть. Понимаете, а медведь, он же куском берет, он же куском и в глотку. Видели, как вот так вот?
0: Да.
3: Поэтому вот это сравнение, понимаете, это ущербные люди могли только хомяка за медведя принять, понимаете, да? Хомяк, он, видели, как он за щеку, у него даже загривок так раз так сдувается.
0: Ну, кстати, вот Кремезной, вернее, сын, знаете, сам Кремезной-то сейчас, он в больничке лежит, вот, то есть у него завелся пяточный клещ, это болезнь всех ученых мужей, преследует в это время года, как правило. Это говорит, кстати, об его трудоспособности. Он прислал сообщение, что белый медведь постоянно не спит, потому что именно боится утонуть, видимо, следит за прорубями и полынями, которые открываются вместе с бизоньей дырой
3: достаточно. По поводу медведей, кстати, вот известно же, да, что вот большая медведь, медведица, малая медведица, что это по образу и подобию слеплено все очень. По поводу финнов очень верно замечено было, у нас неоднократно отмечалось, тут вот в курьерской мы давно дошли, известно, что откуда Санта-Клаус? С Финляндии, так? И правильно. И вот в этом году поступила информация по сети, что вот для Санта-Клауса ихнего отстроен новый офис на 1000 человек с интернетской связью и с космическим факсом, понимаете? Потому что Санта-Клаус — это полпред вот этой самой цивилизации медведевой, которая через вот финнов нам все это просвещает. Понимаете? Тут все очень связь вот легко прослеживается. Понимаете? Он же Дед Мороз. Это же явно такая костюмированные фигуры. Что у него там под этой бородой, под колпаком, а? Это же чего же можно под этим балахоном напрятать, понимаете? Никто же не видел истинного лика. Вот Санта-Клауса. Вы видели, да, Санта-Клауса?
0: Ну, вы знаете, Юрий, тут дело в том, что Санта-Клаус...
3: А про Снегурочку, себя... если это же...
0: Вот видите, вот Санта-Клаус... Кстати, Снегурочка — это изобретение чисто российское. Вот Санта-Клаус — агрессивная личность. То есть под видом Санта-Клауса может прийти, в общем-то, кто угодно, начиная от педофила, кончая гомосексуалистом или зеленым беретом. Вот. А почему в русском эпосе... Это, кстати, разработка Института базитологии. Почему в русском эпосе возник Дед Мороз? Потому что дед — это, в общем-то, своего рода безобидная достаточно фигура, которая не может проявлять насилие. И почему при нем Снегурочка, опять же? Потому что это доказывает...
1: Это женское начало.
0: Да, своего рода эмансипация, но мягкая, сказочная эмансипация. А Санта-Клаус — это фашист, собственно. Это всем уже известно. И известно, что родина фашизма — это Финляндия, на самом деле. Ну, как ни парадоксально. Именно с Санта-Клауса все началось. Тут же все.
2: И в свое время, вот недаром же, вот в России, вот наши предки, они же дистанцировались вот от их. Вот у нас наш Новый год, вот он 14-го, да, января, вот с нашим добрым Дедом Морозом. А их фашистский Новый год, он же был 1-го. То есть четко было ощущение вот хорошего и плохого. Вот это я тоже хотел бы обратить.
0: Безусловно.
1: Ну, да, и сейчас акценты сместились, и кроме вот того, что понятно, что Дед Мороз — это эвфемизм Санта-Клауса, ведь откуда идет вселенская климатическая диверсия? Она же идет, естественно, от Санта-Клауса, потому что оттуда же идет вся зима. Зима — это же противоестественное состояние материи, в принципе.
0: Да.
1: Вот, и, конечно, это вот медведи, и главный медведь — это Санта-Клаус, он же биоробот, который насаждает нам вот этот противоестественный для человека климат. И здесь как бы совмещаются две реальности. Это реальность вот медвежьего бреда и реальность Санта-Клауса. Да, то есть пришельцы, они уже вот накладываются друг на друга, и в результате очень тяжело вот нашему народу русскому живется во всем этом.
0: Безусловно. Кстати, вот, может быть, вполне как бы чувствуя вот такую мощную какую-то энергетическую нагрузку от этих двух потоков, да, они же неравнозначны, потоки, и бьют на параллельно друг друга, на враспирды, иногда там вместе стекаются и начинают сносить все. Вот как раз был изобретен противовес вот в форме, скажем, безобидных Деда Мороза и Снегурочки, потому что русские, они составят щиты, они редко берутся за меч, они сперва щиты, а потом уже, когда припирают, они начинают, скажем так, каким-то образом свои потоки строить, но и то это бывает крайне редко, вот по наблюдениям историков. Вот, кстати, Ксения, письмо для вас персональное от господ из Балашихи пришло. Они вот утверждают, что видели вас, поедающую жареную медвежатину, в одном из ночных клубов Москвы. Правда ли это? Или это дискредита... Это... Нет, как это называется? Юрий, ну как это называется? Дискриминация или дискредитация? Или дискреция? Нет, дискреция — это в Лазаре. Да, в общем, не берите в голову, да.
1: Но это дискредитация, аберрация и, в общем, гнусные инсинуации, я бы сказала, потому что мы в нашем журнале даже не можем помыслить о том, чтобы есть медвежатину, потому что кому как не нам знать, насколько это вредно и практически губительно для здоровья и, главное, для ментальности вот нашего народа. Потому что вот известно, что люди у нас на севере, они иногда едят вот эту солонину, да, она же соленая медвежатина, собственно говоря.
0: Да.
1: Вот, и последствия, пагубные последствия...
2: Да, сразу умирают, сразу это...
1: Конечно.
0: Потому что энергетический есть дисбаланс в тушке, да, наставят. Это, да, же не от, да, чисто физического потребления еды, а от того, что входит в энергию. Да,
1: в кровь, да, да.
0: Вот, Ксения, вот парадокс ведь, вот смотрите. То есть, скажем, вот вы утверждаете, ну, небезосновательно, что вот как, ну, своего рода мир вокруг медведей крутится. А вот, например, алтайские коренные жители, они считают, что марал — это такой, типа, лося, коза, короче, большая, только без имени. Вот, что вот он именно... То есть они считают, что энергетическую роль, какую-то вот кармическую, выполняет все-таки марал. Там медведи тоже есть, конечно, но они к ним относятся как медведь в баню зашел, всю баню там попортил, к примеру, да? Не более того. А вот марал — это что-то типа там, ну, такой вот... Вот как вы считаете, вот разные виды животных, в данном случае, может быть, мы увидим какую-то за такую привязку разных групп животных, то есть, может быть, Марал и Медведь. Это ближе, чем, скажем, Хомячок и Медведь. Кстати, много приходит писем нам, касающихся вот защиты хомячков. Вот Мила тут говорит, руки прочь от хомячков, вот, к примеру. То есть она подпитывается от хомячков. Ведь от каждого животного...
3: Дело,
0: да,
3: в том, что...
0: Или что-то
3: пор...
0: я вообще запутался.
3: Есть
0: вы простите меня, я сейчас выдачу.
3: Практика, да, есть порочная надо, практика использования хомячков в качестве сексуальных игрушек.
0: Да.
3: Это очень порочный
0: игрушек. Да.
3: Зеленый, да, не раз. Против... Хомячок после этого употребления выглядит ужасно.
0: Понимаете? Нет. Нет,
3: хомячок ужасно, понимаете, вот хомячок, он же не может как кот сам себя вычистить, понимаете?
0: Нет, если... нет.
3: А люди после вот этого всего, они же хомячков не чистят, понимаете, у них забиваются слуховые проходы.
0: Да.
3: У них прикус портится от этого ужасно.
0: Да, да.
3: У них воспаление среднего века получается, понимаете, это...
0: Да.
3: Хомячок, вот известно, что артист Том Круз, он стал импотентом после того, как эта информация проходила по... советской еще прессе.
0: Вы знаете... Нет.
3: Александр, я понимаю, что у вас к Тому Крузу свое отношение к личностной...
0: Да, да.
3: Дело в том, что Том Круз что-то делал с мышкой и стал импотентом. Вы зря улыбаетесь. С мышкой, с грызунами очень сразу. И вот я бы все вот этим милым бы очень советовал, что хомячков употреблять только по прямому назначению. Потому что то, что сегодня приносит маленькое удовольствие, завтра может привести к большой беде.
0: Вот письма приходят очень интересные. То есть, сейчас я вам зачту. Вот, во-первых, объясните смысл сказки «Маша и медведь». Матвей просит. Дальше. Убийство медведя – большее преступление, чем убийство человека. Пат написал. Далее. Я сразу кучу вопросов вывалил, чтобы вы как, да? Возможно ли творческие контакты вашего издания с журналом «Медведь», читателя «Юго-Западно»? Согласны ли вы с тем, что ваш журнал весьма скандален? И получаете ли вы жалобы от разгневанных моделей? Киселев спрашивает. Еще вот, кстати, хорошее сообщение было. Рассказать о подводной ловле рыбы на мормышку. Я знаю, что вы, Алексей, очень любите как раз это. Был ли у вас контакт с инопланетянами? Также спрашивает Жердяев. И присутствует ли телесные наказания внутри вашего коллектива, потому что у нас иногда бывает такое, что вот бьют кактусом кого-нибудь, но это особо, если провинился, скажем, факс не принял или не послал, вот с кактусом побои наносятся.
3: Да, у знаю. Нас просто самое страшное наказание, 3 дня не пускают на работу. Просто охране вывешивается список нон-грата лиц.
0: А вот деньги таких. Платят?
3: Платят, да. Mm-hmm. Да. Причем здесь деньги, Александр? Что вы старыми
0: Я категориями? Я меркантилен.
3: Старыми категориями. Вот.
0: Что, Юрий, что? Ничего страшного,
3: очень,
0: это бывает
3: очень
0: совсем.
3: Очень верно меньше. Попали вот по поводу сказочки. Сказочки, понимаете? Да. Вот этому дала, этому дала. Вот кто ел из моей миски? Понимаете? Это же апологетика старого мира. Что это? Кто еще не ел из моей миски? Это еще хоть как-то можно. А там, вы же помните, вот агрессивную эту подачу.
0: Да, это вот... да. Я помню, я играл в детском саду, кстати, еще вот одного из этих медведей. Я приходил и говорил. У Ксении
3: преддипломной работы это была тема. Вот.
1: Мифологемы медвежьи. Вот вы же помните, что это самая страшная русская сказка. Это про то, как баба отрезала у медведя ногу и варила ее.
0: Да.
1: И медведь, который шел по липовой доске через речку, он шел и говорил следующие слова, от которых я в детстве просто падала в обморок от страха. Скирлы, скирлы,
0: деревянная нога.
1: Скрипи, скрипи, нога, нога липовая. А там дом стоит, а в нем свет горит, и там баба не спит, мою ужас, ногу варит. Ужас.
0: Я помню, я тоже дрожал от этой сказки, и вся запрещала ее рассказывать мне на ночь.
1: Да, и потом, да, вы помните, ну, уже не говоря про эту сказку, «Маша и медведь», когда медведь поймал, значит, эту несчастную Машу, и когда она была вынуждена забраться в короб, вот, то есть единственное место, откуда она могла просто войти в непосредственный контакт с высшими силами, которые управляют медведем, это был вот этот короб на загривке медведя. Вот это, собственно, единственный способ из-под влияния медведя выйти. Вот, во всех смыслах. Вот в этой сказке это, собственно говоря, апокрифический такой момент содержится. Это способ избавления от медведя. Это тоже мы в нашей Zoorum, собственно говоря, прочитали, потому что до этого никто не знал. Даже я еще в своей работе об этом не упоминал.
2: Причем поразительно, ведь это же древнейший миф, вот Машенька и медведь, это очень старая история. Вот, скажем, если мы берем Гомера, да, ведь мы не находим никаких следов упоминания о медведе ни в Илиаде, не в «Одиссее». Ясно? А почему? Он что-то шифровал, это понятно совершенно. И мы сейчас работаем над расшифровкой этих образов. Кто там Машенька, как бы скажем, да? Телемах, например.
1: Телемашенька, да, это же Телемашенька, очевидно, например. Очевидно.
2: Это очевидно. Да, а кто да. Медведь, да, вот тоже сирена, опять же, сирена есть, да?
0: А, кстати, заметьте, вот ведь и в наскальных живых

0: Как они затронули, это все сексуальные мифы, связанные с медведем. Это же очень интересная вещь, потому что медведь – это вот такое одно наземное животное, у которого в известном месте есть кость.
1: Да, у кита еще есть.
0: У моржа.
1: У моржа,
0: да. У моржа, да.
1: Ну, это такие.
0: Но это все-таки водоплавающие, да? То есть это более высокого развития категории.
2: А вот, причем, если вспомнить вот литературу, великую русскую литературу, то кто был противопоставлен Дубровскому в произведении известном одноименном? Медведь. Кому
1: кто
2: он
1: мог ему противостоять,
2: да,
1: Дубровскому?
2: Да, две силы. Сила земная наша, понятная, сила неведомая. Медведь загнал Дубровского в угол, тот выстрелил ему в ухо из дамского пистолета. Фрейд бы здесь
0: отдохнул,
2: да, просто, понимаете? И еще вот, например, белый медведь, он же это явно некое искусственное образование, когда бурый медведь перешел некие рамки, и ясно, что он стал доминировать и давлеть вообще в психологии, в мифологии, в сознании человека, был тут же быстро придуман такой антитеза белый медведь бурому медведю. То есть некое обеление, осветление. Но он попал, это было очень поспешно сделано, он поэтому несколько неуклюжий. Он попал совершенно не в те же ареалы обитания, как и бурый. И стал такой чудной. Вот эта вся умка, эти вот мультфильмы, видно, что это такой медведь гротескный, который быстро научили прикрывать черный носик, ловить рыбку там. И именно то, что белый медведь, первое, что известно, он ворует консервы, понимаете, ворует предметы высоких технологий.
1: У полярников.
2: Он же не жрет у них там пятки, не обгрызает торчащие из палатки, он ворует консервы. Именно это его вот это высшее происхождение прослеживается.
1: Я слышал такую теорию, что в свое время кто-то из покорителей вот Дальнего Севера, где были холода, просто взял свою буру у медведя, именно чтобы о него согреваться, пить его молоко, но медведицу. Вот зная о фантастической выживаемости медведя. Вот. А потом, когда сам он все-таки замерз и погиб, то вот этот медведь каким-то образом то ли был беременный, то ли отпочковался. То есть, в принципе, вот белые медведи как форма жизни там, она появилась все-таки от бурых, случайно завезенных туда, а не наоборот. Вот.
3: Но из этой истории я бы не стал делать такие далеко идущие выводы, потому что известно как бы имя этого полярника. Это, кстати, вот предок Криворогова или Кривомазова, вот нашего этого конкурента. И дело в том, что тот медведь был фантастически ему предан. И вот чтобы как-то увековечить вот их дружбу, вот эту вот нечеловеческую, я не побоюсь этого слова, дружбу, он вот и произвел трансформацию, он стал из бурого белым, он превратился в живой памятник вот всему происходящему.
1: Но, говорите, самоотречение
3: полное произошло одновременно с увековечением имени друга.
1: А вот вы не считаете,
3: с заменой цвета даже.
1: Вот Алексей, вот пришло письмо нам, что сейчас я вот определение медвежьей фрустрации. Может быть, тут был элемент фрустрации в этом, да?
3: Ну, не знаю, мы можем это рассматривать как бы совокупную сублимацию двух этих особей, одного другого. Кто-то, может быть, из них и фрустрировал. Но вообще фрустрирование вот в полярных льдах, вот при температурах близких к минус 50, это
1: опасная
3: достаточная тема. Да. Вот. Ну, как форма замещения чего-то чем-то, может быть, консервов, которых нету. То есть тут есть о чем поговорить. Зигмунд Сигизмундович Фрейд, он просто умер. Он как раз начал писать.
1: А вот он тут подписан его именем, Фрейд.
3: Сигизмундович?
1: Ну, может, брат его.
3: Брат мой. Тут Зигмунд Сигизмундович должен.
1: Вопрос пришел от Максима Чоса. Письмо следующее. Маленький медведь-коала – это символ неполноценности южного полушария? Юрий, я знаю, что у вас дома коала живет.
2: Дело в том, что коала...
1: От вас же эвкалиптом прет немерено. Вам, кстати, никогда не говорили, что настораживает этот запах женщины, там, что Юрий...
2: Завяло мое бергамотовое дерево. Дело в том, что коала – это единственное существо на планете, которое после того, как его обижает, не убегает, не сопротивляется, а садится и начинает рыдать. Коала – это как раз позитивный медведь, это существо, которое было альтернативными силами, тоже инопланетными, инсталлировано с целью противопоставления хоть чему-то вот мрачному образу медведя. То есть это с виду мишка, А на самом деле это существо светлое, хорошее, это такая здоровая альтернатива. И именно поэтому калы столь ценны, они запрещены.

0: естественных вывозов из той страны, потому что они могут энергетически обитать только в Австралии, понимаете? По поводу медведей, здесь же очень все сильно. Вспомните, как звали, вот по поводу цикла 17-й год, там, 87-й, да? Вспомните, как звали последнего, первого и последнего президента СССР, да? Вспомните, какой был символ Московской Олимпиады, да, понимаете, что вот это все, как вот шампиньон из-под асфальта, это же все пробивается, это можно вуалировать, на это можно заговаривать, это можно пытаться не видеть, понимаете, это все равно вылезет, понимаете, как и всякая вот такая вот коренная правда, вот, не делайте такие.
1: Ну вот как вылезли каллы, например, да, мы же не знали про них, люди не знали до какого-то времени, потом узнали, и мы их, например, сейчас рассматриваем как вот единственную форму реальности, потому что если все остальное является бредом медведя, а сами медведи являются продуктом совокупного бреда еще чего-то другого, того, с чем мы и коммуницируем, то каалла, вот это чистое, светлое начало, вот стоящее где-то посредине между одним и другим, это, видимо, и есть в сущности. Вот нам нужна же точка отправная. И вот каалла — это и есть наша отправная точка. Это вот такая реальность. Ну, мы считаем кааллу реальностью, хотя в других школах, конечно, считают, что это тоже чей-то бред. Ну, вот наша, как бы, символ веры.
2: Вот пришло сразу опять же два письма. Одно зачитывается: он: не трогайте, пожалуйста, медведя. Во время Олимпиады он являлся фаллическим символом России. Вяземский подписался, не разобрался, просто Вяземский, о чем разговор. И сразу же вот еще письмо, которое, я думаю, в общем, тот с человеком, который его послал, должен разбираться, господин Вяземский. Нет ли у вас лишних медведей? Чучельник Влас.
0: Да. У нас в ВИЖ, понимаете, к этим вот апологетам очень такое серьезное отношение. У нас есть специальный вот отдел, Ксения не захочет, видимо, о нем рассказывать, который этим занимается. Я хотел сказать, что мы, как ведущие средства массовой информации, как журнал для всех просвещенных людей, мы занимаемся многими проблемами, в том числе проблемами любви, как общечеловеческой, так и любви межличностной. И я раскрою вам секрет. Ксения ведет факультатив, платный факультатив, очень дорогой вообще журнал для тех, кто...
2: Говорите открытым текстом, не смущайтесь, Юрий. Что же вы так покраснели?
0: Понимаете, я еще не являюсь настолько advanced, настолько продвинутым. Я однажды стоял за приоткрытой дверью и услышал там такое, понимаете, моя сексуальная жизнь открылась совершенно новыми красками абсолютно, потому что у нас в ВИЖ, оказывается, существуют люди, которые могут изменить жизнь человека к лучшему, привнести новые звучания, новые краски. Вот у нас в ВИЖ, я помню, в Курьерской, например, появилась новая раковина и выгородка с ширмой, понимаете, вот, то есть вот наконец-то на нужды человека взглянули. Опять же, проблемы дембелей наконец-то у нас будут освещены нормально, потому что, в общем, дембель несчастный человек. Он, с одной стороны, имеет право уже спать, не раздеваясь, да, не то что
2: он
0: духи.
2: Просто
0: там,
2: должен,
0: да,
2: быть готов к свободе.
0: Вот.
2: Вот в чем дело, Юрий. Это же психологическая адаптация индивидуума.
0: Александр, вы знали.
2: Ну, конечно. Я же три раза занимался дембелизацией. Ну ничего, что-то я все о себе продолжаю.
0: Может, вот Ксения рисует некие знаки.
2: Я думаю, не свастики, надеюсь, на стене, потому что у нас кто-то нарисовал.
3: Нет, ни в коем случае.
2: Ну хорошо, да.
3: Хотя свастика — это солнечный символ, и вот так как его сейчас принято рассматривать, я считаю, что это совершенно неправильно.
2: Неправильно.
3: Вот, и солнце должно светить, и не затем ли люди едут отдыхать, вот читая наш журнал, в разные страны, чтобы подвергнуться массированному солнечному, полезному, я подчеркиваю, облучению. Вот. А что касается вот того факультатива, о котором вскользь упомянул Юрий, я не могу о нем вот вам, к сожалению, пока подробно рассказать, потому что эта методика сейчас только апробируется мною. Вот. Но я могу сказать, с чего это все началось, потому что действительно я поняла еще до сотрудничества с этим журналом, что многие люди и многие мужчины нуждаются в психологической адаптации. И прежде всего в нашей стране нуждались просто в искоренении такие явления, как дендроанонизм и орнитоложество. Вот. И, конечно, с чем, в общем-то, нам пришлось столкнуться с огромной проблемой. Вот. И мною была разработана методика, как эти вот явления подавить. Вот, и...
1: Дендроанонизм искоренить, там же надо было корни
3: вырубить, обрубить. Вот. Но орнитоложество крылья.
1: Грохот топора стоял в редакции.
2: Корчевка в полный рост.
1: Да, и щепки вот эти. Вот,
3: ну да, и тут вот как-то, я позволю себе скаламбурить, прорубилось даже окно в Европу, пока мы вот рубили корни дендроанонизма. Вот. И мы сейчас сотрудничаем с Кацаналенбогеном, небезызвестным сексологом австрийским. Вот. И вместе с ним сейчас готовим монографию по искоренению дендроанонизма не в одной отдельно взятой стране, а на континенте.
2: Вот, если позволите, я хотел зачесть еще ряд писем, на мой взгляд, достаточно интересных. Дело в том, пишет нам наш радиослушатель.
0: Кстати, могу вот матерям молодым и не очень рекомендацию дать. Чтобы ребенок не занимался анонизмом, ему на запястье надо вешать бубенчики, понимаете? Поэтому где бы он ни скрылся, это просто вот ноу-хау такое маленькое. Определенное позвякивание будет быстро говорить о своем, понимаете? Это элементарно просто. И ему вроде на тебе бубенчики, хватит ему на запястье, и все, понимаете? Очень легко. Выяснилось, что многие вопросы решаются очень легко.
2: Хороший метод.
0: Изменение формы унитаза там и сужение стен.
3: Решает проблему геморроя.
2: Да. Так вот. Дело в том, чучело панды вам предлагают, кстати, в редакцию.
3: Нет, чучела нам не нужны никакие.
2: Чучела не нужна. Дело в том, я сейчас все хочу, да, что в Австралии есть эвкалиптовые деревья. Коалы не могут жить без них, так как для них листья эвкалипта являются мощным природным торчем. Так и написано торчем. Вопрос, что же все о бурых и о белых? Есть ведь еще гризли, замечательные гималайские. И объясните любовь Сеттона Томпсона к гризли. С уважением, Амалия Викторовна. Я знаю, что вы, Ксения, являетесь большой любительницей и поклонницей Сеттона Томпсона. У вас фотография. Его даже в кабинете стоит.
3: Конечно, и Джеральда Даррелла рядом.
2: Ну, да, я думал, что это как какой-то трубач почему-то.
1: Нет, причем есть несколько фотографий Сеттона Томпсона, потому что я думаю, что наша уважаемая слушательница знает, что Сеттон Томпсон был медведем.
2: Да.
1: Конечно. И вот последовательно, вот он бедняга, ему тяжело очень жилось, и постепенно его мучила тяжелая неизлечимая болезнь, он вынужден был, чтобы как-то продлить свои дни, вот трансформироваться человека, а в этом обличье ему было сложно, он начал писать. И вот так появились. Это, в общем, его рассказы, это рассказы о его друзьях. Вот все эти лисы, вот хомяки, вот то, что он писал. Да. Это его друзья и приятели в его медвежьей жизни.
2: А он просто адаптировал это так, чтобы кого-то он наблюдал со стороны,
1: да,
2: хотя
1: да,
2: он был
1: да.
2: в кругу общения.
1: Да,
2: вхож в круг, скажем.
1: Да,
2: вот
1: да.
2: Аллочка спрашивает у вас, вот, можно ли спросить ваших гостей, всегда ли медвежья услуга приносит вред? Хороший вопрос. Я знаю, что Юрий, вот у нас специалист по услугам, вы как-то находите вся общий язык в своей курьерской работе. Все довольны, я знаю.
0: Дело в том, что услужливость, она вообще не входит в число добродетелей медведев, понимаете? И поэтому медвежья услуга это некий такой вещь вне себя, понимаете? Это некая такая пустота, символ. Я не знаю, Александр, вы, по-моему, специально пытаетесь сбить меня с толку.
2: Это не ему, это Аллочку спросил некто. Я о ней причем. Я ничего не знаю, и не надо меня винить, пожалуйста. Да, отпустите его мой локоть, Юрий. Ну что же меня так схватили и держите?
1: От вас эвкалиптом просто прет, Александр.
2: Будет, естественно, переть.
3: Корни надо обрубать.
0: У нас вы же не такой, конечно, видели, Александр. Приходят разные люди, понимаете, но...
2: Вот Матвей спрашивает, может, на этот вопрос вы, Юрий, ответите. Можно ли носить медвежью шапку или шубу? Ведь раньше бояре носили старую, говорит, медвежью шубу с царского плеча.
0: Дело
2: боярин
0: в том,
2: говорил
0: что
2: ему.
0: Это самая жестокая разновидность манкуртизма. Что если одеть медвежью шапку, читайте Бурана, Едыге и прочие золотые страницы нашей литературы, то она просто ведет к прямому зомбированию. Вот есть медвежий дух, да, там... Там сильнейшее поле. Под медвежьей шапкой человек меняется неузнаваемо совершенно просто. Начиная от формы и направленности потенции, кончая какими-то социальными реакциями. Поэтому очень осторожно. Почему все вот эти вот монстры, да, там вот, что натворил в свое время Иван Грозный. Он носил, мы же все видели, картину с натуры написано. Он носил эту медвежью накидку. Она изменила его до неузнаваемости. Были боли в позвоночнике. Потом...
2: Остеохондроз.
0: Да-да, и все.
1: Вот. И вот, скажем, когда стали разбираться вот с Брежневым, да, вот эти все странные вещи, которые происходили, то, в общем, это у нас докопались, да. В нашей ЗОУРОМ проводились исследования, и выяснилось, что с того момента, когда на заводе ЗИЛ автомобиля Леонида Ильича Брежнева вот, была применена меховая полость, да, это был ЗИЛ.
2: Вы имеете в виду обшивку?
1: Нет, кабриолет, вот когда он ездил, его накрывали ноги ему вот меховой полостью. И вот это было как бы, это было мета-зомбирование, потому что зомбировался не только Леонид Ильич, но вообще те, кто ехал с ним в машине.
2: Кто покрывал от моля, обрабатывался.
1: Да, вот Помпиду, вот все те, кто приезжали тогда, это было... Было тотальное зомбирование, и, в общем, последствия были ужасные, планетарно, так сказать, для всей планеты.
0: И вспомните символ вообще извращения. Это поиметь негритянку на шкуре белого медведя, понимаете? Это сведенные воедино. Вот. Вы поняли меня, Александр. Вот раскрыв ваши губы, да. Вот этот влажный взгляд, я понял, что на чью мельницу вы воду льете.
2: Вы знаете, мне сейчас нужно выйти.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заместитель главного редактора журнала «Вояж» Ксения Соколова, ее водитель, личный водитель-шофер Алексей Шведов и курьер госпожи Соколовой Юрий. Речь у нас идет, ну вот как-то сейчас она пошла все больше о медведях, и вы знаете, получаем мы много откликов на данную тему. Я, если позволите вам, мои уважаемые, зачитаю целый ряд. Вот, например, письмо опять же от Максима. Да? «Александр, вы, как музыкант, должны испытывать отвращение к медведям. Медведь — это символ причины плохого слуха. Медведь на ухо наступил». И, кстати, еще одно письмо, независимое от этого. «Уважаемый, поясните, пожалуйста, откуда пошло выражение «медведь на ухо наступил»? Почему именно медведь, а не слон или еще какое-нибудь мощное животное?» Мощное животное мне нравится. Мощное животное. Так можно даже женщину назвать. Мощное животное. Ну, в смысле, мощное, да? Амалия Викторовна спрашивает. Нет, Юрий, вы не обижайтесь. Я вам подложил кнопку на стул, а вы так...
1: Дело в том, что если вспомнить схожий этимологический термин «медвежья болезнь», то станет все ясно, понимаете? Это связь магистральная верх организма и низ организма. В Курьерской не раз отмечал, что как много мыслей появляется в голове, когда жмут ботинки, понимаете? И вот...
0: Угу. Исчерпывающий ответ.
2: И потом, вот, Саша, вот эти ваши постоянные шутки с кнопками, вы уже вот пятый раз вот упадете на кнопки. Я хотел вам сказать, что кевларовые трусы — это у нас обязательная, в «Вояже» это обязательная форма одежды, и носки у нас кевларовые, потому что работа опасная, с медведями все-таки работаем как-никак. Так что вы эти шуточки-то бросите.
0: То есть я только канцелярии перевожу.
3: Ну, в общем, да, техники безопасности
0: у нас. Я не учел, кстати, хорошая идея, надо тоже нас завести.
2: Да. Вот Ксения, вот когда нам подкладывает, да, это специальные титановые кнопки, там, заказанные в Америке с ядерными сердечниками, вот они, да, они прошибают кевларовые трусы. Это вот, вы спрашивали, форма наказания есть, да, такая у нас в редакции.
0: То есть спецкнопки.
2: Да? Ну, конечно.
3: Если... Это редчайший случай.
1: Кроме шуток, да, вот медведь на ухо наступил, это просто такая квинтэссенция такое вербальное выражение того, что творится в нашем шоу-бизнесе. Потому что медведь — это известный музыкант. Он как видит сразу вот поваленное дерево, он сразу трынь-трынь и на нем играть, да?
0: Ну, скорее тогда чукча.
1: Нет, ну, причем чукча играет на вот такой...
0: Ну, это его же привлекает этот звук, вибрацию, он же медитирует под это. Мы проводили исследования, зрачок смотрели.
1: Болезнь радиоведущих, как зацепится за слово, и трандеть. Ужасно, Александр. Ну, что вы, я не знаю, нормальный человек просто, как диджей.
0: Я сейчас вообще уйду.
1: Оставайся.
0: Да.
1: Дело вот.
0: Американ, да подождите.
1: Ну, подождите.
0: Ну нет, вы подождите в конце.
1: Он как раз на корягу подходит другой, да, думает, да, я тоже сыграю. Тот ему на ухо раз как наступит, мне фигу, я играю, понял? И это вот клюнуть верхнего, столкнуть ближнего, насрать на нижнего.
0: Что у них уши, как у кокер-спаниеля. Я так понял. Как же он ему на ухо? Он должен лечь. У них ушки-то маленькие.
1: Вы же интроверт. Тогда не спрашивайте, что перебиваете?
0: А да не я. Я читаю, что приходит.
3: Ну, не спорьте, не спорьте.
0: Да. Нет, мальчики, не спорьте. Да. Американцы считали, что в России лишь ядерные ракеты, пьяные мужики и медведи являются ли все эти три вещи носителями космической кармы?
3: Абсолютно. Вот,
0: да?
3: Да. Это абсолютно четкое определение страны, духа страны. Это медведи, ядерные ракеты и пьяные мужики. То есть это вот три вещи. Это алкоголь, ядерные боеголовки и менталитет медведя, он же медвежий бред. Это то, что определяет нашу действительность от и до.
1: Пьяный никогда вот упадет, никогда не разобьется. Понимаете, в него вселяется космическая сила. Угу. Пьяный треснется, но вернется. Даже шишки не вскочат, понимаешь?
3: А потом помните вот эту вот фигурку, известную игрушку богородскую, когда сидит мужичок и медведь, и они так молоточками колотят.
0: Так
3: они ядерный щит страны куют, в общем-то. Это же понятно, откуда взялось.
0: Вот намек на что.
3: Да.
0: А потом никто же сверху-то не смотрит, потом почему они колотятся только сбоку.
3: Конечно, никто не задумывался, чего они там колотят.
1: Потом их на орало перековали, на орало, понимаете?
3: И орут теперь, вот на ухо наступают тому, кто орет. В общем, дело такое.
0: А вот вопрос еще пришел. Как вы относитесь к тем людям, которые заставляют медведей кататься на велосипеде? Кстати, действительно, на фигурных коньках юбки одевают. Вот, использование данных животных в качестве веселья для людей. Алексей, ваше мнение.
2: Да. Ответ очень прост. Дело в том, что ни один из тех вот так называемых вот медведей, которые, они, конечно, не являются медведями, это понятно. Это либо переодетые актеры, либо какие-то там биороботы, либо иные структуры. Но очевидно, что это не медведи, потому что, подумайте сами, вот медведь на велосипеде, да? Саша. Это нереально. Или медведь на коньках. Ну, ясно, что это нонсенс, поэтому не стоит серьезно об этом говорить.
3: Ну, а потом это такие, в общем-то, старинные традиции, это ритуальные танцы, собственно говоря, еще вспомните всякие вот пасхальные представления с медведями. Это когда люди пытаются вот в ритуальном танце одержать победу над вот этим вот вселенским давлением со стороны медведей. Вот, и поэтому переодевают актеров медведей. И вот попытка заставить играть на балалайке медведя — это такая вот гипотетическая победа вот над вселенским злом.
2: Причем существует мнение, что, ходили скоморох, да, и медведь. На самом деле это были просто два медведя. Просто второй медведь, он гримировался под скомороха, потому что им как-то надо было... Ну, конечно, из берлоги видно неплохо. Вот белые медведи транслируют информацию. В общем, есть представление о том, что происходит. Но порой надо было выйти в мир, да, в бред, в люди, да, что одно и то же. Посмотреть, так решилась проблема обратной связи. Вот два загримированных медведя. И на улицах, кстати, часто взгляните в глаза, Саша, я смотрю сейчас в ваши глаза, да. Вот и Юра тоже, я смотрю, смотрит в ваши глаза. У нас сейчас мы работаем, кстати, над индикатором, медвежести, да, градус медвежести, выявление переодетых медведей, скрытых медведей. Это тоже часть нашей работы. И...
0: А вот в процентное содержание медвежести в человеке на каком рубеже начинает идти во благо человеку? Вот мне интересно узнать.
2: Ну, в основном этим занимается журнал «Медведь», конечно. Это не наша работа. Они интуитивно тоже где-то мы подошли. И кто-то им оказал медвежью услугу, направив их в этом направлении. И они как-то что-то пытаются выявить, но, по-моему, достаточно неудачно. У нас мы поставили сейчас машину, у нас есть, конечно, компьютер, который меряет, обсчитывает, но о результатах точно пока рано еще говорить. У Юры есть эмпирические определенные наблюдения.
1: Совершенно верно. Кстати, в следующем номере «Воежа» можно у Ксении спросить, когда он выйдет, а когда будет.
3: Следующий 5 июня номер?
1: Номер должен выйти, да, там есть тест, медвежий тест. Каждый может у себя на косяке оставить царапины, понимаете?
0: Кто же будет портить все это? Если
1: кому-то это интересно, и поэтому очень психотип человека легко определяется. Каждый может, можно выйти, в принципе, береза, если растет у кого во дворе. Можно выйти, оставить в ней царапины. Шик-шик-шик, да. И по форме этих царапин из 5 номера «Воежа», по-моему, на 30-й полосе, там есть тест, можно легко определить вообще будущее человека, его потенцию социальную, сексуальную, деловую, понимаете? Очень легко, потому что ясно, что каждый имеет территорию по-своему, да? Кто-то расставляет там забор с телекамерами, да? Кто-то пустыми бутылками ее как-то там метит, да?
3: Потом мы выяснили одну интересную подробность, когда проводили такие камерные тесты у нас в Зоорум, что граждане, благосостояние которых находится на достаточно высокой отметке, обладают очень высоким коэффициентом медвежести. То есть среди владельцев 600-х мерседесов выявлена медвежесть просто близкая к 100%. То есть из этого можно делать вывод, что медведи захватывают экономическую власть над людьми. Вот что страшно.
2: Угу. Или наоборот, хорошо. Да,
0: почему страшно? Вы расходитесь, по-моему, с Алексеем, Ксения, в эмоциях на это.
2: Поэтому у нас в машине и три руля, потому что каждый рулит в свою сторону, а результирующая, она и дает нам этот истинно правильный курс. Поэтому мы никого и не сбиваем, и движемся так равномерно и постепенно.
0: Сообщение интересное получили мы только что. В советской мультипликации создан стереотип, что белый медведь питается исключительно одной лишь рыбой. Какая цель достигается при навязывании детям такой чуши? Ну, вообще, он рыбу еще заедает снегом, я вот знаю, в лапу. Также и птицы очень любят клевать, собственно, снег. Мы наблюдаем зимой, что они клюют, клюют. Мы думаем, снег клюют, подходим. Действительно, снег, потому что ничего там не лежит, как правило. Вот это. А склевать они так быстро не могут, Юрий, согласитесь. Мы же с вами подходили, смотрели. А ходят, клюют снег. Ну,
1: вообще, куда количество... подевались воробушки? Воробушки клевали снег московский. Вот по поводу...
0: Да, снег, да, снег был, был.
2: И вообще количество вот разных мифов на вот постсоветском пространстве... И мифы эти, между прочим, спродуцированы самими медведями. Оно фантастическое. И миф о том, что медведь белый питается только рыбой, это один из многих и не самый интересный, как мне кажется, для рассмотрения.
0: Ну, может быть, для привлечения вкусовых интересов населения к этому продукту, к рыбе. Потому что я помню, все стояли тогда, что докторскую колбасу, там биточки по 7 копеек. Вот, я вижу, Ксения помнит это очень даже. Я тоже помню, несмотря, да. Кстати, на склероз ваш, да, тем не менее.
3: Ну, как забыть биточки?
0: Да, а рыбу-то в то время она не пользовалась популярностью, согласитесь. То есть как-то так...
2: Да, ассоциировать ее как продукт позитивно, да, с белым медведем, и тем самым двинуть на рынок, возможно, это был хороший мультипликационный ход, но мы должны поискать, кому это было выгодно и кому заплатили. То есть если мы найдем мультипликаторов, которые построили вот дворцы, ездят на 600-х, то будет понятно, откуда шел заказ, как он шел, и что, кто продвигал эту рыбу, и какую рыбу, опять же.
3: Но мультипликаторов ты теперь, наверное, не найдешь уже, далеко они. Вот. А мысль Александра вполне подтверждается тем фактом, что вот после этой рыбной эпопеи, вот этот Севрыбфлот, потом госзаказ получил после этих мультфильмов. Вот. А потом в массовое сознание внедрялся миф о том, что белые медведи крадут консервы. Завтрак туриста, как вы помните, не пользовался популярностью среди населения.
0: Да.
3: Вот. Ну и опять же вышла серия статей о том, что медведи крадут у полярников консервы. Вот. Ну и, как вы помните, смели, в общем, все запасы завтрака туриста и других консервов. Вот. То есть четко прослеживается четкий рекламный ход. Вот, хотя говорят, что вот на советском пространстве рекламы фактически не было, но она была, хотя вот в таком виде.
0: На уровне, скажем, мультипликации каких-то.
3: Да, безусловно.
1: Вообще вот совершенно понятно, что медведи — это придуманная искусственная конструкция, потому что даже дети знают, нельзя сидеть на льду, попку застудишь. А медведи сидят на льду целые дни, совершенно прикрывая нос, ожидая рыбы, и ничего не студит в себе.
0: Ничего
1: там внутри
0: нет.
1: Явно ничего нет вообще. Как-то.
0: У медведей-то?
1: Конечно.
0: Нет, но у них, может быть, нет ничего ниже диафрагмы. А так выше-то есть там что-то. Мы вроде так проверяли, там просвечивали, какие-то потроха имеются. Вот ниже там уже какие-то такие пустоты наблюдаются.
3: Не, но сверху это вещество, которое пока мы не можем определить точно его химический состав.
0: Не, ну, это наличие, как раз то есть тут же главное, что наличие.
3: Да, это то, что продуцирует как раз вот этот вот бред действительности, да, бред отношений.
2: И это изменяемая псевдоматерия, и вот мертвый, как говорят, так называемый мертвый медведь, да, которого натурально едят. Это вот он продуцирует вот такую отравленную субстанцию, которая каждый, кто ее ест, практически умирает. И известно, что поевшие медвежьего мяса, люди умирают в страшных мучениях. То есть самая жестокая смерть – это смерть через мясо мертвого медведя. И некоторые племена до сих пор наказывают, дают кусок сырого медвежьего мяса. И...
1: Да, но... Шкура убитого медведя – это символ яблока раздора.
0: Да, всегда
1: убитого,
0: был.
1: Не убитого, там какого-то...
0: Делят шкуру медведя. Да,
1: да, это просто...
2: Причем я обращаю внимание, что шкуру не убитого медведя, то есть вот эта бессмертность как бы медведя, она здесь подчеркивается.
0: Это Гикачей бессмертный, получается.
3: Конечно.
2: Да. Вот, Качей – это древнее название медведя в русской мифологии.
0: Да.
2: Качей – это,
0: да,
2: конечно,
0: да,
2: медведь.
3: Это,
2: да.
3: Это эвфемизм, да.
0: Я думаю, что недавно... Не я, автор данного послания, думает, что недавние пакистанские события напрямую связаны с тем, что в этой стране полностью отсутствуют медведи. Возможно, чтобы прекратить ядерные испытания в Пакистане, надо завести пару-тройку особей. Подпись Софьи Перовская.
2: Как-то я думаю, мы хотели бы пригласить Софью к нам в журнал, потому что хотя у нас нет журналистов у нас, вот курьеры, водители, вот мартеновский цех у нас люди работают. Да,
0: выпечка, я знаю, там производится.
2: Да, сунщики, там, выньщики, супорщики, то есть много разных профессий, но нам, конечно, интересно было бы с ней поговорить, потому что ее догадка, мне кажется, абсолютно верна, и вот и пакистанская история, это чисто медвежья история, и я думаю, что в следующих номерах мы обязательно будем разбираться. Может быть, я вижу, что у Юрия, вот он только что вернулся из курьерской, и, видимо, ребята уже обсудили этот вопрос. Юр, что там в курьерской говорят по поводу Пакистана?
1: Дело в том, что я тут, у меня вот знакомая одна работает у индусов. И они так радовались этим взрывом. Они теперь говорят, наши американцев завалят, мы тоже тут подскребемся, тоже взорвем, и все дела так будут, понимаете? Это очень все серьезно, понимаете? Вот здесь даже на медведей бы не стоило бы отвлекаться, понимаешь? Я думаю, что у нас в ВЖ это найдет отражение все на страницах, да? Я не знаю, даст ли Ксения телефон ВЖ сейчас. Он был засекречен до прошлой недели, теперь, по-моему, он появляется в некоторых справочниках. Но у нас курьерская не раз отмечалась, что очень тема серьезная, вот это Пакистан, эти взрывы, понимаете. Вот у Александра даже впервые морщина лоб надломила, мысли незваные, понимаете.
0: Нет, это все... не мысль, это для ловли мух у меня устройство.
1: Не знаю, сможет ли как-то вот Ксении контактный телефон дать выезжать, нет? Вот, потому что люди, может быть, что-то привнесут.
3: Но вы знаете, я думаю, что пока еще рано, вот, потому что сейчас мы ведем очень серьезные разработки, и когда они закончены будут, мы дадим об этом знать в следующем номере, в котором все могут увидеть также и телефоны, рекламные службы.
0: И чертежи даже.
1: Потом да, чертежи. Вот очень сексуальные игры медведей. Это очень интересный момент. Выяснилось, что Камасутра практически срисована с медведей, понимаете? Вот же символ совокупляющегося медведя, это оказалось это очень надкосмический символ абсолютно. Все знают, вот как занимаются любовью лоси, лошади, там, я не знаю.
3: Даже киты.
1: Киты, да, запросто.
0: Бабочки тоже очень интересно, мы наблюдали.
1: Никто никогда не видел любящих друг друга медведей. Выяснил, что это просто...
3: Этого нет.
0: Нонсенс. Нету этого. Они в одиночку.
2: Вот Василий Михайлович Песков, например, который много писал о животных, он однажды просидел 2 месяца на дереве, вот, подкарауливая самку медведя, вот, чтобы у него был период течки, и как раз драматическая история, потому что когда вот все это только самое началось, вот это вот дерево, на котором он сидел, оно упало. И съемок, снимок не вышел. И так вот, история пока не закончена, но Василий Михайлович говорил мне, что он будет, несомненно, работать, и он хочет сделать. Это будет снимок века, как бы. Этого никто не снимал.
0: А вот узнаете, Алексей, мы, кстати, сейчас отбираем в нашей экспедиции вот ученых с более легким весом. Мы наслышаны об этом печальном случае, то есть только легких ученых. Вот, Юрий, к вам интересный вопрос, на мой взгляд, думаю, вы на него ответите, расшифруйте, пожалуйста, этимологически по слогам, как вы это сделали со словом «вояж», название последнего диска Лаэрского в имя.
1: Дело в том, что у любого творца на определенном этапе проявляется такая вот область, симптом недолюбленного ребенка, понимаете? Что вот всегда детям Новый год, день рождения – это праздник, да? И они ждут, то есть остальным членам семьи уже как взрослым не дарят такие подарки, не оказываются такие почести, знаки внимания. А ребенок ждет каждый раз Нового года, потому что он будет вот таким избранным, обласканным, да. В какой-то момент, в каком-то возрасте, вот это вот количество и качество этих подарков начинает существенно убывать, потому что ему там 14 лет, 15 лет, и окружающим понятно, что нефига больше его баловать, он уже сам большой, пусть идет машина, мой, деньги зарабатывает.
0: Да.
1: А ребенок, он привык получать, понимаете? Так же и каждый творец. Вот в начале там его творческой карьеры он привык получать некие знаки внимания со стороны аудитории, выходы его альбомов ждут, на его концерты девчонки лезут, там визжат все, Саша, Маккартни наш, да, вот. Потом в какой-то момент он или забывается немножечко, или ему хочется большего.
0: Да.
1: Большего не дают. Поэтому появляется противостояние «я», там вот «я» и «эпоха», да, «я» и «общество», «я» и «моя дорога», «my way», там все дела, да. И поэтому «вымя» — это «вы меня», а «я вас», понимаешь, «вымя достали, блин». Понимаете, «у я вам, блин». Здесь купишь, а там такой просто ураган. Понимаешь, типа «вымя, а я вас сейчас сделаю». Это такой, это вот это эгоцентризм, нарциссизм такой материализированный, вербализированный, понимаете? Каждого вот этого, каждого ребенка, в которой каждой вот этой звезде, он обязательно там вот в середине сидит, понимаете? И он такой вот ребенок обозленный, недолюбленный, недоцелованный, понимаете? Ему шоколадку не дали, а мячик не дали, у него уже нет рака легкого, кто же ему мячик подарит, понимаете? И вот это вот возмущение, вот это вербальное, а русский язык, он великий, могучий, он такой... Увы, мя. Да, с фантазией. Понимаете?
0: Да.
3: Да.
0: Да. Вот вопрос еще пришел. Уважаемые гости, почему созвездие Большой Медведицы в виде ковша? Астроном-любитель спрашивает. На мой взгляд, достаточно интересный вопрос. И сразу, может быть, еще вы на один ответите. Вопрос, уважаемые гости. Объясните, как связана огородная насекомая медведка с медведем Киселевым? Прислал таковое письмо. Будете отвечать или нет? Нет, не хотите, не надо, не хотите, не отвечайте.
2: Нет, ну, нет, ну касательно, Большой Медведицы, это она в виде ковша только над нашей страной и... В общем, это известно, потому что над Австралией, например, она выглядит как большая коала, например. Хотя называется так же, Big Bear, да?
0: Да.
2: А выглядит совершенно по-другому. Над Америкой тоже по-другому. И когда мы смотрим рисунки созвездий, допустим, от инков, которые нам остались, да, там большая медведица выглядит совершенно, совершенно по-другому. Это фаллический, мощный такой символ, который впоследствии трансформировался на небе. Поэтому... И с малой медведицей происходит приблизительно то же самое, на самом деле. Она отовсюду смотрится. Это единственное созвездие, большая и малая медведица, которые с разных точек Земли выглядят по-разному. Это очень важно.
3: Нет, ну а потом да. Простейшее объяснение, что это ловушка. В общем-то, это ковш, это ловушка. Это такая медвежья лапка ковшиком. Знаете, такая бывает. Цап, и все. Нет.
0: Ну, кстати, ведь не факт, что вот все народы воспринимают это как ковш. Потому что, может быть, откуда-нибудь с Чукотки там совершенно другое видно. И вот как-то уже стереотип, да, навязали, что, дескать, ковш.
2: Только над Россией ковш.
0: Вот дети же, да. И даже и каждый человек может по-своему видеть. Просто детям говорит, созвездие ковша. И уже этот стереотип навязан. Он не может сказать, мама, я там вижу не ковш, скажем, а там верблюда какого-нибудь, да, или круг, да. У него как на дурака посмотрят на ребенка, еще могут кактусом отходить. Поэтому, естественно, он сам себе внушает, что, дескать, ковш и ковш. Вот, Ксения, к вам интересно сообщение. Ксюша, если это действительно вы, пощупайте, пожалуйста, Юрий, Ксению. Ну, я имею в виду так, это осторожно, да. Она, да. То я вас приветствую и очень прошу позвонить, если вы помните меня и мой телефон. Тут дан телефон Натальи Исаковны. Помните вы Наталью Исаковну, Ксения?
3: Да, помню. Здравствуйте, Наталья Исаковна. Очень приятно, что вы меня слышите. Я вас помню. Я вам позвоню.
0: Вот, а телефон тут есть. Ну, вот еще сейчас, если вы позволите, ряд вопросов. Про медведку не будем отвечать, да? Не будем, я так понял, да?
2: Нет, медведка — это слишком углубленная, потому что все-таки это подземные, это ход, и это очень сложная тема. И вот то, что она роет эти ходы. Вот эта микромедвежесть, которая в ней присутствует вот эта миниатюрность. Вообще сам микрокосм — это не тема журнала «Вояж». Мы все-таки глобальное, я еще раз напоминаю, что мы глобальное космическое издание. И вот есть действительно журнал «Медведь», который занимается вот некой конкретикой такой. Это вопросы не к нам. Это журнал «Медведь».
0: Еще вот меня, например, интересует проблема таксизации страны. То есть раньше была коллизация, я имею в виду порода собак, да? Колли, там, левритизация, она как-то все-таки Россию не особо затронула. А сейчас идет мощная таксизация. Вот, на мой взгляд, собака-такса — это тоже достаточно такое углубленное все-таки создание, своего рода уникальное. И я знаю, что многие... черпают в такси какое-то, скажем так, энергетическое вдохновение. Вот мне интересно услышать вот ваше мнение, уважаемые, вот это вдохновение, оно однополярно с вдохновением, которое черпают люди от медведей? Или это разум? Вот таксы и медведь, вот давайте их сопоставим. Ведь
2: дело в том,
0: медведь что... норное животное?
2: Тут не в этом дело. Тут дело именно как раз в полярности. Что, так сказать, мы хорошо знаем, что такса — это двуполярное животное. Она вытянута как бы в длину, именно поэтому, естественно, как бы на одном конце таксы содержится один заряд, я не буду его называть какой, а на другом конце таксы, на неназванном, также содержится другой заряд.
3: Но это абсолютно. Принцип катод и анод, да?
0: А
3: но
0: по это, центру это тогда, чтобы... получается, ну, руку особо опасно нет. класть вот в ну, этом давайте... треугольнике или можно? Нет, а тут вопрос
2: не будем уже считать, безопасности. Не будем считать слушателей глупее, чем они есть на самом деле. Вот эта аналогия с катодом и анодом. Дайте говорить о полярности, которая есть у таксы, безусловно. Да. И когда вот все же знают, что такса всегда спит на кровати. Такса спит на кровати, и она всегда спит на кровати у хозяина в ногах. Потому что возникают вот эти естественные силы электрического притяжения, да, или иного какого-то, но притяжение, потому что вот полюса, то есть от тела человека известно, что у него в ногах один полюс, а в голове другой полюс, а у таксы также полюса на концах. И давайте попробуем, посмотрите, что происходит, когда такса располагается поперек ног, да, автоматически либо ноги вытягиваются, либо такса поворачивается. Но невозможно добиться того, чтобы их разъединить. То есть где ноги, там и такса. В некоторых случаях бывает наоборот. Там, где такса, там и голова. Для нас важна структура притяжения вот этого бесконечного и неразрывности. Я знал только одного человека, которому удалось добиться, чтобы его такса не... как бы вот оттягивалась от него. Или он оттягивался от такса. Это знаменитый вот наш телеведущий. Александр Шашков, но это человек, который много работал над своим собственным полем, и в конце концов он создал такую вот как бы бесполярную, как бы вот такую эфирную субстанцию, каковой он сейчас и является, и поэтому его такса исчез, вот этот механизм взаимопритяжения вот человека и таксы, я не говорю собаки, таксы это безусловно, как медведь это не животное, так и такса это не собака, как и человек это не человек, а бред медведя, но притяжение внутреннее, вот треугольники, о котором мы говорили, это все, конечно, существует, и разорвать это можно все, только разрывая вот внутренние связи, внутренние структуры, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся.
3: В этой связи, в связи с таксами, интересна этимология слова «таксидермист». Вот, чучельник. Вот не вдуматься ли нам в это? Вот такса, то есть это очевидно, да, откуда первая часть слова берется, а вот откуда берется вторая часть слова? Не очевидно ли так же, что вот дермист – это как бы все понятно? Вот что это такое. И из этого нельзя ли нам сделать вывод, что вот изучая, так сказать, экскременты этой собаки, вот, то есть занимаясь таксидермизацией, мы как раз можем подойти к разгадке двухполярных...
2: Шкуры неубитого медведя.
3: И тут вот и к двухполярному мирозданию подойти, которое есть не что иное, как медвежий бред. Вот.
2: Вот пример однополярного животного, например, питбуль-терьер. Вот это его постоянное, вот о чем сейчас много пишут.
0: Это какая-то круглость такая.
2: Да, вот и бросаемость его. Вот он все время бросается и кого-то загрызает. Это однополярное животное, которое бросается.
0: А, кстати, вы знаете, я слышал и наблюдал неоднократно вот их, наоборот, дружелюбность как раз. То есть вот они как-то и бросаются по-доброму. То есть вот такой вот агрессии я не видел. А даже наблюдал, как выходила семья из лифта вот с бультерьером. И прям мужчина пинал его очень сердито ногой в бок и говорил, ну что ж ты, свинья, под ногами путаешь. Что-то вот даже не кусался, шел очень добродушно. Меня удивило. Я как-то тоже считал их свирепыми. Говорят, очень дружелюбные, милые собаки. Я не могу ошибаться.
1: Они очень мудро спроектированы. Они накапливают вот эту агрессию. Чем больше его напинаешь, тем круче он потом вцепится, понимаете?
0: Конденсатор.
1: Да, да, он очень...
0: Вот к вам, Юрий, вопросы почему-то начали приходить. Вы пользуетесь вы популярностью благодаря установленным тут скрытым...
1: У нас курьерская, это не секрет, абсолютно давно уже. Да? Конечно.
0: Вот такой вопрос интересный. Юрий, расскажите, пожалуйста, видели ли вы берлоги вблизи Москвы? Просто все знают, что вы изучаете подмосковный лес, вас часто можно видеть за московской кольцевой дорогой.
2: С мормышкой, да.
0: С мормышкой.
3: С корзинкой, с грибами.
0: Да, да, с ножиком.
1: Дело в том, что Москва средоточие всего античеловеческого, начиная от биополей. Вы же, вот если кто изучал электротехнику, он поймет, что совершенно нет необходимости в таком количестве трансформаторных будок. Вот эта натыканность будками, вот это их гудение. То есть трансформатор, он же не может так громко гудеть, если он исправен. Трансформаторная будка гудит на два двора, понимаете? То есть это поля, так? Потом пейджинговая связь, да? Сотовая связь. Вы же представляете, сколько полей навстречу, да? Единая пейджинговая слева лупит, да? МСС справа лупит, да? Видите, он же не дурак. Мы же поняли это напрочь просто, да? Он не дурак. Он же не будет спать рядом со всем этим, понимаете? Такса, она заряжена. Ей пофигу, понимаете? У нее потенциал уже накопленный, да, природный. Медведь, он же не дятел. Абсолютно, так? Медведь у нее же, если вылезет ворс, да, ворс. Это же, блин, неизвестно, что будет, не медведь. Поэтому медведи не спят под Москве. Медведи могут прийти, так? Дело медведь же сделать, так? Оставить там. Раз. Так. Кто сидел на моей тумбочке? Все дела, да? Кто ел в моей миске? Бац, разобрался. Высоко сижу, далеко гляжу. И ушел. Поэтому однозначно отвечаю. Никаких берлогей в области московской нету. Понимаете? Потом вот эта вот свистопляска с руководителем администрации Подмосковья. Медведя терпеть не могут нестабильность вот этой самой вот этой вот...
3: Власти,
1: они абсолютно не переносят, понимаете? Они могут так, ель завалил на пути, так ушел, все. Это Калужская область, Ярославская область, там уже как-то полегче, понимаете? Поэтому спокойно можете спать под его елью, там все. Медведей спящих не встретишь, шатун. Что такое медведь-шатун? Это медведь в командировке. Нифига он не злой, там, да, он просто, он занимается своим делом, понимаете? У медведей очень все строго.
0: Бдит.
1: Да, понимаете, в наряде просто надеть.
2: И вот касательно вот гудения избыточного, вот оно, конечно, что-то дает, потому что вот Юра правильно сказал, что когда проходишь мимо трансформаторной будки, чувствуешь, что она гудит, вот, ну, не может там быть такого трансформатора. Это медведь разводит пчел, это понятно, потому что у медведя хобби – это вот слушать жужжание пчел. Видимо, вот пчелы как звезды. Мы, это наша гипотеза, что вот пчелы, почему медведь любит пчел? Он ассоциируется у него вот с галактиками, которые медведи покорили ранее. Вот как, помните, вот музыка сфер, да?
0: Да.
2: А для медведя вот это музыка пчел. И вот когда что-то гудит вот в Москве или там в Подмосковье ближнем, в трансформаторной будке, это вот медведь, вот пчел как-то тренирует на гудение.
0: А вы знаете, кстати, мамы одних из детских яслей московских подали в суд на уборщицу, директора и повара, и весь персонал данных яслей, поскольку те во благо детям установили кондиционер там, и в тихий час его включали. И дети не могли потом в дальнейшем засыпать без фонового гула вот этого кондиционера. Пришлось родителям тоже покупать кондиционер. В общем, пошла такая телега, что, дескать, это был рекламный ход фирмы-производителя данных кондиционеров, чтобы как-то больше их пропихнуть, продать. Но смысл в том, что вот это монотонное жужжание, ведь медведь по своей натуре все-таки животное достаточно спокойное, как вы выше об этом говорили. И в данном случае вот этот гул, вот эта частота какая-то постоянная, скорее всего, действует на него как-то вот, ну, заставляет его входить в состояние, может быть, его медвежьей медитации. Отсюда да. Генерирование вот новой реальности, в которой... Это что было? А, да, ну ничего. Вот, которые, да, ну вы понимаете, что я хотел сказать. Вот просто тут, почему еще спрашивают вопрос, откуда там взялось название микрорайона Медведково? Тоже, Юра, вот к вам вопрос. Вы же, я знаю, составляли альтернативную карту Москвы. Свои все улицы переписывали, названия давали, несколько раз носили это, присылали главному по городу, его заместителю, дескать, что вот все улицы переименовать.
1: Все, что касается родного города Москва, это просто тракторным путем пролегло диагональю через мою душу, поэтому не могу я в суе об этом говорить, потому что слезы души, это гнев, возмущение дыбом топорщит волосы мои. Поэтому я предлагаю не сходить с пути нашей беседы, говорить о медведях. У нас в ИЖ А если какая статья начинается про что-то, она обязательно про это же и заканчивается, в отличие от других изданий, понимаете, вот этих наших.
3: Да, это у нас непреложное правило. А что касается Медведкова, я просто быстренько отвечу за Юрия. Там все очень просто. Там наибольшее количество трансформаторных будок, куда и приходит как раз огромное количество медведей, где разводят они пчел на мед, вот, как известно. Вот, и поэтому все называется вместе Медведково.
2: А и можем в Курьерской, да. Простите, Александр, и в Курьерской разрабатывалась еще одна версия, что, как всегда, в сталинское время все перепутали, потому что этот район Медведково, это имя должен был носить район Марьиной Рощи, где вот, всем известно, что в истории, история России в какой-то момент повернулась, она пошла неестественно, это после того, как Иван Грозный убил медведя. И в Марьиной Роще стоит церковь, поставленная вот на том месте, где Иван Грозный убил медведя. И вот этот район товарищ Сталин и велел назвать Медведково. Но поскольку посадили и архитектора в этот момент, и тех, кто должен был подписывать бумаги, вышла путаница, бумагу отложили. Но поскольку сталинские планы, они же, вы знаете, как у нас же было, как бы все знают о пятилетках, но мало кто знает о сталинских 50-летках и сталинских 100-летках. А в общем бюрократический аппарат, он работает по этим документам, и основные, так сказать, все намеченное товарищем Сталином постепенно осуществляется. И вот когда вынули, как бы там, вот в 50-летнем плане там было написано Медведково, вот в знаменование как бы того, как Иван Грозный убил медведя и так далее, то район Марьиной Рощи уже имел другое название, и вот пришлось назвать другой район. Но самое интересное, это как раз, конечно, встреча вот самого Ивана с медведем и последствия для русской истории. У нас есть отдел, который занимается этой темой, потому что если вы вспомните историю России до Ивана Грозного, как бы и куда двигалась Россия, вот к северу или к югу, или, и куда она повернула после вот этого убийства, как бы вот ритуального Ивана медведем, многое, просто многое становится понятно.
0: А вот пришло уже мне такое послание. Александр спрашивает, а Ванис, Горыныч, Алексей, почему нам сейчас не дали? Ну, я объясню, потому что вы, видимо, приехали вот к нам сюда под окна, и нашим девочкам заявили, что, дескать, я вам советовал это. Вот. А они очень дисциплинированные у нас, насколько вы все знаете, и боятся каким-то образом связываться со знакомыми. Это то же самое, что вот, не положено чинить свой автомобиль, скажем, если вы директор автосервиса, в своем же автосервисе, потому что от страха его сделают плохо, понимаете?
2: Да это просто форма инцеста какого-то.
0: Да-да-да.
2: Поэтому ничего что-то хорошего от этого.
1: Кстати, быть не про может. Любовь очень верно замечено, потому что медведь — это секс-символ. Вот если вы смотрели не наш Винни-Пух, а импортный, вот транслировался по одному из каналов российского телевидения, то во что одет импортный Винни-Пух? Он одет в маечку и все. Понимаете?
0: Да.
1: То есть
0: да.
1: Это... Вот все, кто видел порнографические картинки в школе, передавали такие вот, да? Вот там же маечка, такая короткая ночнушка, это самое развратное одеяние. И вот в детском ролике медведь бродит только в маечке. Причем маечка топик такой, аж пупок наружу. Более разнузданного зрелища просто представить невозможно. И медведь — это такой агрессивный экспансия в детское сознание. Понимаете?
2: Вот. Причем демонстрация, вот мы много раз наблюдали эту картину, что вот у нас в Зоурум, что вот демонстрация медвежьего пупка, вот демонстративно, когда медведь скидывает лапы и показывает пупок, это шок, это медвежье оружие, это вот говорят о третьем глазе у людей, у медведя есть пупок, то есть вот именно так он, оттуда исходит энергия, вот так он обольщает медведицу или поражает врага, то есть медвежий пупок, вот там именно концентрируется вся эта
0: сила. Это своего рода, поскольку у медведя все-таки мимика не богата, это своего рода одна из гримас его тела, я бы даже так, видимо, сказал. Вот показ пупка.
2: Ну, в общем, да, и как-то выражение, и энергия тоже, вот насколько мы сейчас понимаем, она вот как раз из медведя вырывается вот рык одновременно с демонстрацией пупка. И вот мало кто может выдержать. Охотники же всегда... Известен факт, что никто из охотников никогда не попадал в медведя. Нет, когда медведь поднимается на дыбы, все мажут, это известно.
0: Но иногда он молча стоит. Вот я наблюдал сам лично, он вышел, вот когда мы плавали в экспедицию на Алтай, ездили там, он вышел на тропинку, я шел по великой канатной дороге, дабы как-то совершить ежеутренний ритуал, а он вышел, встал прямо передо мной, вот пупок вытряшил и не рычал, молча стоял, и я, естественно, молча
1: потом
0: стоял.
1: Потом оказалось, что...
0: Не донес я ничего, Юрий.
1: Старший сержант Иванчук просто, понимаете?
0: Нет, нет, самый настоящий медведь там очень большой, и потом он всю баню нам переворошил. Вот, кстати, у меня почему-то спрашивают, но я думаю, это нужно тоже к Юрию вопрос переадресовать. Саша, вы более информированы по этому вопросу. Расскажите, пожалуйста, схему построения медвежьей берлоги. Вот действительно интересно, ведь вот, Юрий, я знаю, что вы облазили все норы, и таксовые норы, и даже каким-то образом умудрялись микрокамеры внедрять в норки дождевых червей. То есть вы специалист по норам, а достаточно известный.
1: Я могу сказать, что все вот эти вот модные перепланировки — это жалкие перепевы нормальной медвежьей берлоги. Вот это объединение гостиной с кухней, со стойкой бара, вот это все, вот это... То, что сейчас пытаются сделать после волны евроремонтов вот в Москве, это просто жалкое. Вот. То, что если берлога, она спланирована идеально абсолютно, понимаете? Она настолько функциональна, настолько... Кстати говоря, схему берлоги можно найти в августовском номере «Выезжа» на третьей обложке. Там отлично, это в изометрии 3D-студио технология, очень хорошо нарисовано. Рекомендую, покупайте журнал «Вояж», там это все будет.
2: И есть реклама знаменитой английской фирмы, которая сейчас пришла на наш, рынок, «Берлога Лимитед», которая занимается исключительным строительством берлог. Причем есть берлоги в ближнем, действительно, Подмосковье. Это берлоги, понятное дело, это берлоги для людей, потому что, если вы обратили внимание, то, конечно, никто из новых русских сейчас уже не планирует, не планирует жить уже в этих каменных особняках, уже, конечно,
0: не
2: вот,
0: модно,
2: да, не модно, вот стиль как бы берлога, и вот уходящий евроремонт, потом укроремонт, и вот теперь на смену ему идет
0: укроремонт,
2: и сейчас идет вот берлога, так что будем смотреть.
3: Ну, потом все эти особняки — это только декорации, под которыми находится...
0: Настоящее жилье.
3: Настоящая берлога.
2: Ну, у русского, да, безусловно, с бассейном, вот.
0: Уважаемый, объясните, пожалуйста, тот факт, правда ли, что Шишкин застрелился от того, что узнал о том, что медведица, которую он нарисовал, не могла быть стройней? Иваныч написал. Я не знаю эту историю. Вот Юрий, как выпускник Литинститута, я думаю, по Шишкину специалист. Хотя Шишкин — это поэт был, да, Юрий?
1: Дело в том, что Шишкин был моногам.
0: А-а-а.
1: И когда выяснилось, что медведица ушла в соседний лес, он просто этого не пережил. Видите, там же вся эта картина, она пронизана светлой любовью, личностным отношением автора,
0: да,
1: к персонажам, понимаете? И вот эта семейная идиллия. Даже Франциско Гойя не смог столько света, столько тепла и именно человеческого отношения к своей возлюбленной, сколько вот это вот.
2: Причем хорошо известно, что Шишкин сам изобразил себя на этой картине. Вот там справа есть такой, сзади стоит. Он как бы использовал, это такая реплика с Гойя, да? Вот Гойя на картине стоит сзади, живописцем он себя изобразил. Вот так же Шишкин изобразил себя в виде медведя, и, конечно, вот вся его дальнейшая жизнь была связана с этой. Это его лучшая картина.
3: Но он не только в виде медведя себя изобразил, он изобразил себя, в общем-то, в виде трех медвежат. Вот. Тем самым, вот, как бы, три ипостаси медведя, вот, небесная, земная и духовная, вот, были выражены таким образом.
2: Это сильнейшее полотно, там же слышен звук пчел, вот, если встать перед картиной,
3: гудение,
2: отчетливо слышно, но только перед подлинником. Вот те, кто был в Третьяковской галерее, вот, посмотрите, две минуты.
0: Некоторые...

0: приходила. Представляешь,
1: вы с нами еще за прошлую фуру не расплатились.
0: Да?
2: Да. Да.
0: Так, ну мы же сейчас, он придет, все, завтра, все завтра, как обещал. Ну сейчас, ну еще-то одну сделаем, да, ну что, Юрий. Здоровый мужик, возьмем это.
3: Александр, да. Помните, в 95-м году?
0: Нет, не помню.
1: Забыл. Саша, у нас есть свидетели, не надо. Да.
2: Плохую память мы лечим.
3: Людям расскажем. У нас в ИЖ не про таких писано.
1: Так что сначала стулья, а потом фура.

белом свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.

дверцы в земную ось. Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром раньше на год и два

0: И мы продолжаем нашу беседу с гостями нашей сегодняшней программы. Это Ксения Соколова, заместитель главного редактора журнала «Вояж ее», водитель, шофер Алексей Шведов и Юрий, курьер. Вот, Юрий, в столь ранний час пришла мне в голову следующая мысль. Ведь вы курьер, а вы еще вдобавок выпускник Литинститута. Пишете сам, да? Наверняка вот от Ксении вам самые разные пакеты приходится переносить туда-сюда, в общем-то, перевозить какие-то посылки и бандероли. Неужели ни разу любопытство вас не заедало до такой степени, чтобы вскрыть и посмотреть содержимое того, что вы возите? Потому что я слышал, что в ряде ответственных организаций курьерам специально, чтобы они жирок не нагуливали и как-то не обленились, заставляют возить пустую тару, ну, нагруженную, скажем так, чисто фиктивным грузом, там, обрезками, макулатурой и так далее, чтобы просто они, во-первых, чувствовали себя нужными как-то, свою значимость, и, во-вторых, действительно не теряли стремительности бега, поскольку курьера мы узнаем по походке. Курьер идет, говорим мы. Мы говорим.
1: Но курьер в России больше, чем курьер.
0: Да.
2: Совершенно верно. Дело в том, что мы просто курьеры новой школы. У нас в ВЕЖ абсолютно
0: новой другой формации.
2: Принцип функционирования. Ксения вызывает меня и говорит: нет никаких пакетов, понимаете? Курьера же можно перехватить, курьера можно обокрасть, ограбить, подкупить, да, там. Подкупить нет, нельзя.

0: Поезжай нельзя. Дело в том, что Ксения меня вызывает и говорит: Юрий, пожалуйста, мне необходимо такое-то официальное письмо. Я его должен сформулировать. Оно у меня должно сложиться, понимаете? Я должен прибыть на место назначения. Мне выдается чистый лист бумаги. И я его тоже пишу. Или там: Юрий, мне необходимо быстро послать материал о Касабланке. Я должен быстренько, опять-таки, быстренько прибыть на место назначения и быстренько выдать этот материал о Касабланке. Понимаете? Курьер новой формации, курьер выезжает. Это курьер, который может воспринять задание, реализовать его, и прибыть на место назначения с готовым, понимаете, сформулированным заданием. Поэтому меня абсолютно не имеет смысла обкрадывать. У меня есть единый билет проездной, понимаете? Все, ну что, украдут мне вояж, новый тут же купят абсолютно. У меня есть великолепный водитель, который работает со мной в связке. Он не мой водитель, он в связке работает, понимаете?
1: Причем связка очень важна, потому что иногда, вот когда курьер получает задание, он приходит вот с этим чистым бланком, садится напротив того человека, которому его послали, и подпись которого надо получить, вот он формулирует все это, и дальше он вежливо просит нас, очень вежливый курьер, он вежливо просит: подпишите, пожалуйста, вот документ, ну это какое-то ходатайство или прошение, вы знаете, иногда отказывают. Это редкие случаи, у нас очень квалифицированные курьеры отказывают. И тогда вот эта связка, плотная такая связка, водитель-курьер, она оказывается чрезвычайно эффективной, потому что Юрий обычно работает слева, я справа, иногда мы меняемся, потому что вначале говорили, сверху, что Ксения снизу, сверху, да, снизу, да, Ксения нас путает зачастую, потому что мы стремительно очень движемся, и человек в кабинете тоже этого не понимает. Но правило простое, мы никогда не возвращаемся с заданием вот с неподписанным там требованием каким-нибудь или статьей, что-то еще. Это вот принцип нашей курьерской водительской службы. Вот
0: и степень нашей квалификации и доверия руководства ВЖА курьерской водительской службы, что мы со своей стороны тоже можем воспроизвести подпись любого официального лица вояжа, понимаете, она по качеству и количеству будет абсолютно идентична, даже операционистского банка не отличает, это неоднократно проверено при проведении платежей, поэтому, посмотрите, полпрезами ВЖА, любое вот лицо техперсонала ВЖА может воспроизвести подпись начальства, имея на это негласное право.
2: То есть практически полная взаимозаменяемость, да?
1: А вот мы так все и подписываемся, у нас подпись стандартная, сначала у нас, знаете, когда берут вот в нашу редакцию, то в начале первые полгода это тренировка, отработка подписи. Вот Соколова у нас, все подписываются Соколова. И когда уже вот мастерство уже операционистка в банке уже не может отличить, вот тогда человеку доверяют первое задание, которое он должен выпустить, то есть принести.
0: Причем отбор естественный. Те, кто не прошел, просто добираются и все. И как бы, там, 5,
2: ну, потому что их срам начинает колбасить, что, дескать, кто-то может,
0: срам?
2: А
0: просто
2: я не...
0: Просто уголовка, просто...
3: Да, да, и вот
1: да
3: это
1: нет, водитель... Ну, и медведей кормить надо.
3: Да-да-да. Водительско-курьерская служба мне заменила фактически целый штат внешней разведки, огромный, который приходилось содержать. Вот. Ну и к тому же вот этих наших ветеринаров и всех остальных лиц, сотрудников. Вот. И фактически вот так вот ребята для меня прекрасно работают и исполняют все мои поручения.
1: Если вы видели эмблему нашей курьерской службы, вот ползущая улитка, вот эта вот спираль замкнутая, то есть откуда вышел, туда и ушел, да.
2: То есть, ну там еще у вас плавник к ней приделан, что странно, вроде не крыло, а плавник к улитке.
1: Это
2: улитка
1: не плавник, Александр, это руль. Это руль, второй символ нашей курьерской службы.
2: А вот насчет неуставных отношений. Вот насчет неуставных отношений в вашем коллективе вот интересуется, случается или нет. Ну, естественно, вы правду-то не скажете, поэтому вопрос, наверное, снимается. Да, Юрий, вот скажите, вот что касается, вот существует клановое, скажем так, ну,
0: дело в том, что в других редакциях курьеров бьют. Понимаете? Часто войдешь в курьерскую какой-то другой редакции, метелют. Понимаете? У нас это давно изжито. Абсолютно. Во-первых, мы все ходим с медведями. Понимаете? Лицом к лицу. Поэтому ты в вечность заглядываешь через день буквально. Во-вторых, у нас опять-таки, я уже повторялся, странно, что не запало к вам в мозг. У нас такие межличностные отношения всеобщей любви, понимаете? всеобщей привязанности, за стопроцентной лояльности, понимаете? У нас есть такой совместный полдник, когда всем разносят кефир с вафельками, понимаете? Вот это вот совместный руководящий состав, понимаете, курьерская, шоферская, там, техперсонал, уборщики, понимаете, сидят, у каждого совершенно одинаковые три вафельки.
2: Сухарики, я видел у вас по пакетике с сухариками, кефир, в прошлый раз я наблюдал.
3: Да, кефир это наиболее рациональная диета, как выяснилось.
2: Вот. И работоспособность повышается. Дело в том, что частые отлучки в клозет, они... Да отстаньте от меня, Юрий, что же у меня все время кто на ногу наступит, какой-то он у вас странный. Ну, Юрий,
1: он не странный, просто дело в том, что у него там медведь голодный за дверью, может, он тревожит, да, он нервничает сейчас. А потом, вы знаете, Саша, вот неуставные взаимоотношения, а дело в том, что, может быть, сегодня как раз вот раннее утреннее время, и, наверное, сейчас можно открыть одно из наших главных тайн, у нас действительно есть, мы скажем об этом, у нас действительно есть устав. И первый пункт этого устава гласит, что все взаимоотношения в редакции являются неуставными.
2: Ну, совершенно правильно. Совершенно правильно. Юрий, да отстаньте вы от меня. Что же вы ко мне с вашим плакатом лезете? На плакате написано: вызовите полицию, нужна помощь. Ну что
3: конечно,
2: у вас?
3: Медведь голодный.
2: А, Юрий, я вот о чем хотел. Да отстаньте вы от меня, в конце, какой нервный. Да. Юрий. Скажите мне, пожалуйста, вот существует семейственная, ну, скажем, семейственность в профессиях, например, потомственный столевар, потомственный там птицелов, да, а потомственный курьер существует, и, например, вот, например, ваша курьерская любовь, в чем она выражается? Вы же, например, курьеры видите друг друга издалека, вот этот мечущийся взгляд, такой легкое совершенно косоглазие, поскольку вы должны и вперед смотреть, и, соответственно, под ноги вы же мечете.
1: Медведя постоянно, то есть медведь же сбоку, поэтому глаза. Да. Левый глаз прямо, правый на медведя. Это еще полгода тренировки. Вот иногда только... наоборот.
2: Вы же узнаете друг друга на улице. Как
3: на
2: вот
3: ощупь.
2: Женщины там ходят, тоже курьеры туда-сюда. Вот эта, скажем так, клановость, она помогает вот вам в общении?
0: Александр,
2: да подождите вы.
0: Александр,
2: вообще, да подождите вы. Вообще, да подождите же, на самом деле, вообще не. С женщинами, я говорю, с женщинами, да.
0: Вы музыкант, вы человек ошпаренной рампой, поэтому вам очень трудно, понимаете? Замечено, что у музыкантов ногти пальцев ног всегда такие скручены. Они просто ошпаренные рампой.
2: Это потому, что они постоянно скребут паркет.
0: Нервничают.
2: Я знал одного музыканта, которого выгнали из группы за то, что в момент записи он играл на акустической гитаре, сильно сопел от волнения, и все его дыхание забивало громкость гитары. Я не знаю, к чему я это рассказал, Юрий, извините, что я вас перевел. Так что с женщинами, да, как? Женщины-курьерши или курьеры? Почему не дали девушке тазик, спрашивает Алексей. Успела Ксению стукнуть уже куда следует. Ну что вы молчите, Юрий? Что вы в самом деле уставились на меня? Понятно, да. А как вот, что касается шоферской профессии, вот как вот у вас вот отношения? Вы же, я видел, вот когда ехали сегодня, вы постоянно всем вот женщинам, которые за рулем, махали и, в общем-то, кидали им всякие одуванчики какие-то. Вот это.
3: Ну, на этом ограничивается шоферское общение с шоферками.
2: Вот. С шоферками.
3: С шоферками, да. Нас шофер шоферок не любит.
1: Ну, вы понимаете, у нас все остальные... Все остальные водители у нас слепые, поэтому как бы я не могу за них ничего говорить. А я, в общем, руководствуюсь обычно тем, что мне говорит курьер, потому что он глаза... У нас принято как? Курьер, глаза и уши шофера.
0: А все вот... паркуются на слух. Это очень эффективный способ парковки, потому что неизбежно ищется оптимальное место совершенно. Дело в том, Александр, мне вот очень интересно... Я так приглядывался чисто по-курьерски, с таким курьерским пытливым взглядом, к вашему видению, как-то у вас очень тенденциозно все, Александр. Как-то вы в людях ищете все худшее, понимаете? Вот если у вас в жизни что-то не ложится, да, не складывается, вы пытаетесь идти от хорошего, понимаете? Вы же вот... Александр,
2: а?
0: Ну куда вы там?
1: Вот сейчас вот вы скребете ногтями яростно. Вот,
0: это просто... медвежатина вас прет, Александр, понимаете? Вот вы когда подъедете, вы чем пахнете? Вот мышкой потной или другим каким зверем?
2: А я в воске, я не потею. Вы разве не знаете, сейчас новая методика, это затык пор. То есть операции даже делают пластические. И вообще, Юрий, вы взрослый человек, вы должны знать, что пахнет не пот.
1: А что?
2: Тушка сама. Пот абсолютно не имеет ни запаха, ни цвета.
0: Если вы прочитаете вот по дерматологии учебничек, то поймете, прочитаете там, что пот — это жидкость по химическому составу, сходная с мочой. Так что знаете...
2: Совершенно неправильно. Этот учебник, видимо, Геннадий писал. Я знаю, что в последнее время он промышляет потом, именно вот...
0: Почему вы сели на пейджер, вы умалчиваете какие-то звонки... Нет, почему? Наших читателей.
2: Это, там... вы меня вашим плакатом смутили. Расскажите, пожалуйста, кто отвозит материалы Пескову и используются ли медведи в лабораторных опытах? Если используется, то... сейчас, секунду, тут еще кто-то влез. Да. Если используется, то в каких? Магомедов спрашивает вот вас. Юрий. Ну, вы, я вот знаю... А, кстати, вот Юрий, вот смотри, вот Даша и Света, ну, вы же любите женщин, тем более студенток медвуза, вот они просят, спойте что-нибудь или почитайте стишки на сон грядущий. Юрий, давайте спойте, я вам могу даже подпеть, давайте вот, например, вот вашу студенческую.
0: У нас есть такая вот курьерская, да, песня,
2: да.
0: С припевом: «Синь-бери-бери, синь-бери-бери, ясень-ясень, бабаю и тутунки серый козел».
2: Нет, ну еще надо, еще. Ну что, это короткая песня.
0: Это курьерская песня, дорожная.
2: А, то есть за это время уже успеет он проходить. Да, ну так что насчет этого опытов и так далее? Ну, спрашивали, опыты проводятся?
1: Ну, опыты обычно...
2: Ну, так вот, кстати, я считаю, что вы опыты и проводите, потому что...
1: Опыты мы проводим обычно все-таки у нас курьерской, все-таки мы проводим друг над другом, так вот, честно говоря, потому что проводить опыты над медведем, это известно, что это и для жизни опасно, и для медведя это опасно. Вообще-то шутки как бы, вот история с Пакистаном, например, да, и вот эти ядерные взрывы. Пошутил у нас один, провел небольшой опыт, не дал медведю есть. Вот результат. Сначала Индия, потом Пакистан. Поэтому мы таких вещей больше не делаем. Человек этот строго наказан, естественно, как это принято у нас в редакции. Так что только друг над другом, и никак иначе.
0: Кстати, вот очень бы хотелось, вот сейчас звонили Маша и Даша, да, по-моему? Как это вот там, кто был?
2: Да, Маша.
0: Курьерская у нас неоднократно муссировалась, очень тревожная ситуация. Очень девушки сейчас предпочитают выбирать...
2: Даша и Света, Маша и Даша — это не те.
0: Даша
2: и Света.
0: Дашок и Светок.
2: О-о-о. Да.
0: Сан Сеевич, не перебивайте меня. Очень тревожная тенденция, что девушки выбирают себе спутники жизни охранников. Это, конечно, их...
2: Знаешь, кто выбирает?
0: Девушки и женщины. Им импонирует, конечно, их подтянутость, их красивая пятнистая форма, их береты, их ботинки на высокой шнуровке. Но я бы предложил девушкам обратить внимательное внимание на шоферов и курьеров. Понимаете, это люди уже абсолютно... следующей эволюционной ступени развития, понимаете? Это уже, несмотря на некоторую неброскость внешнего вида, мы же не можем обращать на себя внимание, мы же умом берем, умом, понимаете? Скрывается за нашей подчас неброской внешностью такие глубины, понимаете? Мы столько можем рассказать, показать, что вот, не знаю, Ксения, как женщина, как...
1: Причем вот это американский бестселлер, как бы «Сексуальный курьер», вот тот сейчас, который послушал, книга вышла, фильм сейчас будет сниматься. Там уже что-то, они что-то уже понимают в этом. То есть американцы, они опять оказались
2: они
1: впереди.
2: Они просто немножечко обгоняют события, скажем так, мобилизуются и пытаются сунуться туда-сюда, и получается очень часто совпадает. То есть вот не факт, что, например, сейчас вот с курьерами вот совпало. То есть это, вернее, может быть, случайно совпало. Впадение. Это не обязательно просчитанный ход.
1: Нет, возможно, что это просто тенденция какая-то, на которую они случайно натолкнулись, тыкаясь туда-сюда. Это тоже можно.
0: Вот, пользуясь неформальностью обстановки, я бы хотел заместить главного редактора спросить, ей как женщине, кто больше импонирует? Вот охранник, наглаженный в хорошо завязанном галстуке, который на первом этаже выезжа, или вот...
2: В берете, вы говорили.
3: Малиновым.
2: Да.
3: Ну, я отдаю должное моей курьерской службе и понимаю, что без нее было бы очень трудно журналу работать. Но должна сказать, что еще стереотипы сильны, и люди, девушки, вот женщины думают, что охранник это куда круче, чем курьер, вот, и курьер это просто чуть-чуть вот лучше собаки, и я хочу сказать, что это на самом деле совсем не так, что девушки и женщины, курьер это вот практически вот курьерский поезд, такое космическое явление совершенно. Вот. И поэтому, пожалуйста, всмотритесь в курьерские глаза внимательнее и прочтите там просто ум, доброту
0: и преданность.
3: И преданность делу. Вот я вам говорю, как начальник курьерской службы.
2: А также позитивную упертость. Известно, что медведь – животное травоядное. Собираетесь ли вы организовать выпуск медведя на специализированных пастбищах с целью повышения объема тушки и пушистости шерсти, спрашивает Сергей.
3: Ну вот опять какая-то изумительная глупость, потому что кто сказал, кто говорит, что травоядное животное медведь?
2: Сергей сказал.
3: Сергей, вы не правы. Медведь это хищник, который ест руки, ноги, там, я не знаю...
2: Мяско,
3: тушку.
2: Тушку ест,
3: и не одну. Вот, и не питается.
2: Лягушек ловит хорошо.
3: Не питается он травой, поэтому не нужно...
2: Не, питается тоже и травой, он все ест.
3: Но он травой питается, он и гвоздями. Не, он бы
0: если
3: гвозди...
0: тушка лежит гвозди... на траве, да.
3: Он бы и гвозди ел, понимаете? Ел бы, да. Если бы вот не было тушек много, а тушек сколько угодно.
1: И потом по нашему наблюдению...
3: Не нужны пастбища никакие.
1: Да, по нашему наблюдению ведь функция это совершенно другая. Это же медведь пасет колхозников, да? Перемещая колхозные стада, он автоматически пасет, то есть стада двигаются с севера на юг или с юга
2: за
1: на север.
2: За ними колхозники.
1: Да, гонит их медведь, за ними идут колхозники, то есть речь идет о выпасе человека медведем, а не наоборот. Здесь какое-то недоразумение у автора письма.
2: Нет, ну может быть тут как-то вот бывает же, что иммунитет, например, природный пропадает в связи с долгим контактом с человеком все-таки, то есть это, у них же тоже есть своего рода проявление гуманизма. То есть вот Ксения сказала, что они там ноги, руки едят, но не у всех, некоторых они жалеют, и в общем...
0: Нет,
3: мы сейчас как раз проводим исследование, и по нашим данным есть, кажется, такая формация интересная, это человек-медведь.
2: Да.
3: Вот. Это вот целое совершенно новое явление, еще совершенно не изученное. Вот. И это медведь, который обладает признаками человеческого интеллекта. Вот. Кроме того, иногда его можно опознать по неправильно развитым когтям. Вот. То есть это вот как раз когти, которые напоминают несколько отросшие ногти музыкантов. Вот. И пока это вот единственный отличительный признак внешний.
1: Нет, но есть еще один, конечно, признак. Это четко выраженный гуманизм. Единственное, вот этих особей. Единственное, что мы давно уже поняли у нас в журнале, что для медведя гуманизм – это часть его кулинарного мира восприятия. Вот. И он чрезвычайно развит у этих вот смешанных человек.
2: А может, это просто равнодушие такое? Ну,
3: да.
2: Дескать, чего там
1: пробовать? Кулинарии равнодушия не бывает.
2: Да,
3: вот подумали,
2: что я погорячился.
3: Вот вы рассказывали, что видели, да, видели, как медведь показывает пупок.
2: Я еще видел,
3: вот
2: как
3: это,
2: он...
3: Был тот самый медведь-гуманист, потому что, на самом деле, немногие, практически единицы вообще за всю историю человечества видели, как медведь показывает пупок. Потому что вот если это был настоящий медведь, человек просто от этого зрелища не выдерживает нервы, и от шока человек умирает, как правило.
2: Я был с бодуна, честно говоря, Ксения.
3: Я думаю, что это медведь был гуманист на самом деле.
0: Вы можете заметить, кстати говоря, что начиная с Проспера Мереме и кончая Голливудом, все людей преобразовывают в волков, хотя волк так вот визуально куда дальше от человека. Вот у Проспера Мереме человек, волк был оборотень, да? Николсона тоже волка переделывали в известном одноименном фильме. Хотя, в общем-то, медведя легче себе представить, севшего на велосипед, опять-таки, героем сказок, прямоходящим, да? То есть здесь есть какая-то очень глубинная такая вот причина. Кроме того, вот хочется сказать, что, например, медвежатником называют не какого-то громилу, а представителя высшей квалификации человека, который может открыть сейф. Понимаете, здесь столько есть парадоксов.
1: То есть попасть в тот самый ящик, с помощью которого, из которого Машенька и могла управлять медведем. Вот откуда медвежатник. То есть,
3: да, вот в этот ящик, коробок, песок.
1: Да, точка, из которой можно, единственная точка, из которой можно управлять медведем.
2: А вот заметьте, что вот в этих всех вампирских сказках и так далее, да, вот, ну, историях вообще не фигурирует свинья, хотя по анатомии она ближе всего к человеку. Вот была бы свинья, ну, все они прожались, ну, в кабана, Юрий, ну, в кабана, не обязательно в свинью, а в кабана с клыками, вот не в волка, это было ближе, ну, то есть гораздо проще.
0: Если бы вы смотрели «Ось счастливчик» с Макдауэлом, то там кабан фигурирует.
2: Да.
0: Вы, Александр, недообразованный чего-то.
2: А существует ли у медведя алкогольная зависимость? Митяев интересуется.
0: Запросто.
2: То есть вы проверяли, уже проводили эксперимент?
1: И не только алкогольная, и наркотическая тоже. Иногда он так опьяняется вот своими грезами, что не может выйти из этого состояния. Угу. И вот как раз вот эти вот 70 прошедших лет, это как раз вот, это называется, есть даже специальное название, вот такой медвежий наркогрезотоксикоз, и вот как продукт, именно вот группа, это был ошибочный путь. Группа медведей пошла по пути вот такого замкнутой, такой тяжелой очень грезы, вот такой вот типа по типу ЛСД. И вот как результат этой грезы и появилась вот наши последние 70 лет нашей истории. Выход был очень тяжелый. И вот сейчас мы как раз присутствуем при вот то, что называется отрезвление.
2: На выход.
1: Ломка, да, ломка была тяжелая очень. Вот распад Союза как раз это фаза ломки, а сейчас мы вот на стадии уже светлого сна такого, фаза быстрого сна.
3: Да, да, но есть у нас сейчас такое мнение, что медведи-шатуны – это как раз такие медвежьи наркокурьеры, которые переходят от одной берлоги к другой, потому что известно, что медведь, когда он на спячку, он ложится, он там забивает себе задний проход, это все
2: да,
3: знают.
2: Да,
3: но никто
2: да.
3: не спросил никогда, чем он его забивает.
2: А потому что стромятся все. А в этом вопросе нет ничего срамного.
3: Совершенно
2: ничего.
3: Верно.
2: То есть, потому, это совершенно
3: да,
2: естественный вопрос.
3: Даже забивает ее наркотиком, как всем понятно. Вот. А переносчики этого наркотика – это медведи-шатуны.
0: Торпедоносцы, да, это называется.
2: Торпедоносцы. Я слышал это. То есть, кстати, Урма тоже вот в своих мемуарах написала о таком явлении. А гостям Александра. Вот рабочие метро, которые убирают помещение. Когда у них перерыв, они свой ужин выкладывают на общий стол, в общую миску. А у ваших гостей как? Савелий спрашивает.
1: Ну, Саша, ну вы могли бы ответить сами. Вы видите, наша миска, которая сейчас стоит перед нами. Если бы вот не история с вашими ногами, то, наверное, у нас был бы нормальный, как у настоящих рабочих, метро и других, был бы нормальный завтрак.
2: А так все простаивает, потому что мы оставим это все утренней смене все-таки, я думаю, да? А сколько могут мои гости, спрашивает опять же Савелий, наспор съесть ливерной колбасы за полчаса?
3: Юрий, скажите.
2: Юрий.
3: Им.
1: Но Юрий у нас чемпион.
2: Вообще вот такие, скажем, споры, связанные
0: дело
2: с потреблением.
0: В том,
2: да.
0: Дело в том, что у нас курьерский ливер уже лет 7 как не едятся, понимаете?
2: А что значит курьерский ливер, объясните.
0: Александр, синтаксис соблюдайте. Синтаксис и пунктуация.
2: А. Да, все, я понял. Надо продолжить.
3: Юрий хотел сказать, что, дескать, у них курьерский ливер не естся уже 7 лет. Да? Или нет?
0: Спасибо, Ксения. Я просто...
2: Мне просто интересно, что такое...
0: Славии нету, Александр.
2: Нет, курьерский ливер это тоже что-то такое мне понравилось. Я просто подумал, что вот у вас есть курьерский значок бляха.
3: Благосостояние моих курьеров постоянно растет. Я просто хочу вот официально заявить. Ливер есть не приходится. Все перешли на сырокопченые дела уже давно. Вот, поэтому насчет ливера даже, я не знаю, вопрос, считаю, не к нам, в общем-то.
2: Не, ну я думаю, Юрий в тайне все-таки подъедает немножко ливерка. Нет. Ну ладно, не будем. Да, вот мы, кстати, обошли своим вниманием все-таки тему. То есть мы действительно затронули там бурых, белых медведей и так далее. Но мы коалу даже затронули в какой-то степени, да. Но мы оставили вне поля нашего внимания гризли и так далее. Вот как вы считаете вообще, вот скажем, а бурый медведь воспринимает медведя гризли как представителя другой национальности или как вообще другой вид? Ну вот как птица, к примеру, ворона, она воспринимает воробья как, скажем, человек воспринимает другое живое существо размера...
0: Как вы думаете,
2: там, да...
0: вот проститутка с Монмартра, она проститутку с трех вокзалов, за кого вот так вот?
1: Ее держат, да.
0: Да, лексически...
2: За коллегу.
0: Однородные понятия, да, коллега, понимаете? Но они же даже идентифицировать друг друга не смогут. Вы понимаете?
2: Могут, почему? Они всегда из вежливости называют друг друга коллегами.
0: Я помню, вот в армии, да? Какой парадокс.
2: Сегодня на Мануарте, завтра на вокзале. У них это... Понимаешь, дело в том, что это единственная профессия, в которой непредсказуемость вот происходит по служебной лестнице, причем в процентном соотношении, как правило, именно вот с каких-то высших ступеней происходит сползание на нише. Обратите внимание.
0: Да. Вот ВИЖ, да, вот в ночную смену в 4:41 минуты. Никогда такие вот как-то у вас вот сублимируются, что-то не то. Какие-то ночью, утром, да, должна же тема быть общечеловеческие, понимаете? Когда вот одна душа рвется вот к другой душе, понимаете? Если вот мальчик любит девочку, понимаете? Если что-то между ними возникает большое такое, понимаете? Если просто вот вся жизнь что до, уже совсем не то, что после, понимаете?
2: Да.
0: Если что-то вот... А вы, Александр, как вы можете, я не знаю, что... Вот вы в это время чем занимаетесь, обычно скажите?
2: Читаю вот послание. Ксюша, извини, приду завтра. Подпись муж.
3: Отлично, спасибо.
2: Да, ну так приходит. Вот я чем занимаюсь. Я
1: это вот опять курьерской службе придется доставлять. Вот специфика
0: нашей да, работы. Завтра. Да. Что значит приду завтра?
1: Это то есть
0: значит,
1: придется его создать, да,
0: создать, выбрать.
1: Подписать.
0: Ты сегодня мужем, ты сегодня мужем работаешь.
3: Да, я бы вот дорогим гражданам сказал, чтобы вот не создавали лишнюю работу курьерам моим и не присылали послания насчет мужа и так далее, потому что...
2: Личное это, не должно присутствовать в служебной
3: работе. Конечно, да? Это же, понимаете, создать этот фантом под названием
2: муж, да.
3: На
2: о,
3: это
2: да.
3: Как минимум 2,5 часа уходит, понимаете, а дела-то поважнее.
1: А мне вот лично вот за гризли обидно просто, честно говоря. Просто обидно. Вот все время они говорят, гризли, гризли. Вот чувствуется чисто фонетическое, вот это неприятное ассоциирование, вот медведи вот с грызь что-нибудь.
2: То ли говорят бурый медведь, да?
1: Бурый медведь. Бурый, бурый, белый. А здесь вот грызли. Сравнивать. Зачем сравнивать вот медведя одного с другим? Они оба медведи, вот что надо сказать. И гризли, и бурые, они оба медведи. Для нас важно это.
2: А кто насорил-то имя? Вот я хочу спросить.
3: А вот тут мы подходим к самому главному. Пожалуй, сложно нам ответить на этот вопрос. Есть такое учреждение, Вселенская кармическая комиссия называется. Вот. И, видимо, оттуда за сорту медведями пришел. Вот. Но пока мы очень осторожны в оценках в данном случае.
2: А вот Вселенская вот эта, она же ведь наверняка, раз Вселенская, значит, для нее как бы каждая планетка — это своего рода город, который нужно заселить определенными, скажем, ну, грубо говоря, живыми какими-то организмами, да? Вот как, на ваш взгляд, в других городах какая-то альтернатива медведям живет? Или все-таки вот те же самые обычные, также медведи? Ну, то есть, каким образом? Может быть, это стадия у них эксперимента, вы вот не узнавали?
3: Ну, вот эту медвежью грезу всю историю, это нужно рассматривать в масштабах земного шара.
2: Исключительно, конечно, я
3: медведями охвачена, безусловно, вся территория. Вся поверхность Земли. На полюсах живут наблюдатели. Это белые медведи, они населяют полюса. Вот. Ну и в остальных регионах живут, ну, как мы знаем, у нас бурые медведи. Это самый сильный регион и самый сильный представитель пока. Вот. И поэтому, так сказать, России принадлежит в медвежьих грезах, наверное, самая сильная часть. Вот. А медведи-гризли, медведи-каалы — это развивающиеся медведи, развивающие свое влияние на Вселенную. Вот. Поэтому медведи абсолютно все охватны. Да. Ну и понятно, что над нами сияет большая медведица и малая медведица.
2: Ковши, то есть ковши.
3: Но на самом деле все эти ковши, как мы уже сказали, видят по-разному. Каждый человек воспринимает этот ковш по-другому.
2: Кто-то вообще вот видит в кучу это все, говорит, одна звезда
1: Александр,
2: ему показывает.
1: Да, вы приблизились, собственно говоря, к главному вопросу. Это и есть смысл всей деятельности нашего журнала. То есть понять, что было первично. Человек или медведь. То есть сначала ли возникли люди, да, а затем только, так сказать, из космоса или откуда-то еще появились медведи, которые и навеяли этим людям грезы и стали ими управлять. То есть, может быть, события развивались таким образом. Может быть, наоборот, сначала возникли медведи, и как бы из их бреда и родилось человечество. Но это две разные параллельно существующие субстанции. Отличаются они тем, что медведи идеально приспособлены к проживанию на Земле, а люди нет. То есть, если бы нужно было найти на Марсе как бы медведей, да, там дуют сильные ветры, вот что-то, что несется как бы вот по песку свободно, вот, ничему не сопротивляясь, это и будет медведь. А то, что сопротивляется, вот живет плохо, это и будет как бы марсианский человек.
2: А вот почему тогда, на ваш взгляд, например, не заслали медведя в космос, а заслали эстонского правозащитника Генриха Лайка под псевдонимом Лайка взамен высшей меры наказания? А до того засылали обезьян. То есть, по идее, ведь медведь, будучи универсальным таким животным, он должен в какой-то степени больше подходить. Ведь люди же, чем дальше двигается прогресс, тем люди находятся, как ни парадоксально, дальше от такой понимания природы, да? И вот этот прогресс отстраняет их от какого-то подсознательного понимания того, что, скажем, медведь больше подходит для роли космического посланца, нежели обезьяна. Вот.
1: Саша, ну, понимаете, вы говорите, вы, я понимаю, но да. Вы говорите о, как бы, о традиционной, вот, официальной космической истории, которая охватывает только запуски только русских и американских кораблей, а вот многочисленные китайские секретные запуски, о которых сейчас мы пишем, и, естественно, у них первые, это был первый китайский космонавт, это, естественно, был медведь, потому что это древняя цивилизация, давно коммуницирующая с медведями. И, конечно, первым у них полетел медведь.
2: Это, кстати, к вопросу, который Федул нам прислал. Он спрашивает, какое место в медвежьей иерархии занимает панда? Именно панду и засылали, насколько я знаю, первый, причем самку и самца.
0: Дело в том, что я хочу сказать, что каждый...
2: Мне оставлять, это я...
0: Каждого человека курирует какой-то медведь, понимаете? Есть такая неразрывная связь. И поэтому, если, например, ты человека постоянно оказывается в местах заключения, значит, его медведь находится в зоопарке. Если у человека какая-то другая кармическая зависимость, значит, его медведь там находится в аналогичной жизненной ситуации. Поэтому для чувства самосохранения имеет смысл, во-первых, освободить всех медведей, находящихся в неволе. Во-вторых, оказывать, опять-таки, чувство не то, что там медведелюбие, а просто самосохранение. Всяческие содействия всем медведям, бороться за их укрепление позиций, за выделение к ним заказников отдельных, понимаете? Если что-то не складывается в твоей жизни, надо просто выяснить, каково живет твоему медведю. Панда – это избранный медведь, это медведь, соответствующий каким-то гениям литературы, искусства, кино.
1: И в данном случае тоже уже сейчас для нас это не тайна, потому что именно та конкретная панда, которую запустили китайцы, это панда, которая была связана с Мао Цзэдуном.
2: Да.
1: Их ученые, как бы, они решили, это правильная была мысль, что если забросить панду обратно в среду ее естественного существования в космос, то она будет жить там вечно, и, следовательно, Мао будет вечно жить. И, собственно, так и происходило, потому что, если вы помните, Мао Цзэдун умер внезапно, но мало кто знает, что именно в этот день советский спутник «Восток» 764
2: столкнулся
1: вот с китайской ракетой.
2: А вот, знаете, Алексей, мне понравилось вот ваше размышление, касающееся того, что медведи уже отвоевали все-таки. Вот Юрий, кстати, привилегированное достаточно положение сейчас на земном шаре. То есть практически их особо и не уничтожают и так далее, да? Но здесь по... даже кошки, я хочу сказать о кошках. Кошки — это вообще же по отношению к людям, в сравнении с медведем, просто какие-то рэкетиры. Вот они крутят людьми, как хотят, вот заметьте. То есть домохозяйки, у которых живут кошки, практически потакают этим животным, ну, вообще во всем. То есть там не то, что неприкосновенность, там просто крутят практически люди на служение у кошек. Вот давайте-то сопоставим энергетический вес медведя и кошки. То есть мы с таксами сравнивали. Да, вот кошка и медведь.
0: Вы меня спрашиваете?
2: Нет, я просто смотрю на человека, который за вашей спиной возник. Это кто?
0: Я хочу сказать, что кошки — это абсолютно другое дело. Кошки — это энергетические сгустки, которыми надо обращаться очень осторожно. О кошках отдельный разговор. Даже у нас в курьерской о кошках разговоры ведутся весьма сдержанно и аккуратно. Кошки запрещены к вносу на территорию вояжа. Предыдущий заместитель главного редактора был уволен за то, только что у него в тумбе стола жила кошка. Дело в том, это очень серьезный момент. Что касается медведей, я хотел бы, завершая тему, сказать, что живя, любя, работая, нужно помнить, что где-то обязательно есть твой медведь, он тоже живет. Вы связаны с ним неразрывными нитями, поэтому думай сначала о нем, о медведе, только потом думай о себе. Так ты поддерживаешь свою связь с космосом, так твоя тропинка жизненная не прервется на неожиданном повороте, ее не избороздят обрывы, овраги, буераки. И любовь к медведю – это вынужденная, но великая наша обязанность, что твой медведь обязательно к тебе придет. Ты можешь не понять, что это он, но ты потом это почувствуешь. И я хочу сказать, что мы бы же, как руководство, так и мы, курьеры и водители, это узнали, мы несем это знание, попытаемся донести до каждого нашего читателя.
2: Что? Кашпировский.
3: Твой медведь придет за тобой.
2: Вопрос к гостям. Помнят ли они с самого раннего детства, когда дома застольный праздник? Какие песни взрослые люди пели за столом? После какой рюмки начинали? И какая первая была песня? Мне кажется, что вот кто-то с горочки спустился, а последний шумел камыш. А как у них в памяти отложилось? Подпись Савелий, пусть споют.
0: Я думаю, что вот это вот изгаживание серьезной нашей темы, низведение ее до застольной беседы, это
3: первые
0: просто...
3: Первые рюмки,
0: камыш, да, вот эти вот...
1: Даже образ, вот спуститься с горочки, вот все надо опустить просто, я не знаю, вот какая-то зонная такая, уголовная лексика, вот опущенные с горки скатить. Вот,
2: а помните, такая игра была «Царь горы»? Когда один вставал на горе, и остальных просто пинал, как хотел, чтобы не допустить. Кстати, мы сейчас после окончания эфира поиграем. У нас щебенка насыпана.
1: Мы вас вызываем на игру в слона у нас. Это редакционная. Мы обычно в курьерской играем в слона.
2: Это заткнуть ему хобот, ну, так, чтобы он посинел, заткнуть хобот нос. Мы тоже тут играем. Это жестоко. Нам Гринпис запрещает. Затык хобот.
1: Нам Гринпис не указ. У нас крыша медведи, поэтому нам Гринпис не указ.
2: Тогда я обязательно приду, потому что у меня затык мощный. У меня как раз ладошка под его пятак. Ну что, пойдемте в «Царя горы» сыграем, что ли?
1: Или все-таки по нашим правилам слона?
2: Не, сперва лучше в горы.
3: Может, дурака?
1: Саш, сначала надо расплатиться за фуру.
3: А, да, кстати, за две уже.
0: У нас уже с этим строго.
2: Сейчас вот деньги принес. Ушел, смотрите, молча. Значит, принес. Когда молчит, значит, принес.
1: Саня,
2: обычно
1: всегда. Скажите нам, а вам не страшно иметь дело с нашей медвежьей крышей?
2: Дело в том, что я слонов затыкаю мощно.
0: По-моему, эхо Москвы на вояж не подтянет.
2: Легко.
1: А ты уже видишь, как выглядит тот медведь, который к тебе придет?
3: Ты уже понял?
2: Это будет
0: если
2: маленький,
0: ты
2: маленький.
0: Если на твоей входной двери царапины, значит, твой медведь уже приходил.
2: Нет, это, знаешь, приходил сосед с шестого этажа.
3: Твой медведь стоял за дверью.
2: Нет.
0: Сначала к тебе придет медвежья болезнь.
3: Твой медведь дышал тебе в затылок.
2: Как ты угадал?
0: Твой будильник прозвенит вовремя.
1: Сань, проще заплатить за фуру, ей-богу.

0: Монмаранси и опоссум частенько делали.
1: И на этот раз это уже не фальшстарт, а мы действительно начинаем нашу беседу с аналитиком, специалистом по онлайновым информационным системам Тимуром Генриховичем Евдокимовым. Добрый вечер, Тимур Генрихович. Я рад приветствовать вас здесь.
2: Добрый вечер, Александр.
1: И, конечно же, многие наши радиослушатели задаются сейчас себе вопросом. Дескать, в ум, говорят они, наши радиослушатели, не возьму. Какое количество появилось новых областей, и в каждой из этих новых областей появляются свои аналитики. Может быть, вы потратите хотя бы несколько минут, чтобы объяснить именно хотя бы в 2-3 словах, так сказать, можно в 4, в 5, в 6, вот специфику именно вашей деятельности.
2: Если совсем коротко,
1: да,
2: то задача аналитика — понять, что должно делаться для достижения каких-то целей конкретных, поставленных. Потому что обычно бывает так, что если аналитика не приглашать, то есть если в проекте в каком-то аналитик не участвует, то в результате через какое-то время у всех наступает какая-то фрустрация, разочарование, то есть все как-то начинают метаться, как-то вести себя неадекватно. И в результате то, ради чего проект делается, для чего тратятся деньги все, и какие-то люди ходят на работу, каждый день получают зарплату. В результате результат какой-то, или он не тот немножко, или какой-то он неудовлетворительный, в общем.
1: То есть, попросту говоря, рушится все, как снежные бабы, под которые развели костер. Это ближе нашим радиослушателям.
2: Что-то в этом, да, вот как-то вот можно даже такую метафору придумать.
1: А вот скажите, пожалуйста, Тимур Генрихович, вы в данном случае, значит, являетесь своего рода, не то чтобы гарантом, да, а этакой упаковкой реланиума, да, для какого-то вот этого проекта. То есть наличие вас в каком-то онлайновом проекте подразумевает, скажем так, что на вас лежит определенная ответственность за этот проект.
2: Да, безусловно.
1: Соответственно, пока вы есть, вот здесь, значит, все идти как бы тихо и спокойно, да?
2: Как-то не то чтобы тихо и спокойно, но...
1: Нет, я не имею в виду тот случай празднования. Там вот я... Да, конечно, да.
2: Разумеется.
1: Да.
2: В общем-то, аналитика можно сравнить с боцманом на корабле. То есть он как бы не капитан, но при этом роль его следить за матросами, как бы понимать, что хочет капитан, в общем-то, куда мы вообще-то плывем, то есть сколько у нас в трюме еды, к примеру, или каких-нибудь запасов. Если порвется парус, например, то надо примерно представлять себе, чем его можно заменить, можно ли вообще, или вот. Такая роль.
1: Проще достать уже весла и
2: да,
1: плыть
2: уже
1: на весла.
2: Настало время доставать весла.
1: Да. А вот скажите, пожалуйста, ведь сейчас, поскольку мы говорим о именно онлайновых информационных системах, а это, в общем-то, однозначно интернет, как ни крути.
2: Да, однозначно, во всех его проявлениях.
1: Да, многие просто ведь в ум не возьмут, вот что такое там онлайновые информационные системы, попросту, скажем так, интернет, то, что сейчас, в общем-то, повсюду и везде. Мы, кстати, где-то 2 года назад делали очень большую программу с базитологом Андреем Орловым, которая была вся посвящена теме интернета. Тогда, еще 2-3 года назад, согласитесь, что это было сейчас.
2: Так, конечно, разумеется.
1: И мы поняли, что, в принципе, вот это и есть как бы начало апокалипсиса. вот развитие интернет-технологий, как ни странно, есть, так сказать, пуповинка апокалипсиса. Но сейчас, в последнее время, вот мое, например, мнение об этом несколько изменилось. Вот, давайте все-таки скакнем туда, назад, на 3 года назад. И вы, как вот аналитик, что существенно изменилось сейчас, так скажем, в сетях вот за эти 3 года?
2: Ну, прежде всего, стало меньше ажиотажа вокруг этого всего. То есть люди перестали считать, что интернет – это как бы зло неизбежное. И с одной стороны. С другой стороны, они перестали считать его панацеей от всех бед. Как бы считать, что все, что, к чему прикасается интернет, превращается в золото. Уже нет таких иллюзий, это хорошо.
1: А вот извините, пожалуйста, Тимур Генрихович, я вас буду иногда перебивать все-таки. Мне почему-то кажется, что вот сейчас наоборот, вот эта тенденция, что в интернете можно, как говорится, лаве нарубать, там прайсы поднакопить или еще вот это выражение, сейчас я вспомню, бабулек подзаработать, да, вот,
2: наоборот, капусту широко... нарубить.
1: Да, совершенно более широко распространено, потому что куда ни сунься, вот, к примеру, недавно захожу в одну из подшефных пейджинговых компаний, вот, а их там уже нет. Я говорю, а где, в общем, там, у кого деньги-то, говорю, забирать? Говорит, вот мы не знаем, все скрылись. Я говорю, ну а вы-то чем занимаетесь? Мне это все равно, с кого деньги брать, вы же знаете. Они говорят, а мы вот по интернету, там обслуживание веб-сайтов, то есть практически куда ни сунься, везде все занимаются интернетом. Если бы это не приносило прибыль, то...
2: Нет, ну, да. Это как бы приносит прибыль, но, то есть, ошибкой было бы думать, Александр, что интернет, он... ему можно как бы его применять, в нем не разбираясь. То есть многие люди считали, что стоит им каким-то образом интернет в то, чем они занимаются, вот как-то, чтобы как-то это вот касалось интернета, и сразу у них дела пойдут хорошо, и сразу они заработают свой $1 миллион и свалят отдыхать на Майами. Но все как бы в жизни, оно гораздо более прозаично, и некоторые действительно понимают, что такое интернет и как его можно использовать. И они, в общем-то, ну, где-то как-то преуспевают. А те, кто считал, что они умнее всех, и как бы не задумывался глубоко как бы о проблеме, не анализировал ее, можно сказать, как бы не пытался ее постичь во всех ее аспектах, они как бы сейчас пожинают плоды своей беспечности и в какой-то мере невежности своей, невежества.
1: Нет, то есть тут получается, как говорится, тот, кто не успел, тот опоздал. Если...
2: Нет, успеть можно сейчас успеть. Нет, просто как бы для того, чтобы преуспеть в каком-то мероприятии, нужно как-то, ну, к нему взвешенно подходить, а не кидаться. То есть интернет, он, когда он только появился, все как-то были преисполнены вот по поводу него каких-то ожиданий совершенно несуразных местами.
1: А вот, к примеру, вот что, например, ожидали от интернета? Я могу про себя сказать сразу, что и вы это знаете, вы меня консультировали неоднократно вот насчет моей именно вот, скажем так, компании провайдерской. Вот. Я еще 2 года назад совершенно с трудом себе представлял, как можно, в общем-то, ну, применять в быту интернет, кроме, конечно, безусловно, просмотра, в общем-то, порно-картинок и, в общем-то, фашистских сайтов, а также сайтов с животными. Да, вот, но ведь я вот смотрю, вот у нас, например, вы вот можете сейчас по коридору пройдет, спросите, кто все эти люди, почему ночь на дворе, что делают все эти люди, спросите вы, которые сидят в интернете. Они сидят там часами, это не просто даже сотрудники, это дети сотрудников, это, в общем-то, даже друзья детей сотрудников, понимаете, вот они все сидят, что они там делают? Вот скажите, пожалуйста, Тимур Генрихович, мне становится в интернете скучно где-то через час, я начинаю просто тупо нажимать баннеры и рассылать на все электронные адреса оскорбления и угрозы.
2: Весьма своеобразно. Ну, как бы интернет...
1: Нет, ну что они там делают?
2: Что они там делают?
1: Да, что
2: ну, они
1: там
2: сублимируют
1: делают?
2: Свою потребность в коммуникации.
1: То есть вы очевидно. Хотите сказать, что они сидят в этих в чатах, да, попросту?
2: В чатах, форумах. И там же не один форум. Обычно вот жена моя, например, она... Ну, у нее где-то есть 3 или 4 любимых форума, и чтобы их все целиком обойти, ей требуется 4 или 5, ну, целый день практически. Если я не отгоняю от компьютера, как там к стиральной машине куда-нибудь, или вот да, к плите, и куда-нибудь вот на более такое
1: или, например,
2: место.
1: Или, кутки, в которой жарится в данный момент что-то.
2: Вот, да, вот, да. Вот она вот так и вот...
1: А у меня, кстати, вы знаете, хрюшка. Вот у меня обычно в хрюшке жарит такая вот из глины. Да. А вот хорошо, понятно. То есть, знаешь, попросту говоря, интернет на данный момент для большинства пользователей все-таки, ну, не... утяжеленных, скажем так, мозгом, то есть мозг которых, ну, немножко слаб, он банален, попросту говоря, базитический, они, в общем, он им заменил, вот, насколько я понимаю, особенно вот эти чаты все дебильные, вот общение в газетах, когда там рубрика, да, письма.
2: Да, да, безусловно.
1: То, это что гораздо... меня всегда бесило. Вот, ну...
2: Гораздо удобнее. Я очень рад, что это вот уходит как раз. Вот. То есть газету ее все читают, а, да, а на интернет можно выбирать, то есть в какой форум пойти, в какой нет. То есть в газете так очень сложно выбирать.
1: Ну, а хорошо, вот они общаются, сидят. Ну, хотя бы раз было ли такое, что в ходе вот этих выяснений и переписок, в общем-то, находилась истина, сокращенно НИ, то есть нахождение истины?
2: Истина, я думаю, что это такой же нелепый способ искать истину, как, в общем-то, и многие другие пути с интернетом не связанные.
1: Нет, ну о чем? О чем
2: нет,
1: там...
2: Нет, ну о чем? Ну, например, вот один... известный интернетный деятель, такой известный настолько, что у него даже был личный шофер. Так вот, этот личный шофер, он у него... Или повар, я уж не помню, он какой-то... Ну, такой.
1: Наверное,
2: вот
1: совмещал, потому что часто бывает,
2: да,
1: что
2: вот.
1: Повар.
2: И он как бы, ну, в офисе этого вот деятеля, он сидел как-то часто вот за интернетом и что-то энергично там очень делал, почти профессионально это выглядело. И вот этот деятель его спрашивает, Вася там, или Петя, там, как его звали, а что ты вот так вот, вообще ты же как-то хорошо интернетом пользоваться умеешь, может быть, тебе пора перестать быть шофером или поваром, да, да, и уже как-то начать...
1: Просто начать.
2: Да, что-то вот, давай программистом, например, ты станешь, или аналитиком.
1: Ну,
2: например.
1: Или хотя бы протирать будешь вот хотя бы изначально хоть стекло компьютера.
2: Вот, не, ну он уже умел протирать, в том все дело, он так вот хорошо себя очень уверенно чувствовал. Нет, говорит, а нет, я-то, в общем-то, занят тем, что, в общем-то, снимаю себе девушку на вечер. Тут это делать гораздо удобнее и бесплатно, говорит, получается. Вот. И вот таким образом искал истину и находил ее. И этот деятель интернета, это продолжение истории, да-да-да, он был настолько этим потрясен, что даже в одном из своих интервью об этом обмолвился, и это из-за этого вот едва успели ее снять из печати, потому что теща этого... повара, водителя, она его чуть-чуть, ну, то есть она его неправильно поняла.
1: Понятно,
2: вот у него была жена, ребенок и теща, и которая все это было...
1: А, ну, в принципе, здесь, кстати, вот нашего замечательного водителя-телепатера-повара я-то как раз еще могу понять. То есть он пытался найти, скажем так, в сетях вот, скажем, какую-то услугу, ей воспользоваться. Ладно, там, пусть это там, в общем, поиск проститутки, да?
2: Не, ну, не проститут, в том все и дело, что проститутки там отдельно, как бы есть.
1: Да? А вы потом адресок мне. Ладно?
2: Адресок-то не вопрос.
1: Спасибо, да. Но, тем не менее, он пользовался определенной услугой. Вот. А что же делают вот эти, которые у нас все сидят? Я вот специально ведь подкрадывался из-за спины и тихонечко смотрел, что у них на компьютерах, на мониторах. Вот действительно сидят в чатах, у них какие-то дурацкие погоняло у всех, типа там «Золотой гребешок» или там «Мурлыка». Ох, «Мурлыка, мне пора спать уже». Вот, то есть,
2: «Чмок-чмок», конечно.
1: Да-да-да-да-да-да. Вот ясно. Когда это читаешь, что у меня, например, начинает душить дикая жаба, поскольку огромная стоимость финансовая всех этих коммуникаций, попросту говоря, уходит в никуда, чтобы вот эти

0: технических каких. То есть мне просят настроить чат, чтобы он там работал у кого-то. Вот. У меня такие есть соображения по поводу этих людей, что они просто не самодостаточны, им требуется общение, и как бы вот чаты, это где вот так, такие не самодостаточные люди собираются и друг другу помогают как-то в этом мире, ну, не знаю, снять вот невротические состояния какие-то. То есть, ну, это как бы им это нужно, ну, как, к примеру, там людям, курящим сигареты, вот им нужно курить сигареты, то есть именно, они ничего, да, с этим...
1: Вот в туалете они собираются вот во, да, время работы,
0: да,
1: и стоят.
0: Вот, и вот то же самое. Я думаю, что это просто проекция как бы вот этой деятельности на новую технологическую базу.
1: Ну, так, Тимур Геннадьевич, тогда тут упирается вопрос в то, в возрастную, скажем так, группу. Вот возраст, средний возраст участников этих чатов каков?
0: Я думаю, что это, во-первых, зависит от чата, во-вторых, зависит от как бы общего среднего возраста аудитории интернет. Я думаю, что в России пока у нас бабушки и дедушки, они не часто в интернете заметны. Но если бы,
1: да, кстати, как... вот у нас в Германии тоже они как-то не особо, я вот наблюдал. Все-таки интернет, нет, ну... это, скажем так, участь людей там до 50 лет. Причем, насколько мне кажется, после 30
0: у них,
1: уже...
0: может, зрение уже плохое, я не знаю. Даже я никак не могу удовлетворительное объяснение придумать. Или они просто...
1: Боятся. Боятся тока.
0: Тока.
1: Тока боятся.
0: Наверное, наверное. Ну... Ну, то есть вот, что касается, да, среднего возраста и что касается вообще, что людьми там так движет, ну, в общем-то, это, конечно, молодежь, то есть так лет там, если так общую дисперсию как бы охватить, да, от, да, 20 до 30 примерно, то есть причисляющих себя к молодежи, скажем так. Вот, но есть как бы просто, ну, это же величина непостоянная, то есть если там, например, три оболтуса в чате сидят, по которым там по 13 лет, то средний возраст, соответственно, 13 лет, а если в какой-то момент времени в одном и том же чате, а если через там 2 часа их уже мама с папой загнали спать, и вместо них пришли там какие-то 30-летние там люди о своих там проблемах говорить, то другой какой-то возраст, это как-то колеблется, вот как курс акций там, знаете, вот показывают,
1: да,
0: такие,
1: да,
0: кривульки,
1: понимаю.
0: Поэтому говорить о среднем, но это как-то очень надо серьезно такое исследование предпринять. Я думаю, что, ну, если бюджет будет выделен соответствующей организации...
1: Мы, соответственно, уже послали запросы на эту тему, конечно. Конечно. А скажите, пожалуйста, все-таки, вот, Тимур Геннадьевич, я тут внимательно достаточно, так сказать, готовился к нашему вот с вами, к нашей с вами беседе, и действительно вот из-за спины сотрудников наблюдал вот это участие в чатах. Опять же, все-таки хочу вернуться, я не нашел там, ну, не то, что ни одной какой-то там, ну, к примеру, никто из них не задает там другому вопрос, как быстро, вот почему так быстро Дрозд вот влетает, скажем, в свою вот в свой скворечник, там же вот расстояние очень маленькое, он влетает со страшной скоростью, как он умеет там тормозить, почему он не врезается в стенку. Вот об этом они не говорят. Они вот именно вот кис-кис, мур-мур. То есть я просто пытаюсь понять истину, я пытаюсь понять, в чем интерес. То есть у меня, может быть, я совсем старый, совсем консервативен, да, стал, но тем не менее, кроме чувства отвращения, вот это не вызывает. Причем, вы видели, у одного слюна капнула. Но это подробности, ладно. Вот, может быть, имеет смысл. Вот вы не думали об этом, как вот, так скажем, системный аналитик, да, что чаты, это, по сути говоря, ну, скажем так, ну, назовем даже это так, психологическое оружие, созданное группой высокоинтеллектуальных людей для того, что, ну, типа а-ля вот как там группа «Безделки», «Дрестящий», Филипп Киркоров, то есть искусство, которое принуждает основную массу как-то тупо работать там, растить кукурузу, он, в общем-то, ходить в Макдональдс, да, не посещая там хорошие индийские рестораны и так далее. Также и здесь, то есть чаты были изобретены для того, чтобы люди попросту не развивались.
0: Нет, ну, во-первых, я, Александр, хочу заметить, что чаты, вот вопрос, который вы задали, это скорее сфера, видимо, компетенции скорее психологов, чем, чем аналитиков. Вот. Но так как я имею некое такое выходящее за рамки профессионального интереса любопытство, меня тоже занимает эта проблема. И я вот какую-то... Ну, то есть, вряд ли это чья-то, конечно, злая воля, потому что не слишком...

0: Не очевидно какая-то от нее выгода, кроме, наверное, то есть невозможно персонифицировать источник вот этого зла как-то, и поэтому я даже сомневаюсь, что он наличествует.
1: Так именно я же не зря сказал, что это очень умные люди, высокоинтеллектуально развиты. Если они будут на виду, ну, к примеру, там вот там, скажем, Гуська и Березку все винят, там, потому что вот они на виду, а это уже глупо. Хотя за ними ничего реально нет, совсем за другими кто не знает. То есть умных не видно, умные живут у меня вот на 6-м этаже, он ездит на копейки на разбитые, про это мир. Это я знаю точно.
0: Вот, кстати, про копейку хорошая была аналогия. Просто чаты, как бы, как и любые другие, в общем-то, технологии, это всего лишь технологии, и демонизировать их, в общем, довольно глупо. Вот,
1: а с какой целью внедряются технологии?
0: Вот. Они не внедряются, в них есть как бы потребности, и они под эту потребность как-то развиваются сами. То есть, ну, если бы людям не нужны были чаты, они бы не появились. То есть, то есть есть у людей потребность в чатах. Если бы не было чатов, значит, они, ну, рано или поздно кто-нибудь бы изобрел их. Ну, то есть у людей же не было потребности в сигаретах. Вот. Но вот как-то вот люди что-то как-то заморочили одни там других людей, что вот курить сигареты вот так надо, и вообще это какое-то времяпровождение очень такое правильное. И вот этот ритуал, как бы, вот тут то же самое. Ну как, я считаю, что просто, ну, это как, то есть дурная привычка. То есть, конечно, это не очень хорошо, что это существует, что это, да, определенный вред человечеству приносит, это отнимает рабочее, как бы, время, это отнимает вот ресурс клавиатуры.
1: Да.
0: Очень
1: мышь
0: много.
1: Пёртится.
0: Мышь в чатах не используется, кстати. Да, мышь, да. Она вот, ну... Нет, клавиатура страдает гораздо больше. Да. Хотя, да, ну, мышь тоже она там.
1: Но они ее постоянно дербанят потной рукой от волнения.
0: Ну, да, да, вот это бывает, да. Это, конечно, случается иногда.
1: Да.
0: Вот, все, то есть люди, они вот все, то есть каждый в отдельности в себе вот кусочек этого зла как бы несет, и вот когда они вот собираются, такие люди вместе, они вот в чатах и вот участвуют, вот, ну это как бы их вот тараканы в голове, то есть я думаю, что они, в общем-то, безвредны, то есть они как бы не несут вот...
1: Ну,
0: какой-то угрозы.
1: Да, Тимур Генрихович, не приходила ли вам в голову такая мысль, да, ведь, ну, существуют, так скажем, чаты по интересам, да, там, чат, посвященный, там, наркотикам и так далее, да, там, что вот именно эти чаты, они как бы были изначально созданы, запланированы спецслужбами для того, чтобы попросту, как говорится, по этим интересам людей-то вот и, ну, накрыть колпаком, да, то есть если, например, на каком-то чате общаются извращенцы, то, соответственно, их берут на заметку и потом смотрят, не выходят ли они там ночами, скажем, в Измайлово рвать грудников, да? Если там чат посвящен наркотикам и много народ туда лазит, то понятно, что эта система такая, есть маза, короче, что кто-то там попытается толкнуть что-нибудь. Вот...
0: Ну, да, теоретически, да, конечно, безусловно, существует такая вероятность. Но если бы, ну... По крайней мере, это не принимает характер какой-то систематический. То есть, если возможно какие-то операции... Ну, они на той спецслужбы, чтобы как-то использовать те предметы, которые нас окружают, как они вот маскируются, там, например, в лесу, там, или там, в городе. Там, потом,
1: или вот на люльке строительные.
0: Они, да, вот они живут... Ну, то есть, это высокопрофессиональные люди. То есть, я знаком с некоторыми из них. Могу сказать, что я преисполнен уважения, можно сказать, к их профессионализму. Если они для каких-то своих целей, которые мы, конечно, никогда не узнаем, они используют чаты, то, значит, ну, мы об этом узнаем только когда по телевизору покажут, да, что вот уже вот разоблачена банда головорезов, наркоманов. То есть, как бы... Ну...
1: Нет, ну ведь были такие, скажем, уже как бы случаи, когда конкретно предлагались через интернет услуги киллеров там. И так далее. Это уже как бы не новость даже, не для кого.
0: Нет, но это очень специфический рынок услуги киллеров. Я думаю, что вряд ли...
1: Нет, но мы-то, понятно, обращаемся не к случайным людям, кого надо, но...
0: Нет, я думаю, что просто есть большие сомнения в качестве услуг, предоставляемых вот через интернет, таких специфических. То есть, как бы, очень как бы узкий рынок, очень как бы потребителей часть вот таких услуг, их ограниченное количество. Я думаю, что это сугубо индивидуальный всегда подход, и интернет, он здесь скорее... Ну, как средство общения, да, возможно, но не более того. То есть вряд ли это как-то там...
1: А вот поскольку мы уж, так сказать, затронули спецслужбы, да, ведь, опять же, года три назад там еще не было специалистов достаточно высокого уровня, чтобы отслеживать и как-то тем более пытаться даже контролировать происходящее в интернете. Вот откуда взялись эти люди? Вот так называемый вот этот отдел там R какой-то и так далее. Откуда они появились? То есть кто их готовил? Потому что я вот, например, знаю, что вы вот в интернете, как говорится, с люльки попросту, то есть с компьютером даже спали, у вас даже татуировка компьютера на плече, что обычно драконов татуируют или какие-то там руны у вас. А как так за три года столь быстрый, качественный скачок вот в плане специалистов в спецслужбах? Может быть, к ним пришли люди со стороны привлеченные, которые как-то были, ну, попросту говоря, схвачены за пинджак?
0: Ну, я считаю, что как бы наверняка разные были каналы. Просто, ну, спецслужбы, как известно, у них очень хорошо поставлена работа с персоналом, то есть многие, то есть вот с как найти нужного человека, как его мотивировать, как его правильно с ним построить отношения, чтобы он со спецслужбами, соответственно, общался, ну, полезным для спецслужб образом. Вот. И я считаю, что наверняка, то есть, если им требуются такие специалисты, то, ну, у любого же человека есть какие-то грешки, какие-то, то есть, да, можно его как-то вот взять вот железной рукой, да, вот, например, за цугундер, можно это сказать, да, да, да, вот, да, за вот это самое. И его каким-то образом мягко достаточно, то есть,
1: ну, как
0: не...
1: пеликан окуня.
0: Ну,
1: да,
0: типа того, да, то есть его не повреждая при этом, как-то его там справиться использовать для своих целей. То есть я думаю, что вполне как бы такое, то есть многие специалисты, то есть я тоже вот как бы со страхом ожидаю иногда, что то есть меня вот, например, так...
1: Придут,
0: то есть я вот потребуюсь,
1: помочь,
0: да,
1: сказать,
0: да, вот,
1: да.
0: И, ну, то есть, ну, приходили, помогал я как бы им уже вот, но, то есть систематически, опять же, характер это не принял, и в общем-то, как бы, ну, я очень сложно, ну, то есть, как бы работа в спецслужбе, в принципе, занятие достаточно такое почетное, но как бы это вот накладывает такой отпечаток. То есть, если карьеру там вот начать делать, то как бы других уже путей нет никаких.
1: Да,
0: и мне вот,
1: да,
0: эта фатальность, конечно, несколько всегда тревожила. Я как-то...
1: Я вас прекрасно понимаю, поэтому сам уволился из органов, как и все мы. Ну, давайте сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем нашу беседу с специалистом по онлайновым информационным системам Тимуром Генриховичем Евдокимовым. И вот пришло такое непосредственно, мне кажется, время, настал, как говорится, момент, когда, в общем-то, необходимость связать вот сеть с личностью настала. Да. И вот я хотел бы попросить вас проанализировать следующие цепочки умт-кластеры. Да. Вот, собственно, к примеру, возьмем такую связку, да, интернет и девочка. Что положительного, какие положительные аспекты данного союза, какие отрицательные аспекты вы можете вот, так сказать, навскидку сразу же обозначить нам?
0: Ну, во-первых, девочек я бы, ну, то есть имеется в виду, это вот нежный возраст, когда еще нету там особого какого-то деления детей на мальчиков и девочек, и я вот предпочел бы, наверное, говорить о детях в целом.
1: Конечно,
0: вот,
1: можно и мальчиков,
0: я,
1: да,
0: вот так вот затрону. Вот, значит, ну, самый интересный здесь аспект, который я вижу, это то, что дети, вот, которые растут уже, вот, когда вот у них в доме есть интернет, угу, они, самое интересное, что вот меня это очень как-то поражает, не устаю удивляться, то, что называется, то, что для них это, в принципе, совершенно такое обыденное явление, ну, вот как, например, вы, Александр, вы же вот, я не знаю, как у вас в детстве все дело обстояло, но я думаю, что, ну, вот, по крайней мере, холодильник у вас был.
1: Ну, Вы знаете, учитывая то, что я долгое время жил именно на, так сказать, мясокомбинате, и для вас это не секрет, то даже не один холодильник был в моей жизни.
0: Вот, ну, как бы, то есть, такой обыденный достаточно прибор.
1: Конечно, это да.
0: Вот, и как бы... С детьми то же самое происходит. То есть, когда ребенок просто не знает, что и мальчик, девочка, не знает, что вот может быть так, что интернета нет, как бы. И он, в общем-то, не придает ему такого большого значения, как вот взрослые вокруг него, которые родились до интернета. И таким образом, то есть для них это не является чем-то таким уж очень особенно необычным. Это как по телефону позвонить, там, отправить там, e-mail, там, сказать там, в чате пару слов. Вот. И дети, они вот как-то вот с этим растут, живут, и, в общем-то, нет вот ажиотажа среди детей вокруг этого. То есть как-то, то есть они не пытаются самовыражаться, вот, в отличие от взрослых, посредством интернета.
1: Я целиком тут с вами согласен. Просто хотелось бы... Вот немножко понять, да, вот, ну, мы с вами уже люди взрослые, да, то есть уже, скажем так, нам пора и о душе уже даже думать, более того. И вот девочки, наша сверстница, с которой мы ходили, в общем-то, в школу, мы дергали их за косички, да, согласитесь все-таки, что из них выросли неплохие тетки, из большинства, в конце-то концов, да?
0: Ну, в целом, да.
1: И они жили без интернета, да? У них был любительский фотоаппарат «Смена» за 7 рублей, и они ходили на субботник, а мы им кидали дождевых червей за шиворот. Вот. А, соответственно, вот это внедрение таких технологий серьезных, причем технологий никоим образом не рецензируемых, да, можем ли мы вот сказать с вами, да, что вот эти нынешние девочки вырастут такими же, как вот наши тетки, да?
0: Я думаю, что даже лучше. Я думаю, что дети, они всегда как-то вот, то есть, ну, по крайней мере, нужно о них так думать, что они вырастут лучше, потому что иначе жизнь вообще как-то становится очень мрачной.
1: Ну, вы так вот, в общем-то, оптимист.
0: Да, я, в общем, стараюсь таким быть, потому что... Без этого как-то... Ну, так, да, конечно, интернет по отношению к детям представляет собой некоторым образом, конечно же... угрозу их правильному развитию, прежде всего психическому, потому что интернет — это как бы среда информационной вседозволенности, и ребенок может найти там, например, информацию, как сделать бомбу,
1: да,
0: или,
1: да,
0: там,
1: да,
0: или
1: да,
0: там какую-нибудь... вот его... вот он совершенно вот не интересовался, например, проблемой, допустим, не побоюсь этого слова, капрофагии, а только так он наткнется на какой-нибудь сайт, где вот эта вот проблема как-то педалируется. И вот он вместо того, чтобы заниматься какими-то более вопросами его возрасту свойственными, он вот начнет как-то вот, ну, начнет думать, вот навязчиво какие-то у него идеи появятся по поводу этой проблемы. В результате вот будет жизнь его загублена молодая. То есть, конечно, это маловероятно, но не следует исключать.
1: Причем тут еще, конечно же, хотелось сказать, что вот все эти, скажем так, ну, мы-то профессионалы называем это линки, да, или там баннеры, вот, а у них все вот эти ссылки, ну, наиболее такие интересные с точки зрения подростков, в общем-то, сайты происходят, как правило, в туалете или там после уроков, дескать, я вот тут зашел тайком от родителей на такой-то там, да, вот сайт, вот, и практически пользование интернетом, оно ограничивается вот набором 2-3 каких-то ключевых фраз, там, чат, скажем, это самая порнуха, да, своя собственная дурацкая страничка. Вот. Ну, а ведь развитие должно быть какое-то. Я, например, сегодня вот нашел и скачал все список всех банков России, имена, фамилии, адреса всех вот членов правления всех этих банков. Мне вот так прикольно. Не знаю, зачем мне это надо. Может быть, понадобится через некоторое время. Вот. Да, а вот что касается вот их, То есть можно ли и нужно ли и позволительно ли превращать сеть в развлекаловку? И вот мое мнение, что это должна быть сугубо информационная система, потому что я, например, ищу, да, к примеру, вот пишу там это упаковка для Релани. Да, вот. А мне выдается дикое количество каких-то частных дурацких страничек. Там «Я и моя собачка», «Я и моя пятка». И, в общем, целая куча какого-то ссора, мусора, дебилизма и неприятно становится в результате. Может быть, имеет смысл нам в отдельно взятой стране все-таки каким-то образом сделать очень жесткий контроль над интернетом. Ведь легко определить, где, так сказать, проживает тот или иной сайт. Правильно?
0: Ну, я как-то придерживаюсь несколько иной, там, если не сказать, ну, не то что противоположной точки зрения, но просто как бы интернет в силу своей природы, он же, как известно, разработан американскими военными и предусматривает максимальную защиту от... Ну, сама структура интернета такова, что его можно уничтожить только или весь целиком, а по частям его вот... То есть, если уничтожить какую-то часть, то то, что останется, оно будет жить и, в общем, своим совершенно законом. То есть, как бы поэтому какие-то попытки извне как-то насильственно регулировать интернет или как-то ограничивать его информационную наполненность именно какими-то волюнтаристскими такими директивными методами. Я думаю, что это просто не то, что это как-то неэтично, это просто технически это требует очень больших затрат и, в принципе, нецелесообразно. То есть я считаю, что детей как-то должны ограничивать, прежде всего, конечно же, их родители, потому что это проще, в общем-то, в целом, чем каким-то образом это в целом в интернете пытаться подправить.
1: Ну, а хорошо. Вот, насколько вы знаете, так бытовало такое мнение в свое время. Я, конечно, считаю его, так сказать, утопическим и скорее веселым, но тем не менее, что вот тот интернет, те ресурсы, доступ к которым имеются у нас, так что на территории нашей страны, на самом деле просто все берутся с одного сервера, опять же, который принадлежит некой службе, что никакого выхода, например, на Yahoo.com реально нет. То есть Yahoo.com где-нибудь в Голландии, извините, я болею, выглядит совершенно по-другому. Вот.
0: Знаете, я тоже так думал. То есть у меня были такие подозрения, они даже были, наверное, может быть, обоснованы, но как-то... Вот я не знаю, может быть, там специально как-то все было подстроено. Я еще не думал эту мысль до конца. Но из Голландии Yahoo.com выглядит точно так же. Они вот... Ну, наверное...

0: И для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня аналитик, специалист по онлайновым информационным системам Тимур Генрихович Евдокимов. Тимур Генрихович, мы закончили наши предыдущие, так скажем, мысли, вернее, даже не закончили, насчет того, не является ли фиктивным так называемый Рунет. Да. И вообще, вот тут сейчас приходит огромное количество писем, видите, вот эту толпу людей, вот они, в общем-то, дико волнуются, их можно понять. Они задают вопрос, говорят, мы, говорит, в ум не возьмем. Кому же все это принадлежит? То есть, кто, в конце концов, хозяин интернета? Где тот, в общем, паук, которому по всей этой паутине стекаются деньги? Наши деньги, деньги налогоплательщиков. Ведь, например, платишь там в месяц там $30, они куда-то идут. Но не все, оттуда еще идут, куда-то еще идут, куда-то. Кто, где та конечная инстанция? Чапаев мне набиты деньгами.
1: Значит, ну, как бы самое интересное в том, что конечной инстанции интернета нету, потому что это как бы гетерогенная среда, а если по-русски говорить, это, в общем, распределенная такая вполне система, которая, ну, то есть, если так в двух словах, то есть провайдеры, как бы, да, есть вот провайдеры мелкие, есть провайдеры крупные, российские, есть провайдеры еще более крупные, западные, и там тоже, и в каждой стране, и в каждом по всему миру, везде вот они вот провайдеры. Вот. И деньги, они вот между ними текут очень странными путями, и даже невозможно найти точку, где бы эти все деньги сливались бы в одно. То есть, ну, у крупных провайдеров побольше денег, у мелких поменьше, все согласно законам природы обстоит. То есть, в этом смысле интернет это даже где-то как-то образование близкое к, вот, к натуральным таким системам.
0: Ну, это все понятно, но ведь все-таки есть же где-то реально физическое лицо, как сказать, достигшее наибольшего успеха вот в этом плане. Или вообще, скажем так, по-другому, да, вопрос сформулируем. А монополия и интернет, вот эти два слова сочетаются?
1: Монополия, просто интернет – это как бы многослойная достаточно структура, то есть монополией можно там обладать на каналы, а как бы на сами провода, по которым передается это дело. Все, можно обладать монополией на трафик, на контент, на, ну, трафик – это как бы информация, которая передается, контент – это то, что на сайтах вы там свой браузер можете видеть. И в каждой из этих областей там есть свои, ну, не монополисты, а как бы крупные достаточно владельцы. Просто это, ну, достаточно сложная как бы такая структура, чтобы можно было говорить, что наличие у нее физического центра. То есть у Вселенной, например, же нет центра. Ну, то есть он там, может, и есть где-то, но отсюда точно мы никогда не увидим его. То есть, ну, как бы можно об этом думать примерно как о сетях каких-то там автодорожных. То есть вот люди ездят по дорогам,
0: да.
1: Ну, то есть как бы, ну, нет же у них какого-то центра, куда все бы люди, которые там типа ездят, они все.
0: Нет, ну как, ну, все-таки согласитесь, что, как правило, они ездят вот в крупные какие-то города, плюс они, значит, туда приезжают, дико затариваются там шмотками, участвуют, скажем так, в товарообороте данного города, и прибыль идет в мэрию данного города, а конкретно из мэрии этого города, там часть, в общем-то, бабок забирается непосредственно мэру, вот физическое лицо делится там, значит, с, скажем так, с губернатором и так далее, да, вот, то есть кто же все-таки президент интернета, я хотел вот узнать, то есть и насколько вот, я, кстати, знаю, вот ваш хороший все-таки знакомый, старина Билл Гейтс, у нас-то еще был один тоже хороший его знакомый, насколько вот оправданы опасения многих наших радиослушателей, что именно он и есть на самом деле папа интернета, как ни странно.
1: Ну, он как бы не папа. Он там близко стоит, конечно, но он, Не надо тоже демонизировать Билла Гейтса. Он, в общем-то, парень. Хотя, конечно, не без закидонов, но такой достаточно все-таки полезные вещи он тоже делает, как ни странно. Как вот, наверное, многие в это не верят, но, в общем-то, все-таки он внес некий вклад в развитие как бы этого всего, как в целом. Вот. По поводу денег и интернета, просто я бы вот... то есть интернет сам по себе как-то он... вот очень хорошо, что он, в общем-то, развитие, оно будет в людях еще такие достаточно чувства бескорыстные. То есть он такой вот вышел в том числе из академической среды, из университетской, вот где люди занимались чистой наукой. Они как-то вот хотели сделать лучше, просто абстрактно. Не то, что они на этом как-то наварятся, там нарубят капусты.
0: Да, вот, бабулек заработают.
1: Вот,
0: да.
1: А как-то... то есть, ну, чтобы просто сделать нечто, что вот, на что можно порадоваться. То есть у людей такое стремление. Это очень хорошо, я считаю. Вот. И поэтому вот эти вот идеи, вот это вот как бы оплодотворенное ими, вот интернет, он развивается, и, в общем-то, это очень... ну, прослеживается на каждом уровне. То есть обычно деньги берутся за те вещи, без которых, в общем, нельзя сделать бесплатно. То есть, ну, провода, там, оборудование, оно же стоит. Вот люди, которые вот его включают, выключают, его там винтики там отвинчивают, завинчивают, да, проводочки втыкают. Вот им надо тоже что-то кушать, вот, всем, а иначе как бы... Вот, и, в общем-то... То есть, ну, это как бы деятельность такая, можно сказать. То есть у него нет единого какого-то демона, который за ним стоял. Хотя, если бы он был, это было бы смешно, я думаю.
0: А, ну вот, кстати, вот вы сказали о том, что вот этим людям, да, вот как-то нужно там кушать и так далее. Вот я с вами целиком согласен, но у многих наших неискушенных радиослушателей, так сказать, встает, я имею в виду, вопрос резонный, касаемый того, что, ну, неужели, ну, то есть, короче, то, что нельзя пошупать, да, то, что реально не приносит, скажем так, пользы для вот, ну, страны, как говорится, это не мешок угля этот человек сделал. Он там, ну, даже, я не знаю, даже, ну, ну, понимаете, к чему я клоню, да? Вот, то есть это, в принципе, какая-то такая фиктивная с точки зрения большинства, скажем так, людей деятельность, за которую при этом люди умудряются там получать хорошие деньги, тогда как, например, обычный смоленский колхозник, в общем-то, пьет плохой самогон. Вот где происходит несостыковка. То есть, а сперва вся страна наша необъятная бросилась дико, в общем-то, в торговлю. Вот сейчас вот в интернет-технологии. Ну, а насколько это, ну, скажем так, насколько это правильно? И приведет ли на ваш, скажем так, вот Тимура Генриховский взгляд вот это... развития интернет-технологий к тому, что все-таки штат, обслуживающий интернет, сократится до необходимого минимума, и останутся люди, которые реально вот... ну да, короче, чем меньше народа, тем больше кислорода. Что я там объясняю даже?
1: Ну, я бы даже сказал... Ну, по поводу страны, во-первых. В стране, как известно, все кидаются в то, чего не хватает. Вот у нас, когда секс разрешили, все кинулись тоже в том числе и в секс. Вот,
0: вы имеете
1: в торговле...
0: в виду?
1: Да, ну, вот не хватает какой-то отрасли экономики, какой-то вот культурной какой-то части жизни людей. И вот. И как-то люди все думают, что если они этим займутся, то, наверное, они будут первыми. И таким образом...
0: Типа поправят ситуашку.
1: Поправят как бы и свою личную, там опять же капустки подрубят немножко себе. Вот, да. Да. То есть все как бы вокруг, конечно, этого крутится. Вот. А, ну, естественно, интернет у нас как бы в стране тоже мало достаточно и пока вот на душу населения. Вот я даже, кстати, такую цифру недавно слышал, что у нас вот 14% людей в стране не знают, что такое интернет.
0: Да ладно.
1: Вот. Есть такие вот. Я им как-то...
0: Но это это, видимо, как раз вот люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом вдали от больших городов.
1: Да, ну, скорее всего, это именно они. Ну,
0: это я считаю, что это над этим нельзя как-то не смеяться, даже сожалеть об этом не нужно, мне кажется. Потому что от этого эти люди не становятся там менее счастливыми там, или там более счастливыми. Главное, что они... Ну, не должно быть, скажем так, вот все-таки... То есть я даже знаю, знаете, что некоторых людей, которые не знают, что такое Сникерс, к примеру. Вот, то же самое и здесь.
1: Нет, ну, в принципе, над как бы объективной реальностью смеяться вообще смешно.
0: Да.
1: А если она как бы есть такая, ну что ж с ней делать? А здесь вот в области развития как бы человечества в целом все обстоит таким образом, что тяжелый такой вот ручной труд, как бы как копание картошки, например, или там
0: закапывание, кстати, ее же.
1: Да, рубление угля в шахтах, такое управление уборочной машинами вот в метро.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: вот
0: да,
1: все меньше как бы таких областей остается. И это, наоборот, проблема, потому что значительная часть населения по своим интеллектуальным параметрам не способна вот на какую-то иную работу, а вот когда им рабочих вот мест сокращается, и они начинают отмываться как-то от безделья, то есть вот в Соединенных Штатах Америки очень остро стоит эта проблема, насколько я знаю. Вот. И в то же время штат, вот, обслуживающий интернет, его не хватает, его вот приходится все время расширять, поэтому вот, потому что ну, требует, очень много есть проектов, например, которые стоят не движутся уже несколько почти что лет из-за отсутствия людей, кто способен был бы это сделать, потому что шахтеров вот их сложно как-то научить, как вот на там как делать сайты, например. Хотя вот потребности есть как бы люди, которые...
0: Ну, к тому же, можно извинить, что вас перебиваю. Вот, на мой взгляд, весьма полезная вот такая сторона интернета — это торговля через него. Но не какими-то там, опять же, фиктивными там вещами, как там свободным временем. Вот, и свободным местом. А вот именно, например, представляете, вот появился бы там у какого-нибудь угледобывающего комплекса свой сайт с хорошим доступом, свои специалисты, так сказать, по маркетингу, которые берут на этом сайте, публикуют, что у нас мешок угля стоит столько-то денег, пожалуйста, звоните, приходите, кто хочет. И размещать эту штуку всю, то есть заходили бы туда, естественно, посетители не только там из нашей стороны, но и соответственно, западный тоже, там, пожалуйста, продавай.
1: Ну, я думаю, что все-таки, как я там вначале сам говорил, все-таки область применения интернета коммерческого, область коммерческого применения интернета, она не так, наверное, велика, как это кажется, и продавать там уголь с шахты все-таки, ну, скорее всего, не получится ничего из этого. Я, конечно, не знаю, не пробовал, но есть гипотезы такие, что все-таки как-то по-другому надо, на это, наверное, это делать. Но, наверное, как-то можно все-таки, чтобы и уголь продавался, и в результате как-то все были вовлечены. Ну, это вот тема-то была у нас по поводу того, что как бы штат обслуживающий интернет должен каким-то образом
0: окупать.
1: Да, нет, ну так вот в том-то на самом деле все и состоит, что вот, например, я тут с удивлением недавно узнал тоже, что вот производство еды на планете...
0: Еды,
1: ну, пища, да, как понял, бы корма для тушек.
0: Тушку, да-да-да.
1: Вот, оно буквально вот в 80-х годах, оно в среднем планете, вот в среднем на тушку, оно превысило вот этот дневной рацион в 2000 калорий. То есть вот теперь еды на планете делается столько, что всем хватает. Вот, и это очень хорошо, я считаю, потому что это как бы дает возможность заниматься какими-то другими вещами, например, интернетом.
0: Но тут есть, опять же, несколько другой момент, что смотря какой ценой сделано вот это вот увеличение, в общем-то, производства еды. потому что, так скажем, бесконтрольное уничтожение, в общем-то, коров, свиней, оно к добру тоже не приведет. Вот вспомните, пожалуйста, то есть докризисные времена, неприятно об этом говорить, базитизм, но, тем не менее, было бы наивно предположить, что кризиса не будет, потому что откуда вдруг в стране появились такие финансовые вообще возможности, что там меньше $1000 получал только даун, к примеру, да? Вот, естественно, что все это должно было привести к краху. То есть вот меня терзают смутные сомнения, что в плане еды на планете, особенно воды на планете, да, вот это тоже сейчас, ну, как бы создается, так сказать, такое визуальное ощущение, что, дескать, ребята, все классно, а реально, на самом деле, все это дышит уже давно на этот...
1: Да не, ну, уже где-где, а с едой-то точно все хорошо. Но, говорит,
0: не, ну откуда с ней может быть хорошо? Вот, Тимур Геннадьевич, вот фермеров нету, да, фермеров-то нету. Реально, вот людей, которые, например, сажают картошку, их нету. Они, если и есть, то они дико пьют. Так что, например, вот даже нам, старым, в общем, пьяницам страшно. Это я говорю, конечно, о нашей стране, не знаю.
1: Ну, я о ней как раз не говорю, то есть у нас-то как раз нам есть чему поучиться, есть как бы какой-то положительный подход вот у западных коллег в воспитании фермеров непьющих. Они добились весьма впечатляющих успехов. Mm. Вот, они вот там как раз удается как-то вот, потому что 5 пьющих фермеров можно заменить смело одним или максимум полутора непьющими, и при этом выхода мяса и молока примерно вот эквивалентного достичь при этом. То есть это путь, то есть... И вот за счет этого, в частности, интенсифицируется производство пищи.
0: Ну, в принципе, я вот согласен, что это не секрет, что, скажем, там 3 человека кормят там 15. Uh-huh. Вот, другое ведь дело, понимаете, другое дело сами люди, которые непосредственно заняты в интернете. Я не беру вот вас в данном случае, вы... Так сказать, несмотря на вашу должность, на вот вашу, так сказать, уже карьеру, вы, тем не менее, остаетесь таким добрым, простым человеком. Да? Ведь большинство людей, вот, которые вертятся в вашем кругу, они же считают себя пупом земли попросту. Они с презрением смотрят на того самого фермера, который вот только что помыл свинью, он сделал окорок. При этом они хотят, чтобы этот окорок у них лежал в холодильнике. То есть в данном случае мы можем наблюдать, вот, что интернет это является еще одним из факторов разобщения людей, расслоения их вот на серьезные такие две группы. Причем, учитывая, что все-таки это технология прежде всего, ну и есть там элемент искусства, да, то, скажем, не познавший интернет, ну это как бы как лох какой-то. А то, что он при этом там, например, свинью только что помыл, он токарок сделал, вот это его заслуга, вот, ну, на мой да, вот взгляд, она, в общем-то, равна, к примеру, ну, там, если сделать красивый очень сайт, на который будут все ходить. Вот в чем дело. То есть взаимоуважение у людей разных профессий, так сказать, исчезает все больше и больше. Что твоя треска в пеликанем забу?
1: Ну, я думаю, опять же, то есть, Александр, вы, конечно, пессимист, в отличие от меня. Я все-таки более позитивно смотрю на явления, которые происходят в жизни. В частности, вот вы говорили о взаимном неуважении представителей разных профессий. Я считаю, что, ну, это все зависит, конечно, от человека, потому что найдутся наверняка такие же фермеры, которые к программистам и веб-дизайнерам будут относиться как-то свысока, и то, что ведь веб-дизайнер, он не сможет, например, зарезать свинью, то есть он просто не знает, как это делать, это тоже надо уметь делать. Я считаю, что какое-то пренебрежение людьми из-за их профессии, это признак как бы недалекого ума, можно сказать. Безусловно. То есть это как-то вот признак низкой культуры. То есть я считаю, что люди как-то должны друг к другу относиться
0: с уважением.
1: С уважением безотносительно того, кто каждый умеет. А мерилом как бы значимости каждого человека является его общественное признание, реализация. Если какой-то фермер свои окрака настолько качественно, эффективно будет делать, что...
0: Бунт коптить.
1: Вот, да, какое-то что-то, может, новое изобретет, то вполне возможно, что он в жизни добьется больше, чем какой-нибудь захудалый веб-дизайнер.
0: А вот, кстати, тут есть еще один момент. Я недавно тут затеял такой спор, вполне, скажем так... Ну, то есть терпимый, без каких-то взаимных грубостей, но тем не менее спор, да, с одним диктором телевидения. То есть в последнее время расплодилось огромное количество телезвезд. То есть людей, созданных телевидением, созданных, попросту говоря, технологиями. Вот. И, кстати, то же самое происходит и с интернетом, согласитесь, да? Давайте представим себе на секунду, что завтра вот я выключу свет по всей необходимости. Объятной России. Что будут делать вот все телезвезды? Например, тот же фермер, он сможет там ту же свинью там при случае не чистить и кушать ее, да? Там, скажем, музыкант, если он хороший музыкант, а не пользуется программой Rebirth, он может да просто хлопать в ладоши и читать речитатив, чем доставлять дикую радость, да, вот людям вот в этих потемках, да? А что будут делать телезвезды и что будут делать все вот эти люди, которые взрастились на интернете? Вот есть у меня ощущение, что это несколько искусственное поколение, понимаете? Вот после кризиса мы видели огромное количество уволенных менеджеров. То есть сейчас их снова развелось приблизительно, ну, вот как гальки на пляже. Вот. Но, тем не менее, вот эта вся армада осталась безработной. Кто там бомбить стал на автомобилях, сейчас снова так пристроились. Но это экономическая ситуация. Вот отключим мы свет. Ну, представьте себе, просто отключим свет, будут ездить люди на паровозах. И все,
1: ну,
0: да.
1: Ну, вот. Это какой-то апокалиптический сценарий. Все.
0: Но, тем я не думаю, менее, тем люди... давайте спрогнозируем. Да.
1: Ну, это, я думаю, в любом случае, как бы отсутствие электричества в глобальных масштабах, оно, я думаю, все-таки будет фатально не только для интернета, но и для многих культурных каких-то привычек людей, например, ездить на метро, на работу, это же тоже, в общем, в отличие от интернета, это, в общем, совершенно базовая потребность. Вот. Потому что если ты, ну, как-то далеко, то есть каждый день можно очень сложно это делать. Я думаю, что это будет некий, в общем-то, то есть означать закат цивилизации в целом. То есть и при этом останется интернет или погибнет, уже не так будет важно, потому что, в общем-то,
0: ну, хорошо, давайте не будем брать, вот, конечно, такую крайность, как-то вот я уж пошел и выключил, в общем-то, общий рубильник. Не буду я так делать, никто не будет делать. А просто вот представьте себе, да, что, например, сейчас резко вот в нашу страну просто вот указом президента запретят ввоз любых записывающих устройств. То есть, к примеру, записывающие CD-ромы. Да? Ага. Вот. А также, как в свое время, вы, наверное, этого не знаете, а я помню, то есть у нас проходила директива, это были 60-е и 70-е годы, когда было предложено определенными людьми, то есть запретить выпуск магнитофонов с записывающей головкой. То есть так, чтобы просто это было воспроизводящее устройство, и на нем можно было воспроизводить пленки, купленные, скажем так, в магазине «Мелодия», там с уже, ну да, с этой, которая поет, вы понимаете, да? Ага. Вот. То же самое и здесь. В принципе, в масштабах одной страны это сделать очень реально. Вот. Плюс мы, например, можем резко в какой-то момент не выключать электричество совсем, но в частном жилом секторе, да, вырубать 220 вольт и делать 30 вольт, как на стройках. Тем самым не давая людям возможность вот зависать в интернете. 30 вольт лампочка, она тебе будет светить, даже будет яйцо варить можно. Вот. А вот эти меры, они, на мой взгляд, вполне реальны. Mm-hmm. Плюс можно ведь сделать даже пойти и дальше. То есть, попросту говоря, объявить, что в течение месяца все записывающие устройства, находящиеся в домах граждан, должны быть сданы под угрозу заведения уголовного дела. Да, вы скажете, это тоталитарная выходка и все такое, но возможность такой, ну, вот такого, такого фрагмента в нашей жизни мы не можем, в общем-то, так сказать, отрицать, отмахиваться от него, правильно? Так что будут они делать? Я даже это не к тому говорю, понимаете, Тимур Генрихович, я не к тому говорю, что там вот так будет, да? Но если будет так или что-то похожее, чем займутся тут толпы вот этих интернет-девочек, интернет-мальчиков?
1: Ага. Ну, то есть я, наверное, даже не то, что интернет... девочки, мальчики. То есть я думаю, что это достаточно широкий круг людей, например, сотрудники онлайновых магазинов, которые, в общем, интернет никак не трогают, а просто вот собирают в корзину в каком-нибудь онлайновом супермаркете салатики и паштеты, молоко. И вот они им тоже как бы в результате этого нечем будет заниматься. То есть, ну, я считаю, что это будет такое достаточно ощутимое перепрофилирование этого сектора экономики на какие-то более, наверное, приближенное к материальному производству.
0: Так, куда-то ближе.
1: То есть, ну, вот я, например, ну, не знаю, то есть я умею, к примеру,
0: нет, ну вы мастерить. Краснодеревщик, вы, да
1: я умею вырезать очень красивый
0: фильм. А вот вы скажите, вот,
1: мебель
0: вот
1: делать могу.
0: Я, например, вышиваю, вот я даже делаю прихватки для кастрюлек очень неплохо. И, да, кстати, да, в ближайшее время опубликую их, ну, вот обязательно на сайте и так далее. Вот, ну, вы, я тоже видел ваши поделки, то есть руки-то у нас на месте и голова на месте, но мы с вами взрослые люди, нам под 40, а душе нужно думать. А вот эти вот 15, 13, 20, даже летние груднички.
1: Я думаю, для них это легче пройдет. То есть,
0: ну как? Как легче? Как же они без чатов? Они без чатов как бы зетически, вот такая башенка сгорела.
1: Я думаю, что они переломаются. Я думаю, что в принципе это не является. То есть в таком возрасте занятие, отказ от любимого занятия не будет настолько болезненным, как, например, для меня. Потому что в моем возрасте как-то уже человек утрачивает определенную гибкость ума, и ему сложнее отказаться от каких-то любимых там занятий или привычек. То есть не то, что невозможно, но это дается гораздо больше ценой.
0: Ну, сложно,
1: ценой.
0: Сложно, конечно. Но в таком случае мы можем как бы тут ожидать, попросту говоря, всплеска наркотических угаров.
1: Ну, я думаю, что это будет, ну, как и при любых других факторах, вызывающих депрессии, разумеется, люди ищут выход стрессом в... Ну, то есть они вместо, да, например, занятий медитацией или какими-то расслабляющими техниками иными, они начинают, конечно, прибегают к алкоголю, к наркотикам, не обращаются к специалистам, и поэтому они как-то, ну, подвергают, конечно, себя и окружающих необоснованному совершенно риску.
0: Агрессия и все такое.
1: Да, да, выход агрессии. Им вот... Кстати, вот по поводу агрессии, интернет в этом смысле, то есть если вот отвлечься от апокалипсиса...
0: Да, это было бы интересно.
1: Вот, агрессия, то есть интернет очень большую, я считаю, играет роль вот именно в том, что он находит выход. Ну, то есть многие мужчины, например, они при помощи интернета находят выход своим сексуальным каким-то таким...
0: Фантазиям
1: да, и каким-то вот мотивацию свою они как-то успешно сублимируют при помощи интернета и других подручных средств. Вот. И они таким образом не представляют опасности для окружающих. То есть они уже гораздо более, ну, после вот этой вот сублимации, они более спокойны и как-то более дружелюбные, я бы даже сказал, становятся. Вот. То есть вот интернет в этом смысле играет какой-то.
0: Ну так в таком случае, может быть, все-таки было бы ну, не совсем плохо неким, ну скажем так, насильством, да, не побоюсь этого слова, действием заставлять, то есть прежде чем входить на ту страницу, на которую ты хочешь, будь то там порно-сайт или там чат, да, заставлять людей как бы нажимать на... как это называется, на баннер, да, с какой-нибудь доброй, там, например, информацией. Например, информация о зверюшке какой-то и так далее. То есть,
1: нет, я думаю, что не до, это надо это после. Это как-то...
0: Что, вот... Если чтобы смочь выключить попросту компьютер или как?
1: Ну, вот как-то, я не знаю, как это технически осуществить, там, наверное, разные есть решения, вот, но именно как-то для того, чтобы человек... Ну, то есть, когда человек ломится на порносайт, я думаю, его очень сложно остановить. Это как-то очень такая энергия глубинная, архетипичная такая. И ее вот как-то стоять на ее пути очень...
0: Опасно,
1: ну, не, ну, просто не получится, как бы скажем. То есть, опасности это не представляет, но вот результата какого-то не будет. То есть, не будет человек кликать на баннер со зверюшкой, если у него другое в голове, да.
0: Совсем. А вот, кстати, вот Тимур Генрихович, все равно эту тему нам так придется затронуть. Тему, в общем, порнухи в интернете, да. Опять же, вот действительно, ведь вот эта энергетика, с которой человек, вот там мужчина или женщина, неважно, дрожащей рукой, в общем, дико стремится туда вломиться, да. Ну, ведь согласитесь, что энергия, она, скажем так, имеет все-таки, так сказать, способность воплощаться и визуализироваться в какие-то, так сказать, вполне физические формы. Да?
1: Да, безусловно.
0: Исходя из этого, вот представьте себе, вот огромное количество таких людей лезут вот в эти порно-сайты.
1: Ага.
0: Энергетическая обстановка дико накалена. Ага. Вот как в связи с этим вообще физическое самочувствие людей, которые вот содержат данные серверы? Потому что если я, например, содержу сайт о зверюшках, вы знаете, да, вот мой последний сайт, то есть о зверюшках. Да, он, правда, пробыл 2 дня всего. Я считаю, что сайт так и должен быть. Сайт однодневка. Кто не успел, тот опоздал. Вот. То у них, видимо, вот эта энергия как-то... То есть сами люди, которые вот делают эти сайты, поддерживают их. Вот не доводилось ли вам с ними встречаться? Что это за люди? Как они выглядят? Есть ли у них блеск в глазах? Маньяки, может быть, они?
1: Нет, вот что самое удивительное, их практически невозможно отличить от обычных людей, да в целом они, наверное, совершенно в плане биологическом идентичны обычным людям. А вот эта вот энергия, о которой вы, Александр, говорите, я считаю, что проходя через интернет, она как бы, наверное, можно так сказать, меняет полярность. То есть как бы она становится положительной в плане того, что она приносит материальное благо и, видимо, вот подпитывает как-то ауру вот этих людей, которые создают... то есть это способ как раз вот оттягивать эту энергию от вот тех, кто у кого ее избыток, и таким образом достигать и материального богатства, и, видимо, каких-то более в тонком мире каких-то взаимодействий более удачных для себя.
0: Ну, а хорошо, таким образом, если ну, порно-сайты, они действительно реально являются наиболее посещаемыми, да, почему же-то всем не ринуться в эти порно-сайты? И еще такой момент, вот те милые дамы, которые вот там сфотографированы, они какое имеют отношение непосредственно к самим вот этим сайтам? То есть делается это с их разрешения?
1: Да,
0: получают ли они за это дикие деньги какие-то? Какова технология? Вам не доводилось?
1: Технология? Да. Ну, это, в общем-то, то есть, во-первых, я хотел бы сказать, что это, то есть, масштабы этого, они поистине удивительны. То есть, вот вы представляете, ну, если вот вы так можете себе представить, что такое интернет в мировом масштабе? Это вот эти мощные каналы межконтинентальные.
0: Еще вот это мигает оно.
1: Мигает. Вот. Вот это все. Вот эти вот бесчисленные огромные залы с оборудованием, на котором перемигиваются миллионы лампочек.
0: Оптическое волокно.
1: Вот, оптическое волокно, которое это все соединяет. Вот это вся мощная, это массу электроэнергии в мировом масштабе потребляет. И все вот это вот, то есть миллионы серверов стоят по миру, компьютеров, на которых хранятся различные информации. И все это вот то, что называется интернет. И вот примерно половина, если даже не 70% всей информации, которая вот занимает эти компьютеры, каналы, это чьи-то голые сиськи и все остальные вот части. То есть вот это все, оно используется всего там на 30% для каких-то общечеловеческих, каких-то полезных ценностей. А на вот столь значимую часть этого используется для именно удовлетворения такой вот простой той первичной такой вот потребности людей в этой вот информации.
0: Ну так, может быть, это в данном случае, как еще Лев Толстой писал, что проститутки, это, как он говорил, это клапаны для вот...
1: Да, безусловно.
0: Может быть, это и не так плохо, может быть, имеет смысл наоборот поощрять вот именно порно-сайты в интернете, как вы уже сказали, если они позволяют маниакам снять напряжение, а не идти потом терзать пупсиков в измайлах.
1: А, это, в общем-то, имеет повсеместно как бы место, то есть я не знаю, что значит поощрять, но, в принципе, то, что их достаточно не запрещать, они как грибы вот на полях, их так можно вот не трогать, а они просто будут расти и, в общем-то, и сами как бы, то есть в них есть вот эта, ну, подпитка вот этой энергии, как бы она им достаточно для того, чтобы, то есть достаточно их просто не запрещать, с ними не бороться, как
0: бы. То есть как пельмень.
1: Ну, так,
0: да. То есть его варишь, он бухнет.
1: По сути,
0: вы знаете, давайте сейчас ненадолго прервемся, тема очень интересная, мы обязательно ее продолжим. А тут надо мне выйти. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Тимур Генрихович Евдокимов, специалист по онлайновым информационным системам. И поскольку этот вопрос интересует всех, мы тут сейчас провели вот сотрудников опроса, близлежащих, он всех родственников, все, в общем-то, сказали «за». Все сказали «да, расскажите нам об этом». Вот мы сейчас и попробуем. Вернее, не мы, я, конечно, слабо в этих вопросах разбираюсь. Тимур Генрихович, вот мы с вами, имея определенную сумму денег, кстати, какая она должна быть, это тоже нужно, так сказать, раскрыть, да, решили сделать мощнейший порно-сайт. С чего мы должны начать? Технология создания порно-сайта.
1: Ну, прежде всего, конечно, хочется сразу подчеркнуть важность именно, то есть удачным проект любой, и в том числе проект по созданию порносайта, можно лишь сделать тогда, когда уделяется внимание всем аспектам его, как бы, то есть не фокусируется внимание на чем-то одном. Вот. А что это за аспекты, я сейчас расскажу немножко подробнее. То есть, во-первых, то есть рынок порносайтов, он достаточно плотно насыщен, там американские компании лидируют. Вот. И это такая большая довольно промышленность, но это все равно, что, например, при наличии в магазине сникерсов пытаться в какую-то вот свою собственную сделать шоколадку. То есть для начала нужна какая-то идея, вокруг чего, собственно, с чем это будет вот шоколадка, там, что будет достаточно новым, достаточно привлекательным. То есть надо определить целевую аудиторию, как это называется. То есть для кого это, в общем-то, делается и что оно должно из себя представлять.
0: Ну, кстати, прошу прощения, я, опять же, иногда буду все-таки вас перебивать. Вот, то есть, соответственно, подготовились мы с сотрудниками к этой беседе и полазили по дикому количеству совершенно

0: в общем-то, различаются. Довольно так жесткий есть критерий, их делящий на две большие категории. То есть первые из них – это порносайты, которые непосредственно продают вот эту вот информацию, вот эти вот картиночки.
1: А каким
0: видео.
1: Образом, извините, происходит вот акт купли-продажи? Вот, ну, к примеру, паренек живет там где-нибудь в Норильске. И, соответственно, кредитки у него никакой нет, да и быть не может, да?
0: Ну, как не может.
1: Ну, к примеру, нет. Ну,
0: нет,
1: как?
0: Ну,
1: а вот нет у него, да, представляете, нет вот у него кредитки.
0: Нет, ну это...
1: То есть все, получается, пролетел, не купил.
0: Ну, не то что... Ну, там есть пути, как бы, можно легально пойти в ближайшее отделение Сбербанка и там открыть кредитку, но если это слишком скучно, кажется, такое мероприятие, то можно, видимо, у знакомых хакеров там или там выменить на там какой-нибудь свежий релиз какой-нибудь программы, какой-нибудь номер кредитки какого-нибудь американца, ничего не подозревающего и в блаженном неведении пребывающего, вот, и при этой кредитке воспользоваться. Но это, правда, не, ну, то есть это нарушение закона, и поэтому есть риск, что у нас милиционеры наши доблестные, они, кстати, умеют уже ловить таких людей, и, в общем-то, я бы всем, кто этим занимается, ну, советовал бы не злоупотреблять никоим образом.
1: То есть купил себе один раз.
0: Это наказуемо. Можно попасть за решетку и, так сказать, у параши вот получить свое место, как бы, таким образом. Ну, так вот, значит, что касается, ну, то есть купли-продажи происходит, ну, естественно, это кредитная карта, потому что, как бы, основная масса потребителей этой продукции все-таки живет в странах, где с кредитными картами проблем нет, а на мальчика из Норильска, ну, я думаю, что у него есть другие методы, как бы, сублимировать свою вот эту вот энергию, кроме как использовать платные порносайты. Вот. А другие, ну, то есть вот эти сайты, они обычно хорошо достаточно организованы, красиво сделаны, не побоюсь этого слова, и, в общем-то, там действительно платят деньги за некоторую такую продукцию, которая, в общем, ну, то есть...
1: Ну, носят эстетическую,
0: да,
1: историю,
0: да. Да, разумеется. То есть, ну, есть как бы, как и везде, есть профессионалы, есть те, кто себя к ним причисляет, есть откровенные халтурщики, ну, да, это, да. В общем-то, видно, как бы, на первый взгляд. Вот. И есть еще вторая категория сайтов, которых, в принципе, достаточно... много, их даже, наверное, раз в 10 больше, чем вот этих вот сайтов основных. И их задача, в общем-то, привлекать народ отовсюду и на вот эти сайты первичные, как бы, где люди платят деньги. То есть это тоже отдельная совершенно как бы индустрия. Вот. Но здесь встречаются... Ну, то есть такие сайты обычно делаются людьми низкопрофессиональными и, в общем-то, это такая полуподпольная, такая сфера деятельности очень, ну, скользкая, я бы сказал. Вот. И поэтому именно, вот, именно их видно больше всего, именно от них рябит в глазах, и именно они создают такую плохую, как бы, репутацию. В общем-то, как бы, индустрии совершенно, в общем-то, ну, даже где-то респектабельно, я бы сказал. Потому что, ну, не так уж, в общем-то, это плохое дело. Вот. Значит, что касается осуществления вот такого проекта, то есть вот самое главное — это выбрать какую-то тему. То есть это или это вот должны быть какие-то молоденькие, свежие девочки для там какой-то определенной, наверное, возрастной категории мужчин. Или это должны быть какие-то необычные там женщины с какими-то предметами, они вот как-то сексуально взаимодействуют. Вот есть такие темы. Есть там животные, например. Есть сценировки, не знаю, насилований, то есть вот, ну, то есть не по-настоящему все, как бы, но вот оно...
1: Ну, это вы, может быть, вот говорите не по-настоящему, чтобы как-то пощадить психику наших вот уважаемых, потому что кто там разберет? Кто разберет?
0: Да я думаю, что это... Нет, настоящее должно стоить дороже гораздо. Я думаю, что просто это просто не настоящее, потому что иначе как-то, ну, оно не окупится. Я думаю, что очень сложно с такое количество женщин как-то вот изнасиловать без каких-либо юридических последствий. Вот. Таким образом, я думаю, что вряд ли люди, которые делают деньги на интернет-порнографии, они занимаются еще и... Ну, то есть, хватит, я думаю, с них того, что они занимаются порнографией. Значит, таким образом...

0: Одна вот главная проблема, где взять вот этот вот контент, то, что называется, содержимое, наполнение. То есть где взять этих девочек, каким образом...
1: Должен быть, видимо, какой-то фотограф.
0: Да, их вот, в общем-то, нужно, видимо, какие-то сцены, как-то, чтобы это выглядело как-то не на фоне кафеля какого-то облезлого, такой в хрущобе кухни. Такое тоже встречается, правда, но я не знаю, кого это может привлечь. Ну, то есть что-то должно быть красивое, качественное. То есть, в принципе, ну... стоит это все денег, и, ну, там везде по-разному, я думаю. Сейчас вот говорят, на Украине там наиболее дешевое место, перспективное в этом смысле, и вот в Белоруссии тоже, то есть девушки там тоже есть, да, и как бы, или вот в каких-то областях России, каких-то отдаленных, то есть там выездные бригады такие работают, вот я знаю, даже рубят капусту. Таким образом, вот. Ну, вот представим, что, ну, то есть суммы, которые на это нужны, зависят, конечно же, от количества вот этого, вот этих фотографий, которые будут регулярно появляться. То есть, в принципе, в идеале это ежедневно что-то должно быть новое, чтобы люди как бы не расслаблялись, чтобы они знали, что деньги они свои платят не зря, что им их вот свежим чем-то таким вот интересным и их вот как-то снабжают. Вот. Значит, и, ну, то есть все зависит, конечно, от количества фотографий. Но я считаю, что то есть бюджет где-то там от 5 там, до 50 тысяч долларов в месяц на это как бы требуется. Вот. Значит, второй...
1: А как, извините, пожалуйста, Тимур Геннадьевич, какова, на ваш взгляд, должна быть зарплата вот натурщицам все-таки?
0: Ну, это, я думаю, как бы всегда... Ну, то есть, так как это в разных совершенно местах происходит, планеты, то да, я думаю, что это зависит от каких-то местных условий, то есть, сколько принято в данной местности платить за вот это вот. То есть, если как бы их устраивает там, ну, не знаю, 50 рублей там за съемку, ну, значит, они получают 50 рублей.
1: Это шампур. С шашлыком.
0: С шашлыком, да. Может, тоже. Они просто кормят их за это. То есть, как бы, я думаю, что где-нибудь в горных где-то районах так может и быть. Ведь мы же не знаем, как там. А это, кстати, вот свежая тема, наверное. Никто это вот еще в горных районах вот как-то на фоне. Вот горы, это же красиво само по себе. И какие-то вот животные у них там есть своеобразные.
1: Экзотические,
0: есть ишаки,
1: да. Ишакист. Вот. Есть еще такое животное. Зубр. Есть тоже.
0: Зубр, да, это в Беларуси, я знаю. То есть, но это как-то, видимо, технически сложно с зубром. Но я думаю, будет интересно, если кто-нибудь решит это сделать. Вот. Значит, если у нас вот есть уже как бы сайт, то есть, нет, сайта еще нет, есть как бы вот эти масса фотографий, то есть их дальше аспект следующий, это технологический, то есть поток информации, вот этот сайт, он, как я уже говорил, он достигает совершенно удивительных по своему размеру величин, и поэтому обычно для таких сайтов требуются соответствующие каналы, соответствующие мощные сервера, то есть это тоже стоит некоторое количество денег, то есть, ну, десятки тысяч долларов, там, это как бы обойдется такое как бы оборудование, и плюс...
1: Вот так.
0: Да, вот не, ну чтобы это все работало, чтобы там десятки тысяч человек могли одновременно скачать вот эти вожделенные картинки.
1: Скажите, пожалуйста, Тимур Геннадьевич, ведь существует такая реальная опасность, что, например, человек взял, скачал эти картинки, да, вот, заплатив какие-то деньги или обманув кого-то, а потом открыл свою домашнюю страничку, эти же картинки срамные поместил на нее. То есть, вот в данном случае, что, например, мы с вами, как владельцы гигапорно-сайта, можем поделать с данным отдельно взятым.
0: Ну, что? Во-первых, он нам не конкурент.
1: Да.
0: То есть начнем с того, что в принципе заниматься как бы таким. То есть можно другим путем подойти. Можно на каждой картинке написать мелким текстом где-нибудь название нашего сайта, его.
1: Ну, он может URL. В обычном фотошопе забить.
0: Ну, он же ему сложно это будет. Он, скорее всего,
1: он будет... тупо переделает.
0: Да, скорее всего, многие этого делать не будут. Это просто создаст дополнительный дополнительную рекламу. Я думаю, что, как и обычно, в жизни бывает с другими вещами, с каким-то намерением, с какой-то энергией лучше не бороться, а как-то ее пытаться засублимировать в какой-нибудь полезный для себя результат получить. Вот. То есть,
1: сказать, поддержать попытку, да, самовыражения.
0: Да, ну ради бога, то есть пускай все равно, то есть за каждым гоняться, это такую нужно армию адвокатов содержать, они все сожрут, всю прибыль, и, в общем, ничего не останется в результате.
1: Понятно.
0: Отправить.
1: Согласен.
0: Вот. Значит, то есть, если мы с технологической аспектом этой проблемы все решили, и у нас уже все хорошо, вот эти все фотографии, они лежат на сайте, да, сайт готов к тому, чтобы к нему ломанулись массы страждущих, остается последняя проблема, это каким образом они все вот эти вот страждущие узнают, что, да, во-первых, да, такой сайт есть. Да.
1: Я, в принципе, предложил бы, знаете, что сделать? Разместить рекламу в метро и на троллейбусах.
0: Ну, кстати, любой, то есть на самом деле такой удивительный факт, наверное, для многих окажется то, что в принципе интернетные проекты, их обычно бывает эффективно очень рекламировать не в интернете, потому что как бы на троллейбусах почему бы и нет, если как бы то есть можно наружную рекламу, можно там повесить дирижабль с
1: URL,
0: там, я не знаю, ну, какие еще есть методы? Можно людей бутербродов по улице пустить. Вот
1: или
0: таких,
1: же,
0: знаете,
1: вот, например, молодежь, которая занимается граффити, попросить расписать, да, пару-тройку стен.
0: Вот, отличный
1: метод.
0: То есть
1: реклама.
0: Отличный
1: просто говоря, рекламная акция должна быть.
0: Да, значит, причем каким-то образом... То есть можно флаеры там в клубах раздавать, там можно еще как-то. Но, то есть, да, задача в том, чтобы, во-первых, заявить о том, что сайт такой есть, и, во-вторых, чтобы каким-то образом сразу у потенциальных посетителей, у потенциальных клиентов пробудить желание, то есть заинтересовать их чем-то и сказать, как-то вот донести вот это вот сообщение о том, что этот сайт, он лучше других, он чем-то там что-то есть такое, что вы никогда не видели. Вот при этом как-то вот не переборщить и не там, чтобы люди не посчитали это сообщение там какой-то заведомой ложью, чтобы люди как-то... Ну, то есть, чтобы они все повелись, грубо говоря.
1: То есть, не облажаться,
0: грубо
1: не перегнуть палку, как,
0: да,
1: говорится.
0: И чтобы, да, они, да, все в результате пришли, удивились и заплатили нам по $20 в месяц там со своих там кредитных карточек.
1: Окупаемость данного мероприятия приблизительно сколько времени требует?
0: Окупаемость, ну, все зависит от как бы состояния рынка. Здесь такая жесткая конкуренция, то есть никто же не дает гарантии, что не придет следом за нами еще какой-нибудь такой проект с бюджетом там в 10 раз больше, который нас просто задавит, и мы просто будем какими-то жалкими остатками довольствоваться от той аудитории, которая нам бы могла быть. Вот, ну, поэтому, то есть, в удачном случае, я думаю, то есть можно там буквально за год отбить вообще все, вот, не знаю, там $500,000 долларов, например, или там 5 миллионов, там, которые мы решим в него вложить, и начать получать уже какую-то прибыль устойчивую достаточно. Ну, потому что, как бы, если вот удастся какую-то лояльную аудиторию... Вот проблема в том именно, чтобы создать какую-то базу, вот ядро, то есть людей, которые будут приходить, вот которые будут знать, что здесь их вот прикормили, здесь им хорошо.
1: Да, да.
0: Вот, они будут приходить и вот и каждый месяц. То есть они не будут зачем-то там гоняться за лучшим, они будут знать, что здесь вообще все есть, что для них надо.
1: И лазить куда-то им.
0: Да, да. То есть, в принципе, чтобы... То есть, вот главная задача уже вот в удержании, как после того, как мы сделали, мы уже о себе там впервые заявили, у нас вот такая уже рутина, такая ежедневная работа, вот эти сиськи вот каждый день мелькают тысячами.
1: То есть, практически они для нас что птица для гнезда.
0: Да, практически так. То есть... И вот задача, чтобы сделать гнездо таким образом, чтобы птица себя чувствовала очень комфортно в нем, чтобы ей не хотелось его каких-то покинуть ради каких-то гнезд там других там совершенно.
1: А вот скажите, вот, Тимур Геннадьевич, если вдруг кому-то, ну, какому-то человеку там вдруг покажется некая картинка из нашей замечательной порно-коллекции, ну, к примеру, совсем непристойной, каковы рычаги воздействия на такие сайты вот со стороны официальных властей?
0: Ну, во-первых, обычно при входе на такие сайты пишется очень составленное дорогим адвокатом объявление о том, что здесь можно встретить совершенно любые картинки. Если вы считаете, что какая-либо картинка может оскорбить вашу чувство прекрасного, то как бы вам лучше на этот сайт не заходить. И, в общем-то, ну, то есть редко кто их дочитывает до конца. Обычно такие сообщения, они очень длинные и очень как-то нудные, но смысл в том, что, ну, то есть человек про это как бы
1: заранее
0: говорят, да.
1: Отмазка есть.
0: Да, конечно. Да. То есть это везде практически на...
1: Но тем не менее, вот есть ли какие-то, вот, к примеру, вот мы сейчас с вами, вот вам самому, вот как человеку, да, не как вот аналитику онлайновых информационных систем, а именно просто как человеку. Есть ли какой-нибудь сайт без упоминаний, без названия, который вам, например, отвратителен? И вот вы бы его с радостью прикрыли, да? Вот каковы возможности в этом плане у третьих лиц, да, вот. Ну, помимо там сломать его, там, к примеру.
0: Нет, ну, сломать это, в общем, не метод, как бы, это очень кратковременно какое-то явление, как
1: нет,
0: правило.
1: Это несерьезно уже не котируется,
0: да, это
1: конечно.
0: Взрослые люди этим не занимаются. Да. Вот. А как бы, значит... Какие методы воздействия? Ну, в принципе, все зависит от законодательства той территории, где установлен тот сервер, где лежит этот сайт. То есть, если это Соединенные Штаты, то, соответственно, ну, у них там тоже много штатов разных, там много законов. Но, ну, то есть, общий путь решения, то есть, их много как бы частных, но общий он таков, что нужно нанять, соответственно, адвоката и ему сказать фас, и, в общем-то, и он уже скажет, можно эту проблему решить или нет. То есть, ну, обычно, то есть какие-то зацепки в законах всегда, там есть какие-то казусы, есть какие-то, как это называется, прецеденты, какие-то вот подобных мероприятий. И, в принципе, ну, то есть наверняка, если можно втянуть, по крайней мере, в тяжбу,
1: да.
0: Их. И вот таким образом, ну, если не закрыть, то конкретно им, ну, испортить жизнь. То есть, если цель именно в этом состоит, если как-то надо вот ненависть свою излить, то я думаю, что это вполне метод.
1: Понятно. То есть, вот мы сейчас несколько позже, может быть, перейдем к прослушиванию телефонных звонков. Сейчас я напомню номер, если вы не против.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Ну, прежде вот тут на пейджер для всех все-таки, хотя, несмотря на мою такую сильную нелюбовь в последнее время к этим всем устройствам, так сказать, интерактивным, да, я вот все-таки зачитаю. Будьте добры, пусть ваш гость сообщит, пожалуйста, ближайший интернет-кафе в Краснопресненском районе или Центральном округе, пишет Рамона. Помните, была такая группа Рамонос еще в свое время. Я не считаю, конечно, нужным там как-то рекламировать какой-нибудь интернет-кафе, но в данном случае вот можно сделать исключение.
0: Меня ставят в тупик такие вопросы, да. Честно говоря. Я вот в интернет-кафе...
1: Ну, что это?
0: Нет, ну, то есть интернет-кафе это как бы место, где можно пить кофе и лазить в интернете одновременно. Вот, то есть очень все банально, из названия буквально следует.
1: Какой-то, по-моему, идиотизм.
0: Нет, почему? В принципе, если нету под рукой... Ну, там обычно, во-первых, достаточно быстро интернет, и, в общем, то есть можно что-то... Вот если срочно потребовалось что-то найти, например, там, вот, например, адрес кафе какого-нибудь. Вот. То есть, в принципе, ну, это достаточно как бы вполне себе времяпрепровождение для людей, которые хотят вроде бы и быть в обществе с одной стороны, и, в общем-то, и пользуются интернетом с другой стороны. То есть, я думаю, что это будет как бы область общественного питания расти, развиваться, и думаю, что у него, в общем, есть будущее. Что касается Краснопресненского района. Я говорю, меня в тупик ставят такие вопросы. Я просто в интернет-кафе не был ни разу в жизни,
1: В кабаке Люблю зайти.
0: Вот, потому что я считаю, что кофе надо пить там, дома, там, где кофе утра, пьют, да, интернет, он
1: да,
0: есть
1: да,
0: там
1: да,
0: на работе.
1: Вот, да, да, да, да.
0: Вот, то есть это как бы интимное такое достаточно мероприятие, и просто чтобы кто-то вот так из-за спины заглядывал.
1: Да, вообще должны быть отдельные кабинки.
0: Ну, там местами есть даже отдельные кабинки.
1: Вот, а я знаю, вот они есть, например, а вот где-нибудь сидит человек, который за своим компьютером наблюдает, именно у него открывается все то же, что куда лазишь ты.
0: Не, ну, если так серьезно, то я вот, ну, то есть я в нем не был, но я мимо хожу регулярно.
1: Все время как-то...
0: На метро Менделеевская, это там есть такое, ну, вот я не знаю, просто, может, там что-то и ближе есть, но, по-моему...
1: А сколько денег стоит, интересно, там?
0: Денег, ну, что-то 50 рублей, что ли, полчаса, как-то
1: вот так. Это очень дорого для нашей семьи.
0: Ну, как бы, зато, ну, это как, я не знаю, как... Любая услуга, которую вы в небольшом количестве потребляете, она стоит дороже, чем эта же услуга, если вы себе... Да, вот у меня, например, дома интернет, не модем, а то есть подключен я к достаточно
1: стоит,
0: быстрым. Да, у меня антенна, и потому что мне это нужно для работы.
1: Вам для,
0: да, да, вот. И на работе, в общем, как бы есть и поэтому интернет.
1: На второй работе.
0: Я считаю, что это как в том анекдоте, когда вот на пляже там станки.
1: Я понимаю.
0: Вот, да, то есть известный анекдот, даже не стоит этого пересказывать. Вот, поэтому даже и вот...
1: Понятно. Ну, давайте вот сейчас обратимся к прослушиванию телефонных звонков. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Тимур Генрихович Евдокимов, специалист по онлайновым информационным системам, и ваши вопросы ему. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно.
3: Здравствуйте.
1: Уважаемый
3: Тимур Генрихович.
1: Да.
3: Вот у меня два вопроса. Это, кстати.
1: Очень приятно, да.
3: Мне вот дико тоже приятно.
1: Да, я вообще прусь просто.
3: Да. Тимур Генрихович, вы вот сказали, что, дескать, Билл Гейтс, вот он делает что-то полезное тоже.
1: Ага.
3: Ну вот, на мой взгляд, эти все вот виндосы, вот, которых он наклепал, вот, чтобы грудников китайцев, да, без них уже ведь не пойдет ничего путного Инстаграма, правильно? То есть под них только под виндосы все делается, да? Вот, поэтому компьютер без виндовса, это что, не знаю...
1: Что пеликан, в общем-то, без мешка.
3: Что кухня без табуреток,
1: да? Да, да, да.
3: Что клавиатура без кнопки.
1: Что балкон без цветов.
3: Что апельсин без косточек.
1: Я бы даже сказал, что собор Парижской Богоматери без Парижа.
3: А может, я тоже скажу?
1: Да.
3: Что Монмаранси без Сашки Лаярского.
1: Да, да, да. И еще я бы сказал все равно, что люк без крышки.
3: Да,
1: понятно.
3: Вот. Поэтому, по-моему, глупо вот рассуждать о старике Гейтсе в плане полезности или бесполезности вот, его деятельности.
1: Понятно, но это я спросил, и это была моя ошибка, то есть наш гость.
3: Да не, ну почему ошибка-то?
1: Ну как ошибка?
0: Я даже могу...
1: Спасибо за звонок. Да.
0: Да, спасибо.
3: Я сейчас сказал.
1: А, да, ну... Да.
3: У меня еще вторая телега.
1: Угу.
3: Ну вот, а вторая телега на тему вот региона, он про интернет.
1: Регионы, он интернет.
3: Да, потому что вот у меня мнение такое, что фермер или крестьянин, вот, овладев вот мощнейшими технологиями интернета, может выложить в сети именно вот информацию. То есть, например, как взрастить стекло, как доить козу, как, например, бороться с клопом-черепашкой, который жрет чего не попадет.
1: Да. А где вот попало, да.
3: Да, вот дело в том, что вот какой-нибудь базедовый поклонник отбитых мошонок, он ведь в чем может? Он может только написать на страницу, дескать, меня зовут там Герман, мне 15 лет, я люблю маму, папу, Лену Зосимову, да?
1: Да, да.
3: Тут я вот с морской свинкой, тут с чапой, там, здесь я лыка не вижу.
1: Да.
3: Вот. Или может выжить какие-нибудь дебильные программки, чтобы вот, которые позволяют нагадить своему ближнему, да?
1: Угу.
3: Такие там, ну, не знаю, я в них не разбираюсь. Вот. Вот, то есть вопрос в следующем. Вот должны ли мы, провайдеры, активно вот втюхивать бабунки в продвижение пропаганды и провайдирования вот интернета в регионах? Спасибо.
1: Понятен вопрос. Ну, то же самое, то есть вопрос следующий, то есть имеет ли смысл, так сказать, нам, провайдерам, заниматься продвижением нашего дела, так сказать, Казаностро, в общем-то, это интернетовское, вот туда, в регионы, в глубинку, тянуть волокно, терпыр, туда-сюда.
0: Да. Я все понял.
1: Да.
0: Вот, отвечаю по пунктам.
1: Конечно. Да.
0: Во-первых, про Билла Гейтса и его роль в развитии информационных технологий. Я считаю, что, ну, во-первых, считать, что какая-то одна технология, безусловно, лучше другой, это признак, в общем-то, незрелости ума. То есть я сам такой был буквально вот несколько лет назад. То есть я тоже считал, что какая-то технология одна вот может исключительно быть, вот, вызывать какую-то ненависть, а другая какую-то, наоборот, безумную любовь. В принципе, то есть это негативизм, как бы это вот средство самовыражения такое у людей, как я вот успел заметить. То есть, как бы, то, что вот они самоидентифицируются как... то есть, они ненавидят Билла Гейтса, и это их объединяет. И таким образом им вот... то есть, хорошо. То есть... И, на мой взгляд, у любого явления, которое в жизнь нашу как бы вошло и там как-то прочно укрепилось, на это имелись определенные основания. То есть, в частности, благодаря как бы усилиям Билла Гейтса и его огромного монстра под названием компания Microsoft, теперь даже домохозяйки практически могут использовать, например, офисные приложения. То есть, они, то есть если кто вспомнит, какие они были там 5 лет назад или там 10, домохозяйкам они были очень как-то сложны и непростые. А так, то есть как бы компьютер становится ближе к людям. То есть людям, которые считают себя умными и такими очень как бы специалистами, можно сказать, вот в офисных приложениях. Им очень обидно то, что вот теперь вот раньше они были такие незаменимые, никто, кроме них, не знал, как работать с электронными таблицами. А сейчас, то есть моя вот супруга, даже не побоюсь этого слова, она вот считает семейный бюджет у меня в Excel, и, в общем-то, то есть успешно с этим справляется и практически в этом не помогает. Я считаю, что это великое достижение, безусловно, и, то есть, как бы, за, вот в этом есть, как бы, всего этого смысл, то есть, коль скоро вот потребность такая есть, и кто-то ее удовлетворил, то есть, нельзя его за это ненавидеть, или просто, ну, то есть, нужно, как бы, смириться с этим и считать, что вот мир, он вот именно так устроен. Вот, значит, это что касается Билла Гейтса. А с другой стороны, вот второй вопрос, то есть по поводу, то есть регионов. И, то есть там много всяких каких-то слов прозвучало по поводу 15-летних каких-то недоумков. И вот я считаю, прежде всего, неправомерно, конечно, сравнивать какого-то убеленного сединами, можно сказать, колхозника с какими-то 15-летними хулиганами. Я думаю, что 15-летний колхозник, он, в общем-то, ну, то есть человек в 15 лет, он, в принципе, так более-менее одинаково выглядит в любой совершенно в регионе, в местности, и занятия у него совершенно как бы соответствует его пубертатному как бы периоду в жизни, и просто все зависит от культурного как бы социального контекста, в который он помещен. И поэтому, то есть, я считаю, ну, то есть это вот что касается этого сравнения, оно мне немножко вот как-то покоробило. Вот. А с другой стороны, какой-то то есть нужно ли нести интернет в регионы, это то есть, безусловно, ну, то есть, нести его нужно, то есть, как вот электричество, как водопровод, как газ, то есть, это как достижение цивилизации, то есть, это да, действительно даст возможность колхозникам получать какую-то информацию полезную им в их труде, то есть, может быть, там, о ценах там на урожай, то есть, что выгоднее им выращивать, они могут узнать, они могут как-то продавать свой урожай, может быть, более эффективно, то есть, через какие-то биржи, то есть решение бизнес-то-бизнес, то, что называется. Вот.
1: А могут, кстати, извините, что вас перебиваю, наглухо сосесть за порно-сайт и вообще забить на производство, в общем-то, пшеницы.
0: Ну, это как бы...
1: вот тут, видите, опасность есть. То есть, как говорится, интернет — это серьезное оружие. Это то же самое, что автомобиль, средство повышенной опасности. И не для каждого, ну, скажем так, человека оно вот несет только положительные аспекты.
0: Значит, нужно разграничивать доступ именно на уровне людей, а не на уровне регионов в любом случае, потому что, на мой взгляд, полезные аспекты от внедрения интернета в регионах, они все-таки превышают вот эту опасность повального увлечения колхозников интернетом. И таким образом, то есть, отвечая на этот вопрос, то есть, я даже вот прям вот, ну, То есть интернет, он действительно шагает, он идет вот в регионы. То есть да, я даже вот смотрел на... есть система такая, которая считает посетителей сайтов и регионы, из которых они приходят. Вот такие там названия городов, я их не слышал никогда. Вот Пышма, например, такой вот город. То есть я даже не знал, что... Вот таких, да, и их там несколько сотен, и из каждого из них там по несколько человек к нам на один из сайтов, в которых я принимал участие, заходит. И мне так вот просто вот поразилось, что вот в Пышме далекой вот сидят какие-то люди и вот смотрят в тот же вот в браузер, и вот смотрят наш сайт, а у них там, может быть, вьюга, там медведи в окна стучатся буквально.
1: И даже там... пива нет, например.
0: Да, то есть, пиво есть, но оно в райцентре, а до него там 130 верст скакать нужно на коне, потому что дороги нет другой.
1: Ну, вот им, кстати, да, вот интернет гораздо нужнее, на самом деле, чем...
0: Я думаю, что просто он какой-то смысл в их жизнь привнесет, но, то есть, не как-то не ухудшит ее, а наоборот, какой-то вот новым светом ее наполнит.
1: Согласен. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Доброй ночи. А у меня вот такие два вопроса. Значит, вот я смотрю, допустим, телевизионный канал СТС, да? Ну, вот какой-то там любимый фильм. И есть там такая, значит, заставочка, там, переписываются они по чатам. То есть, ну, вот типичный диалог, например.
1: Да, я видел, такой дебилизм бесит.
4: Да, вот они пишут, допустим, МС Свинина, допустим, пишут МК Петровича. Не знаю, почему они там за главные буквы эти выбирают. Допустим, ты сегодня кофе пила, да, вау, а я нет. Тут же какой-то другой демон там включается, да. Так далее.
1: Понятно.
4: Вот. У меня, значит, такой вот вопрос. Вот как вы считаете, все-таки вот... стоит как-то ограничить? Нет, понятно, что одни люди-то, так сказать, это находят выход.
1: Извините, что я вас так подгоняю, просто время немножко подсчитает. Вопрос ясен. Это дело вкуса редакторов данного телеканала, понимаете?
4: И второй вопрос, может ли вот все-таки компьютер заменить нормальное общение с книгой?
1: Понятно. Спасибо. Как вот насчет первого, я все-таки так считаю, что это правильно, это как на вкус цвет товарища нет. Люди хотят обдебилить телеканал, а нет.
0: Разумеется.
1: Вот, а насчет второго, как может ли заменить компьютер книгу?
0: Здесь все зависит от того, что понимается под словосочетанием общения с книгой. Это, видимо, очень такой широкий спектр занятий.
1: Понимаете, дело в том, что информация, поступающая, извините, что я перебил, скажем, с компьютера, да, она ничем, в общем-то, не хуже, чем информация, поступающая из книги. Того же Толстого можно почитать с экрана монитора, да? Но ты шупаешь книгу, ты шелестишь бумагой, да?
0: То есть я придерживаюсь такой точки зрения, что, во-первых, книга, то есть как артефакт культурный, как предмет, она, в общем-то, важна достаточно для...
1: Сейчас, секунду, извините, это ко мне. Сейчас. У нас еще есть полчаса для того, чтобы побеседовать со специалистом по онлайновым информационным системам, аналитиком Тимуром Генриховичем Евдокимовым. Мы прервались так внезапно, но она приходила за зарплатой, я не мог ее отправить, ее там некоторые сложности в семье, и к тому же после того, что с Федькой, там, проблемы, да, вот сами знаете. Да, это вот мы закончили по поводу литературы, книжки, да.
0: Да. Вопрос был такой, если я его еще не забыл, что не заменят ли, общение с книгой и общение с информацией с экрана компьютера, то есть каким образом эти две вещи друг с другом соотносятся и не вытеснит ли одно из них другое. Я считаю, что общение с книгой, оно никуда не денется, и даже, я думаю, в обществе каком-то гораздо ну, с более развитыми информационными технологиями, в котором мы можем жить там где-то через там 20-30 книги, они останутся, как осталось в мире, то есть как осталось радио при появлении телевидения. Тоже многие говорили, что радио теперь не будет интересно, но радио, оно как бы осталось, оно заняло ту нишу, которую оно сейчас занимает, и нормально себя совершенно в ней чувствует. Вот. Книги совершенно тоже, я думаю, что это слишком долго они в жизни человечества присутствовали, что просто вот так от них отказаться. То есть книга, во-первых, с ней, ну, то есть, во-первых, это сделанный людьми какой-то предмет, то есть он физически, его можно потрогать, вот, его можно подержать. Шушать. Да, то есть можно с ним пойти в тубзик, например. То есть, как То есть с компьютером это сложнее сделать.
1: Хотя вот я знаю, извините, что перебиваю, некоторые специально покупают ноутбуки, вот поскольку вот эта привычка и необходимость, так сказать, даблиться вот и одновременно что-то делать, ну, осталось, попросту говоря.
0: Ну, все равно же с ноутбуком неудобно даблиться.
1: Неудобно.
0: Я вот пробовал несколько раз, но все равно не то. Вот с книгой как-то вот оно привычнее, удобнее. И, ну, то есть не только же, то есть тубзиком не ограничиваются как бы места, где можно читать книгу. Можно ее там читать в транспорте, например.
1: В гостях, вот, кстати, можно.
0: В гостях, ну да, там в уголочке где-нибудь приткнуться.
1: Да.
0: Вот. В любом случае, то есть, с другой стороны, какую-то информацию более структурированную, то есть не прозу, скажем так, не стихи, а нечто, то есть когда вот словарь, например, там, или какой-нибудь справочник, то есть вам, в общем-то, не нужно весь этот справочник читать от корки до корки, это глупое занятие. То есть я, конечно, иногда читаю словарь, просто когда мне нечего делать, то есть очень такое занятие, я бы сказал, вот от скуки лечит.
1: Да-да-да, я, кстати, тоже балуюсь иногда. Причем недавно мне в руки попался занятный китайско-русский словарь.
0: И как?
1: Ну, там, конечно, иероглифы непонятны, но написано транскрипция произношения, когда говорить. То есть там «Айнджуалнюахань» это, к примеру, будет «ноздря», ну и так далее. Вот, то есть смешно. Звукоизвлечения сами по себе очень смешные.
0: Я по-китайски знаю только одну фразу, которая звучит примерно как «жиши оханью», что значит «это мой друг». Вот. Ну, да.
1: Польщен.
0: Вот. Значит, ну, я считаю, что вот информацию, когда нужно найти какой-то важный кусочек, там, не знаю, ну, в процессе там чтения документации какой-то, часто бывает, что работа такая, что нужно вот найти какой-то один абзац, который относится к той проблеме, которую ты решаешь в данный момент. И в этом смысле, конечно, в книге искать это гораздо более сложно. И вот это утомляет, если особенно листать ее туда-сюда, и вот это вот пальцы слюнявить, и как-то вот это все шуршать, и вот это все, вот кожа сохнет на руках вот от этого. Ну, вот, в общем, ну, вот. И я считаю, что, в принципе, это как бы в будущем эти носители информации, они как-то могут мирно достаточно сосуществовать друг с другом. И, в общем-то, ничего из этого как бы... Ну, то есть, трагедии не будет. То есть, останутся книги, останутся компьютеры. Просто люди будут пользоваться теми или иными носителями. Просто, ну, насколько им вот удобнее. То есть, что удобнее в тубзике? Как бы, если будет там на компьютере удобнее что-то делать, будет, значит, на компьютере делать.
1: Но все-таки, ведь согласитесь, Тимур Генрихович, что существует опасность, что люди начнут, особенно подрастающие, там, дети, да, начнут воспринимать мир исключительно, вот, так сказать, через компьютерную призму. То есть, к примеру, не будет у них там необходимость, например, пожевать живую ногу цыпленка, а будет, скажем, рано или поздно создан джойстик такой, жуя который будет, в общем-то, полностью имитироваться вот вкус цыпленка. То же самое с сексом, кстати, мы можем ожидать.
0: Нет, все зависит от того, насколько качественно это будет имитироваться. То есть, если действительно адекватный будет вкус цепленка, то есть почему бы и нет, если.
1: Ну, прогресс-то на месте не стоит.
0: Ну, конечно.
1: Так нет, меня считаю, это как раз настораживает. Вот я считаю, что вот это не очень хорошо.
0: Нет, это наоборот очень хорошо. Это просто как бы, то есть методы моделирования реальности, это вообще так интересно очень. Я даже ряд статей написал во всякие журналы по этому поводу в свое время. То есть как бы это очень интересная такая тема по поводу того, что некоторые искусственные, созданные человеком какие-то артефакты начинают подменять реальность и достаточно адекватно это делать. То есть вот, и я так считаю, что все скоро, ну, рано или поздно, развитие биотехнологий и каких-то информационных технологий по моделированию вот каких-то аспектов реальности, будь то ножка цыпленка или там сексуальный партнер, вот, оно все дойдет до как бы такого уровня, что это будет действительно какая-то вот то, что вот, называется модным словом там виртуальная реальность. Вот «Матрица» был очень такой показательный кинопроизведение на эту тему.
1: Да, да.
0: Вот. И таким образом, ну, то есть, если это как бы... Ну, то есть, опять же, как любые технологические достижения, это можно использовать и во вред, и во благо. То есть, я считаю, что, например, положительным для человечества аспектом здесь будет являться именно то, что, например, всяких людей проблемных, каких-то, вот, каких-то агрессивных, каких-то, ну, хотящих плохого, в общем-то, террористов, каких-то вот маньяков, убийц, их можно как-то вот отдельно изолировать вот в такой реальности. Вот, и они вот там могут убивать кого-то сколько угодно, но это как бы будет, ну, то есть общество изолирует себя вот от таких людей проблемных и создаст им отдельную реальность, где они будут существовать совершенно в привычном им мире, там с топорами, там с мясом, будет кровь литься рекой, будет всячески, то есть кричать будут там жертвы такие, то есть виртуальные. Вот, и они будут получать вот то, что им нужно, как бы вот это мясо, все очень адекватно, кровь будет пахнуть точно так же, как она должна там пахнуть. Вот, но таким образом люди, к которым это все неинтересно, эти приколы, они будут как-то совершенно изолированы, совершенно в параллельном мире существовать. Я считаю, что это очень хорошо, что надо к этому стремиться и как-то вот... То есть система наказаний преступников, она вот может таким же образом быть построена, что вот будут каким-то... То есть вот отдельная какая-нибудь реальность будет, вот, которую... куда попадаешь, когда там что-то плохое делаешь, например. И, опять же, это не будет тюрьмы, там не надо будет людей этих там сторожить, чтобы они убежали там, чтобы не убежали, как бы. Они себе там будут совершенно параллельно жить. Вот я так думаю. То есть это даже хорошо все.
1: Понятно. Ну что, может быть, еще та телефонный звонок, поскольку время нас все-таки подпирает, и надо как можно больше дать возможность пообщаться. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Вася.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это Вася Солнцев.
1: Привет, Вася.
5: Не кажется ли вам, уважаемые, что интернет – это удачно реализованный план ОВЕ? Александр знает, что это такое.
1: Да, конечно, знаю.
5: Зомбирование молодежи, подрастающего поколения и так далее. Вот могу привести пример.
1: Да.
5: Допустим, вам плохо, одиноко, депрессия. Вы звоните кому-нибудь поговорить. Отвечайте такой вопрос. Там, например, Дим, перезвони мне. Это начать общаюсь. Дебильный, по-моему, ситуация.
1: Ну, это то же самое, что, если помните, спасибо, недавно там нам звонил радиослушатель, который тоже сказал, что вот я типа звоню побеседовать, а мне говорят, ну, слушай, я сейчас не могу, я сейчас досмотрю сериал. Конечно, дебилизм абсолютно.
0: Не, ну, да. Опять же, я считаю, что это совершенно как бы технологическая проблема, потому что, то есть, еще там год, два, три, и, в общем-то, линии, которые не занимают телефона, они, в общем-то, ну, то есть, если проблема именно с тем, что ему вот, то есть, по телефону как бы не могут дозвониться, потому что он занят интернетом, это, я думаю, отпадет вскоре. Вот. А то, что человек занят чатом, ну, это просто, видимо, показывает то, что данное конкретное занятие чатом человеку было более интересно, чем беседовать с вот этим вот собеседником. Но не знаю, что между ними было. То есть, может, они как-то какие-то у них были... разногласия, может быть, он вот, может, он не в чате вовсе был, а может, он как-то вот этим прикрылся, как бы, как вот какой-то причиной такой вымышленной. То есть, но, с другой стороны, это просто вопрос предпочтения не метода общения, скорее, а человека, именно с которым общаться, потому что я думаю, что это, вот, в общем, проблема-то, опять же, не в технологии, как бы, а в людях и в то, что они, почему-то вот люди всегда хотят в своих бедах, но это вот довольно часто встречается такая, как бы, психологическая проблема, то, что люди как в каких-то своих проблемах начинают искать виноватых где угодно, только
1: не у себя,
0: внутри, в доме, да, не в тушке, то есть своей там где-то вот.
1: Ну, здесь ведь, что касается вот АВЕ, то есть это была у нас такая проблема. Ну, в общем-то, это расшифровывается как фирма англосакса «Ватикан Еврей», которая работает против России, поскольку, в общем-то, Великобритания является островным государством. Люди, конечно, совершенно не знали и не знают, что такое эти сухопутные границы, поэтому у них особое мировоззрение. Вот. Я не думаю все-таки, что, конечно, интернет был вот так вот изобретен ими для того, чтобы навредить нам, поскольку гораздо раньше он все-таки начал у них там...
0: Нет, я думаю, что интернет это, в общем, общемировое явление. Конечно. И считать, что он где-то кому-то... Ну, то есть, ну, это слишком масштабное, как бы, мероприятие, чтобы приписать... Ну, то есть, можно... Что касается зомбирования молодежи, то есть, если бы это действительно было так, то мы бы наблюдали, как бы, ну, то есть, никто не мешает открыть свой собственный сайт, свой собственный форум, чат и на нем зомбировать самостоятельно молодежь. То есть, как бы, вот наличие вот этого факта меня все-таки несколько отвращает от мысли, что, как бы, это чья-то конкретная злая воля могла быть. То есть, как бы, можно зомбировать кого угодно и на какие угодно темы, если у тебя есть возможность как бы создать свой собственный центр притяжения внимания там в интернете. И вот именно этот факт, он как-то вот, видимо, вот товарищ позвонивший, он...
1: Ну да, с этим, с этим сложно не согласиться. Хотя, в принципе, например, вот, дети, так сказать, природа, он-то гор, они как-то просты в общении. То есть, да, например, конечно. Мы недавно вот ездили вот в Полинезию, там лечили, общались. Я могу сказать, что люди, которые не знакомы с интернетом, ну вот с ними как-то легче. Вот, Тимур Генрихович, действительно это так, именно легче. Непонятно почему. То есть они не такие, что ли,
0: не испорченная цивилизация, не,
1: да,
0: наверное.
1: Да, вот, так, вот это очень важно.
0: Но я думаю, что здесь они вот про телевизор то же самое. Можно сказать, что вот... Я вот, например, не смотрю телевизор уже, наверное, лет 5. Да. То есть я практикую информационную диету для сохранения целостности психики своей.
1: Это абсолютно правильно.
0: Вот. И считаю, что люди, ну, точно так же, они страдают вот от этого вот потока информации, который в них вливается там в одну сторону. Как бы интернет, он хоть вот в этом смысле, как бы он позволяет какую-то избирательность осуществлять, то есть все-таки выбирать тот сайт, с которого, который тебя будет зомбировать. Вот. И все-таки какой-то двунаправленный поток, то есть можно как-то самому что-то написать там на форуме или в чате. Вот. А телевизор это такая кормушка такая, поток такой в тебя включили с одной стороны, и у тебя вот все вот это сквозь мозг протекает. Мне вот жутко от этих как бы ощущений просто. И я считаю, что люди, которые вот не смотрят телевизор, они гораздо добрее и к людям, и к животным.
1: Которые они не как... смотрят.
0: Да, да, разумеется. Ну, животные-то они как-то вообще от этого свободны, и в этом смысле я им как-то даже завидую.
1: Безусловно. Безусловно. Я это тоже замечал.
0: И так. Птицы, кстати, тоже.
1: Птицы. Да, да, да. Ну и вообще, то есть, вот как бы, такое алчное поглощение, собственно говоря, через телеэкран продукции, которую изобрели другие люди, причем, ну, не всегда, скажем так, они ну, не то, что грамотно, так я не могу, конечно, сказать. Вот. Но не всегда, скажем так, бескорыстно в том, что они создают.
0: Да.
1: И вот так дико фанатично как-то быть преданным им, это, конечно, уже неразумно. Да. А следующий телефонный звонок, если вы не против. Да. Сейчас я напомню еще номер, хотя и так звонят, но это просто положено, так нам за так рано не начать.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Меня зовут Олег.
1: Здравствуй, Олег, да.
6: Я бы хотел небольшую гипотезу рассказать и услышать ваши отношения.
1: Давайте попробуем.
6: Ну вот все знают, что продукция Microsoft практически в любом компьютере есть. Начинка вот эта вот, да. И если наложить это все на кальку интернета, то получается жуткая картина. В том смысле, что где-то есть мощные такие центры информационного шпионажа, которые с помощью вот этой вот всемирной паутины способны практически сканировать любой компьютер, находящийся на планете. Кстати, вести такую деятельность по отслеживанию любой информации, следить там за умами и прочее, прочее, прочее. Вот примерно в таком.
1: Ну, тут даже, знаете, спасибо за звонок, тут даже речь идет немножко о другом, что ведь не секрет, что вся информация, вот по, в частности, интернету, то есть все посещения, они так-так собираются и коллекционируются Microsoft. Мы вот даже, по-моему, вы мне и говорили, что существует спецпримочка, позволяющая, попросту говоря, избежать вот данной регистрации.
0: Ну,
1: то есть как... с какой целью они это делают, совершенно не понятно. То есть вряд ли это просто статистика,
0: ну,
1: да?
0: Ну, не то чтобы статистика, то есть как бы... Ну, что касается сути вопроса, то есть, во-первых, программное обеспечение Microsoft стоит далеко не на каждом компьютере, а обычно, то есть, ну, мое такое как бы мнение на этот счет, что Microsoft делает достаточно хорошее программное обеспечение для рабочих станций, но для серверов, интернетных серверов все-таки не всегда удобно как бы применять. То есть не то, что оно вот плохое, но для этой цели подходят обычно некоторые другие и операционные системы, и приложения. Вот, и поэтому говорить о том, что как бы весь интернет под контролем Microsoft, как-то несколько преждевременно, потому что как бы там есть масса других всяких компьютеров.
1: Нет, ну а зачем? Зачем они все-таки собирают эту информацию? Вы не станете отрицать, что это происходит, да?
0: Ну, я даже это самое. Ну, вот я, наверное, даже стану отрицать. Знаете, Александр, то есть, как бы, я, конечно, ну, то есть, с одной стороны, это, конечно, смешно, вот, и вот если это так бы действительно было, то это действительно еще один, как бы это сказать-то, ну, аргумент в пользу вот паранойи, такого вот желания вот оглядываться в обе стороны, когда вы переходите дорогу с односторонним движением. Знаете, вот паранойки, как себя ведут обычно. Они вот во все стороны смотрят, то есть хотя там и знак висит, что вот машины только в одну сторону едут. Вот, но не знаю, может это...
1: Или когда их, например, зовут, говорят, например, Вить, он так, а? А, хотя голос, в общем-то, конкретно идет от носа определенного.
0: Ну, это нарушение этих какой-то высшей нервной деятельности. Есть такие, бывают. Ну, ладно, в общем, то есть по поводу слежки тотальной, ну, это просто технически достаточно сложно осуществимо. Существуют, в принципе, системы под, ну, то есть есть такое словосочетание системы эшелон, которая якобы сканирует трафик основных интернетных, ну, в главных узлах как бы интернет и вылавливает какие-то там сообщения по ключевым словам. Бомба, уран, там, например.
1: Наркотики.
0: Наркотики, да. Примите фуру с героином, растаможьте. Вот. Да. Ну, тому подобное. Глупости. И якобы их... Ну, то есть это очень большой объем информации. И его, чтобы так обрабатывать, чтобы что-то из него вылавливать, нужна очень продвинутая, не боюсь этого слова, система какие-то, которые этим занимаются. Вот. Но я думаю, что конкретно... Ну, то есть и такую систему, естественно, не будут строить для того, чтобы охотиться за каким-то Васей Пупкиным конкретно, который там краденый Windows установил там на свой персональный компьютер. То есть это есть другие цели, гораздо более как бы значимые и для создателей этой системы, и вообще и для там спецслужб. И, то есть, в принципе, есть как бы другой аспект, то, что, в принципе, движение человека в интернете, то есть по каким он сайтам ходит и на какие там кнопки нажимает, в принципе, существует возможность это дело протоколировать, как, ну, различными способами. И каким-то образом... Ну, то есть, это делается для того, чтобы, естественно, вычислять, куда люди ходят, когда они ходят, то есть, когда у них обострение сезонное там начинается.
1: То есть, в принципе, все-таки...
0: Чтобы предугадать, как это дело.
1: Да, происходит какая-то... Ну, я не назову это там попытка как бы регулировать вот движение вот этой толпы пользователей, да, но, тем не менее, отслеживается вот какие-то тенденции в изменении их там поведения, вкусовых пристрастий.
0: Ну, это скорее... То есть, это, в общем-то, для их же пользы, я думаю, делается. То есть, для того, чтобы предугадывать их какие-то массовые такие реакции, и чтобы как-то быть к этому готовым, не для того, чтобы им какой-то там вред принести, а наоборот, чтобы они там друг другу не повредили. То есть, если известно, что они, например, там в субботу после обеда все там ломятся, например, читать анекдоты, как бы, то можно как-то это предугадать и, в общем, ну, то есть, какие-то меры принять, чтобы они там все там сумели анекдоты почитать, как бы, и чтобы это их таким там не мешало. То есть...
1: Но все равно, согласитесь, пожалуйста.
0: Ну, неприятно.
1: Это, во-первых, да, во-первых, это малоприятно, а во-вторых, это же дает уникальную возможность, например, в какие-то часы, так сказать, наиболее массовых посещений там определенной страницы и так далее, да, просто выдать какую-то информацию, которая способна повернуть в дикую панику, собственно говоря, все население. То есть практически вот ввести в ужас, и, так сказать, сделать конец света, попросту говоря, посредством информации негативной и грамотно поданной, понимаете, да?
0: Нет, ну, разумеется, если при наличии злой воли на такое мероприятие, оно как бы осуществляется легко. Но, то есть, ну, опять же, это скорее хулиганство можно как бы назвать, и, в принципе же, известны случаи, когда без отслеживания какой-либо информации хакеры, там, малолетние хулиганы-подонки ломали сайты, и вместо странички главной подвешивали какие-то, ну, что-то прославляющее себя, соответственно, и да, как да, бы там вот угрозы, содержащие там, ну, для того, чтобы таким образом обратиться вот к массе людей и как-то их пытаться своими вот этими проблемами загрузить. Но...
1: А вот после этого ведь, кстати, извините, что я так вот перебиваю, опять же, была же ведь такая, ну, печальная, на мой взгляд, тенденция, когда вот такого рода хакеры затем приходили к людям, содержащим взломанные ими сайты, и говорили, что, дескать, так и так, вот я там знаю ключи, могу зашитить от людей более опасных, чем я. И ведь, что самое печальное, их брали на работу. То есть, по сути, это такой, ну, рэкет, что ли.
0: Нет, ну, это, в общем-то, нормальный подход. То есть, человек ищет себе работу, он ее таким образом находит.
1: Ну, вот вы считаете, это хороший способ найти работу так?
0: Ну, скажем, если не, то есть, не подставлять как-то людей при этом, то есть, можно же как-то сломать сайт и не искажать его, а просто сказать: ребят, у вас вот тут дыра, я могу вам ее показать. То есть я, в принципе, сталкивался с людьми, которые вот вещи такие умеют делать. И,
1: да чего греха таить? Вы уж не скромничайте, вы и сам, в общем-то, я так знаю, только попроси.
0: Нет, ну это как бы отдельная совершенно сфера деятельности. Есть просто люди, которые в этом преуспевают, они только этим занимаются. Да, просто да, я да, занимаюсь да, как бы многими вещами параллельно, у меня на это времени остается достаточно мало. Вот. Но, то есть... это способ как бы честно заработать деньги, это, то есть, сломать чей-то сайт и администратору этого сайта и его начальнику там показать, что, ребята, у вас тут вот есть проблема, как бы я могу ее решить. Ну, то есть, проблема есть, и вот он продемонстрировал.
1: Да, да.
0: И то, что я могу решить, это будет там стоить столько денег, как бы. Если эта сумма действительно какая-то адекватная, то есть, это там не миллион долларов,
1: то на это идут.
0: То на это идут, и я ничего как бы страшного в этом не вижу. Я как бы хулиган, то есть во всех его проявлениях. Если это как бы кому-то от этого не смешно, я считаю, что это как бы, то есть, недостойное поведение, неэтичное.
1: Вот, да, мне почему-то кажется, тоже, да. А еще, наверное, телефонный звонок. Да, но прежде чем мы его примем, все-таки вот лично вам, так сказать, по Тимуру Генриховски, что недостает в сети, что вот какой бы сайт вы хотели видеть? То есть я сперва могу там сказать, что вот мне я бы хотел видеть как можно меньше личных страничек. Начнем с этого. Персональных страничек с фотографиями, там семейный альбом и прочее, да, как можно все-таки меньше каких-то торговых вещей, то есть где постоянно предлагают что-то втюхивать, то есть я бы их оставил, но где-то в отдельном совершенно месте, а вот да вот, пожалуй, и все. Да, что мне мешает. А что бы я бы хотел видеть, это, в общем-то, да ничего бы я не хотел. Да, извините, я болею. А как у вас обстоит дело вот с пожеланиями?
0: Я вот как-то тоже спокойнее отношусь и к страничкам, и к торговым каким-то мероприятиям. То есть, более того, ну, по поводу страничек, я считаю, что их как бы видно, что это страничка, и можно просто да. на нее как бы не ходить, зная, что это страничка, что там ничего интересного нет, если это как бы не лично ваш знакомый человек, и он вас туда лично не пригласил, чтобы его там, ну, что-то вот как бы для вас там лично считать, что это как бы это нужно хорошо. Быть, да, да. Вот. Их как-то, ну, то есть в интернете есть все практически, но то есть каждый себе выбирает себе такую методику в нем поведения, чтобы ему было комфортно. Так вот, я рекомендую.

0: Женщины, они странные,
1: то есть я их не всегда тоже понимаю мотивы, но в любом случае, то есть спорить же бесполезно, мы же знаем. Вот, и поэтому я, вот с появлением супермаркетов интернетных, она там все заказывает, все, что надо, и сумки ей приносит там, и она себя счастливой совершенно чувствует.
2: То есть вот, это можно сейчас делать?
1: Да, это можно, действительно работает, как ни странно, и, в общем-то, расценки вполне допустимые. Вот, то есть как-то можно себе это позволить, и я не то что это пропагандирую,
2: я
1: считаю, что вполне себе способ для женщины, которая не хочет ходить по магазинам, таскать сумки и там сунуть под руки интернет, сказать, вот учись теперь, вот, короче, не хочешь таскать, давай, решай вот, свои проблемы сама. То есть я считаю, что это правильный подход.
2: Ну,
1: вот.
2: Да, с этим сложно.
1: Вот, значит, что касается того, что мне там не хватает, ну, в общем-то, я бы сказал даже не сайтов, а в целом о... как бы о подходе, о концепции. То есть в интернете очень много информации различной, но порой очень сложно ее найти. То есть как бы есть такая наука, я с удивлением узнал недавно, которая как раз этой проблемой занимается, информационная архитектура, как раз по поводу как вот делать сайты и системы сайтов таким образом, чтобы человек, придя на них... каким-то образом, ну, то есть он что-то, вот ему нужны там роликовые коньки, например, какие-то конкретные. Там,
2: вот мне, например, сейчас очень необходимо.
1: Вот, да, зимой это, да, на них хорошо, а так, с шипами только такие.
2: Так нет, ну мне же не для спорта, а для антуража, чтобы они лежали на заднем стекле автомобиля, и все видели, спортсмен едет. Да, вот только с этой целью, да.
1: Не, ну тоже вполне достойная позиция. Ну так вот, чтобы он где-то вот, ну то есть минимальные движения какие-то и мозгами, и мышкой, и на кнопки минимально нажимая, как-то на эти коньки выходил совершенно резко, и в общем и удовлетворение получилось в результате.
2: Так вот, Тимур Генрихович, о чем я, в общем-то, вам и пытаюсь рассказать, то, что, например, я ищу, набираю там ключевое слово «очки», вот, а мне там, или там вот «коньки», да, а мне выдается список из там более чем 50 всяких наименований с какими-то, попросту говоря, дебилами уже. Вот что плохо-то.
1: Нет, но это как бы проблема вообще интернета в целом, то есть это как бы его болезнь, можно сказать, детская, которая, разумеется, то есть вот как ответ на вот эту проблему явилось как раз вот создание такой отдельной отрасли науки, и пока она, конечно, в зачаточном состоянии пребывает, но, тем не менее, какой-то прогресс все-таки есть в этом смысле, и я думаю, что интернет, он будет все дальше и больше становиться более удобен, и более как-то даже, и чем даже домохозяйки смогут им пользоваться в полной мере. То есть, ну, они утомляются же быстро. Им вот, то есть, они, нельзя 50 раз кликнуть, уже как-то они, у них вот фрустрация быстрее наступает. Вот. И чтобы такие люди тоже, они как-то могли в полной мере
2: энергию
1: пользоваться.
2: Вот выбросить в мышь, так сказать, да.
1: Да, ну, то есть прогресс есть, и это радует.
2: Будем надеяться. Ну и, видимо, последний на сегодня звонок и вопрос нашего уважаемого радиослушателя к Тимуру Генриховичу Евдокимову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам там все такое, да.
3: Алло.
2: Да.
3: А что, программа, что ли?
2: Да, собственно.
3: Ну, я, короче, это, рабочий, значит, токарь.
2: Да.
3: Ну, когда, значит, надо обработать деталь, значит, ну, допустим, 18 миллиметров меньше снял, деталь, она как пиздец, ну, простите, полетела.
2: Да, все, уже в брак, в контейнер
3: и
2: для брака, да, знакомо, да.
3: И мастер там, вот.
2: А мастер, он, она может даже из сож вылить.
3: А брат у меня верхала, ну, че, 4 раза обстропела, он, значит, бился. Вот компьютер ему поставь, и он нормально же будет, правильно?
2: Да.
3: А так вот.
2: Понятно, спасибо. То есть вот, я думаю, это все-таки не последний звонок, еще один. Да, хотя звонок тоже жизнеутверждающий, да?
1: Да, вот же.
2: Доброй ночи.
1: Как с Марса.
2: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло, говорите. Ну, не хотите, вот следующий. Здравствуйте, вы в прямом эфире.

0: Павел Ныков, внимание, говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Как вы, у вас так получается голос меняется, а? Хороших я все-таки набираю людей на работу. Говорите.
1: Да.
0: Читайте вопрос.
1: А вот какой вопрос читать? Вот первый тут... или второй из бумажки? А то вот тут небольшая заминка у нас произошла.
0: Второй сейчас. Сейчас у нас 3:35, второй.
1: Значит, лист 4, вопрос 2.
0: Да.
1: Ага, отлично. Это как раз вопрос из области интернета. Вот вы никогда не задумывались, да, вот существуют такие бильярдные столы, в которые опускаешь жетончик, и он, значит, выкатывает шары в такую...
0: Да.
1: В выемку, да?
0: Да.
1: Да. А вот вы никогда не задумывались, каким образом происходит отбор вот белого шара от других, потому что ведь когда там забиваешь шар, да, не всякий шар выкатывается обратно в эту выемку, а только белый.
0: Понятен вопрос.
1: То есть вот мы производили, в принципе, с друзьями наблюдение. Нам кажется, что там просто в столе сидит какой-то работник, которому платят.
0: Понятен вопрос, понятен. Ну, на самом деле, спасибо за звонок. Но на самом деле ответ не очень прост. Просто вот этот шар белый, которым лупит, он просто немножко меньше в диаметре, чем остальные его собратья-шары. Ну и, видимо, на вот этой замечательной, я бы не побоюсь даже этого слова, геометрической ноте, да, мы закончим сегодняшнюю нашу беседу с Тимуром Генриховичем Евдокиевым. Он, соответственно, специалист по онлайновым информационным сетям, аналитик, и я думаю, что поскольку тема эта, она весьма злободневная, и дальше в связи с развитием, обрастанием, собственно, интернета, его обвешиванием всякими, в общем-то, грушами в форме новых пользователей, неоднократно будет у нас в гостях еще, вот, кстати, старина Генрихович. Да, спасибо вам, Тимур Генрихович, за то, что вы пришли. Успехов вам в вашем вот нелегком труде. Вот, чтобы лампа мигала, антенна, чтобы не была загажена вольными всадниками неба птицами.
2: Ага. Спасибо вам, Александр, за предоставленную мне возможность. И спасибо всем, кто слушал. Надеюсь, это было как-то интересно и познавательно.
0: Да забудьте.
3: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох, наклон делаем, боковые наклоны, вдох и плавный выдох, и как можно медленнее делаем, вдох, растягиваем межреберные мышцы, растягиваем, вдох, вот, на выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается, и оно включается больше в работу, и так 3-4 раза в каждую сторону, достаточно.
4: И мы начинаем нашу рубрику «Набат железных ягодиц», как вы догадались по композиции, только что прозвучавшей. И в гостях у программы «Монморанси», ну, вернее, как в гостях, это я, конечно, немножко неверно сказал, потому что, как бы, они тоже тут вот занимают важное достаточное место. Это сиамские близнецы Энджелс и Торшин и бизитолог Андрей Орлов. Мы будем слушать сегодня самую разную музыку, преимущественно, конечно, тяжелого направления, всякие молодежные, так скажем, рок-ансамбли, и общаться с вами в прямом эфире по телефону 203-19-22, а также посредством пейджера, номер которого 956-32-32, для абонента 109-279. Вы можете оставить ваше сообщение, вот тебе медаль. Она называется «Огней, так много золотых» и посвящается Садовому кольцу нашего города. Она выдается всем, кто проехался по этому Садовому кольцу больше 1000 раз. Рассказывай.
5: Да что рассказывать? Вот беда у меня.
4: Нет, ну вот я знаю про женщин у тебя. Что-то недавно произошло открытие, касаемое женщин.
5: Ну, женщины... Ну, это все затаскано уже. Уже все эти газеты на это, про это написали. И поэтому я думаю, что это будет неинтересно. Но для тех, кто не читает газеты и не смотрит телевизор, а слушает исключительно радио «Эхо Москвы» исключительно в субботу ночью, я сообщаю, что Передача совершенно секретно раскрыла мировой секрет просто всех роддомов. Оказывается, все есть еще одно отличие от женщин и мужчин. То, что мужчины рождаются не как лоси, рождаются как мужчины. Дело в том, что все женщины рождаются с коленками, вывернутыми назад. Вот. И это все очень долго держалось в строжайшем секрете.
4: А почему? Это непонятно немножко.
5: А чтобы... Ну, как бы... Женщин тогда бы вообще в ранг животных записали бы. Ну, потому что как у лосей назад вывернуты, это животные же.
4: А, и некоторые виды птиц. Как тут цапель, да, а значит,
5: курица, кур. Утка.
4: Да, и лебедь.
5: Вот, я сегодня, кстати, ел утку. Вот, и утку это недавно подстрелили. Даже бегемот в нее стрелял, но не попал. В нее попали другие люди. Вот, и мы сегодня ее ели. Гадость совершенная.
4: Совершенная, причем...
5: Если меня слышат эти охотники, которые стреляли, ну, гадость просто. Потом принесли из супермаркета цыпленка какого-то, в общем, гораздо вкуснее. Хоть не стрельный, на охоте.
4: Так само что... собой, само собой. Дело в том, что утки, они же действительно улетают на канализации по зиме, поэтому не исключено, что в ближайшее время у тебя заведутся новые домашние животные, именуемые глисты.
5: Нет, дело в том, что эти утки были застрелены не в канализации,
4: а естественно,
5: потому что далеко, сейчас... далеко от Москвы.
4: Ну,
5: вообще.
4: Как ты думаешь, вот зима, да, вот настанет далеко от Москвы, настала зима. Куда деваться вот бедным уткам, когда все водоемы замерзли? Естественно, лететь на поля аэрации влюблено.
5: Или в Братеево. Не, влюблено нет. Это Братеево и Марьино. Это там поля вот эти.
4: А доказано, что жители вот Братеевского округа, извиняюсь, конечно, не будет им обидно.
5: Они чаще покупают дезодоранты.
4: А это непосредственно влияет на продукты дефекации конечные. Вот. Поэтому вот те утки, которые осаждают вот в Братеево, они гораздо больше несут в себе, естественно, опасности. Так что вот нужно, ну, просто носят. То есть, если
5: утки несуны, так сказать.
4: Утка несун, да. Вот. А, ну, вот еще я хотел затронуть тему одежды сегодня. Вот, то есть я хотел сказать, что...
5: И связать ее как-нибудь с перьями, наверное, да?
4: Нет, зачем?
5: Которые носят индейцы на голове.
4: А это тоже ведь наряд. А вот мы можем, кстати, спросить...
5: Имидж даже, стиль. Сейчас.
4: Нет,
5: все
4: вот
5: стилисты
4: давай,
5: там
4: давай и мажоры. Спросим у Андрея Орлова вот этот вопрос. Почему вот у индейцев перья? Это же как бы как предмет туалета вряд ли, украшение. Это как бы глупо для джунглей украшение, поскольку это же привлекает хищников. Много индейцев было съедено хищниками сразу.
5: А потом, опять же, почему американцы так любят курей? Наверное, индейцы когда-то их любили, и перья от курей вдевали себе в голову и...
4: Наследственность какая-то явно существует. Кстати, тут непонятно. Получается, значит, они покорили Америку, да? Вроде бы. Вот. А с другой стороны, сейчас они целиком перенимают эти индийские вот обычаи.
5: На самом деле, природа побеждает человека, и все входит в свою норму.
4: Ну, сейчас... даже вот эти имена, там такие Джо Кеннеди, там, вот это же индейский, там, вот если перевести там как бы Кеннеди по-другому, это получится там без перьев, к примеру, или два пера, или три пера, то есть это идет уже от
5: быстрая
4: количества.
5: Нога там.
4: Да, да, да, да, и так далее.
5: Тот же Буш вот.
4: Да, вот Буш это как быстрая нога, то есть как...
6: Быстрая куриная нога.
4: Естественно. Ну, или фазани. Дело в том, что...
6: Он реформатор вообще. По поводу уточной пернатой тематики, которую вы затронули, он очень прославился там. И в дальнейшем, я думаю, будут почитать его именно за такие реформы. То есть в птичьем царстве. Я думаю, что у него выделены, в общем-то, в Дарвинском музее специальные... раздел, посвященный Бушу, его влиянию на Россию, на и на всеобщий гормональный статус россиян.
4: Кстати, тут еще хотел сказать, что
6: тотального внедрения
4: вот этих
6: кокраков,
4: да. Ну и мало того, он очень сильно Буш повлиял на негроидную расу и вот на ее культуру. То есть даже приводились некоторые сводки, которым, если верить, то не было бы Буша, то не было бы вот рэпа даже.
6: Рэпа бы не было вообще, если,
4: да,
6: бы,
4: не было бы,
6: если бы они не использовали вот эти вот средства наружной гигиены, которые их придавали им такую лиловость, как бы, и Таким образом, просто не петь невозможно, иначе просто... Ну, просто можно опуститься до безобразия, что они до этого и делали.
4: То есть коренное сейчас... население.
6: Да, сейчас...
4: Откуда же тогда негры появились?
6: Вообще,
4: их завезли. Нет, ну вот их же завезли туда в плане рабочей силы, а сейчас они уже важные.
5: Нет, на самом деле никого никуда не завозили. Просто в Америке построили в свое время большую гуталиновую фабрику, и люди, которые работали на ней, они очень пачкались, и это въелось в их кожу, и у них даже стали рождаться дети, и они так расплодились очень интенсивно. Ну, рабочий класс, он всегда плодился очень интенсивно.
4: А вот в чем, почему... Ну вот как ты
5: думаешь? В чем плодился?
4: Да? Нет, я имею в виду, почему вот как бы такая особенность именно...
5: Плодиться?
4: Да, именно вот у рабочего класса, казалось бы. То есть он с утра на фабрику, вечером это там у телевизора или
6: я
4: там...
6: Я могу ответить на это более развернуто. На самом деле это как много пороков в жизни. Существует также порок генетический, злопамятность и месть. То есть это на самом деле генетическая память, которая в свою очередь отражает... доисторическое бытие, когда негров всем заправляли, и русские, в общем-то, ходили полностью опущенные, как в воду, и в работали на негров.
4: Что
6: да.
4: Очень важно отметить, в кушаках. Ну, подпоясанные в кушаках, а женщины в кокошниках. Вот этот же кокошник, он как раз служил своего рода...
6: У них пиджаки из дров были.
4: Пиджаки из дров, да, вот. Да. Это, кстати, мало кто знает, а вот на наличие пиджаков из дров, оно в тех самых сводках тоже упоминается, найденных нами.
6: Представляете, какая грубость и неотесанность была в этом во всем. Он ходил в пиджаке в этом... Служил.
5: Не, ну ничего страшного нет в том, что были рыцари, которые ходили в железных костюмах. Там,
6: ну, это, кстати, тоже шляпах. Рефлексия, в свою очередь. Они как-то должны были по привычке что-то носить на себе подобие какое-то. Но поскольку наступил период обработки металлообработки, и слюсари как бы начали брать свое, то, создавая занятость всеобщую, слесарную, они, конечно, обеспечивали те, которые... Потом тогда уже вступили в силу вот охрана природы, они очень...
5: Гринписы.
6: Да, рьяно, они тогда еще в андерграунде, еще в Египте, в древнем, они запрещали, в общем-то, отесывать деревяшки и...
4: Ну, вообще, они, кстати, запрещали глобальное отёсывание всего.
6: Гнать пиво из табуретки тоже запрещено было. Однако из песка гнали. И нагнавшие иной раз строили такие дикие абсолютно сооружения, ориентированные исключительно
5: по... Шапки-треуголки, вот, например, у них по пустыне разбросаны.
6: Вот все строители были снабжены определенной пищей, которая содержала некий фермент, который создавал в голове такую пирамидальную структуру. То есть у всех занятых в строительстве при вскрытии черепной коробки были обнаружены такие геометрические образованные окостенения мозга, которые, в общем-то, не давало возможность строить нечто другое. То есть строили исключительно по поновению собственного мозга.
4: То есть как бы ГП, называется генетический проект.
6: Да, генетический проект.
4: А вот интересно, вот если мы опять же перейдем, вот меня заинтересовала тема вот рыцарства и одежды.
6: Да.
4: То есть, ну, вот практически параллельно с началом металлообработки, вот там на Западе тогдашнем, у всех рыцарей, ну вот если опять же верить сводкам и посмотреть так в музее, хотя доказано, что все вот эти кольчуги, которые в музее, вот были выкованы в век тотального обмана средствами массовой информации населения. Потому что изначально рыцарские все доспехи, они были гораздо более грубее. Ну, то есть, попросту говоря, это, в общем, были какие-то бракованные ядра от пушек. Вот он ими обвешивался и так шел. Потому что вот то, что у нас показано, эти позолоченные, там, такие кольчуги, в то время технологии так высокие не были. Но, опять же, а доспехи русских рыцарей представляли из себя такие... плетеные, в лучшем случае, из колец каких-то. Ну, или, опять же, то есть у рядовых воинов это вот пиджаки из бревен были там. Вот. Почему так...
6: Поступали, в общем-то, кольчуги поступали с Востока. С Востока люди, которые там употребляли или курили, они исключительно занимались плетением кольчуг. Все же остальные пользовались латами и дровяными обмундированиями по-прежнему. То есть латы еще это как бы считалось трудообеспечение слесарного цеха. Тогда он, в общем-то, являлся предводителем. В дальнейшем, когда в камни стали облачаться, в общем-то, стали всем заправлять каменщики небезызвестные. И до сих пор продолжает как бы существовать во благе.
4: Ну, кстати, да, вот каменные доспехи, у них был единственный недостаток. Они просто трескались и кололись от падения.
6: В основном в каменных доспехах организовывали засады.
4: Да, да.
6: Они в засаде сидели, одни глаза только были видны.
4: Потому что были попытки их двигать вперед, но от трения друг об друга происходило искрение, вот это даже, порой возгорание почвы.
6: Все, в общем-то, особенно дополнительные войска, окруженные в деревянных костюмах,
7: вот
6: дровяных, они воспламенялись. Такие боевые действия, они всегда приводили к массовому жертвоприношению, вот таким образом, несуразным.
4: Кстати, именно поэтому тоже, вот именно по этой причине, когда бои велись в каменистой местности, вот это уже после перевода...
6: Да, где не было воды, им приходилось в желудках переносить свою воду. И специальные отряды существовали по переносу воды.
4: Но они сзади шли.
6: Они тренировались
4: как бы
6: с детства.
4: Да, это обоз.
6: В обозе, да.
4: Да, они шли в обозе. А вот просто кони, ведь все думают, что кони подковывают только твердыми подковами. Так вот, ничего подобного.
6: Сначала, в общем-то, это пошло опять же, повторяясь, опять же, рефлексия. То есть подковывать стали только по инерции. То есть они, подковав себя, как бы, втроем подковали себя и пошли дальше лошадей своих. Раньше же у лошадей были совершенно...
4: Мягкие ножки такие.
6: Инверсивная была конституция. То есть у лошадей не было ни копыт, у них пятки были.
4: Мягенькие, да.
6: Мягенькие. Да. И они не везде могли пройти. То есть, в общем-то, считались, они как женщины у них были. В общем-то, хозяйством занимались, там что-то вязали лошади. Пальцами что-то там набирали себе на струнах, что-то на лютне исполняли.
4: Вот, кстати, лютня, это, да, это инструмент такой лошадей.
6: Да. И потом, как бы все остальное население, оно было подковано, очень хорошо подковано, и ходило себе там со звуком.
4: Ну, с таким, с подсоком характерным.
6: Да. Потом
4: подсоком.
6: В дальнейшем им стали вот то, что они от непосильного труда мозоли стали появляться, и чтобы как бы, ну, уж закрепить это дело, решили, что там, не ходить же в лаптях, опять же, из дров. Начали подковывать, чем попало. Сначала просто щепками подковывали, потом подковывали бумагой, потом листьями, потом...
4: Камнями
6: вообще,
4: тоже был период, как камнями, но тоже почва возгоралась. Вот. И для каменистых потом вот почва, они как раз, опять же, в целях, дабы не было воспламенений каких-то этих искорных высеков, так называемых, вот, а они стали подковывать поверх тех подков мягкими такими подковами, в общем-то, то есть то, что они наживали, вот, отжимка, вот, они эту отжимку формировали в такую специальную форму и приколачивали уже вот к этим копытцам, то есть это как бы для коней,
6: это
4: которые...
6: Это не то, что выжимки.
4: Нет.
6: И,
4: нет,
6: кстати,
4: нет.
6: Вот возвращаясь к составу этих войск, помимо переносчиков воды и заразы всякой, были, которые убивали своим выхлопом. То есть первые нападали и как бы заваливали врага, вторые, значит, подбегали, склоняясь над ними, осуществляли, в общем, такой драконоподобный выхлоп на него. И потерпевший, в общем-то, уже был лишен всякой возможности сопротивляться.
4: Ну, практически это аналог такого контрольного как бы выстрела, попросту говоря. А вот в основном для них-то и шел вот этот водяной обоз желудочный, потому что вот выхлопики, они вот потребляли огромное количество, как ни странно, вот именно жидкости. Вот. И что в целях экономии жидкости, это делалось прям посредством непосредственно передачи изо рта в рот, в принципе. Кстати, оттуда и появились поцелуи, потому что до того люди не целовались вообще. То есть ведь сам поцелуй вот этот, как он зародился? То есть это просто так в голову не может прийти человеку взять и начать целоваться. Это должен быть как-то с производственной точки зрения процесс оправданный.
6: Нет, наверное. Поцелуй своя история. Это на вот, самом деле сильные у слабого так отбирали те куски еды, которые те успевали как бы схватить. И, как
7: все
6: правило,
7: таки успевали.
6: Да, целуемый, как правило, он оставался без пальцев, ему приходилось из огня прямо ртом хватать. И если сейчас встретите таких людей с укороченными как бы конечностями на пальцах, то это очевидно явный признак того, что это вот были потерпевшие вот от этих.
5: Потомки.
6: Да.
5: То есть ну они... и потом потерпевшие в основном были женщины.
6: Женщины, все-таки, они колец не носили.
5: Да, и дело в том, почему женщины, то что они были немного слабее, вот, и все-таки целуются сейчас больше мужчины с женщинами, чем наоборот.
6: Да, но мы еще здесь не рассматриваем наличие среднего рода, тогда очень они распространенные и воинственные были. Они
0: средний
6: род?
0: Да. Имеешь в виду? Да, да.
6: Оно, это... когда поступало куда-нибудь, оно, в общем-то, пыталось сразу произвести модернизацию всего устоя социального под себя, то есть трансвестизм там был развит. То
0: хотя есть, тоже это держится в секрете, делали. Ведь вот смотри, практически до сих пор историки, они практически не упоминают о наличии мощнейшего трансвестизма, причем биологического такого, ну, они же не понимали, что, то есть у них не было названия, просто было оно, вот, а это были самые мощные воины,
6: да.
0: Во-первых, и роженицы одновременно, причем... Бывало так, что...
6: Во время боя у них схватки начинались.
0: Да, отходили воды обильно, вот, и это считалось почетно. То есть,
5: они если... же и были водоносцы.
6: Я не поймешь иной раз, это боевой клич был, или же
0: как
6: это...
0: Как боль рода.
5: Но, да. Но иногда так люди выигрывали сражения.
0: Конечно.
5: Уже вроде бы отступление, а тут боевой клич, как будто бы все подумали, и побежали вперед, а те испугались и отступили. И у тех тоже, может быть, какая-нибудь роженица тоже. И так война вечная.
6: Бесконечная. И потом, ты знаешь, сами методы зверские были по приведению к унисексу. То есть одним, значит, заколачивали все отверстия, другим, соответственно, все ампутировали. И все это происходило в абсолютно под дикие ритуальные пляски вот этого среднего пола. И сейчас пострадавшие от тех, вот даже прочитав наскальные надписи, они пытаются возродить вот это явление. То есть они несколько соскучились по нему.
0: Это генетическая, опять же, память ГП.
6: ГП?
0: То есть неосознанно. Они, кстати, боятся этого. У них часто возникает дежавю, как показали наши исследования. Вот именно такого рода, что, дескать, вот со мной это когда-то было. А было с ним страшное. И он, это часто происходит, можно определить вот такого человека, подверженного ГП, по его ночному поведению. Если он там ночью неожиданно вскакивает в постели, садится такой весь бледный, да, uh-huh. Или ему часто снятся какие-то кошмары, как он говорит, дескать, мне кошмар приснился. Вот, на самом деле это не кошмар, а это зов как бы предков. Ну, оттуда. Вот они ему, дескать, пора, чтобы отходили воды. И, естественно, он не понимает, что с ним происходит. Этот крик ужаса и растерянности.
6: Да, возможно, его еще пучат.
0: Нас, кстати, вот часто спрашивают, как мы вообще зарабатываем деньги. Ну и вообще, на что живем. Вот, я позволю себе открыть небольшую такую тайну коммерческую. Дело в том, что вот огромное же количество сейчас продается всяческих моделей игрушечных, самолетики, автомобильчики, да. Вот, причем даже там есть, например, Mercedes, какой-нибудь сервис, да, и в этом сервисе продаются маленькие мерседесики такие, вот. А мы наладили выпуск маленьких ракушечек. Точная копия ракушек, вот, но вот под эти автомобильчики. То есть, их, кстати, хорошо берут. То есть, там и микрозамочек есть, и все. То есть, прям точная копия. Вот, это одна из статей нашего дохода.
5: Но это для заботливых коллекционеров, конечно. Которые не хотят просто в серванте оставлять свой автомобиль коллекционный, а загоняют его в ракушечки или покупают целые автомобильные стоянки многоярусные.
0: Играют в директора гаража.
5: Да.
0: Мы выпускаем игрушечных сторожей, которыми вот он командует, расставляет их там повсюду. То есть так и называется игра «Гараж». Вот. Причем, как бы, можно конструировать эту стоянку самому, то есть делать деревца там всякие, высадку.
5: Пристраивать магазины.
0: И так, да, да, и, в общем-то.
5: Строить рядом рестораны.
0: То есть это целая индустрия. Вот. Ну что же, я хотел немножечко затронуть, наверное, тему все-таки одежды.
5: Да, о перьях, что ли, опять?
0: Ну, вот можно, собственно, о перьях тоже поговорить.
4: Хотя это не лучший вариант одеваться, но все-таки перья — это как-то вызывающе чересчур.
5: Я... Да, вот эти дамы со шляпами в перьях тоже, да, очень, тоже, наверное, от индейцев у них пошло. Нет, павлинье перо так вот воткнуть в голову.
4: Немножко я заметил такую особенность недавно, вот тут перемещаясь. А вот люди очень сильно в разных регионах, да, отличаются по одежде. Ну, то есть, к примеру, если сейчас вот там нас поместить в какой-то город недалекий, ну, это может быть, я не знаю, ну, скажем, что-нибудь из типа Подольск или Видное, вот, то сразу все равно будет понятно, что это не Москва при взгляде на людей. Вот, тогда как, например, если человек приедет из какого-нибудь города от Москвы территориально гораздо больше удаленного, нежели вот эти, которые я назвал, но являющиеся какими-то такими более-менее областными там центрами. Ну, это может там, скажем, какой-то Смоленск, да, там, не говоря о Петербурге, да, там от Рязани, ну, что-то здоровое, то уже будет очень сложно отличить вот этот момент, как бы, потому что отличие в манере одеваться, в манере себя вести, в общем-то, гораздо меньше у них. То есть из этого я хочу сделать следующий вывод, что нету такого понятия «удаленный город» или «близкий». Вот. А есть понятие «большой он» или «маленький». Что вы скажете мне?
5: Ну, я не знаю, какую вы литературу читали, чтобы вот это все понять. Затронуты все святыни просто-напросто в корень. Но, в принципе, да, скопление большое людей, оно и провоцирует их на то, чтобы одеваться как можно ярче и привлекательнее. Поэтому в деревнях все ходят в телогрейках, им там все равно. А в больших городах люди стараются разнообразить, чтобы не совсем... Ну, как говорится, не въехать в пятно серое города. Не,
4: ну, так вот, вот мы же как бы уже говорили, что, например, вот Чукчи, да, где холодно, они... То есть,
5: одежда, у них одежда, кстати, очень цветная.
4: Но она должна быть очень практичной в то же время. Вот, да, вы сказали насчет там, что в деревнях одеваются как бы люди в телогрейке, да? Вот, ну, им же так и удобно. То есть,
5: и
4: получается,
5: в фуфайке.
4: Да. Так получается, что как бы влияет на одежду, на моду, уже тут получается и на моду, очень серьезно массовое сознание. Ну, то есть, мне бы хотелось попросить вас от следить момент, когда вот это началось. То есть, когда кто-то первый решил одеться и выделиться. Ну, вот в деревне-то вот там он ходит и ходит. Вася также вот он уходит.
5: Ну, обычно это гармонисты. Ну, как бы они и так на виду. Вот, они себе в шляпу розу воткнут, там, или цветок из папье-маше, скажем так. Вот, и как-то гармонисты иногда ездили учиться в консерватории в большие города, и приехав из большого города, они привозили украденный какой-нибудь пиджак из общежития новомодный или туфли лакированные, или опять же галстук в подсолнухе. И так мода приходила и в деревне иногда, но она притуплялась из-за того, что краденных пиджаков все-таки не хватало на всю деревню.
4: Угу, то есть вы хотите сказать, что все-таки гармониста завезли?
5: Ну, естественно.
4: А как ты думаешь?
5: А потому что вся интеллигенция, вышедшая из деревни, она оставалась все-таки в столицах.
4: Угу.
5: Вот.
4: Ну, а что думает Андрей Орлов?
2: По поводу...
4: Ну вот, в данном случае пришел вопрос на коробочку. Что такое оргазм мозга? Вот спрашивает нас тут радиослушательница. Тут неразборчиво. Кстати, напомню, номер пейджера 956-32-32. Тетеньки или дяденьки, которые возьмут трубку, скажете ваше сообщение для абонента 109-279. И, соответственно, мы его изучим и будем использовать. Да, ну вот, чё, ты же у нас по медицинской большей части.
6: Да, но существует две доли мозга. У одной, значит, которые проявляют себя, интенсивность проявления в зависимости от половой принадлежности. То есть у одних доли мозга, связанные с, как бы сказать, к, с восприимчивостью, другая доля мозга связана с позитивным выражением себя. Ну и, собственно, оргазм наступает, когда две эти доли, противоречащие законам природы, начинают вступать в отношения между собой, в половые. То есть одна доля берет другую долю и начинает ее как бы использовать. Вот, в половом смысле. Другая тоже, в общем-то, реагирует на это. И вот в этом случае происходит оргазм мозга с выделением огромного количества гормонов, доселе неизведанных. И как результат, в общем-то, могут появляться такие пятна на теле, которые все обычно воспринимают как обычную аллергию. Но
4: или
6: на самом
4: опрелости,
6: деле,
4: опрелости тоже.
6: Да, опрелости, или же начинают присыпать их всем подряд. Но на самом деле этого избежать почти нельзя, поскольку, видите ли, зависит все от внутреннего, от внутренних причин, то есть
4: вступление... От внутричерепных даже.
6: Да,
4: тут, видимо,
6: внутричерепное давление происходит от одной доли на другую. Другая доля, она как бы радуется тому, что первая доля на нее как-то реагирует. Это по поводу оргазма я ответил, но здесь вы можете спросить вообще о климаксе.
4: Подожди,
6: мозга.
4: Извини,
6: мы поговорим,
4: извини, да,
6: потом.
4: Попозже. Еще насчет оргазма тут появились ряд вопросов. А мы после новостей продолжим.
7: В эфире программа «Армянские гвозди». У микрофона близнец Сиамский. 10-е место в «Армянских гвоздях» занял эстрадный певец Еревана под названием Арам Асатрян и его хит под названием «Армянин». Вот. О чем эта песня? Ну, я не буду это говорить, как обычно в телевизионных передачах говорят. Песня очень грустная, хотя музыка вроде бы веселая, но композитор и поэт решил грусть стихов скрасить веселостью музыки. На самом деле песня трагедия. Она обрисовывает тяжелую жизнь армянина-семьянина. Вот. В данной песне поется о том, как веселый армянин возвращается домой. У него вокруг цветы, хотя на улице осень. У него вокруг светит солнце, хотя идет дождь. Вот, он весь жизнерадостный, почти на цыпочках прибегает домой, а дома жена истеричка. Ну, вы слышали вот этот вокал, вот, который спрашивает, где ты был? На что он отвечает, по воду ходил, она опять ему, где ты был? В лесу бродил. И вот, то есть это в каждом припеве повторяется. И в куплетах этот армянин, он объясняет своей жене вообще красоты мира. Он вообще вроде так по натуре романтик. И, в общем, грустная песня, а жена у него истеричка.
4: Угу. Ну вот как раз на наш пейджер, номер которого 956-32-32, для абонента 109-279 пришел вопрос следующий ко мне. Вопрос, почему молчит вторая голова сиамского близнеца? Может, ее вообще не существует? Если так, то пусть кто-нибудь скажет. Даша и Света, дескать, студентки медвуза. Вот как раз перевод этой
7: для
4: песни.
7: Для которых
4: делала...
7: опять надо будет петь или им уже не надо петь?
4: Нет, им не надо петь. Вот перевод как раз и делала вторая голова сиамского близнеца.
7: Да, он больше по-армянски понимает, поэтому...
4: Вот сейчас говорит уже первая голова. Да, то есть дело первая. В том, что тут... В силу устройства, то есть легкие у них одни, на двоих головы не могут говорить в унисон, вот что странно. Поэтому как бы,
7: связки одни.
4: Связки одни, да. Вот. Вот вернулся Андрей Орлов. Мы закончили как раз на тему оргазм мозга. Но, естественно, раз есть оргазм, то должен существовать климакс. Судя по, как ты там хорошо это?
6: Разгрузил.
4: Хорошо. Да, ну так что, вот, что касается климакса мозга.
6: Ну, в соответствии с оргазмом, опять же, вступает... Ну, здесь существуют еще малые доли, которые как бы не учтены до сих пор физиологами. То есть,
4: кстати, не у всех существуют они еще. Вот,
6: нет,
4: это зависит
6: они существуют от... в определенной стадии развития мозга.
4: Да,
6: то
4: да.
6: есть при каком-то периоде развития, в какой-то период развития, существуют некоторые отпочкованные аппендиксы этого мозга, которые существуют некоторое время как бы автономно и независимо. Они создают вот такие вот... стремление там как бы участвовать вот в подобных передачах и так далее. А последняя стадия, она А, в частности, вот еще характеризуется желанием участвовать в каких-нибудь событиях, например, вот в таких пролонгированных, типа телевизионных сериалов. Вот. А как результат, в общем-то, эти аппендиксы, или даже независимые кучки мозговой ткани, они образуют такие группы, которые водят хороводы вокруг двух основных куч, которые периодически вступали ранее в отношения, в половые, а потом как бы завязали с этим и находятся сепаратно. То есть одна доля, она, в общем-то, находится сепаратно от другой. И не всегда, значит, происходит нормальная регуляция периферии, то есть тела.
8: Сатилизм.
6: Да, и, в общем-то, вот субарахноидальная оболочка, она постепенно начинает как бы разлучать эти две доли мозговые, и в этом случае вступают эти аппендиксы, которые как бы независимо водили хороводы и существовали, в общем-то, независимо от двух остальных долей мозга. Вот. И таким образом, глядя на эти аппендиксы, они начинают, в общем, мрачнеть, участвовать во всяческих шоу и в дальнейшем, в общем-то, впадают в состояние, всем нам известное по физиологии, как климакс. Вот. А, в общем-то, на уровне физиологическом, это вот опять же я говорю, происходит деление, ядерное деление, ядреное деление, то есть образуются ядреные отпочкования, которые в дальнейшем создают такую пробоину в голове, в которую, в общем-то, частенько, как по выражению говорят, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Это не совершенно неправильно, потому как вылетает в это отверстие, называется пробоина, или же, в общем-то, называется субарахноидальное дупло, которое что почти в определенном возрасте у многих оно существует. И залечивать его ездят на дачу, или же при просмотре телесериалов они как бы карандашиком там ковыряют что-то такое, в общем-то, поправляют. И если это вовремя не сделать, то можно, в общем-то, так и остаться. И причем запустить в запущенном состоянии уже, конечно, ничего не поделаешь. Приходится, в общем-то, госпитализировать. И таких госпитализированных на сегодняшний день у нас много. Достаточно много, чтобы изучать, делать выводы, чем мы, собственно, и занимаемся. Вот.
4: Пришло сообщение. Испытывают ли оргазм собаки? Подпись Григорий Явлинский.
6: Собаки?
4: Да.
6: До сих пор, в общем-то, испытывали. Хотя все это пытаются тщательно скрыть. Но собаковеды, которые рекламируют корм по радио и телевизору, они настаивают все-таки на возрождении традиции собачьих оргазмов. И даже сами иной раз впадают, рассуждая о собаках, они впадают в оргазм и в этом состоянии готовы творить чудеса творческой смекалки. Они создают всякие шоу, подобные там Cat Show Boys или Dog Show Girls Boys. В общем, одним словом, проводя аналогию между кошками и собаками, и девочками, и мальчиками, хочется сказать, что вот это вот отношение к животным, как существам разумным и братьям меньшим, оно, в общем-то, происходит тоже вот из-за того, что не ухаживают за этим, за дуплом субарахноидальным. И многое, в общем-то, теряют при беге, при ходьбе, при занятии с тренажерами. В тренажерных залах иной раз приходится убирать много. И определенные камеры хранения физрастворами существует, куда складываются эти кусочки мозговых этих вот потерь. И в дальнейшем, в общем-то, происходит, ну, в общем-то, это вполне логично, происходит путаница, пересадки, такие, в общем-то, как бы фрагментальные пересадки вот этих вот мозговых тканей происходит. Заимствование мыслей, плагиат отсюда же, плагиат.
4: Неправильная расстановка каких-то понятий.
6: Да, обмен веществ нарушается, потому как приучили, например, колбасными разными фаллическими продуктами, они, в общем-то, уже... А другой, он, например, всю жизнь на грибах прожил, он не в состоянии уже колбасными фаллическими продуктами питаться и требует, в общем-то, грибной рацион. А грибной не дается, дается, хотя грибы не исключено. Вот многие формы грибов, они псевдофаллические, но более разнузданные формы, чем у колбасных, не существует таких фаллических, фаллообразных. Правда, сейчас пытаются имитировать с помощью 2-литровых бутылок и 3-литровых иной раз. Иногда заходится, делают 10-литровые. Вот. Предпочтение, конечно, отдается традиционной форме, то есть такой, в общем-то, подходящей форме, которая больше продается и больше покупается. И можно сказать, что здесь, конечно, большое достижение вот в связи с пересадками вот этих мыслей. Пересадка мысли происходит, потеря мысли, пересадка мысли.
4: А вот не мог бы ты...
6: потеря ума, вообще вот да. Эта вот народная традиция, сленгование. То есть говорят, потерял ум, там, влюбился или еще что-нибудь. Все это
4: без ума еще говорят,
6: да.
4: Без ума.
6: А никто же не вспоминает... в этом случае, что человек только что с разбегу там ударился куда-нибудь, с велосипеда упал.
4: Хотелось бы попросить тебя прокомментировать ставшее в последнее время очень таким распространенным явление, как ихтиофобия. То есть это сексуальное возбуждение, совершенно неограниченное, на представителей морских глубин. Вот, ну, на кальмаров, на креветок, на рыбу обычную. Вот как бы не кажется ли тебе, что это такая, может быть, своего рода насильственная альтернатива как раз фаллообразности колбасных?
6: Три вида существует. Три вида, значит, алкоголизм, потом пристрастие к угрям.
4: Вот. Да, это и самый яркий пример ихтиофобии.
6: Да, и четвертый вид – это спасение на водах. То есть как одно значит, как бы суицид в воде. На самом деле человек, вступая в отношения с миром подводным и надводным миром, он, конечно, хочет как бы там полностью испытать все ощущения, а люди, которые, в общем-то, не имеют отношения, не имеют понятия, они его спасают и, ну, просто, я думаю, вмешиваются в личную жизнь.
4: Тут, кстати, от твоих вот как бы исследуемых сообщений, важное сообщение к Лаэртскому, Орлову и сиамским близнецам. Срочно вернуться на койки администрации. Ты, наверное, оставил в палате телефоном, что ли, исследуемым?
6: Ну, на самом деле, мы и там продолжаем работать. То есть,
4: ну, просто постоянно нас... промывается все кишечник, я знаю, то есть, что это круглосуточно вы делаете им, но то есть, все-таки, видишь, урвали они возможности, момент отойти, отлучиться, позвонить.
6: Можно сказать, что изнурительно все это происходит.
7: Может, им в окно
4: забросили,
7: свисток,
4: да.
7: Забросили просто-напросто все.
4: Ну, может быть, мы обратимся к прямому эфиру. О чем хотят спросить у нас в прямом эфире? 203-19-22. Я понимаю...
6: Прямой.
4: Да, мы в записи все делаем. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Доброй ночи.
4: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
4: Рассказывайте, уважаемый.
9: Вот, значит, это... Алло.
4: Да-да-да.
9: Этих, вы видите, индусских этих, Криш, как они?
4: Криша, да.
9: Не Кришна, а как вот эти вот?
4: Хари.
9: Хари, да.
4: Угу.
9: Вот, у них, значит, астральная сексуальность, есть такое понятие, есть ведь, да?
4: Нет.
9: Астральная сексуальность, как же? Ну, я же кандидатскую сейчас закончил.
6: Ну, вы ее закончили, поэтому выражаетесь неверно. Астрономическая сексуальность есть, вот астрономическая. То есть, когда человек смотрит на небо и испытывает вожделение по отношению к нему. Наверное, это вы имели в виду.
9: Ну, йоги, это же они придумали бесконтактный секс-то вот.
6: Но бесконтактного секса не бывает. Они, может, контактируют, наверное, умом или как-то какими-то другими средствами. Но бесконтактный секс – это все равно безлегочное дыхание там какое-то, которое существует вроде бы, но оно бессмысленно там, ну и так далее.
9: А женщины – это животные или люди?
4: Ну вот, судя по утверждениям сиамского близнеца, все-таки животные, поскольку вот последствия переделок коленных суставов
0: долгое время скрывались. То есть ведь человек, это же что еще? Должны быть какие-то признаки физиологические, ну, то есть наличие там какой-то головы определенной формы, да, там конечности с определенными пальцами, там отсутствие волошения. То есть если, например, вот обезьяна будет обладать интеллектом человека, про нее все равно будут говорить «умная обезьяна», правильно?
9: Да, вот это так. Значит... Ну, я еще вторую диссертацию. Вот когда сейчас вот раньше же не было, чтобы один человек жил в однокомнатной квартире, да? А сейчас вот собак много развилось, короче говоря. И женщины, вот те, которые вот одни живут, да, и собак выводят, они сильно отличаются от остальных женщин. Ну вот собаки, они же всю гниль вылизывают, да, вот, например. Ну, им же не надо там подмываться ходить, короче говоря.
0: Ну да, да, да.
6: Человек, ну серьезно.
7: Ну ладно, конечно. Серьезная передача, смех какой-то.
9: Я что-то это...
0: Да, вы...
7: Подумаю сейчас.
0: Ну что, Андрей, прокомментируй, или, может быть, у сиамского близнеца...
6: Наличие тоже... вопросов о женщинах, как всегда. Видишь ли, ей уделяют всегда роль ту или иную, там, унизительную или какую-то эквивалентную. Ну, в принципе, это показатель того, что человек живет и испытывает какую-то нагрузку от этого, от этих существ. Так скажем, вот когда он начинает существовать равнодушно, тогда можно сказать, что у него вопросов нет.
0: Снимается сразу, да. Вопрос. Вот пришел на наш пейджер вопрос следующий. По наблюдениям Берна, товар любого рода лучше уходит при наличии пиджака или пиджачной пары. Чем можно объяснить данный феномен? Вот, но я знаю, что это как бы двубортный-то пиджак, это вот у нашего сиамского близнеца, у первого появился. Вот, может быть, каким-то образом вот вы прокомментируете этот вопрос к Анжелу Суиторшину, это послание.
7: Не, ну...
0: Почему не?
7: По-моему, это была идея не моя.
0: Угу, хорошо, тогда все Андрей эти... Орлов как бы...
7: Пожалуйста. Лучше художник нарисует, чем я.
0: Угу.
6: По поводу пара?
0: Пара.
6: Ну, пиджачные они издают. Брючные пары еще лучше. А пара носочная самая интенсивная считается. И покупка и продажа происходит при наличии носочной пары более, как бы, ну, более существенно. То есть, когда с носочной парой человек подходит, и вообще с паром, когда он подходит, когда он не пользуется подавляющими средствами, подавляющими пар, подходит, побегавший или там понапрягаясь где-нибудь, пораспрягаясь, он в конце концов добьется своего. Он может даже как бы очень выгодно что-то приобрести. Поэтому Берн здесь совершенно прав. Пара, она создает вообще интенсивную покупку. То есть приходишь, и можно купить очень много. Можно скупить почти все. Даже не скупить здесь уже считается как бы приобрести.
7: Получить и тут же пользу. Продать. Тому же.
6: И тут же отдать, и всучить кому угодно что. Также для менеджеров брючные пары, например, для менеджеров женского пола, колготочные пары, пар, ну и так далее. То есть парами все распределяется.
0: Склянки.
7: Вообще больше вот
0: склянки,
7: пара.
0: Склянки, склянки.
6: Побольше,
0: как
6: побольше
0: бы.
6: Пара.
7: И вам успех везде.
0: Кстати, ведь раньше...
7: По телевизору все по-другому говорят. Это чисто рекламный трюк, наверное, все.
6: Трюк, они, в общем-то, не заинтересованы в удачных приобретениях и в удачных продажах, и распродажах тоже.
0: Совершенно. Вот меня интересует, почему тогда, вот вы говорите, что парность, она как бы обеспечивает успех в любом. Ну, я с этим согласен. Вот. Но, с другой стороны, ведь раньше солидным считалось пенсне. Вот, затем пенсне изменили на склянки. Вот, то есть на парность. Но, тем не менее, вот этот странный перелом от одинара к себе местности такой, к парности. Вот,
7: например, а весь мир к этому идет.
0: Нет, я это понятно.
7: Затрагиваю каждый
0: сейчас раз. Речь-то идет не о статистике, а о самом факте. То есть, например, если сейчас человек будет в брючной паре, в носочной паре, в перчаточных, да?
6: Вот, ты знаешь, это создает некоторое чувство защищенности и комфорта, когда существует двойник, или же когда, ну, вообще-то, существует какая-то пара. То есть при наличии пара ты всегда, в общем-то, можешь сослаться на шизофрению или же на что-нибудь аналогичное, связанное с дуализмом. То есть наличие двух рук. Одна рука не ведает, что творит другая. Или же вот, там, дескать, да, одна нога идет туда, а другая не ведает. Как бы. То есть, видишь, здесь уловка существует такая.
8: Одной общем, ногой здесь, другой
6: да,
8: там.
6: Да, одной еще, здесь, да. другой
5: вернул
6: там.
5: Вернул коня налево, сам направо пускай.
6: Совершенно правильно. Или как они спрашивают, в общем, про собак и там женщина-одиночек с собаками. Одна рука не, не знает, что творит другая. В общем-то, и звонят поэтому.
5: Повернул коня налево.
6: Вопросы, которые уже давно, по-моему, освещены. Да дело-то не в конях, а в ламах даже. Они, в общем, все пошло от лам, когда эти деятели там, в общем-то...
0: Мы, кстати, сегодня наблюдали большую ламу, которую вел маленький человек прям по Садовому кольцу.
6: Он ей лещей надавал, у нее горб вырос.
0: И горб вырос от этого. Или седлом натер.
6: И он называется верблюд.
0: Да. Кстати, вот пришел вопрос следующий. В связи с участившимися взрывами паровых котлов в утюгах фирмы «Люнекс», «Тефаль» и других, прошу рассказать о мерах безопасности.
6: Это менеджер, который, в общем-то, набрал этих брючных паров себе, паров.
5: Не знает, как впарить эти мулины.
6: Выпустил носочный пар и почему-то говорит про фирму утюжные. А надо сказать, что вообще это все заблуждение и уход от реальности. То есть человек гладить начинает, когда вступает в отношения со своими брюками и добивается излишков пара, то есть недостаточно двигается.
5: А правые носки лучше не гладить.
6: Правые носки, да. То есть спаренные вещи, они, в общем-то, уже негодные, можно сказать. Вещь должна быть одета, высушена, выглажена.
5: И да, лучше их отставить в сторону, на самом деле, чем использовать далее.
6: Да, то есть существуют специальные батареи, куда ставятся, в общем, вниз и не мешают никому. И с утра, уже зарядившись этими носками, можно ходить и...
5: Даже пословица есть, с пылу с жару.
6: Да, с пару.
5: С пару. С пылу с пару, вот.
0: А как вы относитесь к идее, вот, скажем, исподнее не стирать, а выбрасывать? Ну, то есть одноразово исподнее. Исподнее —
5: это же сатанизм.
6: На самом деле это же вообще считалось, что так и должно быть до определенного момент, когда это не причиняло вред окружающим, когда же это стало убивать просто людей. То есть, ежели носочную пару выбросить, можно зашибить либо тем, либо другим, либо паром, либо самим предметом. Поэтому просто уже стало, как бы сказать, культурологически сложилось, что не выбрасывали и по причинам безопасности, так скажем. Вот. Поэтому выброс вещей. Если протестовать против чего-то там, можно, конечно, снести все пары, сложить вот здесь вот около домика, и там, я думаю...
0: Разберут рано или поздно.
6: Нет, разберут-то разберут. Один раз разберут, второй раз. А на третий уже не будет добровольцев, и вообще даже не заставишь, палками не заставишь разбирать.
0: Залежи останутся.
6: Потому что вот жертвы неизбежны при разборке таких
0: завалов. Так послушай, вот тут встает же сейчас уже острая проблема, то есть острый вопрос утилизации всякого рода памперсов, там вот всяких этих протычек, там прокладок и так далее. Вот какие-нибудь есть свежие мысли или идеи на тему утилизации этих? Это же совершенно новая вещь. То есть люди же изобрели, а потом их безответственность этих изобретателей привела к тому, что утилизировать никак. Вот она все
5: сколько... Не надо утилизировать. Так. Надо производить просто химчистку и все. Чистить все это.
6: Нет, существует.
5: Хлорировать, отбеливать и чистить.
6: Да нет, уже
5: масса отбеливателей хороших.
0: Ну, Андрей, что так?
6: Отбеливание как? Не дает, употреблять все это в пищу или же по второму разу.
0: Это, во-первых. Во-вторых, открахмаливать тоже необходимо. Сберкас их все крахмалит. Представь себе, открахмаленный памперс.
5: Ну и что?
0: Ну, жесткий, как все равно, что твой горшочек ночной.
6: В Люберцах, однако, существует агрегат по переработке вторсырья. То есть переработка из него, создание хлебобулочных изделий упекается в достаточном количестве. И сейчас жаловаться просто на это, что...
5: Да, хлеба стало много, вот это да.
6: Много и какого-то особенного даже, можно сказать. Ешь и думаешь о ком-то.
0: Вот тут пришло сообщение, сразу говорит о том, что люди не знают просто, в каких условиях мы все живем. Типа Саше Лаэрскому сообщение следующее. «Срочно возвращайся домой и выключи воду. Меня заливает твоя соседка снизу». На самом деле у меня нет снизу никакой соседки, поскольку я живу в полуподвальном помещении. Вот, а соседка действительно реально существует, ее постоянно заливает. У нее анурез болезнь.
6: На улице Маша Тупой, я знаю, да, твое, да. В общем, жилище.
0: Не самое лучшее.
6: Невозможное.
0: Так что в течение сегодняшнего дня хотелось бы, чтобы кто-нибудь подвез ключи от какой-нибудь прекрасной квартиры, с дарственной, пожалуйста.
7: Да. Раз Вольву не дарят, то пусть квартиру подарят тебе.
6: Ну, что вопрос же у вас зоологический.
0: А насчет утилизации-то все-таки надо же продолжить, видимо. О безответственности ученых. Каким образом мы будем с вами карать безответственность ученых? То есть, ну, ведь было предложение...
7: Учить их надо.
6: Нет, безответственность, кстати, имеет свои плюсы. Взять, например, хотя бы вот безответственно подошли врачи там к какому-то явлению, там, например, им денег мало стали платить, они взяли, забастовали все, а смертность в этот период резко упала. То есть вообще упала и все. Представляешь, они походили в Лос-Анджелес в 1947 году, и после этого больше не бастовали никогда. Так что здесь, в общем-то, да, здесь есть такой момент, что, в общем-то, и невыгодно. Вообще-то вопрос поднимать, вот можно, конечно, обязать. То есть он там сделал, например, какую-нибудь железяку придумал, все обрадовались, а

0: редкое заболевание такое, в общем-то, связанное с производством. А женская часть мозга, она в этот момент просто регрессирует. Регрессирует, и они уже не понимают, что делают. То есть они производят. И это все равно, что потреблять и не выводить из себя ничего.
1: Да, да. Послушаем телефонный звоночек 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире, рассказывайте.
2: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: У меня один вопрос и совет хочу вас попросить. Сначала вопрос. Вот по поводу концерта Антона Королева. Сколько нужно брать с собой денег, чтобы меня не упустили?
3: Ну, с собой нужно взять просто скульптуру любую, где-нибудь размером, ну, среднего размера, настольного вида. То есть
2: 3 на 4?
3: Ну,
2: или типа, 9 на 12?
3: Ну, такую, типа, размером, может быть, с видеокассету, пропуском будет вот именно наличие скульптуры, потому что сейчас в Доме скульптора недостаток с обстановкой некоторой, дабы создать концерту какую-то атмосферу придать, то входом, билетом будет служить.
0: И скульптуру назад вынести потом. Нюанс, там макулатуру сказали принести, там все ответственные и сознательно подошли к этому, поэтому с каждого где-то порядка 50-60 килограмм макулатуры вы принесете, будете пропущены туда без разговоров.
2: А складывать где-то во дворе?
0: Там есть оргкомитет, который как раз там раскладывает это все по кучам и тут же сжигает ее.
1: Да.
0: Вот, так что вы по огромному пионерскому костру заметите, где происходит горячая точка, где это. То есть подойдете, вам там все расскажут, отберут у вас эту макулатуру, вы переоденетесь во все чистое и зайдете туда, там можно будет...
1: Нет, они же будут спрашивать, куда идти-то, вот, а нужно сразу сказать,
0: их построят,
1: на свист идти, на свист.
0: То есть потом по веревочке там спускаешься вниз, там внизу они лежа играть будут, в общем-то.
1: Да, так что идите. Да.
0: Получите массу удовольствия.
1: Ну, я думаю, что вот мы все даже рассказали, и даже совет, наверное, уже вам не нужен.
2: Нет,
1: да?
2: Совет вот по поводу бизнеса. Вот вы занимаетесь, вот вы рассказывали по поводу этих машинок, моделек. Вот вчера по телевидению показывали сюжет о том, что, значит, в Англии выпущен набор из 5 кукол. И каждая кукла, значит, выполнена в виде одной из мерзких вульгарных девок из группы Spice Girls. Вот каждая чучелка стоит 30 фунтов. Вот идея у меня возникла в том, что этих девок нужно выпустить натуральную величину и резиновых.
0: На самом деле там не девки, там мужики, а они
2: трансвестисты. Ну, не важно.
1: Хорошая идея. Спасибо.
0: У нас, кстати, есть сейчас, в общем-то, заряжена Spice Girls, по-моему, да?
1: Нас.
0: Мы их сейчас послушаем.
1: Да.

0: Мы продолжаем нашу передачу, программу и рубрика «На бат железных ягодиц» в эфире. Вы можете звонить нам по телефону 203-19-22, это прямой эфир, или сбрасывать ваши сообщения в течение даже всей недели на пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. И я предлагаю нашим уважаемым, а в студии сегодня сиамский близнец и Андрей Орлов, послушать ваш телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы...
1: Вопрос Андрею Орлову. Значит, в одной из программ он сравнивал человеческий организм с государством. И, в общем-то, сравнения все шли на макроуровне. То есть там голова, печень, селезенка и так далее. Но не рассматривался вопрос микроуровня. Например, вторжение микробов, такие заболевания инфекционные. И как бы он прокомментировал, во-первых, этот момент, и, во-вторых, такие явления, как революции, выборы, ну, например, в Государственную Думу, по аналогии. Ну, а второй вопрос сиамскому близнецу. Вот есть такая фамилия Капрова. Что она означает?
2: Спасибо.
0: Ну, я думаю, что сперва про Капрова нужно, видимо, тебе ответить. Видимо, вопрос задан не... спроста, может быть, когда твоя

0: пациентка или как-то массажистка личная, я не знаю, то что.
1: Капрова, да?
0: Да, Капрова.
1: Ну, я сейчас пока обращусь к своему компьютеру, а пусть ответит на первый вопрос.
0: Хорошо, Андрей, тогда вот первый вопрос, который был задан тебе.
2: А какие там явления рассматривались?
0: Ну, насколько я понял, я немножко отвлекся, спрашивали, собираешься ли ты баллотироваться на ближайшие выборы в Государственную Думу, что-то связанное с этим было. Ну, вот я расслышал только про Думу. Ну, ответь что-нибудь это.
1: Или спой что-нибудь. Я вот пел в прошлый раз.
2: Ла-ла-ла. Нет, я петь не буду. Давайте лучше на вопрос отвечать.
0: Давай.
2: Ибо не просто так вообще отвечать.
0: Здравствуйте.
1: Пусть вас... посерьезнее вопросы.
0: Мы вас стоит. Внимательно слушаем. Вы в прямом эфире говорите. Алло, уважаемый.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Да. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
3: Вот у меня к вам вопрос, Александр.
0: Вот
3: так. Даже их будет несколько.
0: Угу.
3: Вот я недавно, кажется, вас видел в телевизоре. Правда ли это?
0: Угу.
3: По какой-то молодежной программе, очень модной.
0: Угу.
3: Потом вот я отдыхал летом в деревне. Там вот среди поселян очень было модно и козырно появляться вечером в рубашках черных в белый горошек.
0: Угу.
3: Это вот к вопросу об одежде.
0: Угу.
3: Вот. И еще скоро ведь будет уже холодно, и зима настанет.
0: Угу.
3: Значит, будет массовый выход, значит, всяких Клавдий на улице вот, и в дубленках. Так как они закупили их ведь все предварительно. И вот доходит до того, что они не снимают их даже в помещении, ходят париться, там подметают все это у них там. Болтаются, они потеют, и, в общем, очень неприятно все это видеть,
0: да.
3: И печально.
2: Пара дубленок.
3: И вот у меня к сиамскому вопрос, Angels. Вот, вы не знаете вообще, вот Саватаж, Саватейдж, вернее, новый, вышел?
1: Да, вышел.
3: То есть уже есть он?
1: Там есть, да.
3: Ну ладно.
0: Спасибо.
3: Всего хорошего.
0: До свидания. Ну, что касается как бы телевизора, да, видимо, что-то такое было, хотя сам я не отслеживал уже.
1: Да,
0: давно.
1: Интересно знать, да. Что это ты за модная передача была? Вместо какой-нибудь партийной мажорной зоне был, да?
0: Нет, скорее всего, какие-нибудь парламентские там новости или что-то.
1: Или с биржи какие-нибудь.
0: Или, да, или биржевые новости, или финансовые.
1: Биржевик, такая, новоявленный.
2: Парламентские дебаты.
0: Да, вот, видимо, да.
1: Утилированными памперсами приторговывают втихую. Их всех заставляет придумать, что же с ними делать, так как скупил все.
0: Да, что касается вот...
2: прокладки.
0: Прокладок, да, и вот этих рубашек черных в белый горошек.
1: Да, интересно.
2: Давайте о ней будем говорить.
1: Подожди, а кто для себя открыл? Как ее? Ксения, да? Открыл. А вот, допустим... не Ксения, а взять Даша для себя что открыла, да? Вот все бы имена перечислили, кто для себя что открыл.
2: Они могут таким образом вообще остаться не у дел.
1: Кто они-то?
2: Ну, если так, например, перечислять, как, знаешь, в свое время создавались списки там каких-нибудь неблагонадежных граждан, в общем... позыв такой, мотив-то, в общем-то, американизированный, выступить там в телевизоре, такая, чтобы увидели тебя там и услышали. А если по большому счету вот так вот всех обозначить, хотя бы даже просто по именам, то, наверное, это будет вообще трагически. Национальная трагедия в плане, наверное, этого размножения и всего остального.
0: Конечно, безусловно.
1: А я вот считаю, что неправильно, что применяют имена в рекламе. Вот у меня, например... имя Ксения теперь ассоциируется только с прокладками Always. Имя Ася ассоциируется только с отбеливателем Ас.
2: Потому что ты жертва. Ты жертва, поскольку ты, да, относишься... Ты когда смотришь, то у тебя, наверное, вид дебильный. То есть ты, наверное...
0: Слюна капает.
2: Да, слюна капает. Лежит сбоку гамбургер, который только что был отрекламирован и куплен тобой еще.
0: Или, скорее всего, ты, наверное, алчно пожираешь здоровый батон колбасы, макая его в банку с кетчупом.
1: Я вот сейчас созову всех, кетчуп, вам морду надо.
2: Кетчуполовый.
0: Давайте я хочу вернуться к рубашке. То есть, на мой взгляд, интересная тема, потому что...
1: Горох?
0: Да, рубашка черная и белый горошек. Это мой взгляд, опять же. То есть, все дело
2: рубаха
0: в летучих мышах.
2: Рубаха, на самом деле, не почти.
1: А, по-моему, похороны в деревне обильные были.
0: Нет, дело все, по-моему, в летучих мышах.
1: То есть, дело все в волшебных пузырьках, которые отображены на рубашках.
2: Ты прям сленгуешь этими рекламными выражениями. Я хочу сказать, что рубаха — это и есть продолжение пары, опять же, очередной.
0: Пары. Кстати, вот мы...
2: И чтобы, понимаешь, для того, чтобы лучше пары отходили...
1: Хорошо, а паровоз от чего произошло?
2: Ну, это буквально. Это же совсем, понимаешь, нельзя же до такой степени все натурализировать. Вот...
1: Не, ну если бы я был умным, я бы, конечно, поддерживал разговор. А
2: пара рубах, вот спрашивается, в горох. Это, в принципе... просто тебе символизирует, как бы, что это как решето, это рубаха,
1: да,
2: что есть через за что, да, через за что пару этому проступить, понимаешь?
1: Из рукав превосходно выходит.
0: А мне все-таки кажется, что это вот из летучих мышей. Ну, дело в том, что одеть совсем черную рубашку, там же на селе, то у селян темно, сейчас электроэнергия не оплачена, они ходят и натыкаются на все, поэтому в черном нельзя, они должны друг друга видеть. А если в белом, то слетаются мыши летучие на белые своими мерзкими лапами хватают за соски.
1: А они могут слетаться и на горошек. Представь, сколько
0: по крайней мере, вероятность меньше, понимаешь? То есть, вроде бы, как бы горошек идет, и мыши, они не думают, что это идет большой объект.
1: А у них рябь в глазах.
0: Рябь, да? Такая, да, и вообще повсюду рябь уже. Вот это, скорее всего, все-таки связано с летучими мышами. Это, как правило, дорожного движения написано кровью водителей. Так вот, черная рубашка,
2: какие
0: белая.
2: Какие гадости говоришь.
0: Извини,
2: что-то о прокладках такой сказал.
1: Интересно, твоя кровь присутствует в этих правилах?
2: Зяпь и хлябь в твою... В твоем контексте. Это же вообще не вписывается в...
0: Зяпь и хлеб никак. Ну. А я разве сказал про зяпь и хлеб?
1: Подожди, ну, что... а зяблик тоже от этого слова произошло?
2: Хляблик, зяблик. Это существует целая куча народных вообще примет, которые связывают их с именами птиц. И...
1: А сама... почему мы никогда не обсуждаем народные приметы?
0: Ну, давайте, например, карастель запел, скоро лето. Вот,
2: потому что они, в принципе, каждая примета имеет сложную интерпретацию. И каждой примете там работа не волк, в лес не убежит, и там сделал дело, гуляй смело. То есть,
1: а я
2: тут, понимаешь,
1: знаю.
2: Это, в принципе, что все, ну, например, ты будешь высказываться, хочется поработать или не хочется поработать. Другое дело, острое словцо такое, там, бац, вот, из народной
1: вот
2: приметы.
1: Я.
2: Оно всегда к месту.
1: Можно я?
2: Да, давай.
1: В рот давать, зубов не бояться.
2: Мощно
1: вот
2: сказано.
0: Мощно, мощно сказано. Андрей, к тебе вопрос пришел. Уважаемый Андрей, поскольку ты тут вроде один у нас Андрей, а я решил резонно, что
2: остальные
0: к тебе.
2: Остальные все, да, пошли, да. Разгружай.
0: Пожалуйста, расскажите, как клинически проявляется скандал или ссора между двумя описанными вами полушариями головного мозга? Подпись Пинскер снова.
2: Да. Да, вот, например, недавно, когда, в общем-то, перед тем, как мы сюда пришли, в общем-то, был такой случай, который часто случается.
0: С Прохором он был на этот раз, скажем прямо.
2: Да, возможно, Прохор. Лежит этот Прохор около в рекреации, поскольку его надо было изолировать, а места все, в общем-то, уже распределены. У нас вновь поступившие из Госдумы, в общем-то, они требуют особого ухода, горшочек там побольше и всего остального.
1: Уточка.
2: То есть, да, им даже не то, что утку, им гуся кладут специально.
1: Да. В яблоках обязательно.
2: Специальное устройство, которое, в общем-то, объединено. Калоприемник, потом мочеприемник, и все это в огромном цельного гуся объединено.
0: Все это заплетается в косу, в жуткую совершенно.
2: Да.
0: Видели бы вы, что получается.
2: Автоматизированная клизма, опять же, и все остальное. Все, в общем, что не связано с... все, что связано с утилизацией, но никак с восприятием. Так, значит, этот лежит, как ты говоришь, Прохор, я-то его не знал.
0: Это она.
2: Да, после разгрузки.
0: Да,
2: терапия была, разгружали. Вот. Потом что-то произошло, ночью беготня какая-то.
0: Топот жуткий.
2: Да. Поутру лежит. Смотрит на часы, я подхожу, спрашиваю, что с тобой, дорогой? Он говорит, Прохор. Говорит, время, не видишь ли, остановилось. Показывает мне на часы. Я действительно посмотрел, время остановилось в это время.
1: Ну, Если не было секундной стрелки, это очень это всегда видно.
2: Да.
1: Вот особенно на электронных часах, если сейчас закрыть правый глаз и не будет видно секунд, то время тоже остановится.
2: А накануне он, знаешь, что выкинул? Я подхожу, значит, к нему, он рассматривает распорядок дня. В 5 утра подъем, в 5:30 измерение температуры. Он говорит, зачем ее измерять, когда ее каждый день по радио передают? Ну и так далее. Вот это вам иллюстрация того, как происходит конфликт двух половин этих долей мозга.
0: То есть практически вот эта симптоматика такого рода, она и описывает наиболее полно, отвечает и описывает.
2: Совершенно правильно. Это говорит о исключительной адекватности восприятия. То есть, если невозможно, человеку голову морочить никак. То никак. Есть, ему пишут измерять температуру, он, соответственно, это понимает буквально. И прям вот, если бы ему написали измерять температуру тела, он бы, может быть, и пошел измерять.
0: А вот скажи, вот наверняка же у вас возникал так какой-то конфликт, связанный с клизмированием Прохора.
2: Ну, ты обращаешься ко мне, как будто я принадлежу к медперсоналу. Это было когда-то. Теперь я тоже являюсь...
1: Он же все-таки ординарец.
2: Да.
0: А вот это субархидинальное это дупло-то, как у Прохора, на твой взгляд, оно хоть зарастает сейчас или все-таки...
2: Ты знаешь, оно доступно вообще до всего. Тут подходит, в общем-то, прохожие совершенно... которые от безделья не знают, что делать, лезут в это дупло, предлагают жвачку туда впихивают, остатки еды приносят, сахарок ему туда положат. Старушка одна, в общем-то, положила туда ему сахару, натолкала. У него, в общем-то, гипергликемия наступила.
0: То есть дойдет до того, что
2: как
0: просто...
2: Как говорится, сахар в голову ударил вместе с гусем, с этим, с цельным.
0: Дойдет до того, что там в этой дыре у него заведутся просто голуби там.
1: Муравьи на сахар падки.
2: Да, масло всяких остальных паразитов, кроме
0: голубей. Я пойду проверю Прохора сейчас просто. Напоминаю вам, что вы слушаете рубрику «Набат железных ягодиц», и сиамский близнец Андрей Орлов принимает ваши телефонные звонки по телефону 203-19-22, а также можете оставлять ваши сообщения на пейджере, номер которого я вам продиктую, 956-32-32. И человеку, который возьмет трубку, вы говорите то, что хотите для нас сообщить, и называете номер нашего абонента 109-279. 109-279. Этот прибор работает практически круглосуточно в течение недели, поэтому вы можете и в течение недели скидывать мысли, приходящие вам на этот пейджер. Мы обязательно как-то отреагируем, если мысли будут интересные. Ну, вот ты вот там, я вижу, что-то опять разглядываешь. Мне бы хотелось знать, как у тебя вот оно работает, что это его назначение и цель. Потому что явно оно, по-моему, еще вдобавок и живое. Или нет, не живое. Ну, вообще, зачем ты это принес? Расскажи немножко об истории. Что это вообще? И воняет оно?
1: Это сиамский хомячок. Вот вся его сиамственность в том, что у него сзади вот заряженные это, да? Ноги. Какие? Заряженные.
0: Так, подожди, вот это, по-моему, просто, извиняюсь, это самец, это вовсе не ноги. Вот эти круглые вещи, ты хочешь сказать, что это ноги.
1: Да, это ноги. Нет, круглые, это отдельно.
0: А, вот ноги, вижу. Да. Ну-ка, переверни сейчас. Переверни так, вот так.
1: Пары ног с каждой стороны, вот.
0: То есть это уже получается как бы гусеница.
1: Ну, да, хомячковая гусеница.
0: Ну, а положи, поползет он?
1: Ползает достаточно проворно.
0: Оба, И где ты что взял-то?
1: Это мой продукт.
0: То есть ты теперь как бы размножаешься вот в такой...
1: Нет, я не то что размножал, просто у меня было два хомячка, и я решил... Ну, их сложно же прокормить двух, я решил одного сделать. А у того были очень красивые ноги, но туповат он был немножко, я их решил...
0: Какой был он?
1: Туповат.
0: Туповат,
1: Он мордочкой в миску с едой не попадал, хотя все время стремился к ней, но не попадал. Он то ли слепой, он то ли с обонянием, что-то. Он тыкался вокруг тарелочки, а попасть в нее не мог. И, в принципе, он с голоду сам мог скоро умереть, но мне пришлось его, в некотором смысле, как говорят хирурги, профессионально пришлось его зарезать.
0: Положить под нож.
1: Да, и припочковал я его ноги к этой тушке, и вроде прижились они.
0: А вот тыкаться начало? Нормально?
1: Нет, тот уже оттыкался, как говорится. А этот тыкал, то есть он как тыкал, я его прямо зову тыкалка.
0: А, так это вот ты как бы создал тыкалку, а не проходила тебе в голову мысль, то есть, во-первых, бросить эту твою привычку странную называть блюдечком пробочку от пивной бутылочки, и поставить настоящее блюдечко тому, который мимо тыкал, может быть, просто дело в разуме.
1: Не смог бы промахнуться, да, нет, это же неинтересно, не получился бы этот эксперимент.
0: Ага. Понятно. Давайте послушаем звонки телефонные. 203-19-26-22. Звоните, пожалуйста. Мы всегда рады вас выслушать. Здравствуйте. Мы полны к вам внимания. Вы в прямом...
4: Уважаемый Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Приходится вас переспрашивать. Значит, да. Вопрос к Андрею Орлову заключался в чем? Он микроуровни не рассматривал вопрос воздействия на организм человека. Он рассматривал только, например, человек с человеком, там война, взаимоотношения. А как воздействие, например, микробов, заболевания влияет на организм, и как вот эта вот ассоциация, то есть аналогия в государстве?
0: То есть вас интересует именно...
4: Вот меня что интересует. И наоборот, как выборы в Государственную Думу, на которые вы, в общем-то, внимание обратили, какая аналогия этого процесса в организме человека?
2: Спасибо. Микробы – это как внешние агенты, так надо понимать, или же внешняя агрессия, так скажем.
0: Нет, мы, кстати, извини, что я перебиваю, я так смутно
2: там
0: уже помню
2: эту тему. Там виды разбирали, в общем-то,
0: существует. Мы, по-моему, пришли к выводу, что микробы, да, это, скорее всего, средство массовой информации. Нет, я так вспоминаю что-то такое, что это средство массовой информации, вернее... агитационный материал.
2: Это все через сенсорные органы, через тактильные, через органы чувств. А микробы здесь имеется в виду, это что-то как угроза для здоровья и для целостности. В данном случае какие-то внешние агрессивные факторы. Собственно, если при каком-то даже слабой фантазии, можно себе представить, что это могут быть за внешние агенты. А что касается выборов в Думу, то если ее вообще рассматривать как что-то существенное, то есть вот как существенное, влияющее на организм, например, на российское государство, которое является отдельным организмом, и вот там происходит выбор в Думу. Если это не рассматривать как течение какого-то моды или времени, на самом деле то, что сейчас нам в Думу выбирают, это же, например, лет через 10, может, и там или вообще помнить не будут, или забудут с позором все, что происходит там и что творится. Или же вообще как явление. Это, в общем-то, может быть недолговечным. Если рассматривать это как так риторически, что это существенная вещь и влияет как-то на организацию внутри страны, то, соответственно, перераспределение гормонов, которые являются там или исполнительной властью, или же там, например, основной властью, которая будет перераспределять ресурсы, соответственно, внутренние. То есть, если не брать какие-то отделы, которые не подчиняются, в общем-то, Думе, то есть работа организма, она же, в общем-то, может происходить большей частью на уровне какой-то природной логики, то есть независимо от руководства. То есть есть, например, какие-то потребности, которые ложные. То есть потребность, ложный грипп вырос там или еще что-нибудь. Так, ложная потребность, как обжорство, алкоголизм, наркомания. Там то же самое. В общем-то, может формироваться по поводу каких-то, в результате каких-то мотивов. Мотивов научения там или внешних там каких-то влияний. формируются ложные потребности, которые, ну, так или иначе влияют на организм. Вот, в принципе, ну, непосредственно сама Госдума, там, вот если все-таки принять во внимание, что она имеет какое-то отношение к руководству организма, то, наверное, это какой-то гормональный орган, там, например, шишковидная железа или же еще что-нибудь.
0: Скорее, щитовидная.
2: Нет, щитовидная железа, это несколько другая. Это, наверное, фонды, которые управляют вот уже распределением социальной помощи и уже пострадавшим от всяческих от работы людям, там пенсионные фонды и так далее.
0: Нет, но видимо, они же создают суету постоянно.
2: В таком случае у нас Базедова болезнь, да, вот, в запущенной форме.
0: Вот
2: уже.
0: И мне так кажется, потому что суета происходит вечно. Они же суетятся очень сильно все. Ну, имею в виду Базедовые.
2: Да,
0: а главная симптоматика, что вот если увидишь, он выпученный бежит, то
2: он уже не бежит, он, понимаешь, он...
0: Ну, устремлен. Тут не обижать, но как говоришь, устремлен, это не значит, что он бежит.
2: Да, сенсорная готовность повышенная. То есть вот при Сталине тоже все выпученные были слегка. Вот, поскольку неадекватная обстановка была внешняя и внутренняя, то есть невозможно было жить так. Это все равно, что тебя там погрузили в какое-нибудь состояние анабиоза временно. То есть там взяли, напялили эти очки, лишили зрения и слуха там. То есть к внешним факторам в это время было какое-то отношение неадекватное в организме. То есть нельзя сказать, что этот организм вышел на поле и расслабился там от солнышка. То есть он представлял себе, морочил голову, что ему там, ну, худо живется, или там наоборот, внутри себя хорошо чувствует, но существовал он как бы в постоянном ощущении внешней агрессии. Это все равно, что, например, зашел ты в набитую комнату какими-то агрессивными агентами, и разом выключили свет, и ты переходишь в состояние готовности боевой, то есть предполагая агрессию, но ее может и не произойти, вот что.
0: А что вот на эту тему, я вижу, рвется к микрофону Энджел Суторшин. Что вы хотите говорить, пожалуйста?
2: Давай на другую тему лучше.
5: Задайте вопрос мне, пожалуйста. Я...
2: Вот видишь, он занят так сейчас. Рвался, что у него уши заложило.
0: Да, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
6: Доброй ночи, дорогие пиджаки.
2: Москвичи, да.
6: И москвичи. Александр, Андрей и М.С. Близнец. Это геройский орел Владислав, уже ощипанный, без рук и без ног, который мне посоветовал отрезать в прошлый раз. Вот, а я хотел, значит, спросить, вот. Вот,
5: а, бездарные стихи какие-то вы писали?
6: Да нет.
5: Или что-то другое?
6: Вот у людей, вот, как известно, с изначальной двойственностью, ну, это сианскому близнецу относится, и вопрос, наверное, к нему. Так вот, у людей с изначальной двойственностью такое заболевание, как оргамоз, то есть оргазм мозга, оно должно быть как-то ярко выражено. И в связи с этим я хочу, вот хотелось бы узнать у сианского близнеца, как вообще происходит процесс лечения заболевания, вот, то есть вот и как вообще ему страховой полис выдается на одного человека или на двух, и если можно, поэтапность вот выздоровления, потому что как бы мне это тоже очень важно. Вот.
2: Ему выдается страховая полюция, ну, на этот полис, случай.
6: То есть, а нормальному человеку ему уже как выдают один страховой полис, правильно?
5: Вот вначале вы как бы по логике вещей должны были поинтересоваться у сиамского близнеца, вообще свойственен ли ему оргазм.
6: Мне кажется, что, естественно, свойственно, потому что когда человека, то есть, одно «я», это, то есть, целая система, а когда, так сказать, уже два человека, то это сливается во что-то нечто объемистое, так сказать, многоемкое. Это просто, нет, это просто точно, что оргазм есть, вот.
5: Но, то есть тебя назвали ёмким.
2: Если бы речь шла о людях, то тогда были вообще вопросы, ну, как бы по адресу. А поскольку речь идет о близнецах, то пусть он, конечно, сам отвечает.
0: Да, спасибо вам за звонок.
1: Ну, вообще, в сиамском вопросе обычные люди дилетанты, я бы сказал. Какая разница, дают ли мне страховой полис? Зачем обсасывать меня до мелочей?
2: Да, они...
1: Есть ли у меня оргазм? Придите ко мне и посмотрите этот оргазм, если он вам так интересен.
2: То вообще близнецы, они деклассированы полностью, и никаких у них социальных льгот и гарантий не было, они уже приспособились жить как попало. Вот сегодня откуда ты выполз-то, вот где ты был, где время проводил, как?
0: Ну, расскажи про...
2: И скоро зима наступает, как вы думаете, оба два?
0: И вот с хомячком
1: с вашим... Зимой мы, конечно, начинаем думать хуже, потому что приморос начинается у мозгов, вот... Вот, или как там эти полушария сходятся.
2: А вы не думали никогда, что в мышатнике хорошо, там можно прожить, провести зиму?
1: Где?
2: Ну, среди мышей, там обложиться и живностью, они там так бегают, суетятся.
0: Вот именно, видимо, этим объясняется его наличие у нее этого сиамского хомяка, вот. Ну, видишь, вот, я тоже думал, что это шевелит что-то там такое.
2: А я никак не мог запах вспомнить. Они зашли в оба-два, и когда что-то почувствовал, что-то такое, знаешь, вроде бы родное с одной стороны.
0: Да,
2: а с другой стороны да, забытые.
0: Забытые.
2: Забытые старые.
1: Крысы, вы обе мышиные.
2: Да, мы...
1: Просто вы со своими... непонятными речами уже забыли про все, про запах, то, что с детства помнит каждый. Все забыли.
2: Да, корни постепенно.
1: Меня мыши в какие-то записали. Давайте я пойду жить к мышам. Откуда-то я выпал. Был у Господа Бога в гостях. Он меня и высадил.
2: Знаешь, что такое мышечная радость? Это когда зима проведена в благополучных условиях среди мышей.
0: Совершенно. Вот. Совершенно.
2: Да, и когда весной
1: просыпаешься. Я чувствую, вы, как только включат осеннее время, вы сразу же к мышам.
2: Да, а зимнее время, оно, кстати, еще более коварное. То есть...
1: А если вот такое
2: на 12
1: блатное,
2: часов...
1: наверное, все-таки выражение, это мышить.
2: Это значит...
1: Скрывать что-то, по-моему. Так.
0: Мышить?
1: Да.
0: Нет, ну, скорее всего, это связано с заболеванием копчиков.
2: Из сленга физкультурников.
0: Физкультурники. Физкультурницы есть. Ну, да. В общем, люди, занимающиеся...
2: Когда физкультурницы собираются вместе, они подобными вещами делятся между собой.
0: Как бы оперируют такими понятиями, как мышит. Там, что, тебя сегодня сильно мышило?
2: Да.
0: Одна у другой спрашивает. Другая говорит, ну так, я как бы нормально прошло.
2: Помышило чуть-чуть и отпустил.
0: Вот, вроде. Да. Так что вот это из этой серии.
1: Вот, да, а что-то меня запутали окончательно.
0: Не, ну я думаю, ты исчерпывающе ответил на вопрос нашего радиослушателя,
1: да?
0: По-моему,
1: а вот
0: да.
1: Если ему посоветовать отрезать язык, он, наверное, и не позвонит больше.
2: Кровожадный какой, однако. Один из двух.
0: Вы в прямом эфире,
2: второй,
0: у вас внимательно слушает.
2: Более покладистый.
0: Рассказывай.
7: Алло. Алло.
0: Да-да-да, говорите.
1: Вас не слышно.
7: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, Андрей. Доброй ночи, Энджел Сатошин.
0: Алло, алло.
2: Да, все.
0: Говорите.
7: У меня к вам, Александр, один вопрос.
0: Да.
7: Вот вы являетесь большим таким специалистом в космонавтике. Вот, особенно знаете жизнь нашего первого космонавта Гагарина. И вот у меня в связи с этим такой есть вопрос относительно психиатрии. Вот не является ли его образ и вот его такой знаменитый крик «Поехали!» вот именно таким как бы пусковым образом в начинающейся шизофрении там у людей? Как бы едет крыша.
2: А вы полагаете, что это он кричал «Поехали!»?
1: Это да. Певец пел, он сказал «Поехали!»
7: Нет, в хронике.
0: Нет, а вы еще так вот говорите с такой странной для меня уверенностью.
2: Вот, по-моему, вообще была ситуация, я вам сейчас расскажу, как там было.
1: Нет,
2: там,
1: по-моему, специалист в космонавтике Тлоярский, у него надо как-то...
2: Тлоярский, он уже как бы посткосмонавтике относится, то есть к Титову, и он больше отношений имеет, чем Гагарин. А я расскажу ситуацию...
1: Он современный космонавт.
2: Как все дело было.
0: Спасибо,
2: на самом деле.
0: Да,
2: чтобы доставить этот пусковой, ну, вообще всю эту конструкцию в поле, Сначала долго не выращивали там ни репу, ни турнепс, ни, вообще ничего не выращивали. Горох даже последний. Короче, там уже все бедствовали, ленищенствовали, не знали, как из положения выходить. Но тут, значит, поступила шифрограмма, с Аказией пришла, что, дескать, скоро у вас дела будут все в порядке. Оказалось, что собрали всех, у кого были там лошадка или две. Короче, они все это подвозили, когда все это подвезли, когда запустили один или два раза. И вот этот крик, понимаешь, сквозь это, сквозь всю эту бутафорию, там, звездно-полетную, он проскочил. То есть их гоняли туда-сюда, они возили, подвозили там сначала этот пусковой аппарат, потом какие-то там рельсы. В общем, возили часто и много туда. И в конце они так уделались, что они сидели на своих подводах и ждали, когда их отпустят и расплатятся с ними. Им дали по ковриге хлеба, и они с радостью сказали, когда убирались оттуда, говорят, поехали. И оттуда все свалили. В общем,
1: дальше фраза осталась.
0: Нет, совершенно, совершенно правильно ты рассказал.
1: Видно, Гагарину с тобой тоже дали хлеб. Гагарин сказал, поехали.
0: Так нет,
1: он,
0: а здесь вот тут-то момент как раз следующий, что вот меня очень удивило такая вот настойчивость нашего оппонента, в смысле, да, что Гагарин, ну кто вам вообще сказал, что вот, он был, что оно как бы было, вот сам Гагарин, ну, то есть хроника, да, какого-то дядьку там в гипсовом таком как бы скафандре, который вот явно содран с наскальных живописей всяких этих египтян, потому что считается, что вот именно такого рода одежда должна как бы ассоциироваться с покорением там космоса, вообще с космическим. Вот. На самом деле это мог быть любой актер, который...
2: А Гагарин был евреем или нет?
0: Конечно.
2: Да?
0: Потому что
1: оттуда... А все говорят, передовые личности евреи.
0: Убрали букву «Д» просто. Вот добавьте «Гагарин» фамилия. Это, во-первых.
2: Или в начале «Д Гагарин».
0: Это да, француз получается.
1: А получается, я тоже еврей, сиамский.
0: Конечно.
2: Сиамский инд.
0: На самом деле, совершенно не существовало, конечно, ни Гагарин, не было никакого вообще покорения космоса. И, как бы, во-первых, нечего там делать.
1: Не, ну вот пусть все представят, что шар болтается в воздухе земной. Это смешно. Ну не может такого быть.
0: То есть тогда для него нужно шить трусы.
1: Он не болтался.
0: Конечно. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
8: Всем доброй ночи.
0: Здравствуйте.
8: Вас Федор беспокоит. Я, значит, хочу рассказать такую историю, которую я стал свидетелем. Значит, в районе станции железнодорожного Осиноостровска есть кинотеатр «Арктика». Вот. И на этом кинотеатре висит объявление, что... Не помню точно, какое число, где-то в 20-х числах октября выступает группа «Продиджи». Вот, также потом, через несколько дней, буквально дней через пять, в институте к моему товарищу подходил какой-то незнакомый мужчина, такого довольно стрёмного вида вообще. Вот, и предлагал, не то, что не предлагал, говорил о том, что по типу, спрашивал, как ты относишься к группе «Продиджи». Вот. И сказал, что в нашем институте, в строительном, он тоже вот на Осиноостровске находится. Ну, через несколько дней будет выступать группа «Продиж». Типа, вот. И у меня вот такой вопрос. Вот существует ли у нас вот в России, ну, в Москве в частности, организация, которая вот отслеживает такого рода аферистов, я не знаю, как их еще назвать. Вот, и какие меры вообще там...
2: Ну, по-моему, ваша организация этим и занимается.
0: Да,
1: спасибо. Просто была небольшая реклама, по-моему, я так понял.
0: Да, да, молодец. Хороший.
1: Пролез.
0: Телефон наш прямого эфира 203-19-22. И также можете связываться с нами посредством пейджера, номер которого 956-32-32. Сообщение для абонента 109-279. И в эфире рубрика «Набат железных ягодиц». Мы слушаем молодежную популярную эстрадную музыку, рок-н-ролльную всякую. Также общаемся с вами, ну и между собой, с студии «Сиамский близнец» Анжел Сатошин и базитолог Андрей Орлов. И сейчас пришло время все-таки объявить конкурс, который мы начали на прошлой неделе. Но пока что не активно вы участвуете в этом начинании, хотя, может быть, со временем раскачаетесь, уважаемые. Расскажите, пожалуйста, условия конкурса. Аллея.
1: Да, значит, был объявлен конкурс. К моему величайшему удивлению, в нашей стране компакт-диски уже никому не нужны. Я думал, уже в понедельник грузовик большой привезет мне к мышам, как наш базитолог сказал. Вот, и привезут мне кучу моих портретов там и так далее. Но пока этого не случилось. Я понимаю, почему это. Потому что все хотят занять первое место и рисуют с душой.
0: Просто маслом пишут даже.
1: На холстах.
0: Да.
1: Да. И говорят даже, что один поляк будет метро писать в этом стиле. И я напоминаю, для тех, кто не слушал прошлую передачу, объявляется халява в один компакт-диск. Значит, тот, кто удачливее всех нарисует сиамского близнеца и обольстит его обольстительную натуру, тот получит приз в один компакт-диск любой фирмы, может, даже китайские. Вот, и постарается его, соответственно, достать. И вручит его не собственноручно.
2: А я вот уже нарисовал. Это на туалете две буквы О переплетенные. Или вот на свадебных машинах. Да, при символизирующих двойственность такой.
1: Не, ну логотипы будет, это отдельный конкурс. Зачем
2: это
1: опережать события?
2: Очень лаконично. Это типа пикассовского голубка, вот которого там Лаэрский любит рисовать.
0: Да,
2: на своих компакт-дисках рисует повсюду.
1: А он платит Пикассо денег-то?
2: Он-то? А у них драка тут произошла на днях. Ты знаешь, он Пикассо так разошел, что не знали вообще, что с ним делать. Водой отпаивали. Да.
0: Весь дрожал прям.
1: Нервный срыв, ничего себе, денег.
2: А там учинили, ты знаешь что? Ему руки связали, а этому ноги. И положили в разные углы комнаты, диаметрально расположенные.
1: И они сползались,
2: да? Они начали сползаться, а оказывается, все было тщетно, потому как комната еще была перегорожена непробиваемым стеклом.
1: Невидимо, да, которые они тушками с вами бились.
2: Аки птицы бились об это стекло, пока их не растащили, вот.
1: Нет, а мне говорили, что пока до первой крови дрались-то.
2: Ну, она и произошла.
1: Произошла, да?
0: Стекло-то сразу видно стало.
2: Да.
0: Все было в брызгах.
1: Кто победил вообще?
2: Ну, Пабло, конечно.
1: Пабло, да?
2: Пабло. Он...
1: Жаль, я не был там.
2: Он уже неоднократно в таких мероприятиях участвовал, и поэтому у него просто набита голова.
1: Голова набита. Да. Отбита у него. Голова
2: набита. Набита.
0: Ну, так что,
2: ты знаешь, с Паблой приколы какие? Он, когда бедный был, он все время ходил там и как бы на халявку любил пивка попить. А когда жирным
0: стал... Мне
2: показалось,
0: что сказал «ходил». Он ходил.
2: Он ходил,
0: именно. Он ходил, так все ходят.
2: Так он ходил-то именно, буквально ходил туда-сюда. А как жирным стал, ему сразу это... Он своих алкашей всех этих в упор не видит теперь, кто ему пивка наливал. Вот что с людьми деньги делал.
0: И даже мало того, он сам себе еще и ухо отрезал. Я слышал о нем так.
1: Живодер прям.
2: Как да, бы. Это был еще Леонардо да Винчи и этот Гоген тоже. Они почти все уши поотрезали.
0: Странная привычка. Это такая мания ухоотрезательства.
2: А это вот опять же связано с теми сентенциями, которые я выдвигал в свою очередь. То есть вот визуализация и аудиальная. Вот что является как бы более значимым для человека, индивидуума, как биологической субстанции, да, мыслящей. Вот. Я настаивал, значит, на творческой визуализации. Вы же, в свою очередь, там, с буквой настаивали на аудиальном, как бы, приоритете. И не мы, в общем-то, как всякий дебильный спор, он зашел в тупик, потому как никто не хотел лишаться. Я не хотел слуха лишаться там пинком просто в ухо. А вы, соответственно, фонари под глаз не хотели. Ну, на этом мы разошлись. Хотя вопрос открытым остается. И, пожалуйста, можете присылать свои там какие-то мысли, вот, какие бы то они ни были там по своей глубине и широте, вот, на тему того, что является все-таки первичным, зрение или же слух, и каково, значит, живется там с ярко выраженным, например, одним органом чувства и, наоборот же, придавленным с другим. Или же, если у вас какие-нибудь ситуации в жизни происходили там с мусорными
9: контейнерами. Именно с контейнерами.
2: В народе называются просто мусорные урны там. Или баки. Урны. Да, баки, бачки, бочонки, все что угодно. Все, что связано с утилизацией отходов, это наш вклад, в общем-то, в процесс утилизации будет. Вот. Так что, если у вас кто-нибудь там что-нибудь происходило, где центральным предметом находился вот этот предмет утилизации, то тоже можете поучаствовать в чем-нибудь. Вот.
9: Присылайте все ваши вот такого рода случаи.
2: Слухи, сплетни.
9: Слухи, сплетни, да. Да, да, да.
2: Невероятные.
9: На пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. Но я бы хотел все-таки затронуть тему вот ультрасовременных болезней, которые начали появляться вот в последнее время. В последнее время, это я имею в виду вот, в течение этой недели. Ведь сейчас что не неделя?
2: Сейчас
9: это...
2: прогрессирует, да, вот, яма желудка.
9: Вот именно, знаешь, это я имел в виду. Да.
2: Образуется прорва такая, которая не нуждается просто в приличном, в общем-то, пополнении. И параллельно с этим происходит пропаганда какая-то. Вот, например, что такое, вот, например, желудочный дуализм? Вот, например, наши близнецы, как никто, знают, что такое делить еду на двоих. Или же это всегда хочется, или наоборот, этого не хочется, и происходят драки и потасовщины. Вот расскажи что-нибудь интересное из жизни, происходит.
9: Как у вас происходит потребление, усваивание пищи при желудочном
1: дуализме? Ну, все, конечно, через битву.
2: Через битву, да.
9: Да. А вот желудочная яма вообще не тревожит?
1: Ужасно тревожит.
9: То есть подверглись вы все-таки.
1: Да.
9: А прививки не делали, я так понял. Хотя было.
1: Боятся врачи подвергать меня этим насилием.
9: Ну, а что было? Да, вот обострение, как бы рецидива, то есть, потому что уже вроде скоротечная болезнь, только неделю назад она появилась, и уже у нее даже есть свои рецидивы, то есть практически сколько у нее инкубационный период, по-моему, часа два.
2: Да. Сразу же после того, как увидел объект съедобный, наступает яма.
9: Яма.
2: Вот. Яма наступившая, она требует пополнения, иначе что такое яма? Это опасное, в общем-то, опасное явление. Идешь, яма образуется. Так и в
1: организме. Но у меня, по-моему, это гораздо сильнее выражается. Дело в том, что мне не надо видеть еду.
2: Угу.
1: Яму.
2: Ты ее каждый день видишь.
1: Ну, как бы.
2: Второго. Там среди мышей, наверное, всякие мысли в голову приходят.
1: Что ж такое-то? То есть мышиный король сейчас около микрофона сидит.
9: МК сокращенно.
1: Да.
9: Что, да, да.
1: А я когда был маленький, у меня в детстве была кофта или свитерочек с мышкой.
9: Какая мило. Слезоточивая история. Так что касается желудочной ямы, вот как ни странно, это такая все-таки болезнь возрастная. То есть, ну вот, скажем, она...
2: С возрастом она проходит.
9: Да.
1: Но еще это болезнь бизнесменов. У них она даже визуально воспринимается.
2: Да, но на бизнес больше все-таки пары влияют.
1: Ну, пары-то
2: как мы,
1: да,
2: определили.
1: Но... А яма-то какова?
9: Яма здоровая. Но тут дело в том, что ведь эта болезнь-то, она как бы вот еще на прошлой неделе была желудочная рытвина, сейчас уже яма.
2: Колдъебины и ямы еще были.
9: Колдъебины и ямы. Да. А ведь,
1: завтра вам пропасть подавай.
9: Вот я и хотел сказать. То есть мы
1: или
9: должны...
1: каньон какой-то.
9: Желудочный каньон.
2: каньон миокарда.
9: Но это уже практически считается, считай, летальный исход. То есть мы же должны каким-то образом продумать и проследить возможные пути развития болезни вот этой желудочной ямы. Как, ну, хотя бы предохранить ее как-то. К тому же чем-то это похоже на вот это, на субхоидальное дупло. Ну, то есть там дупло, тут, значит, яма.
1: Это везде пустоты образуются.
9: Пустоты. Вот как, каким образом с ними бороться? Как их заполнять? Чем?
2: Ну, есть еще масса каких-то методов, которые, как бы сказать, болезнью лечат болезнь.
9: А, клином клин вышибают.
2: Да. То есть, например... Да.
9: Щекотно, как этот хомячок твой ползает. А что дата? Ну.
2: Ну.
9: То есть ты предлагаешь как бы дупло это нарастить, что ли? Ведь горы тоже плохо, например, если во рту дома растут.
2: Да это вообще это недостаточность, конечно. Недостаточность того, что мы, ученые, называем недостаточность домов во рту.
9: Ну, вот это, кстати, болезнь. Раньше их было больше гораздо. Вот, и даже в темноте, как бы, если вот он спит с открытым ртом, оттуда такой, ну, источник света происходил. Сейчас это...
2: Избы и каменки еще строятся.
9: Избы, каменки, ограды, все это было. А сейчас, как бы, люди уже вот ему скажи, типа, что, дескать, раньше у людей во рту дома росли. Вот, никто, во-первых, не поверит или скажет, ты, дескать, иди под часы уже там, или на утку сядь. Вот, а это реальная вещь, то есть, как бы,
2: да, сейчас... Да, вот откуда, скажи, возьми, взялось такое летучее выражение, домов поел, что ли?
9: Да, или, да, да, да, да.
2: Домов наелся, это же, в общем, тоже все связано с этим явлением, которое уже забыто почти.
9: А практически это же говорит о ослабленности иммунитета, то есть это обычный иммунодефицит, и исчезновение ротовых домов, оно вот напрямую давало сигнал тревожный о том, что с людьми начинают происходить какие-то изменения. И вот в результате мы начали-то от исчезновения вот хижин, домов во рту и пришли к появлению субхордального дупла и вот этой ямы желудка.
2: Да. Вот, ну, а так... также еще есть хроническая недостаточность.
9: Вот нельзя ли поподробнее? И симптоматику. Очень важно симптоматику, потому что многие, наверное, и не догадываются.
2: Ну, хроническая недостаточность — это суть женское заболевание, как и инвалидность и перелом лица. В общем, да, все это относится к женским болезням, и они возникают в результате того, что существует очень сильная потребность в чем бы то ни было. То есть вот существует потребность там в том или ином. Это называется, у нас, у ученых, называется это нужда. В хроническую форму она переходит, когда долго эта нужда не удовлетворяется. То есть потребность не удовлетворяется, формируется какой-то чрезмерная нужда. Нужда субфибральная и фибральная. То есть вообще кошмарная нужда превращается уже просто в нужность. И нужность переходит в хроническую форму нужности. Нужность формирует, в свою очередь, необходимость, и таким образом потребность как бы зацикливается, и не обязательно участие даже потерпевшего в этом. То есть он может потом в дальнейшем нужду свою перекладывать на что-нибудь, на другие плечи. И таким образом как бы стимулировать это, собственно, и является пандемическим способом распространения этой заразы. То есть вот охваченные целые бывают селения вот этой болезнью, нуждой, и просто иной раз выход невозможно найти.
9: Ну, ты знаешь, тут есть еще и вторая сторона, социальная сторона, очень значимая в этом деле, ведь существует еще заболевание, известное вот у нас у медиков как ПИ, болезнь ПИ, это называется патологический избыток. То есть вот если одна область, она как бы целиком заселена больными вот хронической нуждой, вот, а другая, значит, область заселена патологическим избытком людьми с этим синдромом, то получается, что у нас достаточно тревожная симптоматика в плане политических ведь событий. Они же могут как-то встретиться. Это же не то, что, вот, как ты говорил, посадить меланхолика и истерика в одну камеру, это их излечит, дескать, компенсация произойдет. Мы делаем это, вот у нас даже кабинеты у сотрудников так распределены, вот все, то есть по двое они сидят, один... по тестам, значит, он истерик, другой меланхолик. Вот по этой системе мы подбираем даже не по полу и не по возрасту. Вот, а здесь, если там вот посадить тех, кто спит, и тех, кто те другие, это же вряд ли произойдет какая-то стабилизация в их отношениях.
2: Это очевидно. Но я хотел бы перейти, что нужда в хронической форме может перейти...
9: ХН, будем в дальнейшем.
2: Да. Или, например, я извиняюсь, нужда как бы локализованная и вылеченная, она переходит в педальный синдром. То есть формируется некоторая потребность, уже гиперпотребность, то есть нужда как бы компенсировалась, создается потребность в ускоренном перемещении. То есть невроз, связанный с тазобедренными и анальными недомоганиями, то есть формируется педальный синдром.
9: Ну, кстати, коленные тоже суставы задействованы очень прочно. То есть практически вихляние происходит, такое неосознанное и ничем не сдерживаемое. То есть вот истеричность вот эта. Uh-huh. То есть, ну, явно, если видно, что он вихляет.
2: Uh-huh.
9: Вот. Ну, и так мы и пишем. То есть, вихляние там трех стадий. Первое — это подрагивание. Вот, вихляние делится. Второе — это, значит, такое, как бы уже... Ну, я к самому страшному перейду. Это коленца называется. Выделывает коленца. Вот если он выделывает коленца, вот, ну, в данном случае вот все вот это ХН, вот, как бы хронически нуждающиеся, вот от них и произошли вот эти ГПК, ну, пляски.
2: В 17 веке это... ученый финский, да, Вихли еще придумал это вихляние. То есть... Это нам все известно, переходя вот к педальному синдрому, он, да, особое распространение получил уже сейчас, когда вот этот вот синдром имеет возможность просто полностью воплотить себя и уже как бы развивается независимо от влияния медиков там и так далее. То есть делаются прививки прямо в детстве, делается два укола в голову, то есть один... И небольшой иглой, а другой, в общем, такой существенный, кардиоиглой такой, хирургический. Делается два укола, чтобы... Ну, хватает лет на 13, но, с другой стороны, очень сильная потребность. И вот педальный синдром, он, конечно, переходит постепенно уже в какую-то неугомонную страсть к перемещению. То есть иной раз вот куры страдают этим перед тем, как, да, снестись, да, да, да, они, да, начинают нарезать, и причем исключительно по часовой стрелке.
9: Так и причем как-то начинается, это все вроде бы сперва незаметно, просто переминания идут такие, как бы они переминаются, а потом резко как-то стартуют. И начинается вот эта круговерть куриная, сокращенная. Чего? А, ну да.
2: Какая
9: круговерть, да, куриная, да.
2: А по современной буржуазии легко наблюдается как бы вот этот педальный синдром. Они тоже, в общем-то, перемещаются, если взять, например, Москва, это очень хорошая база, лаборатория для наблюдений. У нас вертолетчики. Они как бы имеют возможность сверху пронаблюдать движения педальных, которые осуществляются как бы по часовой, как бы. Как бы, знаешь, по часовой и слегка радиально так распространяются и разлетаются слегка.
9: Тут ведь это действительно реальность.
2: И даже они, когда вечером уже находятся в отключке, у них все равно педальность это как бы проявляется, они ножками сучат.
9: Но все это уже на уровень переходит, на уровень не такого, то есть вихляния ослабленного, подрагивания даже. Потому что все-таки, ну, иногда и бывает сбрыкнут.
2: Да, аденом простаты еще развивается на этой почве. И вот этот, конечно, вихрь, он, конечно, большой вклад осуществил большой там путем вот этого вихряния.
9: Ты заметь, какая происходит дискриминация временная вот ученых мужей. То есть Вирпи Вихли, вот он умер, по-моему, тоже в 17-м как раз веке где-то, да?
2: В 17-м родился, в 17-м умер. Редко так бывает.
9: Редко, вот. Но тут еще как бы хотел сказать, что вертолетчики сами, вся документация засекречена. Это большое такое массовое перемещение по часовой стрелке внизу, оно волеполе, естественно, привлекает внимание, и люди должны задать вопрос, что это. Вот. И дабы не отвечать на него, были изъяты все эти съемки, которые производились с этих, в общем-то, вертолетов. Тем не менее, таким образом, сама вот эта крендельная теория Вирпи-Вихля, она, ну, была как бы уничтожена, что ли, так можно сказать. То есть не то, что уничтожена, а делались попытки засыпать ее сверху.
2: Да, в отличие от теории Калача и Бубли.
9: Да,
2: Бубля. Бубли вообще, он в этом смысле был
9: ортодоксом. Марксист
2: можно
9: просто
2: сказать, да.
9: Да. И вот все практически сейчас в современном мире, все люди, они живут по теории Бубли. Вот, угу. Хотя, ведь в чем парадокс-то? В чем парадокс? Что это не излечило, то есть вот Бубли, он хитро поступил, если Вирп Вихли, он предлагал насторожиться, дескать, когда начинается подрагивание и взбрыкивание, он, дескать, насторожитесь, люди, то Бубли, он говорит, что, дескать, это все естественные движения, то есть подрагивание, взбрыкивание, дескать, век такой, то есть все это приводит под общий знаменатель, к общему, я бы сказал, знаменатель, дескать, эпоха. Бубли.
2: Да.
9: Хотя сам он очень мощно подрагивал, взбрыкивал.
2: Я даже... Сучение ногами.
9: Он мощнейшее было. И опорожнялся постоянно под себя. Вы слушаете передачу «Монморанси» и рубрика «Передача «Плохое слово». Как-то не с тем ассоциируется программа «Монморанси» и рубрика «Набат железных ягодиц». В студии находится сиамский близнец Энджелс и Торшин, бозитолог Андрей Орлов, ну и я. Тоже тут присутствую. И вот пришел на наш пейджер. Номер пейджера я вам еще раз напомню. 956-32-32 для абонента 109-279. Еще раз. 956-32-32 для абонента 109-279.

0: количество, ну, этих деревьев, но мы не разбирались, какие мы высаживали. Вот все, которые большие.
1: Название мы не стали обозначать.
0: Какие. Да, совершенно мы не знаем. Вот. Ну, а вы сейчас можете задать вопросы сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину, потому что Андрей Орлов отлучился.
1: Ушел в интернет.
0: Посмотреть, как там мухи. А здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: А вот астроном, сиамский близнец, астроном, да? Алло.
0: Да, это ваш вопрос, да?
2: Нет, я имею в виду, вот он, это, как он, как это, американцы, это свое... Кассандру запустили, угу. Панасоник свой. И он, короче говоря, будет, значит, до Венеры лететь, потом назад и около Земли на 800 километров всего пролетать. Ну, угу. Когда дальше-то там, на Юпитер. А там 30 килограмм этого плутония. Вот вдруг он вообще за 2 года же, пока он будет вернется мимо Земли, 2 года пройдет, из строя все выйдет, да?
0: Да-да-да.
2: И шарахнет. Что будет-то?
0: Понятно. Сейчас мы узнаем. Сейчас мы узнаем, что будет. У тебя спрашивают.
1: На самом деле, это из серии неудачных экспериментов, наверное, что-то будет. Вот. Но это мы будем смотреть.
0: То есть все равно, что одеть дельфину на голову в ведро.
1: Да, и пустить его
0: в море.
1: В подземный, ну, в подводный лабиринт скал. Вот. То есть этот корабль с плутонием в 30 килограмм будет биться о планеты и около какой-нибудь разобьется. Угу. На самом деле, я думаю, что американцы придумали, что они что-то запустили. Вот, и пустили в космические наши компьютерные мониторы вирус, как будто действительно там какой-то спутник летит.
0: Ну, вообще-то все это делается с целью вот, увеличения поголовья репчатого лука просто на планете. Это если уж так. И вот вернулся в студию Андрей Орлов, и я знаю, что ты общался посредством сети интернет с виднейшим общественным деятелем.
1: Был замечен.
0: Да, Украины. Ильей Черепицей. Я знаю, что сейчас Черепица занимается непосредственно изучением места погоды в жизни человека и места изучения вот, погодных явлений. То есть тут не берутся, не имеются в виду Черепицей там ураганы, какие-то форс-мажорные вот эти обстоятельства, а именно вот погоды, то есть как бы какое место она занимает в жизни украинца и обычного человека.
3: Что вот вообще погода вот, да. В жизни любого человека занимает очень важную и ключевую момент. То есть с погоды, как правило, начинается общение. Ну, интересные факты, которые вот, не знаю, Черепица, он, может быть, не упоминал, потому что иногда общение между людьми, причем братьев по разуму, может закончиться плачевно. Вот начавшись погода и закончившись дракой на почве как раз беседы, связанные о погоде, с погодой и так далее. То есть вот когда начинают развивать тему погоды, и противоречие утверждений некоторых. Например, один человек там говорил, что 19 градусов, другой 19,5, и на этой почве у них просто они до инвалидности друг друга довели себя. То есть произошло просто побоище. Потом, когда выясняли, в общем-то сказали, что на них тоже повлияла погода, и они, в общем-то, спятили на этой почве, и в клинике находится, где, в общем-то, содержатся ну, люди, смущенные метеосводками, они все находятся в специальном отделении. Метеопатия такая вот, да. В общем, существует форма.
0: Или метеофобия тоже, как бы это две ну, разные, в общем-то, симптоматики, я бы сказал.
3: Ну, с метеофобией у нас поступали поначалу, потом они как-то перешли, у них некоторые другие формы. Они в хронофобию перешло, то есть боязнь времени. И на этом с ними и покончено было. То есть они так и остались у нас там лежать вот с клестерными трубками, так как и забыли там.
0: Кстати, вот самая такая видная из них, и о судьбе которой вы чаще всего интересуетесь.
3: Ты знаешь, одно время они очень... неплохо там лежали.

0: И даже вызывали как-то...
1: Умиление.
0: Умиление. Всем хочется быть полезным, поэтому зажигали факелы такие около клейстерных трубок, которые горели почти день и ночь. Но вот что после твоего Саддам Хусейна в этом, в Персидском заливе полымя светили, так и здесь, в общем, было почем зря. Горели, значит, и даже иной раз сестры забывались и заходили, дескать, почему у вас свет горит там, а потом хихи и уходили, в общем.
1: Иногда приносили цветы.
0: Ну, под утро такая спираль образовывалась после выхлопов этих, что перегар, вот который образовывался в результате вот этих вот, там были вставлены трубки, из которых, собственно, вот эти факелы
1: били.
0: Да, били. То было, в общем-то, так, что угорали многие. Поэтому их запретили в свое время. Так что выделение хронологии, хронофобии, как-то одно время просто убавляться начали.
1: Еще я сейчас вспомнил такой большой скандальный судебный процесс над бывшим главврачом как раз вот этого учреждения, Татьяной Мальчик, да, которая вот она все эти факелы взяла и, в общем-то, пыталась сбыть их каким-то образом частным лицам. То есть, а факелы-то, они были изготовлены, в общем-то, из титана, и все были наперечет, номерные. То есть, у каждой трубки свой факел. Они парные тоже были, потому что... Вот, и их, когда вот отняли у клейстерных, вроде бы, то нужно было складировать в подвале. Там у каждой своя ячейка была там с замочком. А она налево их пустила. В результате сейчас до сих пор собирают эти вот факелы. Так что если вы вдруг приобрели факелы или как-то вот у ваших друзей где-то видели, может, да, то обязательно приносите их сюда, потому что это государственной важности задача.
0: Во, как сказал. Я тут говорил больше о применении их в политических целях, вот этих факелов. Ты знаешь, многие сейчас страдают от неустойчивой политической обстановки. Вот втемяшится в башку, что что-то не так происходит, и политика как-то может на это повлиять. И человек просто спящный ходит, он даже не нуждается как-то в особом уходе, он может на первых порах себя обеспечивать там чем-то, то есть и потребности у него не очень высокие. Но со временем, если это не за этим не следить, то это может перерасти в эпидемию, то есть много очень заинтересованных лиц в изменении того, к чему они не имеют отношения, например, изменению погоды, изменению там политики, изменению вот о чем, собственно, начинают говорить пассажиры такси в первую очередь, там вот, например, он садится и начинает о чем говорить. Об абстрактных вещах, там, о погоде, о политике и так далее.
1: То или есть, об автомобиле, что еще хуже.
0: Автомобиль тоже достаточно такая. Ну, все, кто подвержены педальному синдрому, они почти все, ну,
1: давай,
0: в общем-то,
1: давай,
0: заинтересованы.
1: Чтобы отдадим дань ученому, все-таки тем, кто подвержен синдрому Вирпи-Вихля. Вот так. Ну,
0: педальным.
1: Педальный опять. Синдром Вирпи-Вихля.
0: Педальные, они находят быстро общий язык. Вот когда мы сводили педальных с хронофобами или же метеоманами, те, кто хотят слышать всегда что-нибудь о погоде, то возникали просто ситуации, когда тяжело было развести и тех, и других по разные стороны баррикад. Они начинали, в общем-то, объединяться, и у них требования как бы комплексные возникают, чтобы было с погодой все в порядке, чтобы в политике было все в порядке, понимаешь? Это уже не вот, то, что требования, что просто одел там ведро на голову.
1: А не пробовали вы разбавлять и внедрять туда, скажем, метеофоба вот какого-нибудь, ну, для одного, чтобы проверить? Мне вот интересно, как метеофобия и метеомания между собой сочетаются.
0: А ты знаешь, несмотря на всю абсурдность, мы даже против этих там, в общем, неизлечимых заболеваний нашли средства. Все это делается очень просто и по-павловски. То есть как на уровне муравья все это делается или червя. То есть человек, говорящий о погоде, он выделяет специальный энзим, который, в общем-то, тяжело побороть какими-то известными биохимическими способами. Поэтому, когда он выделяет энзим, это просто возможность регистрировать, что человек говорит о метеосводке о какой-нибудь. В это время ему просто давали электрический сигнал. Или, ну, просто по морде, когда не было электрического сигнала, свет отключали. И в результате, значит, энзим-то все равно выделялся.
1: Конечно.
0: Вот, но он уже с деформированной структурой ДНК, как бы.
1: Уже, там, да, и запах, кстати, тоже менял.
0: Мы его... И кривая ДНК получалась, наглухо кривая. Аминокислоты там как попало расположены. То есть такой не встречалось вообще в природе.
1: Странные формы.
0: Вот когда люди говорят о транспортировке там фекалий на Юпитер, они не имеют в виду вообще, наверное, что вот эти энзимы вместе с ними отправят. Видоискаженные. Мы, значит, их синтезировали, собрали в отдельную пробирку и, в общем-то, пробными дозами стали раздавать всем остальным. Ты что ж ты думаешь? У них отвращение к погоде возникло, к любой.
1: Как уксус на кошку подействовал. Это...
0: Да хуже. Вот что-то вы, Энджел и Торшин, сидят вообще, не видят ничего света белого с мышами там. То есть они от погоды бегут, так скажем. То же самое мы сделали.
1: Бегство от погоды. Это тоже в последнее время очень распространенные.
0: Да.
1: Вот именно то, что у нас спрашивал-то в эфире, вот он звонил радиослушатель насчет дубленок и прочего. То есть это бегство и потение в дубленках. Это как раз есть такая как бы погода-фобия, что ли, даже условий погодных.
0: Ну, это явление капризов моды, так скажем.
1: Ну, это в свою очередь. Просто они воспользовались этим. Ты знаешь, давай сейчас на минуточку прервемся, мне надо тут.
2: Из дневников опоссума.
3: Этот кобель Монморанси...

0: И в столь ранний час я рад представить гостей в нашей студии. Ну, во-первых, это хорошо известный вам Кирилл Немоляев, который вот сидит слева, он пришел с шахматной доской, что, в общем-то, объясняется вполне легко, поскольку всю эту неделю происходил чемпионат Подмосковья и Москвы по этой замечательной игре. Я думаю, Кирилл, ты в подробностях нам расскажешь, чем все это закончилось.
1: Да, безусловно, произошла встреча с Вишванатханом Анандом, известным индийским шахматистом. Но, несмотря на то, что, как ты уже сказал, происходил чемпионат Москвы и Подмосковья, Вишванатхан посетил наш чемпионат, и я попытаюсь в подробностях рассказать о той партии, о той защите, которую применил Вишванатхан. Если кто-то из наших радиослушателей осведомлен о различных способах защиты и нападения в шахматах, то мы об этом поговорим. Сейчас я пытаюсь просто благодарить тебя, Александр, что ты меня сегодня пригласил, и передать слово Дмитрию Алексееву, моему знакомому, ближайшему.
2: А он, наверное, еще не пришел, да?
0: Да, судя по всему, да. Ну, Кирилл, я тебя хочу познакомить с двумя нашими замечательными друзьями. Прямо по левую руку от тебя сидит Самюэль Бехтерев.
2: Здравствуй, Кирилл.
1: Я прошу прощения. Да, мне очень приятно познакомиться, Самюэль. Вот мы можем пожать друг другу руки.
0: А еще левее от тебя сидит Джозеф Бехтерев. Это два брата. Мы сегодня, к сожалению, они поющие у нас братья, немножко танцующие. Плюс у них есть девки.
2: На самом деле мы тройняшки. Третий Бехтерев пока еще.
0: Вот третий, насколько я понял,
2: самый главный из братьев.
0: Джозеф Коломятов. Джозеф, но да, непонятно, Коломятов, почему Джозеф. Его фамилия Коломятов, он что, произошел от другого папы. Хотя это вопрос не скромен, видимо.
3: Дело в том, что мы Джозефы, но мы Джозефы приемные. Джозефы, мы
2: нас
3: не
2: все
3: родные.
2: принимают и вот никак принять не могут.
0: Угу. О, у нас Джозеф Бехтерев ударился только что головой. Но это происходит со всеми. Дело в том, что эта притолока весьма замечательна, потому что об ней бились головы таких великих людей, как лидеры всяческих партий, великих киноактеров и прочих звезд. Поэтому затем происходит сосклеп и кладется в специальные пробирки. В этом месте, дескать, головой приложился лидер такой-то партии. В этом такая-то замечательная певица, которая сидела тут на стуле и пела романсы. Да. Ну вот,
2: соскреб произошел, да?
0: Нет, еще вот они что производят.
3: Но уже пошли куда-то суетиться. Видимо, сейчас придут, будут вот соскребать.
0: Ну, суетятся тут всегда, поскольку мы находимся все-таки на самом модной и мощной радиостанции, где, в общем-то, без суеты, как вы сами понимаете...
2: И не туда, и не сюда.
0: Совершенно верно, Самюэль. Да. Ну вот, о чем я хотел с вами поговорить. Дело в том, что в последнее время нашу радиостанцию просто-таки осаждают письма. Радиослушатели приходят сюда, отбивают телеграммы нам и пытаются понять, почему сейчас на московских прилавках такие вот резкие перебои. То появляются они, то исчезают, то снова появляются, то вообще исчезнут, то повсюду лежат, даже на улицах раздают бесплатно с промышленным пирожным темные шалуны. Я знаю, что вы, уважаемый Джозеф, это я обращаюсь к старшему брату Джозефу Бехтереву, да, каким-то образом пытались сбалансировать вот недостаток баланса в нашей соцсреде вот этих темных шалунов. И даже случались у вас непроизвольные вылеты иногда вверх и вниз и в разные стороны. Женщины приходили, подбирали. Вот, даже происходили конфликты какие-то. Затем по какой-то непонятной причине вылеты прекратились. Не могли бы вы раскрыть нам тайну, москвичам?
3: Да, я вот сталкивался неоднократно с распространителями промышленных пирожных. Нет, шалуны, как было уже сказано Александром, шалуны темные.
0: Темные шалуны.
3: Вот распространяют они эти пирожные промышленные. Но дело в том, что мне так и не удалось выяснить ни разу, каков критерий промышленности этих пирожных. То есть, насколько можно пирожное считать промышленным, либо непромышленным, от чего это зависит. Поэтому, соответственно, и бывают иногда вылеты. Но вниз проще, потому что как бы ближе. Когда вверх, то часто они затягиваются.
0: Назад они падают, да, назад, да, и получается назад. Вброс. Да. Плюс они же плюшат те, которые идут следом. И получается вообще такие не промышленные пирожные темные эшелоны, а, скажем так, плюшки какие-то просто. А плюшки берут хуже. Вы, наверное, заметили, что вот мы стояли и проводили эксперимент.
1: Плюшки просто не берут. Вот
0: нет,
1: сейчас.
0: Ну,
2: не берут.
0: Их...
2: Берут. Сейчас уже
3: очень, очень об плохо этом можно, можно спорить. Берут, да, берут. Но
0: если
3: плохо.
0: Но хуже.
3: Да.
0: Ну, плохо, хуже. Безусловно. И, а вот я так проводил эксперимент с помощью наших спецкурьеров и социологов. Без спецкоров. В общем-то, бытует мнение в народной среде, что промышленным можно называть все то, что производится более одного. Но это не намек в вашу сторону, братья, безусловно. А что касаемо вещей, скажем так, промышленного производства. Ну, к примеру, есть у меня вот две одинаковые ручки, а это уже промышленные ручки. Если она одна и ручной работы, то это уже...
2: ручная ручка.
3: А если, к примеру, 6 или 7, но тоже ручной работы?
0: Вот вы знаете,
3: а об этом... вот вас просто вот поставить в тупик, оказывается.
0: Ну, безусловно, я же не могу объять необъятный, уважаемый Джозеф. Я,
1: например... А если мы говорим о берлинских печеньях, вот вы знаете, уважаемый, что существуют некие берлинские печенья, гипотетические, которые безусловно можно купить практически в любом ларьке.
3: И в любом городе мира.
1: Безусловно, да.
0: И которые... кроме, извините, что я вас прерываю, города Софии.
1: Поскольку... Безусловно, безусловно. И тем не менее, нет никакой гарантии о том, что эти печенья произведены в городе Берлине. И тем не менее, мы говорим о том, что это берлинские печенья. Почему они берлинские?
2: Промышленные.
1: Промышленные, безусловно, поскольку они приведены не в единственном экземпляре, а в как бы...
2: Хотя достаточно... некоторые из них все-таки ручную работу.
1: Безусловно, но они поставлены на поток. Более того, вкус берлинского печенья ни один человек, который его пробовал, не может передать, поскольку, покупая берлинское печенье, мы каждый раз соприкасаемся с совершенно иным вкусовым ощущением. То есть мы не можем понять, что есть под собой, что имеет под собой само берлинское печенье. Что это такое?
3: Да, и потом я должен заметить, что у двух разных людей не может быть абсолютно идентичных вкусовых ощущений. И, к примеру, вот мы можем обменяться какими-то впечатлениями о наших вкусовых ощущениях, но, видимо, в общем, они все равно не совпадают и порой сильно разнятся и могут быть даже прямо противоположны.
2: Могут быть даже и невкусовыми.
3: Да, вот я, например, с детства не люблю курицу.
0: Но дело в том, что это вообще противное животное, сорное. И дело в том, что, вы знаете, уважаемый Джозеф, по последним данным науки, курица и рыба – это одно и то же. Просто одна из них живет на суше, другая – на море. Мы специально ездили недавно в Египет, где опускались на подводные лодки с целью изучения вот, выброса каната из рыб и его частоты. У нас все было отснято на пленку документально. Затем эти кадры были наложены на соответствующие съемки, сделанные в одном из подмосковных совхозов, вот, касающиеся данного же процесса у куриных. И вы знаете, одно и то же совершенно, повадки. То есть плюс мы при вскрытии обнаружили, что у кур голова набита водой. Вполне возможно, что это вот тенденция современная, видим какие-то мутации, но ведь никому не приходило в голову вскрывать голову, каламбур какой у меня, живой, понимаете, курицы, кроме нас.
3: Ну, наверное, да. Наверное, да. Нигде не описаны такие случаи. Ну, я знаю, что, например, в некоторых восточных ресторанах практикуется вот подача таких вот блюд. Это вот ужасно звучит, но обезьянку бедную, ее вот там каким-то образом приковывают к такому столику, и вот ее привозят с этим столиком вместе к клиенту, и клиент должен лично вскрыть голову обезьянки.
0: То есть сделать трепанацию,
3: да,
0: черепа.
3: Да, трепанацию черепа сделать. Я не знаю, при помощи каких инструментов это делается.
0: Ну, как адустамеска, бритва, пена, безусловно.
3: То есть,
0: вы что, вы не доктор разве?
1: Не до такой степени.
3: Нет, не до такой степени, да,
2: доктор,
3: верно.
2: Доктор, это Бигтель.
3: Кирилл, ну, тогда получается, что клиент должен обладать хотя бы минимальными навыками слесарного дела или парикмахерского дела.
0: Ну, вообще доказано, что самые вот сильные руки – это у хирургов и у людей, играющих на пианино.
3: Да. Я думаю, что...
2: Это бесспорно.
0: Да. Ну что, я думаю, что сейчас в данный момент мы послушаем ваши песенные произведения. Кстати, тут мне некто человек, подписавшийся на бумажке Берлиозом, прислал записку следующего содержания. Александр, это у тебя вода набита головой. Видимо, Берлиоз очень любит кур.
3: Это, мне кажется, это композитор такой, да, зарубежный?
2: Это, отечественный.
0: Это Иван Берлиоз, это человек уволенный в
3: Чернобыле. Композитор.
0: Но, тем не менее, он в чем-то тоже прав, поскольку если я сейчас сниму наушники, то две струи потекут. Я буду похож на пробитый пулей самовар. Поэтому, и, уважаемый Александр, Берлиоз, нечего смеяться
2: не
0: надо мной.
2: Снимайте.
0: Да не буду я, что же я? Мне вас не жалко, что ли? Что я оттуда еще может вылезти, кто его знает. Ну, слушаем песенное творчество братьев Джозефов, да?
3: Да, приемных Джозефов.
0: Да.
4: Ты за меня! Я тебя Тремграф на луну полечу! Тремграф! Тремграф! Тремграф! Я тебя Тремграф!

Радиотеатром граждан!

Я тебя отремграф на луну полетю!

0: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Возьми мою ракету.
2: Где моя ракета?

ты меня! Я тебя трам-грам-то луну полетю! Трам

0: девочка играла в космонавта и застряла в огромном молочном бидоне.
1: Бидон придется распилить. Бидон придется распилить. МГС!

0: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где купить ракету?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?

болгары, американцы же тем временем активно ищут братьев по разуму. А на Луне все это есть. Для этого и нужна Луна.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: И я напоминаю вам, что мы только слушали песню в исполнении братьев Джозефов, двое из которых сейчас вот у нас в гостях. Также у нас в гостях Кирилл Немоляев. Напомню, что одного из братьев зовут Джозеф Бехтерев, другого другого зовут Самуэль Бехтерев, третий отсутствует. Поэтому
2: самый главный. Это наш третий. Он упал лицом, к сожалению, в кактус и не смог прийти.
3: Очень внезапно он упал. И ему пришлось сразу пластырем заклеить, поэтому он не может говорить.
2: А вот слышать нас он еще может.
1: Заметьте, вот появление вот этого нового сленга. Это же очень замечательно, что кактусом сейчас называют вот эти лепешки от туристических коней, разбросанные повсюду, из которых торчит непереваренная солома. Мы пытались обращаться и в Красный Крест, вот и просто в Крест приходили в Думу, уже писали, чтобы улучшили корм коням, поскольку дети получают травму даже вот при падении. Сколько к нам обращались с детьми, у которых в ягодицах торчала эта солома, а на них коровьи лепешки, которые вы так, Самуэль, назвали кактусы любовно. Но, тем не менее, никакого ни ответа, ни привета. Вот на ваш взгляд, вот появление все-таки в Москве таких коней, которые всюду уже, вот и скоро они будут прямо здесь уже, потому что слышу какие-то...
2: Топот.
1: Да, вот гуманно ли это по отношению к меньшим братьям нашим коням? Или хрен с ними, с конями?
2: Коней надо кормить лучше.
3: Я не понял. Дело в том, что у меня был один знакомый, который конями называл просто девушек знакомых своих.
2: И... Лошадьми?
3: Нет, именно конями.
1: Они говорит, тоже ходили кактусами?
3: Мне не удалось отследить.
4: Просто кони, это, я извиняюсь, что перебиваю вас. Дело в том, что кони и вообще понятие коней — это достаточно собирательный некий образ. Дело в том, что многие, особенно поклонники
3: шахмат
4: и футбола, говорят о том, что кони — это некие поклонники футбольного мастерства команды Центрального спортивного клуба армии, будь то футбол, хоккей или другие виды спорта. То есть
2: не
4: кони...
2: слышал о такой версии.
1: Я тоже не
3: такая
1: версия.
3: Я думал, что кони — это вот шахматные фигуры такие.
4: Безусловно.
3: Они бывают разные. Они
4: слоны
3: вот
4: есть
3: поменьше.
4: Еще. Есть некий спор. То есть это иногда это кони, иногда это слоны. Но если мы говорим о конях, то все-таки мы подразумеваем скорее не неких животных, а неких безумных поклонников, размахивающих шарфами и оголенных по пояс, и размахивающих майками, окрашенных в красно-синие цвета.
1: Может быть, они просто, Кирилл, разгоняют мух и других
4: безусловно,
1: животных, которые
4: толпятся. Видимо, здесь речь идет о животных, которых необходимо разгонять именно при помощи красно-синих маек либо шарфов. А в условиях того, что чемпионат России по футболу закончен, и второе место Центрального спортивного клуба армии можно расценить как победу.
3: Оно не было отдано японцам?
4: Нет, оно не было отдано японцам, хотя такие предпосылки были, но все-таки здравый смысл восторжествовал. И те 29 очков, которые Центральный спортивный клуб армии набрал за второй круг чемпионата России по футболу, безусловно, говорят о том, что это наша медаль, это наше серебро. И те люди, которые оголены по пояс, размахивают красно-синими шарфами, они имеют на это право. Это фены своей команды. Ну, собственно говоря,
1: вот. Безусловно.
3: Среди них много дальтоников, как вы думаете? Вот, если цвет будет как бы перепутан, будет не красно-синий, а, к примеру, другой, зелено-желтый будет.
4: Среди них очень много дальтоников, потому что если мы говорим о зелено-желтом или о желто-черном цвете, то это уже поклонники футбольного стиля команды «Алания» из Владикавказа. Это чудовищная борьба, это противостояние, это избитые
1: тела и
4: это...
1: тушки.
4: Безусловно.
1: Кирилл,
4: тушки.
1: А скажите, пожалуйста, вот вы вот вернулись буквально вот недавно, как я выше говорил, с чемпионата вот Москвы и Подмосковья по шахматному спорту. Вот, меня интересует, почему нет вот таких же толп вот шахматных фанатиков, к примеру. И почему? Ведь было такое время, когда вот движение спортивных фан-клубов вот это было ну, как-то ушло под воду. Сейчас снова мы видим возрождение, но, например, не на шахматах, на плавании почему-то мы не наблюдаем столпотворение.
4: Ну, потому что дело в том, что подводные шахматы и подводное плавание – это, безусловно, разные виды спорта. Если мы говорим о том, что человек может задырнуть, и может, проплыть под водой порядка 80-500 метров и безболезненно вынырнуть, то даже произведя партию в шахматы в стиле блиц, то есть некие быстрые шахматы, как
1: это
4: мы говорим.
1: Это то, что хотел, мне помнится, сделать шахматист Гитлер.
4: Безусловно. И кто
1: он все время говорил блиц, блиц, блиц.
4: Безусловно,
1: блиц.
4: Да. План Барбаросса, план блиц. И сейчас мы говорим
1: о... Барбаросса, он сам за свой план отвечал. Я помню, что их было двое. Вот.
2: Блиц и Барбаросса.
4: Да. Безусловно, их было двое, но сейчас мы говорим о некоем собирательном образе, о человеке, который мог проплыть под водой порядка километра двух, одновременно играя в шахматы.
3: Это Гитлер?
2: Нет, Барбаросса.
4: Это не Гитлер и не Барбаросса, это несколько достаточно известных у нас шахматистов. Владимир Кравник и известный индийский шахматист Вишванатан Ананд.
1: Да.
4: И эти
1: да.
4: люди, помимо того, что они прекрасно задерживают дыхание на 10-12 минут, они способны производить достаточно логичные ходы Е2, Е4 и другие ходы. И все это происходит на достаточно большой скорости без использования ласт.
1: И других предметов.
4: Безусловно, без использования других предметов. То есть, как бы, когда они выныривают, они могут с достаточной степенью достоверности воспроизвести все те ходы, которые они произвели за время вот этого заныра. То есть, как бы, да. когда человек заныривает внутрь, он встречает там шахматиста, который готов сделать первый ход.
3: И который ответный тоже готов сделать, он тоже наверняка Но. Встречает.
4: Безусловно. И тем не менее, этот вид спорта молодой. И как бы подводные шахматы, сейчас о них, может быть, не так уж имеет смысл говорить, поскольку наши радиослушатели, безусловно, будут удивлены о том, что мы знаем,
1: они
4: и мы обсуждаем
1: нет.
4: это. Да, безусловно,
1: они могут еще, не дай бог, подумать, что мы говорим им неправду.
4: Да, но 2-3-5 лет спустя они, безусловно, вспомнят, что именно мы на волнах радио «Эхо Москвы», Александр Лаерский, группа «Приемный Джозеф» и вот ваш покорный слуга Кирилл Немолеев первые, кто заговорил об ныне очень популярном виде спорта – подводные шахматы. Даже наш известный шахматист Гарри Каспаров, не говоря уже об Анатолии Карпове, сейчас не имеют возможности обсуждать этот ныне практически запрещенный вид спорта.
1: Я только единственное хочу добавить, естественно, у наших радиослушателей встал резонный вопрос. Почему этот вид спорта запрещенный? Все это произошло из украинского самостийца в данном виде спорта, которого звали Петр Укропница, который, не обладая достаточными спортивными навыками просто и умением каким-то, он занырнул и в результате был там четвертым вот в этой тройной связке, из-за чего, в общем-то, чуть были не погибли вот люди, названные Кириллом, а сам Укропница завяз так прочно, что его вынули только через полчаса. Поэтому вид спорта был запрещен. И, да, ну, как подводные шахматы, как то собачьи бои, прыжки вот на длинном ремне с крыш высотных зданий, ну, на самодельном длинном ремне, я не беру в виду казан.
2: За шею когда, да?
1: За ногу.
2: За ногу?
1: Да. Вот. А также разбитие на автомобилях о столбы всякие.
2: Тоже был запрещен, да?
1: Да, безусловно.
2: Именно там Укропница тоже... имел
1: место быть. Укропница он остался увязшим.
3: Еще я где-то слышал, что подводные шахматы требуют большой выносливости от спортсменов, поскольку ходы производятся в условиях повышенного кислородного голодания мозга, и опасность не в том, пожалуй, что с шахматистом может что-то случиться, потому что выносливость можно тренировать, и нужно ее тренировать. А в том, что ходы могут быть просто-напросто неадекватными.
1: Вы заставать противника, соперника врасплох
2: да?
1: совершенно. Что недопустимо
3: да,
1: в данной игре.
3: Я думаю,
1: игре.
3: Что даже они друг друга застают врасплох. Нет,
4: если,
3: оба спортсмена.
4: Я прошу прощения, если мы говорим о блиц-шахматах, то есть шахматах, которые волей-неволей подразумевают под собой действия шахматиста того или иного, в экстремальных условиях, то есть в доли секунды необходимо совершить тот или иной ход конем или другим
1: предметом, как бы
4: предметом,
1: который на доске вот располагается.
4: То подводные шахматы напрямую зависят от выносливости шахматиста, насколько
3: от
4: он
3: его
4: может
3: умения, да, задержать,
4: да,
3: дыхание.
4: Задержать дыхание. И насколько он может, задержав дыхание, под водой рассмотреть позицию на доске и сделать тот или иной верный ход. Потому что для того, чтобы сделать следующий ход, ему, как правило, необходимо вынырнуть и вновь вдохнуть воздух. То есть, как бы, мы говорим прежде всего о выносливости, о некоем ФВ, как мы это называем, то есть физиологическая выдержка. То есть, что такое физиологическая выдержка? Это расстояние от начала эксперимента, начала погружения как бы шахматиста, водолаза,
3: До
4: крика «все, не могу, поднимайте». То есть, как бы, понятно, когда он уже не в состоянии фокусировать, не в состоянии адекватно воспринимать ситуацию. Поэтому многие шахматисты, будь то Спасский, будь то Широв или будь то Чернавский, то есть все вот эти люди, они отказались от участия в подводных шахматах, потому что это не только работа мозга, но это и работа легких, работа дыхания. Это некий собирательный, это вид спорта, который до сих пор еще
2: не изучен.
4: Действительно, не изучен.
1: Плюс не изучен его воздействие на человеческий организм.
4: Абсолютно.
1: Вот вы же помните, Кирилл, вы еще не упомянули такого замечательного шахматиста, молодого, начинающего. Ему всего 50 лет для шахмат. Это важный возраст. Как, да, совершенно верно. Как Юрий Серегин, который, увидев вот то, что случилось с Юлией Кач-Литовской, которая пыталась тренировать себе физиологическую выносливость для занятий подводными шахматами, попросту зажимая себе нос, пока ей, в общем-то, не сказали, что тебе это не поможет. Ей говорили, нужно как-то держать голову в воде, потому что водная среда оказывает определенное давление. Она не верила. Будьте здоровы. И занималась сухопутным вот этим вот, так скажем, накачиванием выносливости. В результате погружения ее вспучило и вынули наружу, в общем-то, не весь что. И даже все сказали, что, может, это уже не Кач Литовская и не Юля, а вот он, Серегин, видел это и вышел с плакатом. Вот совершенно недавно тут вышел и говорит запретить подводные шахматы. Вот был побит, после чего нещадно.
3: Но тем не менее, он борется за запрещение подводных шахмат, но я слышал, что он пропагандирует глубоководные шахматы.
2: Нет, глубоководные шашки, на самом деле.
3: Ой, я перешел. Но отличие глубоководных шашек от подводных шахмат прежде всего в том... Конечно. Оно заключается прежде всего в том, что шашист, спортсмен, помещается в специальный скафандр. Нечто среднее между скафандром и батискафом, поскольку он представляет себе металлический шар с иллюминатором. И лишь вот такие вот манипуляторы, куда просовываются руки спортсмена, чтобы с целью, чтобы он мог перемещать предметы.
1: Но
3: по доске,
1: это,
3: по шашечной.
1: У них второе название, шашисты глубоководные называют между собой, любя вот данные предметы, ползунками. Потому что еще они на них вынуждены подтягиваться от доски к доске в случае, там, если как-то заблудились и искать свою партию.
3: Да, и дело в том, что из-за того, что глубина очень большая и давление воды может раздавить батискаф, они сделаны из очень толстого слоя стали, по-моему, кремнеуглеродистой стали специальной. Поэтому они, извините, они весьма тяжелы. И
2: не могут подтягиваться, да? Вы
3: глубоководный шашист, да, должен обладать очень развитой мускулатурой рук и верхнего пояса.
4: Совершенно справедливо. Дело в том, что, на мой взгляд, вот Александр, я также обращаюсь к участникам группы «Приемные Джозефа», вот по моим сведениям, глубоководных шашистов их всего 3 человека. То есть на данный момент профессионально глубоководными шашками занимаются всего 3 человека. Притом в прошлом эти люди занимались тяжелой атлетикой. И один из них занимался вольной борьбой. То есть это прежде всего люди очень выносливые физически.
1: Безусловно, с этим сложно не согласиться.
4: То есть некая работа ума и работа мысли, она ну, как бы
3: уходит в резонанс. Второй план.
4: Да, как бы не прискорбно об этом говорить, она уходит на второй план. То есть на первый план выходит прежде всего человеческая выносливость. То есть возможность человека в условиях отсутствия какого бы то ни было подачи кислорода под водой соображать, более того, иметь возможность рукой в условиях как бы скафандра и некой перчатки чудовищной толщины
1: и конфигурации.
4: Да, конфигурации переместить некую шашку либо шахмату на нужное деление вперед либо назад.
1: Иногда, конечно, не совсем нужное, но даже то, что он смог переместить, это уже, в общем-то, ходом считается.
4: Да. В мне кажется, что...
1: Надо послушать музыку,
4: а потом нужно послушать наших радиослушателей, которые, безусловно, знают или слышали об этом достаточно редком виде спорта, и, может быть, сейчас смогут что-то привнести в нашу достаточно такую...
1: непосредственную ведущую беседу.
4: Безусловно.
1: Высокоинтеллектуальную.

0: И я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас музыкальные, в общем, люди. Это Кирилл Немоляев и братья Джозефы, Сэмюэль Бехтерев и Джозеф Бехтерев. Также они поют, вот, правда, не то, что мы сейчас слушали, вот, а поют совсем другое. Вот мы еще, может, будем слушать. Все это будет зависеть, конечно же, в основном от нашего настроения. Безусловно, также мы ведем всяческие беседы, в том числе и с вами. Можем поговорить и с вами по телефону 203-19-22. Вы можете спрашивать у наших гостей все, что вас интересует. Но прежде я хотел сказать, что пока вот мы тут танцевали, то приходил некто Волков и интересовался надувными шахматами. Если ну, я прям даже дословно вот нашепчу, что он передал. Возможно ли тренировки в бытовых условиях, в частности, в ванне, и как сделать надувные шахматы? Дело в том, что, я думаю, вы, уважаемые коллеги, не станете отрицать, что это дела давно минувших дней. Конечно, кое-где надувные сохранились, но я даже уж и не знаю, где. Кирилл, вот у вас есть какой-нибудь комментарий к данному вопросу?
1: Нет, ну, мне кажется, что у одного из приемных Джозефов мы как бы вот можем обсудить эту тему, потому что надувные шахматы, несмотря на то, что, как ты сказал, Александр, это дела давно минувших дней, но многие играют в эти шахматы и считают эти шахматы единственно верным курсом развития шахмат. Но мне так не кажется, потому что любая надувная шахматная фигура может рано или поздно лопнуть.
0: И нанести вред, особенно щекам.
1: Безусловно.
0: Ну, имеется в виду щекам. Ну, вот этим вот, за которым спрятаны зубы, поскольку, как правило, разрыв происходит. То есть человек, шахматист, так сказать, сидящий в ванной, у него на поверхности только колотушки, ничем не защищенные, и вот этот телесный болван, именуемый головой. И в момент мощного взрывания фигуры, как правило, руки он успевает убрать, а голову, в силу того, что ванны малые, не успевает. Поэтому получаются две такие мощные резиновые пощечины.
1: Совершенно справедливо. Да. На самом деле, как бы каждый играющий в надувные шахматы шахматист, чувствуя, что партия складывается не в его пользу, имеет возможность как бы разорвать или как бы проткнуть одну из своих шахматных фигур, будь то пешка или ладья, и таким образом уничтожить фигуру. И будет
2: даже не свою.
1: Безусловно, он может сделать
2: С
1: фигурой противника. То есть,
2: или гипотетического противника, если он играет в одиночку.
1: Совершенно справедливо. Поэтому вот надувные шахматы, они имеют достаточно большое количество минусов. И очень сложно проследить и законспектировать ходы, которые производят шахматисты или шахматист, если он играет сам с собой. То есть мы говорим о виде спорта, который имеет достаточно большое количество недочетов. То есть все-таки фигура должна быть фигурой. Ее невозможно уничтожить просто элементарным прикосновением острого колющего предмета.
2: Но ведь вы только что сказали, что надувные шахматы как раз возможно повредить либо уничтожить при помощи какого-либо предмета колющего.
1: Безусловно, их можно уничтожить, но мы все-таки говорим о профессиональном виде спорта, значит, мы должны заглядывать немножечко вперед.
0: Ну, вы знаете, Кирилл, тут я вот немножечко с вами не соглашусь, поскольку я помню, в 70-х годах в моде была игра, так сказать, микроскопическими надувными шахматами, попасть в которые иголкой было сложно. Просто играющие засыпались вот в ванной, и они что делали? Они запихивали их за обе щеки. Вот, а тогда вот этот выхлоп происходил внутри, и тоже приходили к нам травмированные. Это даже было труднее, поскольку когда приходили такие все в пощечинах, мы прикладывали компрессы и лопухи. Вот, обмазали, в общем-то, ну, я не буду говорить даже каким лекарством, скажу только, что это была специальная моча такая молодых вот поросят. Совершенно верно, совершенно верно. Смотрели, которую, это в этом нет ничего постыдного, я считаю, которая за 2-3 дня вот данные пощечины вылечивала. Вот, а внутри уже как-то немногие соглашались пользоваться этим, и нам приходилось делать спецраспорки, мазать йодами, там, вазелином и прочими вещами, что, согласитесь, гораздо труднее для этого.
1: Да.
0: Ну, я предлагаю сейчас все-таки обратиться к телефонным звонкам.
1: Да, конечно.
2: Да, с удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вот вопрос такой.
0: А извините, а вы же вот, по-моему, приходили полчаса назад.
3: А, нет, голос... это не я.
0: Не вы, извините.
3: Значит, вопрос такой.
0: Да.
3: Скажите, пожалуйста, вот где будет проходить турнир шахматы на канатах? Это вот два каната и, соответственно, число игроков. Кстати, вот по числу виртуозности ходов превосходит, мне кажется, подводная шахмата чем-то. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот можно ли увеличить число клеточек на доске?
0: Ну, понятно.
3: Гениальная мысль гроссмейстеров иногда не знают границы. И, в общем-то, довольно-таки узкое поле.
0: Спасибо. Ну, если позволите, я отвечу на первый вопрос, а немножечко на второй. Чемпионат будет проходить в следующем году, уже зимой, то есть в начале января, в Юрмале. Вот, там люди будут в обтягивающих мокрых костюмах, то есть чтобы усложнить как-то не просто, чтобы они так висели, видите ли, под жарким тропическим солнцем на канатах и как-то там переставляли, а чтобы им не казалось игромедом, чтобы все было по-мужски или по-женски, зависит от того, спортсмен это или спортсменка. А что касается увеличения поля, то мы уже вот сделали восьмипартийные шахматы, то есть вот с восьми сторон есть, пытаемся увеличить сейчас вот до девяти.
1: Не, на самом деле, как бы мне бы хотелось поговорить об сокращении шахматного поля, потому что мы все знаем...
4: До трех клеточек.
1: Без четырех, да? Да, практически до пяти. Я бы даже сказал до пяти, потому
2: что... На канатах, да.
0: Очень трудно.
1: Потому что мы все с вами...
0: Но размер увеличить их, сам размер
1: физически пройдет. Совершенно справедливо. Мы все с вами наблюдаем некие гипотетические шашечки, шахматы на проезжающих мимо такси.
4: Да, это, кстати, очень сильно увеличит массовость.
1: Безусловно. Этого... И мы видим, что их всего пять. То есть мы видим некие три шашечки, заполненные черным цветом, и две шашечки, заполненные белым цветом.
0: Это настораживает.
4: И
1: это
4: наоборот.
1: Настораживает. И наоборот. То есть, если мы хотим сделать этот вид спорта истинно народным, то, видимо, мы должны... как бы прибегнуть к вот потакать к пятиклеточным шахматам, потому что, конечно, это упрощает, безусловно, упрощает этот вид спорта, но если мы говорим о подводных пятиклеточных шахматах или надувных пятиклеточных шахматах, здесь вопрос открытый.
4: Или глубоководных тоже, в том числе.
1: Не говоря уже о глубоководных, это наиболее сложный вид шахмат. На данном жизненном отрезке глубоководными шахматами владеют лишь 11 человек на планете. Я повторяю, вот, 11 человек Кирилл, на планете.
0: Кирилл, извини, просто заходил Уфимский и спрашивал, то есть тема животрепещущая, вот как эти 11 человек, шашистов, лечат мозоли, которые наверняка у них есть, поскольку вот это перемещение, они же перемещаются там на локтевых суставах, вот, завернутые в эти жуткие вот предметы батискафа.
1: Я думаю, что это... Не зная досконально сути вопроса, я думаю, что мы можем вести речь о элементарных лейкопластырях, но...
0: Или бритвах.
1: Или бритвах. Я повторяю, я скорее готов обсуждать тему глубоководных шахмат, чем тему о как бы...
0: Мозолях и прочих...
1: Предметах, которые возникают после работы, после занятия вот этим видом спорта, который, повторяю, является экстремальным видом спорта.
4: Да.
1: Это необыкновенные шахматы, когда мы знаем, сидят два шахматиста и могут сколь угодно, час, два или 11 часов подряд задумываться над тем или иным ходом.
0: Да.
1: Если мы задерживаем дыхание, как показывает физиологическая выдержка, более 2,5-3 минут мы не можем находиться под водой, значит, соответственно, каждый ход — это 2-3 минуты. Соответственно, это некий блиц, даже блиц в условиях экстремальной ситуации жизненной. То
0: да,
1: есть человек
0: безусловно.
1: Должен мобилизовать всю свою волю, все свое эмоциональное и физиологическое умственное сознание для как бы вот этого некоего хода.
0: Чтобы вырвать победу.
1: Совершенно справедливо. В результате
4: кстати,
1: необходимо...
4: Еще за последние 15 лет так еще никто не поднялся на поверхность, поэтому проблема мозоли, она и не решена до конца.
2: И вместе с тем она не стоит так остро.
4: Да, не стоит, потому что еще никто не поднялся.
0: Нет, но последним вроде...
2: Нет, кто-то Юрий Серегин, мне кажется, он поднялся.
0: Юрий Серегин, но он сплыл уже. Дело в том, что он сплыл, и он, в общем, поразил его кессоновая болезнь.
1: Дело в том, что
4: отличившихся. Да.
1: Если мы говорим о Юрии Серегине, то невзирая на то, что он всплыл, и мы все его неоднократно видели, в контакт с Юрием Серегиным никто еще не вступал.
0: Безусловно.
1: То есть нет никакой возможности вручить Серегину Юрию какой-либо кубок.
0: Или что-нибудь вообще.
1: Да.
0: Кстати, были предложения его самого в виде кубка подарить дальнейшим спортсменам, чтобы стимулировать их, но немногие как-то обрадовались этой идеей, поскольку он уж не подостать его нереально,
4: да,
0: из батискафа, а место он занимает много, а квартиры у всех молодых, особенно спортсменов, маленькие.
2: А мне бы хотелось, если вы не против, дорогие друзья, вернуться к вопросу о кубках.
0: Извините, пожалуйста, давайте вот сейчас немножечко оторвемся на музыку, буквально
2: да,
0: чуть-чуть.
2: Да, с удовольствием, да? Конечно.
0: А затем, конечно, о кубках это хорошо. И я напоминаю нашим глубоко уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас находится приемный Джозеф, это Джозеф Бехтерев и Самуэль Бехтерев, а также Кирилл Немоляев. Мы закончили обсуждение шахматной темы, было очень много вопросов, приходило очень много людей, мы всем им ответили очно, они все ушли довольные, но у нас осталась открытой тема о кубках, которую правильно затронул Джозеф Бехтерев. Вы знаете, Джозеф, если вы позволите, я введу в некоторый, так скажем, исторический ракурс.
2: Да, безусловно.
0: Началось какое-то, скажем так, отмечание призами вот, в каких-то видах спорта за спортивные достижения еще при австрийском короле Йозефе IV. Если вы помните, то Афанасий Шуберт, который вот бодался с оленем, держа
2: это
0: в руках...
2: Это был композитор, мне кажется, Шуберт.
0: Нет, это Афанасий Шуберт, известный австрияк, здоровый лесоруб, парень мощный. Он заборол целого оленя, держа в руках просто рога другого оленя. Вот. За что он был награжден, ну, это тоже ведь можно назвать кубком, татуировкой. Во всю грудь ему сделали татуировку вот, Йозефа IV, короля, который он мог показывать как пропуск на всех дорогах, а в то время в Австрии австриякам жилось тяжело, да и сейчас вы знаете, что от России они получают гуманитарную помощь в виде американских испорченных окорочков и просроченной немецкой вот тушенки, которую еще взяли со складов во время Второй мировой войны. Ну, в плен тушенку ведь тоже брали.
2: Взяли это американцы, простите?
0: Наши взяли, наши взяли, и мы им шлем. Но это не важно. Это я так плавно перешел к следующей теме награды. Вы помните наверняка такую Марию Грилёк, которая победила, по-моему, на втором чемпионате международном по киданию плоских гирь. Сейчас это называется метание дисков. Это проходил он в Вильнюсе, по-моему, в 1918 году. Вот ей подарили в награду несколько килограммов свежей свининой вырезки.
4: То есть
0: вот
4: это тоже можно назвать кубком? Да?
0: Безусловно. Вот сейчас дарят каких-то истуканов, и то, что, в общем-то, и несъедобно, и не является пропуском. Вот в данный момент не считаете ли вы, уважаемые гости, что это есть попросту деградация кубковой системы, что лучше, например, нашему спортсмену подарить пачку пельменей или, например, наградить его замечательными памперсами, женщинами.
4: Да,
0: памперсами можно, памперсами выдать, что если это женщина. Нет, подождите, у женщин что-то другое. Ну, неважно. Вот.
2: У них подгузники, по-моему, еще есть подгузницы какие-то своего рода.
0: Да, я что-то тоже об этом слышал.
1: На самом деле, тема подгузниц... Тема очень интересная.
4: Это что-то связано с птичьим каким-то...
1: Поэтому нечто, по-моему, среднее между гусеницами и подгузниками. И вообще, как бы, я хочу обратиться к Александру, а также к всем присутствующим здесь, в связи с тем, что тема достаточно нова, и, может быть, эфирного времени, которым мы располагаем на сегодня, может и не хватить, то есть...
0: Либо, хотя бы краткий экскурс.
1: Либо мы краткий экскурс сейчас призываем в эту тему, либо мы вообще оставляем эту тему и переносим ее где-то на 3-4 месяца вперед, чтобы вызвать некий, ну, достаточно...
2: резонанс. Да,
1: резонанс, а достаточно мы, естественный. Да. А сегодня мы, соответственно,
0: будем считать, что мы сделали анонс просто, да, что ближайшая, да, тема программы, да, будет
2: программа
0: посвящена проблемам подгузницы. И вообще
1: подгузниц.
2: Да. А можно и также еще кофейников, можно и кофейниц.
0: Безусловно, они, потому что в это, между ними прямая связь.
2: Аналогии. Вот,
0: аналогии, да, с, есть, связи. Да, и, вот, мало того, есть ведь один третий общий предмет, о котором пусть наши радиослушатели подумают и догадаются сами. Вот через там несколько месяцев мы встретимся, и пусть они скажут, кто был третьим между кофейником и подгузницей.
4: Даже вот у Джозефа Бектерева как раз есть тоже, у моего брата приемного есть даже стихи, посвященные и подгузницам, и кофейницам.
0: Да, я знаю, и картина у него есть, да, но картина сюда не поместилась. Мы ее пока временно поставили,
4: может,
0: на улице у входа. Вы можете подойти и посмотреть.
1: Да,
0: она
1: нам бы
0: там
1: хотелось услышать.
0: А о кубках-то Джозеф как-то еще не...
4: А там и про кубки тоже.
2: А про кубки, да, там дело в том, что мое глубокое убеждение, что искусство должно совершенно объективно отражать действительность.
0: Да, безусловно, да, Кирилл, есть, безусловно, с этим сложно согласиться.
2: Возможно, преломлять как каким-то образом.
1: Если вот можно, давайте преломим и послушаем.
2: Да, хотелось бы зачитать вам несколько стихотворений.
0: Безусловно.
2: Например, «И поселков, и станиц, и райцентров, и столиц».
1: Прекрасно.
2: Это обобщает и преломляет понятия определенного рода. Или, к примеру, и солярка, и бензин, и мазут, и керосин.
1: Нет, я прошу прощения, Александр, мне очень нравится. Вот я скажу тебе.
4: Продолжать.
2: И хвощей, и плаунов, и лишайников, и мхов. То есть это как бы мини-энциклопедия.
0: Я бы даже сказал, что в этом есть что-то от Левитана.
2: Ну, от художника,
4: от диктора.
0: Безусловно.
4: Пастернак.
0: Нет, который писал. Холсты писал, да. Поскольку, конечно,
2: Холстины.
0: Же, другой Левитан писал объявление, можно сказать. Его голос, я помню, записывала и слушала вся страна.
1: А
0: да.

0: пейзажи.
1: Безусловно, если мы вспомним некий мультфильм «Оранжевое горлышко», то вообще как бы возникают одни вопросы.
0: Это «Оранжевое горлышко», снегири? Вот, по-моему, вы немножко перепутали. Это вот
2: с
0: у теленка.
2: Что-то, да?
0: Нет, или... у теленка. Вот когда он на пару дышит, его бывает загонит уже. Он никуда деваться негде, он открывает свою пасть такую, она розовая вся.
2: Оранжевая.
3: И вот оранжевое, отсюда и пошло «Оранжевое горлышко».
0: Нет. Да.
2: «Оранжевое если, солнце».
1: Если можно еще, пару четверостишей.
3: О животных?
2: Нет,
1: да.
2: О вечном. Животных. О вечном, пожалуйста.
3: Да, вот можно о енотах и сурках, о ежах и барсуках.
0: О,
3: к примеру.
0: Это
3: или
0: уже
3: вот можно, вот про музыкальные инструменты можно. Контрабасов пианин, саксофонов мандолин. Да.
1: Прекрасно.
3: Или вот есть про персонажей, наверное, любимых многими слушателями. Артемонов и Мальвин, и Пьеров, и Буратин.
2: А. Да, Буратино, это у нас постоянно приходит сюда Буратино.
1: Если некоторые слушатели программы «Монмаранси» помнят, то, Александр, мы с тобой обсуждали личность некоего Мальвин. Деревянного исполина по имени Бурата.
0: Да.
1: Так вот, сегодня в нашей студии присутствует, собственно говоря, создатель Бурата.
0: Ну, не создатель, человек, который вложил просто душу раскопки.
1: Это один из Джозефов, один из приемных Джозефов. Я рад, безусловно, представить этого человека, и мы слушаем его
3: да,
1: голос
3: спасибо,
1: сегодня.
3: Я здесь.
1: Да, действительно, он здесь.
0: Просто... Вы знаете, женщина-врач, тут тоже хочет присоединиться и язва, и гастрит, и геморрой, и гайморит.
3: Очень да, хорошо, болезнь, немножко, немножко да. Строгость стиля не соблюдена, поскольку да. Ритмическое дробление.
0: Ну, это женщина, все другое. Женщина,
3: но
0: врач,
3: спасибо, прекрасные стихи, мне кажется.
0: Безусловно, прекрасно. А что-нибудь еще вы не прочитаете нам, любезный Джоз?
1: Да. Я прошу прощения, в свое время нами была придумана фраза «болею чумой, перенес менингит». То есть здесь тоже как бы определенное совмещение.
2: Не, но здесь совершенно другой стиль.
0: Другой стиль. Это белый стиль. Это
2: да,
0: что-то это уже Пушкиниада да, там да. Это далеко. Хотя это высокопарный достаточно у вас стиль, Кирилл. Ну, высокопарный, я имею в виду, вкладываю сюда
1: не,
0: действительно...
1: Просто мы подразумеваем некую драматургию.
0: Да.
1: И прежде всего ощущение человека. То есть мы знаем, болею чумой, перенес менингит. Или фраза «и кроме проказа ничем не болел». То есть здесь есть некая достаточно достаточная емкость,
2: да.
1: И при этом в этой некой емкости заключенный достаточно как бы
2: оптимизм, я бы сказал,
1: в какой-то
2: да.
1: степени все-таки, оптимизм все-таки, и да. в то же время ощущение человека, который прошел через жизненные испытания.
0: Вы помните еще, вот это ни разу не был нигде, всю жизнь в землянке сидел.
1: Вот. Как бы здесь нельзя говорить о том, что это, собственно говоря, одно и то же, но вот болею чумой, перенес менингит, либо и кроме проказа ничем не болел, то есть мы говорим о том, что человек прошел через многое. То есть не просто так, понимаешь? Ведь сейчас многие живут просто так.
0: Да.
1: И люди не знают, что
2: очень
1: могло...
2: Легкомысленные люди.
0: Очень легкомысленные.
1: Вот, я
0: не
1: думаю, что...
0: Не то, что о прошлом, а о будущем. Вот сейчас попробуй. Ведь раньше как было? Сколько добровольцев? Только объяви, что, дескать, там вот это раскопки производятся. Толпы ломились на раскопки. Вот сейчас вот мы пытались объявлять раскопки. Ни один не приходит. Ну кому? Всем же интересно покопать.
2: Да.
0: Никто сейчас не идет. Люди потеряли интерес к жизни. Да. Не будем
2: мы
0: о грустном.
2: Отвлеклись,
0: да,
2: да.
0: Джозеф,
2: а еще
0: что-нибудь почитайте.
3: Почитайте. Да, еще можно, например, есть вот такое вот, вот, например, основание и солей, и кислот, и щелочей. Это, если кто помнит, в школе был такой курс так называемой химии неорганической.
1: H2O.
3: Вот, да, имеет отношение.
0: Еще
3: да.
0: был 2HO.
1: Я помню, донорно-акцепторная связь.
3: Механизм. Да, теоремы были Марковникова разные.
2: Марко.
3: Или да.
2: Вникова.
3: И, к примеру, вот есть еще, да, есть такие стихи. И колготок.
1: Ванадий.
3: Ванадий. И колготок, и челков, и ритузов, и носков.
2: Носков это поэт такой.
0: Поэт.
2: Носков...
1: А Ритузов это поэт. Музыкант.
0: Музыкант Ритузов. Но он, кстати, сейчас уже, насколько я знаю, эмигрировал, работал таксистом долгое время и спился.
2: Спился, да?
0: Спился. В Нью-Йорке спился, в Манхэттене его нашли.
2: Вот участь наших талантливых.
1: Нет, но дело в том, что Вадим Ритузов как бы работал в свое время в ансамбле «Добрые молодцы» и в ансамбле «Здравствуй, песня», но... Мы сейчас...
2: Лейся песня.
1: Я прошу прощения, лейся песня, но мы сейчас знаем, что если ты эмигрируешь

0: За рубеж, это не значит, что ты достигаешь успеха. Это некие локальные концерты в клубах для, опять же таки, эмигрантов. И с фамилией Ритузов, конечно, далеко не уедешь. Это
1: не уедешь.
2: Да. Ну, правда, вот, Ритузов взял, насколько я помню, псевдоним.
1: Просто Ритуз.
2: Михаил Джексонов.
0: Дело в том, что Михаил Джексонов для любого советского человека...
2: Это Вася Ритузов.
0: Безусловно. Условно означает, что это человек с фамилией Ритузов. И тут ничего не сделаешь. Хоть ты возьми фамилию Латуя Джексонов. Понимаешь?
1: Да. Бутылка, и стакан, сигареты, и диван.
2: Да,
1: чашки-плошки, вилки-ложки. Нет, это не в тему. Это только что приходил человек, вот, принес бумажку, что, дескать, говорит, я написал. Но это не в тему.
3: Должен заметить, что...
1: Мы уволим его, Джозеф.
3: Да, в первом стихотворении несколько основной принцип не соблюден. Обобщение и преломление.
1: Да.
3: А во втором, опять же, вот
1: ритмический
0: рисунок. Я прошу прощения, можно вас попросить еще несколько четверостишей, если вам не сложно?
3: Безусловно. Водолеям и стрельцам, козерогам и тельцам.
0: Прекрасно, я телец.
3: Я тоже.
2: Вам посвящается.
1: Вам посвящается.
3: А вот
1: вы сидите между двух тельцов, тоже загадываете желание.
0: Какое число?
3: Число чего?
0: Число тельца, тельцов.
3: Вот нас пока двое.
2: Тельцев.
0: Прекрасно.
2: Да, четыре тельцев.
3: А новгородцам. Да, вот новгородцам, псковичам, ленинградцам, москвичам. Тоже вот посвящается тоже нам.
1: А есть ли у вас что-нибудь из, скажем, стоматологии?
2: Или историческое что-то есть у вас?
1: Да.
2: Исторические.
3: Знаете, это в другой книжке, просто я с собой вот ее не взял. Я не думал, что будет такой спрос, вот что столько заявок.
1: Ну, что-нибудь по памяти, по памяти.
3: К примеру, и сухое, и коньяк, и ликер, и арманьяк.
1: Вот это замечательно.
0: Прекрасно.
1: Гурманство такое, питейное гурманство. Культура питья тоже в России утеряна, заметьте.
0: Что наши долгожданные радио-телеслушатели...
1: Нет, я хочу еще послушать стихи.
0: Кирилл, я согласен, но мы говорим о том, что...
1: Сейчас лучше мы послушаем еще стихи.
0: Безусловно,
1: да.
0: Вот, книжка не захваченная, я так понимаю, то есть...
3: Не захваченная... Чем не захваченная?
0: Ну, не захвачена кем, я бы говорил.
2: 15-й томик ваших стихов. Да. Вы не захватили уже, да?
3: Нет. А вот есть еще... Есть из курса так называемой математики школьного.
1: А вот что-нибудь нет ли у вас, чтобы по столярному делу или по стоматологии, или вот есть, из истории?
3: Есть вот скорее по слесарному.
1: Давайте, это тоже пойдет.
3: И шурупов, и винтов, и отверток, и болтов.
1: Замечательно.
2: Замечательно.
3: Замечательно.
2: Особенно вот последняя строчка и отверток, и болтов.
3: А декламировал
1: даже
3: я...
1: Даже медицинские есть тут
3: вот
1: строки.
3: Такой вот декламировал о преемственности поколений. И отцов, и матерей, и сынов, и дочерей.
0: Прекрасно.
1: Прекрасно.
0: Достаточно,
1: я думаю, что,
0: логично.
1: Да, что даже что Гумилев, вот дай ему право писать рецензию, сигнализация автомобиля сработала чего-то. Не вашего, нет?
0: Нет.
1: Нет.
0: Нет. Нет, совершенно справедливо. Это не наше. Дело в том, что просто сигнализация...
2: Это привезли записки, кстати, следующие, да? Или...
0: Ну, видимо, да, потому что я вот смотрю, что некое количество информации привезено. К сожалению, это не та книга, которую один из приемных Джозефов, к сожалению, не захватил сегодня, да?
3: Да, вы совершенно правы.
2: 15-й том, да, не взяли. Да.
1: Да. Ну, давайте, если хотите, обратимся к звонкам. Хотя мне, например, гораздо... Вы уж поймите меня правильно, уважаемые радиослушатели, что вот уйдет сейчас от нас Джозеф с Самуэлем, к примеру.
0: Нет, я бы не хотел, чтобы
1: не
0: это
1: навсегда,
0: происходило.
1: Я имею в виду, вот, к примеру, и мы не услышим из этих замечательных произведений, Кирилл. То есть,
3: Вот вы знаете, жалко еще очень, что все-таки нет с нами Джозефа Камалятова, да. Который, как уже Александр говорил вначале, он... Нет, это говорил Самуэль.
2: Идейный брат и идейный вдохновитель всего.
3: И вдохновитель всего от
2: сущего.
3: Нашего сущего.
0: Я просто хочу сказать, что на данном жизненном отрезке я, как Кирилл Немоляев, не являюсь членом вот некой коалиции Джозефов, но являюсь горячим и, возможно, ярым поклонником вот этой как бы коалиции этой тусовки.
1: Безусловно.
3: Чему мы, кстати, рады.
0: Да, дело в том, что мы достаточное количество времени провели вместе, мы сотрудничали. Вот. И на данном этапе, я так понимаю, что исключительно произведение «Стримглав на Луну», возможно, для прослушивания. А у коллектива «Приемные Джозефа» существует целый альбом,
3: который был, к сожалению, вот сейчас уронен у входа.
0: Он был уронен, совершенно справедливо, он был уронен. И мы можем говорить лишь о том, что это совершенно прекрасный, потрясающий альбом. А наш коллектив под названием «Бонни Нем» является неким побратимом, своеобразным побратимом коллектива «Приемные Джозефы». И у нас происходит некий энергетический обмен практически постоянно. Соответственно, те любители коллектива «Бонни Нем», которые слушают сейчас нашу программу, автоматически переходят в стан поклонников коллектива «Приемные Джозефы» и наоборот. И сегодня мы еще сможем прослушать произведение под названием «Стримглав на Луну».
2: Еще не один раз, да?
0: Безусловно, безусловно, поскольку эта песня является неким лейтмотивом.
3: Да, и да, я должен еще заметить, что она характерна тем, что там присутствует много протяжных звуков, а также звуков отрывистых.
1: Кстати,
3: вы
1: вот,
3: заметили?
0: Да, я как бы более того, я хотел бы предоставить слово вам для того, чтобы внести некую ясность, почему такое количество протяжных звуков и в то же время присутствует достаточно большое количество отрывистых звуков. Ведь если мы знаем, на протяжении развития мировой музыкальной культуры музыканты, композиторы и исполнители предпочитали что-то одно. Либо это протяжные, некие долговые звуковые отрезки, либо это острые стаккато.
1: И печикато.
0: И печикато, безусловно.
3: Печикато, да, есть такой термин на самом деле. Он извлекается музыкантом при помощи отрывистых движений пальцев.
2: И не только пальцев.
3: И я слышал о таких предложениях, были предложения, как-то, чтобы облегчить этот процесс, подвести специальные датчики к пальцам музыканта, чтобы звукоизвлечение происходило непроизвольно. То есть в этом случае музыкант может даже, к примеру, спать, если он недостаточно отдохнувший.
1: Или производить питание организма.
3: Да, а звуки будут сами при помощи пальцев будут извлекаться за счет спастических сокращений мускулатуры кисти, руки.
1: Что важно.
2: Да, очень важно.
1: Ну, вы знаете, мы сейчас послушаем еще раз композицию. А пока что вот тут очень много приходит замечательных стихов. Я некоторые из них зачту.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня творческий коллектив «Приемные Джозеф». Это Джозеф Бехтерев и Самуэль Бехтерев. Также тут присутствует Кирилл Немоляев, который, в общем-то, является товарищем данным музыкантом. Только что мы слушали замечательные стихи в исполнении Джозефа Бехтерева. И вот и вы тут, я вижу, заходили, приносили ваши рукописи. Например, вот такие: уши, печень, вымя, пальцы ног и пальцы рук. Владислав. Но я думаю, что не ритмично все-таки, господа. Это не ритмично.
1: Да, да.
2: Это все равно, что
1: выдержано, конечно. Но
2: Терешкова и Титов, Муса Манаров и Джанибеков.
0: Да. Тут есть и такое, вот и такого плана тоже рукописи. Вот, а вот это гораздо, по-моему, смешней: лысых, толстых и худых, волосатых и любых.
1: Да, ну это, конечно,
3: это уже ближе.
1: Да. Это уже ближе.
2: Особенно любых.
0: Да, это как-то демократично.
2: Согласен, и... абсолютно, Александр, абсолютно согласен.
0: Это огромная альтернатива для воображения, во-первых. Во-вторых, данное стихотворение вот этой фразой просто заражает людей оптимизмом. И нам сейчас как раз звонит очень оптимистичный человек, я чувствую. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Кирилл.
2: Да, это я.
4: Как-то наблюдали вас по телевидению... Это среди тараканов.
2: Это исключено. Вот это исключено. Я, честно говоря, так получилось в этой жизни, что практически ни разу не выступал по телевидению. Видимо, это какая-то чудовищная ошибка. А особенно среди тараканов. Поясните свою мысль, пожалуйста.
4: Вы были, по-моему, за столом. Там кругом были тараканы.
2: Это ужасно.
1: Может, это двойник был, да, Кирилл?
2: Видимо, это был дублер. Дело дублер, в том, что спасибо, мы часто путаем, понятие диктора и дублера.
0: А может быть, ты все-таки что-то скрываешь от нас, своих лучших
2: товарищей?
0: Нет,
2: дело в том, что дублер — это человек, не отправленный в космос.
0: Да, безусловно.
2: Как бы, наверное...
0: Но необходимости в котором не было. Не то, что он не отправленный, конечно, его вот-вот уже готовы были.
2: Дело в том, что это человек, который готовился, безусловно, и в любой необходимый момент был в состоянии вылететь. Но... так и не вылетел. То есть это человек, не отправленный в космос.
3: Замечание это... вот у меня есть.
1: Все-таки кто дублер?
3: По поводу диктора, что диктор это также человек, не отправленный в космос.
2: Безусловно, но это человек, которого и не следовало отправлять в космос. Вот мы сейчас...
3: в силу каких-то воли... его качеств.
2: Согласен. Дело в том, что профессия диктора, она подразумевает под собой прежде всего...
0: то, что их не показывают ниже пояса, а космонавтов, безусловно, всегда показывают выше.
2: Это первое. А второе... дело в том, что дикторы обязаны...
0: всем.
2: Всем именно космонавтам, потому что космонавты не могут сформулировать свои мысли с орбиты. И мы получаем их картинку совершенно нечеткую, когда люди непонятно что
1: слов
2: говорят. Да, безусловно. А диктор, задача диктора,
1: конечно,
2: в данном случае мы говорим о Леониде Печискере, это об самом известном дикторе, который озвучивал сеансы радиосвязи.
1: Среди тараканов, да?
2: Да, среди как бы известных космонавтов. Вот, допустим, сеансы Алексея Неволина и Ларисы Бережной. Мы все знаем, что их озвучивал Печискер. Что делал Печискер? Он смотрел на дисплей, на экран, видел космонавта или космонавтшу, которые пытались произнести какое-то слово, какую-то речь, как правило, неудачно. И, видя, что они должны произнести, он их озвучивал.
0: А, Кирилл, извините, вот в момент тоже прилета, когда они вот приземлились, если они все живые и бодрые, их там не пучило, то есть дублер прятался где-то под трибуной, или... Но они же тоже всегда после прилета произносили что-то, даже лежа, я вот видел.
2: Дело в том, что как бы дублер — это такая профессия по вызову. То есть это человек, который приезжает по надобности. То есть в данный момент мы знаем, что из 100% случаев посадки космонавтов 95% это либо несчастный случай, когда космонавт садится не по своей воле или совершенно не туда, куда он планировал сесть, либо это человек, который лишается дара речи при посадке. То есть мы можем обсуждать исключительно 2 или 5% космонавтов, которые, в частности, частности Джанибеков или Севастьянов, которые после посадки могли что бы то ни было говорить. Более того, космонавты, которые приземлились, они, как правило, говорили полнейшую ерунду. Поэтому, если их как-то визуализировать, как-то обнародовать их изречение, это лишний раз компрометировать этих замечательных людей. Поэтому
3: и профессию в целом.
2: Согласен, профессию диктора. Поэтому Леонид Печискер ни разу не выезжал на место как бы посадки того или иного космонавта. Это уникальная профессия. Она именно заключается в том, что человек должен озвучивать другого человека, в данном случае космонавта, либо водолаза, именно в процессе полета, либо в процессе погружения.
0: Да. Попадая в такт, видимо. Кстати, вы помните уникальный случай, который произошел с майором авиации? Нет, Печискер выезжал, но он не потребовался, поскольку произошел конфуз. То есть майор авиации Семен Заверуха упал в леса, и когда его, в общем-то, вынули, его уже вспучило, он говорил одну только фразу. Вот. И он начал эту фразу говорить, именно вот придя в сознание в момент подлета Печискера. И получился такой конфуз, что вроде двойной голос. Да, в общем-то, Печискер, я помню, сконфузился и даже хотел уехать из страны одно время. Вот. Но ему не дали визу, да, Кирилл, по какой-то причине.
1: Ну, он очень большой профессионал, наверное, из-за этого. Поэтому, конечно, таких людей не выпускают, да.
2: Я абсолютно согласен с Самуэлем. Дело в том, что достаточно редкая профессия. И Леонид Печискер, в свое время работавший на детской киностудии режиссером дубляжа, получив возможность озвучивания, получив возможность работы как диктора ЦУПа, Центрального управления полетом, естественно, стал невыездным, и все его таланты, все его возможности были обращены исключительно на дубляж полетов, будь то космические полеты, либо будь то полеты, в данном случае, Заверухи или других экстремальных летчиков.
1: Поэтому... За него выезжает его двоюродный брат, да?
2: Да.
0: И за него хочу сказать,
1: Василий
0: Печискер. Самуэль, да, именно Василий Печискер. Его голос, если нашим радиослушателям интересно, они могут услышать в дубляже высокопрофессиональном и индийских фильмов, мексиканских сериалов. Вот вы посмотрите, он в титрах везде стоит. Василий Печискер. Это двоюродный брат вот нашего замечательного.
3: Он всегда выезжает в страну производства фильма.
0: Да, он пытается ездить под любым предлогом.
2: Потому что, безусловно, для того, чтобы проникать в образ, для того, чтобы дублировать тот или иной того или иного персонажа, необходимо знать суть, необходимо знать культуру, эстетику, необходимо знать менталитет
3: и мимику.
2: Ну,
3: нравы и повадки.
2: Совершенно справедливо.
0: Дублируемого тоже так же.
1: Да, но из большой семьи Печискеров он, пожалуй, единственный только и выездной, да? Потому что Леня работает в ЦУПе.
0: То есть у него секретность.
1: Да, остальные все.
3: Игнат Печискер, я слышал, он сейчас работает кузнецом.
1: А, кузнецом. Тоже не
0: выездной. По-моему, он уже не первый раз сидел.
1: И не выездной абсолютно.
0: Вы знаете, тут то ли я заходил, снова привез стихи, и планеты, и ракеты, и кометы, и корветы.
2: Вот меня интересуют корветы.
0: Меня тоже, кстати.
2: Кто это?
0: Есть такая птица, я знаю, вот типа чайки.
2: А мне кажется, что это достаточно известный усилитель.
1: Это зеленый
2: усилитель, мне кажется. Достаточно старый усилитель отечественного производства.
3: Усилитель музыкальных звуков.
2: Да.
0: Протяжных он был.
2: Протяжных музыкальных звуков.
3: И отрывистых тоже.
1: Это фамилия специалиста, да, по усилителям?
0: Просто, да, непонятно, в честь чего был назван усилитель данный тогда. Ведь любили в советские времена.
2: Абсолютно справедливо, Александр. Я согласен, что мы все помним это название
1: корвет. Степан усилитель, кто же не помнит?
2: Да.
3: Степан Корвет был такой.
0: А сейчас вот Илья Муромец есть, автомобиль «Москвич». Или как-то по-другому, но все в честь кого-то.
2: Да вот корветы, ведь
0: чем
2: это...
0: он был известен, Кирилл? Это вы же знаете, вы же археолог, вы же нашли его череп.
2: Безусловно, череп был найден, но...
0: В расколотом виде. Ну, вы-то клеили что-то. Я понимаю, что вы клеили из чоп не попади, то есть, чтобы под рукой нашли, ну, хоть какую-то информацию пора выдать. Шапка секретности снята и валяется уже давно на помойке социализма.
2: Я согласен, что на помойке социализма является и валяется не только эта шапка,
0: да.
2: Но речь идет о том, что программа «Монморанси» выходит в прямом эфире. И сегодня Я сейчас посмотрю, какое у нас сегодня число. Сегодня у нас, на секундочку, 8 ноября.
0: Да.
2: Мы склонны рассматривать заявки и просьбы, пожелания наших радиослушателей. И мы сегодня можем поговорить о некоем корветте.
0: Можем.
2: О том, что это такое и какое место некий корвет, будь то усилитель или будь то фамилия человека еврейской национальности
0: все-таки.
2: Или птицы, занимает в нашей жизни, да?
0: Да.
1: Совершенно верно, да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло. Да.
5: Здрасте.
0: Здрасте.
5: Вот я был в деревне, 150 километров от Москвы. Там живут две старушки, сестры. Земляной пол. И когда я воткнул этот кипятильник в розетку один, значит, в воду, они очень удивились. Говорят, они взяли комнату обогревать. Еле доказал, что нельзя. Вот как понять? И второй вопрос. Ну, почему так сильно рисковал этот Глента? До стольких лет дожить и в такой риск пустился.
0: Ну, понятно, понятно.
1: Да.
0: Спасибо.
1: Глен очень действительно очень сильно рисковал, потому что он относится к той известной профессии, о которой мы только что говорили. Это дикторы и корветы. И поэтому, наверное, все-таки это связано с большой денежной премией, потому что под его в его возрасте уже, конечно, пенсионный фонд совсем маленький. И была выделена очень большая сумма денег, под которую он, конечно, и полетел. Так бы он ни за что бы не согласился.
3: Да, а что касается обогрева комнаты при помощи кипятильника, ну, как известно, он, кипятильник предназначен прежде всего для работы непосредственно в воде, потому что, будучи вынутым из воды, он может использоваться как световой прибор, потому что он раскаляется до бела практически. И
0: над ним рассматривают газеты, читают очень многие. Я знаю, что женщины деревенские...
1: Со свечой обычно в деревне, да?
0: Сейчас электричество халявное.
3: Да, но это достаточно быстро процесс освещения происходит. То есть буквально в течение, я думаю, секунд 20...
0: Да.
3: И процесс обогрева.
1: Ну, за это время обычно все успевают прочитать всю правду.
0: Я знаю, что изначально, чтобы заставить сельское население как-то приобретать вот эти пугающие его предметы, как-то вот электроводонагреватели, то их продавали под видом специальной такой прибамбасы, которой нужно клеймить свиней и крупных рогатых скотов. Вот. И многие женщины гонялись, я помню, вот с ними, с неподключенными, потыкали, в общем-то, своим любимцам, четвероногим парнокопытным, в разные части тела, не понимая, почему не работает.
3: Почему клейма не получается.
0: Да. Потом приехали миссионеры, вот, типа того, вот, который нам звонил наш радиослушатель, показал, как реально пользуется. Конечно, разочарованию женщин не было предела. Вот, но с другой стороны, сейчас я знаю, что есть некий перелом, ну, я имею в виду перелом в общественном
1: отношении
0: мнении.
1: К этим приборам, да, прибору. Конечно.
0: И мы рады, что мы тоже приложили к этому руку. Ну, по крайней мере, денег нажили немеренно. А вот тут очень приходило много людей, которые сказали, что корвет — это вот, во-первых, джипс американской марки. Я не знаю, я из
1: джипс?
0: Такого барсетку не
1: джипс?
0: Уводил.
1: Это
0: из Чероки уводил.
1: Это американский танец, джипс, да? Танец.
0: Джипс?
1: Джипс.
0: Автомобиль такой.
1: Нет, джипс — это американский танец. Очень редкий причем.
0: Помните,
1: это только
0: вот
1: в некоторых штатах.
3: По-моему, развязный.
1: Да, очень неприличный. Да. Они руками машут.
0: А помните вот это упрятанные планшеты в кармические карты?
1: В кармические, да.
0: И Кульман назначает нам полет. Корветы, вы летите. Тра-та-ра-та-ра.
3: Да,
1: вот именно об этом как раз и говорили.
3: Кульман назначал полеты.
0: Кульман, старший летчик Кульман.
1: Старший летчик Кульман. Сколько
0: было вообще исторических фактов, которые скрывались тщательно? Ну, давайте послушаем еще, может быть, кто-то хочет прочесть стих или зарядит нас мощным оптимизмом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
6: Ленин, Сталин, молодцы, нашей партии отцы.
0: Стих.
6: От имени ЦК КПРФ поздравляю всех присутствующих с 81-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
3: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Ну что ж, это приятно.
1: Да, партии отцы. Партии отцы. Все то партии все... нам
0: а кто
1: отцы,
0: был мать?
1: Да?
0: Мне вот хотелось бы знать.
1: А матери...
0: О, кто был мать? Хотелось бы мне знать. Ну, согласитесь, Самуэль Джозеф.
1: Это
0: да,
1: множество.
0: Смотрите, само собой вырвалось.
3: Прекрасно.
0: Говорят, что настоящие поэты не работают над своей поэзией, а пишут прямо, как я вот сейчас.
1: Импровизация,
0: это...
1: да. Импровизация.
3: Даже поэзия работает над ними.
1: Обычно.
3: В каком-то смысле.
0: Хм.
3: Заставляя их вот преломлять.
1: Ну, очень приятно, конечно, что нашему творчеству вот наши любимые радиослушатели очень так активно присылают нам
3: очень
1: информацию.
3: Многое, да, зависит от метода, с которым художник подходит к созданию произведений. Потому что, в частности, известный метод социалистического реализма, он был в свое время сменен на капиталистический идеализм.
2: Да. Да, кстати, помните, так сказать, первоначальницу вот данного движения в культуре Жозефина Пудель, известная французская художница, она ведь свои картины носила и показывала кому не попадя, то есть да. И по улицам. Вот. И ее картины, как-то не печально, начали покупать только после того, как она вот на собственных подтяжках пыталась спрыгнуть с какого-то высотного здания, поскольку...
3: Да, за ногу.
1: К сожалению, за вот ногу. Они почти не сохранились, ее произведения, вот, потому
2: и
1: что
2: подтяжки,
1: она всем
2: кстати,
1: дарила.
2: Тоже не сохранились. Хотя как бы сейчас неплохо. Не, ну, два произведения сохранились. Одно, правда, от него осталось только...
1: Автопортрет один, я помню, там, Пудель с Артемоном.
2: Да.
1: С Мальвиной, да.
2: Вот. А второй просто рамка от картины. И она, я знаю, ушла неплохо. Там написано, это рама от погибшей картины, погибшей на подтяжках Жозефины Пудель.
3: Да, это известно недостоверно, что это именно вот от той картины.
1: Угу. Но многие склоняются к этому.
2: Вот, кстати, прислали только что нам письмо по электронной почте, где сказано, в американском сленге слово «корвет», особенно со словами «маленький» и «красный», то есть «маленький корнет», простите, это
1: корвет.
2: А еще есть да. «корнет», да, и «красный», в общем, означает интимную часть тела женщины, видимо, пяточку, потому что вы заметите, что женщины никогда не показывают пяточки, даже когда лежат на пляжу, они как-то либо вот...
3: Да, не говоря уж о том, что вот в общественных местах...
1: Стыдливо их прикрывают.
2: Да. Да. Да. Ну что же, послушаем, может быть, еще телефонный звоночек.
3: С удовольствием.
1: С удовольствием.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Меня Вася Солнцевский зовут.
2: Приветствую.
7: Можно я свой, я тоже вот поэт, вот, и можно я свой стихотворение выражу?
2: Безусловно.
1: Да, пожалуйста.
7: Мертвецы и упыры, и скелетики мои.
2: Ваши скелетики.
1: Да, это очень
2: замечательные
1: хороший,
2: стихи.
1: Очень хороший, да, и
2: это
1: в нашу коллекцию.
2: Такой.
1: Да.
3: А сколько, может быть, вы поэт?
2: А, уже все.
3: Да, вот, уже, судя по всему, это Вася Солнцевский был, да. Он поэт. Сколько, может быть, скелетиков у поэта? Он сказал, скелетики мои.
1: Мои он в образном, поэтическом
2: поэт,
1: смысле.
2: Да.
1: В собирательном смысле. Это а, имеется в виду перспектива движения к идее братства, к идее слияния со всеми тружениками нашей России и страны,
2: да,
1: и мира. Да.
2: И как бы освещение вот альтернативного пути, потому что, да. Ну, представьте, и скелетик мой, это получится совсем декаданс, мрачный.
3: Да.
1: А когда пох... скелетики мои...
2: Это... В этом есть даже какой-то такой юмор, который да. так любим мы, американцы.
1: Да.
3: А вернемся все-таки вот мы к вопросу, начатым Александром,
2: да.
3: о кубках.
2: О кубках, так мы его и не завершили, действительно.
3: Дело в том, что вот часто очень вручаются кубки, а вручаются еще кубки обладателей кубков. Хотелось бы вот мне уточнить.
1: Уточнить форму этих кубков? Или...
2: Вообще, нет, это форму, связь, это связь. Это
3: как,
2: связь
3: каким сложность. Образом происходит процесс обладания
1: кубков.
3: Да. Кубками.
1: Кубками.
2: И какой кубок вручают
1: как
2: обладателю?
3: Одновременно ли они обладают кубком? Либо это как-то в переходящем
1: нет, но на самом
3: порядке
1: деле это,
3: происходит?
1: Мне кажется, уже как филателия, как нумизма. Они обладатели кубков, они обычно обмениваются, и потом в результате какого-то большого обмена все-таки у кого-то скапливается большое количество этих
3: кубков.
1: И он
3: обладает многими кубками.
1: Да, и он становится обладателем кубка кубков. Да? Последним.
2: Я, кстати, думаю, что здесь еще и так. То есть, видимо, есть определенное количество кубков, после вот, накопления которого обладателю данных кубков вручается еще один кубок просто
1: кубков.
2: Так.
1: Да,
2: да,
1: да,
2: вот, десять кубков у тебя, бери один.
1: Бонус.
3: Да, и он
1: бонус.
3: Да. И именно он называется кубком кубков.
1: Да, да.
3: То есть всем кубком кубок.
1: Правда,
3: получается.
1: Вот для меня всегда вот загадочен вопрос, сколько вот таких кубков на самом деле может существовать.
2: Потому
1: вот.
2: Что,
3: видимо, много, потому
2: раз
3: что
2: же будет там.
3: Потому что существует, да, кубок кубков, обладателей кубка кубков.
1: Да. Да, ну и, соответственно, опять же, тот человек, который соберет большое количество этих кубков кубков, он тоже может быть награжден, опять же, кубком кубков кубков, да?
2: А есть ли какие-нибудь льготы у них?
1: Да, есть.
2: Помимо приобретения бонусного кубка?
1: Но обычно бывают различные формы кубков, и поэтому, наверное, это и связано с бонусом.
0: А вы знаете, я слышал, что вот по самым последним постановлениям спорткомитета принято еще вот делать новые кубки, вот эти бонусные, с кубок кубков, чтобы он являл собой чехол для кубков, которые вот он накопил. Ну,
1: да,
0: чтобы как-то
1: это
0: их сложить
1: очень, очень целесообразно,
0: было.
1: Потому что, конечно, когда они приносят это большое количество кубков в студию, конечно, от них некуда деваться, они везде заставлены и различные формы. А когда это с чехлом кубка кубков, то они все очень удачно вмещаются в один чехол кубка
3: кубков. Да, но, а так на самом деле беда, потому что их приходится перетаскивать вот по одному, по два, они достаточно
1: они
3: тяжелые.
1: Они очень тяжелые, да. Это... Бывают деревянные, металлические,
3: невозможно.
1: Стеклянные даже, да?
3: Да.
0: Ну что же, у нас вот осталось но совершенно
1: эту тему мы, наверное,
0: немного...
1: Уже, да.
0: Ну я просто предлагаю, может быть, Кирилл Немоляев, какие-то есть у тебя соображения на тему,
1: по
0: обладает
1: поводу...
0: ли кубка кубков?
1: Да. Кубка кубков, мы поговорим.
2: Кубков?
0: Да.
3: Кубка кубков, если... обладателей кубка кубков.
2: Вот, если мы говорим о кубке кубков, безусловно, нельзя не вспомнить тбилисское «Динамо» образца 81-го года и прекрасных футболистов, вратаря Тарагабели, защитников Тамаза Кастава, Хинчигашвили, Муджири и, безусловно, братьев... Дай бог память, это Гочи Мачиидзе, Манучар Мачиидзе и Нукрика Килашвили. Безусловно, нельзя не отметить Давида Кипиани и, естественно, нападение в лице Рамаза Шенгели и Владимира Гуцаева. То есть, безусловно, мы забыли буквально...
1: Но все-таки о Кубке Кубков.
0: Хотелось бы знать, как они поделили все вот Гучары.
2: Вот этот... это очень сложно обсудить, поскольку в финале был обыгран Карл Цейс, германский клуб. Это было в 81-м году. И один-единственный Кубок Кубков достался вот команде тбилисского «Динамо». И как он был внутри команды поделен...
3: Каким образом обладали спортсмены?
2: Да, каким образом обладали. Я думаю, что
1: по расписанию,
2: то достаточно сложное время...
0: Возможно.
2: Кубком кубков обладал...
0: Недельку у одного дома
2: да,
0: стоит, недельку
2: да.
0: у другого.
2: Обладал все-таки, видимо, тренер. Это Надар Парсадонович Ахалкадзе, который, к сожалению...
0: Это несправедливо.
2: Я согласен, что это несправедливо, но в то время так и происходило. Будь то Лобановский, будь то Бесков, или Надар Парсадонович Ахалкадзе руководил командой тбилисского «Динамо» и, соответственно, получил Кубок кубков из первых рук.
0: А вот те кубки, которые вот кубком которых, будьте здоровы, вот кубок которых вот был кубков, вот их сколько было кубков?
2: Их было 24 кубка обладателей
0: я
2: кубков.
0: Был прав.
1: Да, вот совершенно так. Верно. А вот, Кирилл, мы рассматривали тему, когда обладатель собирает определенное количество кубков, после какого числа ему преподносят кубок кубка кубков?
2: Если обладатели кубков получают некий кубок кубков, то с момента получения обладателем кубка кубков некого как бы гипотетического кубка начинается некий отсчет времени, и мы начинаем отсчитывать его в единицах, в неких УЕ. То есть мы начинаем отсчитывать раз, два, три, четыре. И когда мы начинаем отсчитывать обладателей кубка кубков в момент получения им кубка обладателей кубков, то счет убыстряется. То есть мы не считаем 1, 2, 3, 4, а мы считаем 1, 4, 8. То есть мы пропускаем 4 обладателя кубка кубков, и получается, что где-то на третьей или четвертой минуте отсчета мы уже очень сильно удаляемся от реального обладателя кубка кубков, и мы просто путаемся. И поэтому в последнее время было принято решение
3: не вручать
2: обладателю кубка кубков вот некий кубок кубков европейских
3: кубков.
2: А просто считать кубок обладателей кубков кубком.
0: Без
1: всяких
0: там
1: выкрутасов. То есть это все-таки получается образное такое понятие, которое определяет вот
2: это. Да, это некий эпос. Некий эпос. И вот как правильно сказал один из приемных Джозефов, что без всяких регалий пусть обладатель кубка обладателей кубков будет обладателем кубка кубков.
1: Кубка кубка кубков. Наверное,
2: кубка кубка кубков.
1: Да.
2: Вот так многие как бы дразнят и оказываются правы, потому что обладатель межконтинентального кубка кубков, он же и есть кубок обладателей кубков.
0: Безусловно. Да. Ну что же, уважаемые
1: да,
0: гости.
1: Выяснили, да,
0: сегодня мы затронули массу тем, то есть практически мы ответили на все ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, на вопросы. вопросы, касающиеся кубка, кубков и их обладателей, и на вопросы шахматы, шашек, всякого вида. Сейчас мы с вами послушаем музыку ненадолго, прервемся. Вот, затем у нас будет в программе, видимо, следующий гость. Я благодарю вас, уважаемые Джозефы, что вы пришли. Надеюсь, что это наша встреча не последняя. Вот, и мы слушаем вашу совершенно новую песню.
8: Я тебя тремкляв на луну полечу! Тремкляв! Тремкляв! Тремкляв! Я тебя тремкляв!

Theater im Grafenland.

0: Пустите меня!
1: Я сейчас Тремграф на Луну полечу! Тремграф! Тремграф! Тремграф!
2: Где моя ракета? Где моя ракета?
3: Возьми мою ракету.
4: Где моя ракета? Где моя ракета?
3: Возьми мою ракету.

Я тебя отрамкаю, автономно!

0: девочка играла в космонавта и застряла в огромном молочном бидоне.
1: Бидон придется распилить. Бидон придется распилить.
2: МГС!

0: Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где купить ракету?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?

Болгарин, американцы же тем временем активно ищут братья по разуму. А на Луне все это есть. Для этого и нужна Луна.

Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: Браво! Браво!
1: И в студии напротив меня удобно расположились три человека. Одного из них вы хорошо знаете. Это сиамские близнецы Angels и Torsion. А правее них сидит Кирилл Немоляев. Вы можете поздороваться с замечательными радиослушателями радиостанции «Эхо Москвы».
2: Здравствуйте, радиослушатели радиостанции «Эхо Москвы».
3: Доброй ночи.
1: И поскольку сразу же по телефону 203-19-22 звонят сюда в студию, я предлагаю узнать, что же в такое время интересует население этого чудного, дивного города, если вы не против.
2: Безусловно.
1: Я подниму, значит, сейчас вот эту трубочку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
4: Я вчера, Александр, присутствовал на вашем выступлении.
1: Ага.
4: В клубе.
1: Да, открою маленький секрет, если вы позволите, чтобы и Кирилл знал. Дело в том, что вчера было открытие одного, так сказать, клуба московского нового, и я изображал избушку там. Там разыгрывалась новогодняя сказка «Снегурочка», и я одел на ноги куриный такой, как бы, куриную бутафорию. И был избушкой куриной.
2: А в избушке кто-то потом был?
1: Там свеча стояла, и сидел глиняный кот, ошерстенный. Вот, ну, как бы, вот женщины связали шерсть ему, чтобы он был похож на живого, как бы. То есть каркас, значит, был использован глиняный, а шерсть была как бы вот от носков. Они распустили свои носки, обшили его, и свеча стояла. И я ходила, значит, по сцене вот туда-сюда, и там за Снегурочкой гонялась, собственно. Да, продолжайте.
4: Ну вот. Вот мне понравилось ваше выступление в этой роли, очень.
1: Тем более.
4: Ну, это все сказать. Всего вам хорошего и доброго.
1: Спасибо. Вот действительно добрый...
2: Содержательно
1: поговорили. Добрый, хороший звонок, потому что согласитесь, что как раз в это время
2: Александр,
1: человек поделился радостью.
2: Это понимаешь, же, да. Хорошо, что никаких вопросов не задавал. Это удобно, не надо отвечать.
1: Это во-первых. А во-вторых, это значит, что человек знает, в общем-то, все.
2: Практически все, да.
1: Мы как-то тут был у нас такой разговор вот с сиамским близнецом, вообще вот с коллегами по эфиру. Мы обычно общаемся так, по телефону. Просто звонок, алло, это ты? Я... И трубки кладутся, потому что все сказано вздохом. Ну, можно там выдохнуть, ведь организм человека устроен так, что если ты, у тебя вырабатывается адреналин в крови от какого-то радостного события, ты и дышишь по одному, там, ноздри, например, шире, и у них расперды в одну сторону. Если вырабатывается какое-то другое, значит, вещество, которое... Ну,
2: мне кажется, это отдельный разговор сейчас.
1: Очень
2: не
1: серьезный,
2: будем,
1: да.
2: Как-то концентрироваться на этом.
1: Ну, я думаю, что, кстати, очень многих это заинтересовало.
2: Безусловно. Вот, наверное, сейчас радиослушатель, который звонит, наверное, может быть, даже и по поводу вот твоих высказываний, Александр.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: У меня, к сожалению, не об этом.
2: Ну, тогда давайте, может быть, попозже.
3: До свидания тогда.
1: До свидания. Вот. Ну что же, я все-таки хотел тогда вот со своей стороны спросить, Кирилла, тебя, как ты пришел в искусство? Я вот, так сказать, на сцены, на подмостке вышел первый раз вчера вот в роли избушки. Для меня это было очень приятно. Во-первых, как бы я мог из-за избушки, из-за этой, там же не видно, там вот это, как я говорил, кот и свеча. И только ноги мои видны. Я, значит, хлопотливо перемещался и кроил рожи совершенно ужасные всем зрителям, которые мне, например, не очень нравились. Вот они этого не видели. И мне эта роль очень понравилась.
2: Ну, я, в отличие от тебя, еще на пути, понимаешь? У тебя вот вчера был дебют.
1: Да, я удачный.
2: Я еще движусь. То есть, как бы, сейчас у тебя начинается другой этап. То есть, как бы, ты уже дебютировал, а я, как бы, понимаешь, сейчас пока продвигаюсь к этому, как бы,
1: ну,
2: в искусство.
1: А вообще, вот, твое отношение вот к роли недвижимости вот в театральной жизни, я имею в виду недвижимость как актерская роль. Ведь, например, можно поставить театральную пьесу о жизни, там, ну, не по Чехову, как у Чехова это, да, «Вишневый сад», сейчас все помешались, ставят «Вишневый сад», вот. А, например, поставить из жизни кухонного гарнитура, вот как между собой общаются табуретки, стол, вот эти... там, тумбочки, газовая плита, понимаешь, то есть все это. У них же
2: ну, это же динамика, прежде всего.
1: Да, да, да. Ну вот, а роль каждого из предметов вот кухни должен все равно играть актер, правильно, прежде всего. Вот. И такого спектакля еще не было.
0: Ну, я смотрю, я думаю, ты хочешь, да, поставить?
2: Я смотрю, да, вчерашний успех с «Избушкой» как-то подвинул тебя на какие-то более глобальные.
1: Уже
2: режиссерские
1: замыслы. Режиссерские. Ты знаешь, есть такое выражение «жить как кухня с комнатой». Не слышишь?
2: Нет.
1: Но в том смысле, что кухня и комната...
2: Мне кажется, такого выражения нет.
1: Есть.
2: Точно?
1: Точно. У меня есть татуировка вот на левой руке, так написано. «Жить как кухня с комнатой».
2: Было бы сейчас летом, мы могли бы сейчас проверить.
1: Да.
2: И наши радиослушатели тоже.
1: Да, но я, видишь, как-то сейчас вот все-таки по холоду, и что тут сквозит.
0: И руку в окно не высунешь, так вот, чтобы показывать.
1: Да, людям. А то если я тебе покажу, а тем, кто собрался снизу и смотрит, а не покажу, будет обидно.
2: Абсолютно согласен с тобой.
1: Да. Так вот, они живут, как бы жить как кухня с комнатой, это в том смысле, что они принадлежат одной квартире, да, но они друг друга никогда не видят.
2: Классно.
1: Вот, понимаешь,
0: так,
1: да?
0: Это я тебе могу, стороны,
2: могу
0: да,
2: тебе да. сказать, как стыковщики и расстыковщики, это же целая история колоссальная. Они, находясь на станции «Салют», они никогда не общаются. Как думаешь, почему?
1: Это сложно мне сообщить.
2: Ну, они же, стыковка и расстыковка, они же происходят не одновременно, понимаешь? Второе, то есть первое всегда предшествует второму. И когда стыковщики завершили этап работ свой, то есть они состыковали, вот, понимаешь, то расстыковщики, они еще не появляются в зоне работ, потому что расстыковка происходит попозже, понимаешь?
1: И, наверное, даже когда они где-то встречаются в каком-нибудь заведении уже после работы, они не знают, что они работают
2: они,
1: в одной области.
2: Они, ты понимаешь, когда появились стыковщики на «Салюте» в 79-м году, ну, там, по различным оценкам ученых, время появления между маем где-то и сентябрем, то есть... Да? В дальнейшем появляются расстыковщики. И несколько лет они не знали о существовании друг друга. А когда стыковщики узнали, то есть стыковка, расстыковка — процесс деструктивный, понимаешь?
1: Да, разрушение.
2: И когда стыковщики узнали о том, что на «Салюте» существует целая бригада расстыковщиков, то есть все псу под хвост, понимаешь? То есть это противостояние, они даже не общаются друг с другом.
1: То есть как вот СД и СС, ну, судя по фильму.
2: Практически да.
1: А ты знаешь, кстати, что, как ни странно, тут еще вот мы совершенно недавно ведь были рассекречены документы внутреннего пользования обоих этих служб, я имею в виду расстыковщиков и стыковщиков, и выяснилось, что, так сказать, у расстыковщиков гораздо выше инженерной квалификации, чем у стыковщиков.
2: Ты знаешь, я тебе скажу такую подробность интересную, что у расстыковщиков у них же как бы, что главное, ноги, они расстыкуют ногами. Там упор спиной лежа, известное положение. А стыковщики, они стыкуют руками. Поэтому самое интересное, что это как бы несколько внешне гипертрофированные люди. То есть стыковщики, у них как бы корпус и верхняя часть преобладают. Как бы, в
1: организме. Ну, треугольник получается. Человек.
2: Безусловно.
1: Треугольник, поставленный на вот...
2: А это как бы треугольник, поставленный как бы совершенно...
1: Наоборот.
2: Понимаешь, да, вот это расстыковщики. Музыку не хочешь послушать?
1: Ну, давай лучше сейчас послушаем музыку, которую нам споет радиослушатель.
2: Ой, было бы замечательно. Только принимается только песня, никаких вопросов.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Ой, внимательно, очень приятно.
1: Да, да.
5: Мне кажется, по возрасту вы мои сыновья. Вообще очаровательные ребята, ну послушайте. А дома как с вами? Тяжело или нет?
0: Мы, кстати, можем приехать к вам пожить на недельку, и вы очень прекрасно вы
2: увидитесь. Я предлагаю два дня.
5: Я устала от вас, конечно. Вечер с вами провести великолепно, вот по именно слову.
0: Да, сегодня мы задержались на ночь, конечно, понятно. Вечерний эфир был тяжелый.
5: Ну, как вот дома-то?
1: То есть вы имеете в виду, как с нами уживаются наши домашние животные, жены, дети, да?
5: Животные, вот жены, мамы, папы.
0: А можно я вам встречный вопрос задам?
5: Да, конечно.
0: Вот, допустим, вы работаете лифтером, да, вы приходите домой и все время закрываете двери.
5: Я никогда в жизни...
0: Не, я говорю, допустим, ну, кем вы работаете?
5: Ой, я работаю инженер, ну, такой...
0: И вы дома тоже инженеруете там вовсю, да?
5: Руководящий, да.
0: О, бедный муж, жаль, конечно.
1: Ну
0: нет, как, им руководят.
1: Спасибо, спасибо за вопрос.
2: Очень приятный, кстати.
5: Скажите, что вы за семьи?
1: Сейчас мы вам расскажем, естественно. То есть как бы вопрос получен, вопрос должен быть ответ.
2: Да, подразумевает.
1: Спасибо.
5: Ну, в плане таком же, как вы есть, Спросите меня, пожалуйста, про семью.
1: Хорошо. Ну, я думаю, что вот, нужно спросить справа у сиамского все-таки близнеца.
2: Безусловно.
1: Поскольку существо самое все-таки, среди нас вне закона.
2: Регламент.
1: Да.
2: Он должен как бы быть краток по возможности.
1: Вот так, да, то есть ты вкратце расскажи вот про свою последнюю Клавдию.
0: Я одинок.
1: Все. Ага, то есть нет.
2: Уложился.
1: Ну, а что вот ты, Кирилл, скажешь?
2: Ну, что я могу сказать, что семья как бы есть. Вот у нас мы на контрастах работаем с сиамским близнецом. У меня как бы есть, а у него нет.
0: То есть сейчас будет такая мелодрама в стиле вот этих всех телевизионных версий семейной жизни.
2: Нет, интересен Александр в данной ситуации.
1: Что касается меня, то, как бы честно говорю, моя семья совершенно не подозревает то, чем я занимаюсь.
0: А сейчас будет сериал типа боевика какого-нибудь, наверное.
1: Нет,
0: да?
1: Как бы, а мы же говорили в прошлый раз.
0: Смысл
1: в том,
0: жизни.
1: Что совершенно не подозревает никто из моей семьи о роде моих занятий. Я всем им говорю, что я работник ГАИ. Я прихожу, у меня за мусоропроводом спрятана форма, палка. Да, я вхожу, значит, с этим, даю деньги, говорю, это, дескать, я отобрал у шоферов за то, что они там СО превысили или там еще что-то. Вот. И как бы все мои домашние свято верят в это. Иногда я даже, так сказать, свищу по ночам и команду. Ну что, понимаешь, чтобы было...
2: Чтобы было да. ощущение натерлых.
1: Да, да, да. Поэтому как бы вот наша радиослушательница, она ожидала от нас услышать, так сказать, в контексте вот нашей нашего пребывания здесь о наших семьях рассказ. А ко мне, например, все мои домашние относятся как к сотруднику ГАИ, собственно.
2: А интересно, что это за отношение, когда относится как к сотруднику ГАИ?
1: Ну, во-первых, я расскажу тебе. То есть, во-первых, щи всегда на столе, когда я прихожу. Валенки утром с калошами почищены. Другое дело, что мне приходится, поднимаясь, доставая их за мусоропроводы, потом пачкать, чтобы, а то она же заподозрит, что, типа, валенки должны быть грязные.
2: И, тем не менее, плюсов больше, я так понимаю.
1: Плюсов больше. Плюсов непорядок больше.
2: Может быть, как-то подумать... Сейчас уже нет, мне, наверное, поздно уже. Это чересчур.
1: Ну, ты знаешь, ты можешь притвориться, например, хирургом. Ну, вот, типа, приходить, во-первых...
0: Это очень сложно. Вдруг потребуется домашняя операция, и тогда будет полный провал.
2: Подпольная такая домашняя операция.
1: Ну, можно прикинуться военным. Тогда ты можешь часто уезжать в командировки. В том смысле, да, что, типа, в командировку послали на инспекцию ракетных...
2: Конечно, надо полысеть. Они же военные все носят фуражки, и они лысеют.
1: Кстати, именно...
0: Сейчас разрешили бороды и усы отпускать военные.
1: Это ты обманываешь.
0: Нет, я честно говорю.
1: Не может этого быть.
0: Я делал рейд по войскам.
2: Это ложь.
1: Ложь, наглая совершенно ложь. И даже никто тебя не слушает,
0: Нет, ладно, если бы я их обманул. Я же вас обманываю. Я не могу так сделать. Вы
2: в прямом эфире?
0: Да.
1: Ну давайте песню.
2: Да, я предлагаю тоже.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. И, собственно, по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему, ну и также мне и сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину ваши вопросы. И я предлагаю сразу же обратиться к телефонному звонку.
1: Да, на случай наличия вопроса.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да, я вас слушаю.
2: Доброй ночи.
0: Мы тут много.
2: Вы не могли бы немного больше времени уделять вашим отношениям с опоссумом? Потому что это как-то совершенно темное пятно на вашем присутствии на радиостанции «Эхо Москвы».
0: Угу.
2: Только как-то так вот, знаете...
0: Понятно, понятно. Спасибо. Может быть, вот как раз тут Энджел с Торшином как-то популярно объяснят вот эти отношения. Это настолько новый для меня вопрос, что я сразу даже не смогу на него ответить.
1: Дело в том, что вопрос о опоссумах мы поднимали, так сказать, в наших грудничковых периодах. И теперь, вот судя по вашему голосу, вы просто должны сидеть и молча молчать об этом. А мы взяли, просто обнародовали этот вопрос. Сейчас опять вот ваши же друзья будут нам звонить, присылать письма и говорить, что опоссум сидит в зоопарке. Его там нету, и опоссумов вообще не существует. Это животные, которые придумали австралийцы. Вот, и у нас их нет в России, как всего остального, что было до 1985 года.
3: Он переборщил, мне кажется.
0: Совершенно.
1: Ну, заблудился в словах, мне вот вывело, да, вот это,
0: да,
1: все.
0: Да. А скажи, я вот сейчас хочу у Кирилла спросить, вот твое отношение с животными, я имею в виду отношение, так сказать, созерцательного плана, какое животное больше ласкает тебе глаз?
3: Ты вот, знаешь, созерцательные, да, у меня вот с домашними животными отвратительные отношения.
0: То есть даже ты имеешь в виду адаптированные животные, так называемые?
3: Да, ну ты знаешь, я поправлюсь, наверное, созерцательные — это ничего, а вот как бы обонятельно-осязательные, то есть меня прям колбасит, понимаешь, меня прям скручивает, и все, просто аллергия жесточайшая.
0: На любую шерстяную, в общем-то, вещь.
3: Да.
0: Послушай, а
3: то
0: ты...
3: То есть я в условиях собаки и кошки существую минут 20.
0: А вот мне, кстати, всегда интересовало, вот собака, кошка, а есть еще там, например, если с белкой, ну вот в одном помещении.
3: Ну, понимаешь, типа... у меня вот только у двух знакомых белки, поэтому как бы...
0: Не проверялось как бы.
3: Не, ну это можно, но один человек живет в Жулебино, понимаешь, такой Вадим Аракелов, у него белка, но это, конечно, интересно, когда у человека дома белка, но, понимаешь, не повод ехать в Жулебино, понимаешь, для этого.
0: А вот скажи, вот многие родители, как бы, чтобы приучить и привить своим детям любовь к животным, покупают им, ну, как бы, котенок, да, это такое все-таки животное более... Ну, нельзя сказать интеллектуальное, но более какое-то взрослое, да? Там собака,
3: да, очень
0: она...
3: точная характеристика.
0: Собака, она требует гораздо такого уже более серьезного воспитательного процесса. Поэтому покупают таких животных, как хомячки. Вот этакая замена, понимаешь?
3: Ну, неравноценная.
0: Такая, да, она неравноценная, но тем не менее...

0: Относительно хомячков и морских свинок.
1: Вот, кстати, морские свинки очень загадочные животные.
0: Вот, видишь, а ты начал говорить о хомячках. Поэтому мы скорее будем говорить о морских свинках.
1: Ну вот, хомячки, они в данном случае, извини, что я перебил.
0: Ты опять о них?
1: Нет, я просто хотел сказать, что ты как раз попал более правильно, потому что морская свинка по размеру ближе к кошке и менее агрессивная. Хомячок может и куснуть. А морская совершенно свинка совершенно нет.
0: Значит, вопрос пучения можно поднимать исключительно в как бы контексте с хомячками. А морские свинки, они более нежные. Соответственно, как бы они более какая-то возвышенность есть, если можно такое слово употребить.
1: Ну, а вот визуальный чистый образ этого животного, то есть...
0: Они практически одинаковы, оба образа.
1: Нет, вот я не думаю. Вот я, будучи уже взрослой особью, увидел, как на птичьем рынке хомячка, крыску и вот морскую свинку. И меня, как ни странно, в больший ужас привела морская свинка. Вот у нее такое тупое рыло скошенное, кого-то пьяный плотник ударил неправильно стамеской. И прям у нее так вот... И
0: не продолжай, а то сейчас разгорится у нас, мне кажется.
1: А то есть ты любишь этих зверьков?
2: Да...
0: Я предлагаю сменить тему.
2: По-моему, стоит поговорить, когда вот есть противоположные мнения, это вот уже.
0: Но если они полярные и агрессивны.
1: Нет, почему? Я же не сказал, что она мне вообще прям отвращение внушила. Я говорю, в сравнении с хомячком и с крыской.
2: По-моему, это морская свинка, это тот же хомячок, только выросший побольше.
1: Нет, совершенно. Очень. Совершенно, по-моему, нет. Во-первых, у него вымя есть.
0: Ну это да.
2: Есть у нас.
0: А хомячков нет?
1: Нет. Нету.
0: Но она на то, она женского пола, свинка, да. Необходима.
2: А прям коровью такой вымя?
0: Нет, это маленькое, аккуратное вымя.
2: Такое... Ну, как у коровы такое, только маленькое.
1: Ну, мы тебе принесем, покажем, что такое.
2: Нет, а у бегемота была свинка, она сдохла почему-то. Видно, бегемоты и морские свинки, они не уживаются вместе.
1: Вообще морские свинки часто гибнут. Мне кажется, что это очень ранимые животные. Вот в силу как бы собственного сознания.
2: Нет, по-моему, они же морские, они, по-моему, как.
1: А почему такое название у этих животных?
2: Хотя бы.
1: Вот мне очень интересно. Воды. Почему? Ну, с чего?
0: Ты кто понимаешь, все дело в том, что я смотрю на часы. 52 минуты, как бы уже
1: какого-то
0: начала дня. И я думаю, что еще если пройдет 11, сколько, даже больше, 23 часа, понимаешь, то как бы начнется другой день. А. Я не смогу тебе в полной мере раскрыть тему названия, почему были названы морские свинки, морские свинки.
1: Вот это по передачам, действительно. Вот откуда берутся названия животных?
0: Ну, в принципе, можно, но не знаю, будет ли интересно это нашим радиослушателям.
1: Конечно, конечно. Дело в том, что ведь я же неспроста задаю тебе эти вопросы, вот как гостю нашей программы, человеку, несомненно, разбирающемуся в животных. Вот, это сразу видно по твоим добрым глазам, что ты любишь животных, хорошо к ним относишься. А нам просто пачками приходят письма, мешками несут, где люди спрашивают о причинах того или иного явления, о, так сказать, причинах возникновения того или иного названия. Вот, например, вопрос, да, почему вот папка называется папкой, а ботинок ботинком, а не наоборот? Откуда это взялось? И вообще слово ботинок очень смешно. Если вот, например, взять и сказать слово ботинок 100 раз подряд, то на 101 раз можно умереть от смеха. Совершенно серьезно. То есть это слово имеет такое магическое действие. Так, это не я придумал. Это вопрос вот от нашего постоянного радиослушателя Дмитрия Долото, вот, студента московского одного вуза.
0: Он сейчас нас слушает?
1: Конечно. Я думаю, он еще вот и звонит. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер. Как бодрость духа.
1: Спасибо,
0: это
1: Дмитрий.
0: Это Дмитрий?
1: Дмитрий Долото как раз он. Да. Да,
3: да, вы меня узнали. Вопрос Кириллу. Вот, Кирилл, вы такая всесторонняя личность, вы тут и историк, я знаю, да?
0: Ну, конечно, это основной род деятельности.
3: Да, потом, ну, танцуете, там что-то такое,
0: да.
3: Проходило.
0: Нет, я танцую, проходило это когда идут, а я танцую.
3: Ну, все ясно.
0: Потом вот, проходило среднего рода.
3: Музыкант, опять же, да?
0: Ну, и бывает так тоже.
3: И вот, как что у вас дальше повернет, какие там дальше у вас планы? Вот, поедете ли куда-нибудь в Якутию детей учить? Или же, да, слышал, вы будете вести передачу «Спокойной ночи, малыши»?
0: Нет, я думаю, что, конечно же, поеду в Якутию поучить детей. Другое дело, что я не могу сейчас сказать, что это произойдет как бы вот после того, как я покину стены радиостанции «Эхо Москвы».
2: Да.
0: Я думаю, что это будет как бы в ближайшем будущем. То есть педагогика, это же тоже неохваченная сфера. Живопись, педагогика, скульптура. Ну,

0: Музыкой
1: коллега.
0: Пока все, да?
1: С музыкой нет, ну как бы параллельно можно тоже как бы этим заниматься. Сегодня вот я сюда принес несколько носителей.
2: Да,
1: звукозаписывающих.
0: Но звуков. Это уже старые вроде.
1: Нет,
2: но они абсолютно новые, я думаю, что вы их еще не слышали.
0: Да,
2: хотя они
0: замечательно.
2: Новые, старые. Я думаю, что, конечно, мы их сегодня слушать не будем, потому что это как бы раскрыть карты. Я их просто принес, чтобы вы знали, что они есть.
1: Да, мы верим на слово, потому что там написано «новые». Вот прям слово.
2: Да, я даже могу как бы немножко об этом рассказать, но слушать это вообще как бы бессмысленно, потому что, ну, как бы теряется вот это ощущение новизны.
1: Да, целиком. И интрижка вот теряется. Ну что же, спасибо вам, Дмитрий. И так вот вам успешной сдачи экзаменов, зимней сессии. Спасибо.
2: Ну, приятно, Александр, что вот есть люди, которые всегда нас слушают, и когда снимаешь трубку, они там, и они задают свои вопросы, и причем по теме. Вот мне лично очень приятно, что, оказывается, человек вот так осведомлен, как бы он постоянный слушатель радиостанции «Эхо Москвы», твоей передачи, так осведомлен о том, что вот как бы происходит вообще.
1: Да, еще нужно поблагодарить Генриету Вархламиевну Шерст за то, что она так удачно смонтировала вот сегодняшнюю передачу все-таки. Я, правда, не знаю пока, как она ее смонтирует.
3: А редактора тоже.
1: Редактора, да.
3: По-моему, обязательно. По-моему, давай весь список.
1: Генрих редактор. Знаешь, у человека фамилия Генрих редактор.
2: Замечательно.
1: Ну что же, песня?
2: Да.
1: Песня будет звучать.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, и мы принимаем ваши звонки по телефону 203-19-22. Также рядышком с Кириллом сидит сиамский близнец Энджелс и Торшин, и, в общем-то, они все втроем, так сказать, хорошо очень подружились уже, даже вот выходили покурить. И я предлагаю, наверное, послушать, о чем хотят спросить нас наши радиослушатели.
1: Безусловно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Щелкнуло по ушам что-то. Вот так обычно бывает после ванны или когда глубоко нырнешь.
1: Мне кажется, что это в какой-то степени проявление неуважения к нам.
0: Я думаю, что это просто вот на телефонной сети.
1: Может быть, кстати.
0: Да. А вообще вот такой же звук это бывает у аквалангистов. Я помню, когда в свое время я служил во флоте, нас часто посылали вот заниматься аквалангистскими исследованиями, и когда потом вылезаешь наружу, происходит выщелка перепонок, и когда погружаешься в щелк такой. Кстати, вот это подтверждает теорию многих ученых о том, что воздух и вода — это одна и та же стихия, а не две. Потому что, когда ты поднимаешься, так сказать, высоко в небо на самолете, там тоже этот эффект, он чувствуется по ушам. И под водой то же самое. То есть среда определяется не химическим составом, а давлением.
1: Я полностью согласен.
0: Да, тут
1: лично даже как бы не могу практически ничего добавить. Вот, может быть, в какой-то степени это говорит о моей ущербности и в то же время о твоей, на Александр, ну, гениальности. Ну, даже не гениальности, а просто как бы осведомленности.
0: Умении убеждать.
1: Вот. Тоже можно так характеризовать, да.
0: А я, с своей стороны, так признателен, что ты так вот мне доверяешь.
1: Нет, но я как бы думаю, что я не одинок.
0: Естественно, естественно.
1: Ты же аргументируешь свои высказывания.
0: Да, это как бы даже вот Альфред Сагу, это его теория.
1: А вот что касается телефона.
0: Да.
1: Как бы практикуются ли периодически вот такие щелчки? Вот?
0: Ты знаешь, да, это связано с сетью, с модемами,
1: может,
0: и с прочим.
1: Может, мы сейчас попросим какого-нибудь радиослушателя как бы тоже...
0: Починить, так? Полазить по сети?
1: Нет, ну как бы вот культивировать просто.
0: А, я понял. Кстати, ты знаешь, что сейчас происходит, это я предупреждаю всех жителей Москвы, сейчас производит активный обзвон сотрудниками АТС номеров всех и проверка, так сказать, сопротивления линий на предмет установки всяких там двух номеров там, или там АОНов, или мини-АТС и так далее, модемов и прочего. Так что отключайте все это и включайте по мере надобности, если не хотите платить лишние деньги и без того, в общем-то, безмозовым АТС. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Спасибо за передачу.
0: Пожалуйста.
2: Очень нравится. А скажите, пожалуйста, можно ли задать Кириллу вопрос?
0: Конечно.
1: Конечно, конечно.
2: Можно?
1: Кирилл, если вы хотите получить ответ, то
2: ну,
1: да.
2: Ну, как там насчет прописки на Северном полюсе?
1: Прописки?
2: И жильем, как там?
0: Спасибо, ну, спасибо за вопрос.
1: Я как бы говорил о том, что учить детей на Северном полюсе, это... Как бы в Якутии это как бы интересно, и, ну, по поводу прописки, ну, даже сказать, очень сложно, как бы не совсем в моей компетенции.
0: Нет, видимо, тут действительно тема достаточно интересная, ведь для чукчи дом родной тундра.
1: Ну, в общем, да.
0: А автомобиль — это олень. Вот, и в паспорте у чукчи ведь должно быть записано квартира, да, там, Чубово или Чум какой-то, в принципе.
1: Чум, я думаю, скорее.
0: Да,
1: чум.
0: Вот всегда интересно, как это выглядит визуально, прописка человека, который живет вот на севере, и не в поселке, а именно вот там в Чуме, то есть, может быть, там по номерам. Как-то у них вот непонятно это как происходит.
1: То есть ты думаешь, что используются арабские числа?
0: Ну, скорее всего, да. Потому что вот выборы там проводились ноздрями. Там не подпись ставили, а отпечаток ноздрей.
1: А было бы, знаешь, интересно, если бы сочетание чисел и букв, то есть как номер в машине. Ну, не совсем там, конечно. А, допустим, там, ну, не знаю...
3: И вместо РУС было ЧУК написано?
1: Ну, нет. Почему там Z, 21, 9, D, F, кафе там.
0: А знаешь тогда, как нужно, видимо, учитывать еще возрастную категорию. Видимо, эти буквы, они должны возраст, типа там, а буква А это до 10 лет чукча, буква Б это с 10 там до 15 и так далее, чтобы было понятно возраст, потому что фотографии тоже клеить без мозгов, потому что...
1: Все одинаковые.
0: Ну, как бы они...
1: Ну, это грубо.
0: Грубо, очень грубо.
1: Одинаковые. Они все разные.
0: Конечно, и характер просто... разный.
3: Не, это если сблизи, а издалека. В тундре все же далеко, и пока там друг до друга досматриваются, они видят друг друга, просто стоят так издалека и смотрят друг
1: на друга.
3: Ну,
1: они же как бы общаются, они все-таки как приближаются.
3: Ну, они общаются, как и раньше, но у них нет этих проводов, в силу того, что ветра сильные и морозы.
0: В принципе, доказано вот тем же Альфредом Заго, еще было... Их было, кстати, два человека, Альфред Заго и Арнольд Заго. Вот Арнольд Заго, он занимался теоретическими исследованиями и, так сказать, прогнозами, в общем-то, разными явлениями такими, а брат его занимался именно практическим исследованием разных непознанных областей. И вот он как бы выдвинул такую теорию, что вот эти народности, они узнают друг друга по запаху исключительно, то есть у них очень ярко выраженный индивидуальный запах исходит. Вот. И одежда.
3: Они правильно, они не моются же, поэтому...
1: Ну как-то вот, я не
0: грубо
1: знаю, наш, мне кажется, наш
0: оппонент
1: как-то вот он периодически выступает достаточно с какими-то такими действительно...
3: Дело в том, негативно
1: таким.
0: Негативно грубо настроен, видимо, ты вот ты националист или
3: нет,
0: даже...
3: Нет, дело в том, что вы живете иллюзиями запах, группы Битлз, а я живу иллюзиями... таких групп, там, каких-нибудь, там, Каннибалов Корпс, которые поют о реальности, а не о цветах.
1: Не, но с одной стороны, это правильно.
3: Реальность.
0: Да.
3: Я говорю о реальности, а вы мечтаете о чукчах.
1: Другое дело, что ты правильно сформулировал, как бы, за счет чего мы, и какими вещами мы, как бы, себя, как бы, снабжаем, там, Битлз, как-то так, себя приводим в чувство. Да. А сам не смог сформулировать точно, какими вот...
3: Каким
1: ты
3: чем?
1: Лично вдохновлен. Ну,
3: дело в том, что...
1: Вот сказал кто-то что-то, Каннибал Корпус.
3: Нет, ну все те названия, которые я буду перечислять, во всяком случае, вот этому, напротив,
0: нет,
3: ничего
0: а
3: не
0: я...
3: скажут.
0: Дело
1: напротив,
0: в том, что...
1: вот этому, это же... Да, кстати, нашим радиослушателям, я предлагаю задать вопрос, кто напротив кого сидит.
3: Да.
0: Чтобы узнать.
1: Сейчас у нас. Да. Чтобы была реальная картинка, потому что мы же на радиостанции находимся и чувствуем свою ущербность.
0: Потому что
1: никто
0: не видит,
1: нас не видит. Вот я сегодня помыл голову, понимаешь, оделся, пришел на радио, потом думаю, а что я, собственно, зачем?
0: Нет, это
3: поэтому
0: совершенно...
3: я никогда не моюсь, когда иду на радио. Потому что,
1: кстати, проблема мытья у тебя как-то остро стоит. То есть, видимо, параллели с чукчами проходят. Я предлагаю задать вопрос и учредить специальный приз.
3: А еще вы не...
1: Тем радиослушателям, прости, пожалуйста, что я перебиваю, кто правильно угадает, напротив кого кто сидит и сдаст. Вот нас здесь четверо. То есть, нет, ну, практически трое, но можно сказать, и как бы и четверо.
3: Дело в том, что Кирилл не осведомлен о том, что сейчас очень многие радиослушатели сидят вот напротив с биноклями и все прекрасно видят, кто напротив кого сидит.
1: Не так просто до нас дозвониться. Пускай те радиослушатели, кто сидят сейчас с биноклями и другими оптическими приборами,
3: дело в том,
1: они
3: что
1: попробуют
3: Кирилл
1: дозвониться.
3: Не осведомлен о том, что все те, кто сидят напротив зданий с биноклями, у них есть специальные проводки, которые подключаются к нашим проводкам. И вот все те, кто звонят, это и есть те, кто сидят напротив домики с биноклем.
1: Проверим твое высказывание. Вот сейчас послушаем радиослушателя и его версию, кто из нас напротив кого сидит.
0: Я
3: здравствуйте,
0: думаю, вы в прямом
3: меня
0: эфире, мы вас
3: всем
0: внимательно слушаем.
3: За меня голосуем.
0: Алло.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ну, мне так кажется, что вы просто все сидите вдоль пульта, стола же сколько.
0: Вдоль?
4: Да.
1: Ну, если поперек, я еще бы мог как-то сказать, что
0: правы.
1: Частично вы
3: опять
1: правы.
3: Опять же, мы не в армии, чтобы строиться перед пультом.
0: Увы, да, вы не правы.
1: Ответ неверный.
0: На самом деле,
1: отвечать.
0: Просто нужно открыть маленький секрет, что те, кто вот сейчас два раза нажмут на своем телевизоре кнопку 8, увидят в прямой трансляции нашу программу. Просто другое дело, что для этого нужно установить тарелку.
1: Вот именно, вот, Александр. Поэтому мне кажется, что не стоит морочить голову.
0: Не стоит.
1: Потому что кто сейчас вот успеет установить тарелку?
0: Вообще.
1: Ну, я все-таки вот настаиваю на том, чтобы устроить определенный конкурс. Кто напротив кого сидит? И если версии, то можно звонить вот по телефону, который ты прекрасно знаешь, я не совсем точно. Вот 7
3: кстати,
1: цифр.
3: Вот написано. Вот,
0: да, 203-19-22.
1: На студии трое, и вариантов
0: четверо,
1: не так много.
0: Четвертый отвис и спит. Но я прежде всего хотел вот поинтересоваться. Вот как бы почему-то очень часто люди, общаясь между собой, и когда особенно возникает какой-то спорный вопрос, они начинают выяснять, типа, а ты на чем воспитывался? Вот, а, например, вот вот уважаемый сиамский близнец, он типа сказал, вы воспитывались на Битлз, и, а я воспитывался.
3: Я не воспитывал, я не сказал, что вы воспитывались, я сказал, что вы живете иллюзиями.
1: Да. А, точно, да. Точно было
0: вот,
1: правильно.
0: А он живет, значит, корпусом, вот, вдохновлением. Вот, а как бы мне очень странно...
3: Нет, вдохновлением, а иллюзиями я живу.
0: Да, да, ну...
3: А и вы тоже иллюзиями живете.
0: Ну, все люди живут иллюзиями.
3: А радиослушатели живут нашими иллюзиями.
0: Ой.
1: Ну, это перебор, мне кажется.
0: Перебор.
3: А те, кто телевизору разговаривает...
0: Явно не очко.
1: Полное неуважение, мы не снимаем трубки. А вот
3: хорошо, время... я сейчас выиграю. Я знаю, как определяют адрес Чукч.
1: Кстати, интересный переход. Давайте
3: я угадал. Давайте. Все прекрасно знают, как вообще обозначается любое точка местонахождения.
0: В смысле, точка местонахождения.
3: Ну, допустим...
1: Кстати, очень... Верно.
0: Очень верно.
1: Сформулировано.
0: Очень верно.
3: Город Москва на глобусе — это просто точка.
0: Правильно, правильно. Вот,
1: нет, это точка местонахождения.
3: Из этого выливается такое движение, как точка нахождения.
1: Точка нахождения или точка местонахождения?
0: Точка местонахождения.
3: Я уже выкидываю слова, чтобы, так сказать...
1: А зачем выкидывать слова?
3: Чтобы у нас больше времени осталось на остальное.
0: Нет, давайте договоримся. Полностью. Называть это просто ТМН, сокращенно. Вот. ТМН будет называться это.
1: То есть, если наши радиослушатели услышат неожиданно, вот мы говорим ТМН, то есть ТМН. Сразу, чтобы было понятно, что речь идет о точке местонахождения. Да. Кстати, вот точка местонахождения. Я, между прочим, мы задали целый конкурс и должны послушать, кто напротив кого сидит.
0: Так нет.
1: Каково точка местонахождения каждого по отношению
0: к другу. Ну да, в принципе, а здесь ведь получается, что вот ТМН — это широкая сеть, потому что как бы ТМН одного как бы человека, да, или там любого предмета по отношению к другим ТМНам совершенно разное.
1: Абсолютно просто.
0: То есть это целая география. Ну, давай сперва послушаем уважаемого нашего близнеца все-таки как бы с его вот выводами о ТМН.
3: Вывод Чукче. Первое место, который вот.
0: Вывод?
3: Да.
0: Давай.
3: Не зря все-таки я закончил институт точки. Вот. Так как вот этот ТМН... Там...
0: Жалко, он закрыт, этот институт.
3: Уже. Да, но сейчас он на переориентацию закрыт.
0: Вот. Да, там будут теперь, кстати, выращивать лягушек для создания вот лягушачьих лапок, потому что все больше и больше...
3: Французы больше приезжают в Россию.
0: Да, да, да.
3: Так как Наполеон говорил, что как бы настоящая родина французов — это Россия, поэтому он и пошел на нас войной, захватил ее, Россию, в кавычках, нет, в скобках. И сжег Москву. Вот, за что мы потом пошли во Францию и устроили там первую парижскую коммуну.
0: А вот нет, Москву сжег, кстати, человек, который проворовался. Ему нужно было покрыть долги, он поджег амбары. Это был русский купец.
1: У меня есть предложение прослушать композицию «Космическую», одну очень популярную.
3: А как же ТМН?
1: А ТМН — это широкая тема, если мы сейчас сразу ее раскроем. Если мы раскроем, мне кажется, что тебе стоит несколько, да, еще продумать концепцию ТМН, и как бы за время, в течение 3 минут, которых будет продолжаться некая провинциальная диско, мы сможем как бы подготовиться к прослушиванию.
0: И подготовить чертежи, кстати.
3: Музыканты были из провинции разве, да?
1: Да, в какой-то степени сейчас по отношению к нашему ТМН они были из провинции.
0: Песня?
3: Мы сейчас в центре.
1: В какой-то степени.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: А вот еще хотелось бы сказать о движениях. То есть ты от ТМН хочешь?
2: Да, ну, ТМН. Вот, значит, правильный ответ. То есть сейчас как бы что, где, когда был такой небольшой. Правильный ответ – это широта и долгота. То есть вот на карте Чукотки там широты и долготы пересекаются все вместе. И масса точек – это вот наставленные юрты. И как бы вот, допустим, где живет там такой-то
1: Иван,
2: такой.
1: Иван, скажу.
2: Иван, да.
1: Ну, это всех чукчи зовут Иван.
3: Не всех.
1: Ну,
3: две трети.
1: Две трети, да.
2: Нет,
1: а...
2: ну это уже элита они... и профессура. Их уже называют там по-другому.
3: Но все равно нельзя говорить всех чукчи.
1: Кстати, понимаешь? Странно, да, вот Иван, почему-то имя такое. Да.
2: Но это как раньше в Азербайджане. У них были очень сложные фамилии. Им решили дать русские фамилии, чтобы, так сказать, не путаться и не ломать язык.
1: Простить вопрос.
2: Типа. Да. И также и у чукчи. Так как чукчи переняли свой язык от оленей, вот, у них тоже такой же заковыристый. И очень трудно выговорить русским словом фамилию чукчи.
3: Или не согласен.
1: Я, кстати, тоже.
2: А это, кстати, никак не влияет на ход, так сказать, нашей передачи. Вы можете выразить свое несогласие, обратиться в газету.
3: Можно выразить свое несогласие, просто встать и выйти.
2: Кстати, пожалуйста.
3: Ну, давайте попробуем.
2: Давайте. Вот. И, значит, все вот ушли. Сейчас в студии я остался один. В общем, начинается прекрасное время Энджелса и Торшни. То есть эти два. Тут сидели, говорили, тут что-то. Это же просто обыкновенные монолюди. Теперь пришел стереочеловек, который весь такой двойной. Вот. Значит, в нашей передаче я запрещаю говорить вообще о цифре один. И, так сказать, презрение единицы вводится даже, можно вот так сказать. Да. Небольшой заскок произошел. Вот. Значит, теперь мы будем слушать тяжелую музыку, а не всякую вот эту вот попсу, зодиак какой-то. Конечно, это очень современная и красивая музыка. Вот, я все-таки хотел о широте и долготе. А, я все сказал.

0: Samas, keep along.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев и еще в нашей компании сегодня, как и всегда, сиамский близнец Энджел Саторшин. Вот я сейчас говорил эту фразу и заметил за собой странные такие движения головой. Вот, Кирилл, ты никогда не обращал внимания на особенности некоторых телеведущих? И еще есть такая программа, называется «Качество». Выходит, по-моему, по ТВ-6, где конкурс ведущих. И вот ты заметь, что люди, которые приходят на конкурс ведущих, мне иногда отписывают это на видео, чтобы посмотреть. Вот, сам я редко когда включаю, я боюсь связываться с электротехникой. Они также покачивают головой выразительно, вот так вот, ну,
2: я,
1: понимаешь, делают это глазами.
2: Я сейчас тебе объясню. Дело в том, что феномен какое-то время назад я работал ведь на телевидении, да. И это связано с тем, что как бы даже те ведущие, которые пробуются на роль телеведущих, они сразу как бы пытаются овладеть пластикой работы с телесуфлером. Я думаю, что не все знают, что такое телесуфлер. Это, ну, как вам сказать, допустим, если вот мы работаем в микрофон на радио, говорим в микрофон, то, соответственно, ведущий телепередачи, он говорит в камеру, как правило. Соответственно, камера, она имеет определенные формы и определенный экранчик такой. И вот на этом экранчике как бы написан текст, который должен говорить человек. И, соответственно, он же не может абсолютно с камерой, то есть как бы не двигая лицом, не
1: читать,
2: двигая,
1: это, да,
2: читать этот текст. Поэтому совершенно происходит волей-неволей вот это как бы такое покачивание, как бы человек себе говорит, как бы говорит, нет. То есть это как бы, я думаю, многим известно и не требует каких-то особых доказательств. Я на самом деле в какой-то степени удивлен, почему, Александр, ты не знаешь об этом. Может быть, это связано именно с твоей работой и исключительно на радио?
1: Ну, видимо, да. Хотя, как ты видишь, сзади меня тоже висит масса графиков. И, в общем-то, вот красная линия, эта большая, она изображает план эфира. То есть, когда звонок, телефонный, приемы к каждому эфиру Ганриэта Варфоломеевна и всей семьей они чертят на кухонном столе, расстилают ватман и чертят нам график. Вот. То есть, но другое дело, что как бы ведь отслеживание суфлера, оно может происходить все равно немножко с разной мимикой. А здесь ощущение вот такого, как бы, кстати, у тебя, я наблюдал это, у тебя вот этого не было. Это я не то, чтобы как бы тебе польстить, я как факт излагаю. А здесь есть так называемый СКБ, то есть синдром китайского болванчика у ведущих.
2: Ну, дело в том, что как бы ты абсолютно прав, хотя немножко это грубо, синдром китайского болванчика, но
1: это научный
2: да,
1: термин.
2: Да, практика 90-х, работа на телевидении, показывает, что в основном, когда работаешь на телевидении, как бы настолько устаешь, что совершенно не соображаешь, о чем говоришь. Поэтому, если не писать на, как бы, вот на так называемом телесуфлёре, не писать. Ведь сначала как бы была практика не написания текста, а напротив, рядом с камерой, стоял человек, который жестами показал, что как бы нужно говорить.
1: Да,
2: то есть это,
1: да.
2: Ну, сам понимаешь, что это на самом деле очень сложный процесс.
1: И денег платишь ему много.
2: Естественно, соответственно, конечно, ему нужна зарплата. Поэтому возникают телесуфлеры, и работа ежедневная на телевидении, она очень сильно... Не то, что влияет на состояние, нет, да, влияет на состояние эмоциональное, и очень сложно говорить, соображая, что ты говоришь, поэтому в основном люди не соображают абсолютно, что они говорят, и если, допустим, вот убрать телесуфлер, то получится как бы такая, ну, немая сцена.
1: Ну да, да, это как бы вполне, я видел несколько раз, когда вот ведущий какой-то программы остекленело уставлялся куда-то влево, и так вот на минуту замирало все, потом шла техническая заставка, и до сих пор загадка для всех телезрителей, что же он там увидел. А вот другой феномен телевидения, это, так сказать, неестественная бодрость ведущих различных телеигр. Вот хотелось узнать твое мнение. Как ты считаешь, действительно люди, которые ведут эти телеигры, считают, что они каким-то образом, так сказать, дают искринку своим зрителям? Или у них есть какая-то достаточная самооценка, чтобы понять, что эта бодрость с точки зрения нормального человека, не причастного, так сказать, к этому, целиком наигранная и какая-то даже не то что театральная, а вгоняющая, наоборот, в состояние угнетенности вот человека непричастного, опять же?
2: Я думаю, первое.
1: Да, ты знаешь, сложно с этим не согласиться.
3: А я думаю, второе.
1: Ну, это вопрос спорный, хотя тут с вами тоже сложно, собственно, спорить. Дайте послушаем мнение, может быть, наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Здравствуйте, милостивый государь.
1: Здравствуйте, сударь.
2: Доброй ночи.
0: Кетамина надо было дать этому лежащему, павшему.
1: Кого?
0: Кетамина, ну, чтобы не зря падал.
3: А время еще не подошло, ответа.
0: Вот, или и вы должны отвечать. Сижу тут, дрожу.
2: Ответ, я, к сожалению, должен сказать, неверный. То есть неверный. Очень субъективный ответ. Очень.
3: К медицине вы имеете такое отношение, как я к лопорозаведению.
0: У меня в комнате 17 градусов. У меня скоро монитор компьютер заиндевеет.
1: Вы, наверное, живете во Владивостоке, где вот был выхлоп какой-то трубы.
0: В Москве тут больше выхлопов.
1: Понятно.
0: Знаете, что хотелось, да, с радиослушателями хорошим анекдотом поделиться?
2: Выхлоп. Я прошу прощения, выхлоп и вхлоп.
1: Да, вхлоп.
2: Если есть выход, то есть вхлоп. Есть
1: а выхлоп идет из одного места по трубе, из другого идет уже вхлоп. То есть, да, вернее, он входит в хлоп, а потом
3: это
1: выхлоп.
3: Это у более передовых моделей, продолжим, как Porsche, Запорожец.
2: Я предлагаю прослушать.
1: Да, спасибо за звонок.
3: Анекдот, да?
2: Ну, анекдот, да.
3: Да, анекдот. Вот парень. Вот
1: давайте. А я выключил.
3: А, ты выключил. Ну, он там рассказывает, наверное, анекдоты. Все радиослушатели его внимательно слышат. Это нам же не слышно. Это, как говорится, система вхлопа и выхлопа.
1: Мне гораздо больше понравилась вот ваша фраза о клопоразведении. Вот как бы хотелось бы узнать, это что такое каламбур, или как-то вы знаете что-то об этой науке?
3: Собственно. Дело в том, что это не был каламбур. Я действительно никакого отношения не имею к клопоразведению. Но я думаю, что в ближайших передачах мы затронем такую тему, как вошки.
1: Вообще, так сказать, паразиты.
3: Да.
1: То есть
3: мы давно уже мечтали, я думаю, может быть, очень скоро приедет французский профессор.
2: Без меня это будет только.
1: Нет, если ты хочешь присоединить, конечно, ни в коем
3: тем
1: случае.
3: Тем более вы по-французски можете.
2: Да нет, я думаю, что как бы эта тема, ну...
3: Вошки вам не интересны, да?
2: Да, не хотел бы вас
3: человеку
2: обижать.
3: Ближе метро.
2: Мне это не интересно.
3: Людям вошки.
1: Кстати,
2: мне кажется, разговор зашел в какой-то определенный тупиковость.
1: Перебор.
3: Пора, по-моему, передачу заканчивать.
2: Ну, в общем, как бы я предлагаю, знаешь, какой пользуется формулировкой, которой пользуются многие телеведущие. Подходит к концу наша программа. Но поскольку совершенно непонятно, как она быстро подходит, то предлагаю сейчас мы можем постепенно подходить к концу, как бы, нашей программы.
1: Да, то есть начать отсчет в сторону конца.
2: Да, собственно. Вот,
3: ты как это бы... система вхлопа и выхлопа, наверное.
2: Ну, есть связь, но не настолько, да, прямая, чтобы...
1: Да.
3: Чтобы говорить об
1: этом. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Что-то шаловливо, вы на кнопки нажимаете.
3: Анекдот пришел.
0: Да, да, это он и есть, правильно.
1: А, да, давайте.
0: Анекдот совершенно замечательный. Такой.
3: Так, без мата, не пошлый.
0: Безусловно.
3: И чтобы очень интересно.
0: Едет трамвай, и на ходу в него прыгает мужик. Срывается, к несчастью, ему отрезает руки. Мужик неожиданно вскакивает и опять бежит с трамвая, значит, помахивая культяпками. Прыгает снова и опять срывается, у него отрезает ноги. Ну, пассажиры видят такое дело, останавливают вагон, заносят, значит, инвалиды внутрь, а он говорит: «Билетики, говорит, приедете».

0: Еще хотелось бы поговорить и затронуть такую тему, как-то цвет. Опять же, вот давайте возьмем.
1: Ну, это смотря кому захотелось, понимаешь, затронуть эту тему. Вот
0: только что пришло прям огромное количество писем, где люди просто.
1: Мешок внесли телеграм, это но. Это вот мешок. Нет, я вижу, что внесли мешок.
2: Да, вот, это не белье для постирки для нашего проекта.
0: Нет, белье уже отложили. Слева. Нет,
2: я имею в виду, что это телеграммы и письма.
0: А это телеграммы и
1: я
0: письма.
1: Я вот беру, извини меня, в руки первое письмо, оно абсолютно не об этом, и более того, даже на совершенно другую передачу, очень интересно.
2: Вот это? Но это надо же отобрать сначала.
1: Конечно. Я согласен.
0: Вот
1: поэтому о цвете можно
0: вот
1: говорить.
0: Вот это письмо отбрось, а все остальное видишь на нашу.
1: Ну давай посмотрим поконкретнее. Вот,
2: не, смотри. Это опять не для нас.
1: Вот,
2: нет.
1: Видишь, уже исключение.
0: Ну-ка, а вот здесь. А вот письмо. Снегирь Викторович Гиря пишет нам. А что?
1: Ну, да. Это, наверное, псевдоним, не очень
0: нет,
1: естественно.
0: Нет, это постоянный наш радиослушатель, да. Пенсионер.
2: Мы, кстати, проверяем по паспортным данным, действительно ли они носят такие фамилии.
0: Да, и вот он о цветах спрашивает. Почему, например, запрещается делать на серых бетонных ограждениях нашего города, ну вот, которые стоят такие, ограждают заводы и так далее, и тому подобное, граффити, вот. То есть Снегирь за красоту города радеет, дескать, говорит, было бы гораздо красивее, если бы все вот эти вот мрачные бетонные конструкции были исписаны какими-то, ну, не цензурными словами, а какими-то картинками, ну, граффити, все понимают, ну, да. Что это такое.
2: А почему? Сейчас как бы занимаются этим уже в планы реконструкции Москвы, к 850-летию Москвы идет, так сказать, некоторая оплакатизованность. Вот. Да, защищает. Вот, допустим, на Горбунова раньше, проезжая по одной из улиц мимо рынка, где торгуют аппаратурой с автомобилей, несанкционированно, вот, там, проезжая в автомобиле, можно слева было наблюдать или справа, как с грузовиков впаривают людям
0: баллончики.
2: Всякие вот эти вот вещи технические. А теперь там поставили загородку из поочередно стоящих плакатов. Голубой плакат, белый плакат, голубой плакат, белый. И так сказать, сделали фоновую завесу такую небольшую, состоящую из света и неба, света и неба.
0: А вот ты больше любишь бра или вот или торшер?
1: Да.
2: Мне не нравится торшер. Какой-то вот долго разговаривается, а бра, оно висит, оно раздвоенное такое, а торшер он один. Мне, наверное, все-таки не нравится. Мне ближе все-таки некоторые сиам. Близнецовые, сиамистые.
1: Сиамообразность.
2: Вот правильно человек говорит.
0: Кстати, вот еще ведь достаточно интересный вопрос. Это как бы проследить путь развития общества в целом. Ну, там и политический, и социальный, и экономический. В зависимости от изменения форм абажуров на вот лампах.
2: Смотря кто к власти приходил.
0: Ну, вот он, например,
2: дело в том, что
0: в теневом
2: мире очень много, так сказать, сиамских близнецов, так как сейчас идет война за престол мира между монолюдями и стереолюдями.
0: Я не согласен совершенно.
2: Но вы просто не знаете эту политику, так как не входите в тайное общество сиамских близнецов.
0: И не стремимся.
1: Было удивительно, если мы, будучи не сиамскими близнецами, входили в тайное общество сиамских
0: близнецов. За деньги можно.
2: Вашу эту вот принадлежность к сиамским близнецам еще даже можно доказать, вы не так безнадежны. Потому что и нам попадались некоторые люди, которые даже не подозревали, что они сиамские близнецы, но при очень интенсивном исследовании их организма мы у них находили, так сказать, двойственные молекулы,
1: ну,
2: которые
1: двойственные
2: определяли
1: молекулы, прошу
2: сиамское
1: прощения,
2: начало.
1: Что,
2: пожалуйста.
1: Да, сиамское начало. Ну не говоришь, что близнецы? Иди же сиамские. Бывают же сиамские двойняшки.
0: Да, бывают даже тройняшки. Одна вот родила пятерню.
1: Как бы, а это при этом они совершенно не близнецы, поскольку были рождены совершенно в разное время.
0: Совершенно правильно.
2: Ну, это, наверное, какая-нибудь другая партия, я не знаю.
0: Да. А скажи, Кирилл, а вот у тебя дома висит... Чего?
2: Ну, люстра, наверное.
0: Люстра какая? Ну, хрустальная, наверное. все-таки. Это просто очень многим интересно знать, правда, какая вот люстра дома у Кирилла Немоляева.
1: Это совершенно, наверное, совершенно непонятно, наверное, мне все-таки, почему это интересно. И...
2: Ну как, вот всегда вот фанаты, вот люди, которые идолопоклонники, всегда хотят знать, что он ест, на ком женился, когда развелся, сколько детей где. И какая люстра висит.
1: Я знаю, что вопрос люстр, он входит как бы даже, наверное, ну не в пятерку-то не входит, но где-то в двадцатку наиболее часто задаваемых
0: вопросов. 25. Ну, он на 23-й позиции.
1: Да, вот в такой, такой точностью, кстати, да. Такой точностью информации я не обладаю. Вот. Но как бы далеко не все, артисты, музыканты и художники отвечают на этот вопрос.
0: Это секрет большой у них.
1: Ну, я не могу сказать, что это большой секрет, но, по крайней мере, это один из тех вопросов, на которые никогда искренне люди не отвечают.
0: А знаешь почему?
1: А я бы не хотел вообще отвечать на него, то есть лучше никак не ответить, чем не искренне.
0: Совершенно правильно. А знаешь почему это? Вот, потому что, когда, например, входишь в дом человека, вот, вот ты входишь в дом, в чужой дом, на что ты в первую очередь обращаешь внимание? Ну вот ты вошел, то есть, ну я не имею в виду жену или животное домашнее, а вот из интерьеров на что ты смотришь?
1: Ну... Вопрос на самом деле сложный. Как бы сейчас я смотрю на часы, где-то у нас порядка без 10.
0: А, пора же уже.
1: Ну нет, не совсем. То есть пора было 4 минуты назад, поскольку это время закончилось. Я думаю, сейчас
0: уже поздно.
1: Неуместно говорить. Лучше вот ответить на твой вопрос, который ты сейчас задал.
0: Да.
1: И можно это сделать как бы в такое достаточно знаменательное время, как 3 часа, допустим, и 5 минут.
0: Да, давай, давай, хорошо.
1: Можно послушать нашего какого-либо телезрителя, если он...
2: Вы, кстати, сейчас на радиостанции.
1: Безусловно.
0: Давайте лучше пьесу. Пьеса? У нас давно не было пьесы.
1: Да, я предлагаю послушать песню о каскадерах. У нас есть такая композиция?
2: Каскадеры.
0: Да, вот
1: на пленке.
0: Да, она там
2: стоит. Вот это есть, да?
1: Да, у нас есть. Тогда...

0: Маленький маленькая был.
1: Кассета, да,
2: маленькая. Ну, кассета маленькая.
1: Пленочки немножко вот.
0: Ну, так а как бы, во-первых, сейчас весь мир переходит на моно. Это как бы...
3: Да, да, да.
0: Даже сейчас, мне кажется, ну, если еще 2 года назад, когда вышла эта кассета, можно было там трубить, что, вы знаете, вот во всем мире переходит на моно. Сейчас как бы это...
1: Знаете, это факт. Это модно.
0: Нет, это не модно, это просто требование времени.
3: Дело в том, что тут нужно...
1: А денег больше?
0: Нет, не в этом дело. Если вы знаете, что сейчас популярны очень старые направления, сейчас популярна музыка в стиле ретро, сейчас популярна на исполнение кавер-версий, исполнение старых песен. И, естественно, абсолютно как бы идет тенденция к определенному ухудшению качества записи.
3: Но даже
0: чтобы
3: здесь,
0: передать это абсолютно потом... естественно, передается дух времени.
3: Я поэтому... не согласен.
0: Очень интересно.
3: Я могу объяснить это, так сказать, чисто физиологии. Вот известен факт такой, что вообще человек первобытный, а значит, так сказать, древний грек. То есть человек, который был близок к нецивилизации. Он все слышал в моно, как ни странно. Вернее, у него была та же система. Короче, это то же самое, что две колонки подсоединить.
2: Псевдостерео.
3: Да не было псевдостерео. Как две колонки просто за...
2: Но это и есть псевдостерео.
3: Нет, да почему псевдостерео? То есть пусть эти две колонки будут, но они заклинены, и получается как бы моно все равно сигнал. Mm-hmm. Также и уши у него. То есть мозг был не способен оценить
2: это
3: вот этот сигнал.
2: Да не мешайте мне.
3: Мозг был не способен оценить сигнал, который воспринимают его уши. И воспринимал его моно. Так же, как и зрение. Yeah. Собственно, у людей...
0: Ну, а в чем же тогда как бы противоречие между нашими точками зрения?
3: Ну, как бы это не дань моде, а дань скорее вот физиологии.
2: А вот Кирилл, по-моему, затронул очень важную тему, точка зрения. Вот где она находится? Вы смотрите, должна быть точка зрения. Где она?
4: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
2: Алло.
3: Видимо, человек каскадер, вышел, наверное, вышел, видимо, по нужде.
0: Ну почему, может быть...
3: Нет, совершенно четко, потому что звук такой был кафеля. Видимо, приемник был там, а руки обе были заняты в этот момент. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Вот, ну, хотелось бы такой вот
0: вопрос. Начал хорошо.
5: Да, вот это звонит вот бабушка, вот про которую Александр говорил, вот, которая на станции Павелецкая, ну, застряла на эскалаторе. Вот. Меня вот, в общем, зовут Татьяна Буланова, вот, и сегодня мой, ну, как бы именины вот у меня. Вот, и хотелось бы, чтобы Александр, ну, извинился вообще, потому что, ну, на всю Москву практически опозорил меня. Вот, это вот первый вопрос. А второй вопрос к Кириллу, вот, ну, чтобы он рассказал о судьбе, ну, таких людей, как Распай Всеволод Железных, вот, и Николай Семашко, поскольку, вот, ну, Николай Семашко, ну, видели на станции метро Курская и Бауманская, торгующего книгами какими-то нелепыми, вот.
3: Спасибо, спасибо.
0: Но нелепых книг не бывает, во-первых.
3: Бывают, если это схемы вот трубопровода.
0: Нет, они имеют определенный смысл. Если, Александр, ты хочешь поговорить о схемах трубопровода, то
3: да,
0: мы можем
3: да.
0: отдельно это сделать в определенной передаче. И я больше чем уверен, докажу тебе свою правоту в определенном смысле этих схем.
3: Сложно с этим спорить.
0: Безусловно. Ну, во-первых, мне кажется, что это все-таки звонит мужчина.
3: Да,
0: и поэтому, как бы в условиях такого огромного количества неправды, отвечать серьезно на поставленный вопрос, мне кажется, совершенно бессмысленно, поскольку названное имя Таня как-то и фамилия, оно как бы совершенно не соответствует, мне кажется, тембральным окраскам города,
3: голоса, да.
0: Поэтому, да. Я думаю, стоит, может быть, продолжить разговор
3: опрос
0: с каким-то другим телерадиослушателем.
2: А я тоже вот хочу добавить, что если вот этот вот человек захочет на нас подать суд, мы с удовольствием пойдем на это, так как мы очень часто выиграем несколько миллионов, вот, так что вы можете подавать на нас в суд. Вот, и мы иски ваши будем рассматривать. У нас тут свой зал суда присяжных. И мы ну, в общем, будет все нормально.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здрасте.
6: Кирилл Немоляев, да, у вас там?
3: Да.
6: Вот эти каскадеры. Есть мазоклип снять классный.
0: Уже снят.
1: Снят уже? Ну тут нужно еще один, какая разница.
0: Хорошо, снимайте.
1: Хорошо, спасибо.
4: Пожалуйста. Разрешаем, спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
6: Кирилл.
0: Да.
6: Все-таки вот Распай Всеволодович не мешал бы, наверное, сказать, потому что вот Галямин говорит, что он сторожит какую-то конурку до сих пор, которую вы ему выделили.
0: Ну, я могу сказать то, что... как бы...
4: Нет, Кирилл,
0: Сергей Николаевич Галямин,
4: о котором подожди, идет речь. Речь идет о том, что как человек, радиослушатель, сформулировал вопрос, то есть ты выделил, в общем-то, какую-то каморку, которую человек охранит. Таким образом, ты решил проблему безработицы просто вот одного лица физического, видимо.
0: Получается так. Потом такой информации располагает Сергей Николаевич Галямин. Я как бы ему... верю и думаю, что это абсолютно правда. И можно, конечно, добавить что-то, но я думаю, стоит ли?
4: Да, я думаю, если то только позже немножко.
0: Ну, я думаю, что здесь можно говорить об этом порядка где-то, ну, 3 часа 30 минут вот в это время. Мы можем попробовать поднять
4: обсудить
0: эту тему.
4: Да. А сейчас, может быть, какая-то будет более животрепещущая. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
7: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Это по поводу вопроса про метро. Мы все-таки жаждали бы услышать хоть какой-нибудь ответ.
0: Ну, понимаете, спасибо. Все дело в том, что как бы всему свое время.
4: Ну, раз вот тогда проехали, то надо как бы...
0: мы пропустили тот... Ну, в принципе, Александр...
4: Ну, может быть, ты все-таки...
0: Я могу тебе сказать, как бы... Даже не сказать, а просто предложить такой вариант, что если 45 минут каждого часа у нас так или иначе происходит, то в этот момент, если мы не забудем, и в частности я, потому что я, честно говоря, достаточно забывчив.
4: Ну, я тоже после того случая мне немножко сложно.
0: Мы можем попробовать ответить на вопрос, какую, соответственно, таблетку нужно дать вот этому человеку в метро, чтобы ему помочь. Да. Поэтому сейчас у нас на часах 2:58. Если вы еще в течение, наверное, минут 45-50 не будете спать, то мы постараемся в 3 часа 45 минут ответить на этот вопрос.
4: Да. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, и вы можете по телефону 203-19-22 задавать ему разные вопросы. Вот еще не прозвучало вопроса, как бы тоже, который стоит, по-моему, 17-м в этом списке, в этой брошюрке.
0: Как ты это... так точно знаешь?
4: А я штудировал очень. Дело в том, что у нас есть на радиостанции такое понятие, как библиотечный
0: штудар.
4: День.
0: Штудар же есть такое.
2: И понятие. Он тоже популярен. Нам приходится изучать этот список.
4: Да, да. То есть нас сажают в библиотечный день в библиотеку, каждому дают по брошюре какой-то, и потом требуют по памяти отконспектировать ее. И если как бы ты сделал это неправильно, то, ну, с каким-то ошибок больше, чем нужен, то происходит увольнение сразу.
0: Да, достаточно вот, сурово.
4: Да, вот там вопрос 17-й. Я думаю, что кто-нибудь его задаст. Я просто проверю, как бы знает ли кто-нибудь, что я хотел спросить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
8: Марк Албай.
4: Здравствуйте.
8: Вот скажите, такой у меня вопрос. Даже я бы даже сказал к вам просто.
4: Вы говорите громче, пожалуйста.
8: Я вот говорю к вам, у меня вопрос такой назрел.
4: Угу.
8: Еду я сегодня в ДК Горбунова. Вот на этом молодежном сленге «Горбушка», да, называется?
2: Ну, он не только молодежный сленг.
8: Ну да, вот
2: вышел из
8: ранних. Вообще-то разговаривали с Александром.
2: Ну, а вы что, думаете, я тоже не Александр, что ли? Я жил в Торшине, это всего лишь
0: псевдоним. Я тоже не Александр, в этом что-то есть. Вы знаете, я тоже не Александр.
4: Я тоже не Александр.
0: И я как бы поэтому...
4: Да, ну да ладно, что вы хотели спросить?
8: А вот, и, значит, автобус тут, знаете, такой 155-й ходит не так часто. Упускаем с коллегой его прям напрочь.
4: Угу.
8: Ну и как бы пришлось поймать там машину, дабы догнать. И вот шофер говорит, я говорю, вот давай типа тут, мужик. А он такой мне, типа, мат-перемат, да, вот бубеныч там все дела, и фильмок, и говорит, не успеешь. А я вот задумался, а вот если бы там, например, мама ехала, да, с ребенком, все же это могло как-то пройти в сознание ребенка.
4: Так.
8: В связи с этим вопрос назревает. Может быть, выдавать каким-то вот этим водилам, да, какие-то лицензии, чтобы он подумал, да, над чем говорить.
4: Угу.
2: Да, по-моему, дети начинают ругаться матом сейчас.

0: скоро будут не по этой, не по лицензии, не по лицензии выдавать, а просто будет полный запрет на произведение звуков каких-то водителями общественного транспорта.
1: Ведь, допустим, запрещен же звуковой сигнал в населенном пункте.
0: Да, тоже
2: самое. И разговор с водителем автобуса.
0: Да, объявлять остановки будет, в общем-то, автомат. Да. Продавать билеты он не имеет права по новому постановлению, потому что это его приработок. Получается, что он везет людей, еще работает кассиром. Полный бред.
1: Могу сказать, интересно, кстати, рассказать случай, как бы из истории тоже. Дело в том, что ведь когда началось повсеместное внедрение вот, как бы, микрофонов, стали объявлять остановки, ведь в начале, сейчас это во многом происходит в записи, а в первое время это был уже прямой эфир, своеобразный прямой эфир в автобусе.
0: Да.
1: То есть и в метро был прямой эфир.
2: Я даже ехал один раз, песню пел водитель всем, вот микрофон такой.
1: То есть существовал специальный человек, то есть это была профессия, она как бы достаточно недолгое время просуществовала. То есть это как бы диктор, который работал на радио. То есть это человек с образованием, с хорошо поставленным голосом, который, каждый диктор работал на своем маршруте каком-то, допустим.
0: Да.
1: То есть на ветках, то есть, соответственно, у него был список станций, он объявлял их, как бы, почему это происходило? Это происходило потому, что не каждый машинист обладал хорошей дикцией.
0: Это, во-первых, а во-вторых, ведь диктор, это прежде всего, это так кажется, легко там говорить, а специальная дыхательная гимнастика у них.
1: Естественно, нельзя же говорить, мы приглашаем на работу там водителей электропоездов с хорошей дикцией. Это как бы несколько по-идиотски звучит.
0: По-идиотски. То же самое, что да.
1: Сейчас же из-за того, что как бы все происходит в записи, можно записать отдельный голос.
0: Конечно.
1: А тогда как бы в кабине метрополитена, в вагоне вот, существовал водитель, то есть как машинист, да, как говорят, помощник машиниста и диктор. То есть как бы существовал член экипажа своеобразный.
0: То есть своего рода полный комплект творческий.
1: Это мы как бы продолжаем тему метро.
0: Да.
2: Вот раньше по голосу можно было на замоскворецкой линии определить, на какой электричке ты едешь, которая идет до Красногвардейска или до Каховска.
1: Дело все в том, что как бы многие ведь известные, диджеи сейчас говорят, а раньше как бы такого слова-то не было.
2: Дикторы
1: записывали и именно какое-то время работали именно вот в поездах, в электропоездах, в автобусах.
2: Ну, по-моему, начинали обычно.
1: Вот, да, это было как бы, как знаешь, бывает, вот учишься в медицинском училище и практику проходишь.
2: На стажировку.
1: Да, типа и тебя как бы сажают в автобус, и ты ездишь вместе с водителем. Здесь очень важно, чтобы попался хороший водитель. Потому что тоже как бы к вопросу о хамстве вот в условиях муниципального транспорта. И нельзя сказать, что дедовщины, но какого-то влияния. То есть если водитель как бы своим поведением какой-то отрицательный биополис создавал, то это сказывалось на том, что диктор, молодой диктор, еще неопытный, он путал остановки. Соответственно, он мог нервничать.
0: Да даже приобретали его, как бы, вот его слова приобретали не тот интонационный окрас просто. И люди впадали в какое-то столбниковое состояние, прям не выходили и не входили. То есть получалось, что...
2: Кризис транспорта.
1: Ведь, безусловно, такие, можно сказать, да, станция, речной вокзал. Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны. А можно сказать, речной вокзал, поезд дальше не идет... Просьба освободить вагоны.
0: Вот.
1: Совершенно другая энергетика. Абсолютно.
0: Совершенно.
1: Другое настроение. И, соответственно, человек уже выходит, как будто ему сказали: гражданин, все, приехали.
0: Да, все, дескать, ступайте.
1: Да, ступайте.
0: Да, да, да.
1: Грубо говоря, идите отсюда.
0: Получается, понимаешь? Как бы, да, за ухо.
2: Еще грубее вот так вот. Вообще же можно до чего дойти вот в своей голове.
1: Вот и поэтому...
0: Ужас. Если он
2: тебе
0: еще
2: сказали здрасте,
0: едет.
2: А ты понял, что тебя послали.
1: Ну, в общем, да.
0: Если еще и на работе же... неприятности до того были у
1: да.
0: него.
1: Да, и ты едешь домой, и тебе говорят, просьба освободить.
0: Да,
1: поэтому я как бы вот очень приветствую то, что сейчас много происходит в записи.
0: Да, естественно.
1: То есть вот, допустим, ведь можно запросто вот наш ансамбль, мы записываемся как бы, то есть вот, что значит запись? То есть под фонограмму, другими словами. То есть многие выступают под фонограмму, а как бы вот наш ансамбль и многие ведущие ансамбли в мире сейчас, они как бы, ну это выглядит, слушается несколько абсурдно, они записываются под фонограмму, понимаешь? То есть, как бы,

0: люди, находясь в студии, только имитируют то, что они играют на инструментах, а уже как бы звучит записанная фонограмма, понимаешь? То есть это так понять достаточно сложно.
1: Нет, но при этом... это передает серьезный энергетический такой дает как бы посыл. Это то же самое, что, знаешь, как берут, скажем, какого-то музыканта, сажают в студию и ставят ему какую-то музыку, которая ему нравится очень. И говорят, давай ты подыграй здесь ритмически, все равно что. Если это барабанщик, подыграй на барабанах. И он начинает просто что-то, если там гитару, он там не в тему совершенно, просто что-то по струнам, а потом как бы этот трек, где играет его любимый коллектив, стирают, оставляют его вот эту билиберду, в которой заложена, так сказать, его энергетика, умноженная на энергетику этого его любимого коллектива. И уже под этот своего рода такой психометроном играют все остальные.
0: Ты абсолютно прав. Вот я как бы сравнил запись под фонограмму, вот когда ты записываешься в студии под фонограмму, с выступлением на сцене. Но под фонограмму, допустим, ну вот ты приезжаешь на стадионе в каком-то городе, допустим, я не знаю, в Саратове, на каком-то, во дворце спорта или на стадионе выступаешь под фонограмму, ну, допустим, Deep Purple. То есть звучит как бы фонограмма Deep Purple, а ты под нее выступаешь. Это ведь тоже замечательная энергетика.
1: Замечательно.
0: То есть это потрясающее совершенно ощущение вот этого энергетики 70-х годов, которую ты передаешь. И даже то, что ты занимаешься совершенно, ну я не знаю, как это называть, дурачишь людей, это как бы совершенно не страшно. Потому что ведь все-таки ты, понимаешь, ты на сцене, ты отдаешь свою энергию, понимаешь? Ты отдаешь свою энергию. Звучит фонограмма Deep Purple. А ты отдаешь свою энергию. То есть это как бы получается совместный, понимаешь, такой продукт.
1: Совместный
0: проект. И люди приходят на это прослушать. Сейчас очень многие, как бы, эти ремиксы, как бы, тоже популярны,
1: да,
0: понимаешь?
1: Да, да, да. И вот ошибочное мнение, что люди делают ремиксы, музыканты делают ремиксы, потому что зашли в какой-то тупик. Вовсе ничего, просто наоборот, это, так сказать, прорыв куда-то вот в новую энергетическую, я бы сказал, область.
0: От
1: даже.
0: От того же уже созданного произведения, в новую,
1: да,
0: энергетическую,
1: да, да, да,
0: область.
1: Это произведение ступень, тут следующая ступень начинается. Так что...
0: На самом деле разговор непростой, достаточно
1: непростой.
0: Длинный.
1: Да, нужно его как-то
0: отдельно
1: посвятить целую программу.
0: Да,
1: да, да. Но пока телефонный звонок, видимо, да? Здравствуйте. Ой-ой-ой-ой, плохой голос у человека. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Невежливый голос у человека. Ну, тогда я предлагаю перейти к музыкальному номеру.
0: Да, музыкальная пауза.

0: он хочет проверить эту информацию, потому что она вот поступила от одного необремененного интеллектом человека по кличке Мясник, которого вы, возможно, помните по работе на этой радиостанции. Спасибо.
1: Спасибо. Но единственное, Кирилл, я прошу тебя не исполнять здесь па, потому что ты можешь перевернуть вот эти корзинки с порошком стиральным. Просто у нас тут открылась прачечная при радиостанции, чтобы как-то окупаться. Поэтому...
2: Кстати, да. Это очень интересная тема.
1: Очень.
2: Открытие определенных услуг при чем-либо. То есть я предлагаю устроить конкурс на самый интересный пункт вот проката, допустим, в вагоне поезда, допустим, в
1: что
2: поезде.
1: Что можно сдавать в прокат?
2: Нет, да, вот что можно взять в прокат, допустим, в поезде, ну, Москва, там, я не знаю, Новосибирск или Москва, Санкт-Петербург.
1: Нет, лучше все-таки в поезде, вот в вагоне метро, потому
2: ну,
1: что...
2: Тоже там... интересно, но там прокат должен быть очень кратковременным.
3: Библиотека.
2: То есть может, как услуга,
3: прокат кассет аудио.
2: То есть человек, который попадает в какой вид транспорта, либо вот меня больше привлекает все-таки поезд, должен получать какие-то льготы. Ну, то есть существует не то, что льготы, а какие-то услуги. Допустим, он же может сходить в ресторан и поесть.
1: Может,
2: то есть, соответственно, должна быть прачечная. Должна быть какая-то,
1: я
2: может
1: думаю,
2: быть...
1: пальма в кадушке, чтобы удобнее ехать. Нет, ну
2: мы тоже думали, то есть можно, допустим, какие-то там ласты взять на прокат. Ну, то есть масса есть вещей,
1: то
2: которые,
1: например,
2: могут
1: если,
2: понадобиться в поезде.
1: Если человек едет, скажем, куда-нибудь в сторону Сибири или еще куда-то, где холодно сейчас, и ему неуютно, он может действительно взять ласты, трубку и это положить перед собой и настраивать себя, что, дескать, я еду в Геленджик плавать.
2: Вот на самом деле да. Существует же... Допустим, самолеты, Боинги, да, и самолеты такого, ну, как бы, ну, высокого класса, зарубежные в основном, где ты можешь, когда ты едешь, послушать какую-нибудь хорошую музыку, рядом прямо встроены наушники, и ты можешь послушать, даже у тебя стоит журнал рядом, лежит, ты можешь посмотреть какую программу,
1: да,
2: и ты можешь посмотреть какой-либо фильм. То есть вот почему-то таких услуг в поезде, заметь, в поезде не предусмотрено.
1: Ну, зато я там считаю... продают открытки люди порнографические.
2: Порнографические
3: карты.
2: Открытки, карты, даже да. Карты. Я думаю, все-таки это определенная сфера как бы потребностей, но она не настолько широка. Я предлагаю вот все-таки обсудить тему наличие пункта проката, пункта услуг именно в поезде или на радиостанции, вообще в местах, где могут потребоваться какие-то либо
1: я могу,
2: услуги.
1: Я могу, если позволишь, сказать, что в свое время при программе «Монмаранси» работало очень много разных таких заведений, ларьков и прочего, и была идея, но ее запретило нам общество защиты животных в поездах открыть пункт проката, и там мы бы выдавали кошек. Чтобы кошек.
3: Но не только. Почему? Птицы заклеточных.
1: Можно ну, еще. Сейчас речь о кошках. С той целью, чтобы человек, вот он же когда едет, он постоянно думает о том, как бы ему успеть и что его ждет на вокзале в пункте прибытия. Он постоянно нервничает и волнуется. И тут он берет на прокат кошку или двух, или четырех, в зависимости от семьи или сколько едет. И просто всю дорогу эту кошку гладит. Как бы в шорстку. Действительно, птицы тоже.
3: А рыбы, они очень успокаивают.
1: Аквариумных рыб и прочее. То есть животных.
2: Вот, кстати, да. Мне вот больше нравится рыба.
3: То а есть, вот надо
2: межрамье. Ты получаешь рыб,
1: понимаешь? В межрамье заливаешь воду, воду, и там рыба. Это, ну, это за деньги, естественно, за деньги.
2: Но есть другой вариант, как бы известный в шоу Жана Поля Готье, когда ты покупаешь видеокассету, допустим, ты покупаешь видеокассету, и на ней записано, как рыбки плавают в аквариуме. Ты ставишь ее в видеомагнитофон, и на телевизоре у тебя показывают рыбки, они плавают в аквариуме, как бы все это как бы, ну, замещает тебе. То есть отсутствует, допустим, такая потребность, как кормление рыб. То есть вот для рыб не так важно, кормишь ли ты их или нет, они все равно плавают.
1: Ну, в принципе, это из той же серии, что вот камин на видеокассетах. Мы одно время наладили выпуск таких кассет, значит, снят камин, и просто ставят человека, даже телевизоры прилагались к этим кассетам, хотя обычно к телевизорам кассеты прилагают. Здесь у нас был, наоборот, кассета, и такой телевизор в форме камина с решетками мы продавали. Ну, вы знаете, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться на вот прослушивание вот этого коллектива.
2: Да, я как бы совмещал...
1: Какую пьесу
2: совмещал
1: ты бы хотел?
2: Совмещал балет в свое время с рок-музыкой. Это я просто ответил на вопрос наших радиослушателей.
1: Еще не забудь, еще один вопрос у тебя.
2: Да, это осталось 15 минут.
1: Ну что же.
2: Мы послушаем композицию, которая называется «Рок на льду». В какой-то степени она связана и с балетом, и с музыкой, но это какой-то определенный, скажем так, балет на коньках.
3: Еще фигурное катание. Опять.
2: Да.
1: Или хоккей, кстати.
3: А может даже хоккей.
2: Но это хоккей без клюшки.

0: Ну.
1: Да, продолжая разговор как бы о фонограмме, о том, как бы как мир катится к какому-то непонятному совершенно концу. И, на мой взгляд, это неправильно, что сейчас во многих театрах художественных, допустим, драматических театрах, как бы вводится элемент фонограммы. То есть, что это значит? То есть, как бы, вот, допустим, в театре «Современник». Ну, не каждый день это происходит, но очень часто, когда заболевает какой-то актер или что-то другое происходит, ты приходишь, садишься в зал, и перед тобой как бы создается, ну, как бы объявляется, что вот, мол, сейчас как бы в связи с болезнью спектакль будет происходить несколько в ином ключе. Непонятно, что это такое, как бы натягивается холст, идет диапроектор, и показывается записанный спектакль, как бы, который был записан на камеру. То есть ты приходишь. То есть это сродни тому, как происходит в концертных залах. То есть ты пришел, и человек не выступает под фонограмму. То есть не выступает живьем, а он стоит под фонограмму. Также ты приходишь на спектакль, и человек не играет на тебя живьем, а он уже записан на пленку. И, то есть ты просто смотришь его, как в кинотеатре.
2: То есть ты имеешь в виду, проецируется какой-то один актер или все действие?
1: Вот это зависит от того, сколько актеров
2: какова меняется эпидемия,
1: в труппе. Видимо, да, какова эпидемия. То есть, то есть проецировать одного актера подчас сложнее, чем как бы нескольких. Поэтому иногда некоторых актеров просто выводят из спектакля намеренно, чтобы как бы с технической точки зрения процесс проецирования вот личности, он как бы был облегчен. Мне кажется, что это абсолютно неверно. Я вот не знаю, был ли кто-либо из наших радиослушателей на таком спектакле, но мне кажется, что это более похоже на кино уже. То есть отсутствие вот этого вымирания драматического театра, о котором все говорят, что у нас там нет театра, у нас там нет кино, оно как бы в какой-то степени имеет право на существование, потому что здесь если так будет продолжаться дальше, то роль драматического актера сводится просто к единовременной записи.
2: Да, и в дальнейшем.
1: Другое дело, что, извиняюсь, что дополняю, вот как бы перебивая, что исключен монтаж. Вот чем отличается кино от спектакля в записи.
0: Фонограмма, да. Получается.
1: Да, да, да. Это чистое, как человек сыграл, если он как бы не доиграл и переиграл, это нельзя переснять. То есть, с одной стороны, человек, пришедший в театр, как бы он смотрит, и он понимает, что это сыграно единожды. То есть это сыграно единожды, понимаешь? Это не переснято, это не переделано, это живое. С другой стороны, он не видит половины или даже более живых артистов, а иногда подчас никого не видит, а видит только их изображение, натянутое на определенном холсте и с диапроектора проецируемое.
2: Ну, можно я немножечко зайду вот в историю, так сказать, вот этого процесса, откуда это все появилось вообще? Вот...
1: Ну, мне было на самом деле было интересно, потому что я вот так в глубине души возмущен этим. Другие, как бы, люди, которые находятся рядом со мной, которые знают тоже об этом, они как-то на это реагируют более спокойно. Вот мне интересно твое мнение.
2: Ну, все это связано вот с так называемым факультетом, зрительским факультетом, где, в общем-то...
1: Поясни, пожалуйста.
2: Ну, существует зрительский факультет при огромной массе сейчас театральных училищ, театральных всяких высших учебных заведений. Существует зрительский факультет, где готовят профессионального зрителя.
1: Ну, это как бы, я думаю, что знаешь не только ты, это знают достаточно многие из наших радиослушателей.
2: Да, и вот для того, чтобы как бы они практиковались, эти, учатся, студенты, да, вот этого факультета, ведь не будет же перед ними там играть целый Евстигнеев, к примеру. Берется и проецируется спектакль с участием замечательных актеров, и специальные люди, профессора, учат, как, в каком месте, какой пьесы нужно реагировать правильно.
1: Ты абсолютно прав. Это как бы процесс уже идет достаточно давно, но то, что это происходит уже не с профессиональными зрителями, как бы с дилетантами, с людьми, которые
2: жанра.
1: Пришли посмотреть. То есть то, что проецируется для них, это, мне кажется, как бы вопиюще. То есть цена на такой, допустим, на такое шоу, я не знаю, как это назвать, такой кинофильм, должна быть вот именно сродни как бы цене...
2: Ну, вообще как кино.
1: Кино, да.
2: Но ты знаешь, ведь нонсенс доходит до нонсенса, когда приходят зрители, так сказать, в театр смотреть спектакль, и вдруг начинают играть живые актеры, они кричат: «Долой шару, давай нам нормальный
1: вот
2: спектакль».
1: Вот я не слышал ни одного.
2: То есть уже люди привыкли к тому, что вот театр это теперь просто проецируется, как в кино, вот эта игра. И когда выходят живые люди, они начинают кричать, что, дескать, что вы нам тут статистов и
1: ты
2: дворников.
1: Знаешь, а ты знаешь, чем это сродни? Да. Это сродни... Чему это, то есть, сродни? Это сродни выступление под фонограмму, когда отстраивается на концерте плохой звук, звук. И человек слышит плохой звук и возмущается. Что у вас со звуком? Что ничего не слышно? Лучше включите мне фонограмму, понимаете? Да, где все да. хорошо слышно, да, которая да, записана. Да, то же да, самое. Да. Зачем мне смотреть на игру актеров? Она может быть не совсем удачной. Вы лучше покажите мне спектакль. То есть, понимаешь, есть уже еще, спроецированный, уже сделанный.
2: Есть еще другая категория людей, которые говорят, что же вы не могли фонограмму покачественнее записать? Во как.
0: А я вот с одним своим школьным товарищем недавно встречался, и он мне сказал такую интересную историю, что он работает осветительным техником в театре, и когда их театр уезжает на гастроли, самый лучший, так сказать, микс спектакля снимается, и потом проецируется в течение, там, допустим, 3 месяца. Вот, и, ну, вот в тему ваших фонограмм я как бы добавил. И еще я могу добавить, другой мой школьный друг, который уехал в Израиль потом после школы.
1: Ну, сейчас тоже много знакомых.
0: Вот, он рассказывал...
2: А у меня все больше по ЮАР как-то.
0: Да? Вот, он рассказывал, что как бы сейчас у них очень так экспериментируется такое явление, что выходит исполнитель, вот садится на стул на сцене и включается фонограмма. Он сидит вместе со всеми слушателями, слушает эту музыку. И все, и потом аплодисменты, он уходит из зала.
1: На самом деле, вот это, мне кажется, более честно.
2: Более
1: честно. Это более честно, нежели когда человек делает вид, что он поет. Там, как бы, делает вид, что он даже поет. Смотрите, я вот пою Майкл и танцую Джек. Еще.
0: Да, Майкл Джек,
1: я пою и танцую. Да. Хотя явно, что он, если он танцует, куда же он петь? У него же дыхание.
0: Они
1: не
0: даже
1: хватит,
0: танцуют
1: не поет.
0: Сейчас под фонограмму.
1: Нет, как бы танцуют не под фонограмму, а можно танцевать с суфлером, который тебе сидит в будке и подсказывает, что тебе но танцевать.
0: Параллельно
2: движение,
0: танцует
2: да,
0: тебе.
2: Да, да, да. Вот. А вообще, я хотел вернуться немножко к началу нашей передачи, когда мы говорили о пунктах проката, поездах и так далее. Да. Можно вот сейчас у театров, в принципе, серьезный кризис. Зритель не идет. Не идет зритель. Ну уж и да. так, и всяко он не идет. И приходится, как это ни печально, огромное количество актеров увольнять. Просто сокращение штатов. Снимаются спектакли, слетают. Спектакли слетают.
1: Вот знаешь, может быть в этой связи, именно с учетом бюджета, легче записать спектакль, понимаешь, и проецировать его потом годами, ссылаясь на некие эпидемии.
0: Да, сейчас, кстати, по телевизору стало очень много спектаклей показываться.
2: Да, так как телепостановки,
1: да,
2: собственно.
1: Но как бы это еще объяснимо. А вот когда человек приходит в театр, понимаешь, что ведь такое театр?
0: Ну, это вот бутерброды с красной.
1: Ну да, ну это как бы, да, это, понятно, непременный атрибут, но тем не менее, это все-таки искусство, а искусство должно быть искренним. Вот я предлагаю, Александр, подключить каких-то наших телезрителей, ведь наверняка многие из них как бы посещают театры и, может ходят, быть, как бы сталкивались ходят, вот с этой нелепостью,
2: Но прежде я хотел сказать, извиняюсь, еще пару слов буквально, вот ты сказал, Кирилл, что как бы вот это проецирование спектакля, такая, в общем-то, мера вынужденная. Да, актеры, которые один раз записались на этот проектор, они как получают свои какие-то проценты от каждого, значит, проецирования. А куда же деваться самим актерам? И здесь, как бы, при каждом поезде теперь есть, видимо, необходимость сколачивать свою театральную труппу, чтобы в специальном вагоне, если долгое какое-то путешествие, разыгрывались какие-то пьесы вживую, живыми актерами. Потому что, как известно, что вот эти поезда дальнего следования, они располагают к общению, к откровенности, и там вот театральное искусство будет принято гораздо ближе, нежели вот в академических этих залах.
1: Ну, ты как бы на самом деле прав. И что мне интересно, что мы уже выяснили, что кино приближается к театру. То есть кино вытесняет и завладевает театром. И как бы отличается в данный момент от театра только тем, что кино монтируется. А театральные постановки, о которых мы говорим, они все-таки идут как бы без монтажа. То есть элемент живой игры, он присутствует в полной мере. И в то же время мы заметили, что телевизоры, они существуют в самолетах. В основном в самолете ты летишь, а в поездах практически пока еще не установлены. То есть приходилось бы либо устанавливать в проходе один телевизор, допустим,
0: почему?
1: Где-то...
0: Устанавливают вагоны целые есть даже. Видеосалон такой поездной. Уже давно.
1: Кстати, вот это более разумно, но как бы да, то есть вагон-ресторан, видеосалон.
2: Да, театр.
0: Сауна.
1: Ну, сауна не уверен.
2: Но... Хотя хотелось бы.
1: Нет, Александр, я полностью с тобой. Да, ну, кстати, да, это так выглядело, как действительно такая типа шутки.
2: Да.
1: Я с тобой согласен. Вот ты очень интересно. На самом деле, мне кажется, тема интересная.
0: Вот Москва, Владивосток очень интересно, не мывшись неделю ехать.
1: Ну, вот, вы понимаете, очень чернушно.
2: Чернушно, прозаично.
0: Почему вы обыкновенные человеческие потребности, как помыться, обзываете чернухой?
2: С другой стороны, начали
1: не возразить. Ну, я понимаю, я прекрасно знаю, что в поезде Москва-Владивосток существует, по крайней мере, 4 остановки, где поезд стоит порядка 6 часов. И поэтому там, в этот момент есть, есть возможность сюда помыться. Это если
0: а где просто, мыться-то?
1: Ну,
2: в привокзальной душевой.
1: Видимо, собственно, тут элемент не
0: профессион... А вы пойдете в привокзальную душевую?
2: А что сделаешь?
1: Нет, ну здесь зависит от вагона. Если вы едете в вагоне общем, то ты идешь в привокзальную душевую. Если ты идешь в купейном вагоне, то тут совершенно иной
0: сервис. Бизнес-класс, допустим.
1: Если ты едешь в СВ, то ты идешь, как бы, извини, пожалуйста, свой, как бы в свой отдельный душ, даже с ванной.
0: А СВ не ходят, по-моему, на Дальний Восток.
1: СВ ходят на Дальний Восток.
0: Там же рельсов нет до Японии, поэтому СВ нет. А СВ — это международный класс. Ну,
2: географией мы сейчас не занимаемся.
0: Не, ну если правда, рельсов нет до Японии. Там пароходы плавают.
2: Мы говорим сейчас о поезде.
0: Владивосток — это Россия, поэтому это не международный вагон, и, соответственно, СВ не может там применяться.
2: Ну давайте послушаем, что нам хотят сказать радиослушатели, да, может быть.
1: С удовольствием.
2: Здравствуйте, меня, вы в вот прямом видите. Эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Ох,
2: плохо. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: А вот у меня, Кирилл, вопрос вот касаемо его творчества, вот, так сказать, непосредственно. Вот сейчас как бы модно стало синтезировать некоторые стили, в общем, совмещать их для получения как бы новых ощущений и так далее. Вот как вот он считает, может быть, стоит... Вот именно таким вокалом, вот рычащим, да, вот исполнять, допустим, арии из опер там в Большом театре, вот как это будет смотреться?
1: Как он считает?
3: Ну и да, вот вообще это сможет как бы понравиться публике.
1: Как он считает?
2: Спасибо за звонок. Я думаю, что как бы в его отсутствии мы же не можем. Это будет просто неудобно сказать за него. То есть нужно просто дождаться, пока он сейчас придет, и у него спросите, как он, собственно, считает. Я думаю, он ответит.
0: По-моему, где-то без 15 сейчас подойдет.
2: Должен. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
2: Здравствуйте. Говорите.
4: Здравствуйте. Вот насчет поездов Москва-Владивосток.
2: Да.
4: Ребят, там давно уже моется. В каждом вагоне есть туалет. Туалет проводник вымывает очень чисто.
2: Угу.
4: Вот. Душ специальный. И все прекрасно моются.
2: А извините, пожалуйста, извините за такой нескромный вопрос, но да, просто наверняка наши многие радиослушатели редко все-таки ездили вот этим маршрутом. Не могли бы вы, если вам не сложно в столь поздний час, рассказать поподробнее об устройстве этого именно душа, как он устроен, откуда берется вода, каковы его размеры, каковы правила его посещения? Просто я, например, для меня это очень новость такая приятная, и хотелось бы узнать.
4: Элементарно. Вот, вы знаете, там нажимаешь, такая пипочка есть, руки моет, да?
1: Пипочка, да, кстати.
4: Вот. Ну, этот кран сворачивается. Одевается резиновый душ. Можно подвесить к потолочку его или так просто в руках держать. Горячая вода всегда есть.
1: Вот это, кстати, в домах-то не всегда горячая вода есть.
2: Да.
4: Ну почему? Если, допустим, зимой, вода горячая постоянно есть. А если летом, подогревается бойлер, просто нужно попросить проводника и все.
2: А, извините, вот как бы вы сказали, просто шланг резиновый?
4: Да, шланг резиновый, а ну, с другой стороны душ обыкновенно рассеиватель воды.
1: Ну, я как бы хочу прокомментировать
4: просто
1: это.
4: Просто нам давно не ездили.
2: Ну, да, я могу сказать, никогда.
1: Нет, ну, вот я лично разу ездил. Я ездил, и у меня был случай как бы немножко иной. Я обладал информацией, я как бы сам не пользовался, потому что я ездил не до Владивостока, а я выходил на первой остановке, как бы, в городе, который был, ну вот, в непосредственной близости.
0: Хабаровск.
1: Ну, ты шутишь. И как бы информация была следующая. Как бы у проводника, что на самом деле душ находится в тамбуре.
5: И человек, который хочет принять душ, должен выйти в тамбур и как в туалете закрыться, потому что в условиях самого туалета практически невозможно принять душ, да. Очень мало места.
2: Вот, а как там, допустим, с местом, скажите, там, пожалуйста.
4: Прекрасно, прекрасно.
5: Ну, вот, если значит, это просто как унитаз, бы неправильно.
4: Если вы ездили поезд Москва-Владивосток, Россия, вот фирменный поезд ходит, туалеты там чистые всегда. Я сам вот проводником вот работал 12 лет на этом поезде.
2: А вот скажите, вот не могли бы вы рассказать о каком-нибудь случае из ряда вон выходящем, случае из жизни как проводника? Как, да, вот какой-то вот вспомните. Может быть, это какая-то криминальная история, или, так сказать, какая-то сексуальная история, или что-то...
4: Господи,
2: или
4: что? Очень много, извините, что я привез.
2: Да-да-да.
4: Ну вот я вот, допустим, роды принимал. Это было в 85-м году.
5: А, кстати, мне вот к вопросу о том, о чем мы говорили. Это ведь может быть в какой-то степени и входить в обязанности проводника дальнего направления Москва-Владивосток.
6: Россия.
5: Да, в поезд фирменный «Россия». Уметь по возможности как бы вот в экстремальной ситуации как бы себя вести, да, и как бы принять роды, то есть это...
6: Аппендицит вырезать.
4: Ну, это вырезать учат, но первую помощь мы обязаны оказать. Первую
2: а как же вот вы принимали роды, я вот пробовал несколько раз, и, честно говоря, не доходил даже, то есть, до 5 минут пребывания в этой ужасной атмосфере.
4: Это ужасно было. Я лет 10 жизни потерял просто.
2: Да, ну вот, то есть, как бы вот, вы вообще в одного это делали или вам помогал кто-то?
4: Ну, напарник там только воду кипятил. Ага.
5: А почему же, я извиняюсь, напарник-то так? То есть, получалось, что основная нагрузка на вас?
4: Да, ну, просто жалко было женщину.
2: Она ехала одна без мужа, да, как бы вот?
4: Да.
2: Понятно. А вот это, да, это случай такой...
4: Ну, во всем составе ни одного врача, даже медицинского работника.
6: Кстати, почему нету? Вот,
5: я извиняюсь, это какой год? Потому что
4: 85-й год, да, сентябрь.
5: Но это все-таки 12 лет прошло. Я-то как бы ездил вот как раз как бы полгода назад. Может быть, просто все-таки...
2: А скажите, еще какой-нибудь, если вы сейчас припомните, навскидку, может быть, случай, вот не связанный с тиражированием людей?
4: Ну, криминальный?
2: Ну, если нет, криминальный, ну, может и криминальный.
5: Какой-то, который был бы интересен.
2: Да, который был бы интересен, на котором вы бы хотели поделиться. Вот,
5: так, кстати, кто, мальчик или девочка родился?
4: Девочка.
6: А что на вас больше вот, впечатление произвело за всю жизнь проводника?
4: Ну, что? Ну, много там, в общем, за 12 лет все было.
6: Ну, вот больше всего, такой самый яркий, такой впрыск мозговой.
4: Ну, когда группа «Нана» ехала, вот как-то года два примерно назад.
6: Нет, это знаете, это не то.
2: Это грустно, это
4: ну,
2: грустно.
4: Там, ну, а что, грустно.
2: Конечно,
5: мне кажется, такое да. Даже...
4: Да, но мы, нам, ну, как обычно сказали, едут «Нанайцы», пошли в шубах по Хабаровску там. Ну, «Нанайцы» мы подумали, просто народ «Нанайцы», знаете, вот есть да, народность да, да. Такая, «Нанайцы», «Нанайцы». А потом узнали... что нанайцы едут.
5: А вы знаете, что дело все в том, что эти люди, как бы, они действительно нанайцы?
4: Ну да, но дело в том, что мы подумали, что это народность такая. Нанайцы.
5: Да, они как бы и есть нанайцы.
6: Вы правильно подумали. А вот еще у меня такой вопрос. Правда ли проводники берут взятки? И брали ли вы их когда-нибудь?
4: И брал, и давал.
6: И давали.
2: А давать-то за что?
5: Напарнику, наверное, нет, почему? Дает взятки, я так понимаю, пассажирам.
6: Да.
4: Пассажирам?
6: Да,
5: ну,
6: выдавали
5: проводники
6: пассажирам.
5: Ведь дают взятки пассажирам, берут взятки и дают взятки.
6: Ну вот вы, допустим, плохо чай приготовили, а я как порядочный пассажир, я пошел на вас настучал начальнику поезда. А вы вместо того, чтобы я не пошел, вы мне наливаете еще одну чашку чая уже
5: как
6: настоящую.
5: Взятка.
2: Уже
5: как
2: бесплатную, взятка. Бесплатную. Это уже взятка.
6: Да. Было ли у вас такое?
4: Элементарно. Да, бывало так, что и брали взятки, ну, провозили за деньги, а бывало так, что людей, ну, действительно, ограбили человека, вот, и просто по свою ответственность брали, вот, на честное слово возили. Сутками тащили людей, чтобы помочь.
6: Ну, тяжелый труд проводника, да, вообще?
4: Да.
6: А вот еще вопрос такой. Как часто срывали стоп-кран за всю вашу деятельность?
4: Да в рейс раз по 5-6.
2: А это все время ну, по бывает, пьяни ну, или как бы по необходимости?
4: Ну, мужчина побежал, допустим, за вином или за пивом, отстает, бежит за поездом.
6: Мужчина больше не зачем.
4: Жена стоит рядом, волнуется. Он подскальзывается, как обычно, под колеса. Ну что, срываешь, что прям.
6: А много народу падает? Вот нет, вот когда массовое движение, такое поезд идет, уже скорость приличная, срывается стоп-кран. Такие случаи часто бывают.
2: В полок люди же должны прям сыпаться.
4: Нет, вот был так, был неоднократно такой случай, что люди бегут на ходу, цепляются не с рабочей стороны. Там двери постоянно закрыты. И вот когда мороз страшный, вот, ну, допустим, 35, там, 40 градусов, вы представляете, перегон час у человека руки, ну, а почему, когда стали отрывать его, они как рассыпались, раскололись просто.
6: Остались прям там на ручку?
4: Ну, да, нет, обледенел просто. Вот такие случаи были.
2: То есть настолько надо было ехать прям.
6: А еще вот такой вопрос к вам. Да. Скажите, пожалуйста, а вот... Очень много фильмов про ковбоев показывают, где они захватывают поезда почему-то. Захватывали вот наши поезда со времен, скажем, 85-го года, по именно поезда целиком.
4: Ну, это было на другом поезде. Это, может быть, знаете, Иркутск, и недалеко город Ангарск есть. Вот там местная шпана забегала с баллончиками с газами, вот, и, ну, травили пассажиров. Ага. Вот эти международные поезда, номер 4, Пекин-Москва, вот.
5: Спасибо.
4: Вот так вот было, что ну, мы сами справлялись. Проводники просто собирались мы сами с топорами, вот, с ломами, с совками.
6: То есть отбивали. Мы уже готовились.
5: А это происходило во время движения или...
4: Там, ну, в общем, поезд подъезжает к Ангарску, допустим, из Москвы, да, в сторону вот, Владивостока. Вот мы собирались в штабном вагоне... Вот, под руководством начальника отбивались.
6: Получали оружие, да?
4: Ну да, совки, я же говорю, кочерги, все остальное, топоры.
2: Ну что же, спасибо.
6: Еще вот вопрос один у меня есть. Пока. А часто ли вам приходилось перевозить каких-нибудь политических деятелей и кого именно?
4: Как-то раз, вот когда выборы были, передавали литературу до Благовещенска, ну, партии Жириновского. Вот, ну мы запросили там где-то мешка 4, что ли, мы запросили деньги, потому что ревизоры же приходят, мы должны за это отчитываться. Они сказали, ну, в общем, там трое мужчин было. Мы, если мы придем к власти, вот, то если вы не возьмете за бесплатно, мы придем к власти, и вам будет плохо. Вот так.
2: То есть
4: вот
2: конкретно вам?
4: Да, конкретно нам.
6: Угу. А у меня
4: ну,
6: вот еще...
4: я, в общем-то, в принципе, и мог, но я просто пошел на принцип, я не взял.
6: Угу. А вот еще такой немного семейный вопрос. Вот обычно ездят однополые проводники в одном вагоне. Случаются ли такие случаи, когда селят разнополых проводников? И возможно ли между ними браки, или это как-то заранее пресекается?
4: Нет, возможно, конечно, но, понимаете, когда... по 15 суток в рейсе, и если, ну, допустим, у меня напарница девушка, и если у меня с ней связь, мне потом трудно работать будет с ней.
2: Потому что она будет всегда говорить: милый, я полежу, а ты иди там.
4: Да, вы понимаете, сколько женщин садятся, сколько знакомств теряешь. Так что...
5: А вот бывало так, что вы сбиваетесь с курса в какой-то степени. Вот едет поезд, и он как бы
2: теряет
5: ориентацию в какой-то степени.
4: Допустим, не знаешь, в какую сторону едешь?
2: Ну, стрелку перевели не туда.
5: А вообще, да, приезжает бывает. Поезд совершенно в другой город.
4: Бывает. На железной дороге все бывает.
5: Ну, то есть, как бы, и как это решаются эти проблемы?
4: Ну, как решаются?
5: Обратно едет поезд?
4: Возвращают пассажирам деньги за неиспользование, там, ну, не за непроезд.
2: И высаживают просто, наверное.
4: Ну, дорога-то, понимаете, в чем дело? Если, допустим, на восток, а поехали через Курган, там это диспетчер он сразу вернет этот поезд. Вот. Ага. Бывает, что по неправильному пути пускает поезд. Вот это опасно, очень опасно. Потому что кроме, ну, связь, связисты идут, они знают, что поезд по неправильному пути уже, по правильному пути, допустим, по правому пути прошел, он идет спокойно, смотрит там связь и, ну, сбивает людей очень много. Если на большой скорости человек обычно остается жив. Ну, там что-то поранится.
5: На большой скорости жив человек остается?
4: Да. А, ну, если он сбоку идет. А если медленно, все, уже его закрутило. Вот недавно сдавили, сидела пара, молодые. Ну,
5: аскорбиновая кислота.
4: Друг против друга на рельсах сидели.
2: Ой.
4: машинист сигналил, там экстренное торможение включил. Ну, так они не сошли с рельсов, раздавило их.
2: Интересно, почему-то они сели на рельсы. Странные,
4: ну, это
2: решили
4: покончить.
6: Сосни такой двойной.
2: Странные.
6: А
2: люди.
6: Вот у меня еще к вам такой вопрос. Вот по поездам, я помню, в детстве раньше очень часто ходили люди, они проносили какие-то христианские календарики, а потом порнографические карты всякие и так далее. Они правда глухонемые? Имеют ли они какую-то связь с проводниками? Ходили слухи, что это сами проводники ходят.
4: Нет, это действительно, большинство это глухонемые, большинство. Но есть и притворяются просто.
6: Просто притворяются.
4: Ну, у них там своя мафия, понимаете. Это... А большинство это действительно глухонемые. Они даже заходят к нам, вот, просят разрешения пройти по вагону и пишут. А которые не глухонемые, они разговаривают с нами.
2: Угу. Понятно. Ну что же, спасибо вам за такую экскурсию в область железнодорожных вот действий. И слушайте нас дальше тоже.
4: Пожалуйста.
2: Спасибо. Удачи вам.
4: Я там вам еще много вас
6: еще. Давайте в следующую субботу звоните.
5: Обязательно звоните.
2: Спасибо.
4: Спасибо за вашу программу. Вообще, ребята, молодцы. Эхо Москвы, это вообще обалденно.
2: Спасибо. Спасибо. До свидания. Ну что, следующий, может быть, телефонный звоночек, если вы не против.
6: Да. Давай музыку послушаем.
2: Здравствуйте, хватит, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Стюарт позвонит.
2: Ну вот видишь, какой тактичный попался Стюарт. Музыка.

0: Вот, то в то время как бы очень хорошо практиковалось вот именно то, что сейчас практикуется дьюти-фри некое, вот дьюти-фри в самолетах, когда разносятся спиртные напитки, и что очень важно, заметь, всегда разносят парфюм, то есть запах.
1: Да,
0: ведь
1: да,
0: что может как бы измениться с течением времени в худшую сторону в условиях поездки, это запах. Безусловно, если ты едешь во Владивосток, и у тебя как бы не очень такие комфортные условия. И поэтому всегда проводники разносили вот одеколоны. Красная Москва, там вот эти все как бы...
2: Саша, вот я знаю.
0: Вот эти все одеколоны разносились. То есть был вот этот именно сервис. А затем, в дальнейшем, когда появилась возможность как бы, ну, грубо говоря, принять душ... То есть вот этот сервис, как бы отпал. Создание ауры, он как бы отпал. Вот я хотел выяснить, правда ли это, потому что вот жалко, что мы уже отключились от абонента. Но вот мне кажется, что это могло быть, потому что все-таки проблема, мне кажется, проблема запаха, она такая все-таки, ну, достаточно острая.
1: Достаточно
0: в течение острая. Недели.
1: Это... При этом еще ведь там нет индивидуальной вентиляции ни в одном купе, как ни странно. И если, кстати, ведь есть еще категория пассажиров таких. Просто мне одно время довелось практиковаться вот именно тоже проводником где-то неделю по необходимости. Я заменял свою заболевшую подругу вот, и смотался в Мурманск так сюда-обратно.
0: Неплохо.
1: Да, проводником. И есть категория пассажиров, наверняка все ее наблюдали вот, во время своих перемещений. Люди, которые вот только заходят в купе или куда-то вот поезд тронулся, они сразу достают кульки и начинают есть. Как котлеты с чесноком, яйца, помидоры свежие и огурцы. И начинается такой духан сразу подниматься, который... потом преследует тебя всю дорогу. Вот.
0: То есть одежда может пропахнуть.
1: Одежда пропахнет. Кстати, вот поездной
2: запах... А вдруг там девушки на свидание едешь?
0: Это вот это, не, а это уже никого не волнует?
1: Никого не волнует.
0: Это,
1: да.
2: Ну вот я и говорю.
1: Мало того, еще я бы запретил все-таки перевозку в поездах маленьких детей несовершеннолетних вообще.
2: Это даже...
0: А почему?
2: Потому что они орут.
1: Да, это самая главная причина.
2: И бегают по вагону. Я когда маленький был, я всегда любил бегать по вагону и орать.
1: И, кстати, вот представь себе, Кирилл, как это шокировало пассажиров, как чудовище. И
2: меня было очень трудно.
1: С двумя туловищами скачет. Мерзко.
0: Такое, да, создание.
2: Дело в том, что вот если обыкновенный ребенок бежит, это просто топот какой-то. Я же ездил на тележке, это был грохот.
1: Ужасный, отдавленный.
0: Но все-таки мне кажется, что это не причина того, чтобы запретить прям провоз детей.
1: Вот, ну или отдельный вагон. Матерям
2: да,
1: с детьми
2: сказать,
1: отдельный
2: вагон.
0: Да, вот, может быть, да.
2: Вагон ясли. Вот
0: вообще, можно было бы очень хорошо распределить вот вагон, ну не то, что по интересам, но по каким-то возрастным группам. То есть как бы люди, ехали, чтобы никто никому не мешал.
2: По кстати, музыкальным притязаниям. Да. Просто едешь, тебе включают радио, и там все одно и то же. А ты хочешь что-нибудь...
0: Согласен.
2: Да.
1: То же самое, следует сделать и... Опять же, я вернусь к своей любимой теме, к теме метро. Вот давайте подумаем логически. Старые больные люди просто должны иметь персональные вагоны. Не места для пожилых людей, а персональные вагоны. И эти вагоны должны быть в начале состава.
0: Вагон для пассажиров с детьми и инвалидов.
1: Да, это должен быть первый и последний вагон, близкий. И, может быть, один из центральных, где эти люди имеют полное право на все места, и туда даже люди молодые или без книжечки специально заходить не имеют права. Но, соответственно, в других вагонах, если я положил задницу на место на свое...
2: Для военных вагон, для милиционеров вагон.
0: Ну, это чересчур, мне
1: кажется. Это чересчур, да.
2: Я считаю, нет, не чересчур все-таки.
1: Чересчур.
2: Профессура.
0: Мне более кажется, то есть, как бы, что вот тема, во-первых, очень широкая. То есть это можно посвятить ей, ну... огромное количество времени. Но что явно нужно сделать? Чего не хватает в метро? Что нельзя сделать в метро из общечеловеческих потребностей?
2: Там нету мусорных ведер.
0: Абсолютно
2: мусор
0: раз, два. Но общечеловеческая потребность.
1: Это объяснялось. Вот я
2: туалетов нет
0: раз,
2: в метро.
0: Туалет
1: помыться
0: и пункт питания. Вот.
1: Питания нету.
0: Потому что
2: я видел, в одном метро есть кафе.
0: Но это как исключение. Ведь да, это же не на платформе. Или на платформе?
2: Не, ну это наверху было.
0: Наверху это так считается. Это как бы даже не считается, может быть, при входе в метро, даже может быть не выходит.
2: Нет, вот как бы был вход в метро.
0: Чтобы был определенный, я хочу сказать, не вагон-ресторан, а вагон-кафе. Почему?
2: Бар.
0: Это... И именно что интересно.
2: А нет, бар нельзя пьяными в метро не пускать. А хотя пьяных выпускают из метро. Тогда можно бар делать, да?
0: Нет, по крайней мере, нет, но это чересчур.
2: Как особенно бар, на кольцевой
0: потому что магистрали. Это не потребность, понимаешь? Это не потребность человека. Вот человек
1: это
0: не
1: уже
0: может...
1: роскошь.
0: Да, это уже, да, это уже роскошь. Это не
2: я
0: первая
2: думаю,
0: необходимость.
2: Общество защиты прав человека вообще метро должно запретить.
1: Ну, это чересчур. Я хотел затронуть тему отсутствия мусорных ведер в метро. Дело в том,
0: при
1: что...
0: При этом совершенно колоссальное, колоссальное по красоте сооружение метрополитен, правильно? И отсутствие мусорных ведер. То есть вынуждают тебя засорять.
2: Не, это как неправильно.
1: Неправильно.
2: Метро не приравнивается к музею, да, или какой-либо выставке. В музее нет ведер мусорных.
1: Да.
2: Там есть вазы, в которых можно кидать мусор. Есть картины, такие, за которые можно жвачки затыкать, но нету ведер мусорных.
0: То есть, если у меня накопилось какое-либо количество мусора, я необходимо мне найти как бы именно вазу в условиях...
2: Вот надо все это обдумывать до входа.
0: До входа в метро.
2: Да.
1: Вообще,
2: если что-то нужно
1: изначально...
0: Мне кажется, что это как бы неправильно.
2: Это может быть неправильно.
1: Изначально, да, ставились просто на каждом выходе, еще внизу, здоровые такие контейнеры, бачки.
2: Вот которые сейчас на улице.
1: Да, ставили. Куда кидали люди мусор. А потом была даже такая телега, вот есть же как бы поздние пассажиры, которых хрен выгонишь из метро. И была в обязанности, включена обязанность выносить. То есть последние пассажиры выносят эти бачки. И в результате метро пустело в 7 часов вечера. И перестало себя окупать, потому что никто не хотел выносить, да, бачок. Пришли в результате, да, убрали эти мусорки все.
2: Вот, ну, кстати, зря вы решили. Я вот как раз время у меня есть, так сказать, покинуть мысль о том, что как бы сауны нету в поезде дальнего следования. Дело в том, что я ехал...
0: Сауна
2: один... —
0: это роскошь, я прошу прощения. Некоторые люди вообще за всю жизнь не ходят в сауну.
1: Чересчур.
0: Вот помыться, сауна, душ — это да. И ванна, да, — роскошь. Вот
1: и к тому же вот бассейна я... нет. Вот то есть сауна и бассейн должен быть.
2: Вот
1: это чересчур.
2: Я хочу сказать, я ехал в одном поезде Москва-Абакан, и там был банный вагон такой, там в ряды стояли ванны, вот эти обыкновенные чугунные, с такой палкой наверх и душем. И там были вот мужские часы и женские часы. И все прекрасно.
1: Часы.
2: Ну, часы.
1: Нет, я предлагаю по-другому. То есть можно делать, по-моему, вот это японская баня в поездах, тоже в пункте проката. Бочка такая с целлофаном, а одна голова торчит. Ее можно принимать прямо в коридоре или в тамбуре.
2: А это должно, по-моему, храниться у проводника, вот эта бочка. Мы зря не спросили, потому что Владивосток и Япония, они вообще дружелюбные народы.
0: В какой-то степени.
1: Да, сложно с этим.
2: Поэтому должно было какое-то совмещение культур. Потому что всем известно, как японцы перебираются в Москву.
1: Как?
2: Они едут на пароходе во Владивосток, а оттуда уже на поезде. Поэтому японцы очень не любят в Москву ездить поездом.
1: И спорно, то правда.
0: Спорно, мне кажется.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» и у сиамского близнеца Энджелса и Торшина сегодня в гостях Кирилл Немоляев, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать Кириллу, сиамскому близнецу, ну и мне тоже какие-то вопросы, которые вам интересны. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло. Хотелось бы все-таки услышать хоть более-менее вразумительный ответ на вопрос про метро.
2: То есть, на вопрос про таблетку?
1: Да, потому что...
2: А он был ровно в 3.45, если вы не слышали?
1: Нет, мы слышали, но в 3.45, по-моему, его не было.
2: Нет, вы ошиблись. Причем, я как бы могу заявить...
3: Повтор
2: это...
3: Повтор будет.
2: Да, можно в 4.45 как бы повтор, но слушайте внимательнее, потому что вы также можете прослушать, как и в 3.45.
0: Да.
2: Ровно
0: да.
2: В 4.40, то есть в 3.45 это было ровно 0,0 секунд, то есть как бы...
1: Потому что я себя как бы чувствую некомфортно.
2: Ну, я понимаю, но как бы сейчас это уже, можно сказать, что ваша проблема, поскольку мы выполнили обещание.
0: Ну, еще раз, я думаю, Кирилл,
2: да, нет никаких проблем абсолютно.
0: Несколько позже, как ну... бы. Спасибо вам за ваш звонок, вот. А вообще, действительно, вот эта тема каких-то, например, таких непонятных, аномальных случаев там с людьми в общественном месте или с животными. Вот с животными гораздо интереснее, на мой взгляд. То есть, ведь перевозка в общественном транспорте животных, она запрещена. Ну, вы знаете там...
3: Но вот если только вот эти случаи, когда их бетонируют ноги... Вот
0: да, как
3: случаях,
0: подставка, возможно, и в наморднике.
3: Наморник? Ну, вообще, да. Но намордник, он ненадежен, потому что рвутся вот эти ремни кожаные. От старости уже прелость идет от слюней. Заприливает, кожа расслаивается.
2: Не идет.
0: То есть от злобы, собственно, постоянной. Потому что надеть на лицо вот любому человеку какой-то шлем и заставить в этом шлеме ходить, это такое же насилие, как и...
2: Ну, я думаю, что ни для кого не секрет. Хотя, может быть, для кого-то секрет, что космонавты, когда как бы возвращаются из полетов, они же очень долго в полете находятся в шлеме.
0: Да.
2: И поэтому они как бы возвращаются несколько озлобленными, ожесточенные в какой-то степени.
3: Да-да-да. А я слышал, что в Америке... придумали новое, так сказать, маленькое наказание для маленьких преступников. Ну вот, можно ввести маленький штраф $200 или отходить месяц в шлеме с решеткой. Вот, на морде это как бы тоже считается отбытием наказания.
0: То есть, чтобы каким-то образом было стыдно.
3: И стыдно, и
0: некомфортно.
3: И опять же вот это вот...
2: Ну вот не секрет, что в НХЛ вратари, если мы возьмем статистику, вратари Национальной хоккейной лиги, Патрик Руа, Доминик Гашек, ну многие другие, они получают значительно больше денег.
0: За ваш счет.
2: Зато они же находятся в маске, причем не просто в шлеме, а в маске. Находятся в маске, находятся 3 периода по 20 минут.
3: Да, и
2: они
3: клетка вот
2: прерываются, прерывают все на 10 минут. То есть порядка, получается, часа чистого времени с промежутками в сумме 20 минут, которые составляют... Нет, тут 30 минут.
3: 30,
2: все
3: да,
2: равно как бы это достаточно большой промежуток. Я считаю, времени час в маске находиться, как известно...
3: Пропотевание, оно очень вредно.
2: В отличие от российского чемпионата, матч НХЛ проходит через день, поэтому прикиньте сами, сколько тут в месяц происходит.
0: Даже не физически вот пропотевание, хотя, конечно, вы тоже правы в какой-то степени, но скорее вот визуальный вид вот этой постоянной помехи сетчатой перед, опять же, глазами. Дело в том, что все это непосредственно отражается на... как ни странно, в головном мозге, который дает команду сперматозоидам, значит, генетика напрямую замешана, и потом дети могут родиться, и у них неожиданно в дежавю будет возникать вот эти образы каких-то решеток и мрачных каких-то странных
3: и
0: дел.
3: Он может уже стать с самого детства преступником. У него будет тяга к решетке.
0: Да, ну даже не то, что тяга, а это будет как бы естественная...
2: Предрасположенность.
0: Просто естественное состояние. Поэтому вот сейчас, кстати, заменяют вот эти щитки вратаря.
3: Стеклянными вот этими.
0: Ну да, из такого специального стекла.
2: Ну, я не сказал,
0: но
2: что стеклянными. Нет,
0: смазывают специальной штукой. Я понял, ты им... Сейчас я хотел возразить, что запотевает от дыхания. Нет, смазывают специальной штукой, и никакого запотевания не происходит, как бы. Вот, поэтому стекло гораздо лучше. Но, опять же, тут дело в том, что он не пропускает естественного света, поэтому они все бледные. И бледненькие очень, я бы сказал.
2: Ну, не все, но большинство, скажем так.
0: Да, да. Ну что, я предлагаю послушать, наверное, композицию.
2: Ну да, другое дело, какую?
0: Вот с компакт-диска вот.
2: А, тогда, конечно.
0: Песня. Ха-ха! Кирфумба! Кирфумба!

0: и, так сказать, близится к логическому завершению наша сегодняшняя программа. Но у вас еще есть возможность позвонить по телефону 203-19-22 и задать ваши вопросы Кириллу Немоляеву, Осямскому, Близнецу, Энджелу Сторшину, может быть, какие-то вопросы ко мне. И я поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас... Нет, не получилось, не получилось.
1: Нет, может быть... нет, не получилось.
0: Да? Нет, совершенно не получилось. Кстати, ты сидишь очень так далеко от микрофона. Вот еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Я вот только что включил вашу программу. Вот, хотя до этого я обычно слушаю каждый день. Вот. Я даже не знаю, вот набрал номер как-то. Вот, о чем вас спросить, не понимаю даже.
1: Ну, это уже сам по себе вопрос.
0: Да.
3: Может, вкратце расскажем человеку,
0: что... Нет, я просто думаю, тут нужно как бы, ну вот, может быть, у вас...
3: Подожди, а можно я задам вопрос?
2: Давайте, давайте.
3: А кем вы работаете?
2: Ну, я студент и программист.
3: Ну, это неинтересно.
2: Почему?
0: Может быть, вас интересует, например, с какого цвета папкой стоит сейчас приходить на деловые переговоры? Вот в это... Вот. Или, например... Какова сейчас мода на шнуровку ботиночную, крест-накрест или с перехлёстом?
2: Нет, ну вы знаете, на самом деле меня больше интересует, из чего делать подошву на ботинках.
1: Ну, это, знаете, многих
3: это
1: интересует.
3: Мелочи.
1: Многие не получают же ответ на этот вопрос.
3: Да.
1: С одной стороны, в любом справочнике.
3: Домоводство, вот очень интересная книга за 1958 год.
2: Нет, вот. Ну вы знаете, это уже старый материал. Вот
3: нет,
2: еще, помню,
3: там...
2: старик Даль писал в своей книге о том, кому хорошо живется на Руси.
0: Ага.
3: Ну, домохозяйство, книга.
0: Может быть, вас интересует, например, как бы тема помывки домашних животных вот в домашних условиях, опять же, ведь.
3: А у меня мама кошечку моет.
0: Да, вот гигиена как бы домашних животных.
2: Это гигиена?
0: Да, домашних зверей вот.
3: У вас есть животные дома?
2: Ну, это у меня есть, у кого, ну, там, тараканы.
3: Но это неинтересно.
2: Вот, соседи.
3: Это тоже.
0: Это чересчур.
1: Это как-то грубо, да.
2: Так они же животные.
1: Ну, они же люди, они животные.
3: Они, может быть, на другой радиостанции. То же самое сейчас говорят о вас. Так что вы задумайтесь.
1: А, кстати, надо... я предлагаю сделать
0: спасибо
1: эксперимент.
0: Звонок,
1: мы можем перекрутить,
0: спасибо.
1: Как бы попросить радиослушателей. А на другую станцию послушать. Может, действительно говорят вот об этом молодом человеке, да, который нам звонил.
0: Что-то такое.
1: Что-то связанное с соседями и с животными. Вот,
3: ну, кстати. Я думаю, я позвоню в службу прослушивания, и мне там расскажут.
0: Ну, я все-таки хотел истории. Действительно затронуть вот эту тему гигиены домашних животных. Вот у людей есть одна такая парадоксальная достаточно черта. Это равнять по себе всех. Ну, то есть, скажем, частота перьев птицы с точки зрения человека может быть совершенно разной. И в большинстве случаев совершенно отличной от мнения самой птицы. Ну, согласитесь. То есть то, что для птицы считается нормальным, для любой птицы, живущей в природе, это
3: я не
0: наличие...
3: Дело
1: деле,
3: в том,
1: я тоже не согласен.
3: Дело в том, что курица, она всегда согласна с человеком. То есть он ей сыпет зерна,
0: так,
3: она согласие кивает ему головой и клюет зерна.
1: Но дело в том, что мы же говорим сейчас не об этом.
0: А о птицах.
3: То есть, ладно, хорошо. Кто, по вашему мнению, птица?
0: Ну, это не промышленный, прежде всего, пучок перьев.
3: Хорошо, воробей.
0: Это не птица.
3: Это не птица.
0: Это
3: орел.
0: Скорее насекомое.
3: Вот. Орел.
0: Орел птица.
3: Вот вы ему кидаете зайца, и он вам в ответ кивает головой, ловит этого зайца и клюет его.
1: Я не согласен.
0: А я не...

0: Пожалуй, не буду оспаривать.
1: Докажите свое несогласие.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло?
0: Да-да-да.
1: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Хотелось бы задать вопрос. А как вот, вы похожи друг на друга? Вот, ну, может быть, я не понимаю. Я только что вот услышала вашу передачу, вот переключила. И спится.
1: И мы же, я, честно говоря,
0: спасибо, спасибо за
1: отвечу за всех нас троих. Мы ждали этого вопроса.
0: Да, да. Конечно, отвечай.
1: Да,
0: кстати, еще 17-й вопрос ведь так никто и не задал.
1: Ну, еще у нас есть время в эфире.
0: Да, да. То есть ты уже как бы ответил?
1: Ну, почему? Я еще не ответил, но я как бы говорю, что у нас есть время в эфире, поэтому его могут задать.
0: Нет, ты похож.
3: Нет, про
1: похож. Я говорил, похож. Что мы похожи, конечно.
0: Похожи. Очень, как две капли воды.
3: Ну, вот, ну вы знаете, перебор. Как вы ответили, а? Как вот все остальные вот эти ведущие на радиостанциях, разве так лучше?
1: Наоборот.
3: Нет,
1: остальные вот, ведущие нет. Стали бы юморить, что-то выкручивать.
3: Вот вы изюморили, сказали, да, мы похожи, но кто вам поверит?
1: Ну, понимаешь, к сожалению, это недоказуемо, поэтому мы
3: да
1: же работаем
3: на радио.
1: Да в бинокле
3: все сидят, смотрят, завтра все расскажут.
0: Нет, я хочу сказать, что мы в ближайшее время планируем провести огромную акцию. Вот сейчас, наверное, все жители нашего города обнаруживают иногда в своих почтовых ящиках всякие такие прокламации о том, что, дескать, установим железную дверь или уничтожим насекомых. Вот, а мы будем посылать, вот подкладывать в почтовые ящики наши фотографии просто, чтобы все могли знать своих героев в
3: да,
0: лицо.
3: В
0: вот. А в самые почтенные дома, где есть консьержка и охрана, мы будем подкладывать глиняных себя, ну, маленьких глиняных, как в форме брелков на ключи просто такие.
3: Еще вот были раньше фигурки нетски, вот тоже.
0: Ну, нетски это мы будем дарить членам разных правительств, потому что это очень бы дорогое удовольствие, слонов не хватит на всех. Это же делают из клыка, из слоновьего клыка делают, понимаешь? Вот, поэтому если каждому по нетски не получится.
3: Саша, вот я...
0: Ты мне скажи лучше, зачем
3: такую...
0: слону бивни?
3: Я сейчас скажу. Вот
0: нет, сначала... ты сперва скажи, а потом я тебя уже буду слушать. А то так и я...
3: Чтобы
0: даже...
3: сбивать обезьян с пальм.
1: Ну, определенная логика есть.
0: А я как-то позволю себе усомниться. Вот.
3: Дело в том, что всем известно, что злейший враг слонов с бивнями не мыши, а эти мартышки, которые ползают по пальмам и поедают их бананы.
0: Чьи, простите?
3: Слонов. Дело в том, что слоны, как и мартышки, любят тоже бананы. Но слоны не могут питаться кокосовыми орехами.
0: Сложно с этим поспорить.
3: Вот, потому что мозг обезьяны, он гораздо сильнее, чем слоновый. Потому
0: хотя
3: что
0: объем меньше.
3: Да.
0: А почему ты сказал «потому что»? Я думаю, что «хотя», а не «потому что» тут более уместно слово все-таки.
1: Да, конечно, хотя потому что, может быть, и...
3: Хотя потому да? что...
0: Нет, можно потому даже... что хотя, лучше вот так.
3: Ну, это вот вы придираетесь ко мне, я чувствую. Ну,
1: нет, ну ты же нет, говоришь как просто... профессионал.
0: Да, поэтому...
3: Но я не профессионал в словесности, я
1: ну, тогда,
3: профессионал
1: может быть,
3: в животном мире.
1: Может быть, тогда не стоит и как бы именно переводить в речь, а может, стоит написать все на бумаге.
3: Да, в следующий раз я буду с собой приводить переводчик, который будет с моих слов говорить вам научными словами.
1: Ну, мы уже говорили сегодня об этом, как так
3: о слонах мы сегодня даже
1: нет, мы
3: не
1: говорили
3: дотрагивали.
1: О переводчиках, о дикторах, так называемых, которые работали в условиях железнодорожного транспорта и автобусов.
0: И так далее, да. Да. Здравствуйте, мы в прямом чешут, эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, опять же я.
0: Здравствуйте.
2: Вот, вы знаете, так резко вы трубочку положили. Хотелось бы узнать вот еще что.
0: Да.
2: А насчет вот животных в доме. Как вот у вас вкус одинаковый вот насчет животных? Вот как вы любите вообще?
1: Я думаю,
2: я
1: что...
2: просто... Ой.
1: Нет, пожалуйста, говорите, извините.
2: Просто у меня у самой дома живут животные.
0: А какие? Какое?
2: Свинки морские.
0: Кто?
3: Кто?
2: Свинки морские.
3: А их так много, вы их так называете?
2: У меня их три. Чип, Гаечка... И маленькая еще. Я еще не знаю, как ее назвать.
3: Это вы Кириллу. Вот он у нас профессор.
1: Вы назовите ее бригада по сносу.
2: Что-что?
1: Назовите ее маленькую бригада по сносу.
2: Как?
1: Бригада по сносу.
2: Да, сейчас запишу.
1: запишите обязательно, потому что, ну, как бы я очень вам рекомендую. Это прекрасное название. Я же, если вы слушаете нас, да, слушаете нас, может быть, да, к сожалению, вы же слушаете нас не сначала, увы. Мы говорили о морских свинках. Мне очень нравятся действительно морские свинки. И вот я знаю, что среди морских свинок это имя достаточно редкое. Имя редкое и в то же время очень красивое. То есть маленькая свинка. Вот как у вас зовут первый Чип?
0: Галя потом
4: Чип?
0: Идет.
3: Гайка.
4: И Гаечка, Гайка.
1: Чип, Гаечка, да. очень хорошо идет. Чисто фонетически отлично.
0: А сын
1: Чип...
0: у них будет бригада по сносу.
1: Чип, Гаечка и бригада по сносу.
4: Ой, спасибо вам за подсказку.
3: А подождите, вот у меня к вам вопрос. Не уходите от нас.
4: Нет,
3: скоро.
4: Не уйду.
3: А кем вы работаете?
4: Ой, я вообще работаю, такая профессия, конечно, ну, сейчас мы работаем из-за квартиры, работаю я горничная.
0: Кем-кем?
3: Горничная.
4: Да.
1: Ну, это отлично, как бы, хорошая.
3: Высокооплачиваемая, по-моему, сейчас.
4: Ну, в принципе, как сказать, ну, от Центробанка, ну, да.
3: А какие-нибудь курьезы были серьезные в вашей профессии?
4: Ну, как сказать...
0: Ну, что-нибудь, что запомнилось? Вот.
4: Было такое.
0: Расскажите, пожалуйста.
4: Было такое, что был такой момент, что, ну, поругалось начальство за справедливость.
1: Ну, это как бы...
3: Ну, это не то чуть-чуть.
0: Это как бы, да.
3: Вот
0: это...
3: перед вами человек роды принимал в поезде. Это как-то да.
0: Ну, может быть, например, как бы, я не знаю, вы незаметно заменили хозяйскую морскую свинку на свою, и хозяева ничего не заметили, или что-то в таком духе?
4: Еще этого не было.
3: А вот еще у меня такой вопрос.
4: Да.
3: Ходят слухи, что некоторые горничные пытаются воровать вещи у своих хозяев. У вас не происходило таких случаев или вы встречались с соседями?
1: Я сразу извиняюсь за... Я сразу извиняюсь.
4: Мы люди честные, ни в коем случае.
3: Да
4: не дай бог. Ой, нет, ни в коем случае. Мы люди честные, очень и очень.
0: Спасибо. Спасибо. Какой-то ты нетактичный сегодня.
3: Не, ну я вопрос задаю, мне интересно.
1: Можно задать вопрос, встречали ли вы горничных, которые там, или
0: воровали,
1: знаете ли вы
0: вещи.
1: Случай, а спрашивать...
0: Спрашивать напрямую, воруете ли вы, дескать.
3: Да, это я понимаю, самое, что мне не скажут.
0: Пьете ли вы коньяк по утрам?
3: А вот я вопрос Кириллу хочу задать такой очень
1: ну,
3: сложный.
1: Ну это если только вы позвоните...
3: Нет, я прям... Так, у меня есть льготы на это дело.
1: Ну,
3: я
1: это даже льготы на другие, в одностороннем порядке.
3: Я даже на другие радиостанции не звоню, они мне сами звонят и спрашивают каждый день, не хочу ли я им задать какой-нибудь вопрос.
1: Вот, ну, это непроверяемо.
3: У меня к вам это такой факт. Вопрос. Откуда произошло такое имя? Бригада по сносу. Это чью форму оно принимает?
1: Это очень,
3: какая
1: старый, это очень старое имя. Я не могу сказать точных корней, как бы, но вот я знаю, что как бы не только среди морских свинок, а вообще это называют рыбок так. Очень многих рыбок именно.
0: Черепах.
3: То есть чисто, наверное, особи целые. Не особи, а вот
1: нет.
3: Стайки рыбок.
1: Нет,
0: это индивидуально.
1: Стайки рыбок исключено. Это как бы просто как бы нелогично.
0: Совершенно. Это
3: а мужское вот такое же имя есть?
1: Нет.
3: Все вот красивое имя достается.
1: Ну, а так и должно быть, правильно. Ведь это же морская свинка, она ведь тоже женщина.
0: Мы должны давать им великую милостыню, то есть дарить им свою любовь и красивые имена, как милостыню.
3: А вот еще, Кирилл, такой вопрос. В силу того, что вы владеете морской свинкой, вот, доете ли вы ее, как регулярно? В силу того, что я слышал, что говорили, что у нее есть вымя, похожее на корову.
1: Ну, это вымя очень маленькое, его существование знают единицы. Поэтому...
3: И доят мизинцами или как-то по-другому?
1: Ну, я не думаю, что стоит иронизировать. Это очень...
3: Не, это не ирония.
1: Это очень не... личное, я бы не хотел об этом говорить.
3: Дело в том, что всем известно, что ладони дойеров, они очень большие, даже вот если брать габариты тела мужского. То у дойеров ладони вот в два раза, в три превышают обычную мужскую ладонь. Ну,
0: а как у дойеров свинок? Кстати. Вот да. Гладкие.
3: Нет линии.
1: Ну это же разговор, это морских свинок, мы же говорили, ну,
3: вот
1: что они маленькие.
3: Нам интересно, что же с дойерами морских свинок происходит.
1: Ну а как бы я не являюсь дойером морской свинки.
3: Ну
1: я
3: хорошо, просто... с какой целью вы содержите? Вы ее в будущем?
1: Чисто из эстетических соображений. Но потом морские свинки, как известно, достаточно как бы дорогое удовольствие, но их потомство...
3: А это вы
1: можно...
3: из-за престижа, да? Или с целью денег?
0: А может быть, шкурки же... ценятся, кстати?
1: Ну, как бы, даже не в этом дело. Дело в том, что они очень такой создают, словно рыбы, такую спокойную атмосферу.
0: А вот, кстати, сейчас в моде петушки, шапки из шкурок морских свинок.
3: Это все ерунда. Вот скажите, пожалуйста, а вы не пробовали по нашему эксперименту бетонировать вашу свинку в бетон, чтобы она не бегала никуда, а куда вы хотели и поставили?
0: Она и живая вроде, успокаивает и место меньше занимает.
3: И ну, не мучает, не мучает
1: кажется,
3: своим
1: что
3: присутствием.
1: Рано это еще делать.
3: Рано. Бы. Маленькая, да,
1: свинка? Конечно.
3: И ну... вы, наверное, такой вот маленькая, поэтому вы ее не доите, потому что у вас пальцы-то не подлазят.
1: Ну что вы за лексикон используете? Пальцы не подлазят, не доите. Это очень личное. Я не хотел бы на эту тему распространяться. Я думаю,
3: не, я не говорю о мастурбации, я говорю о доении морской свинки.
1: При чем тут мастурбация-то? Вы спросите любого владельца.
3: Вы говорите о личном, а я владельца. Говорю о общественном.
1: Что ж, за вас лично это исключительно мастурбация, что ли? На этом все лично заканчивается?
3: Не совсем.
0: Может быть, свинка это как член семьи, в смысле... Нет, я хотел сказать член семьи.
3: Вот это уже личное, действительно.
0: Да что-то я как-то не то подутер. Песня на этом.

0: И прямо сейчас вот поступать стали какие-то звонки. Мы еще не знаем, о чем они, но решили, значит, узнать, пока Андрей Орлов еще там возится. Вот мы с Энджелсом и Торшиным поднимем, видимо, одну из телефонных трубок. Кстати, ты можешь сказать «здравствуй всем». Все-таки надо же.
1: Здрасте.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Я просто хотел спросить, когда ближайшее выступление вашего ансамбля состоится и где? Хотелось бы посетить.
0: Очень. Спасибо.
3: Ну, я думаю, что как бы в Лондоне там есть один очень ночной клуб такой, совсем ночной. Он работает не как все до 3 утра, работает до 4. Это вот самый писковый у них клуб. Вот, и я там буду наигрывать всякие инструменты, рассказывать, так сказать, лучшие фрагменты из всех наших радиопередач.
0: Да, кстати, как бы написано, и 4-стопным ямбом.
3: Да, просто я...
0: Ой, что это было? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Энджелс и Александр.
0: Здравствуйте.
3: И Торшин тоже, здравствуйте.
4: Да. А вот нельзя ли вот узнать, вроде вот до меня такая информация дошла, как бы правдива ли она, что у вас, Александр, дескать, выставка скоро открывается?
0: Да, вот только сегодня.
3: Саша, реклама запрещена.
0: Да?
3: В Москве, да.
0: А я воспользуюсь служебным положением. Спасибо.
3: А я доложу. Докладную напишу.
0: Бумажечку вот возьми. Вот.
3: Я возьму.
0: Ага, пиши. Да. Да, выставка намечается, но только сегодня был разговор с господином Марочкиным. В общем-то, решено перенести ее на февраль по причинам техническим.
3: 98-го года?
0: Нет, этого. Вот, этого. Да, еще на месяцок. Там надо дописать пару-тройку холстов, потому что, как бы, вот то, что сейчас... Ну, ты видел, был вот на этой выставке в Гааге, да?
3: Да.
0: И там вот то, что висело, то, что тебе понравилось, ты хотел еще одну вырезать из рамы, но тебе не дал вот тот негритянский парнишка. Вот, то есть это все старые работы, холсты, а сейчас вот надо новые. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Саша, я поздравляю вас с наступающим Старновым годом.
0: С 8-м, то есть, правильно, спасибо.
5: Вот, я хотел бы просто поинтересоваться, знаете, в связи с этим всем, как здоровье Прохора?
0: Да, спасибо. Вот очень такой, как бы, интуитивный человек, сразу чувствует, что это самое время вот сейчас поинтересоваться здоровьем Прохора. Да, дело в том, что Прохор, она как бы отмечала Новый год не в совсем такой благополучной компании, и в связи с этим здоровье ее только сейчас, вот, а сейчас, вот, ну, считайте, 12-е, да, вот, оно стало только немножко поправляться, по крайней мере, оно, значит, стало вставать с постели и, значит, так сказать, принимать какую-то пищу и, соответственно, выбрасывать канат более-менее. Вот до того все эти процессы были затруднены. Вот. И, кстати, я думаю, тут тебе нужно, собственно, сообщить какие-то... Потому что ты навещал ее, вот, по-моему, 5-го или 8-го как раз. Как оно выглядело?
3: Ну, 5-го и 8-го меня туда пытались не пустить. Но при наличии всех пропусков... всевозможных, и студенческих билетов, трудовых книжек.
0: И вот и Торшина.
3: Даже пропуск МВД России был, вот, потому что я на машине разъезжал.
0: А, ну да, да, да, вот, на лобовом стекле.
3: Да, да, да.
0: И номера ООНовские вроде поставили.
3: Ну там даже вот ЕС.
0: Да, да.
3: Все вот в номер. Там 77, потом вот ЕС, потом ООН, Гринпис.
0: Ну, не, ну, кстати, они, видишь, пропустили все-таки, так сказать, взяв в уплату за проезд, как будто проблесковый маячок тоже купленный для того, чтобы проехать. Все-таки маячок сняли у тебя синий.
3: Ну да, потом вернули.
0: Вернули все-таки?
3: Да.
0: Ну, перекрасили,
3: них...
0: я знаю, в оранжевую тебе.
3: Нет, то есть, ну, им, тоже с оранжевым подъехал. По территории нельзя с маячками проблесковыми еще ездить, кроме как скором, потому что...
0: А вы не догадались выключить, да, его вот прям так и поехали?
3: Не, а как, я вообще только с маячком езжу. Мне по-другому нельзя. Вот. И там, когда на территорию въезжаешь, если мы еще включен, сразу санитары все высыпают на улице с носилками, значит, привезли какого-нибудь там больного.
0: Пациента, дескать.
3: Да, да. Вот. И они сразу, то есть. И, как говорится, хорошо, что отняли этот маячок. Мне объяснили, что если вы с маячком выйдете, то въедете, то у вас сразу там. Вы подъедете к главному входу приемного покоя, вас сразу погрузят, сделают какую-нибудь операцию или вообще что-нибудь отрежут. А тут, кроме как этого бестолкового, отрезать-то больше... Ну, есть еще одна деталь. Ну, больше нечего уже.
0: А так в основном, да. Ну и как там оно, значит, Прохор-то?
3: Ну, она находится сейчас, ну, так 5-8 находилась в лежащем положении. Вот, лица не видно, все в бинтах. Вот, и почему-то бинты были зеленые.
0: Видимо, помаз зеленочный состоялся.
3: Нет, я думаю, скорее всего, от того, что было, так сказать, обильное кровоизвержение из организма.
0: То есть, как бы...
3: Вот, и бинты специально зеленые сделали, как в хирургических кабинетах, чтобы, как бы, входящие
0: несколько там... не травмировался. Да. Вот, ну, а она что-нибудь там шепнула, там, дескать, милая, я тебя люблю.
3: Ну, там за нее говорил компьютер, там в голове были подсоединены проводки и мысли, там,
0: читались на экране. На...
3: Да.
0: А но человек были... в соседней комнате набивал, я знаю эти мысли.
3: Да, вот, да, бадумские мысли такие высвечивались.
0: Ну, понятно. Ну, я думаю, что она
3: я
0: скоро...
3: Я оставил ей два апельсина, один из которых съел, и пошел домой.
0: Ну, правильно. То есть, как бы, иначе она подумала, что они оба отравлены. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Александр, вы уж ради бога успокойте радиослушателей. Скажите все-таки, где можно будет вас увидеть и услышать? А то все волнуются, не спят.
0: Ага. Хорошо, спасибо. Действительно, надо успокоить. Вот сейчас где-то ровно в половину второго я встану в межрамье вот на... На 11-м, нет, какой тут у нас этаж? На 14-м этаже, вот в Новом Арбате, в здании номер 11. И буду, значит...
3: Это первый высотный дом по левой стороне.
0: Там, где раньше был кабак «Жигули». Ну, это знакомо.
3: А он и сейчас там есть.
0: Там сейчас уже не «Жигули».
3: Там «Нужник», что ли?
0: Там продают какие-то курицу в мешках таких из блинов. Да-да, ну это не это, серьезно.
3: Надо отпробовать.
0: Да, я вот буду стоять и, значит, подавать сигналы, и акробатически исполнять фигуры.
3: Да, и флажки у тебя будут еще.
0: Да, за флажками придется.
3: Рейверские, они будут гореть, когда на них свет падает, они будут...
0: мелькать, поэтому все вот автомобили должны стать перпендикулярно дороге, включить дальний свет, чтобы, значит, освещать меня.
3: Ну, говоря, и... даже перегородят...
0: Да, шоссе? Ну вот уже пожарники сейчас приехали,
3: а,
0: потому
3: да,
0: что
3: да,
0: как
3: да,
0: бы...
3: Чтобы истинно. Загородить.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло.
0: Алло.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Вы скажите, пожалуйста, настолько неприятно слушать вашу передачу, глупую, когда вы ведете. Ну почему только у вас такая вот ерунда? Вы понимаете, вы засоряете эфир.
0: Понятно,
6: ну, разве
0: понятно.
6: Можно глупости всякие говорить? «Эхо Москвы» славится всегда хорошими передачами. Но когда вы в эфире, это просто невозможно слушать.
0: Спасибо. Да, действительно, действительно. Почему только у нас, спросила радиослушательница. В ближайшее время ситуация будет исправлена, организован при программе «Монморанси» ликбез для остальных ведущих, так сказать, как дотянуться до такого же вот уровня, так сказать, популярности у базитирующих. Вот. И я думаю, уважаемые, что где-то в течение 3, может быть, месяцев положение исправится, и все, так сказать, постепенно, так сказать, поднимутся до нашего уровня.
3: Да я думаю, надо будет еще захватить другие радиостанции. Мы что-то задержались.
0: Ну, это связано с отсутствием времени. Потому что ну, мы да, сейчас переводим огромное количество...
3: Я думаю, в записи будем передавать.
0: В записи. Вот эфиров да, туда да, там. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте. Еще
0: здравствуйте.
7: Раз. Теперь будет вопрос Angels of Ocean, ну, любому из них.
0: Да.
7: Вот по телевидению недавно, в пятницу, показывали ваших коллег, Дашу и Машу. Вот не думаете ли вы сняться в какой-нибудь похожей передаче? Это первый вопрос. И второй. Вот эти существа, они ездят на колясочке везде там. В коммерческую палатку показывали, они там ездили. А вот вы как передвигаетесь? При помощи этого транспортного средства или без оного?
0: Угу.
3: Значит, первый вопрос был...
0: Насчет съемки в популярной телепрограмме, значит, точка красная.
3: Почему? Я снимался в очень многих передачах. Это «Акулы-пера». Потом вот «Ток-шоу «Я сама».
0: Да, я помню.
3: Вот.
0: Причем в качестве, так сказать, соведущего.
3: В теме еще я снимался. Потом я снимался...
0: Вот в «Спокойной ночи, малыши» неоднократно, в общем-то,
3: да,
0: в роли
3: вот
0: ботинка.
3: Родители писали письма, что вид внешний вот, сиамского близнеца очень успокаивающе влияет на людей. Они действительно сразу... засыпают. Они
0: минут.
3: Как вот после этих монстров, Степашки и Хрюши, допустим.
0: Или ботинка.
3: А, вот, да,
0: кет,
3: вот там ботинок. Кет, да,
0: да, да, да.
3: То есть вот эти персонажи вводят в заблуждение детей, как так могут ботинки и кеды разговаривать, и эти самые заяц и свинья. Свинья, да. Как они могут разговаривать, если они вообще, во-первых, плюшевые там какие-то, а во-вторых, свиньи и заяц не разговаривают. Дети сейчас современные, не то что раньше, как мы были.
0: Да, я согласен целиком.
3: И передвигаюсь я, то есть не на коляске, но с помощью одной руки. На двух ногах и рукой я помогаю.
0: А другой как бы расталкивает прохожих, я видел это. А вот, собственно, я еще хочу сказать, что в ближайшее время, вот особенно для тех, кто очень волнуется за, так сказать, судьбу нашей программы, вот милая женщина позвонила и говорит, почему только вас, дескать, неприятно слушать. Да, мы сами задаемся этим вопросом, и мы как бы сейчас планируем открыть телевизионную передачу для детей. Ну, как бы это будет такой аналог «Спокойной ночи, малыши», а вести ее будет червячок там. Ну, такой червяк с глазами, да, он будет вести прям эту программу. Вот сейчас, так сказать, конкурс на роль ведущего. Это должна быть женщина где-то лет за 50, желательно уволенная с какой-нибудь, так сказать, общественной радиостанции там, или из радиостанции «Россия», или там с «Надежды» тоже нам подойдет вот такая. И мы прям сразу абортируем ее на телевидении, она будет там активно выступать.
3: На повышение
0: пойдет. На повышение. Денег массу нашибает бабу.
3: На «Мерседесах» начнет кататься.
0: С прицелом, с таким.
3: Чтобы линии не теряли.
0: За, чтобы линию не терять. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
8: А нельзя ли будет сделать так, как вы сделали на «Серебряном дожде» в воскресенье? Буквы цифры здесь же.
0: А вы знаете, понятен вопрос, к сожалению, спасибо. Дело в том, что вот на той радиостанции, которую вы упомянули, работают как бы под нашим чутким руководством два существа, в общем-то, ну, они действительно, это чистая правда, они искусственные, они были, значит, зарождены в пробирке, вот, с целью какого-то совершенно безумного эксперимента, вот, и как-то очень быстро достигли половозрелости, и, так сказать, у них повысилась мохнатость тушки уже, что доказывало о том, что они взрослые особи, и как назло в этот момент было обострение борьбы за права человека, в общем, их было решено оставить в живых, не так, как это делал, значит, с другими их предшественниками, которых усыпляли. Ну, дескать, эксперимент прошел нормально. Вот. И как бы с целью адаптации их к вот, общественной жизни, в такой сложной и суровой, мы, в общем-то, эту программу там сделали. Мы им пишем сценарии, рассказываем что-то. Они что-то добавляют от себя. Вот. Поэтому сюда их нет, видимо, смысла приводить. Вот. Им важен, так сказать, формат FM-радиостанции, вот, потому что там чище все это звучит, все голоса, вот, и к тому же тут, я думаю, вряд ли они как-то порадуют наших радиослушателей, потому что ведь это очень грустная передача.
3: Да.
0: Очень грустная. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
9: Вы знаете, а мне ваша передача почему-то нравится. Очень умный юмор. Вы говорите серьезно, но вы знаете, я иногда сижу одна, вот слушаю, и улыбаюсь. Это же приятно. А если кому-то что-то не нравится, ну, переключите на другой канал.
0: Так нет, а вы поймите, что как бы раз люди звонят, значит, им нравится что-то. Потому что как бы, знаете, вот что вот бывает ожог и от огня, и от льда. В курсе вы, да? Вот, то есть поэтому как бы если человек слушает в любом случае, если ему, скажем, резкая такая ненависть к передаче, то это как бы обратное чувство такое садомазохистское. То есть он даже получает, я бы сказал, удовлетворение на каком-то уровне уже таком подсознательном. Вот, поэтому те, кому не нравится, они как раз и переключают. Я вот уверяю вас.
9: Вы знаете, извините, я вас перебила.
0: Да.
9: Вы знаете, вы очень, по-моему, очень умные, наоборот. Вот очень даже. Вы знаете, вы так вот слушаешь вас, и хочется что-то перенять.
0: Вы знаете, я, извините, что перебиваю, я вот эту запись буду давать слушать милиционерам, которые меня останавливают каждые 5 минут для проверки документов, потому что они...
3: А я на медкомиссии буду, да.
0: Да.
3: Потому что я хочу, чтобы меня забрали в армию, и мне почему-то не берут, говорят, что это неправильно.
9: Зачем? Не надо. И вот. Скажите, пожалуйста, вы готовите свои передачи? Пишете какой-то сценарий? Или это экспромтом у вас такой диалог?
3: Кто нам пишет сценарий?
0: Вопрос понятен. Как бы...
9: Спасибо, я
0: да,
9: не буду.
0: Спасибо. Спасибо. Сценарий к нашей программе, ну это даже не сценарий, это такая наметка. Вот сейчас она висит таких нехилых размеров, в полстены, там графики нарисованы, дескать, кому что нужно сказать в случае чего. Вот. Нам готовит Генриетта Варфоломеевна Шерст, бессменный куратор нашей программы, спонсор нашей программы Рафик Пантелеймонович Вдул. Он, собственно, все до сих пор. Кстати, он стал более незаметен. Если он раньше платил нам деньги за каждое упоминание его имени в эфир, то теперь он как бы платит их просто так. Значит, он вычислил среднее количество упоминаний и платит. Вот. Но, естественно, какие-то экспромты есть. Вот у нас, ну, например...
3: Вот сейчас, когда телефонные звонки идут, у нас...
0: Нет, там, видишь, написано на графике, видишь, телефон, и нарисованы значки телефона для вот как бы референтов нашей программы.
3: Вот так, да.
0: Поэтому как бы это запланировано. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
10: Очень приятно, как короче, к вам звониться, весьма сложно.
3: У нас, по-моему, пейджер скоро будет, да, Саша?
0: Да, в ближайшее время будет пейджерюга у меня.
10: Да, это очень прямо, что у вас скоро пейджер будет.
0: Да, я буду пискать.
10: Вот. Очень приятно к вам дозвониться, вообще очень хорошая передача.
0: Ну, мы старались, даже не мы, а вот я назвал имена двух людей.
10: Да, очень хорошие, так сказать, люди там ведут ее. Вот. И, короче, я хочу сказать, что вот, ну... Когда люди похмеляются, особенно когда сегодня еще, а завтра еще не наступило.
0: Да, тяжелый.
10: Вот, такой. Очень приятно послушать вашу передачу.
11: И знакомые голоса.
0: Даже по-другому нужно сказать, голоса родных.
10: Да, голоса вот так практически да, родных до боли да. людей. Вот, и вообще хотелось бы, если вы будете музыку ставить какую-нибудь,
0: да.
10: хотелось бы послушать что-нибудь вообще тяжеленькое.
0: Вот сегодня будет обязательно тяжелой музыки много. Очень много будет тяжелой.
10: Вот, тут человек тут передает привет сиамским близнецам, вот, и всем людям, к ним относящимся. Вот, и такое, короче, предубеждение такое здесь сложилось, что похмеляться после коньяка гораздо лучше пивом, вот, чем коньяком. Вот, и в крайнем случае лучше похмеляться водкой. Потому что коньяком похмеляться очень неприятно, как выяснилось.
3: А какой коньяк-то пьете?
10: А коньяк протос отечественный, с греческим, так сказать, акцентом.
0: Ага, понятно. Да,
3: кстати,
0: ну,
3: собственно... понятно, почему людям легко слушается передача, потому что, в принципе, мы тоже с Бадуна, так сказать, ведем
0: передачу. Постоянно. Вот, ну, спасибо вам за звонок, и как бы прервемся ненадолго на такую маленькую отслушку. Ну и, собственно, пока мы не начали серьезную тему, которая сегодня предписана по настенному графику, такая немножко вольная программа по телефону 203-19-22, мы хотим узнать, зачем вы, собственно, звоните в столь ранний час, потому что сейчас еще вроде бы не все должны прийти домой, там кто-то, значит, занимается откаткой снежных баб, вот, кто-то так далее. Ты что там ищешь? А, ну да ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Александр,
0: да,
12: здравствуйте.
0: Здравствуйте.
12: Я была 8-го, у вас на вечере.
0: Ага, да.
12: Специально обратила на вас внимание.
0: Надо же.
12: А вы знаете, а мне за 50.
0: О, замечательно.
12: Да, вы как раз хотели на работу взять?
0: Ну, как бы для...
3: Прицел вам нужен, я смотрю, да?
12: А?
3: Прицел от Мерседеса вам нужен.
12: Конечно. Я хочу сказать, что ваши замечательные передачи, я специально по субботам не сплю и вас слушаю. Поэтому вы не обращайте внимания на таких вот, вы знаете, которые всем недовольны всегда.
0: Так нет,
12: и
0: ну...
12: продолжайте, не уходите от нас, продолжайте вести... в том же духе. Мне очень нравится ваш диалог с вашими гостями, с вашим прошлым. Вообще вы очень симпатичный человек.
0: Да, к тому же я так вышел в красивой одежде, вот как
12: да
0: бы.
12: Да вы вам... не очень в красивой, в обычной одежде вышли.
0: То есть вы считаете, что вот шорты и так вы считаете, что шорты и пробковый шлем это обычная для вот нынешней погоды одежда?
12: Молодец,
0: спасибо.
12: Спасибо вам большое.
0: До свидания. Ну, да, что касается как бы ведения программы, вот я предлагаю отдельно мы как бы объявим, анонсируем, то есть будет проведена широкая рекламная кампания по всем средствам массовой информации, так сказать, объявлен конкурс вот ведущий на вот эту программу, значит, новую детскую. Там, кстати, я уже подумал, что лучше ее вот, ну, есть «Спокойные ночи, малыши», да, а мы назовем «Доброе утро, грудники». Программа будет называться ДУГ. Ну, вот ДУГ.
3: Да,
0: D.U.G. Будь здоров.
11: Спасибо.
0: Я тебе говорил, что тебе нужно купить, так сказать, прокладку межлопаточную, потому что тебе поддует. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
13: Алло?
0: Да.
13: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
13: У меня вообще вот такая вот проблема. Я с детства глух, то есть абсолютно. И вашу программу, так как вот мне только сурдопереводом, мне очень плохо ее понимать. Вот, ага. Не могли бы вы как-нибудь вот помочь мне в этом? И еще одно вот. Понимаете, вот вы на 14 этаже, да. Меня вот тут перевели.
0: Да.
13: А не могли бы вы залезть на последний этаж свою студию устроить, потому что мне это компенсировалось хорошим зрением?
0: Ага. Хорошо, мы сейчас обдумаем ваше предложение. Вернее, оно уже как бы существует, некоторые методы. Вот сейчас сиамский близнец расскажет об одном из них, а я о другом. Спасибо.
3: А, вот, кстати, если вы умеете читать, то уже, наверное, с февраля, да, Саша, начнет выходить журнал, ну, который прям... будет освещать все наши передачи. Ну, то есть прям слово в слово будет звучать.
0: А также вот прямая трансляция программы «Монморанси» вот в интернете еще будет.
3: А, сейчас. В интернете сейчас?
0: Уже? Да, вот как раз.
3: А НТВ Плюс там не будет нам ничего?
0: Я не знаю ничего об этом. Да. Насчет, значит, как бы вот дальнозоркости и прочего. Значит, сейчас опять, ну, в силу, так сказать, технических причин это несколько прикрылось, но в ближайшее время опять мы восстановим, как вы помните, студия была, собственно, прозрачной с двух сторон. С одной стороны стояло, значит, стекло, которое работает для людей, у которых близорукость, с другой стороны для тех, у которых дальнозоркость. Поэтому любые люди, там, как бы страдающие вот зрением, могли, значит, одни встать слева, другие справа.
3: А что смотреть... с нормальным зрением?
0: А с нормальным они стояли посередине. Вот видишь, это окошечко осталось в форме иллюминатора. Другое дело, что там сейчас продукты хранятся с Нового года оставленные. Поэтому
3: нет, пока мы их не съедим, просмотр не для нормальных ничего. Людей. Ну, кстати, можно вот... людям, стоящим со стороны близорукого стекла, одевать близорукие очки, они будут нормально видеть.
0: Да,
3: а с другой стороны, соответственно, по-другому.
0: То есть масса вообще альтернатив.
3: Да.
0: Хотя это одно другое исключает. Ну да ладно.
3: Вот особенно повезло людям, которые живут напротив.
0: Да, у них бинокли вообще.
3: Да, у них смотри, бинокли, они бинокли сейчас все сидят, у них да, свет погашен у всех, они сидят, смотрят.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
14: Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Геройские ведущие. В общем, у меня такой вопрос, Александр. Вот как там дела обстоят у тех двух народившихся таких существ, которые вот один человек родинка, а другой человек глаз. И вот вы как бы оглашайте, пожалуйста, время от времени новинки магазина «Отмазка».
0: Хорошо.
14: Вот как-то вы забыли про него. Вот вообще, вот существует ли он? Вроде, по-моему, он переехал, мы вот приезжали тут.
0: Нет, он не то, что... Спасибо, я понял, да.
14: А вот Торшину можно вопрос задать?
0: Да, да.
14: Вот, ну, он вообще разговаривает?
3: Ну, с помощью меня пытается.
14: Он как-то может ответить или только с помощью вас, Энджелс?
3: Ну, наверное, только с помощью меня, тем более ночью он не разговаривает, он спит.
14: То есть он спячка.
3: Да.
14: Ну, тем
3: более зима еще.
14: Понятно.
0: Он, знаете, жаворонок, его второе имя жаворонок.
14: Да.
0: Ну, вы спрашиваете.
14: А вот я спросил уже.
0: А, понятно, хорошо, спасибо. Ну, так как бы Торшин пропустит. Что-нибудь тебе? Ничего? Ничего?
3: Нет, он сейчас не получает информацию.
0: Да, значит...
3: перекрыт этот канал.
0: Что касается человека-родинки, да, действительно, значит, уже достиг он, опять же, половозрелости достаточно быстрой. И сейчас, значит, произошло следующее. То есть на нем вырос единственный вот этот волос, очень жесткий и длинный, о котором мы как-то говорили. Вот. И как бы, значит, его нужно защитить от среды. То есть, ну, значит, мыться особо нельзя, поскольку, значит, если будет соскряб... Вот, то как бы сами...
3: Вся тебе, кровь вытечет, говорят.
0: Со страшной силой, да. Поэтому сейчас ведутся активные, так сказать, исследования, так сказать... на кафедре биохимии при институте базитологии, все знания, все ведения, простите, от, в общем-то, о том, как ему привить оволошение, поскольку, значит, если человек-родинка будет с какой-то шерсткой, приблизительно, ну, чуть мягче, чем вот ежовая, да, ну, такая вот, типа как у щетки, вот, то он уже будет защищен от, как бы, внешней среды, вот, а человек-глаз, как бы, он подпортил себе зрение, потому что он, значит...
3: Компьютерные игры, наверное, играл.
0: Нет, он просто лежал все время в пробирке, и вот эта водная толща ему посадила диоптрия. ну, как это, или опт, ну, в общем, подсадило. Поэтому сейчас, значит, ему прописано очко. Вот, и уже очко вот доставлено, собственно.
3: Пенсне такое, да?
0: Ну, сложно сейчас объяснять технически. На палочке другое бывает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас снимать.
11: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Я хотела присоединиться к вашим научным...
0: Изыскам.
11: Да, изыскам.
0: Правильно.
11: И хотела вам сообщить, что внутри полного очищенного опыта нет физической материи в ее абсолютном метафизическом понятии. Ибо тогда материя представляла бы собой ряд противочленов при отсутствии центрального члена, что немыслимо в принципиальной координации.
0: Угу, спасибо.
11: Пожалуйста.
0: Нам очень лестно, что вы раздобыли, так сказать, самую первую книгу, написанную Андреем Орловым, нашим базидологом, но многое вот из того, что вы процитировали, многие научные факты, изложенные им в этой книге, уже, к сожалению, так сказать, претерпели конструктивные изменения в силу воздействия, так сказать, экологии и каких-то других катастрофических таких явлений. То есть, так сказать, форс-мажорные обстоятельства активно корректируют какие-то научные догмы. Во как.
3: То-то. Я вот так не могу.
0: Ну, я тебе напишу на бумажке эту фразу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
15: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: Доброй ночи.
15: А мы тут плюшками балуемся.
0: Да?
3: С Карлсоном, что ли?
0: Спасибо. Ну, я думаю, что опасно сейчас с плюшками. То есть, как бы, сейчас говорят, на Тверской плюшки не те уже стали. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
16: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
16: А у меня к вам вот такой вопрос. Можете ли вы мне рассказать о безопасности пожара?
0: При пожарах?
16: Да, при пожарах.
0: Хорошо. Сейчас мы запишем себе это. Спасибо.
16: Ага.
0: Спасибо. Так, вот я думаю, что эту серьезную тему мы обсудим отдельно.
3: Позже, да?
0: Позже, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Да.
17: Александр, скажите, пожалуйста, опоссум и его детки поганые вас сейчас кусают вообще? Или он уже, так сказать, перестал вас мучить все-таки? А,
0: спасибо.
17: Я вообще, да, вот, когда слушаю песню, мне прям так хочется, ну, прям жалко вас, что опоссум вас мучает. Вы бы его хоть, ну, как он там, за хвост там, ну, и куда-нибудь там выкинули. Ну, что же можно-то мучиться-то?
0: Понятно, спасибо. Вы знаете, да, уже как бы эта брошюра, где вот ответы на все эти вопросы были опубликованы, видимо, распродалась, и видеокассеты, где я вот там, ну, как вот, знаешь, сажает вещдок такой, человек говорит, типа, у него спрашивают, тоже она, видимо, распродалась, выйдет новый тираж, там все ответы на эти вопросы. То есть эта кассета, и все это было растиражировано где-то года, по-моему, два назад. Вот, видимо, наш радиослушатель просто не успел купить. Вы попросите у кого-нибудь переписать, там прям вот вы еще подумать не успели, а ответ уже прям вот он, прям тут. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас снимаем.
18: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
18: Я хотел бы вот, так сказать, предложение такое сделать близнецам.
0: Его замуж, сердце занято.
18: Нет, не о том.
0: А, понятно.
18: Чтобы он выпускал побольше русских групп на своих знаменитых кассетах цветных.
3: Дело в том, что все эти коллективы русские, они обращаются туда, где как бы им насыпят денег, мешок дадут, прицел с Мерседесом. Вот, и так далее.
0: Мерседес, представляю.
3: В мою альтернативу верят только некоторые коллективы, типа группа «Дай». Вот.
0: А тоже и... так просят, дескать, «Дай».
3: Вот, группа «Доппельгангер», «Эбис» и еще какой-то молодежный коллектив из Ростова-на-Дону. Тоже вот скоро будет выходить, как мы только начнем за новый виток пиратской деятельности. Узаконенный, скажем так.
0: Да.
3: Вот, и... На самом деле они теряют очень много, они теряют популярность, потому что все вот эти кассеты продаются бог знает где, но в Москве, по-моему, они не продаются, так как группа «Дай» жаловалась на то, что «Союз» не продает эти кассеты, а вот как бы у нас они продались в таких нормальных количествах, ну, тоннами.
0: Ну, я уже вижу за твоей, так сказать, спиной индуса, который махает опахалом. Композиция.
19: Эхо Москвы.
0: И, собственно, продолжается, так сказать, блок приема телефонных звонков. В скорости к нам присоединится Андрей Орлов, который сейчас, в общем-то, уже в канатной и очищает длани от масел. Правильно я сказал?
3: Да, примерно так.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
19: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
19: Доброй ночи, Энджелс.
0: Доброй ночи.
19: Говорит Саша, если ты помнишь, раньше названивал такой человек, Саша Токарь.
0: Ну, конечно, вот. Я все помню, да.
19: Вот это я рад вас слышать снова.
0: А уж как мы рады.
19: Вот, я вас поздравляю с тремя прошедшими праздниками и с одним грядущим.
0: Спасибо.
19: Вот, у меня есть ряд вопросов. Вот первый, Саша, все-таки куда делась Катя Половинкина и будет ли она когда-либо?
0: Угу.
19: Вопрос второй. В свое время у тебя в гостях была такая группа Бунзерин.
0: Угу.
19: Они вообще планируются еще раз у тебя или там? Вот, потом... Это, наверное, скорее вопрос к Angels. Вот была песня «Анархия» в исполнении «Битлз», по-моему. Вот, что звучало до нее, вот первая композиция до нее и после нее?
0: Понятно.
19: Что было? И еще такой момент, я вот сейчас где-то в полпервого возвращался с Калининского и видел какую-то безумную просто ватагу пляшущих человечков,
0: да.
19: Причем толпились... Около непосредственно радиостанции,
0: uh-huh.
19: здания радиостанции.
0: Да, да.
19: Вот, то есть какие-то лозунги выкрикивали, что-то там бабы. Причем вот, что характерно, вот в центре, значит, в эпицентре были именно эти пляшущие человечки, а по бокам стояли бабушки, и у каждой что-то в кастрюльке дымилось. Вот я хотел...
0: Они еще подхлопывали.
19: Да, что-то такое было. Но я думал, uh-huh. они притопывали.
0: Понятно.
19: Не ошибся. Еще раз вам удачи.
0: Спасибо. Спасибо. Насчет Кати, наверное, ты ответишь, потому что как бы вопрос к тебе был.
3: По поводу Кати. Ну вот когда я ездил к этой...
0: Ага, к Прохору.
3: К Прохору, да. Вот, я зашел и к Кате. Вот, дело в том, что Катя, так сказать, решила уйти с радиосцены, так как поняла всю безнадежность вот, свою в этом деле. И она решила помогать переинвалидам. Она выносит уток, гусей из больницы, вот, чтобы они не мешали больным и не заражали окружающую среду. Так как вы все знаете, что фекалии гусей, они очень...
0: Жгучие, прямо скажем.
3: Да, если на руку попадает, может прожечь руку насквозь.
0: Следующий вопрос был касаемо группы Бунзерин. Не знаю, видимо, мы будем продолжать какие-то контакты с музыкантами.
3: Это, наверное, все-таки когда появятся яровые вот эти все дела. Тогда,
0: да, вот.
3: То есть, сезон будет их.
0: Да, ну и в принципе, конечно, мы планируем как можно, так сказать, быстрее завязывать с музыкальными филейными частями в силу того, что... Чего ты так на меня смотришь?
3: Музыкальные филейные части.
0: Да, ну потому что, так сказать, в общем-то, музыка — это как бы филейная часть радиовещания.
3: А, да.
0: Вот.
3: Что касается... мы, как все собаки, должны по костям пройтись.
0: Вы это точно. Что касается песни «Анархия», это была песня, ну, почти «Битлз», как бы, но только «Sex Pistols» пел. Ну, одно и то же, собственно. Вот. А вот композиции, которые вот ты тут заводил, вот надо.
3: Значит, первая сегодня композиция была, ну, первая моя сегодняшняя композиция. Называлась группа Therion, или как там по-английски. Ну, в общем, все металлисты меня поймут. Therion, 93-й год. А вторая композиция была группа Believer, тоже 93-го года. Вот, так что вообще очень, это моя коллекция, очень замечательные пластинки, советую приобрести, найти где-нибудь.
0: Да, что касается, собственно, вот такой толпы, да, значит, человечки, это были замерзшие пожарники, которые, значит, ждут момента и сигнала, чтобы перегородить улицу, дабы можно было наблюдать, значит, за нами в межрамье, а вот бабушки, они, значит, принесли им горячий чай по хорошей традиции, как бы всем вот там, кто из башни вылезает, им сразу должны жители подносить горячий чай с пирогом яблочным. Вот, например, господин Орлов принес нам пирогов яблочных сюда. Причем там, значит, тесто с шмоть такой, и в нем прям целиком яблоко запечено. Как бы не отвлекайтесь, пожалуйста, на этих пластилиновых, так сказать, бюстиков. Это как бы все важные люди нашей радиостанции. Я объясню. У нас в коридоре сейчас открыта выставка такая, как бы для своих, для внутреннего пользования. Как бы слеплены тут вот из пластилина все, так сказать, самые главные и авторитетные люди с радиостанции, причем в полный рост в обнаженном виде. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
20: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
20: Александр, а вы скажите, у вас вот переводчик для глухонемых вроде работал за окном.
0: Да.
20: Вот он как там сейчас, не замерз еще?
0: Ну вот.
20: Или он не работает?
3: Спецодежду выдают все-таки на зиму. Все-таки мы тоже люди, понимаем, что...
0: И также ему как бы...
3: Доплачивают еще.
0: Во-первых, доплачивают, еще ему ставится, значит, под заднюю часть вентилятор, который выдувает из комнаты теплый воздух, ему, значит, фили, и ему теплей.
20: А вот второй вопрос. Вы в этот раз какие будете выполнять упражнения гимнастические? Потому что в тот раз... Упражнения на коне, конечно, порадовали всех, да, но хотелось бы что-то оригинальнее.
0: Я скажу по секрету, спасибо вам за звонок. Сегодня будет березка, значит, такое упражнение в форме березки будет создаваться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте, уважаемый.
21: Это снова я.
0: Приветствую.
21: Ага. Я бы вам хотел выразить большую благодарность за то, что вы делаете.
0: Цветы в машину, давайте ближе к делу.
21: Да. Я вот это вот вам хотел задать вопрос о безопасности самолетов. Что делать, если, например, у вас не раскрылся парашют? И там происходит захват самолета террористами.
0: Понятно, понятно, понятно. Тема интересная, спасибо, спасибо. Кстати, я скажу, так сказать, может быть, такая преждевременная информация, но, тем не менее, мы планируем серьезный цикл передач, так сказать, о, так сказать, самолетах и авиации. Будут приглашены самые...
3: Я мечтал стать летчиком, я, наверное, смогу помочь в этой теме.
0: Да, мы также будем звать сюда замечательных таких стюардесс с выменем. Они будут рассказывать занимательные истории там, потому что ведь не, вот до пассажиров не всегда доходит информация истинная о состоянии самолета. Все ходят и улыбаются.
3: Все скрывают.
0: Да, на самом деле, как бы, аварийных ситуаций гораздо больше, чем мы все можем себе представить. Также будет ряд пилотов вызван. Из них, наверное, несколько, которые уже, значит, упали, их вот реанимировали. И еще будет, так сказать, главный по самолетостроению один человек, который, у которого есть такая теория, в общем-то, что авиация, это является, так сказать, своего рода таким мощнейшим рычагом, так сказать, отсоса налогов из населения, как ни странно. Но я не буду, так сказать, рассказывать вам вот, дальше, потому что это, эти передачи выйдут в эфир скоро, в прямом эфире у нас будет масса сенсаций. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
22: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
22: Вы знаете, может быть, у меня не очень скромный вопрос, и вы можете мне просто так ответить, мол, не ваше дело.
0: Угу.
22: Ну вот очень меня интересует, как вот, если вы люди семейные, как ваши жены относятся к вашему ночному отсутствию? Ну, понятно, там вахтер, шахтер, это ясно. Но тут вроде бы сидите ночь на дворе, а вы непонятно чем занимаетесь. Вы там на 11 этаже какие-то пируэты вытворяете.
0: Березка будет сегодня, да.
22: Да, граждане жалуются, что слушать вас даже неприятно. Не бывает ли такого? Приходите вы дома, а вам говорят... Сидел бы, мол, дома, там утюг починил или еще что-то. Нет ли вот такого непонимания со стороны родственников?
0: Понятно. Спасибо. Это нормальный совершенно вопрос. Как бы вот вы сказали там, что, дескать, да, вот там, понятное дело, шахтер или еще что-то. На самом деле, как бы, вот я вообще по профессии милицейский. Я там стою с палкой всегда. Вот иногда даже тут выхожу с палкой и типа там прошу у водителей деньги, иначе, говорю, там, не дашь денег, сейчас тебя, значит, за это самое на штрафную стоянку. Вот, и прихожу всегда в фуражке, в погонах, там, отдаю, значит, там, с всяким детям, там, зарплату свою в полный рост. То есть они так уверены, собственно, что я милицейский, ну вот, и совершенно им не обязательно знать, чем, в общем-то, мы занимаемся на самом деле, правильно ведь я говорю?
3: Yeah.
0: Вот, а про свою достаточно интересную, так сказать, легенду, я имею в виду профессию, которую ты своим сиделкам, значит, рассказываешь, ты можешь вот как поделиться, если хочешь, конечно.
3: Ну, на самом деле, я, конечно, никому не говорю, что я веду на радиостанциях в Москву передачу, потому что мне просто никто не поверит.
0: Да.
3: Из моих близких.
0: Да и срам какой.
3: Да, и просто я как бы договорился со своими родственниками, что в субботу ночью я ухожу куда-то по делам.
0: Играть в бридж, например.
3: Нет, просто вот по своему, мне нужно там приобрести одиночество. Я ухожу изыскивать его там в поле куда-нибудь.
0: Ну, да. То есть, как бы романтика такая, да, дескать.
3: Вот, а если я им срочно нужен, то они по сотовой дудке мне сразу сообщают.
0: Конечно. А где находится в данный момент сотовая дудка, и сами понимаете, выяснить очень сложно. Да. Очень сложно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Видать, кто-то сказал, положь трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: А вот в прошлых передачах у вас упоминалось как бы вот Прохор. Вот что сейчас с ней случилось?
0: О, да боже, спасибо.
3: Вы с какого момента начали слушать-то?
0: Я могу, кстати, вот, так сказать, у нас же все сейчас пишется в компьютер, отмотать фрагмент твоего длительного рассказа о Прохоре и поставить нашему радиослушателю.
3: Давай, давай, папа.
0: Ну, я думаю,
3: а вообще нет,
0: это
3: будет тяжесть.
0: Остальные наши радиослушатели впадут в депрессию.
3: Да, лучше не надо.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вопрос вот есть от вашего фэн-клуба давнишнего, от медицинской части его.
0: И, кстати, извините, я сразу скажу, то есть фэн-клуб это как бы программа Монморанси, поскольку то вот все такие штуки, на которых написана буква М, а это сразу можете спускаться, там, значит, все фанаты наши.
2: Ясненько.
0: Да.
2: Нет, у нас такой неформальный фэн-клуб, одни медики, вот, и всем очень интересно, откуда такие вот глубочайшие знания в анатомии, в физиологии. Мы даже с квачами однажды разговаривали, используя такое свое знакомство шапочное с ними. Они нам сказали, что вот вы, Александр, закончили МГУ. Но откуда тогда такие знания в медицине, очень интересно.
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Я как-то не хотел бы хвастаться, но я длительное время работал в Первой Градской больнице фельдшером. Значит, в Боткинской больнице мне пришлось также поработать. Еще энное количество я чинил каталки, значит, в Склифе. Вот. Ну, естественно, как бы общаясь с людьми вот в белых халатах, я подчеркнул массу знаний. Вот. А что касается моего, так сказать, общебазитического образования, то я, конечно, орнитолог в первую очередь. И как бы там нас учили, значит, заниматься взрезом тушек. То есть это тоже как бы вот эти навыки, они помогли в дальнейшем в освоении, так сказать, ну, подкапотье человека, собственно. Вот, а у тебя как, собственно, вот откуда ты приобрел эти замечательные знания, которыми владеешь? Ну, в частности, вот гимнастика, вот эта замечательная гимнастика тайская, которой ты занимаешься в коридоре. Естественно, вот сейчас там бюстики, и там нет смысла.
3: Ну, в силу того, что я очень долго живу,
0: вот,
3: и в силу того, что прежде чем где-то и как-то выступать, я очень много путешествовал. Я жил с индейцами, вот, я жил на Тибете с долгожителями, я жил в Японии, я жил в Новой Зеландии. Вот. Я даже несколько недель прожил в Антарктиде один.
0: Я помню, это даже есть такой фильм, отснят на любительскую кинокамеру, вот, и как бы среди друзей сиамского близнеца, так называется, ТСИ, ну, сокращенно, друзья сиамского близнеца, у всех ТСИ есть эта катушка.
3: Да. Ну, в общем, это долго.
0: То есть это жизненный опыт.
3: Я не учился ни в институтах, нигде. Эти все знания получены от земли.
0: Да, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте.
4: Близнец. Вот, меня Виталий зовут.
0: Да?
4: Очень приятно. Как бы назрели вопросы к вам.
0: Да.
4: Вот к сиамскому близнецу, например.
0: Да.
4: Вот... Уважаемый сиамский близнец, вот вам не стыдно? Вот вы там едите, а вот ваш маленький брат уже как бы спать хочет. Вы не могли бы свою передачу пораньше вот как-то начинать? Ну, все-таки вот вы пищеварение, а ему же спать хочется.
3: А это его проблема. Хочет, спит.
4: Ну как, ну и ваш
3: он тоже. Ну, кстати, он сейчас спит.
4: Ну а пищеварение?
3: По проблемам у нас, знаете, нет совместимости.
4: По медицинским, да? То есть, а вы говорите, что организм там... Взаимосвязан,
3: но по проблемам у нас разногласия.
4: А вот еще теперь к Саше.
0: Да.
4: А как же вы вот без Прохора-то все-таки справляетесь? Телефоны-то звонят.
0: Ну, телефоны не только звонят, телефоны еще, собственно, вот слышите, то что тут вообще творится?
4: Ну, тут вообще птица, наверное, да?
0: Нет, это как бы вот как раз все пейджеры включились, это сообщение о том, что нам пора разгружать, поэтому вы простите, я вас на время покину, и на ответ о Прохоре отвечу проще.

0: Американцы.
1: По-американски Клинтон.
0: Ну, тогда ноги Клинтона.
2: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Александр, вот знаете...
2: Извините, говорите, пожалуйста, погромче.
3: Угу.
2: То есть вы можете, кстати, если боитесь разбудить кого-нибудь в соседней комнате, вы можете выйти на балкон или на лестничную клетку.
0: Не у всех радиотелефоны, Саш.
2: Что? Да-да-да. Вы не ушиблись?
3: Я ожидаю выхода вашего альбома.
2: Ага.
3: Вымя.
2: Да.
3: Когда он, как вы...
2: Понял ваш вопрос. Спасибо. Да, я очень стараюсь. Только что у нас был такой разговор с сиамским близнецом. Близится уже к концу работа над этой пластинкой, которая называется «Вымя», и вместит в себя, собственно, все то, что в себя и вмещает настоящее, понимаете ли, «Вымя». Вот, ну, просто очень не хочется торопиться напоследок. Ошибка всех артистов. Что они торопятся под конец, дескать, быстрее, давай.
0: Вот. И выдают плохой материал.
2: Ну, как бы вначале им надо хорошее, а под конец резко раз.
0: То есть поэтому первые песни всегда хорошие на альбоме, а в конце уже там...
2: Да, послабей.
0: Промочу.
2: Вот, а я хочу, чтобы все было плохо или хорошо.
0: А у меня вот тоже, Саш, вопрос такой возник к тебе. Если ты говоришь, что все то, что вмещает в себя вымя, это значит, музыка будет для грудничков все-таки?
2: Для губок.
0: А, для губок.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: У меня к вам три таких вопроса возникло, так сказать, случайно.
2: Три вопроса?
4: Да.
2: Давайте только не спеша,
0: чтобы... По-моему, только два мы можем принять вопросы.
4: Понятно. Во-первых, так. Это такой вопрос, и, так сказать, грубо говоря, пожелание, чтобы объявлялись не только групп, которые играют, но и...
2: альбом.
4: Композицию, которую вы ставите.
0: За это нужно доплачивать, и это уже вне прямого эфира, потому
2: да.
0: что прямой эфир очень дорог в силу ваших... В силу наших безденежных радиослушателей.
2: Нет, все... можно я скажу. Давайте договоримся, так сказать. Мы будем в раму выставлять надпись композиции в момент ее звучания. Название.
4: Очень приятно, да. Я посмотрю обязательно.
2: Давайте второй вопрос.
4: Ну вот, второй вопрос. Я хотел бы, грубо говоря, передать привет всем медикам в области бахнетологии.
2: Ага.
4: Вот. Вот. А третий вопрос я даже не помню, я просто хотел сказать, что у вас очень хорошая передача, и те, которые люди наезжают на вашу передачу, они, грубо говоря, далеко не правы.
2: А у нас, кстати, вы неправильно понимаете, простите, никто же не наезжает. Просто есть разные способы выражения любви. Есть же, например, там вот у меня, если там бьет, значит любит.
4: Ну,
2: вот,
4: это понятно.
2: Так что это из этой серии.
4: Я хотел бы, чтобы вас покрепче били тогда, если
2: во.
4: Они очень горячо любят.
2: Во-во-во.
4: Вот. И всего вам хорошего тогда, всяческих благ вам и все подобное. Хотел передать привет Холокосту, который, может быть, доехал до дома, который, так сказать, похмелился и уже уехал.
2: Ага.
4: Вот, если он слушает уже вас, ну, вот тогда ему всех благ.
2: Спасибо.
4: Спасибо вам большое.
2: До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Здравствуйте. Это Саша Борис Борисов, если помните такого, я частенько вам звоню. Саша, тут несколько месяцев назад была шикарная ваша передача, если вы помните. Она, в общем-то, оказалась таких деталей изучения ловли раков. С помощью лошадиного просопа через ноздри.
2: Да,
5: помните?
2: Да.
5: Саша, как-то там ведь были какие-то нюансы, недоработанные еще. И вы обещались прокомментировать потом, если будут материалы в этом плане, так сказать, поступать какие-то. Нет, ничего нового не поступало.
2: Вот, судя по, так сказать, поднятым рукам сиамского близнеца, у него есть какая-то информация.
5: Ага.
2: Сейчас мы ее выслушаем.
5: Спасибо.
2: Спасибо вам, до свидания.
5: До свидания.
2: Звоните еще. Я просто напомню, если можно вкратце. Да, у нас была такая программа, как бы, вернее, это была даже такая взаимосвязь коней, значит, добыча, соответственно, кумыса и, собственно, раков вот обычных, речных. И, как бы, значит, по-моему, вот в этой программе была затронута у нас тема выменного рачка, да?
0: Да, ну вообще про ракообразных было именно в этой передаче.
2: Да, и вот как раз ловля, значит, раков посредством, значит, просопа конского. Значит, это был загон, значит, огромного количества, значит, таких долго бегающих коней.

0: воду, и, значит, окунание лобной части, значит, в волны, вследствие чего, значит, жадный всхлип ноздревой происходил, отсос, значит, всяких раков. А раки, они, значит, чувствуют вот этот вот... Все, значит, дело, там запах шерсти свалявшийся. Они прям туда бежали, толпами прям ломились. Вот, да, ну что там нового?
1: Дело в том, что мы сейчас не можем вам рассказывать о новых, так сказать, доработках в ракообразных, потому что мы ждем приезда в Россию
0: раколога,
1: известного лондонского раколога. Его зовут доктор Хугросс.
0: И, кстати, вот, он приедет со своим ассистентом, замечательным нашим бывшим гражданином Саврасом Евгеньевичем Дуга.
1: Вот, и я думаю, что вот мы его обязательно пригласим на нашу передачу. Дело в том, что он, в принципе, из-за этого сюда и приезжает.
0: Вообще, вот, вы знаете, меня тревожит такая вот, как бы, некоторая напряженность между представителями различных, так сказать, направлений науки. Опять же, вот, скажем, замечательный профессор Саврасом Евгеньевичем Дуга совершенно, так сказать, не любит канологов. Ну, вообще ни в какую.
1: Даже на одних и тех же. То есть они на разных авиакомпаниях летают, на разных поездах ездят. Одни пьют пепси-колу, другие кока-колу.
0: Да, хотя, казалось бы, в общем-то, вот эту проблему взаимоотношения, значит, коней и раков, раков и коней, они бы могли совместно решить гораздо быстрее. Ибо нам бы было всем, в общем-то, гораздо лучше и удобнее. Потому что сейчас вот огромное количество, значит, всяких там страданий, мук. Вот из-за того, что вот этой состыковки как не происходит, все мы из-за этого лишены многого. Вот. Ну что же, следующий телефонный звонок, собственно, 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, господа. Вы знаете, есть такое чувство, что вы какую-то информацию постоянно скрываете. Вы не все говорите вашим слушателям, вашей аудитории, в то время как ваше слово-то ждут многие. А вопрос вот какой. Вы его сами постоянно ставите и все время уходите от прямого ответа. Вот позвольте обратить ваше внимание. Итак, вопрос такой. О чем поет ночной опоссум, как там, взлетая в небе над Москвой? Примерно вот так вот он звучит. Но вопрос звучит постоянно. Ответа нет. Ответа нет.
0: Спасибо.
2: Будьте добры, откомментируйте, пожалуйста.
1: Ведь... Я думаю, ответ находится в самой песне. Если вы повнимательнее пошевелите своими шариками, которые у вас там бильярдные в голове-то ползают, вот, то вы весь ответ найдете именно в этой песне. Или в следующей.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: А еще вот странно, да, вот как вот люди, вот, предположим, на балу, да, значит, вот у нее, например, одна ноздря узкая, а другая широкая. Вот, и очень редко, когда кто к ней подойдет, скажет, слушай, там, дескать, мадемуазель, почему у тебя вот одна ноздря узкая, а другая широкая, значит, ну, так никто ведь, правильно, не спросит, естественно, поскольку есть какое-то определенное...
2: Приличие.
1: Да, да. А скажем, если 2 года назад, так сказать, было, в хорошей манере, сказать, о, какая у вас одна ноздря широкая, а другая какая узкая.
2: Да, то сейчас уже об этом
1: то не сейчас говорят. Об этом не спрашивают.
2: Да, то пусть она мода, ходит... мода. Надо идти со временем в ногу.
1: Да.
2: Вот строим.
1: Да.
2: И гуськом.
1: И с веригой. Ну... фамилия человека, который впереди строя, Верига.
2: А, который перед барабанами идет.
1: Да, такой мандулой махает.
2: Понятно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
4: Вот очень был интересный предыдущий абонент.
3: Очень. И главное, насколько свежо.
4: Вот я вот хотела бы задать вот такой один вопросик. Вот я заметила от своей киски такую вот проблему. А вот еще прошлой осенью моя киска как-то начала бурно очень линять и бурно начала выделяться перхоть. Вот что мне делать с этой перхотью, которая вот выделяется?
1: Спасибо. Вы знаете, когда такие проблемы, собственно, с пиской, то нужно обратиться к урологу, я так думаю. Вот. А вообще странное заболевание как бы для этого органа непонятное. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте. Скажите, а как продвигается ваша борьба с куриными окорочками? Я вот смотрю, они опять начали появляться, к сожалению, на наших улицах.
1: Ну, вы знаете, как бы вы изначально вопрос поставили несколько неправильно, у нас не было борьбы, мы ни с чем не боремся, мы, так сказать, рассказываем и показываем явления, которые происходят, так сказать, доносим истину, так сказать, роем корень, понимаете ли, вот. И, в общем-то, принимать какие-то меры, это дело других людей. Другое там, как бы, что, может быть, имеет смысл как-то освежить в памяти населения вот ту программу с, по-моему, Юрий Романович Сук ее вел. Замечательный тоже представитель профессуры. Вот, вполне возможно. Ну, раз, так сказать, не достучались, то есть, вернее, не достучались, потом опять не достучались, заглохло, и все щепки там проложили, значит, теплоизолятором таким, в результате как бы уже поддува не было. Да.
2: Вот, и потом в мире больших денег наши разговоры здесь вообще как-то не котируются. Вот, даже вот, ну, в принципе, мы поднимали несколько раз общественность, но ее глушили.
1: Ну, и нам сразу подарили по сотовому телефону представители этих. Мы сказали, что же мы дураки, что ли, сейчас нам поднимать нормально, типа, хорошо, вкусная окорочка. Здравствуйте, вы в прямом эфире?
3: Да.
1: Да,
4: здравствуйте. Пару вопросов есть.
1: Ну, говорите, пожалуйста, громче, уважаемый.
4: Во-первых, говорят, что вы там страстные все театралы.
1: Так.
4: Это правда?
1: То есть, да, мы иногда ходим в театры с инспекциями насчет санитарного технического.
4: Как раз в Большом поставили электрофильтром.
1: Что поставили кому?
4: Единое озеро.
1: Так.
4: Там как раз ваши лошади, собственно.
1: Ага.
4: И в связи с этим собирать ли приглашать себе автора, то есть Петра Ильича Чайковского,
1: ага.
4: А также различных наших известных словедов,
1: ага.
4: Типа там Йохана Домашнего или... на ума приходящего.
1: Uh-huh.
4: Это первый вопрос. Второй, это правда, что новую частоту освоили для того, чтобы там круглосуточно вещали вы и партия Центропедии России?
1: Понятно, спасибо. Насчет памятника Петру Ильичу Чайковскому, да, мы его будем чистить, я думаю, вот ближе к лету, значит, от снега он будет блестеть весь.
2: Прохора как раз выпишут.
1: Да, Прохора выпишут, займемся. Вот насчет чистоты, как бы, в общем-то, доказано, что действительно этих ламп вот такого дневного света, как бы частота мигания вроде бы незаметна глазу, но она, тем не менее, раздражает глазной нерв, поэтому происходит активное слезоизвержение. А значит, слезоизвержение, это что? Это значит, потек по ноздревым вот сюда, и отсюда, значит, возникновение прыщевых таких, значит, здоровых холмов. Вот,
2: и поэтому... морщин.
1: Морщин, да. Причем морщин в неположенном месте. То есть так вот, как бы на чемпионат по ловле мух морщинами допускается только те, у кого на лбу морщины здоровые. Вот. А если, значит, морщины на щечных, там около этих, то уже забраковывается. Вот, там же типа вот всякие фото... Не, не фотомодели, а вот эти, которые на конкурс красавиц, там они выходят, такие все. Вот им запрещено делать прокол ушных, там лопастей, там вставлять, значит, в пупочные, там всякие кольца огорода разводить, в сиськи, в соски. В общем, все, ну, полный запрет. Так же и здесь, как бы, в общем-то, нельзя. Поэтому, конечно, нужно уходить от ламп дневного света вообще дальше. А лучше сидеть к ним спиной, собственно.
2: Да и вообще прибегать только к естественному освещению.
1: Да, ну а так мы, конечно, действительно за великую Россию. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Вот, я имею возможность вас смотреть, вашего сурдопереводчика, и слышать одновременно вас по радио.
1: Да.
6: И хочу вам заметить, что он нагло перевирает текст ваших, ну, песен, которые ставят Angels.
1: Понял.
6: И басовых инструментов тоже нагло перевирает.
1: Спасибо.
6: Вы бы хоть подучили бы его.
1: Спасибо.
2: Хорошо, сейчас
1: им займется, собственно, снайпер, а сейчас песня. И по телефону 203-19-22 мы продолжаем прием ваших телефонных звонков, собственно, так что можете звонить и делиться с нами разными вашими мыслями. И, как я говорил, уже вот-вот, там через несколько минут к нам присоединится базитолог Андрей Орлов, поэтому к нему вопросы тоже вы сможете задавать. Это вот-вот прям будет такое есть время, называется «вот-вот». Ты не смотри на часах это время не показывает. Вот и от как раз появился. Так что теперь вы можете, в общем-то, и ему задавать вопросы. И поднимаем трубочку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Саша, да. Я хотел вам напомнить вот о чем.
1: Да.
7: В вашем районе, непосредственно прямо вот рядом с вами, где вы работаете,
1: угу,
7: сегодня планируется запуск Монгольфьера, этого воздушного шара-то этого.
1: Угу.
7: Понимаете, ведь может быть там закрут какой-то, а вам придется работать еще в межранном проеме.
1: А, то есть вы...
7: Да, может быть, запых горячей струи может быть.
1: Это во-первых, во-вторых, может быть, значит, удар по моему брюшному, значит, отсеку вот лопастью винта этого шара.
7: Да, все может быть.
1: Вы знаете...
7: Будьте осторожны, Саш,
1: да,
7: помните об этом.
1: Спасибо.
7: Это очень серьезно.
1: Спасибо.
7: Особенно, когда пропых горячей струи, они же на струе идут.
1: И из меня получится гриль такой.
7: Ну, это слишком.
1: Думаете?
7: Нет, я полагаю, что просто здесь для окна более опасно это будет.
2: А вот интересно, вам по сути по голосу вот столько лет, а вы вот как-то вот интересно очень про пыхи про эти рассказываете. Вот не поделитесь, как можно сохранить форму вот.
7: Саш, мне всего 61 год.
2: Ну?
7: Ну, чего там, чего уж тут.
2: Ну, все равно же, это, как сказать, да, события неординарные в наших условиях. Обычно все водочкой как-то, а вы про шары тут рассказываете. Вот. Интересно было бы знать вообще. У нас
1: водочка еще иногда на подледный лов.
2: Ну, да.
7: А тут... В общем-то, приходится комбинировать одно, другое и третье, вплоть до подледного лова.
2: А, просто вот да, люди у нас как национальная традиция. Вот да, хотелось бы знать истоки все-таки и какие-то интересные факты. Потому что, может быть, так традиционно сложилось, что здесь водочка, а остальное все началось где-то вот с последнее время. Ну, вот если бы вы развенчали этот миф как на примере на каком-нибудь или еще на чем-нибудь,
7: нет,
2: хотя бы на гипотезе.
7: Только с вашей помощью.
2: Ну, с нашей помощью.
7: В процессе вот последующих передач,
2: ага,
7: я, во-первых, продумаю этот момент, конечно. Это
2: да,
7: очень важно.
2: Это...
7: Очень важно.
2: Да.
7: А пока я просто пожелаю вам всех благ.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
7: Еще раз со старым Новым годом вас.
1: Спасибо.
2: Ну, человек опытный, видишь, не хочет никак развивать это.
1: Ну, как бы сразу не хочет в попыхах. Вот, да простит
2: ну,
1: меня
2: может.
1: Тамара в попыхах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
8: Доброй ночи.
1: И вам того же.
8: Я вот хотел вам такую предложить идею. Ну, может, вы слышали там про конкурс на лучшего там малыша от фирмы, выпускающей подгузники?
1: Нет. В смысле на конкурс? Нет.
8: Ну вот, в общем, ну фирма, не буду говорить, какая, да?
1: Конечно.
8: Объявила конкурс, что там самый пухлый грудничок там будет премирован.
1: А вот
8: или мамаша его.
1: А растительность как бы учитывается, а то бы мы отдали одного из наших референтов.
8: А я просто хотел предложить вам организовать альтернативный конкурс, вот, ну, грудничок от Монморанси, дескать.
1: То есть, как бы,
8: и какие-то вот свои критерии уже там.
1: То есть сын или дочь, радиостанции. То есть тут же в изобилии вот роды принимаются нами.
8: Принимаются, да?
1: Активно очень прием родов происходит практически каждый эфир ночью.
8: Просто вот у меня еще тут ясли вокруг, вот, где я живу. Одних яслей тут что-то понастроили.
1: А, наверное, коней много. И чтобы они питались, им нужно, значит, делать
2: ясель. Яселькам подходить.
1: Да.
9: Наверное, там какие-нибудь педофилические клубы, судя по всему, планируется в дальнейшем застраивать.
8: Ага. А дело в том, что в яслях сейчас, ну, грудников там выводят на зарядку каждое утро. Опять
1: голеньких по брюшко.
8: Да, и представляете, что им при этом заводят? Какую музыку?
1: Наверное, фашистскую.
8: Да нет, вы ошибаетесь. Вот.
9: На группу.
8: Как бы больше это к Angels относится, вот death metal преимущественно.
1: Да.
8: То есть они там под death metal раз там...
1: А растираются ли они снежными массами?
8: Растиралово происходит активно, знаете.
1: То есть они сразу пухлые, розовые, мышцатые.
2: Это закаляет, тяжелая музыка, снег.
8: Да, да.
1: То есть,
8: ну, я вот сам спортсмен, она мне постоянно помогает.
1: А вот вы, извините, спортсмен. Я просто тоже спортсмен. Я вот кандидат в мастера спорта по лыжному бегу.
8: А я вот хоккеист.
1: Да ну.
8: Я вот ваш постоятель.
9: А, вы звонили тогда, в тот раз, да?
8: Да, это я вот.
9: Здорово. Я, кстати, вот думал вообще, как в хоккее там дело обстоит. То есть за деньги там люди работают или же по убеждению...
8: Ну, на одном энтузиазме сейчас, конечно, не сыграешь.
2: Всем нужен прицел.
8: Ну, то есть какие-то деньги, конечно, платят, но все стремятся туда, ведь сами понимаете.
1: Скажите, вы вот как бы в профессиональном хоккее, да?
9: Легкоатлет,
8: да,
9: знакомый
8: был. Совершенно серьезно, я играю в команде вот, московской.
9: Легкоатлет, он вообще дошел до такой степени спортивности. Он говорит, что у меня тренер, он, в общем-то, для меня большую роль играет, чем мать там и отец. То есть, в первую очередь, они, а потом, дескать, уже все
1: семья,
9: остальные.
1: Да. Да.
8: Дело в том, что для меня там, как бы, понятие мать и отец уже, в общем, к сожалению, их нет у меня.
1: Угу.
8: А вот мне очень ваша программа помогает все трудности как-то переживать.
9: Ну, держитесь там.
1: Да, вот, собственно, как вы внедряете или как бы являетесь ли вы нашим агентом вот в команду, потому что нужно, значит, как-то всей командой устраивать слушание при свечах программы.
8: Ну, я думаю,
2: на победу влияет.
8: Нам стоит это обсудить, как бы приезжать тут.
1: Нет, вы не понимаете, они должны все к вам приехать, команда,
2: и свечи
1: слушать,
2: поставить.
1: Свечи поставить, и мы будем вещать.
8: Нет, а вы же мне просто скажете, что мне им говорить, то есть... Подготовьте меня там.
9: А вы знаете, вообще, вот в плане энергетического такого потенциала, как его, ну, так сказать, сублимировать перед игрой. То есть, вот когда играете, там постепенно наступает, как бы, усталость возникает и так далее. То есть есть чакры определенные, они находятся, ну, в районе половых органов.
8: Да, да, да.
9: То есть, значит, нужно в момент, когда вы уже, в общем-то, как это называется, второе дыхание, оно считается спонтанным, но здесь, на самом деле, можно регулировать его. То есть, в этот момент хорошо так вот, ну, как бы энергию переместить, то есть сконцентрироваться и представить себе, что вот у вас сердце находится в тех местах. И если вы добьетесь такого реального ощущения, то у вас откроется не то, что второе, а такое дыхание, знаете, вы там разворочиваете всю эту коробку хоккейную вместе с этими противниками.
1: Даже,
9: вот,
1: может, растает лед, кстати.
8: Не, да, по правилам будет.
9: Нет, ну, судя по всему, ну, под каким-то все-таки мозговым контролем будет происходить,
8: ну,
9: но,
8: конечно,
9: у вас будет энергия, так сказать, вот уже такого плана, знаете, как бы штурмовика такого колоссального. То есть,
8: а
9: вот, как,
8: извините,
9: вот когда например, солдаты, они пассивно входят в состояние Вот, ну, когда штурмуют там, например, крепость, они, ну, забывают о смерти и становятся как камикадзе. То есть бывают такие моменты. Не обязательно дашь 100 грамм. 100 грамм для того, чтобы за окоп выбраться.
1: Чтобы не было поноса вот при войне, потому что дизентерия часто.
9: Там, в принципе, вот уже когда сам процесс идет, они не задумываются о жизни и смерти. То есть те, кто обдумывает, как правило, они не способны. Они там, в общем-то, их расстреливают офицеров в спину там и так далее. А вот те, кто, значит, уже как бы вступает в этот бой, то у них как раз вот этот чакра работает, то есть люди уже там идут на пролом. Но здесь, я говорю, вот в таких условиях спортивных, это можно моделировать вот это состояние, то есть попытайтесь как-нибудь, а потом нам результат как бы расскажет. А может, мы их увидим в каких-нибудь там в жутких новостях, скажут, что вы там
1: победили резко.
8: Да, вот тренер наш прописывал катание вот с фигуристками в качестве вот как бы стимулирования выделения нужного вещества такого очень.
9: А, да,
8: эндорфин. Который способствует как-то возрастанию активности там, вообще тонусу мышечному.
1: А знаете, у нас, кстати, вот я как сейчас как раз открыл страничку нашу в компьютере, 15 сентября вот 96-го года был в эфире чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы, это я цитирую.
8: Это фигурист.
1: И, да, фигурист Игорь Пашкевич.
8: Да.
1: Вот, и он рассказывал такие вещи,
8: что... А я вот звонил тогда еще.
1: А, да, то есть очень часто как бы ангажируют тренеры хоккейных команд фигуристочек, вот, для совместных занятий, вот, потому что гибкость у хоккеистов в теле возрастает. А можно задать вам вопрос, как
8: да,
1: вы относитесь к женскому хоккею? Вот сейчас собираются ввести новый олимпийский вид спорта, это значит, женщины будут в хоккей играть?
8: Ну, я к этому отношусь так же, как вот если бы женщины играли бы death metal.
2: Да. Кстати, вы очень зря. Правда, не death metal, а black. Есть японская группа Сая, которая играет просто великолепно этот стиль. А этот стиль гораздо сложнее, чем...
1: А еще также зовут вахтершу вот сегодня внизу.
8: А-а-а.
1: Вот. Ну, спасибо, спасибо.
8: Всего
1: вам
8: хорошего вам, жизнь. Александр, успехов.
1: Вам тоже побед и крепких шлемов.
2: А я тоже мечтал в хоккей играть.
8: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Тем более с фигуристками дают кататься.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
10: Николай Матвеевич меня зовут.
1: Здравствуйте, Николай Матвеевич.
10: Здравствуйте. Ой, прошу помощи.
1: Слушаем.
2: Служба спасения сейчас приедет.
10: У меня беда случилась.
1: Так.
10: Я научился летать.
1: Угу. Так.
10: Теперь жутко боюсь, что меня собьют охотники. Что делать?
1: Угу.
2: А вы поехали в какой-нибудь магазин оружия и купите себе бронежилетик.
10: А если в голову попадут?
2: А вы еще и шлем купите. Или пожарный какой-нибудь отнимите, он все равно им не нужен, железный.
10: Хрен его знает.
9: Проблема в чем?
1: Проблема в том, что человек летает.
9: Нет, я понимаю, но в чем трудность?
2: Охотники могут сбить.
1: Мания преследования, так сказать.
2: Сезон охоты только в Подмосковье открывают. По-моему, в Москве нет. И отстрел голубей сейчас, по-моему, не производится.
1: Снайперы
9: не
1: могут.
9: Несложно, это же делаются такие. Во-первых, вам нужно обзавестись всеми необходимыми атрибутами. То есть
1: огни,
9: габаритные огни там всякие, да.
2: Получить право.
9: Да, совершенно верно. Право, ну, вообще, можно, конечно, временные какие-то. Мы вам выдадим, в общем-то, вот факультет орнитологии выдает периодически документы, да.
1: Но там совершенно небольшое собеседование нужно будет вам пройти.
10: Да, конечно.
1: Вот, так что проблем
2: нет.
1: Мы
2: вас можем записать.
10: Записывайте.
1: Я уже записал.
2: Те, кто уже летает тоже, чтобы вы не были так одиноки.
1: Вот я пишу Николай Третий, потому что вот третий Николай, кто к нам обратился с такой проблемой. Спасибо, спасибо. Выздоравливайте, в смысле, как бы...
9: Саша, я вот хотел тебе вопрос задать. Вот ты достукался, что к твоей программе, в общем-то, несерьезно люди относятся. Звонят...
1: Почему же? Совершенно серьезно. Человек обратился...
9: 10 звонков, может быть, 1-2, ну, как бы сказать, по делу. А в основном люди-то что-то шутят, как-то так сказать.
1: Нет, мне кажется, просто ведя замкнутый образ жизни, ты, Андрей, как бы постепенно перестал вникать в проблемы населения. То есть и то, что как бы вот тебе кажется несерьезным, для людей очень серьезно. Вот, например, Николай Третий летает, и как бы ты же не видел собственными глазами, летает он или нет.
9: Так вот, да. Ты говоришь замкнутый. В отличие от тебя, я хотя бы на метро иногда ездю. Ну, цели, конечно, у меня исследовательские, но, с другой стороны, ты-то последний раз когда был в метро?
1: Ну, да, я согласен, твой укор принимаю, я отмазываюсь, так сказать, от этих разнарядок на поездку в метро.
9: Вот, и я бы хотел сказать, что вот в соответствии с метро, вот, вот это традиционное, например, попрошайничество, оно совсем, ну, как бы не имеет, дебильно не имеет, в общем-то, к тенденции к развитию.
1: Хочу предложить... Нет художественного развития.
9: Абсолютно. Да. То есть я вот несколько вариантов придумал, так сказать, я застолбить хочу, чтобы уже люди не использовали без копирайтеров.
1: А, кстати, я хочу
9: один
1: сказать,
9: из вариантов,
1: что...
9: это, знаешь, один пара ходит, один доктор Барменталь, другой Шариков, и он идет с колокольчиком, и абр-абр, и вот по вагонам собирает, значит. И вообще нужно такую шикарную какую-нибудь там даму, которая ходит, побирается.
1: В лисьих мехах, кстати.
9: Да, совершенно.
2: Не, ну а это же было уже.
9: Потом фиксированные стоящие, вот кто в переходах, им там неоновые вывески такие, подайте ради бога.
1: Это
9: там...
1: даже не обязательно неоновая вывеска, достаточно купить вот номерные знаки автомобиля, обрамление из таких неоновых, как раз, и там свободно есть поле, чтобы так он питается от аккумулятора.
9: Ну, у них начнутся там, в общем-то,
2: а я тоже придумал один способ.
9: Да, внутри же у них начнутся какие-то, как бы сказать, конкуренция, поэтому... Конечно. Вывески, они будут постепенно развиваться и дойдут до шикарных абсолютно.
1: Да, круче, чем в Макдональдсе.
9: Да, будут дизайнерам заказывать какие-нибудь роскошные вывески там из каких-нибудь драгоценных материалов, из передовых технологий, там, например, лазерные, вот как, знаешь, на концертах там Pink Floyd или еще что-нибудь.
1: Мелькающие
9: там
1: надписи.
9: Там лазерами, да, пишут. Вот у них тоже скоро такие будут. Там, ну, представляешь? Люди
1: это,
9: добрые.
1: Это же, кстати, украсит
9: и
1: город.
9: И с такими же ошибками. Там,
2: можно я тоже застолблю один способ. Можно вот ездить на автомобиле на каком-то шикарном, и на светофорах протягивать руки в соседние окна и требовать милости.
1: Да, тоже.
9: Это еще класс.
1: Хороший метод.
9: Да, а можно,
2: кстати, почему не ходят в самолетах вот тоже?
1: Не попрошайничать.
2: Кстати, тоже очень хороший способ.
1: Нет, я видел один раз, когда стюардесса проходила с подносом, собирала, так сказать, сальные салфетки, которыми губные вытирали. Один так в рассеянности кинул то какие-то там несколько долларов.
9: А он, наверное, в пальцах был там, в этих, да?
1: Да, такой.
9: С цепью.
1: Типа, да,
2: в золотых перчатках.
1: Да. Он ей там прям откинул перчатки.
2: А я один раз был в кругосветном путешествии, и там на пароходе жил нищий, он ходил каждый день по ресторану. Там,
1: как бы правильно, что, есть, чтобы не отрывались от, так сказать, земли обетованной.
2: Да, чтобы никого не произошло каких-нибудь психических
9: чтобы
2: расстройств.
9: Чтобы шока не произошло, когда прибудут на родную.
1: Да, хоть чуть-чуть адаптировать к этому, чтобы не забывали, дескать.
9: Ага. Вообще, кстати, эту программу, вот эту реабилитацию, нужно ее ввести в турпоездки во все. То есть... перед тем, как возвращаться на родину, нужно постепенно колбаски подкармливать, там, знаешь, на ногу наступить, там, комнатушку организовать какую-нибудь под метро, одна комната под автобус, так.
2: Да. Людей грубили обслуживающих.
9: Да, загоняют туда, там.
1: Таракашек там позапустить уже.
9: Таракашек,
1: да.
9: Да. В суп или в каюту.
2: Ну, также, наверное, постепенное привыкание, чтобы тоже не было шока.
1: То есть постепенно все это убирать, пересаживать.
9: Да, отвыкание.
1: То есть и всего один день должен быть в нормальных таких условиях комфортабельных,
9: да.
1: А все остальное цикл аж период подготовки, а обратно аж период реабилитации к нормальному.
2: А я думаю, даже страну нужно такую сделать, чтобы как бы люди туда приезжали, реабилитировались и потом куда нужно уезжали. То есть, допустим, в Швейцарии человек едет в Россию, его посылают на одну.
1: Ведь на самом деле, вот Андрей мне сказал правильно, что, дескать, да, в метро я не езжу, да, но я вот уже придумал, тоже застолблю. То есть для людей, которые долго не ездили в метро, ну, по каким-то причинам, например, там, ну, там просто не хотят или там добираются наземным транспортом. Чтобы им было проще потом проехать в метро, им нужно сперва проехаться в метро каком-то заграничном. То есть для этого группу вот реабилитируемых нужно вывести в Лондон.
9: Тренажер наш нужно сделать.
1: Но
9: как.
1: Это дороже, мне кажется.
9: Нет, есть... проще.
2: Нет, зато в каждый дом.
9: Тут, насколько известно, иностранное метро, оно все разнообразное. Например, в Штатах паршивое метро, поэтому грязное. Это не лучше будет. Да.
1: Не, ну можно сделать такой Лондон, потом, скажем, Прага, а потом уже вот как бы уже сюда, к примеру.
9: Да, мне кажется, нужно тренажер в стиле Doom такой сделать, чтобы декорации можно менять. Нет, ну прям реальный, только с быстрой сменой декораций. Он намного дешевле.
1: Чтобы обойдется. Происходило адаптация.
9: Да. Ну, да, там просто он трясется, и все, так и шум такой... Вот, как будто ты едешь.
1: А толчею как же создавать специальную?
9: Ну, загоняют статистов
1: туда. А, статистов,
11: боксерские перчатки там.
9: Там соответствующих статистов, поза рожи, чтобы была соответствующая. То есть, если ты едешь якобы в лондонском, то туда англичанских таких, вот, английских.
1: Ну, там вот причем, студентов можно, там они приезжают сейчас за каким-то хреном, непонятно.
9: Сейчас вот артисты, их постепенно Деда Мороза там вот, ну, как бы межсезонье проходит, их постепенно переквалифицируют вот на эту деятельность.
1: Конечно, конечно.
9: Статистами.
1: А то получается, у них, кстати, такая сезонная работа, самая халявная, там, 2 недели, а все остальное время пузо греют на Майорке. А слушай, а ведь на самом деле это самое неприятное в метро, это не езда в вагоне, а вот скакание там по переходам, по эскалаторам. Очень много травм, кстати. Вот, Андрей, вот, кстати, я знаю, что вот в институте базитологии одно время серьезно рассматривалась, так сказать, вот эта проблема, значит, травм в метро, и особенно эскалаторные, так сказать, эскалатор. Даже была категория лет. Тот, кто, значит, по эскалатору прокатился там больше его половины, тот уже, значит, эскалаторщик травмированный. ЭТ сокращенно, да. Это было так, категория больных ЭТ. Вот как бы каково сейчас положение с этим? И какие меры все-таки надо? Значит, может обвязываться шинами, потому что, говорит, помогают автомобильные шины, там, значит, к вымени и к этим к крыльям сзади, вот там к лопаточным лопастям. Таскат вот этот, он как-то будет смягчен. Моего, кстати, может вообще не произойти. Может произойти такой расперды там, ну, в смысле, он упал, даже не по, ну, или скатился по баллону.
9: Ну вот из самых, в общем-то, практических способов, которые, ну так мы говорим, в общем-то, о таких физкультурно-оздоровительных больше моментах. Мы потом рассмотрим некоторые аспекты психофизиологического влияния вот этого метрошного микрокосма на каждого индивидуума. А вот если брать из практики, то есть вот, чтобы снизить ТЭТ, так сказать, да. И последствия его, то есть там установлен, насколько ты помнишь, вот в школьных спортзалах были такие, для прыжков и развития, так сказать, промежности, были такие специальные, для отталкиваться доски там, которые создают, да,
11: трамплинчик.
9: Да, который подачу как бы улучшает, трамплинчик такой пружинищий.
1: Нужно вот было здесь очень умело войти с ним в резонанс, чтобы прыгнуть. Да. А иначе можно было перелом голени.
9: Да, то есть вот один из вариантов ПГС, это скрещен. Такой. Вот. Другой, значит, это турникет принудительный. То есть граждане в принудительном порядке тоже, в общем-то, такая типа большая ложка. Они сначала из стоящего в сидящее положение переходят, а потом их как бы слегка подбрасывают туда, забрасывают на этот... на эскалатор. Ну, вот из этих. Ну, самое главное, я тебе скажу, самое интересное и самое актуальное в метро, на самом деле, энергообмен, то есть наличие вампиров, паразитов и тому прочих. То есть, если взять все базитические дамы, там, в общем-то, потенциальные вампирши и, в общем-то, использовать метро вот в качестве, так сказать, вот, самоудовлетворения и энергетического, как это называется,
1: Подсоса. Вот здесь, я думаю, самое время вот рассказать... Заметь,
9: нет, подожди, практический навык следующий. Вот если человек торопится, например, исследователь, да, ему следует обратить внимание на следующий момент. Ну, то есть включить мозги в этот период, и если на пути встретится женщина, вот, предполагаемый, так сказать, вот в эмпирический объект, нужно, значит, сделать следующее. То есть попытаться ее, вот ты торопишься, энергетическая подача у тебя есть. То есть для этого нужно реально как бы иметь стремление и реально быть потенциально готовым к тому, что ты можешь рассердиться, если тебе что-то помешает. И вот эта дама, которая там впереди тебя должна идти, должна иметь, в общем-то, некую такую такую возможность для амплитуды какой-нибудь перемещения, то есть вправо и влево где-то метра по полтора. Как правило, такие ситуации бывают. И ты заметишь, что если ты торопишься, вот эта дама начнет, так сказать, предупреждая твой ход мысли, будет двигаться в том направлении, куда ты собираешься, как ты ее собираешься обойти. То есть вправо она, значит, вправо, влево ты, она тоже влево.
1: Как правило, она еще не такая действительно массивная весьма, и что-то несет в руках, ее сложно обогнуть, как-то это всегда.
9: Да, это, кстати, да, от комплекции не зависит, это зависит вот это вот от демонического начала, которое сидит там.
1: То есть она как бы антенна серьезная очень улавливает. Угу. Тут тебе пришло самое время рассказать, так сказать, о МК. Да. То есть это, так сказать, метр колпак или метод колпака. Вот. Угу.
9: Ну, околпачивание там происходит в следующих моментах. Когда ты поднимаешься в некоторых переходах, на переходах станции, то, как правило, стоят сверху люди, которые, ну, вяло наблюдают за тобой. На самом деле это тоже такие пассивные вампиры, которые, околпачивают большинство. То есть потенциальные, значит, энергодатели, они постоянно поднимаются на метро, испытывая, значит, дело в том, что метро обладает из себя такое, значит, обнажающее свойство, оказывает на биологические субстанции. То есть пока ты находишься там, у тебя оболочка очень сильно как бы концентрируется, и с другой стороны разжижается, то есть она легко там морфируется с другими оболочками. Вот. И для этого, там, например, для того, чтобы использовать энергию, очень удобная, значит, среда. То есть вот это вот околпачивание происходит вот в тех местах, где эскалатор поднимается, там вверху существуют площадки, и там вот стоят околпачивающие.
1: Да, там еще висят телефоны какие-то.
9: Да, там много.
1: Причем у них достаточно ведь выгодное положение. Вот у околпачивающих они могут либо, значит, производить отсос как со всех понемножку, с общей массы, либо выделять какую-то наиболее, так сказать, извержающую вот индивидуальность. Там у них как бы снайперское немножко положение.
9: Да. И даже вот обрати внимание на морфологию слов. Вот отсос и откачка.
1: Да,
9: то есть отсос — это, в общем-то, состояние вот этих вампиров очень, недоразвитое и, в общем, грудниковое.
1: Да,
9: когда они
1: хищные.
9: А откачка — это уже сознательное поведение. Кстати, они уже как бы пользуются средствами. То
1: тут
9: есть
1: немножко,
9: у них
1: вспомогательные средства. Немножко я не соглашусь. То есть отсос — это скорее как бы следующий этап откачки, поскольку, значит, в момент откачки они постепенно все-таки приходят в какое-то состояние эйфории, и уже начинается бессознательный отсос. Ну вот ведь можно наблюдать, как вот усталость такая неожиданно в метро сваливается, и тут нужно покрутить как бы башни по сторонам, и можно найти какого-то, значит, отсасывающего, у которого достаточно такой вид уже, ну как бы блаженный даже, и прям почувствовать с ним связь это всяческую. Вот, поэтому как бы вот это именно отсос, это может быть и перед откачкой, и как бы последствия откачки уже.
9: Да.
1: Совершенно.
9: Но главное вот еще наличие аномалий всяких вот концентрированные такие вот станции, где очень много, в общем, людей, там, ну, как бы сказать, очень тяжело манипулировать, так сказать, вот своим поведением и поведением чужих. Там, значит, чаще всего происходят спонтанные, так сказать, вот отсосы и засосы энергии.
1: Да, да. Вот. Кстати, вот проводились серьезные исследования над людьми, которые строят метро, так сказать, над метростроевцами. Вот. И, в общем-то, доказано, что они где-то после достижения пенсионного возраста гораздо, в общем, мучаются кошмарами ночными. Вот, практически второе место по ночным кошмарам занимают после артиллеристов, которые были в боевых действиях, собственно. Угу. Вот. И вообще загадка, что, вот, как правило, большинство метростроевцев — это не коренные жители Москвы. То есть метро — это украшение города, значит, его должны строить самые коренные. Вот там смотришь прописку, он родился в Москве, его предки жили. Да, да. И предки его жили все в Москве, значит, это практически, так сказать, культурная работа, то есть по укреплению даже культуры, я бы сказал, города, и нужно прям призыв, как в армию, дескать, вот такой гражданский призыв, все на стройку метро, значит.
9: Угу. Да. Ну что, звоночек?
1: Звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Алло, добрый вечер, это Александр говорит.
1: Здравствуйте.
12: Я хотел два момента таких, ну, как бы определить. Первое, насчет подаяния милостыни. Понимаете, все это здорово, на самом деле, в шубах, в бриллиантах там ходить по метро, но есть один нюанс, могут морду набить. Поэтому есть.
2: Ну, а для этого же телохранители существуют.
1: Конечно.
12: Нет, но это накладно. Есть средства проще. Знаете, в некоторых магазинах стоят такие, типа ящики, там написано, на починку храма там и так далее. Просто неохраняемый. То есть купить на последние деньги какой-нибудь модный сейф. Значит, прибить его инкогнито в метро где-нибудь в вагоне и по вечерам просто ходить и собирать.
1: Инкассировать это называется.
12: Ну да. Даже, ну, то есть можно просто табличку написать, на что надо подать. А можно просто ничего не писать, так
1: просто щель делать.
12: Каждый за что хочет,
2: что-то красивое кладет.
1: А вторая, вот вторая.
12: А второй насчет метро. Но это вот на самом деле, так? Ну вы в курсе, конечно, что радио внутри метро не принимается, но.
2: Что, между... можно поставить станции в метро.
12: Что?
2: Станции в метро можно поставить, передающие.
12: Нет, я имею в виду, ну, обычный плеер, когда едешь, там ведь не слышно ничего.
2: Почему? Музыка с кассеты играет. Можно записать любимую радиостанцию и ехать слушать ее, если вы так любите радио слушать.
12: Ну да. Нет, дело в том, что на перегоне с белорусской до Динамо, там, как ни странно, почему-то оно слышно. То есть есть прием волны.
2: Но там стоит передающая станция просто-напросто.
12: Ну, наверное, нет, ну, как ни странно, там слышно эхо Москвы, вот я думаю, что, может, у вас там филиал.
1: Это, наверное, просто голоса вживую доносятся ведущих, просто так сразу ведь и не разберешь, там, эфир это или нет. Просто, вы, как бы, знаете, есть такой эффект камина, вот в старых домах у нас, у графов обычно, там, на втором этаже сидишь у камина и слышно, там, что говорят на первом этаже, причем очень качественно.
12: Да, еще и тянет.
1: Кстати, и тянет со страшной силой, там, вот.
12: Причем подчас, знаете, если, ну, когда вы слушаете, там, надо же открыть заслонку, то подчас затягивает посетителей всяких.
1: Да.
12: Невольно.
1: Ну, даже скорее не их самих, а, как бы сказать, их головные уборы, там, скальпы всякие, перхоти.
12: Ну, это первым делом, а вторым уже непосредственно. Я, вот я помню, кстати, случай был, по-моему, в «Войне и мир» АПСом, где у барышни какой-то там собачонку, в общем, затянуло.
1: Да, и еще одну шарфом вот на автомобиль намотала, тоже помню.
12: Да.
1: Спасибо, удачи, спасибо. Спасибо. Ну что, спасибо. Сейчас, наверное, песня.
2: Да.
1: Звучать будет в композиции сейчас. Эй, по телефону 203-19-22 продолжается прием ваших разговоров. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло.
13: Алло.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
13: Алло, Саша.
1: Да.
13: Слушай, а как вот после этой музыки растет твоя картошка, вот, которая там посажена под 14 этажом?
1: То есть вы имеете в виду в такой вот штуке, где обычно высаживают гладиолусы, да?
13: Федор, ты меня знаешь давно?
1: Да, да. Понятно. Да, дело в том, что как бы вот эта как бы вся ботва, которая прирастает в гладиолусном ящике, сокращенно ГЯ, она, в общем-то, лишена возможности воспринимать эти звуковые волны по причине закрытого, значит, окна, собственно говоря, не доходят звуковые колебания туда. Вот, поэтому как бы не влияет в данном случае на ботву вот это произрастание. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
14: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
14: Вот у вас про Половинкину спрашивали.
1: Про что?
14: Про Половинкину.
1: Да.
14: Так вот, земля слухом полнится, что она занялась писательской деятельностью. Вот с ней случился какой-то там роман головокружительный, и она стала писать любовные романы.
1: О, да, да.
14: Да. Вот есть серия там «Искушения», всякие разные, такие маленькие книжечки все женщины читают.
1: Да.
14: И вот она написала какой-то необыкновенный роман. Вот. Но его продаж нигде нет, невозможно совершенно достать.
9: А я объясню, и вот я возьму на себя такую ответственность развенчать вот этот слух, вернее, а его, как бы сказать, материализовать.
1: Да.
9: Дело в том, что действительно, сказать, там приключилась история такая, в общем-то, романтическая. Начала она, закончилась тем, что она решила вот эпистолярно как-то самореализоваться. Короче, все эти произведения будут в скором времени опубликованы.
14: Так они уже вышли, просто их достать невозможно.
9: Да дело-то в том, что, может быть, и вышли, но каким-то хакерским образом.
1: Сигнальный тираж был.
9: Вот. А что
14: вы сами-то читали?
9: Я хочу сказать, значит, они будут опубликованы в дальнейшем. У нас как бы планируется и уже скоро воплотится вот в общем-то, веб-страница, то есть сервер нашей программы. В интернете можно будет прочитать этот роман.
14: Под каким он псевдонимом печатается?
1: Под своей настоящей фамилией.
14: Нет, нет, нет, нет. Продавцы все говорят, что роман вышел. Вот, продают на улице.
1: Да.
14: Что роман вышел, что они читали, но что его достать совершенно невозможно, что это что-то.
1: Ну, вы прям так хотите узнать, собственно, вот...
14: Ну, просто ваше мнение. Хороший, стоит за ним гоняться. Ну, вы сами читали,
2: да? Да, само имя уже дает о себе знать.
1: Это как бы имя, это все равно, что спросить. Это так же гениально, как Битлз.
14: Ну, понятно. Просто, ну, в общем, да. Санта Браун говорит, ей в подметке не годится.
1: Ну, как бы сложно ему занять это место.
14: И вот поэтому она не стала работать на радио, потому что ей не до того.
1: Да, у нее даже, скажу прямо, вот сейчас правая рука стала очень большая. Ну, потому что, значит, постоянно вот она вводит ручкой. И тут вот, значит, ну, как знаете, делают американцы такой знак, дескать, все окей, такой складывают из руки вот очко, дескать.
14: А, если... вот еще говорят, что любовь тогда нашла на вашей станции. Или гость какой-то, или близнец там. Ну, в общем, что-то такое там. А вы темните, не рассказывайте.
1: Ну, я еще не закончил про окей. Так вот, если она делает сейчас окей, так, дескать, ну, вот мы иногда приходим ее навещать под часами. Так, как ты? А она говорить-то не может. Она так, типа, показывает окей. И там вот два пальца, большой указательный, когда смещает, там нет просвета, потому что и на том, и на другом такие мозоли прям смыкаются. То есть, что даже вот... Ничего не видно, понимаете?
14: Так, а в какой серии выйдет ее роман? «Искушение», там, «Очарование». Вроде бы, кажется, серия «Экстаз» называется, да?
1: Ну, еще там, вы забыли, там есть такой роман, он небольшой, как бы, но очень удачный, называется «Черное пламя костра».
14: Любовного такого нет.
1: С детективным там, ну как там?
14: Нет, у нее без всякого детектива, у нее там куча любовь.
1: Это любовный триллер называется, «Черное пламя костра».
14: Ага, вот. а мне говорили «Экстаз».
1: Нет,
14: новую серию она организовала.
1: Нет, это по-другому, это называется «Мятеж на Ягуасу».
14: А в каком издательстве она печатается? В «Фонараме» или в «Радуге»?
1: Мы не имеем права давать рекламу, но вот взял и ляпнул.
14: Какой я слышал.
1: А вот это и правильно, потому что я вовремя, так сказать, заглушил рекламную акцию вашу.
14: Ну, в общем, партизан. Да.
1: Да? Надо же. Спасибо. Спасибо.
14: Ну, спасибо вам.
1: Не бывают же такие фамилии у людей, партизан. Да. И почему-то радиослушатель представилась уже вот после того, как поговорила. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
15: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здрасте.
15: Вот у меня вот такие вот два вопроса есть. Вот вы сидите всю ночь, вы...
1: Вы говорите погромче, пожалуйста, у вас что-то...
2: И не заикайтесь.
1: Да. Что-то там прям пропадает, звук как-то.
15: Вы как бы пищей заправляетесь?
1: Пищей?
15: Да, вот.
2: Ну, ночью есть вредно.
1: Нет, ну что, греха таить, заправляемся пищей, ходим в канатную периодически, как же. Все нормально с этим.
2: То есть все человеческие функции нам у нас функционируют.
1: Да.
15: И второй вот такой вопрос. Да. Я бы хотел бы даже совет вас спросить. Вот у меня вот есть один друг, вот он любит ходить в туалет с едой.
1: Так.
15: Вот, и я не знаю, вот как ему помочь избавиться от вредной привычки.
1: Угу.
15: Вот так вот.
1: Понятно. Спасибо. Ну, я думаю, что это вот скорее к Андрею, наверное, вопрос, да? Вот. Правда, мы забыли выяснить, зачем он берет с собой в канатную комнату, собственно, еду. Может, как бы он ее разглядывает. Или там не обязательно, что он употребляет ее в желудочный мешочек. Может, он как бы несет ту недоброкачественную еду и как бы, значит, мечет ее тоже вот в прорубь в этот, в канализационный.
9: Да, а как вопрос звучал?
1: Насчет еды в канатной.
2: Друг ходит в канатную с едой.
1: Да.
9: Угу. А в канатную там моряки, да?
1: Ходят? Да, да.
9: А ну, что там? Он не может. У него, наверное, фобия какая-нибудь.
1: Ну вот как избавиться? Вот, может там как бы ему заняться сперва сексом с едой?
9: А на самом деле это все нормально, потому что еда, прием пищи там, и это относится к интимным актам. И... По идее, это просто тенденция вот, ну, как бы ненормального развития человека, что появились пункты общественного питания. Потому что, вот, например, все это началось с, не с харчевина ресторанов, а вообще с какого-то... В общем, тенденция к коллективному принятию пищи, она, в общем-то, пошла, когда... ну, культуры стали наслаиваться, слои одни, то есть, когда феодалы там в свое время там пьянствовали в кругу своем, то есть, они, в общем-то, ограничивались, так сказать, этническим каким-то кланом. А в дальнейшем, то есть, вот то, что сейчас происходит, это вовсе ненормально.
1: И, кстати, это сильно влияет, так сказать, на деторождаемость, как ни странно, поскольку...
9: Это на все влияет, да, потому что, в принципе, человек лишился очень серьезного...
1: интимного акта.
9: Внутренней, да, установки, которая... Это все равно, что вот точно так же можно, например, какие-нибудь вещи там табуированные, то есть, например, там дефекация, то есть мы, в общем-то...
1: Взять и сделать общественным.
9: Да, общественным. Полную, таким образом мы лишим половой какой-то заинтересованности у людей. Так что человек, на самом деле, у вас там находится в каком-то... Возможно, он кармически вспомнил какие-то свои истоки, когда принятие еды было табуировано. То есть, возможно, его воплощение как бы поддерживается каким-то воспоминанием из прошлого воплощения. То есть он серьезно очень относится к приему пищи и вот там изолированно ее принимает.
1: Так. Да, кстати, еще вот как бы в такое в доказательство или в подтверждение вот этой даже не гипотезы, а факта, который сейчас сказал Андрей, вот многим известно, что после там принятия пищи в общественном месте, в ресторане, дескать, все так, ну, налупился, там даже выражение у нее есть такое, она, дескать, говорит, налупилась я, как жучка вот, на помойке, дескать.
2: Три горла ела.
1: Да, в три горла там ела, в два смычка, и выходит, и типа через час уже опять возникает чувство голода. Вот, и все, значит, сперва пеняли на рестораны, дескать, вот там пища такая некалорийная, специально там как берут как за калорийную, а потом, значит, желудочный мешочек переваривает, канат выпал, и все нормально. Вот, на самом деле, вот это чувство ненасыщения и скоро приходящее чувство голода, это как бы стук генов такой, поскольку, значит, в общем-то, вот, так сказать, поедание пищи в общественном месте, оно как бы все равно, что без слюны. Вот мы пробовали, значит, производить, значит, слюнный отсос и, значит, пропихивание питания туда, вот, как бы... У нас даже, помнишь, Андрей, была целая передача, так сказать, о, так сказать, визуализации различных актов, то есть по методу Павлова.
9: Вот. А, да, да, да.
1: Вот. То есть поэтому это тот же самый, скорее, психологический эффект ненасыщения. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, мы.
16: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. О, не получилось. Здравствуйте. Да что такое с ним? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
16: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
16: Поздравляю вас с наступающим Старым Новым Годом.
1: Мы вам таких же.
16: Желаем вам здоровья,
1: да,
16: счастья. И чтобы ваша программа существовала еще очень много-много времени.
1: Это уже к графику по Интеллимону еще.
16: Почему?
1: Ну, как бы он же оплачивает нам эфирное время. Рафик Пантелеймонович вдул, наш спонсор.
16: Да?
1: Ну да, но я думаю, что как
9: нет,
1: бы...
9: Нет, ну это пожелание, что ты сразу человек отзываешься.
1: Ну, извините, да, как-то я не тактично, наверное,
16: что,
1: выступил.
16: Что, его так шокировало?
1: Что?
16: Шокировал сразу?
9: Нет,
2: да он вообще сидит себе,
9: вы что, вообще еду принимаете или нет?
16: Еду принимаю. Сэндвичи, да?
9: Нет, вы как сейчас, в каком состоянии?
16: Нормально.
9: Такое впечатление, что вы что-то... чем-то закусывается там.
16: Я? Нет,
9: да.
16: Ни в коем разе.
9: А, ну мы я слушаем дальше. Сижу.
1: Да. Мы, извините, мы перебили как-то ход вашей мысли замечательной, да.
16: Нет, ну я просто вас хотела поздравить.
9: Ага, спасибо.
16: И поинтересоваться, а можно ли заказать что-нибудь такое из песен?
1: Знаете, увы, нет.
16: Почему?
1: Дело в том... А, ну вот мне показывают, что может, можно. Да, ну
2: заказывайте.
1: Только... Да.
16: Можно?
1: Да.
16: Машина времени?
1: Да, пожалуйста. Ну, несколько позже. Как бы вот Сиамский обещал, он и споет, хорошо?
16: Да.
1: Да.
9: А вот скажите, вот вы заказываете только он, ну, вообще-то везде, вот звоните как-то там на какую-то другую радиостанцию и заказываете песню или нет?
1: Ну, вот метод, почему вы решили позвонить и заказать именно песню. Вот там не спросить о том, как, скажем, о технике безопасности езды на лыжах по трассе, да?
16: На лыжах?
1: А да. Не, ну, к примеру, почему
16: нет,
1: вы...
16: Нет, ну, я не люблю просто лыжи.
1: Так, ну, хорошо, а вот, ну, например, почему вы не спросили о том, чем и в какое время года лучше смазывать, например, дверные петли? Или какая микроволновая как? Печь? Да.
16: Не, ну, интересно, а как их смазывать? Машинным маслом, а каким?
2: Да вот в том-то и дело, что нет. Все зависит от периода.
9: А как вы относитесь? Вот есть такая программа «Поле чудес», там люди привет передают. Вы к этому как относитесь? Это вообще... Ну,
16: привет? Или... Ну, привет. Я не знаю. Я могу, конечно, передать привет, но у меня очень много друзей вообще-то. Угу. Я не знаю, у меня, допустим, вот, ну, вот у меня Павел есть друг. Угу. Есть у меня Лариса.
9: Нет, я говорю, как вы к этому относитесь?
16: А, как я к этому отношусь?
9: Да.
16: Я лучше думаю, что не через телевидение, а лучше самой как-то где-то с ними повстречаться и лучше самим тет-а-тет, так сказать, передать этот привет.
9: Да, ну а выглядит это как вообще? Вот когда там один человек это сделал когда-то, это нормально, а вот уже когда...
1: Шеренга такая.
9: Да, там, люди вот...
16: Шеренга? Как... Ну, я считаю, что это, в общем-то, не очень-то это хорошо выглядит.
9: Да. Да, вот мне кажется, с заказами, с заявками там вот песен, это, по-моему, тоже совсем традиционная такая вещь. То есть, конечно...
16: Традиционная, я понимаю, но, понимаете, дело-то в чем? Для того и существует радио.
9: Нет,
16: и
9: не для этого оно существует, в том-то и дело.
16: Информация для того, чтобы не то, что передавать, а приветы там или еще что-то, а просто для души, для, так сказать, для хорошего настроения просто... Тебе ага. устроить праздник.
1: А извините, а да вот.
16: Тебе лично, сейчас... никому-то.
9: А вот почему именно по радио? Потому что если, например, человек любит музыку или, например, к этому серьезно относится, для этого существует какая-то техника, чтобы ее слушать там, ну, на нормальном уровне, например.
1: Да, ну, то есть, как бы, например, у вас дома стоит музыкальный центр, вам хочется послушать «Машину времени», который, кстати, ну, сейчас небольшой дефицит уже, как бы вот мы можем вам поставить там...
16: Да нет, да, я да. понимаю все прекрасно. У меня это, в смысле, не дефицит, у меня диски есть.
1: А вот такое, смысл, вот объясните смысл. Вот вы звоните на радио, да?
16: Да.
1: И хотите заказать песню, скажем, ну, даже не Фрэнка Заппа, которого по радио редко крутят, и было бы как бы интересно. Интересно, вот, может быть, вам его послушать.
16: Ну, я его не очень-то люблю.
1: Ну вот, а как бы, а заказывайте песню «Машины времени» или песню
16: ну,
1: «Битлз».
16: Да, у меня как-то к ним более такое, как сказать, лояльное отношение.
1: А вот что побудило? Вот нас интересует побудительный мотив.
16: А, побудительный мотив?
1: Да, вот именно вот позвонить и просто сказать, поставьте песню группы «Машины времени», а вот не спросить о дверных петлях или, например, о ремонте телевизионной техники. То есть как
16: ну,
1: починить...
16: Ну, вы же не бюро, да. так сказать, какие ремонтных и так далее услуг.
1: То есть вы хотите сказать, да. что мы дебилы.
9: Может, мы можем вам чем-то помочь
1: да.
9: практически.
1: Да, вот
9: или советом, да.
16: Ну, приезжайте завтра в гости, если вам так хочется.
9: А вы страдаете от одиночества?
16: Да не очень-то вообще. Но если вам так хочется, если вы страдаете от одиночества,
2: кому то, хочется,
1: ради бога, приезжайте. Нет, вы же нам звоните, а не мы вам.
16: Ну, а почему бы и нет?
9: Ну, давайте приедем.
16: Ну,
9: так нас
16: приезжайте.
9: Много будет. Мы как-то тогда расписание сделаем.
2: Полным составом выезжаем вообще.
1: Нет, мы будем по очереди ездить.
9: Некоторые на погрузке остаются.
1: Потому что нельзя по-любому
9: оставлять. Другие на выпечке.
1: Ну, кстати, выпечка это тоже такое, как бы, средство неотъемлемое. И плюс еще ты учти, что нужно как бы готовиться все-таки к празднику. То есть кто-то должен катать вот сейчас снежки, там бабу лепить. А то если к сроку не слепим, то все по гостям разъедемся.
2: Кстати, надо спонсор температуру повысить.
1: В общем, нужно, короче, мы будем туда ездить харчеваться, я думаю, как бы совершенно по очереди, не больше двух в день. Ну, потому что
2: двух
1: иначе...
2: Двух раз.

0: Мы как бы сперва пояснить, видимо.
1: Я вот хотел узнать, встречный вопрос вам задать. Вот разница между нудизмом и эксгибиционизмом какая?
2: Ну, вот это, в принципе, в душе, в принципе, только.
1: То, что значит в душе?
2: Ну, каждый человек считает себя в миру испорченным.
1: Нет, нет, нет.
2: И в каком-то плане.
1: Нет, подождите, он... это понятие, в общем-то, объективное. То есть здесь
2: Нет, ну, он ведет себя как... хочет, как говорится, как, ну, как сам считает нужным. Но... вот в этом дело только.
1: Не, ну, вы не ответили на вопрос. Разница, то есть нудизм и эксгибиционизм. То есть, так сказать, вот одно значит, первое понятие означает как бы, ну, скорее культурологическая оценка, а вторая психологическая, вот, я так думаю.
0: Ну, в первой еще считаете есть, вы? Как бы загар там можно, а во втором нет, вот чувство загара. Вот скажите вы про загар и все, ну что же вы
1: да,
0: такой недогадливый?
1: Или вот вообще скажите, нудизм — это чисто пляжный вариант или это состояние души?
0: Вот в метро нудизм, может быть?
1: Души. То есть цель... Вы вообще принадлежите к этой касте, да?
2: Ну, будем считать, что да.
1: Ну, у вас в качестве, так сказать, гиперзадач стоит вообще что? Раздеть весь мир или как? Ну, вообще-то...
2: Да нет.
1: Например, это какой-то пляжный вариант или это все-таки какой-то более широкий?
0: Ну, вот, например, Новый год вы отмечали как бы в обществе нудистов и, естественно, как бы голышом.
2: Ну, допустим, это общество, допустим, очень закрыто, если так сказать.
0: Нет, ну как, а вы же можете собраться вместе, так сказать, вот за елкой, водить хоровод как бы нудистский. Или только на пляж распространяется?
3: Елки постукивают себя.
2: Нет, ну, допустим, то же самое московское общество, оно очень закрытое.
0: Ну, это если понятно. Взять... Мы сейчас спрашиваем о другом. Вот общество закрытое, да?
2: Да, достаточно. Вот. Ну, я имею в виду в плане как-то вот...
0: Ну, понятно. Вот бывает, даже у нас при программе была своя елка. Тоже там да, посторонним вход был запрещен. Вот в этом обществе отмечался Новый год? Или как бы вас не позвали?
2: Нет, почему? Отмечался.
0: Отмечался. Вот вокруг елки как бы вы танцевали, следуя традициям этого движения, или все-таки в одежде?
2: Ну, все-таки в одежде.
1: А вы в Коктебеле отдыхали?
3: То есть, по-моему, самое нудистское место.
1: А в прошлом году?
2: В прошлом году, к сожалению, нет.
3: Позапрошлым?
2: Нет, тоже.
3: Значит, вы не отдыхали.
2: Ну, почему? Тут дело просто в плане, я имею в виду, денежно.
3: Ага. Так там же халява.
0: Да, ну спасибо вам за вопрос, но как бы ответить на него сложно, потому что вы не можете, извините, даже как-то сформулировать. Я не понял, как вы относитесь к нудизму, а как я отношусь вот к этой синей папке? Вот как вы относитесь к этой синей папке?
3: Мы к ней не относимся.
0: Правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот меня, как и многих москвичей, сейчас интересует проблема, как скорее вылечиться от гриппа. Я болен гриппом. И я думаю, может быть, вы можете применить какое-нибудь коммуникативное воздействие на вирус гриппа или на иммунную систему организма.
1: Но я могу посоветовать для начала, значит, ограничить углеводов прием. То есть поменьше вот есть вещей, которые содержат углеводы. Это если вы уже заразились, если у вас не пропал аппетит, то есть если симптомы налицо. Вот. То есть, так сказать, принудительное голодание ни в коем случае, значит, не есть в том... Ну, если вам не хочется есть и вас заставляют, в этом случае, ну, нельзя есть. А если уже, значит, выбора нет, ну, то есть подошло время есть, то, значит, ограничить углеводы. То есть, чтобы ваш, например, рацион не содержал там хлеба, особенно белого и так далее.
3: И яиц.
1: Ну, это тоже, да. И вообще, кстати, к вашему сведению, вот с помощью голода лечатся такие вещи, как сифилис и гонорея. То есть сифилис за 28 дней лечится, а гонорея за 11 дней голода.
0: И еще принятие теплых ванн вот при сифилисе и гонорее.
1: Ну, здесь, правда, надо иметь в виду, что печень там нагрузку испытывает серьезную, поэтому если у вас она, ну, как бы ослаблена по каким-то там,
0: ну, гепатит или еще что-то,
1: да,
0: к примеру,
1: то нужно под контролем как-то. это все делать, то есть там, чтобы человек, разбирающийся в печени, вас контролировал.
0: А вот как ты относишься еще к такому средству противогриппозному, который, в общем-то, всем кажется смешным, но на самом деле это клизма очистительная, поскольку, так сказать,

0: Пища, принятая до момента заражения гриппом, в дальнейшем является, так сказать, серьезным, так сказать, детищем вот этих гриппозных бактерий. Ее нужно прям вымыть оттуда все.
1: Мне кажется, что надо ее делать, в общем-то, если человек там, например, ну, в этот момент страдает нерегулярностью отправлений, то, например, раз в два дня и обязательно с каким-нибудь, с какой-нибудь травой, которая бы стимулировала
0: зверобой, вот хорошо,
1: выработку, ну, в общем, ферментов, которые, ну, то есть, чтобы не происходило вымывание флоры.
0: Ну, тут главное еще сказать, ты так сказал, что с травой, то есть, естественно, с отваром травы, потому что если трава туда зайдет, это не будет совсем хорошо. То есть, ну, а то сейчас сразу с травой там не очень. Так что флору, берегите свою флору, а мы сейчас прервемся ненадолго и затем продолжим нашу программу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрых вам 3 часов ночи.
3: И вам также.
2: Здрасте.
3: Вы знаете, вот в московском комсомольце, может быть, как бы я не вовремя, но вот вчера, на самом деле, была публикация по поводу анального секса. Оказывается, вот я даже удивилась, там в беседе участвовал какой-то проктолог, гинеколог, уролог. И выяснилось, что анальный секс на самом деле это просто замечательно, если у вас нет запора. Вот хотелось бы выяснить, что
2: геморрой,
3: по этому поводу это первый вопрос. А второй, как вы считаете, почем фунт лиха? И третий, нравится ли вам имя Аркаша?
2: Имя Аркаша. Сейчас мы все это записали. Аркаша. А второй.
3: И геройским орлам привет.
2: Спасибо.
0: Имя Аркаша. Про Аркашу я где-то что-то слышал. А второй ты не запомнил?
4: А это про то, что фунт лиха почем?
0: Ну вот это ты, я думаю, знаешь.
4: Фунт лиха.
0: Тебе в своей жизни, ну, так сказать, довелось многое пережить, испытать.
4: Я думаю, вот этот второй вопрос следует из первого. В силу того, что фут — это нога, и лихо по попе ударяет, то, по-моему, весь фут лихо зависит от того, насколько тяжела нога и насколько силен размах.
0: Ну, это, я думаю, вполне исчерпывающий ответ, вполне. А что касается анального секса, это устаревшее название, сейчас это называется, так анус. Сказать, нет... А, я думал о другом, я перепутал, так сказать, с головным, то есть, когда там, значит, занимаются сексом с чужой головой, вот.
4: А как называется секс, когда занимается со своей головой?
0: Тоже головной, какая разница?
4: Ну, может быть, есть какая-нибудь разница?
0: Нет, дело в том, что как бы ведь мы уже разговаривали неоднократно, так сказать, и открыли глаза нашим радиослушателям на то, что как бы вот голова — это отдельный орган, тушка — отдельно, то есть в голове свои кишки, называются мозг, ну, да. Там, понимаешь, в брюхе там свои и так далее. Вот, поэтому как бы, так сказать, вот голова, она живет своей отдельной от остальной тушки жизнью, то есть она не управляет, как правило, тушкой.
4: А про анальный секс действительно все правда, оказывается, я правда в другой газете популярно читал тоже, вот, что это вообще на самом деле, ну, конечно, если это происходит между мужчиной и женщиной, а не как между женщиной и женщиной, мужчиной и мужчиной. Вот, и как бы вот вся Европа там вообще тащится от этого, а мы как бы как гвоздочки в доске забиты, тупо смотрим на них.
0: А вообще, на самом деле, вот в многочисленных рукописях, которые вот отрыты, значит, в момент археологических раскопок, описано, что как бы крестьяне старые, ну, в смысле, вот там
4: с бородами,
0: древние там вообще крестьяне на Руси, они вступали в половое соитие с землей, прям пролезали дырку там и вступали в половое соитие с землей, значит, с целью, это как бы было такое жертвоприношение земли, земле, дабы земля, значит, дала больше яровых, и, значит, чтобы те не мычали потом в загонах, чтобы листва взошла пышные подсолнухи там.
4: Ну, как бы это, в принципе, было заложено природой. Как бы семяизвержение в землю, это удобрение.
0: Да.
4: Все-таки чистый белок идет в землю, и потом он дает свои плоды.
0: Ну, как бы да.
4: И как бы матушку землю удовлетворяли в некотором смысле. Вот это подарок на Новый год.
0: Да, земле. Так вот, собственно, и в дальнейшем, да, там же в этих рукописях написано, что все так называемые вот всякие там позы, и все это пошло вовсе не из Камасутры, там, и вообще, то есть, больше всего практиковалось на Древней Руси, то есть, там вот, там, потому что сама печка, это как бы шикарный ипподром для занятий с сексом, вот там в рукописи в этой написано, но ты на меня так смотришь, ты же сам ее читал, эту рукопись.
4: Ну, я знаю, конечно, вот. Тем более разница температуры вот в бане, допустим, да. В выбегании вот эти вот, разница температуры как бы ускоряет оргазм, скажем так.
0: Да, потом уже в дальнейшем, значит, примчались, значит, злобные татары с ятаганами, значит, побили всех. И...
4: Назвали это Камасутры и увезли к себе.
0: Да, а сами, тем не менее, в общем-то, применяли достаточно грубую, то есть просто там они, значит, всех изнасиловали на конях, там на седле, причем в самых таких незамысловатых позах, вот, значит, смешали кровь там, дескать, и как бы все такие приемы, то есть уже получилось, что вот русские девки, они учили, значит, грубых татарских кочевников, пропахших кумысом, значит, заниматься нормальным как бы сексом, ну, естественно, а те в силу того, что они с ятаганом там, ну, без башни, у них это усвоилось как-то все там очень неправильно. Ну, может быть, правильно, но по-ихнему, значит, и они там, значит, уже в дальнейшем все это как бы в Камасутру там, где вот такие там всякие, с такими лицами они.
4: Да, и позами, да, немыслимыми.
0: Да, так что, в общем-то, вот такая ситуация. И поэтому, видимо, вот та форма секса, значит, как, собственно, и секс в голову, вот, о котором вот говорила наша радиослушательница замечательно, в общем-то, совершенно исконно такое русское, видимо. И там, в общем-то, генетика, она тук-тук говорит иногда. Вот, и поэтому, как бы, вот люди там, они, значит, занимаются. А Европа, она вот, как бы, то есть волна идет обратно, знаешь, она ушла туда, унесла все камни, а сейчас эта галька назад катится, то есть ну, через Европу. Значит, скоро прикатится, видимо.
4: То есть мы получим свои проценты.
5: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
6: Эхо Москвы.
4: Значит, попросили, так сказать, охарактеризовать имя Аркаша, да?
0: Да.
4: Вот, но как я могу это сказать? Это то же самое, что я сейчас буду охарактеризовывать разные имена, там, Евгений, там, еще, ну, вот...
0: Саврас.
4: Саврас тот же. Какая разница, имя есть. Вот, вот бывают, правда, в жизни некоторые ошибки человеческие, особенно родительские, да. Когда родители хотят девочку, и рождается мальчик, и в отместку Господу Богу, или Бог знает кому еще, они называют его Светланом, а парень потом вам... потом просто очень мучается. Вот даже есть вот конкретный факт жизненный. Этого парня все время звали Светик. Ну, по-моему, ну, наверное, очень было ему неприятно. Вообще, ну, да. Он родителей своих корил все время.
0: И, кстати, даже вот в дальнейшем ему очень тяжело пришлось в местах заключения.
4: Ну да, его сразу, наверное, перевели в петушиный отдел.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло.
0: Здравствуйте.
7: Да. Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
7: Я хотела вернуть немножко вас к теме метро.
0: Ага, так.
7: Совершенно замечательная тема. И в свете этой концепции замечательной, мне хотелось бы говорить одну фантастическую аномалию в нашем метро, угу. Именно отсутствие урн, мусорниц и так далее. Может быть, их тоже кто-нибудь откачал или отсосал, я что-то.
0: То есть отсутствие вот мусорниц у вас.
4: А дело в том, что у нас
7: да.
4: В метро собакам нельзя ходить. Это раз. А, во-вторых, есть тоже в метро нельзя, соответственно, выбрасывать нечего. Ну и все знают, что нет урн, и нужно входить просто без мусора.
0: А вообще, вы знаете, третий такой момент, вы никогда не задумывались, так сказать, о сложностях эвакуации мусора вот из метро. Вот, скажем, если там поставить эти помойки, да, то, естественно...
4: Как помойная машина уже туда не заедет.
0: Во-первых, да. То есть, значит, эти женщины старенькие, люди в красных шапках, которые стоят и махают кругом красным, значит...
4: Подосиночки вот, такие.
0: Да, они должны на себе таскать эту помойку.
4: Поэтому... Хотя можно транспортировать и на специальных вагонах.
0: Но это тоже сложно. Так да, что это объясняется вот исключительно этим, понимаете?
7: Да,
0: вот, вот так вот.
7: Здорово. Концепция как-то вот...
2: Что-что?
7: Все оказалось гораздо банальнее.
0: Конечно, конечно. Вот, в принципе, были такие как бы попытки. Вот я просто знаю, просто я одно время очень, так сказать, дружил с дочкой главного по метро, и она мне выдавала многие служебные тайны вот метроработников. То есть предполагала, значит, ставить там на каждой станции по, значит, помойке, да, чтобы люди туда кидали всякие такая семечки, грызки.
4: Как был домов.
0: Нет, ну, поменьше, конечно. Поменьше. Вот. И, значит, планировалось ввести, значит, такую меру, значит, каждый, значит, пять последних вот, как бы, посетителей метро должны были ее выносить. То есть тем самым, значит, ускорять выход людей из метро, потому что многие там ломятся после закрытия, да. Вот. Ну, что же, они пятеро выносили. Но, так сказать, эту меру общество защиты прав человека пресекло. Вот. Такая вот ситуация была грустная.
7: Здорово.
0: Вот. Ну, спасибо вам за звонок и заботу о чистоте.
7: До свидания.
0: До свидания. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло.
0: Да.
8: Саша.
0: Да, здрасте.
8: Я, извиняйте, китайская.
0: Угу.
8: Все знаю. Одно не знаю. Как тушка фазана разделывать?
0: Фазана?
8: Фазана.
0: Сазана.
8: Фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-
0: что действительно вот проблема, которую затронул наш, значит, китайский радиослушатель, она, в общем-то, заинтересовала всех москвичей в этот, так сказать, час. И поскольку вот, это я обращаюсь к Энжелсу и Жоржу, но поскольку вы объездили массу, так сказать, разных стран, заповедников, и видели, как происходит, так сказать, НЧ, ну, это значит, набив чучел, вот, и, значит, перед этим все равно разделка, потому что глупо, например, там, набивать чучело из животного и не употребить в пищу мясо этого животного. То есть, праздновать, что употребление в пищу мяса, затем из перьевого комка или, значит, из шкурной покрышки делается уже чучелка. Это как бы вот я предлагаю вам вот рассказать.
4: Да, мне один раз на Филиппинских островах приходилось видеть, как разделываются сазан. Это очень интересно, в том смысле, что он разделывается не так, как курица.
0: Конечно.
4: Если берется молодая курица или немолодая курица.
0: Угу. Вот, или просто, петушок тоже.
4: Просто варварским способом отрубается голову. Ну, там, по-моему, мы уже даже рассказывали, как разделывается курица.
0: Ну,
4: ноги ей связывают, чтобы она никуда не убежала.
0: Да. Да.
4: Вот,
0: оттяг, значит, гребневой оттяг.
4: Да, да, да. Вот с сазаном, конечно, все гораздо сложнее.
0: Ну, вот, в силу, кстати, здорового вот этого плавника, вот, в основном.
4: Такая. А, ну да. Значит, берется сазан за хвост. Нет. За тушку. И отрубается хвост.
0: Вот прямо еще живому.
4: Да, конечно, живому. А потом.
0: А вот с какой целью, это очень важно знать. А значит, отруб хвостового он же должен произойти. Либо это безопасность.
4: Дело
0: либо
4: в том, что у сазана там находится очень такое мощное нервное окончание, которое, так сказать, мозговой столб. Вот.
0: А, то есть слив происходит с мозговой жидкостью, видимо.
4: Ну, уже сразу перестает работать мозг моментально.
0: Просто. То есть он становится как вот прям базетка перед зеркалом.
4: Ну, желе такое сразу.
0: Понятно.
4: Вот, и потом, начиная с головы, вот как тюбик пасты вот выжимается, так же все вот это содержимое...
0: Плюх прям.
4: Да, из сазана. И остается шкурка. И в эту шкурку уже набивают ваты. И получается этот... Как его?
0: Чучело.
4: Манекен.
0: Да. А вот глазные как же? Они же топорщатся, их происходит сам в момент выдыва, они могут, значит, туда же улететь?
4: Ну, они остаются...
0: А, то есть нужны как бы отдельно.
4: Так. То есть надо знать, для чего нужна вообще шкура.
0: Ага.
4: Убитого зверя. Либо для набития чучелки, соответственно, глазные яблоки должны остаться на месте. Либо для того, чтобы... употребить сазана в пищу.
0: Нет, ну в пищу можно употребить выжимку, собственно. А как бы шкурку, вот, собственно, шкурку можно как бы для обогрева или для чучелки, собственно. А можно сперва поносить, потом для чучелки.
4: Ну вообще из сазанов делают варежки в основном.
0: Ну такие длинные у женщин, да. Так, больные. Поднимаем снова телефонную трубку. К тому же к нам присоединился Андрей Орлов, так что можете к нему тоже адресовать, собственно, ваши вопросы. Телефон 203-19-22 в нашей студии. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
9: Очередное здравствуйте, Александр.
0: Здрасте.
9: Вот хотела сразу бы вас поправить.
0: Угу.
9: Я сказала, что у меня проблемы с костью, а не то, что вы сказали.
0: С кем проблема?
9: С костью.
0: Понятно, понятно. Можете не продолжать. У всех у нас были проблемы с этим человеком. Вообще имя Костя скоро будет отменено в паспорте. И как бы не будут их никуда пускать. Будет только Константин. Потому что Костя очень часто говорят «Костя!» А все где Костя? И начинают, дескать, вызывать всякие спецслужбы для, так сказать, абортирования костей с московских улиц, значит, куда-то вот в другие места. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
10: Алло.
0: Да-да-да.
10: Это опять китайская друга.
0: Здрасте.
10: Плохой ответ я получила. Не сазана, а фазана. Птица, орнитолог.
4: Птица разделывается точно таким же способом.
0: Да, хороший ответ. Фазан, сазан, какая, собственно, разница?
4: Одна сатана.
0: Правильно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Вот я бы вас, Саша, вы же немножко музыкант, я вас как музыкант музыканта хотел бы вам задать такой вопрос. Вот я очень долго думал, и вот у меня есть, на самом деле, как бы мой личный ответ на этот вопрос. Мне хотелось бы ваш услышать. Вопрос, на самом деле, достаточно серьезный. Почему вот рок-группы по всему миру есть, практически у всех национальностей. А почему нет ни одной кабардино-балкарской или чечено-ингушской рок-группы? Вот мне кажется, они просто не хотят.
0: Я могу сказать следующее. Вот как бы по рассказам господина, который играет у меня сейчас в коллективе на бас-гитаре, его зовут Якуб. А вот фамилия Рувинов, он сам приехал из столицы Азербайджана. Я забыл, к сожалению, название этого города, но это не важно.
4: Баку.
0: Да, из Баку. Вот, было там такое рок-движение, но в пупсичковом таком, как бы, в общем-то, в пупсичковой стадии развития, после чего там начали, значит, базитически отнимать друг у друга жилье, ну, в общем, заниматься всеми этими вот, как бы, вещами, в результате чего, как бы, все это заглохло. Вот, вообще, на мой взгляд, это все связано только с национальными особенностями какими-то, вот, с неусвоением, как бы, европейских всяких модных звуков. Хотя вот сейчас недавно господин Егоршев, если вы такого знаете, он съездил в Таиланд и слышал там по FM-станции мажорный таиландский, значит, рок-песнопение. Сказал, что очень смешно, потому что у них там тональные дела, у них голос там, ну, как бы разложен на тональность. Вот, и все это там передается такое, получилась очень странная смесь. Вот, а вообще, как бы, я предлагаю выслушать на эту тему вот Андрея Орлова, потому что в Институте базитологии проводились серьезные исследования вот на тему этнической, так сказать, этнической особенности и, в общем-то, их взаимоотношений с рок-музыкой. Спасибо за ваш вопрос. Андрей, что вы по этому думаете?
1: Ну, ты прав вообще в том, что отметил как бы национальные особенности, а более детально здесь заключается как бы вопрос, если раскрыть, то, так сказать, раскрывая его дальше, будет ясно, наверное, что вот в восточных культурах, так сказать, ну, включая, так сказать, их пентатоники и так далее, они просто не предусматривают какие-то жесткие формы самовыражения, то есть формы именно буквально. То есть, например, если, так сказать, в роке это куб или квадрат, то у них это фигура более сложная или там требующая какого-то дополнения. Соответственно, поскольку рок очень символичен, то есть много там нет таких вот прямых текстов и содержаний, как, например, в поп-музыке. Или же, то есть даже лирика в роке, если такая есть, попадается местами, там у Кис, например, Бэт вещь там или еще что-нибудь, они имеют свою, в общем-то, как сказать, геометрию. Вот эта геометрия, она, в общем-то, отличалась как в живописи, как в поэзии. И во всем. То есть вот эти вот арабески, они присущи именно Востоку. То есть у них нет возможности выразить через пентаграмму или квадрат что-то. У них обязательно это идет через какие-то детали. То есть деталь для них важна. То есть возьмем, например, социальный уклад. Там у них, например, формальность отношений, она, в общем-то, мешает им жить упорно. То есть вот это вот, например, взятничество там или кумовство, которое там, например, в Азии считается нормальным явлением, оно в принципе неприемлемо к модели там экономического европейского развития.
0: То есть практически вот настолько разнится, так сказать, их понимание жизни и понимание жизни европейским человеком, как, скажем, Буденовка и Челма, вот это разные настолько шляпы. Хотя и та, собственно, были в моде, и до сих пор в моде, вот как бы они находятся. Но это совершенно...
1: На самом деле здесь очень похоже, мне кажется, Буденовка и Челма.
0: Они греют обе просто.
1: Просто Буденовка как бы в угаре была придумана, так сказать, вот... Абы что, но здесь там...
0: И в садомии.
1: Да, совмещались там демонические, фаллические символы в этом смысле какие-то. И чуть-чуть практицизма. Вот этот штырь сам, он, конечно, для военных, наличие фаллических элементов, так сказать, в образе, он необходим, чтобы... приводить в ужас, так сказать.
0: А скажи тогда, пожалуйста, вот как же объяснить следующий парадоксальный факт, да, вот фаллический символ, то есть как бы это мужество, плюс у него на голове, значит, он стоит, то есть вообще как бы полное геройское, только езжай с саблей рубай, но при этом как бы, значит, были галифе, то есть по идее так к Буденовке должны были прилагаться балетные трусцы такие и вот панталоны, чтобы, значит, у него выпирало все его достоинство, вот как показывали в клипе MC Хаммера, у него такой, значит, уже... полу, значит, там возбужденное какое-то состояние, какие-то плавки, вот, и он там, значит, с девками пляшет. Вот, по идее, красный боец, настоящий при Буденовке, должен быть-то они в галифе, в балетных таких вот, приблудах таких, плотно обтягивающих тушку.
1: Ну, на самом деле, сам стиль галифе, он идет больше, ну, более, ну, имеет природу более примитивную, то есть, на самом деле, это показывало какое-то, ну, наличие лишних элементов, как бы, ну, они практического значения никакого не несли, там, у кавалерии только какие-то там были особенности, да и то, а вот именно стиль галифе, это чисто такой, знаешь, показать оттопыренные части, то есть, вот, дескать, как бы сказать, великодушие или широту какую-то посредованную. Ну, то есть, дескать, нам не жалко материал.
0: То есть,
1: скорее,
0: с характером национальным, опять же, сочетается, да. Дескать, гармошка.
1: Ну, вероятно, там были какие-то, поскольку это международный стиль галифе, вот, скорее всего, там были какие-то эстетические, то есть, идеи в этом заложены. Но все они упирались в какой-то вот... так сказать, создание, вот, поскольку с момента открытия Нептуна, то есть появления подводных лодок и так далее, то есть вот стремление было к как бы нестабильности человека, то есть вот сейчас там у модельеров там как бы в их рисунках присущ такой элемент, как, ну, неустойчивость, то есть как бы летучее все такое туда-сюда разлетается, а в плане практическом, то есть это неустойчивая фигура, как правило, там сами ступни не выражены, и все это конусом сходится вниз, то есть вот сами ноги.
0: А, так. Кстати, вот извини, я просто, например, вот я тут недавно, значит, по роду службы, там мы проводили серьезное разыскное мероприятие как раз, и мне пришлось, значит, перелистать архив журналов МОД 60-х годов. Вот там как раз обратная тенденция, то есть как бы либо, значит, только верхняя часть тушки изображена, и все вещи такие практичные, то есть свитер, ты говоришь, шерстяной свитер под горло, к примеру, вот, и, значит, ноги так вот хорошо, то есть платформы, там вот всякие подошвы, вот эти там пальцы, все это выражено, то есть устойчиво. Прям четкую картинки. Вот это я как бы в подтверждение твоих слов.
1: Тогда прагматизм, да, развивался. Вообще, по поводу моды интересно. Вот послевоенная мода, она требовала возрождения и размножения активного. Поэтому можно ее считать, любая послевоенная мода, она наиболее сексуальная. То есть повысить аттрактивность у женщин и, соответственно, у мужчин, чтобы, ну, то есть, чтобы вот эти вот контакты происходили более, как бы сказать, более гладко с помощью моды. То есть во всех этих моделях можно рассмотреть какой-то идеализированный сексуально-притягательный момент. То есть так или иначе в этих моделях разрабатывались именно вот такие вот детали, которые побуждали, в общем, человечество к размножению, потому что, в общем-то, за счет войны как-то уменьшалось население.
0: Хотя вот тут нужно как бы добавить, я считаю, нужно, что как бы вот как раз фашистские одежды, они как бы стимулировали занятие сексом, поскольку вот современные как бы магазины, в частности, вот наш отдел в магазине «Отмазка», так сказать, отдел сексуальных товаров, он все это взяли на вооружение, вот их как бы все эти прибамбасы, ну, вот там, посмотреть, как у них там были тетки наряжены в концлагерях, в таких фуражках, да, таких достойных, типа там разные кожаные юбки, там, штаны, и вообще вот этот черный цвет, он, в общем-то, действительно, поскольку у них все было, ну, не все, но многое построено на всяком оккультизме, там, вот.
1: Вот там именно, же... это я и хотел сказать. То есть у них, да, на самом деле, вся символика у националистов, так сказать, у немецких, она очень серьезно разрабатывалась. Там не было какой-то хинии, там, знаешь, в общем-то, собранной непонятно откуда. А там, в общем-то, идея была конкретно выражена. То есть опиралось все на мифологию и на оккультные знания. То есть все символы, все модели, весь цвет, все соответствовало именно оккультным понятиям. Кто этим конкретно занимался, там непонятно. То есть, на самом деле, у истоков там этого движения люди там стояли, которые в дальнейшем нигде не фигурировали.
0: Же есть... поговаривали, что серьезную, так сказать, долю вложил старичок Геринг вроде.
1: Нет, вот, но эти вот все, кто на поверхности, это фишки, которыми двигали совсем другие. То есть идеологи, на самом деле, они до сих пор даже широко неизвестны. То есть есть ряд людей, которые, в общем-то, где-то фигурируют по специальным каким-то историческим данным.
0: Барон Рудольф фон Заботтендорф был такой.
1: Возможно.
0: Совершенно
1: вот.
0: Точно.
1: Да, и Туле, и так далее. Короче, да. Существовали люди, которые стояли у истоков этого движения. А вот это все мишура, это все было на поверхности. То есть, конечно, символизм важен, но откуда, скажу, вот взялось там, например, там радикальные вещи, как можно взять на вооружение там черепы, кости, там, например, да, или там, например, молди, там свастика та же самая перевернута. Ну, полно элементов, там дубовые листья, то есть те, которые, в общем, этнически, у них, в общем-то, фольклорно и оккультно связывались с какими-то конкретными понятиями. Поэтому там, например, черно-красный цвет, он, например, в принципе, красный тоже и у большевиков тоже существовал, но у них он, как бы сказать, у большевиков примитивное описание,
0: какой-то,
1: да, какой-то борьбы непонятной. И здесь вообще трудно сказать, ну, причинно-следственную связь найти, потому что изначально, как известно, там в советской символике существовали те же самые свастики и много всего. То есть разработка самих символов всегда велась, ну, руководилась непонятно кем, потому что взять те же самые долларовые бумажки, оборотные стороны, то есть там вот эти пирамиды масонские и так далее.
0: Да,
1: то есть
0: да.
1: Вот откуда эти символы, которые постоянно, в общем-то, сопутствуют, серп и молот и тому подобное.
0: А, кстати, нужно сказать, что они очень серьезно воздействуют, так сказать, на губку, ну, головного мозга, значит, на подкапоте головное там воздействие серьезное. Причем оно тем серьезнее, чем незаметнее. Это как простуда, дескать, из баньки вышел, да, там ветерок так подул в промеж лопати, и уже все в подкапоте, уже все клапаны провернулись и вкладыши. Так же и здесь. Это,
1: да.
0: Это, кстати, преследует. Вот ты заметь, со времен еще готики, когда там вот эти строились башенки там готические, вот все эти там рыцарские значочки, вот вообще все это как бы более-менее преображалось, но сводилось в результате к одному. То есть если как-то максимализировать это дело, вот она, та же свастичка, тоже черная, и тот же этот такой ветхий Адам.
1: Совершенно правильно.
0: Вот поэтому-то и нет музыки хард-рока в, так сказать, странах Азии. Я думаю, исчерпывающе мы ответили.
1: Вполне.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
12: Я вас сейчас опять буду вопросами мучить.
0: Давайте.
12: Вы знаете, пришел мне на ум такой вопрос. Как вы думаете, вот финист Ясный Сокол, спрашиваю у вас как у орнитологов, вот каким птицам он принадлежит, какой вот группе, к финистам, к ясным или к соколам?
0: Ну, к соколам, естественно, потому что ясных птиц нет. А финист – это вообще древнегреческое имя.
4: Ну и вообще вся вот эта вот кавалькада словесная, она сама за себя говорит. Финист – ясно сокол.
0: Еще хотела сказать, что какое-то понятие неправильно известно, что при соколиной охоте вот ему колпачок снимают, только кожерту видно. Поэтому финист – сокол можно оставить, а ясно – это каун биться, как удав уже лезет. То есть исторически неправильное понятие.
12: А может, на самом деле ему колпачок не снимают, а наоборот одевают?
0: Нет, нет.
4: Это в метро надевают.
0: Я очень как бы долгое время занимался соколиной охотой и смею вас уверить, что снимают.
12: Смотрите, вот акулы-пера – это какие-то новые птицы? У них вроде перья, и вроде они акулы.
1: Я думаю, это альтернатива птицам. Рыбы, да?
0: Рыбы бы.
1: Это показывает, так сказать, вот полет фантазии у птиц, все, что как бы сопутствует летающим. А плавающее, оно, как правило, поставляется в антиподе. То есть да, плавающее это противоположность летающему. То есть рыбка, она не полюбит птицу.
0: Никогда.
1: И птица, она тоже клюет рыбку.
0: Да.
1: Вот. Поэтому рыба, в общем-то, вот эти вот, вот эта вся возня вокруг этого мероприятия, это, скорее всего, что-то такое, ну, противоположное, так сказать, вдохновению и полету, так сказать, идеи. Здесь, скорее всего, какая-то рутина, ну там в основном все построено на эмоциях и амбициях, такой, в общем-то, вариант мокрый.
0: Вообще вот хотел сказать, что вот называется, как вы сказали, вот не знаю, правда, откуда это понятие странное, акулы-пера, откуда вы это взяли, но тем не менее, сперва-то идет акулы-пера, то есть не перья акулы, а акулы-пера, это говорит о том, что, значит, признается все-таки универсальность и мощность птицы как животного и как вида вообще перед рыбой, потому что птица, как мы и говорили, яйца там носят, эти икру мечут, да, там птица, значит, может плавать и под водой, в том числе возьмем утку нырка там или нырунок, ну, по-разному все ее называют, да, там рыба бы тоже плавает так, но птицы, они как бы летают, и некоторые далеко, там клювы прям снимаются, и все валят в теплые страны, а рыбы, они как бы вот не могут по воздуху мигрировать, кроме уклейки, которую вот током ударили, она вся подпрыгнула и прям упала назад, дохла, вот, поэтому как бы тут все понятно, по-моему.
12: Так в акулах-пера там были какие-то грузинские акулы, такие отары назывались.
0: Понимаете, мы, к сожалению, не в курсе этой темы, и вообще как-то странно. Может быть, и были какие-то грузинские акулы, хотя, мне кажется, они все-таки в океане все эти рыбы плавают.
4: Потом мы же не националисты.
0: Это, да, и вообще, так сказать, насколько я знаю, вот существует там понятие там отары, там
4: овец,
0: к примеру. И причем как-то вы, по-моему, женщины даже бредите прям какие-то
4: поэты...
0: акулы какие-то. Непонятно, о чем речь вообще идет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
13: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
13: Я развожу коз.
0: Это заметно.
13: Очень.
0: Аж пух тут полетел вообще.
13: Правда?
0: Конечно. То есть вы ее дышите потише и успокойтесь.
4: У меня варежки прям на руках козьи образовались.
13: А еще кур.
0: Угу.
13: Вот. Они у меня дохнут от перхоти. Спасите.
0: Ага.
4: Но перхоть надо убирать с земли-то. Потому что они начинают клевать и простужаться.
0: Вообще, честно говоря, лучший способ избавления от перхоти могу подсказать. Значит, для этого нужно сесть в очень такой быстроходный автомобиль, типа Мерседес какой-нибудь там с прицелом такой, да, там типа из серии не меньше 600, разогнаться хорошо по трассе и, так сказать, перхотное место выставить в открытую форточку под напором воздуха, значит, вся перхоть прямо вылетает в 5 минут. То есть это может быть, значит, голова, животное может быть, ну и так далее. Там, в общем, любой перхотный орган. Даже там, в общем, целиком тушку можно вытащить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
14: Алло.
0: Да.
14: Это я туда попал?
0: Да.
4: Куда вы звоните?
0: Это, да, это бабушка, рассказывайте.
14: Вот. У меня, значит, два вопроса есть такие. В общем, один, значит, вопрос на то, про шапки.
0: Это интересная тема.
14: Вот, вот, например, вот, вот, ну, почему жители Кавказа шапки носят, это понятно, чтобы носки не выгорали. А вот почему вьетнамцы тогда их носят?
0: Вьетнамцы?
14: Вот, ну, шапки носят, ну, вот такие.
0: А не могли бы вы описать вообще вот нам для начала национальный вьетнамский головной убор? Вот мы знаем там, да, там тюбетейка, и зачем она сделана, как бы тюбетейка, это, так сказать, неотъемлемая часть обряда обрезания, собственно. Вот, там челма, там все знают, пилотка военная там у кого, да? Вот, а опишите, пожалуйста, национальный вьетнамский головной убор, если не сложно.
14: Это такая какая-то соломенная шапка, по-моему, в виде сплющенного конуса такого.
0: Ага.
14: Вот. И вот почему они у них широкие, вот, а вот знаю, что жители Кавказа, это, чтобы носки не выгорали. А вот эти их носят, вот, неизвестно почему. Они же в джунглях смешаются, эти шапки там, а ветки задеваются там. Вот. Еще вот второй вопрос. Александр, а вас что, дома Шуриком зовут?
0: Нет, вообще, Александр — это мой псевдоним.
14: А, ну извините.
0: Спасибо, до свидания. Андрей, я думаю, опять же, вот поскольку задета тема шапок, как бы вполне возможно, что на кафедре, так сказать, всеведения эта тема каким-то образом затрагивалась. Я вижу, вот там ты активно залистал компьютер, может быть, что-то там, чертежи какие-то выскочили или что-то.
1: Шапки, да, это, в общем-то, один из, с одной стороны, символических элементов одежды, потому что вот в период климакса, например, в общем, происходит особое как-то особое отношение к головным уборам и к голове. Независимо от того, плешив ли человек или волосат, они почему-то, в общем-то, заботятся очень о голове. Это период Марса наступает, то есть так, период развития, например, венерианский, когда развивается чувство, это вот после подросткового периода. Потом, значит, период Солнца, это когда человек, в общем-то, зрелый и нормальный, вот как мы все здесь собравшиеся. И следующий период, который, так сказать, становится неизбежным, как плодом, вот этот марсианский период. Он характеризуется, значит, бесконтрольным поведением, там, всякими срывами, стрессами, все, что связано с Марсом, импульсивностью, ну и в том числе акцентом на голову и головные уборы, в том числе. Головные уборы как следствие, так скажем. То есть здесь несколько... Вообще, очень интересная эта категория граждан, потому что людей. Потому как вот этот возраст, он скорее связан так с какой-то наглой настойчивостью, совсем противоположен какому-то романтичности и чувственности.
0: И трепетности. Вот,
1: конечно, да, да, а потребность вот почему-то именно так, такова, что большинство из, например, зрителей сериалов, где эмоциональный или чувственный сюжет, в основном именно люди этого возраста.
0: Еще тут, мне кажется, прослеживается серьезная связь, так сказать, с количеством нуклеидов и прочих вот гадостей, которые впитывает тушка, так сказать, человека. Чем он дольше живет на Земле, тем он больше впитывает дряни, а иммунитет, собственно, у него как бы вырабатывается очень слабо. То есть иммунитет с рождения ему дан приобретенный, иммунитет уже не развивается. Тогда как новое поколение, оно, как правило, уже рождается и с таким с более сильным иммунитетом, видимо. Ну что же, мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор.
15: Монмаранси. Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.
16: К письмам наших двух радиослушателей. Вот, может быть, еще народ писал о том, чтобы рассказать о конепроизводстве, о том, о добыче молока из лошадей. Вот, ну и вообще все связанное там, вплоть до зебр.
17: Ну, вообще, давай сразу как бы еще раз расскажем, в чем вообще суть дела. Напоминаю, что после наших прошлых передач масса откликов была в письменном виде, в виде телефаксов. И вот два наиболее, так сказать, яростных поклонника вот вашей рубрики, конкретно рубрики «Окно в природу», Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Ухов, в своих письмах просят вас рассказать о конях, о методах производства цурла, ну, так по-киргизски называется кумыс, вот, и первый вопрос, ну, поскольку Геннадий Геннадьевич Ухов — это студент одного из технических вузов ПТУ, вот, он так менее сдержан в своих, скажем, проявлениях своих эмоций. Он спрашивает, как вообще доют коней, и есть ли у них вообще вымя. То есть он говорит, что он не видел, дескать, никогда в природе. И даже когда ездил к своему дяде в Самару, и там масса коней, это вообще Самара, центр конятины. Он там не видел ни одного коня или конихи вот с выменем. То есть просит у вас вот прояснить этот вопрос, как бы. Потому что, дескать, даже цитирую, у козы и то вымя висит. Вот прям строка из письма Геннадия Геннадьевича Уха.
16: Вопрос понятен, и я сейчас, ну, довольно-таки легко отвечу на него. Дело в том, что у коней вымя не бывает. Потому что, ну, это все-таки как-то к мужскому полу относится. Вот у вас, наверное, тоже и грудь так особенно не выпирает, и лифчик вы не носите. Ну, потому что вы все-таки как-то более к мужской особи относитесь, наверное. Вот. А вымя бывает только у лошадей. И то его в простой момент его не видно. Вот. Его можно увидеть только в момент доения. Ну, так непосредственно. То, если вы будете стоять рядом. А когда лошадь идет на скаку, то вы даже если будете рядом ехать на автомобиле или скакать на параллельном коне, то вы не увидите вымя, потому что пузо, вот, оно как бы немного заглажено в этот момент. Чтобы не нарушать вот эти скоростной обтекаемости. Ну, представьте, если вот 8 сосков будет торчать, то... или как бы это, в общем, говорится, вымя, то оно будет создавать очень резкое сопротивление, и лошадь вряд ли сможет развить там 100 км в час или хотя бы 80. Она будет еле перебирать ногами и своими ногами бить себя по вымени. То есть тогда уже получится не молоко, а сметанка. Ну, как бы взбивается все это дело. Для этого есть специально выведенные лошади. Вот, и они называются многогрудевые. Вот, у них прямо грудь начинается непосредственно от ляшек. Вот, вымя это. От ляшек и вот от передних до задних идет. И как бы вот в момент ходьбы они даже не бегают, они только ходят. В момент ходьбы они постоянно вот это перетрясают. Вот, и так... получается вот кумыс, но только очень густой. Ну, сметана, говоря по-коровьему. Вот, а теперь, значит...
17: Извините, а не могли бы вы, собственно, вот, уточнить, это уже вопрос Надежды Федотовны Ци, не могли бы вы уточнить количество сосков на вымени, значит, лошади, ну, это самка коня, и, скажем, других конеобразных, как-то ишакообразные, ослообразные, я не имею в виду город, а также зебры всякие. Ну, кстати, верблюды, это же тоже те же кони. Корабли пустыни, так называем мы их, ученые.
16: Ну, о верблюдах у нас будет, я думаю, отдельная передача. Дело в том, что никто не знает, что находится в горбах. А мы как-нибудь вам расскажем. Я, как будет похолоднее, выберусь куда-нибудь в пустыню, зарою себя по шею и повстречаюсь с верблюдом. Обязательно он мне поведает старую быль о том, как выросли два горба. Вот. Но дело в том, передача сейчас не о верблюдах, а о конепроизводстве и, как говорится, искусственном выведении коней. Ну, это коллекционные экземпляры. То есть, ну, об этом тоже может быть отдельная передача, а может быть, я сегодня. Вот, опять же, есть карликовые, но это не пони, а именно карликовые кони. Вот, их размеры от 15 до 25 сантиметров. Вот, также в Москве есть ипподром, где производятся очень редкие забеги мировые этих вот карликовых лошадок. Вот. Но они без наездников, естественно, потому что, ну, грудничка даже не посадишь. А теперь мы расскажем, так сказать, о первом пункте нашей передачи. Это доение. Доение коней. Ой, не коней, а лошадей. И, как бы, все, что с этим связано. А также о дойерах. Вот, их называют не наездниками, а чуть по-другому, но об этом чуть позже. Сейчас перейдем к самому главному. Дело в том, что... Вот первый вопрос был, да, гражданки Ци, что сколько сосков на вымени? Вот. Дело в том, что в зависимости от породы сосков на вымени у лошадей от 4 до 8. Вот, дело вот у той лошади, которая взбивает сметану, у той 8 сосков, ну, по всей ширине пуза. А у остальных у них 4. Ну, как у коров, то есть вымя. Но его не видно в момент того, как скачет. И чтобы добыть этот сосок, вот берутся два дойера, и один встает вот после пуза, ближе к морде, идет как бы грудная клетка, и он становится туда, нагнувшись, и спиной поднимает вот эту грудную клетку и выжимает эти соски. Они как бы выступают из вымени. То есть получается небольшая полусфера, и оттуда уже как бы отпрыгивают соски. И второй дойер в этот момент хватает их двумя руками. Если вот захватите два идущих по диагонали соска, то два других уже не уйдут назад и так и останутся. Вот главное вот этот момент, ну, это в специальных школах проходят, и все это изучают. И теперь далее будет, как вообще получается кумыс. Вот. И об этом сейчас вот, об этом. Я прям сейчас я об этом буду рассказывать. Для того, чтобы приготовить кумыс, большого ума не надо. То есть это может сделать рядовой ПТУшник, который закончил курсы дойера. Трехгодовалые в ПТУ. Вообще учиться в ПТУ достаточно сложно, и, ну, даже поступить туда очень сложно, так как много знаний требует по геометрии. Вот, диагональный захват сосков — это очень, в принципе, математическая линия. Вот, очень требует знания физики. Вот, ну и опять же философии. Дело в том, что кони, они умные на самом деле. И то, что каплю никотин убивает коня, это еще не говорит о том, что он как бы слаб. Это совсем на другое влияет.
17: Прошу прощения, что несколько прерываю вас. Просто один из наших радиослушателей, по-моему, Василий Нога с Украины, прислал письмо, где интересуется насчет вот интеллекта у коней. То есть ведь известно, что как бы количество мозга в голове зависит от объема черепной коробки. И вот, скажем, у большого коня, которых мы так часто видим на улицах, ну, нормальная голова большая, даже, говорят, пусть лошадь думает, у ней голова больше, старое русское выражение. А вот, скажем, маленькие вот карликовые лошадки, вы их затронули, просто многие хотят их заиметь, об этом мы, конечно, тоже попозже расскажем. А как у них обстоят дела с мозгом? У них же голова вот как у лягушки там.
16: Дело в том, что голова у карликовых коней, она больше, чем у лягушки. Вот, и на самом деле у них нет костей, у них хрящики. Вот, и черепная коробка — это хрящ тоже. Вот. Но на самом деле они умнее больших коней. Вот. Потому что есть еще одна русская пословица: весь ум в рост ушел. Вот. И действительно, оно так и есть. Вот у больших лошадей вся вот эта мозговая деятельность, она уходит там на скоростные вот эти возможности, на у лошадей, на то, чтобы вырастить там младенца своего, ну, этого грудничкового коня. Вот. А вот эти маленькие, почему они забеги, вот у них. Они без наездников вообще. У них есть, конечно, там тренер свой, и они достаточно умные. То есть, ну, как бы умнее собаки. То есть даже тапочки носят. Я видел, вот, ну, те, что вот 25 сантиметров, они еще могут захватить детские тапочки в ротик и донести до кровати детской. А большие у них уже не получается, так как у них хрящики, у них зубы могут повыпадать там, или вообще голова переломится. Вот, ты когда, Саш, был маленький, не падал вот со стола? Я один раз упал, у меня помялась голова немного, потому что тогда еще был хрящик. Вот, и вот у них очень мозговой спектр широкий, и вот эти все заезды, они происходят просто вот этих, в стойлах ставятся кони карликовые, и прям так вот и говорится: на старт. Там лошади подходят, кони эти все. Ну и кони, и лошади участвуют. Тут нету вот этой вот разделения полового. Любые могут участвовать. Вот, подходит стойло. Внимание, они так настораживаются. Марш и выстрел из пистолета стартового. И они срываются там и летят вообще. Вот круг у них 400 метров. И,
17: как 600-й Мерседес прям в точку уходит.
16: Ну, конечно, с просвисточкой все как положено. И кто вот, если, допустим, так вот стоит, ну, обычно тренера, они так вот на корточках и руки вперед, как собаки, стоят там за ними, и вот одному в лоб зарядило и пробило черепную коробку. Вот настолько сильные эти карликовые лошади и кони.
17: Ага, сразу возникает вопрос, который наши радиослушатели не задали, поскольку они не могли предугадать, что наша беседа перейдет в такую область. Но вопрос очень интересный. Вот известно, что значит большой конь, ну и вместе с конихой рождают жеребенка. Ну, размером, скажем, жеребенок с дога, да? Ну, в принципе. Ну, где-то, наверное, так, плюс-минус там. Ну, от баллонки там до дога. Разные бывают.
16: Но в зависимости от породы коня.
17: Да.
16: И лошади.
17: А вот у карликовых этих коньков, собственно, какого размера груднички? Вот, и как они вообще размножаются? Потому что было мнение такое, я помню, ученые долго спорили, что карликовые кони откладывают яйца наподобие птиц. Вот правда ли? Причем высиживают и эти яйца, высиживают кони. Ну, потому что у них, как бы, я даже не знаю, как это сказать, это будет нескромно, но наши радиослушатели догадались, потому что у них больше для этого возможностей.
16: Не, на самом деле кони яйца не откладывают. И у них все, в принципе, происходит тем же путем, но с небольшими отклонениями. Происходит половой акт, самка с самкой, ну, в традиционном стиле. Вот. Но здесь более...
17: А как же хрящевые? А, ну, хрящевые, это, то есть тапки, в принципе, вот детские, они гораздо тяжелее, нежели вот вес самца, да?
16: Ну, конечно. Все это природа сделала именно все так, чтобы получалось. Сам понимаешь. Вот. И более такими сексуальными являются самки. Если у больших коней, лошадей, у коров и вообще у животных, так сказать... Как это вот говорят? Кто провоцирует половой акт, это самцы. Вот. А самки всегда стараются уклоняться. Ну и также у людей, я вот насколько знаю. Стараются всегда уклониться, как-то отмазаться, там, отговориться. А здесь самец, он обычно в шоке. То есть ему приводят самку, у него глаза, как у бешеной собаки, пена изо рта. Вот. Кстати, вот мыло малыш и шампунь делают из пены карликовых коней. Вот. И самая особенная достопримечательность, так сказать, выведения карликовых жеребцов, это то, что после полового акта через 2 недели, когда выясняется, что карликовая лошадь беременна, ее помещают в темное место, теплое. И там она постоянно находится в темноте. Это самое главное условие того, чтобы получилось маленькое, вот маленький жеребец. Если это не сохранить, то может, ну, как бы, получиться очень большая лошадь. Но она не сможет разродиться, и умрут оба. Вот, вот именно таким способом добились карликового разведения лошадей. Вот когда-то давно, в 31-м году, в Австралии взяли обыкновенного самца и самку, то есть лошадь и коня, и скрестили. Ну, крест-накрест. Ну, это я так шучу, конечно. Обычным путем скрестили, и когда узнали, что самка беременна, поместили ее в темное, теплое место.

0: не сажали вместе с собой за стол. Ну, вот у них так загончик такой небольшой был, они тоже на столе питались. Но это очень богатых людей было. То есть мы с тобой себе не могли позволить в то время таких лошадей. Вот. Но это мы о разведении. Там еще можно добавить, что вот срок беременности это вот где-то месяц. И уже, ну, это там все достаточно быстро происходит. И сейчас хотят поставить на серийный поток выпуск таких микролошадок, и чтобы в каждом доме кто захочет. Вот, допустим, ты сельхозовед и уехал жить в город, и тебе хочется организовать дома там небольшое подсобное хозяйство. Ну, коня ты в дом не заведешь, потому что, ну, как коня, куда его ставить, когда самому сесть негде, не то что встать. А тут вот маленький загончик делаешь, фермочку небольшую, и сейчас очень многие пытаются там создать микрокоров, микро там овечек, микрокуриц с петухами, чтобы все дома можно было разместить.
1: Кстати, Тарас Копыта с Украины создал маленьких свинок. У него дома вот действительно это факт. И недавно наши коллеги из программы «Времечко» показывали это. У него дома свиноферма, вот прям в комнате свинки размером с лягушку. Вообще вот дело в том, что доказано уже учеными, что любой организм большой оптимальнее всего ужимать, ну, имеется в виду генетически, ужимать до размера лягушки, поскольку лягушка это самый универсальный таки организм.
0: Ну, наверное, да. Я еще в эту область не забирался, но про микросвиней мне уже говорили, и наша комиссия поехала на разборки туда.
1: Мы забыли вот спросить у доктора Петкана, как в Болгарии обстоят дела с...
0: Было очень много информации, просто мы не записали, не успели подготовиться, все было так спонтанно.
1: Ну что же, вернемся дальше к теме коноводства. Да.
0: Да,
1: у нас, кстати, остается 2 минуты до новостей. Я думаю, как раз вы успеете рассказать о том, то есть, опять же, ходят слухи, может быть, это несколько так не этично звучит в эфире, но, тем не менее, людей всегда интересует что-то естественное. Просто ходят слухи, что вот эти микролошадки, они, извиняюсь, их фекалии напоминают размером как хомячка. Правда ли это? Или все-таки вот объем этого гораздо больше, как это вот дома-то держать его?
0: Ну, так как эти микролошадки не больше кошки, вот, то, соответственно, все эти фекалии где-то вот такого же плана. И так как они очень умные, то их очень просто научить ходить там по большому или маленькому в какую-нибудь коробочку с песком, допустим, или с землицей. И потом все это выкидывать. И главное содержать это в чистоте, потому что они очень чистоплодные. Вот дело в том, что у них родословные у всех крутые, они там с пафосом все невозможные. Там медали. Вот, поэтому все можно, они умные очень, заметьте. Вот, и скоро на птичьем рынке их начнут продавать где-то с сентября, когда вот этот сельскохозяйственный сезон начнет заканчиваться, когда все вот эти вот фермы отойдут от летних дел, когда закончится сезон, они начнут вплотную заниматься этим вопросом. Вот так вот.
1: Ну что же, после новостей мы вернемся к теме, которая, к которой такой интерес проявили наши радиослушатели. И сейчас в Москве уже час ночи, вот-вот новости грянут.

0: Вот я включил это самый дозиметр, чтобы проверить. Тут мы постоянно с собой их теперь носим.
1: Фон, да?
0: Да, фон, да. Вот действительно я хотел это спросить, потому что, ну, не всем как бы людям

0: владельцем карликовых коников, хорошо очень выразился добрый такой наш радиослушатель. Не коняга, как мы, так обычно, коняга. Ой, извините, Маргарина Тихоновна, я, это наша радиослушательница, это ее фамилия, я просто... Да, так вот, у многих как бы возникает вопрос, что, дескать, нельзя ли маленького коника держать как черепаху в коробке из-под ботинок, например, ну, и как бы днем выпускать погулять. Можно ведь, например, взять коробку из-под ботинок, посадить туда коника, прорезать дырку так на верхней плоскости. Нет, ну зачем окошечки? Просто нет, дырку, чтобы голова вылезала оттуда. И коробку закрыть, чтобы у него только морда наружу торчала, правильно? А можно тогда... вообще, чтобы он не гадил, некоторые, я знаю, вот как вы считаете, варварский этот метод или нет? Некоторые, чтобы, значит, конек не гадил, но передвигался, прорезают в коробочке 4 дырки под ноги, то есть он как черепаха, он гадит там, ну вот прям в эту же коробочку, она на нем одета, он ее носит как панцирь. Потом просто берут всю эту конструкцию, снимают, его оттуда вынимают, вытряхивают, снова его туда вставляют, и он так ходит. Это, конечно, несколько портит внешний вид животного, но, тем не менее, как вы считаете, жестоко ли это?
1: Это вообще очень варварский способ хранения коников. Вот, потому что коник, он умный. Вот, но и в то же время он еще... очень чистоплотный, все-таки, как говорится, дворянских кровей. И поэтому с ними надо обходиться очень так вот щепетильно, иначе они могут разозлиться и умереть. То есть вот злость у них проявляется в том, что они кончают жизнь самоубийством. А они разбегаются, вот им, то есть... скорость вот эта вот начальная у них очень быстрая. И вот комнаты им достаточно, чтобы разбежаться и удариться об стену. И так как все кости у них хрящевые, то лошадь разбивается в дребезги, как говорится. Коник. Вот. И их хоронят потом. Есть даже московское кладбище. Вот. Но еще к тому же им выдирают зубы обязательно. Ну, я думаю, теперь пора нам перейти все-таки к той теме, которую мы никак не можем начать и закончить. О том, как доят лошадей взрослых. Да, мы что-то как-то...
0: Не взрослых, неправильно ты выразился. Больших. Да.
1: Нет, дело в том, что в теме присутствуют карликовые коники, поэтому нам обязательно всегда надо оговаривать, чтобы все сельхозоведы, особенно коневеды, они не перепутали, иначе... Дело в том, что все эти вот музыкальные паузы делаются только для того, чтобы все те, кто слушает передачу, кто очень интересуется всеми этими вопросами, кто задает нам вопросы в письмах, по телефону, вот, чтобы они успели записать все, чтобы успели. Вот, поэтому всегда делаются эти музыкальные паузы, рассказ о каких-то дебильных группах металлических, которые, в принципе, не умеют играть даже, на самом деле. Ну, это я так, просто. Вот, а теперь мы будем говорить о том, все-таки, как доят лошадей. Коней не доят, к сожалению, а могли бы. Хотя, нет, доят. Для искусственного разведения лошадей у них берут сперму, и существуют специальные дойеры, вот, которые выдаивают этих коней и сдают сперму в лабораторию по разведению вообще коней любых. То есть, ну, там обрабатывают все это дело там компьютеры, ядерные установки, где этими нейтронами вот бомбят сперматозоиды, что, ну, выяснить, в каких условиях там и как может это происходить. Ну, все же знают, что Луна — это как бы спутник Земли, вот, и никто там не живет, то есть огромное пастбище для коней, допустим, если там искусственно наложить слой травы, ну, взять со всей Земли там дерна, надергать и перевести его на Луну и покрыть всю Луну дерном, вот, то трава там начнет расти, и, соответственно, там можно пасти коней, вот, а места очень мало на Земле для коневодства. Вот, так как отрасль сейчас ее записали, эту отрасль, в Красную книгу, так как с пришествием цивилизации в наш мир автомобили там всякие, лошади и кони уже, в принципе, не нужны. Вот, и поэтому содержать на Земле их невыгодно. А на Луне все-таки подешевле содержание будет стоить. Только стоит оплатить космический полет. И вот там кубометр нужен вам дерна, чтобы кормить этих лошадей. Вот. Ну, речь не об этом. Я все время отвлекаюсь. Вот эти звонки там, вопросы. Все-таки надо перейти к доению лошадей. Именно лошадей, а не коней. Значит, как я уже начинал, доение лошадей всегда ведется парой дойеров. Вот. Их называют дойеры конихами. Вот. Дело в том, что почему конихами, а не лошадниками, допустим? Ну, все-таки доят-то лошадей, а это конихи. Дело в том, что, как и у коров, лошадей доят мужчины. Ну, а как это мужчину назвать лошадником? Ну, это как бы оскорбление половое будет. Вот. И их поэтому называют конихи. Вот. И парами они, значит, их доят. Но доят они их... Вот для получения именно кумыса доят они их двумя парами. Так сказать, параллельно нахлёстывающий способ доения лошадей. Я сейчас объясню вот это все дело. Насколько вы помните, когда я начал говорить про доение, вот еще где-то чуть ли не час назад, я там говорил, что один конюх подпирает грудную клетку лошади, соски из вымени вылезают, само вымя обозначивается, и второй дойер хватает соски, вот, которые по диагонали находятся, и застапоривает их. Вот, значит, все это происходит в паре. То есть две лошади одинаковой породы стоят параллельно друг другу. Ни мордочками там, ни попкой там. Вот они стоят параллельно. И две пары конюхов. Вот, и оба вместе начинают. Вот у них это как синхронное плавание. Даже есть целые выступления. Вот, синхронных вот этих доений этих лошадей. Я все время хочу сказать коней. Ну, почему-то к коням я как-то больше. Все-таки самец. Я же тоже мужчина, как говорится. Значит, ставятся две рядом лошади. Вся программа начинается. Значит, выпрыгнули соски. Вот эти два дойера похватали их в диагональном способе. И вот эти уже, которые подпирали, они выходят оттуда и берутся за другие два диагональных соска. И вот параллельно нахлёстывающий способ, он и обозначен тем, что две лошади стоят параллельно, а молоко должно, там корыто такое стоит, не то, что там ведерко, а там стоит именно такое круглое корыто большое, то есть на всю длину и ширину, как стоят две вот эти параллельные лошади. Вот, и, ну, чтобы молоко попадало, которое потом образуется в кумыс. Вот, и значит, как все это дело происходит? Лошадей доят наискосок. Вот для получения кумыса непосредственно их доят наискосок. И вот получается этот нахлёстывающий способ. То есть из вымени одной лошади, из вымени другой идут по... купить такое молочко в бутылках. На этикетке нарисованы две лошади стоящих. Вот, и радостные такие здоровенные узкоглазые дойеры. Ну, так как они все казахи, поэтому они узкоглазые. Вот, ну, то есть... там, и обязательно внизу лицо грудничка радостное. Ну, вот как там на всяких питаниях детских. Там малыш, малютка. Такого же плана. Потому что оно очень полезно для грудничков. Дело в том, что лошади же тоже это все делают для жеребцов своих. Вот. А тут вот человеческий груденыш тоже может вот это сделать. попить этого молочка, и это потом сказывается на интеллекте. Вот, как бы сказать, у него остается человеческий интеллект, и еще добавляется немного лошадиного. Вот, и наука доказала, что те, кто в детстве пил кумыс, они очень хорошие бегуны. Ну вот, по доению вроде бы все. Так вот, как-то, я думаю, по доению больше нечего сказать. Вот, ну, в принципе, тот же способ, что и у коров, только не надо заходить справа под стук копыт, вот, заклеивать глаз правый, как вот у коров это делается. А лошади, они более спокойные, они умнее. Они как-то по-доброму на это все смотрят. Думают, что жеребятам хватит молока, а люди их обманывают, но жеребятам не хватает молока, а их потом кормят жеребят вот этим детским питанием всем искусственным. Вот, а я думаю, что следующей темой будет вообще появление на свет жеребенка. Вот, но я думаю, что для начала мы вернемся в набат железных ягодиц, чтобы прослушать одну единственную оставшуюся песню, а вот очень великолепной группы.
2: 73,82 МГц.
3: 203-19-22.
4: Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире и можете задать Сиамскому ваш вопрос.
5: Доброй ночи,
1: здравствуйте. Доброй ночи.
5: Вот, знаете, я, значит, сначала хочу просто вас поблагодарить. У вас очень интересная программа сегодня. Вот, да, у меня действительно вот три вопроса. Значит, вопрос первый.
1: А лучше бы четыре. Все-таки как-то цифра более приятная. Или два.
5: Два? Ну, давайте два. Значит, вопрос первый. Вот может ли от мяса, как правильно сказать, кадиды или ходятиды, вот, да вообще от этого мяса вообще, может ли разболеться желудочно-кишечный тракт? Это минуточку, это первый вопрос.
1: Так.
5: Вот, и еще один вопрос. Значит, ну, все-таки у меня три вопроса. Вот можно ли это мясо употреблять шампанским по утрам?
1: С шампанским,
5: да? Да, именно с шампанским. И с каким? И третий вопрос. Вот в ночное время вообще, так сказать, ну, я думаю, что ни для кого не секрет, продукты питания, они все плохо перевариваются. И вот если в 3 часа ночи человек захотел вот съесть вот что-то такое, мясо вот это вот, его как стоит употреблять ночью?
1: Конину?
5: Да.
1: А у вас есть...
5: Ну, у меня нет, ну просто, я вообще не пробовал, что это такое. Говорят, это очень такое вкусное, но, по-моему, это очень дорого, либо просто это вот где-то там на рынке у бабушки есть, там, у тети Фроси.
0: Ну, понятно. Сейчас, вот. Сейчас на ваши вопросы вы получите консультационную, то есть, как это сказать, черт, высокую...
5: А я знаю, как сказать.
0: Да-да-да.
5: Квалифицированный ответ. И,
0: правильно.
5: Кстати говоря... Хотелось бы передать привет вашей постоянной слушательнице Татьяне Николаевне, чтобы ее не слышно. В общем-то, если она слышит вас, то...
1: Привет ей, да?
5: Да, привет ей большой. А вам удачи и слушаем ответы.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое. Ну, значит, ответ на первый вопрос. Ну, живот вообще может болеть от чего угодно. Вот. И от конины тоже, если она, допустим, не свежая. Или если вы ее ели днем. Дело в том, что днем уже в мертвом мясе уже все равно присутствуют отрицательные импульсы. Вот, и лучше днем не есть. Либо с утра, либо в ужин. Вот, потом, можно ли есть конину с шампанским, да? Закусывать, как говорят. Ну, вообще шампанское его, в принципе, не закусывают. Как бы. Вот, ну, что его, ну,
0: его, в принципе, если так по-нормальному, его запивают водкой или пивом, собственно.
1: Ну да, это те, кто хочет изрядно напиться. Вот, а кто так, чисто попить чего-нибудь, ну, горлышко промочить там, чтобы сухость убрать. Мы вот здесь постоянно сидим с шампанским, промачиваем, чтобы, ну, вот говоришь, что с трудом иногда уже сопротивление, воздух не проходит в горле. Промочишь стаканчик другой.
0: Да еще потому, что вот кокаином уже обложены все дыхательные пути у нас просто.
1: Да, и...
0: Тут такое облако.
1: Да, даже атмосферы не видно. Вот. В принципе, пожалуйста, кушайте конину с шампанским. Вот. А третий вопрос был... вообще, едят ли конину, да, по-моему? И можно ли ее купить? Ну ладно, пусть будет так. Мы уже не помним, так как референт спит. Вот. А сегодня референт очень здоровый мужик. И будите, мне лично его не хочется. Пусть спит дальше. Вот. А я могу вам сказать, что конину едят одни казахи. Дело в том, что у них там больше мяса никакого нет, кроме коней. И они его, еще татары кровь пьют из коней. Вот, это, вот эти люди могут. А у нас здесь, в Москве, нет. У нас здесь, в Москве, даже у тети Фроси, как вы сказали, купить мясо конину невозможно. Только у Ивана Ивановича можно достать килограмм-другой. И то по очень большому блату. Вот. А так, на вкус говорят, что конина не очень.
0: Ну что же, хороший ответ и еще один телефонный звонок, поскольку мы все делаем парно. Следующий телефонный звонок принимаем.
4: Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, ваш вопрос сиамскому близнецу он вас выслушает и ответит по возможности.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вообще не передача, а черт что, какую-то хинею несете, прям слушать противно, товарищи дорогие.
1: А почему вы слушаете?
3: Да не слушаю, потому что просто радио включено, и все, делами занимаюсь.
0: А, ну вы, наверное, просто вот сейчас поймали нас на фразе о тете Фросе. Нет, спасибо, извините, просто нужно внимательнее слушать. Дело в том, я уже вывел из эфира, просто человек только включил и подумал, что мы передаем привет тете Фросе.
1: А как же она успела дозвониться? Люди годами нам дозвониться не могут, а тут вот везет просто.
0: Нет, на самом деле просто сегодня программа составлена целиком по письмам наших радиослушателей. Если радиослушатели просят рассказать в нашей программе от сиамского близнеца нашего, как все-таки доят лошадей, то мы это обязаны сделать. В конце концов, Валентина Тарасова на дверь за нами следит, она пишет на нас телеги, если мы что-то там вот как бы игнорируем. И как бы, если бы вот уважаемая радиослушательница слушала с самого начала, она бы, я думаю, даже взяла бы бумажку и записала бы некоторые полезные как бы...
1: Советы.
0: Вот, да, которые...
1: Вот опять же, у нас много очень рецептов по кулинарии в других передачах. Вот сегодня у нас о коневодстве речь идет. А так мы очень много рассказываем о кулинарных рецептах всяких лакомств.
0: Да, например, вот был рассказ о таком супе, как башмачник. Но это ладно. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, и ваш вопрос сиамскому близнецу. Вы в прямом эфире.
6: Добрый день.
0: Добрый день.
6: Вот, во-первых, я хотел сказать, что, в принципе, вот вы говорили, что ставятся композиции только для того, чтобы мы успели вот записать.
1: А вы не успеваете, да?
6: Нет. Вот я и говорю, что в принципе можно не ставить, потому что записываем мы это на магнитофон, но и приходится только выключать, когда вот эти композиции звучат.
1: Да. Современный молодой человек, но
6: конечно.
1: У некоторых старушек нет магнитофонов.
0: Они, кстати, потом собираются здесь вот с утра.
6: Вообще-то я вот остальных четверых не спросил, действительно, это я не прав. Это просто...
0: Кстати, вот вы хорошую тему сказали, просто у нас уже 6 радиослушателей постоянных, к ним добавились, как вот сегодня я уже понял, Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Уха. Я надеюсь, вот эта вот дама, которая...
6: А тут было же 5, по-моему. Если я не ошибаюсь, я же 5-й. Я Дмитрий невнимательный, вы что?
0: Да, простите. Да, то есть получается, что 7-й. И вот эта дама, которая сейчас позвонила, то есть это первый признак интереса. Все обычно так начинают, типа, что там вы за ахинею? Потому что они же не понимают, что, о чем идет речь. А потом, когда они, так сказать, повысят немножко свою эрудицию, почитают литературу соответствующую и начнут уже...
1: Писать письма. Защищать дипломы.
0: Да, и могут к нам присоединиться и стать... Вот 8-й, это дама, может, да.
6: Да, но дело в том, что я вот еще хотел сказать, вот несколько обижен я на вас немножко, потому что, ну как же можно, прошлые передачи, вот на запись меня не приглашали совершенно, что это за жуть, в общем, при моем финансовом положении, ну можно было меня на одну из прошлых передач пригласить, там, чтобы я там тоже звонок записать.
1: Вы оправдываете целиком свою фамилию, невнимательный Дмитрий. Дело в том, что мы все сделали для того, чтобы вы получили то, что хотели. Но вы были очень невнимательны и не подъехали именно в то место, где мы записываем наши передачи.
0: Да, и к тому же тут еще такой момент, что повестка вот эта, она была отпечатана на не очень хорошей бумаге.
1: Ну, то есть тогда использовали в факсе вот туалетную бумагу, в два рулона мы вот впечатали. И видно, второй рулон куда-то затерся.
6: Да, но теперь вот пришел нормальный факс о том, что я сегодня должен поведать и вообще. Вот, значит, сегодня я должен рассказать, почему прошлые передачи были в записи.
0: Да.
6: Дело в том, что бригада программы «Монморанси» теперь, кроме посещения обязательного вот этих передач замечательных, типа «Угадай мелодию», там,
0: все
6: знают.
0: «Форт Боярд».
6: Да, конечно. Теперь должны проверять качество микрофонов вот этих вот. Вот если включить телевизор, все артисты ведь там такой камуфляжный микрофон, который...
0: На пиджак вешается.
6: Который... Да нет, когда поют песни какие-нибудь там, клип какой-нибудь показывают, вот в руке держат, никаких проводов даже нету.
0: Ага.
6: Да.
0: Ну, это такой, типа, как бы с понтом радио микрофон. На самом деле, естественно, это фонограмма, и он вылеплен просто из гипса, покрашен в черный цвет. Известно, что никаких радиомикрофонов не существует, да.
6: Просто артисты не могут, тоже своеобразный газетизм, не могут же без микрофона как-то им это и руки.
0: Ну, им руки
6: некуда
0: девать. Даже были случаи, что они, как бы, в общем, ну, как бы они этими руками, а потом их выгоняли за посрамление звания советского артиста.
6: Да, конечно.
0: Да.
6: И, собственно, проверка-то в том и состоит, чтобы, не дай бог, не оказался какой-нибудь микрофон настоящим, там, нормальным. Потому что мало ли что они там говорить начнут, если вдруг он включится.
0: Ну да, ну тут еще надо сказать, что я вот в самом начале нашего эфира говорил, что мы еще занимаемся тем, что клеим линолеум, кладем, клеим обои, да. Ремонтируем, собственно, квартиры граждан.
6: Ну это просто, видимо, более новое уже. У меня факс-то уже давно достаточно пришел. Так что...
0: Вот. Ну что же, спасибо вам, уважаемый Дмитрий. И слушайте нас дальше. У нас
6: разумеется, обязательно.
0: Спасибо, вот. До свидания. Остается у нас всего 2 минуты до скончания нашей программы. Ну, не программы, а до скончания вот этого часа. Сейчас мы отслушаем композицию.
1: Конечно, группа Paradise Lost.
7: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
8: Мы начинаем беседу с нашими гостями в студии. Прежде всего, я, конечно же, представлю даму. Это Валентина Агафоновна Нарезко и Кирилл Немоляев, который и привел, в общем-то, эту сюда. Здравствуй, Кирилл. И, конечно же, прежде всего, хотелось бы задать вопрос, что это вот очередной акт благотворительности. Я могу смело, уважаемые радиослушатели, говорить так по отношению к Нарезке, поскольку она, в общем-то, все равно это и не слышит, и, по-моему, вряд ли как-то реагирует.
9: Дело в том, да, Саш, спасибо, что ты разрешил привести Валентину Николаевну, но дело в том, что вот за то время, что мы находимся в эфире, мне пришлось ее временно вывести.
8: Послушай, извини, давай сразу определимся. То есть тут еще и Валентина Николаевна есть. Ну, я так понял, что помимо Валентины Агафоновны еще и...
9: У Валентины Агафоновны, соответственно, отца звали Агафон.
8: Да.
9: Но в связи с тем, что с именем Агафон существовать достаточно проблематично, то когда...
8: Вы
9: ему,
8: между собой зовете Николаевна.
9: И где-то начиная с 30 лет Агафон, вот как бы... отец Валентина Агафонова, он посчитал необходимым, даже это сказалось как-то и на судьбе дочери, просто поменять имя.
8: Ну, это, безусловно, так сказать, кармическое, такая вот, кармическое редактирование, самое эффективное, это смена имени, он фамилии. Но следующий тогда вопрос. Скажи, пожалуйста, почему... давай я просто буду называть, все, он ни черта не понимает, просто Валька, да? А почему Валька в такой странной форме? Что это за форма и вот эти шпалы какие-то в руках у нее маленькие?
9: Нет, ну...
8: Не ставь сюда! Не
9: это,
8: ставь!
9: Это Александр. Да-да-да. Нет, просто дело в том, что она в типично железнодорожной форме. Это вот модные нынче, да. Это вот в этом сезоне. Ну, как, впрочем, и, как мне помнится, в прошлом сезоне вот оранжевые тулупы,
8: были,
9: которые...
8: Да, были такие, да-да-да.
9: В которых подчас вот самые модные укладчики путей и просто... Валентина Николаевна работает в этой сфере, и поэтому сочла необходимым, и мне показалось достаточно органичным, привести ее сегодня именно в этом виде прямо с места работы.
8: А ты вот уверен, что она работает? То есть она проходила у нее очередное медицинское освидетельствование? Потому что все ведь локомотивные бригады, либо по требованию врачей, насколько я знаю, администрации также поездных составов, он также по личной просьбе, но личную просьбу она вряд ли, как бы, наверное, выразила. Но, тем не менее, как-то меня терзают сомнения, поскольку я не говорю вообще о предрейсовом медицинском осмотре, потому что в начале работы подлежат машинисты электропоездов, там, помощники, да, но она вряд ли помощница. Они вообще должны являться там на медосмотр с маршрутом, в общем-то, машиниста даже. А ей-то как там быть?
9: Ну, поскольку Валентине Николаевне более 50 лет, то она должна проходить освидетельствование ежегодно.
8: Да.
9: И соответствующие документы имеются. А сегодня мы, видимо, говорим об этом прежде всего потому, что день железнодорожника, Александр.
8: Безусловно, сегодня день железнодорожника. И ты знаешь, Кирилл, с какой мыслью сегодня оторвал я голову от атласной подушки с черной наволочкой? В смысле о том, что ведь они же возят. Вот происходит в мире огромное количество изменений, да? Рождаются дети, дохнут, в общем-то, старички, вон, старушки. Животные также повсюду убегают или их просто выпускают на волю. А они возят.
9: Ты знаешь, понятие «возить», оно ведь делится на составляющие, как мне кажется.
8: Да.
9: Первая составляющая – они возят.
8: И возят, и также вывозят.
9: И, соответственно, вывозят.
8: Кстати, вот вообще лингвистическая сама суть слова «возят», она не до конца раскрыта.
9: Согласен. Полностью
8: вот,
9: согласен.
8: Да, давай все-таки сейчас заострим внимание наших уважаемых радиослушателей на вывозе.
9: Мне кажется, во-первых, следует задать такой вопрос. Что более полезно? С точки зрения вот, ну вот, общепринятых каких-то канонов, ввозить или вывозить?
8: Здесь, я думаю, мы упираемся в вопрос, скажем так, уже геополитический, как ни странно.
9: Если говорить о нашей стране в целом.
8: Если говорить о нашей стране, то все-таки до 92-го года, я думаю, конечно же, было полезнее вывозить. Потому что здесь могли бы просто, в общем-то, и отнять. А так, в общем-то, происходил вывоз, затем тщательное сохранение. И после этого сейчас мы видим опять ввозится. Другое дело, что ввозится уже в несколько измененной форме. То есть тогда они были так слегка, в общем-то, опушенные. Сейчас это просто какие-то комки шерсти. Может быть, для нас это и хорошо. Может быть, хорошо, но с другой стороны, они же все просят. А попробуй не дать.
9: Да.
8: А откуда взять? Ведь ну никто вот... же не хочет, понимаешь, никто же не хочет. Все хотят сами.
9: Но в то же время возят, понимаешь?
8: В то же время возят.
9: То есть невзирая.
8: Но с другой стороны, может быть, так сказать, железнодорожные лингвисты, сокращенно ЖЛы, они и, так сказать, упростили эту схему, поскольку ввоз и вывоз, да, это такое круговое движение, что как круговорот каната внутри птицы.
9: То есть можно сказать, что если ввезли, то рано или поздно все равно вывезут.
8: Конечно. Поэтому, видимо, у нас лишь у железнодорожников так и принято говорить. Просто мы возим.
9: Совершенно справедливо. Но в то же время, понимаешь, из этого, как мне кажется, не стоит делать какого-то культа. какого-то такого вот, понимаешь, заострять на этом внимание. То есть люди возят, пускай они делают это так, как считают нужным. Вот, скажем, нас ведь с тобой тоже возят. Мы садимся и нас везут. Понимаешь, мы садимся, нас везут, и рано или поздно привозят.
10: Но бывает так, что это происходит слишком поздно. В таком случае я говорю себе, что на все воля Божья. Ну, и они тоже так же говорят, потому что, глядишь, привезли бы раньше, а там бомба, например, да? Или денег не дают. А так привозят с запозданием, глядишь, а уже все вышли, и очереди нет. Поэтому все это, безусловно, делается к лучшему. Но я бы хотел затронуть тему, которая волнует всех железнодорожников, в общем-то, ремонтно-вагонный состав. Это проблема некоторой, скажем так, что ли, дискриминации, неприкаянности, жилищной, личной в жизни тоже, в общем-то, неустроенности работников и бывших работников, особенно работниц подвижного состава.